0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Вот мы прослушали композицию группы Metallica с альбома Ride the Lightning под названием Fire Fire with Fire. А теперь мы прослушаем эту же композицию, но только в исполнении дэс-металлической группы под названием Luciferian, которая исполнит эту же песню, но только немножко в своем духе.
2: И с большой любовью.
1: Ну, естественно, ведь все же они любят Metallica.

0: Ну вот, группа Люциферина удачно справилась со своей задачей, чуть-чуть прибавила темпу, и получилась такая очень хорошая в стиле дэс-метал, такого злобного песенка. Вот.
1: Хотя ну, оригинал, конечно, лучше.
0: Ну, естественно.
1: Хотя я оригинал тоже, говорил, оригинал тоже никогда не годится.
0: Коверкать,
1: конечно,
0: да. Да. Ну что, мы будем следующую композицию, да,
1: да,
0: ставить?
1: Да, сразу, потому что весьма интересно.
0: Клиент там обломался, да, по-моему?
1: 203-19-22, звоните, мы сейчас подъедем, разгрузим, да?
0: Да. Значит, теперь мы будем слушать песню группы Slayer, которая так же, как и Metallica, начала в 83-м году. Но песню мы будем слушать с альбома под названием Souls of Heaven 88-го года. И песня будет называться аналогично. Она заглавная в этом альбоме.
1: Ну, нужно еще сказать, что как бы группа вот эта, как сказал?
0: Slayer.
1: Slade, да?
0: Slayer.
1: Error, да. Вот это не получило такой широкой известности, как группа Metallica.
0: Да, конечно, они продают миллионными тиражами пластинок, как Metallica, которая получила платиновые диски за все альбомы, там, продала, да, там, да, кучу, нажила кучу бабок. Ну, и, короче, даже вот в Metal Hammer есть карикатура, когда группа Metallica валяется на куче деньгах и золота, а сам Скрудж Макдак, известный миллионер Америки, подметает все это дело. Знаешь, бедный Скрудж.

0: группа Slayer очень справилась со своей задачей. Барабанщик там тум-тум-тум-тум-тум-тум.
1: Ну, правильно, там, он же на заводе-то не горбатился. Он,
0: да, там, ящики не таскал. Вот сволочь, да, буржуй. Вот что он с детства увидел? Взял гитару в руки в соплячьем возрасте, да?
1: Мама
0: наиграл
1: с папой,
0: там мазурку и все.
1: Там, да,
0: да, купили сами, за 5 штук баксов. Барабаны, да, и там все.
1: Пожрал, небось, творожок.
0: Какой, да, в Макдональдс не вылезает, сволочь. Знаешь,
1: нет,
0: толстый.
1: От Макдональдса, а, пучит их, пучит. Я, кстати, знаю, что,
0: а, кстати,
1: болезнь...
0: в Польше, так мы с тобой забыли, что в Польше объявлен всеобщий бойкот Макдональдсом, а в Ленинграде очень хитрые коммерсанты. Помнишь, я тебе рассказывал?
1: Да, ну-ка расскажи вот это.
0: Вот. А, то есть всем сейчас известна такая фишка, что наше государство очень умное решило, что импортную водку дешевле 40 тысяч за литр продавать нельзя.
1: Правильно.
0: Ну и все у нас, как законы послушные, сказали, и не надо, мы не будем продавать ее меньше 40 тысяч. Какая разница коммерсанту, за сколько ее продавать? За 40 тысяч или за 20? Но хитроумные ленинградские коммерсанты, хотя у меня мнение о ленинградцах очень плохое, в силу того, что я там был несколько раз и видел этих людей, вот, и у них очень злая и вредная привычка, они все ходят по своему любимому Невскому проспекту, вот вечером вываливаешься на Невский проспект, и вот... Когда ты стоишь час вот на одном месте, ты можешь уже просто знать всех наизусть, которые мимо проходят, потому что они ходят туда-сюда, туда-сюда.
1: Может, они просто вот вас разглядывали в связи с вашей особенностью
0: физической. И кинотеатр в подворотнях через каждые 100 метров. Вот, но это не важно. Хитро умные ленинградские коммерсанты сделали такую фишку. У них тоже, как и в Москве, нельзя продавать импортную водку дешевле 40 тысяч. Но на каждой палатке висит такая объява. Тот герой дня, который купит у нас литр водки за 40 тысяч, второй литр водки получит бесплатно, то есть даром, такой подарок. Вы понимаете, о чем это говорит? И власти это разрешают. Ну, а теперь мы прослушаем композицию все той же группы Slayer с тем же названием Souls of Heaven, но с компилейшена под названием Slatanic Slaughter, то бишь Tribute to Slayer. Группы.
1: Какие слова смешные ты выдумываешь. Да.
0: Ну, это приходится. Работа, Саша, понимаешь, мне же деньги здесь не в набросы так платят, что я там ящики где-то гружу. Это так, чисто бонус такой небольшой. А так, в этом сборнике участвуют такие группы, как Dissection, Hypocrisy, Merciless, At The Gates, Invocator, Enslaved, Edge of Senses, Sense, Cemetery, Crown of Thorns, Краб. Вот, и все они...
1: Краб — хорошее название.
0: Вот, и все они исполняют песни Slayer начала их эпохи Возрождения. То есть 83-й, 85-й, 86-й, 88-й и, наверное, даже 90-й год. Вот, и даже в проекте выход второго диска, то есть номер 2, в который войдут песни уже более поздних лет. Вот. Ну, а сейчас группа Cemetery, которая исполняет музыку Doom, вот, исполнит нам ту же композицию,

0: Ну что же, я предлагаю послушать, что хотят узнать у нас.
1: А там
0: у вас...
1: есть желающие?
0: Да, телефон 203-19-22 замигал.
1: А зачем ты это говоришь человеку, который уже позвонил? Я вот не понимаю.
0: Ну, вдруг он ошибся. А-а-а. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я вам тут с работы звоню.
0: Это очень хорошо.
2: Поймали ваше радио тут по телевизору. Очень здорово, нам вообще понравилось.
0: А в цвете у вас идет?
2: А?
0: В цвете идет у вас цветное изображение.
2: Тут не слышно, да, говорит человек.
0: А цветное изображение у вас?
2: Какой там цвет, черно-белый.
0: Вот это мы всегда воюем с трансляционным центром на эту тему. А, да, спасибо, спасибо за информацию.
1: Если я там,
0: да,
1: выгляжу небольшим негритенком, то вы не подумайте, что я просто белый.
2: А там правда, вообще непонятно, что это такое.
0: Ну, это на самом деле сиамский близнец, а не дважды два. Вы, наверное,
2: да. Она дважды два показывает.
0: Да?
2: Но.
0: Ну, это вот именно он.
2: Ты не орите вы.
0: Ну, какой у вас вопрос, уважаемый?
2: Вопрос?
0: Да.
2: Ну, я не знаю, это же какой вопрос.
0: Ну, что же.
1: Что же вы звоните, эфир засоряете тут?
0: Ну что же, к сожалению, связь у нас внезапно прервалась.
1: По техническим причинам. Заметьте,
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Связь, видишь, со связью что-то не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Да, я вас слушаю.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: То есть мы вам должны вопрос задать.
3: Давайте.
1: Давайте, сколько вам лет?
3: 40.
1: 40. Ваше имя, фамилия, отчество?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Как?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Так, Анна Алексеевна. Группа крови?
3: 4 РВ.
1: Так, сколько у вас детей?
3: 4.
1: Вы замужем?
3: А то.
1: Ну. А у вас, вот, кстати, у вас есть урод в семье?
3: Нет, никогда.
1: Нет, а вот тогда вы не подпадаете.
0: А номер вашего автомобиля?
3: Старенький, двойка.
1: Двоечка.
0: А
1: да?
0: Номер не помните. Вот если, например, сейчас, не дай бог, его угонят, вы скажете...
3: Я помню.
1: Ну, какой семейный достаток?
3: Ну, 3-4 лимона.
1: Что ж так много-то? Откуда такие деньги вообще?
0: А сколько комнат у вас в квартире?
3: 3.
0: Трехкомнатная квартира. Какой этаж?
3: У кого? У меня ирландские волкодавы.
1: Ага. Это кто это?
0: Это такие собачки. Милые.
1: А как же с ними уживаются дети ваши?
3: Ну,
1: насколько я знаю, ирландские волкодавы – это серьезные вообще животные.
3: Отличные собачки.
0: А скажите, пожалуйста, этаж какой у вас?
3: 12-й.
0: 12-й. А вот когда лифт не работает, вы собачек выводите гулять?
3: Мы идем в соседний подъезд, он совмещается туда и туда.
0: То есть у вас какой-то новый дом?
1: Козырный. Видимо. Это вот сейчас понятие такое.
3: Нет, ну, Донецкого рынка, дом-корабль.
1: Кстати, нам вот эта двойка будет нужна, запомни.
0: А кто у нас муж?
3: Кто у нас муж?
0: Да.
3: У нас замечательный муж.
0: Ага.
1: А почему вы так поздно не спите?
3: А зачем спать-то? Надо веселиться.
1: На том свете выспимся, правильно? У меня
3: вот
1: тоже
3: именно,
1: такая
3: вот
1: позиция
3: именно
1: жизненная. А, ну, хорошо, у вас же мальчики или девочки?
3: У меня две девочки.
1: Девочки у вас?
3: Да,
1: а сколько
3: Алина
1: им лет?
3: И Кира.
1: Как?
3: Алина и Кира.
1: А вы сказали, у вас четверо детей.
3: Ну, извиняюсь, почти любовью.
0: А скажите, а вы работаете где?
3: В частном секторе.
0: В частном секторе.
3: Я хирург.
1: Вот
3: собачий.
1: Собачий?
3: Да.
1: Ага. То есть ветеринар?
3: Ну как бы.
0: А как вы относитесь, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой идее, которую давно наша программа вот выдвигает, и даже мы обсуждали на сессии вот депутатов недавней, по установлению в Москве таких, знаете, экспресс-пунктов по обслуживанию хирургическому не только населения, но и животных. То есть, чтобы, например, любой желающий мог сделать себе прям вот, ну, скажем, на станции метро,

0: специальном, конечно, помещении операцию по удалению аппендицита.
1: Ну, я со своей точки зрения, я им помогу.
0: То есть, все-таки мы можем положиться на профессионалов.
1: Я обязательно это сделаю, потому что если человек хворает или собака, я по полной программе им просто-напросто помогу.
2: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что усыпляют животных?
1: Ну, усыпляют здоровых животных, я не думаю, что это правильно. Но если к этому есть какая-то причина, или человек устал от животного и не может его кому-то отдать, угу, я соглашусь.
0: То есть, а животные-то не виноваты, если...
1: Животные не виноваты, но я этого делать не буду.
0: А скажите, вот если бы вам вдруг внезапно бы сказали, что вот у вас нет выбора, вы должны своих собак поменять на любое другое животное, вот завести любое животное, кроме собак, какое бы животное это было?
1: Я лучше себя усыплю.
0: Угу, то есть все-таки... А вот не было бы дано такого, вот все равно. Ну, вот кого вы больше любите, птиц или, например, кошек? Вот.
1: Нет, у меня и кошки, и собаки, и птицы. Я ни на какое другое животное никого не поменяю, даже мой.
2: Целый питомник.
0: А скажите, а приходилось ли вам делать какие-то хирургические операции птицам?
1: Да.
0: А вот если не секрет, так вот в основном какие хирургические вмешательства вот у птиц происходят?
1: Да. Значит, очень часто волнистые попугайчики сидят на шифоньере, как они говорят, шифоньере. Угу. Вот, да. Вот, и ломают свои маленькие-маленькие ножки. И говорит, Анна Алексеевна, а будьте любезны, я спички привязываю и немножечко-немножко пластыря.
0: То есть,
1: и
0: все. Такой мини-гипс получается.
1: Да, мини-гипс.
0: А вот имеется в виду какое-нибудь такое проникновение внутрь тушки, ну, именно вот когда...
1: Внутрь тушки никому не позволено птицам и не удается.
0: То есть,
2: а почему?
1: Не получается.
0: То есть, операции хирургические...
1: Наркоз они не держат.
0: Ага.
2: А без наркоза кричат, наверное.
1: Ну, еще бы.
0: Что же, спасибо.
1: Попробуйте сами.
0: Нет, мы не будем.
2: Нет, к этому, к святому нам лучше не дотрагиваться своими грешными руками.
0: Спасибо, спасибо вам большое за то, что вы ответили на наши вопросы. Звоните нам еще, удачи вам. Ну что же, действительно, хорошо мы попали. Хороший телефонный звонок. Я говорил, что всегда тебе, что у тебя очень удачно вот получается набрать номер.
2: Ну, счастливая рука.
0: Ну что же, следующая композиция.
2: Да, следующая композиция со сборника «Трибьют ту Металлика» под названием «Metal Милиция».
0: А там, вот, ты говоришь, поет Ляля какая-то.
2: Да, и там поет Клава. И песня называется «Forum». Забыл.
0: Это зовут, по-моему, Анжелику. Так, вот, Анжелика.
2: А группа называется «Idiots Rule».

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня хорошо известный вам Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. И с ней сегодня у нас в гостях ее хороший друг и в какой-то степени коллега, доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я узнал, что Татьяна Невская в данный момент совмещает в своей жизни два занятия. Первое занятие, тут она работает экспертом в Академии общественных наук Российской Федерации, и теперь она также занимает ответственную должность, очень важную, она психолог-консультант в этом же центре «Приют израненной души». Я рад приветствовать вас в этой уютной студии.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, добрый вечер.
1: Ну и прежде всего хотелось бы обратиться, конечно, к доктору Роману Васильевичу Грачу. Роман Васильевич, вот это название «Приют израненной души», сокращенно ПИД, как бы некоторых наших радиослушателей, видимо, ну, удивляет, скажем так, потому что до сегодняшнего момента, я уверен, большинство из них, я имею в виду наших радиослушателей, не знали и, может быть, даже и не знают о существовании этого центра. Не могли бы вкратце ознакомить нас с тем, что это, так сказать, показать нам прайс-лист?
3: Дело в том, что сейчас в конце второго тысячелетия на пороге новой эры общество стало очень прагматичным, очень золотой телец или просто необходимость зарабатывать постоянно деньги отодвинула проблемы не то что нравственные, а психологические проблемы межполовых отношений, проблемы в конце концов любви, даже не просто на задний план, а на задворке сознания, на задворке общественной жизни. И если с проблемами катастроф, с какими-то экстремальными ситуациями в жизни уже успешно или почти успешно борются новые образования, такие как служба спасения, спецслужбы, то человек, который в жизни потерпел крах нравственный, моральный, у которого потерял любовь, который не смог добиться любви, у которых глубокие личные проблемы, он, в общем-то, пока что не может никуда обратиться, потому что все его, те, кто 15 лет назад, кому можно было на кухне излить эту беду и получить, если не сочувствие, то хотя бы внимание, все заняты зарабатыванием хлеба насущного. Глядя в телевизор, видишь полубезумные лица Барби, одетых на тренажеры. И поэтому просто для того, чтобы... Многие возразят, что есть телефон доверия. Дело в том, что телефон доверия – это... Если это будет интересно, я дальше раскрою, в чем...
1: Разница, да? Потому что я как раз хотел затронуть эту тему. Но, кстати, извините, пожалуйста, вот как бы упомянули Барби. Мы пытались как бы в Думу сейчас послать протест, ноту протеста, дабы с нашего рынка торгового убрать новую модификацию куклы Барби, которая как бы выполняет акт дефекации. Вот, как популяризацию этого акта. Может быть, вы видели, когда это рекламируется по телевидению, когда происходит нажим на брюшко резиновой куклы, и из нее выливаются всякие фекалии. Мы как бы, но почему-то эту ноту, вы знаете, не приняли.
3: Вот ее никогда не примут, потому что серьезнейшее лоббирование. Вы знаете, сколько денег вложено в рекламу памперсов. И для того, чтобы ребенок с детства вообще сразу после молока матери первого АГУ ему впитывалось в подсознание, что памперс – это необходимое устройство, необходимое предмет вложения денег, сначала родительских, а потом своих, вот устраивает вот такое внедрение в подсознание необходимости этих гигиенических, с позволения сказать, средств. Вот. Но это маленький песчинка того глобального оболванивания нашего общества, которое в конце концов ведет к тому, что внешне здоровые, даже где-то успешные и счастливые люди оказываются с грандиознейшими с проблемами, с провалами, зияющими дырами в их некогда тонкой, а теперь просто израненной, как порванной медведем паутина духовной организации, структуре их души. И для того, чтобы вот опустошенный человек, который представляет лишь бренное вместилище, лишь хрупкую оболочку, вот расплескавшейся уже души, то есть пустой человек, не сосуд греховный, а сосуд пустой, сосуд хрупкий, ранимый, и уже на полшага до его разрушения, вот для того, чтобы эту душу успокоить, и был организован наш приют израненной души, чтобы человеку внешне, это может быть человек, обвешанный радиотелефонами, чем угодно, любыми атрибутами, аксессуарами.
1: Но внутри он дерево, исклеванное дятлом, получается, уже там нет ничего.
3: Дело в том, что вот даже ужас в чем, что такой человек продвинутый, в общем-то, в прикладной психологии, как вот диджей Александр Лаэртский, все равно не может отделить зерна от плевел. Дятел-то как раз он извлекает из дерева так, червячков.
1: Он исклевывает, а если уже дерево исклевано, и червячков нет, амтруха.
3: И как раз для того, чтобы уничтожить сначала, выявить, потом выманить вот этот червь, который изъедает человеческую душу. Червь не возвращенный не социальными проблемами, не проблемами отцов и детей, а именно межличностными отношениями для того, чтобы вот эту инфлюенсу, вот эту заразу, вот эту беду из человеческой души извлечь, показать ему же и вместе с ним в конце концов посмеяться, я забегаю уже в технологию, и был создан наш центр. И у нас ни в коем случае не поток, у нас мы, почему никто пока что о нем не знает, потому что мы работаем с каждым человеком индивидуально, потому что если говорить бытовым языком, то каждая душа потемки, и каждая душа поломана по-своему, потому что у каждого человека свой жизненный путь, свои проблемы. И к общим понятиям, как-то любовь, как-то начиная от простых знакомств, какие-то межличностные контакты, тактильные, вербальные, так и глубокие межличностные совместные переживания, каждый проживает по-своему. Если это смотреть со стороны или оформить словесно, может быть, для досужего обывателя, для бабки у подъезда, это будет выглядеть одинаково.
1: А, простите, Роман Васильевич, вот, кстати, разговор о возрастном цензе. Я так, может быть, несколько забегаю вперед, но вот именно бабки от подъездов являются ли вашими клиентами? Или это нонсенс?
3: Я бы не хотел в этой беседе касаться каких-то тайн наших технологий, наших критериев, конечно, они есть. Я думаю, каждый разумный человек поймет, когда...
1: Просто взял из жизни ситуацию, как к нам приходил в свое время постоянно сюда Иван Пантелеймонович Брюссель, пенсионер, кстати. Вот. И вот неразделенная совершенно любовь
3: вы
1: поразила.
3: Вы понимаете, в чем дело? Здесь есть такая вот очень болезненная, конечно, мне не хотелось бы касаться таких проблем, я просто хочу обрисовать, что не всегда нужно включать свет, не всегда нужно тыкать пальцем в больные места, что там 70-80-летний старик может разбить сердце 16-летней девочки, если это мужчина с опытом, с деньгами, если он, выражаясь обывательским языком, знает подход, а говоря научно, если он знает весь набор ролевых, поведенческих, социальных и просто, в общем-то, сексуальных ходов. И если у него есть наработки во всех этих областях, то он может затуманить голову, завладеть сердцем и душой любой девушки. А 70-летняя женщина вряд ли без неких экономических рычагов сразу сможет завоевать 16-летнего юношу. Поэтому это звучит несколько ну, мягко говоря, царапающий для многих ушей. Я не хотел бы это акцентировать. Я считаю, что вы должны проявить некоторый такт.
1: Но все-таки вот Пантелеймонович, как раз у него была ситуация обратная. Он, будучи в возрасте 73 лет, я сам лично смотрел паспорт, вот, был влюблен, что называется, по уши в соседку по своей вот пятиэтажке, которой, ну, там, лет, может быть, там, год плюс-минус, вот так. То есть я видел, она так уже ходит и плохо, он ей батоны носит постоянно. То есть, но она как бы его не замечает вообще. Вот, я ему говорил, Пантелеймонович, это происходит, поскольку она уже, говорю, вообще ничего не понимает. Но он свято верил, ходил за ней прям как мальчик. То есть, я думаю, что он...
3: А это синдром недоеденного в детстве мороженого и вот недопитой чашки, недолюбленной любви, понимаете? Если в какой-то момент... В общем, человек – это очень выносливая, хотя и достаточно сложно организованная, но выносливая система. Но если в какой-то момент вот выбить из рук мороженое, когда вот осталось именно донышко с самым сладким мороженым, на которое ты настраивался на протяжении всего мороженого, если вместо поцелуя ты получаешь сильнейшую пощечину, если при аромате шашлыка тебя вдруг забирает милиция за распитие спиртных напитков в лесопартовой зоне, когда уже шашлык готов, ты слышишь его аромат, уже видишь тонко порезанный лук, свежие помидоры, огурцы, твои товарищи уже
1: налили уже все.
3: Первый контакт, да, и да. Вдруг милицейский наряд. То есть вот этот момент, он способен создать некий тектонический излом в душе. То же самое, как вот мегатонный пород земли вдруг вздыбливается, и только что ровная поверхность превращается буквально в какие-то кошмарные глобальные такие картины катастрофы.
1: Точно так, причина все-таки далеко, в юности где-то вполне
3: да,
1: возможно.
3: Да, да. Если человек вот недолюбил эту женщину или женщину похожую, он будет ей таскать батоны всю оставшуюся жизнь.
1: Извините, Роман Васильевич, а может быть узнаем на этот счет мнение Татьяны Невской, поскольку все-таки она главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. Ведь мужчина, в данном случае Иван Пантелеймонович Брюссель, несмотря на свой 73-летний возраст, как мне кажется, с точки зрения экономической, социальной и так далее, он имеет гораздо большую защищенность, нежели его подружка, ну, так я называю, понимаете, его вот как бы любовь, Зинаида Прокофьевна Буй ее зовут, она сейчас нас вряд ли слышит, тем не менее Зинаида Прокофьевна имеет меньше прав, на мой взгляд, вот, чем Пантелеймонович, вот, однако он носит эти батоны и так далее, вот... Ваше мнение хотелось бы узнать, Татьяна, о первопричине такого странного поведения пенсионера.
2: Вы знаете, я не буду сейчас говорить о поведении пенсионера. Я хочу сказать вам, вернуться, в общем-то, к проблемам нашего заведения, которое занимается лечением именно этого страшного невроза, который называется любовь. Ну, уже давно доказано, что любовь – это невроз, но, в общем, со мной можно поспорить. Но, тем не менее, это так. И, вы знаете, естественно, конечно, у этого невроза есть некий есть возрастная категория, которая переживает этот невроз более или менее тяжело или более или менее легко. Вот, например, пенсионеры обычно, как это ни странно, от любви не умирают, потому что они обладают уже большим опытом переживания этого невроза, вы знаете, как некой такой прививкой. Вот. Очень тяжело переживают любовь молодые люди, совсем молодые, 15-16 лет, но это связано с гормональными как бы явлениями в их организме, но тем не менее сил в организме еще много, и обычно они переживают таки этот невроз, несмотря на все угрозы самоубийств, вот самые яркие проявления страсти, песни под окном, записки, цветы, все, но тем не менее переживают. Тяжелее всех, как это ни странно, переживают этот невроз 30-летние люди. И вообще 30-летние люди, они как бы более слабы, тут же приходит переосмысление личности своей в 30 лет. И вот как раз, вы знаете, я думаю, что основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, действительно серьезные, это вот с возрастом 28-35 лет, и следующий возраст – это уже за 40.
1: Это как раз ступеньки, которые, как вот я слышал, психологи называют их змеей. Ну, то есть в данный момент все люди, как бы у них змеи, то есть тоже происходит полная смена шкурки. Ну, у змеи шкурки, у человека обновление внутритушечных соков.
2: Да-да-да, безусловно, и организм ослаблен в этот момент, и, конечно, он тяжело переживает.
1: Раним, конечно. Да. Ну, а вот Роман Васильевич как-то сказал о некой аналогии между службами вот, телефона доверия и между реабилитационным центром приюта израненной души. Вот хотелось бы все-таки уточнить разницу, чтобы наши радиослушатели немножко поняли, все-таки насколько у вас это все, ну, насколько это все у вас.
3: Дело в том, что в начале беседы я бы не хотел касаться этой темы, пока что мы только именно пунктирно проходим по основным задачам и целям, а так как телефоны доверия тоже очень серьезное направление в социальной деятельности наших вот мегаполисов, то не хотелось бы делать это вот так вот, насколько, если можно, мы это отложим на продолжение
1: попозже
3: нашего.
1: Да? Да. Хорошо, тогда хотелось бы немножко вот какую затронуть тему. Вы все-таки заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра. То есть заведение, которое обзаводится собственным приемным отделением, это не приемное какого-нибудь, например, главного человека в какой-нибудь фирме, да? Это все-таки солидное учреждение. Я у вас был по вашему приглашению, смотрел и видел огромное все-таки количество пациентов, или как вы их мягко называете, клиентов. То есть...
3: Дело в том, да, что так как, я думаю, можно раскрыть этот секрет, просто на самом деле все это специалисты. Для того, чтобы человек не чувствовал себя, ну, чтобы у него не было чувства стыда, неудобства, еще добавочно, что весь мир стягивается же в одну точку, и вся эта точка помещается или внутри головы, или в душе, то есть вот спазм грудных мышц. И чтобы человек не чувствовал себя центром вот этой вселенной, на которую, как ему кажется, обращены все взгляды и не включались, чтобы он не чувствовал себя той самой, самой болевой точкой, то создается иллюзия синхронной работы с огромным количеством больных.
1: То есть как бы статисты.
3: Да, да. Это как вот в критические моменты работники спецслужб концентрируются в каких-то местах. Точно так же здесь есть вот такие довольно-таки квалифицированные специалисты, которые играют собратьев по несчастью, чтобы человек мог внутренне раствориться в этой толпе. И если даже вот вы не заподозрили подвоха, я считаю, что они работу выполняют,
1: да,
3: хорошо.
1: Да, я особенно помню ту вот бледную девушку с лицом кокаинщицы. Да, но вы знаете, я знаю, что у вас также существует две формы лечения, да, и наблюдения за больными. Одна из них амбулаторная форма. Вот, туда меня вот вы почему-то не пропустили, хотя я как бы настаивал, говорил, что все будет в порядке. Видимо, там какие-то секреты. Может быть, имеет смысл рассказать о особенностях амбулаторной формы лечения?
3: Ну, понимаете,
1: это, видимо,
3: дело?
1: Какая-то,
3: например,
1: совсем тяжелая, да, уже стадия?
3: Все хорошо, ну, почти все хорошо представляют, им кажется, представляют, например, процесс деторождения. Ну, каждый, если его пристрастно спросить, он в меру своей образованности, воображения сможет это описать. Но человек, помещенный в родильный блок, или упадет в обморок, или не сможет подходить потом к женщинам, или наоборот станет каким-нибудь. Вот. То есть, скорее всего, на него это воздействует неадекватно и неизвестен результат. Одно дело, когда продвинутые мужья, балдея от своей мужской состоятельности, держит за руку жену в этот момент, самолюбование позволяет им целиком забыть о всех вот остальных аспектах. А другое дело, если вот это вот природное ноу-хау открывается взору человека, который не психологически, не профессионально, не подготовлен к этому моменту. Поэтому если вас, в общем-то, у нас же взгляд наметанный, человек с такими вот именно моторно-психологическими реакциями поместить в амбулаторное поле, в интенсивное, то вполне возможно, что в вашей личной жизни тоже произошли бы некоторые сдвиги, конечно, не необратимые, но вот в вашей сексуально-психологической сфере был бы некий перекос.
1: А к тому же вот после того случая я действительно ослабший.
3: Ну, это видно, просто да, специалисты да. сразу. И мы страхуем вас же от, вот, от такого шока эмоционально.
1: А скажите, а каковы отношения вообще вот реабилитационного центра приюта израненной души с, ну, скажем так, с медициной в законе, то есть с официальной медициной, которая, в общем-то, финансируется с помощью вот, медицинских страховок и так далее. Я знаю, что ваш центр живет как бы на частные средства и на какие-то вот дотации от всеразличных благотворительных организаций всего, со всего мира.
3: Ну, не благотворительных в данном случае, просто эти люди совершенно не хотят себя афишировать. Довольно-таки состоятельные люди по всему миру испытали сильнейшие потрясения на почве неких негативных процессов любви, неразделенной любви или любви там...
2: Ну, в семейных отношениях.
3: Да, межличностных отношений, скажем так. И единожды побывав вот в этом аду или многократно в психологическом, не встретив нигде ни поддержки, ни понимания, они и пережив успешно, то есть оказавшись в очередной раз личностью незаурядными, они решили, что, как вот читается, что не стоит кидаться под трактор, а достаточно хотя бы сохранить 10 деревьев, и ты уже сделаешь в этом мире что-то хорошее. Или заткнешь хотя бы одну выхлопную трубу автомобиля вот во дворе, например, каким-нибудь, если...
1: Мотком ниток вот можно.
3: Клубнем картофеля. Ну, да, хотя бы просто если тоже. Каждый вот, то есть возьмет свои руки... Маленький кусочек экологии, маленький кусочек социума, вот этого того, который же. То в принципе, вот через какое-то время все станет лучше. Хотя бы немножечко, потихонечку, что нужно все начинать с себя. И вот на деньги этих людей создается сеть этих реабилитационных центров. Она, конечно, не афишируется, потому что ну, это тоже отдельные. Отдельная тема.
1: Я вот в частной беседе с Татьяной Невской как-то отметил ее весьма негативную реакцию, на когда затронул тему о службе знакомств. Ну, а вообще о разных службах знакомств. Через газеты, через всякие телевидения и так далее и тому подобное. Ну, как бы хотелось бы узнать все-таки мнение вот Романа Васильевича, поскольку он в центре реабилитационном центре занимает все-таки более такое положение.
3: У нас, к сожалению, в стране очень странное положение такое. Я даже не знаю его корней до сих пор. То есть это ситуация такая, вот, наверное, как раньше считал, что кухарка может управлять государством, так оказалось, что в межличностных, межполовых отношениях то эксперты все, на самом деле, таких экспертов почти что нет.
1: Единицы, конечно.
3: Да,
1: конечно.
3: Что у нас в стране, как известно, очень дорогие проститутки. Услуги проституток необычайно дорогие по отношению к среднемесячному доходу гражданина. Да. Да.
1: Лев Толстой был бы недоволен.
3: Ну, просто я не знаю, что у Льва Толстого, он все-таки был владел большим количеством крепостных, у него это несколько иначе, я думаю.
1: А срам же был. Нельзя.
3: Здесь, если там вот цена за рубежом где-то $20, там, ну...
1: Нет, Роман Васильевич,
3: нет, мы прессу все читаем.
1: Это где-нибудь в Гонконге.
3: Но, тем не менее, Гонконг, вот только что мы слушали в новостях, что он становится Китаем, значит, это почти что вообще...
1: Ну, в общем, да. Ну, в целом понятно, что в процентном содержании,
3: да,
1: конечно,
3: да.
1: Проще проститутку там...
3: у российских женщин пресса у нас абсолютно не нормированная, абсолютно хаотичная, такая же, ну, наглая и бездумная.
1: Целиком с вами согласен.
3: Я не говорю вся пресса, но вот огромное количество 99% изданий, абсолютно практически, не фильтруя информацию, да, обрушивает ее на голову читателей, населения.
1: Это все, опять же, идет из-за гонки за деньгами. Вот,
3: любая российская женщина, она просто оглушена вот этими цифрами, что ее сексуальные услуги, ну, ее внимание, скажем так, я оговорился, стоит там $200-400 за ночь.
1: Ну, это уже чересчур.
3: Вот, то есть, и в ее сознании случается некий перекос. Вот буквально...
1: Что, дескать, я королева. Вот одна так сказала, тут пьяная была на Новом Арбате и подошла, сперва спросила 5 тысяч рублей, а потом говорит, я королева. Ну, это да, это не относится к делу, извините, что я вас перебил.
3: И с одной стороны, ясно, что огромное количество одиноких людей бродит по планете и по нашему городу в том числе. А с другой стороны, когда вот самый тяжелый момент, момент первоначального контакта случается, когда она понимает, что она послужила поводом для чьего-то внимания, что вроде бы она зацепила внимание какого-то мужчины, завоевала его интерес, у нее тут же включает вот этот страшный наш счетчик, который она впитала еще вот со школьной скамьи, что женское внимание стоит $200-400 там, и все, то есть какие-то оценки, они тут же разрушены, перед ней вот эти цифры, вы посмотрите дизайн доллара, это же чудная поп-картинка, то да, если бы он был, $100 было подешевле, дети бы обязательно играли ими в фанты на подоконниках, вот,
1: щелкали,
3: потому что, да, потому что это бумажка, которую каждый хочет, каждая девчонка хотела бы подержать $100 или много раз по $100, потому что они классные, понимаете? И когда она знает, что она стоит там 4 вот этих классные бумажки, вечер проведен, а еще все вот в интервью, например, я недавно читал интервью с Андреем Макаревичем, по-моему, в «Медведе» или, ну, вот в каком-то таком журнале, и он там говорит, что несколько раз вот он с проституткой просто, ему скучно, он живет там один, он просто болтал всю ночь. И они расходились. Вот как...
2: Интересно, о чем можно говорить с проституткой всю ночь?
3: Нет, я понятия не...
1: И то, по-моему, это что-то перегиб.
3: И у женщины складывается впечатление, что вот это вот некое количество вот этих великолепно смакетированных, хорошо сделанных бумажек стоит... И когда она понимает, что вряд ли в большинстве случаев, особенно иностранцы вожделенные, никто ей компьютер, видеомагнитофон и стопку этих бумажек не дарит, то весь институт вот этого знакомства, который, судя по французским фильмам, там весьма трепетно, нежно и мудро обставляется, чтобы не поломать вот эту зарождающуюся связь, вот эту хрупкую конструкцию. А здесь она оказывается тут же раздавлена вот этим давлеющим в ее голове таким доминантой.
2: Вы знаете, что на самом деле во всех службах знакомств есть свои проститутки, которые, как бы, потому что многие клиенты, которые обращаются в службу знакомств, они хотят именно каких-то временных или одноразовых отношений.
1: Вы хотите сказать, что это шапка, да, вот на самом деле, как бы...
2: Нет, это как бы это совмещение, это не только шапка, то есть занимаются знакомствами, действительно, но при этом имеют как бы своих проституток для раздачи как бы одноразовых.
1: Ну, а вот точку зрения Романа Васильевича, вот вы разделяете вообще, он же пошел дальше, Роман Васильевич дал, на мой взгляд, очень тонкий психологический анализ явления.
2: Вы знаете, я вам уже говорила о том, что я очень, ну, крайне отрицательно отношусь к службам знакомств. Я повторю сейчас. Дело в том, что вот представьте себе врача, который знает, что у него вот на территории, где он работает, эпидемия какой-нибудь страшной болезни, чумы, например. И он старается изо всех сил, лечит чуму, объясняет людям какие-то меры профилактики, предосторожности. И тут же знает, что вот здесь же у него, на этом же участке, на котором он работает, есть 3-4 бабки-ведуньи или там, не знаю, колдуньи, которые лечат эту чуму, давая всем попить из одного стакана какой-то настойки, которую она варит, или еще что-то, в общем-то, распространяя ее продолжает, то есть она не пресекает эпидемию. И как я вот как специалист, понимаете, по отношениям людей могу видеть, когда люди, которые не имеют об этом практически ни малейшего представления, многие имеют, безусловно, но для того, чтобы подобрать человеку пару, это же надо на самом деле быть очень хорошим психологом и астрологом, и психиатром, и врачом, и, в общем-то, на самом деле иметь талант определенный, кажется.
1: Совершенно, совершенно с вами согласен.
2: Потом они приходят к нам в результате этого знакомства.
1: Скажите, Татьяна, вот вы как бы специализируетесь вот в реабилитационном центре приют израненной души. В основном, как бы, вы психолог-консультант, и вы нужны общаться все-таки с мужской частью клиентуры, да? Но, с одной стороны, это понятно, это психологический ход, потому что, ну, представьте себе, что, например, Роман Васильевич начнет мне изливать душу. Никогда ведь не начнет, и я тоже не начну, хотя он, скажем, специалист, да? Другое дело, как бы приходит мужчина, пострадавший от несчастной любви, его встречаете вы. Естественно, у него прям, его начинает пучить эмоциями, и он открывается целиком и полностью, да? Вот, но тем не менее, вот ведь наверняка вам попадались самые разные типажи, да?
2: Безусловно, конечно.
1: Вот наверняка попадались типажи, которые вот совершенно неожиданно грустили по однополому себе существу. Или все-таки ваш центр целиком работает по противоположным полам, то есть по нормальным вот этим вот, да, ну, мирным.
2: Да, конечно, безусловно. Вы знаете, на самом деле у нас сейчас есть, конечно, специалисты, которые работают и по однополой любви, потому что, конечно, там наиболее глубокие неврозы, безусловно. Но пока на самом деле мы не можем себе позволить очень расширять это, чисто финансово, расширять это отделение. Uh-huh. Вот. И я работаю только с мужчинами гетеросексуальной ориентации, естественно, потому что наша главная задача – это не нарушить все-таки ориентацию мужчин. Мы не хотим, чтобы он совсем отказался от любви, от женщины, от семьи, от брака. Мы хотим показать ему возможность женщины сучи, ну, как бы он уходит от женщины-врага, обидчицы, и он должен видеть то, что женщина может быть единомышленницей, какой-то там соучастницей, помощницей.
1: Скажите, ведь несчастная любовь, а я так все-таки позволю себе немножко сформулировать, что основная цель вашего центра – это помочь человеку адаптироваться в условиях, ну, грубо говоря, несчастной любви, да? Ведь несчастная любовь, она может быть не только там мужчина к женщине, да, или там женщина к мужчине, она может быть, как мы уже сейчас сказали, там мужчине к мужчине, женщины к женщинам, да, вот, в редких случаях это может быть даже быть любовь к животным, например, у какой-то домохозяйки, еще не старой,
3: я
1: вдруг неожиданно умерла кошечка,
3: понимаете?
1: Я не могу
3: слышать, потому что вы изначально не правы, мы очень, это жестоко, если бы мы адаптировали людей к несчастной любви, потому что зачем человека приучать к болезни, нужно разлучить человека и его болезнь. И как можно не думать о белом верблюде? Постоянно думать о буром медведе необходимо. Поэтому мы вырываем из сознания человека вот этот миазм, вот этот ужас. Показываем, я еще раз говорю, делаем так, что человек может над ним рассмеяться, а смех – это уже начало выздоровления. И потом заполняем образовавшуюся пустоту временную другим. Я не хочу сейчас сразу раскрывать некие технологические тонкости, но я хочу сказать, например, то вот ваш предыдущий с Татьяной диалог, это как раз именно то, что вас интересует, Александр, меня тоже пугает, потому что мы воспроизводим к моей великой печали одну из тех передач, которые как раз и создают у человека ощущение одиночества перед телевизором, перед радиоприемником, одиночества среди людей. Потому что,
1: так, простите, а ведь известно, что любая форма индивидуализма гораздо более богата эмоциями, нежели форма общественного какого-то сознания.
3: Вас опять говорит постсоветский декаданс, когда человек за звонким словом абсолютно теряет мысль и вот в обертке фразы теряется сущность.
1: Ну, после дело того том, случая мне это простительно, вы же знаете, что со мной происходило.
3: Я вижу, у вас начинает биться жилка на лбу, я извиняюсь.
1: Это не жилка, это, знаете...
3: Дело в том, что
1: я сейчас это сотру.
3: Не нужно искать красивых слов, высокопарных фраз, нужно идти от простого, от простых человеческих, от простых механизмов человеческой жизни. И каждый, оглянувшись вокруг или прислушавшись к себе, может легко протестировать себя, потому что огромное количество людей ходит уже по краю, ходит по лезвию бритвы, и совершенно неожиданно завтра или через неделю они могут свалиться в пучину отчаяния, в бездну одиночества и погрузиться во мрак вообще, где нет ни чувств, где есть только боль и ужас. Например, чтобы понять, насколько человек далек от такого состояния, нужно прислушаться к его речи. Есть огромное количество таких устойчивых словесных конструкций, которые говорят о том, что в человеке есть уже некая вот эта подвижка в сторону такой катастрофы психологической, и вырываясь постоянно, когда человек перемежает ими свою речь, значит, это постоянно такие звоночки.
1: Тревожные.
3: Тревожные, да. Хоть огромное количество людей говорят конструкцию «как бы».
1: Как бы.
3: Вот если человек постоянно... это кажется, что он засоряет свою речь. Нет, это именно вот такой звоночек, что человек уже... что у человека в душе что-то не в порядке.
1: Извините, а вот такое слово, как «так сказать», тоже очень часто встречается.
3: Нет, «так сказать» — это просто...
1: Мне, кстати, интересно, вот диагностика, она весьма, весьма полезна.
3: «Так сказать» это просто культура речи. А вот «чисто», «как бы», чисто. «Такой». А вот я вчера была в клубе, там такой мальчик такой, перед микрофоном такой... такой, а ну, ко мне такой подходит, такой, я вот с ним
1: вот такая... слово «такой», такой сейчас...
3: Это все, это значит, у девушки, просто у девушки уже в душе уже язва перед прободением.
1: То
3: что
1: вот
3: через
1: уже,
3: день,
1: уже
3: через три это все вырвется наружу, конечно, да. Что это уже четкая лакмусовая бумажка, что человеку нужно обратить внимание на свой внутренний мир.
1: А вот слово, вернее, словосочетание «как бы», вот насколько оно является тревожным синдромом?
3: Это вот особенно потому, что оно завладело устами 98%.
1: Ну да,
3: не
1: согласен.
3: Не население, а творческих личностей, которые выступают по телевизору.
1: По радиовещанию.
3: По радиовещанию я радио практически не слушаю, мне просто некогда совершенно.
1: Да, я представляю.
3: Вот, свидетельство о том, что межличностные отношения, вот принято считать, что их разводы и там многочисленные перемещения – это инсценировки промоушеновые, видимо, приходится поверить, что это на самом деле их какие-то конфликты, потери настоящие.
1: Ну, то есть, если к вам... Да.
2: Вы знаете, как раз это очень интересная тема затронул Роман. Нет дыма без огня, потому что на самом деле это, вы знаете, все эти вещи, даже сделанные для, как бы в рекламных целях, они свидетельствуют о том, что человек сублимирует то, что он хочет сделать на самом деле. Он мечтает развести, он хочет что-то изменить, но боится. На самом деле он не вполне к этому готов. И поэтому
3: дембельская конструкция есть такая. Не мы такие, жизнь такая. Не прячутся за тем, что вот жизнь их это заставила. А на самом деле-то они, видимо...
1: По-другому это еще называется «испечь суфле». Ну, в общем, это да, это что-то из другой. Это не обращайте на меня внимания. Продолжайте, Татьяна, простите.
2: Да я сказала уже все, что хотела на самом деле.
1: Ну ладно, там мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Татьяна Невская также является психологом-консультантом в этом же центре. По телефону 203-19-22 можете задавать нашим гостям любые ваши вопросы. А я вот хотел спросить у Татьяны, Татьяны Невской, существует такая как бы распространенная киноверсия, что как бы психолог, да, как и телохранитель, не имеет права вступать в личные отношения с пациентом, с клиентом. А насколько это в жизни действительно так? Или все-таки вам приходилось каким-то образом, ну, даже чисто в таких медицинских целях, чтобы поддержать вот израненную душу, продолжать с ним какие-то отношения уже во внерабочее время?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос, но, тем не менее, я скажу, что такие случаи действительно бывают, когда психолог вступает в интимные отношения с своим пациентом. И, безусловно, на самом деле, как бы считается, что если пациентка не пациентка, я говорю о том, пациентка не на каком-то этапе не влюблена в своего доктора, то тогда лечение не будет иметь никакого смысла. Поэтому каждый пациент и пациентка проходит некую стадию влюбленности в своего доктора.
1: Ну, видимо, получается, что...
2: Некоторые, да, некоторые врачи даже есть такие, очень, это очень известные случаи, были даже громкие судебные дела, когда, значит, судьи решали, правомочно ли подобное лечение или неправомочно, но в конце концов склонились к тому, что, наверное, правомочно, если оно приносит положительные результаты.
3: Но дело в том, что в нашем центре можно об этом говорить, потому что... Я думаю, что в данном случае аудитории пациента некоторые разные категории людей, что это допускается только при условии, если администратор, менеджер отделения режиссирует такие связи. То есть это в данном случае и врач, и пациент по Эрику Берну оказываются ввязанными в ролевые игры, которые возможно только при условии, если ролевые установки на протяжении игры не меняются, и врач не оказывается последовательно втянут в следующую игру. За этим уже следит заведующий отделением, ну, в общем-то, менеджер процесса.
1: В пору работы, когда в мою бытность, когда я работал следователем прокуратуры, бывало, у каждого из нас висело по 15-17 дел. Каждый должен был их раскрывать. То есть такая как бы многостаночная работа. А насколько в вашем центре распространено многостаночное? Или все-таки в случае, если оказывается психологическая поддержка, то подход действительно индивидуален?
3: Вы, к сожалению, видимо... Вот это, кстати... Второй симптом довольно-таки грозный, когда беседа людей представляет собой вот сколько N собеседников, N монологов, потому что в начале нашей передачи я говорил, что подход исключительно индивидуален.
1: Нет, простите, этой есть, фразы не было.
3: То есть только тестовые наработки вот, предврачебного тестирования, а работа с каждым клиентом безусловно индивидуально.
1: Нет, ну понятно, что это не групповая обработка, когда садится несколько клиентов, и один психолог им рассказывает что-то.
3: Компьютерная томография, да. И компьютерный анализ, никакие клише здесь недопустимы, абсолютно, несмотря на то, что история человечества любви насчитывает сотни тысяч лет. Вот, в данном случае каждый человек разбирается как свой микрокосм, как свое вместилище и достоинства, и грехов. Вот, поэтому об этом даже смешно говорить. И второе, вот опять-таки в копилку эрудита, ненавижу слово эрудит, ненавижу эрудитов. Но вот каждому человеку записную книжку можно дать второй симптом, когда за собой очень трудно последить. Нужно сначала попросить родных, чтобы они послушали вас и обобщили. Если вы беседуете с собеседником и просто пережидаете его, дальше развиваете свою мысль, то это тоже свидетельствует о глубочайшем дисгармонии внутренней. То есть, когда человек развивает... Вот, кстати, авангардизм в искусстве – это тоже сильнейшая уже лакмусовая бумажка, прореагирующая тоже вот такой больной души, потому что, как известно, авангардные произведения очень приятно исполнять, и настолько же неприятно их слушать, потому что если ты не находишься в созвучном, в резонансном состоянии психологическом, то ты слышишь только хаотический набор звуков, видишь плохо намалеванный черный прямоугольник, а никакой не квадрат черный. Вот. А если ты пребываешь в соответствующем состоянии, то, конечно...
2: Находишь там глубины и высоты.
3: И высоты, да.
1: С другой стороны, ведь как бы и соцреализм в искусстве — это тоже своего рода тревожнейший симптом.
3: Вот дело в том, что именно выхватывание — вот такой характерный термин из разговора.
1: А это у меня вот наш куратор Зинаида Гонриетовна Шерсть вот положила мне такую. И, кстати, она очень с образованием. Я поэтому смело цитирую.
3: Единственное, я сразу хочу призвать радиослушателей не цепляться к своему состоянию, не заниматься самокопанием, потому что на Востоке давно говорили, что главный критерий, главный признак душевного равновесия — это отсутствие внутреннего диалога с собой. Если ты постоянно...
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач. Оба они работники, или я даже сказал бы сотрудники психологического реабилитационного центра приюта «Зараненной души». И вот такой вопрос просили вам передать наши постоянные радиослушатели. О том, не считаете ли вы нужным или необходимым иметь в нашей стране какое-то средство массовой информации, радиостанцию, да, ну или газету, я не имею в виду, где печатают брачные знакомства и так далее, а именно радиостанцию психологического сугубо уклона. Ну, как есть, например, политические радиостанции. А тут, например, радиостанция приюта зараненной души. Набрать диджеев туда и, в общем-то, чтобы это было как бы радио отдушина для всех страждущих.
3: Я считаю, что это, по большому счету, просто необходимость, остро назревшая необходимость, что это психологическую температуру общества сбавило бы градусов на 5 где-то, потому что столько людей, которым негде услышать то самое свое время, то самое единственное слово, которое для остальных, может быть, ничего не значит и будет совершенно непонятным, но вернет человека в какой-то осязаемый мир. Столько людей, которые бы нашли в этой станции друга, нашли бы в ней единственную поддержку, нашли бы в ней опору в жизни и ту самую точку, с которой они могли бы начать новую жизнь, позабыв, повернувшись спиной к прошлому. Я думаю, что, может быть, в связи с тем, что несущие сейчас стоят очень дорого, называются цифры около полумиллиона долларов, это могло бы быть эфирное время на одной из известных станций. Я думаю, что сознательные диджеи, сознательные эфирные директора могли бы сделать реверанс, могли бы обратить внимание на столь остро назревшую проблему. И я думаю, что этот вопрос найдет все-таки свое разрешение, потому что бездушный поп-эфир мыльный, заполонивший наши все комнаты, офисы, дома. Он...
1: Автомобили.
3: Автомобили, да, кстати, на вождение это влияет ужасно. Точно так же, как и секс в автомобиле. Это очень важная часть жизни современного человека. Так радио в автомобиле.
1: Целиком с вами согласен.
3: Вот. И я считаю, что такая радиостанция могла бы стать для многих большим другом, чем многие наши соотечественники.
1: А скажите, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот не проводили ли вы изучение изменения взаимоотношений между людьми в течение вот определенного времени в прямой зависимости с изменением репертуара радиостанции? Я в свою бытность работал вот шофером тяжеловесного автомобиля грузового. Это было лет, по-моему, 15 назад. Тогда еще не было мощнейших радиостанций. И все слушали одну какую-то радиостанцию по средним волнам, да?

0: эфире, но даже вот этот эфир был разрешен только после третьего гарантийного письма со стороны нашего центра. Я думаю, что мы оскорбляем людей, у которых сейчас те самые проблемы, которым посвящена деятельность нашего центра, если мы будем говорить о уважаемых мною водителях, в том числе и дальнобойщиках.
1: Ну, не все, членов, конечно, не все, конечно.
0: То я думаю, что мы просто обманем желание, чаяние той части аудитории, для которой, в общем-то, мы сейчас и работаем. Я понимаю, что мои технологические, психологические ходы, они многих ставят в недоумение. Те, кто сейчас не любит в данный момент, те, у кого любовь сменила стойкость привычкой, привыканием, у кого быт заслонил, они находятся в счастливом неведении, какое бывает ослепление, какой бывает ком, какая бывает тяжесть, пелена. И те не поймут меня, а те люди, которые именно сейчас бьются, конечно, не в пароксизме страсти.
1: Как мотыльки об фонарь.
0: Вот очень, очень печально слышать у самых продвинутых звонкое клише взамен настоящего чувства. Именно с таких маленьких укольчиков начинается заледенение души наших сограждан, когда люди со звонкой фразой теряют чувства.
1: Нет, это опять Зинаида подвела. Я, наверное, вот эту инструкцию не буду ей больше сегодня пользоваться.
0: Вот, если вы хотите опять-таки прийти от сложного к простому, от глубин психологии к технологии межличностного общения, летом обнажаются не только человеческие тела из-за жары, летом лучше видно человеческую душу. Например, по такому простому аксессуару верхней одежды, как шорты, можно очень много сказать о человеке. Как известно, вот во многих детективах из специальной литературы, чтобы обезопасить себя от мужчины, нужно его раздеть. Голый мужчина чувствует себя беспомощным. Вот каратист в плавках – это уже каратист данным ниже, потому что в корнях мужской психологии одежда создает у него ощущение закрытости, защищенности и
1: мощи,
0: да. И мужчина, который ходит по улице в шортах, это мужчина, который по меньшей мере в порядке.
1: Да,
0: мужчина
1: не боится
0: оголять свое тело, он уверен в себе, он стоит на ногах и не боится, что эти ноги открыты. А женщина, носящая шорты, это женщина, прячущая свою промежность, женщина, прячущая свое лоно. Это женщина, у которой уже случилось надлом, она уже захлопнута, она уже видит мир в искаженном виде, уже какой-то сектор ее восприятия замутнен.
1: А вы не усложняете, нет?
0: Понимаете, вот именно такой поверхностный подход коллективный к людям, он и привел к тому, что проблемы каждой личности оказались спрятаны от...
2: Женщина в шортах – это уже женщина рангом выше, чем женщина. Это женщина-охотница.
1: Я тоже так думаю.
2: Женщина чувствует наиболее беззащитной, как это ни странно, чувствует себя женщина в деловом костюме.
1: Да, потому что...
2: Как женщина, она, безусловно,
1: себя чувствует. Потому что она в данном случае партнер, а значит, уязвима.
0: Да. Дело в том, что здесь просто оказалось все намного проще. Вот мы усложняем там, где просто и стремимся к лишней простоте там, где ни в коем случае она недопустима. Оказалось, что женщина в костюме уязвима, потому что стойкое клише вызвано западными видеофильмами. Обычно контакты сексуальные с секретаршами, сексуальные нападки именно производятся на женщину в офисном костюме.
1: Как правило, секретарша ходит в очень короткой такой мини-юбке или в макси-трусцах. Ну, она, как правило, не выглядит совсем в деловом виде. Мы тут имеем в виду пиджачную пару, наверное.
2: Женщина, одевая деловой костюм, защищает свою душу от вторжения каких-то эмоций.
1: Да.
2: И поэтому, на самом деле, она теряет свою женскую сущность.
0: Я думаю,
1: и самое главное средство обороны, поскольку...
0: Каждый, кто читал любовные романы, знает, что вначале женщина синий чулок-серая мышка выступает в

0: сером костюме, и еще главный герой, будущий счастливый обладатель ее тела и души, и не подозревает обо всех ее душевных и телесных прелестях, а в конце она, как бабочка из кокона, как чудный цветок из бутона, распускается и предстает перед ним в платье. Поэтому я думаю, что здесь возможно множество мнений. Это опять-таки тема для отдельной беседы. Женская верхняя одежда.
1: Это уже прям что-то из Бэтмена. Ну ладно. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
3: Спасибо вам огромное.
2: Спасибо, да. Извините, если можно, говорите погромче.
3: Вопрос госпожи, я забыл.
2: Госпожа Невская.
3: Госпожа Невская. Такая ситуация. Сначала вопрос, потом...
2: Алло. Погромче, пожалуйста.
3: Вот госпожа Невская.
2: Вот так отлично, да, молодцом, да.
3: Госпожа Невская, вот такая ситуация. Если к вам обратилась, такая, базитическая женщина, как говорит Александр, у нее такое несколько истерическое, затмение. Вот она... в принципе, она поставила вас перед вопросом, что вот сейчас произойдет самоубийство.
2: Угу.
3: Если вы, к примеру, сейчас очень модно, чтобы осеменил какой-то певец или композитор, рожать детей от таких вот.
2: Угу.
3: Вот если срочно выньте и положите, например, Буйнова или Киркорова.
2: Uh-huh.
3: Простите, или Сашу Лаэрку. Это такое.
2: Uh-huh.
3: Если у вас какие ваши действия, что вы будете делать? Отговаривать ее как-то?
2: Uh-huh.
3: Или пытаетесь, связаться с тем же
2: Спасибо. Спасибо.
3: Она согласилась как-то.
1: Спасибо вам за вопрос. Я просто хочу напомнить, простите, с вашего позволения, Татьяна, что вы как раз специалист все-таки по мужчинам. В данном случае вы в реабилитационном центре общаетесь больше с мужской клиентурой, да?
4: Вы знаете, женскую психологию, тем не менее, я тоже прекрасно знаю. Вы знаете, я не смогу ответить вам развернуто, потому что для этого... У вас просто нет необходимых знаний. У нас есть, естественно, опыт работы с такими женщинами. Это обыкновенный комплекс Жозефины. Если вы помните, Жозефина – жена Наполеона. Вот. И на самом деле существует отработанная во всем мире методика работы с такими женщинами.
1: Вообще, конечно, было бы гуманнее завести при центре свой собственный обильный достаточно банк спермы, чтобы сразу она пришла, вся в ней в себе, и сразу получает то, что хочет. Потому что бывает, что базитическая форма уже настолько серьезно развита, что никакие стандартные такие методы и подходы, стандартные даже в смысле супериндивидуальности, они там никак не помогут, потому что там непробиваемо. Да, и все, мне говорит. И все. А то сейчас говорит все.
4: Вы знаете, у нас есть некоторые секреты, с которыми мы работаем, безусловно. И действительно, есть непробиваемые случаи, но для них тоже есть свой определенный индивидуальный подход, безусловно. Могу сказать только одно, что или же женщина избавляется просто от комплекса Жозефины, или же она получает, в общем-то, то, что она хочет.
0: Всю технологию мы не можем раскрывать, потому что пациент будет готовиться, выстраивать новые защиты и только осложнит работу с ним.
1: Коллективу центра. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, дядя Саша.
1: Здравствуйте.
5: Мы являемся поклонниками вашего таланта.
1: Простите, речь немножко не обо мне, если у вас есть какие-то вопросы к нашему...
5: Вопрос связан именно с этим. То есть мы были на концерте на вашем. Вот там сидело 3 таких статуи, по-моему, в зале.
1: Было дело.
5: А вот их там покорежило чуть-чуть жизни. К вам, товарищи доктора, приходят люди примерно в таких позах, говорят, что свело их, в общем-то, психикой.
1: Uh-huh.
5: Вот. И, что вы им советуете? Вы чтобы они так, то есть, не ходили там, не пугали людей на улицах? То есть, вот вопрос вот в чем.
1: Угу, понятно, спасибо.
5: Пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, в принципе, я тут немножко догадываюсь, что наш радиослушатель спутал вашу специфику с спецификой, скажем так, какой-то общей психологии.
0: Дело
1: да?
0: в том, что просто это как раз великолепная иллюстрация. Я видел эти скульптуры по во вчерашнем пресс-экспрессе был репортаж об этом концерте.
1: Да.
0: Как раз многие люди для того, чтобы себя почувствовать людьми, ходят в зоопарк. И для того, чтобы многие пациенты почувствовали себя людьми, помещают именно такие скульптуры, изломанные, да. чтобы человек сразу почувствовал, что уж у него-то
1: Илья
0: лучше.
1: Муромец,
0: да, у него-то все в порядке.
1: Это так называется, кстати, метод Ильи Муромца. Лечение визуальным объектом вот
0: таких,
1: заведомо уродливым.
0: На таких
1: да.
0: контрастах, да, просто вот самооценка пациента сразу возрастает, появляется такое злорадство задорное.
1: Вы бы, кстати, видели, это я так от себя немножко добавлю, обращаясь к нашим радиослушателям, вообще какие статуи, картины висят и стоят вот как раз в приемном отделении реабилитационного центра. Вот, это действительно хитрый, достаточно психологический ход. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Скажите, я хотел задать вопрос, а где находится реабилитационный центр?
1: Ну, это вот вопрос к нашим гостям. Я не знаю, вправе ли они это говорить, потому что, честно сказать, что свободной записи вот туда не существует. Опять же, в силу финансовых причин, насколько вы понимаете.
0: Дело в том, что не имея возможности увеличивать масштабы, мы просто не можем увеличивать количество пациентов, и в ближайшее время, к сожалению, это не будет носить такой открытый характер. Поэтому, видимо, такое средство контакта через радиостанцию.
1: Ну, еще вот я думаю, как вы вообще относитесь к такому средству, может быть, помощи людям, да, как, например, запись на аудио-видеокассету вот лекции ваших виднейших специалистов. Ведь я помню, у вас была такая практика, когда представителям трудных профессий, там, морякам дальнего плавания и так далее, вы давали набор аудиокассет, где были как бы записаны на фоне голосов природы, голоса ваших специалистов на разные случаи, например, тема там «Ты и одиночество» или «Ты и океан» и так далее. Вот. Я знаю, почему-то эта практика не прижилась.
0: Дело в том, выяснилось, что вот такие суррогаты, они, в общем-то, не долговременного пользования. Для того, чтобы обрести внутреннее спокойствие, очень многие люди весьма успешно просто тихо и спокойно перечитывают Чехова. И именно вот обращение с настоящим русским языком, с Чеховым, с Набоковым, оно, как это ни странно, вот восстанавливает душевное равновесие куда сильнее, чем вот эти поп-суррогаты с прибоями, с чайками, с бормотанием псевдоспециалистов.
1: С волынкой. Потому что я помню, там на одной кассете была волынка, да. А вот, опять же, не проводили ли вы такую статистику насчет принадлежности к определенной социальной группе вашей клиентуры? То есть из какой социальной группы больше приходят и где больше проблем?
0: Ну, я не открою ничего нового, что чем выше уровень и социальный, и материальный, тем больше проблем. Как известно, самое большое количество самоубийств в Японии, в странах Скандинавии, в таких заведомо успешных странах со сложившимся обществом потребления. Если человек всерьез озадачен... Ну, это, конечно, неизвестно. Палка о двух концах, неизвестно, какой слаще. Если человек озадачен проблемой просто поддержания жизни в своей семье, то это тоже совсем не здорово. Но это уже выходит за рамки нашей компетенции.
4: Вы знаете, основная категория людей, на самом деле, я уже говорила, это скорее возрастная категория. Потому что это связано, это, в общем-то, основные травмы, это любовные, они происходят в момент, когда человек переживает некую потерю смысла жизни. И тут наложенная на потерю смысла жизни любовная травма, она может привести к самым плачевным как раз исходу.
1: Ходили в свое время слухи, что в вашем центре, в общем-то, одно время достаточно привилегированное место занимала пословица такая среди как бы обслуживающего персонала, среди сотрудников: делом займись и тотчас, делу уступит любовь. И что якобы одним из методов вашей терапии это было как бы там пилить, вы заставляли людей там поделки разные делать, класть кладки там, в общем, заставлять их, попросту говоря, трудиться. Так ли это?
0: Ну, безусловно, потому что если нет возможности занять голову, если в голове просто там пульсирующие мысли, то нужно занимать тело. Хотя оно и вроде бы совершенно далеко от нашего сознания, тем не менее это так, что все-таки бытие в значительной мере определяет сознание. Нужно загрузить себя как можно более не обязательно изнуряющей, а вот поглощающей всего тебя работой. И вот трудотерапия, хотя и в ней видят ложные социалистические корни, она все равно очень действенна.
4: И главный критерий выбора, на самом деле, работы – это то, что работа ни в коем случае не должна быть как бы основной профессией этого человека. То есть если человек лесоруб, то, соответственно,
1: то есть он
4: или
1: должен,
4: там,
1: да,
4: выпиливает, да, или столяр, он не должен заниматься деревом, а должен найти какую-то другую совершенно область, в которой он будет работать.
1: Так где-то какие должны быть цеховые мощности, чтобы, например, людей, а к вам приходят люди все-таки разных профессий, как правило, творческих, как сказал Роман Васильевич, вот какие же должны быть мощности производственные, чтобы всех их занять?
4: Вот безусловно, поэтому мы не можем принимать клиентов.
1: Но, тем не менее, я хочу сказать, это как бы похвала такая, действительно реальный факт, что вообще все здание самого центра, оно выглядит очень так прилично. То есть это одновременно здание современной постройки, с другой стороны оно стилизовано очень так тонко под особняк, по-моему, 15-го или 16-го, чуть ли какого-то века такой. То есть даже с какими-то кельтскими, по-моему, мотивами. И все это, в общем-то, сделано руками просто вот ваших пациентов, назовем это так. То есть трудотерапия, я так понял, по масштабам этого здания занимает у вас, ну, процентов 80. Извините, я простужен. А, ну, телефонный звонок тогда примем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Вот скажите, кстати, Роман Васильевич, вы, как, в общем-то, видный достаточно доктор, психолог, наверняка сталкивались, у вас есть, ну, большой круг пациентов и так далее. Вот такой момент, когда вам звонят, и какое-то раздумье происходит, а потом трубка кладется, да? Вот насколько тревожен этот сигнал для объекта, который вот кладет трубку? Или это, в общем-то, ничего страшного, повседневно? Или все-таки стоит, может быть, как-то где-то подумать, насторожиться?
0: Ну, это вот, к сожалению, это признак совершенно двух диаметрально противоположных состояний. Когда человек в крайнем отчаянии, у него не хватило терпения дождаться даже до второго звонка. И когда человек еще только в сомнениях, настоящая ли это проблема, ему неудобно беспокоить ей занятых людей. Поэтому это неоднозначно совершенно.
1: А часто ли вам приходилось говорить вашим клиентам: на тебе телефон, позвони ей, или на тебе телефон, позвони ему?
0: Вы понимаете, вы опять вторгаетесь в область технологии, и не
1: хотелось бы
0: сразу именно внутреннюю технологию раскрывать, потому что если, например, вы будете знать, что в темной комнате, она для вас перестанет быть темной, и терапевтический эффект существенно снизится.
4: Угу. Роман, а можно я задам тебе вопрос? Вот я начала передачу с того, что сказала, что любовь — это невроз. А так ли вообще это, как ты считаешь?
0: Любовь — это, безусловно, тяжелейший, ну, в быту болезни, это тяжелейший невроз. И к как известно, болезни сопровождаются колебаниями температуры, а также и любовь сопровождается жуткими колебаниями душевной температуры, внутреннего состояния. От равнодушия, когда эмоциональные силы исчерпаны, и с облегчением человеку кажется, что это все отступило. И до вот той самой волны, того самого пика чувств. Причем вот эта эйфория, она аналогична.

0: такому понятию, как карма человека. На ваш взгляд, существует эта вещь или нет? Ну, судьба или как-то это еще можно назвать. Вот. И как это влияет на психологию человека и влияет ли на его жизнь? Вот. И второй вопрос. Существует такое объединение «Пролог», если вы знаете, в Москве. Вот как вы относитесь к проведению им семинаров? То есть там, ну и, по-моему, не только «Пролог», но как бы вот есть несколько таких объединений в Москве, которые занимаются вот психологическими тренингами, там, недельными, двухнедельными. Вот помогает ли это, с вашей точки зрения, человеку, и нужно ли это ему?
1: Спасибо, спасибо.
2: Я не знаю именно, что представляет из себя пролог, но любые ролевые игры, сделанные, проведенные специалистом, безусловно, помогают. Если этим не занимался откровенный отъявленный шарлатан или какой-то человек злонамеренный, что, я думаю, в Москве все-таки менее вероятно при довольно-таки жесткой сертификации вот таких.
1: Вот в Челябинске был очень печальный случай. Я помню, как раз пришлось мне с ним столкнуться. И вот, ну ладно, не будем о грустном.
2: Именно соционика и психология, основанная на ролевых. Вот Эрик Бернер, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, есть книжка такая переведенная. Это довольно-таки позитивная, именно современная форма.
3: На самом деле человеку помогает, когда им занимается, когда он не чувствует себя как бы одним брошенным в мире своей проблемой. Поэтому, безусловно, любые тренинги психологические, безусловно, помогают.
1: Особенно там есть такой предмет, в свое время мне предлагали его вести как общение. Вот. А скажите, что касается кармы?
2: Что касается кармы, да. По-моему, нужно очень бояться тех людей, которые очень уверенно говорят на эти темы от своего имени, от имени еще кого-то, потому что бойся людей все знающих. Дело в том, что все равно человек — это в значительной мере то, что он о себе думает и чем он себя ощущает. И даже многие представители оккультных наук подтверждают, что с одной стороны есть какая-то предначертанность, а с другой стороны человек в силах и вправе и должен корректировать, ну, я не знаю, как это сформулировать, что многое зависит именно от его состояния.
3: Исправлять свою карму.
2: Да, состояние его души, от его намерений.
1: А вот такая вещь, как цыганки. Вот они, например, говорят, ты будешь замужем ей, да, она, например, пришла три раза, она четвертый раз уже препятствие, она уже вся разбита и уже ваш клиент.
2: Ну, слово произнесенное есть внушение, это как самое простое, а цыганки, даже самые, я думаю, непродвинутые, обладают очень большим арсеналом таких средств гипнотических и
3: зомбирование, да, безусловно. Это целый народ, который из поколения в поколение занимается тем, что занимается как бы.
1: Ну, да, работает над этой проблемой, скажем так. Я просто почему спросил, потому что вот как раз у вас в приемной я видел одну с серьгами вся. Я очень был удивлен, думаю, что же тут делает представительница вот этой профессии, собственно говоря. Может быть...
2: Это была не цыганка. Давайте, если можно, еще послушаем наших
1: родителей. Давайте, конечно, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Роман, Татьяна и Александр. Это такой геройский орел Владислав. Вы, наверное, меня уже забыли. Я просто давным-давно я звонил и вот услышал знакомые голоса.
1: Это хорошо.
4: Вот.
1: Рассказывайте.
4: Ну что можно рассказать? Ну, вообще очень интересны у вас темы. Вот, и можно даже сказать, что они мне просто как, ну, как бальзам на душу, тем более первая часть, вот именно. Сексуальные проблемы, потому что у меня в моей личной жизни произошли большие перемены за это время. Вот, и просто я хочу что сказать. Ну, если, конечно, по возможности, если осталась такая традиция.

0: Я бы хотел зачистить, ну, посвящен этой теме, вот, этой проблеме, ну, такой большой стих. То есть перед этим хочу сказать вот что. Вот, естественно, существует такая, как говорят, что это проблема проституции. Мне кажется, это вовсе не проблема, потому что не нужно с этим бороться, его нужно как-то легализовать, потому что на данном примере, ну, я просто расстался с несколькими сумасшедшими подругами после того, как одна пыталась меня шантажировать вместе со своей мамой якобы за какое-то насилие, которого вообще не предполагалось. А на одну просто пришлось угрохать такую кучу денег, чтобы, не знаю, чтобы...
1: Всю стипендию, короче.
0: Логического конца. Угу. Вот, и пришлось просто-напросто мне, грубо говоря, идти снимать проститутку.
1: О, это грустная история. Но давайте все-таки тогда перейдем к литературной страничке.
0: Литературной страничке, вот, и в сущности после этого я посвятил своей, так сказать, подруге вот следующее стихотворение. Вот. Называется «Обращение». То есть, здравствуй, милая, здравствуй, родная. Мне сегодня уже не до шуток. Я скажу тебе прямо и честно, что люблю лишь одних проституток. Я недавно столкнулся с любовью, что на улицах в ночь продается. За тобой мне бегать с цветами и стоять у двери не придется. И не зная, как ты, я усвоил без какой-то особой сноровки, что бесплатная любовь лишь бывает в бытовушной тупой мышеловке. И вот в связи с этим я хотел бы задать такой вопрос нашим вот гостям и, так сказать, постоянным. Вот, Роману Васильевичу и Татьяне Невскому. Даже, наверное, больше это Татьяна Невская, потому что, как я понял, она психолог у нас. Правильно?
1: Да, совершенно верно. Вот, что я бы не сказал о Романе Васильевиче.
0: Ну, в каком-то роде он тоже психолог. Вот. И, в общем, значит, такой вопрос, конечно, вот к Татьяне. Все-таки, и, наверное, мне интересно узнать, как это с ее стороны, со стороны именно женщин. С мужской стороны тут, в принципе, все понятно. Я даже, не то, что прочитать, мне даже будет ясных вот мыслей, то есть именно мужчина. А вот с какой хоть мысли женщины, вот как вообще, ну, вообще бы пошла бы, но только если бы, к примеру, существовала такая же улица, вот почему для мужчин есть улица Тверская, почему для девушек нету такая вот, не может девушка похвастаться своей подругой, вот знаешь, я вчера пошла, то есть решила свои проблемы там-то и там.
1: Ага, понятно. Можно я вопрос переведу немножко? Mm-hmm. Спасибо за стишок. В принципе, вопрос такой, пошли ли бы вы, Татьяна Невская, к так называемому этому жиголо, да, такой вот, да, ну, дабы заплатить денег.
2: Да, безусловно.
1: Ну что ж, ответ весьма исчерпывающий. Я думаю, следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Знаете, я хотела бы спросить мнение ваших гостей о дианетике. Благодарю.
1: Ну вот, вы знаете, дело в том, что вот, сейчас мы, наверное, прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Вот, видимо, геонетика, да?
2: Дианетика.
1: Ну...
2: Я никак не отношусь к дианетике.
1: А мне это словосочетание не знакомо. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». И вот мы сейчас немножко разобрались в понятиях. Был поставлен вопрос насчет дианетики. Дело в том, что я сталкивался, как выяснилось, с этим явлением, вернее, с его анализом, в бытность моей работы в Киевском институте судебной экспертизы. Мы просто называли это по-другому — синдром филателистической кактусницы. Вот. Ну, я так подробно не буду распространяться об этом, скажу только, что, в общем-то, мы искоренили внутри коллектива своего, вот, и как бы Роман Васильевич Грач, он просто тоже, являясь профессионалом, знает об этом явлении по другому, в общем-то, коду, по другому названию. То есть в своей среде это у них называется несколько иначе. Вот, поэтому как бы тут что-то такое, переговоры ведутся с Татьяной Невской.
2: Саша шутит. Да. Но,
1: почему я шучу?
2: Я хочу сказать о дианетике. Я сказала, что я никак не отношусь к дианетике. Я действительно никак не отношусь к учению, которое претендует на всеобщее знание, на то, что оно может заменить человеку, в общем-то, смысл его жизни.
4: Вот. Ну, обычно, да, универсальные панацеи от всех бед, тем более так агрессивно-маркетингово продвигающиеся на рынке, они всегда настораживают. То есть я говорю, бойся людей, все знающих, ответы на все вопросы.
1: Бойся филателистических кактусниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо. Прекрасная тема для того, чтобы поговорить об этом целую ночь. Я бы хотел такой ракурс осветить. Вот почему-то не затрагивается такая тема, что человек сегодня живет, по сути, в некой агрессивной среде. Практически институт семьи как таковой уничтожен. Практически разрушены какие-то традиции. Ну, их по-любому можно назвать там патриархальные традиции. То есть человек, по сути, существо-то общественное попадает в такие ситуации, что он должен ежедневно бороться с окружающей средой, конкурировать, выживать. Вот в этой ситуации появляется вот эта огромная толпа всяких целителей, всякого рода специалистов, там магов, волшебников, которые готовы там буквально за один сеанс избавиться от всех проблем. А по сути это все получается, что пустой звук. Вот нет какого-то такого адекватного, что ли, действия. Нету той прямой помощи, которую бы хотел получить, например, такому человеку. Потому что кроме вас масса специалистов выступает, даже по радио, по «Эхо Москве», и тоже ведут спасительные, душеспасительные разговоры. Но кто скажет, как сделать первый шаг, куда пойти и с чего начать? Спасибо.
1: Спасибо. Ну да, это уже вот вопрос, в принципе, к доктору Роману Васильевичу Грач, поскольку он у нас заведующий приемным отделением. Вот, и, как говорится, страж ворот психологии и человек, полностью контролирующий эти ворота. Что скажете, уважаемый доктор?
4: Я бы как раз, может быть, это в моих устах странно прозвучит, но если человек способен еще, если проблема не загнала его совсем в угол, и он способен себя оценивать, то как это не коварно, может быть, в моих устах это прозвучит, то спасение надо искать в самом себе в первую очередь, потому что ближайшие подруги и прочие дежурные жилетки, они часто оказывают диаметрально противоположный эффект.
1: То есть полный отсос энергии.
4: Ну, могут просто инвертировать, повернуть все это потом во вред. И в данном случае можно рекомендовать только если на чьем-то опыте был успешный контакт с каким-нибудь психологом. Вряд ли это будет какой-нибудь обладатель назойливой рекламы. Обычно к настоящим специалистам трудно попасть до сих пор, а не требуется вычитывать их фамилии на заборах. Вот. И
2: на самом деле все ответы, как уже верно заметил Роман, находятся внутри самого человека. И психолог, он только заставляет... Психолог не знает ответа на вопрос. Никогда. Он практически никогда. Он только заставляет человека найти вот этот единственный для него возможный путь решения проблемы. Вот, поскольку на самом деле, предлагая свой вариант решения, ты, в общем-то, сбиваешь человека с того варианта, который он мог бы принять. А бороться в жизни на самом деле человек, в общем-то, должен. Он не должен прозябать в лени, бороться, что-то строить, доставать, работать. Человек должен. Это вот, собственно, как бы и не позволяет ему вести животный образ жизни.
1: А вот как показалось...
4: Потом, это совсем просто, но это один из самых работающих способов, если это открыл какой-то немецкий психолог, я не помню фамилии, если человек очень плохо, и он совершенно не может справиться с этим состоянием, какая-то грандиозная потеря произошла в его жизни, есть очень простой и действенный способ, когда засыпаешь, вот в момент, когда уже начинаешь понимать, что проваливаешься в сон, вот, нужно про себя несколько десятков раз, абсолютно не вкладывая никакого смысла в это выражение, произнести про себя «это проходит», чтобы это было именно между временной точки контакта между бодрствованием и сном. И повторять это несколько дней, абсолютно не пытаясь устроить какой-то аналог самовнушению, приводя там, мои руки теплые, я спокоен. Это именно должно быть только декларативно и абсолютно отстраненно. И вот такая примитивная формула, механизмы ее, в общем-то, как я знаю, неизвестны до конца, она очень сильно действует и помогает выбраться из очень тяжелых состояний. И кроме того, когда очень плохо, тоже это, может быть, кощунственно звучит, но имеет смысл обратиться к рациональному питанию, к переводу на вот пресловутые разгрузочные дни, бесшлаковое питание. Может быть, это страшно слушать человеку, которому уже плохо, но если зарядиться этим знанием впредь, впрок, как бы, то вот очень многие психологические критические моменты можно обойти, если вывести организм на довольно-таки искусственное, в общем-то, оно совершенно не натуральное, чистое питание вот такое. Например, в книге Владимира Леви, который не является диетологом и слишком многое обобщает, там есть довольно-таки дельные советы по рациональному питанию, которые как раз ведут к психологической разгрузке. Это разговор в письмах. Вот книга. Это проверено, это тоже работает. Вот именно подходя сбоку к проблемам с таких вот необычных сторон, можно совершить тот первый толчок, с которого произойдет потом выход из кризиса.
2: Очень важна, на самом деле, и как бы физическая нагрузка. И очень хорошо в момент, например, какого-нибудь тяжелого переживания заниматься спортом, как это ни странно звучит.
1: Я немножко позволю себе не согласиться вот с доктором Романом Васильевичем Грачевым на тему как бы немецкого вот некоего философа. Дело в том, что по-немецки, скажем, это проходит. Фраза будет звучать, ну, например, «Хендехох, войдите». Это будет звучать, например, «Хендехох». То есть челюстный аппарат работает своеобразным образом, успокаивая мозг. То есть к определенной группе мышц лица подходит определенный приток крови. То есть русский аналог этой фразы «это проходит», чтобы он был действенным, это, скорее всего, будет, наверное, «кыш-проблема». Ну, попробуйте, это будет проще, потому что транскрипция с русского, с немецкого на русский, она никогда не поможет русскому, так же, как если мы немца заставим говорить, кыш, проблема по-немецки, вряд ли он успокоится.
2: Еще рекомендуется заняться с своим внешним видом.
1: Конечно.
2: Безусловно. Конечно. Обновить гардероб и очень много внимания уделять своей внешности.
4: Я бы вот Александру не рекомендовал затаптывать такие механизмы, потому что это редкий проверенный способ именно борьбы с проблемой. То есть это работающее средство, и не стоит пользоваться по мелким неприятностям, но если, не дай бог, что-то случилось, то это может как раз выручить человека, не стоит над этим так вот глумиться.
1: Ну, все-таки кыш-проблема поможет вам гораздо сильнее, уверяю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня такой, не вопрос, я не знаю, как назвать, где-то, наверное, вопрос. Я хочу вернуться немножко к теме, вы говорили о том, что...
1: Извините, говорите погромче.
5: Алло, вы говорили о том, что любовь – это какое-то, в общем-то, потрясение и какая-то дисгармония душевная в человеке. Вот, я, в общем, с вами абсолютно согласен, вот, но поскольку это процесс неизбежный для определенного возраста, вот, это является как бы прививкой. легко и само собой проходит. Вот, я бы даже больше назвал. Любовь — это, как правило, такой, ну, не знаю, моя собственная, так сказать, версия этого явления. Это как бы синдром идеализирования какого-то, так сказать, субъекта, какого-то лица, человека там и так далее. Это все вызывает какой-то сексуальный, ну, видимо, ну, так сказать, провоцирует каким-то сексуальным подъемом в определенном возрасте, ну, повышением гормонального фона и так далее. Ну, то, что это как начинается, так же, естественно, само собой проходит, в общем-то, и более-менее, как правило, безболезненно. Вот, и от этого я хочу перейти как бы к другой части. Вот, и синдром идеализирования, он свойственен не только, так сказать, вопросу любви, вот, и вообще во многих случаях это можно взять и каких-то поклонников, поклонниц, их музыкантов любимых, вот, ну или такой случай, как всякие религиозные секты и движения, которые, в общем-то, тоже играют на этом. И как раз люди, которые туда попадают, они, видимо, ну, по моему убеждению, люди, у которых, так сказать, не реализованы, в первую очередь, какие-то сексуальные потенции, вот, и они как бы в меру своих комплексов, не реализовав этого, уходят вот в такие вот секты, организации, и, в общем-то, люди, которые этим пользуются, они очень умело, в общем, этим пользуются, вот, и, в общем, очень удачно обрабатывают мозг человека, так сказать, который уже находится в таком состоянии душевного дисбаланса, они как бы заполняют пустоту, вот, каким-то, так сказать, собой,
1: видимо. Опием для народа, попросту говоря.
5: Да, просто опием для народа. Так вот, если, в общем-то, девочка или там подросток, если для нее там это все дело более-менее проходящее, и человек после того, как она его идеализировал, так же, естественно, он идеализировал, если так можно сказать, то это естественно. Это, в общем, как бы прививка, и она природой своей предусмотрена. То люди, которые, так сказать, попадают уже в зависимость от всяческих там таких организаций, они просто уже как бы практически безнадежны. Вот люди, в общем-то, с расстроенной психикой. И вот это вот очень ужасно. И ужасно то, что очень многие этим пользуются. И как с этим бороться, это практически неизвестно. И такой человек, он совершенно неадекватно воспринимает окружающий мир, и, в общем, достаточно односторонний. В общем, достаточно большая проблема, и такие люди еще сами по себе опасны. Ну, кстати, тому пример, той же секты Аум Синерикё.
1: Ну, вообще любая демонстрация общественная, какое-то хождение на площадь, например, да, и так далее. То есть, в принципе, ведь известно, что, например, они ходят на демонстрации, по крайней мере, 50%, дабы при плотном трении тел друг дружки получать сексуальное удовлетворение.
5: Ну, и это тоже, видимо.
1: Да. Ну, спасибо вам за ваше замечательное выступление, коллега, спасибо. Вообще, хотелось бы узнать, а вот Татьяна Невская сказала правильно о физических упражнениях и так далее и тому подобное. Вот когда к вам в ваш центр приют израненной души приходит очередной, значит, бедолага или очередная бедолага, проходят ли они общетерапевтическое исследование? Ну, там, сдача обычной там, крови, там, прослушивание вот этим ушным прибором и так далее. Или это вообще не обязательно?
4: Нет, это как раз совершенно исключено, потому что человек не попадая в поликлинику, человек сразу вспоминает, как у него брали анализ крови, ковырялись в зубах, или он был в каких-то или унизительных, или физически неприятных процедурах, и, в общем-то, настраивает человека на такой защитный сценарий поведения, соответственно, с ним работать и говорить вообще намного сложнее.
1: Угу. А скажите, а как вообще относятся ваши клиенты? Ну, вот они идут в центр, да, как бы центр своего рода панацея такая, да, а название у него приют израненной души. Вот они идут с сознанием того, что у него чуть ли не в паспорте и татуировка уже, израненная душа. То есть это как бы навсегда. Раз он то обратился, значит, навсегда. Или это все-таки неофициальное название?
4: Дело в том, что это такое, как вот многие лекарства, сначала курс прописывает сначала некую ударную дозу, и вот таким немножечко эпатирующим сразу у человека снимается проблема с идентифицирования себя с человеком, который понес душевную потерю. То есть вот назвав его так вот, казалось бы, легкомысленно израненной душой, сразу его переводят в искусственно помещенном. Вот. То есть человек не пришел жаловаться, ему не пришлось с какого-то момента раскрываться. Просто вот в принудительной в такой форме, специально резкой, с человека снимается проблема вот самораскрытие первоначально.
2: Ну, а безусловно, также проблема как бы чрезвычайно, то есть, с одной стороны, человек, приходя, уже понимает, что он признает себя, в общем-то, больным человеком, то есть это ранение души, с другой стороны, как правильно сказал Роман, это настраивает его на некий, в общем-то, иронический лад. Самоирония — это на самом деле прекрасное средство.
1: Целиком с вами согласен. А скажите, а не бывает ли как бы толще вторая половина палки? Ну, я хотел сказать, что, например, поняв и приняв по отношению к себе лично вот это, ну, прозвище, да, или вот этот такой шаблон, ну, в хорошем смысле этого слова, израненной души, человек начинает на этом играть. А, к примеру, я душа израненная, принесите мне крокетов. Ну, понимаете, о чем я хочу сказать? То есть уже жажда какой-то ласки, жажда, чтобы его постоянно жалели, о нем заботились, становится нездоровой, и постепенно человек превращается в инфантильного какого-то страдальческого полностью дауна, который не то что не в состоянии за себя постоять, а просто не хочет этого. Ну, получается, инкубаторский петушок эдакий, знаете.
4: Ну, это одна из распространенных игр ролевых врач-пациент, и как раз это очень быстро выявляется администрацией. И, ну и кроме того, если человек если все выясняется, становится ясно, что он уже все свои проблемы сможет направить, ну, взор направляет внутрь себя, то есть именно его конфликт межличностный завершен, и он просто требует внимания, просто требует, то он автоматически перестает быть пациентом именно нашего заведения и становится нормальным, тихим, как сейчас принято называть, лунным вампиром со своими проблемками, вот с такими.
1: Скажите, Роман Васильевич, я знаю, что вы периодически где-то в среднем 2 раза в год снаряжаете такой летучий отряд из сотрудников вашего центра. Вот, и, как правило, вот Татьяна Невская возглавляет эти отряды, выездные бригады по оказанию...
4: Дело в том, что это была кампания по дискредитации нашего центра. Никаких выездных бригад, никаких отрядов возглавляемых, ни бурок, ни шашек. Ни на голо нету. Есть индивидуальная работа с довольно-таки небольшим количеством пациентов, и об этом даже смешно говорить. И дело в том, по поводу того, по поводу названия, ощущений себя пациентами, наконец-то перестали иметь место дискуссии, может ли мальчик дружить с девочкой, и идиотские шутки это по поводу беременной восьмиклассницы в семье. Ясно, что это одна из сторон нашей жизни, что это, пусть оценку дают им другие, мы должны жить с этой данностью, что любовь может посетить и в 12 лет, и разлука может быть в 13. И поэтому мы работаем живыми людьми, если мальчик с девочкой испытывают те же чувства, что ни разу не испытали, прожив их старшие 67 и 70-летние члены семьи, то это скорее проблемы прошлого поколения, а не этих мальчиков и девочек, и их как раз вот новые зарождающиеся чувства или разрушенные чувства, это как раз и является темой нашей работы, предметом наших забот и усилий. Поэтому я считаю, что коли уже все обнажено, коли все излишне часто, сильно и откровенно названо своими именами, то, по крайней мере, мы можем не обращать внимания на антураж, искать какие-то синонимы, слова, вуалировать что-то, а можем работать уже с проблемой, потому что, несмотря на социальные выверты, несмотря на негативные настрои общества, люди любят, люди влюбляются, люди бросают друг друга, предают, и, судя по безумному интересу к довольно-таки специфическим сериалам, огромное количество женщин, часто абсолютно, на взгляд стороннего обывателя, неадекватных таким страстям, они просто забывают обо всем и охотно погружаются, растворяются в атмосфере страсти, пусть гротескной, пусть такой кичевые, но люди хотят любви, люди живут любовью, люди ждут любви, люди категорически не хотят с ней расставаться, и поэтому, если это чувство, каким бы ни было, оно тяжелым и может быть невыносимым, если человек встречается с ним, то нужно сделать все, конечно, не общественности, в первую очередь самому человеку, чтобы это чувство жило как можно дальше, чтобы оно в нем культивировалось, чтобы он, если даже финал тому разлука, чтобы это оставило что-то в душе этого человека. Многие говорят, после расставания я все равно рад, что это было, я все равно рад, что я любил, и несмотря ни на что, я все равно... Это мое, это моя жизнь, мои воспоминания, и я рад, что так случилось. Поэтому я думаю, что ни ерничество, ни какие-то сомнительные синонимические ряды, ни кликушество, которое сейчас принято средством массовой информации, они недопустимы в этой теме, что если человек любит другого человека, то по меньшей мере нужно оставить их в покое, а если это в чьих-то силах, и то нужно им помочь.
1: Прям вы нас укурлыкали. Так, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Вася на проводе, благоволите мне любезно.
1: Вот скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, вот судя по голосу, эта особь все-таки взрослая.
4: Сублимация, понимаете, самореализация 3 часа 26 минут 25 секунд.
1: А часов до сих пор не купил. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Ой, я даже не верю, что я к вам попала в прямой эфир, ребята. Здравствуйте вам всем.
1: Здравствуйте.
7: Терпение вам надо на нас набраться. Я хочу пообщаться с кем-нибудь, вот, наверное, лично. Или с Татьяной Васильевной, по-моему, ваше отчество, да?
8: Да, папа у них один.
7: Ну, не знаю, мне хочется с кем-нибудь, чтобы меня взяли к себе на учет, на заметку. Можно такое событие сделать, а?
2: Вы знаете, мы сейчас
7: заняты, много работы,
2: да? Никак не можем.
7: Я не пристаю к вам, я даже понимаю. Не мешаюсь, не хочу вам мешаться. Ну а вдруг будет возможность на меня внимание обратить?
2: Конечно, может быть, вы сейчас попробуете рассказать вашу проблему?
7: Я стесняюсь все это говорить в прямом эфире по телефону. Я могу только оставить вам свой телефон. По возможности позвоните мне, пожалуйста.
2: Хорошо, конечно.
1: Тогда сейчас я вас, наверное, выведу из эфира, да?
7: Попробуйте.
1: Вот, и вы отдельно вот с Татьяной Невской переговорите, хорошо?
7: Хорошо.
1: Вы не кладите трубочку.
7: Хорошо.
1: Ну, а мы пока вот послушаем какую-нибудь композицию, если никто не возражает. Я вижу, что никто не возражает. Да из чего бы им всем возражать там, да?
9: Плачет грудничок и краснеет густо. Дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я хотел бы сказать, что, в принципе, этот центр, он действительно действует, но пока что находится, ну, даже в какой-то степени в стадии экспериментальной разработки, поскольку это явление достаточно уникальное. Как вы уже поняли из рассказа наших гостей, и действительно прием туда весьма-весьма ограничен. По вполне явление получило очень широкого развития, и мне бы хотелось верить, что и не получит, поскольку то, что широко развивается, уже становится как бы достижением масс-медиа, назовем это так, в широком смысле этого слова, то это уже становится такой, граничит с каким-то кичем, а в таком деле, как психология, кич невозможен, правильно я сказал?
4: Любая вещь, даже когда мастера Маргарита Набокова были распечатаны в дешевой серии какой-то вот советской книжной, то что-то, это не снобизм, просто что-то уходит. Это даже не антураж, это какое-то понятие, которое я не могу выразить словами.
1: И, да.
4: А все, что касается психологии, оно тем более... более индивидуально и хрупко, конечно же.
1: Угу. Ну, а вот сейчас лето. Как бы понятно, что по статистике количество каких-то таких травмоопасных с точки зрения психологических эмоций. Периодов, в общем, поменьше этого всего стало, поскольку воле-поневоле, знаешь, настает трудотерапия активная, это дачные участки и так далее, и тому подобное. Вот, с одной стороны, значит, трудотерапия, с другой стороны, вроде бы, витамины, с третьей стороны, приближается осень, тяжелое весьма время для подростков, там, грудничков, ну и для взрослых людей. Вот, может быть, как бы так навскидку, какие-нибудь советы, как подготовиться к этому тяжелому времени, столь любимому Лермонтовым, Пушкиным, к осени?
4: Нет, дело в том, что осень, оно именно плодотворное, не столь тяжелое, потому что весенний витаминоз, весенний впрыск гормонов. Вот.
1: Но это тоже дело прошлое.
4: Да, прошло. Да. Лето — это период насыщения.
1: Тяжелейший был период.
4: Лето насыщения, когда люди насмотрят друг на друга, разрядятся на отдыхе большинство. Да. И осень с ее витаминами, фруктами, с недавним отпуском — это далеко не тяжело. Это как раз весьма плодотворное и позитивное время. Поэтому я не вижу повода именно каким-то образом заострять внимание на осень.
1: Ну, как тонко вы ответили.
2: Очень тяжелые моменты. Это момент перехода осени в зиму, этот ноябрь, и февраль, переход к марту. Вот это действительно тяжелые месяцы. Вот. Но подготовиться к этому можно, в общем, тоже. Очень, на самом деле, в первую очередь, надо следить именно за физическим состоянием своего организма.
1: То есть содержать тушку в какой-то спортивной форме, попросту говоря.
2: Да.
1: Скажите, Татьяна, вот особая проблема — это с семейными беременными женщинами. Вот она типа вот собирается, вот-вот у нее произойдет, а ей кажется, что, то есть там практически полное гормональное идет отравление на всех стадиях, значит, головы уже нет вообще, она вся ходит, и, в общем, беда. Вот, ей кажется, что он ее не любит, мама типа тоже там как бы ее ненавидит, вот, а папа вообще говорит, что ему по барабану, он из дома выгонит и так далее. Вот с этой частью пациентов как вам вообще приходится трудно, и есть ли у вас такие?
2: На самом деле, как это ни странно, у беременных женщин очень хороший защитный психологический механизм. На самом деле, им абсолютно все равно все события, которые происходят вокруг. Они очень ранимы, они очень реагируют на любые изменения как бы климата в семье. Они выражают, делают некие выбросы в виде эмоций, истерик, раздражения, ругани. Но при этом, на самом деле, она практически абсолютно защищена до того момента, как она родит ребенка. Вот в момент, когда она рожает ребенка, и некоторый период послеродовой, действительно, у женщин может наступить очень тяжелая депрессия. Казалось бы, психика у нее возвращается в нормальное состояние. Кажется, что проблема должна пройти, а проблема не проходит. Проблема вот, только да, прибавляется.
1: Да, да, да.
2: На самом деле, это период, который женщине надо пережить, и ей может помочь, в общем, обыкновенный районный врач, который отслеживал ее.
1: Он же просит денег постоянно. Врач, он говорит, денег дай.
2: На самом деле...
1: И потом она ему говорит, все, больше не приходи, он пусть растет, как ковыль в поле.
2: Кто растет?
1: Ну, этот, грудничок. Дескать, врач только вредит.
2: На самом деле, мы говорим сейчас о женщине, которая переживает этот период. Вы знаете, на самом деле, женщина... Это настолько обычная проблема, вот эта послеродовая депрессия, что с ней справляется любой врач практически.
1: А вот скажите, тут хотелось бы затронуть, может быть, несколько проблему национальную. В некоторых народах принято, что она, как мать моржиха, она рожает там прям связками виноградными. И получается, что она вся должна быть в вечной депрессии, но это незаметно. Она вот только-только родила, через два часа уже смотришь, она, значит, с оглобли идет, несет, значит, на коромысле воду, там уже стирает в лепешки, печет уже все. То есть это как бы поток, как станок по производству грудничков. Вот, получается, что вот эта психическая травма после рождения грудничка, она, в общем-то, свойственна женщинам европейского происхождения, да? Или...
2: Она свойственна, на самом деле, просто некоторым женщинам. И может получиться так, что женщина, родив пятерых детей, не испытывает никакого дискомфорта, а родив шестого, впадает в тяжелую совершенно послеродовую депрессию.
1: Угу. А что касается депрессии, свойственной молодым отцам, вот хотелось бы узнать. Во-первых, в родившемся грудничке где-то, как показывает статистика, больше 30% молодых отцов видят своего соперника. Ну, соперника в смысле, вот, что, дескать, он появился, и теперь все, котлета на двоих. Ну, это так грубо говоря.
2: Я думаю, порядка 70%.
1: Даже так, да. Ну вот, и они впадают в депрессию, начинают страшно пить, пропадают там, домой не приходят и так далее. Значит, винят во всем, дескать, свою жену, как бы вот. Как справляться с этим?
2: На самом деле, это, я думаю, что механизм гораздо проще. Дело в том, что мужчина очень хорошо подготовлен к беременности женщины. Он действительно очень хорошо к этому подготовлен психологически. Он думает, что вот она... Мужчина как бы уважает на самом деле беременность женщины как состояние, которое ему совершенно недоступно, непонятно. Вот. Он ее бережет, он берет себя в руки, он держит, он старается быть изо всех сил хорошим, старательным, любящим, внимательным, дабы женщина могла справиться со своей вот этой тяжелой задачей выносить ребенка. Это нелегкая действительно задача. Вот. Но ему кажется, что в тот момент, когда женщина родит, собственно, проблема отпадет. Ему кажется, ну все, она станет, это станет его там бывшая подруга Маша, с которой он жил до этого 3 года, что все вернется, они точно так же дальше будут жить. И вдруг, когда рождается ребенок, он понимает, что, в общем-то, на самом
1: поезд
2: деле,
1: ушел.
2: Что это не та Маша, с которой можно побежать на дискотеку или там, которая каждый день готовит ему завтраки, обеды и ужины. А это Маша, которая занята еще какими-то вещами. И он не видит своего места здесь. С одной стороны, он думает, что сейчас я наконец-то расслаблюсь, а ему приходится в 2 раза больше напрягаться. С одной стороны, а с другой стороны, он еще и как бы не понимает своей роли в этом.
1: А если говорить о раннем, ну, я бы назвал своевременным пониманием ситуации, но вот исходя из вот вашего рассказа, это раннее понимание ситуации, когда он в момент, вот у него начало только набухало идет, вот, и вот еще далеко, но уже он знает, что осталось 4 месяца, к примеру, и вот эти 4 месяца он проводит в кошмаре, потому что это понятно, что это 10% по статистике молодых будущих пока что отцов, способны представить себе в красках весь тот ужас, который их ожидает вот после этого. То есть у них вот эта подготовка, эта бездна, я бы сказал, она начинается издалека, понимаете?
2: На самом деле вся подготовка заключается в том, что мужчина должен хорошо себе усвоить, что 2 года ему придется жить, сжав зубы.
4: Если бы мудрая жена и ее мама, и его мама взяли бы его сразу в союзники, а не в антагониста, врага и источника какой-то негативной силы предполагаемого, то я видел ни одного мужчину и ни двух, которые, в отличие от расхожего мнения, великолепный папа не с 5 лет ребенка, а с 1 же лет. Потому что если папа чувствует реальный свой вклад, ответственность и весомость своего слова в оголтелом хоре женском домашнем, то он смотрит на ребенка абсолютно по-другому. Конечно, для этого нужно и мудрость, и терпение, и некая рисковость женской половины, которой большинство лишены. Но именно то, что ребенок является выразителем каких-то не мнения, а выразителем результата воспитания всей женской части семьи, очень сильно возмущает огромное количество пап, и этим лишь они усугубляют расхожее мнение, что ему-то до него-то никакого дела нету. То, что нужно мужа всегда оставлять, пока что он муж союзником и, в общем-то, мужчиной, а не тем негодяем, который приходит с запахом пива после 20:00, когда ребенок не мыт, не стиран там и так далее.
1: Был вот один честный студент, который, когда узнал, что подружка родила тройню, повесился. Ну ладно, давайте послушаем телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте. Вот вы сказали насчет того, что вот нечаянно раздельно говорю. В общем, моей дочке 15 лет. У нее молодой человек 20 лет. Она, закрыв глаза, идет за ним. Конечно, ни я, ни никто для нее не существует. Вот, ну, в 9 класс она, в 9 классе училась. И, ну, бывало такое, что, значит, в школу не ходила. Я ходил вместе с ней на занятия.
1: Ну, как?
10: Да, ну, это было еще вот до Нового года, потом после Нового года, ну, в общем, по полтора месяца. Ну, он приходил, значит, что он ей помогает, целуется там, ну, как обычно.
1: Ну, да, понимаю, да.
10: Вот. Ну, вот сейчас она собирается с ним ехать на дачу.
1: Угу.
10: Я не знаю, что делать.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Вот я попрошу, наверное, Татьяну Невскую проанализировать ситуацию. Хотя на даче что плохого? На даче там и клубника, и все такое. Вот заходить на занятия, как бы, я бы не стал. Ну, вообще, поскольку я не психолог, и меня никто не спрашивает, я, пожалуй, не буду говорить.
2: На самом деле, безусловно, конечно, вам стоит доверять именно своему материнскому чутью. Вы должны в первую очередь решать, отпускать свою дочь на дачу или не отпускать. Но я могу сказать только одну вещь, что если накладывать какие-то запреты, то это только подстегивает человека к нарушению этих запретов. Если вы запретите вашей дочери поехать на дачу к молодому человеку, значит, она будет встречаться с ним там в ближайшем парке или поедет на дачу в другой раз, не спросив вас и поставив уже вас перед каким-то конфликтом. И вам придется решать эту проблему уже как человек, чей запрет нарушен.
1: Если бы там, у нее был, например, братишка старше, он бы мог просто побить негодника.
4: А кто сказал, что он негодник? Я вот не услышал в звонке, что он чем-то плох. Просто дело в том, что даже как бы не развивались отношения между мамой и дочерью, то все равно связь-то внутренняя очень сильная. И если дочь перестанет испытывать такое давящее действие, то вполне возможно, что она за следующим советом к маме и придет. А если есть какое-то действие, есть ему и противодействие.
1: Но тут, видимо, в голосе матери сквозило опасение, как бы ее дочь не стала постоянной, так сказать, дальнобойщиком по приюту израненной души.
2: У всех практически все опыты первой любви довольно печальные.
1: Ну, то есть тут нужно как готовиться, это, как беременность.
2: Да, это первая прививка от, собственно, в дальнейших отношениях.
1: Да, да, да.
4: Может быть, просто конструктивнее поговорить с молодым человеком, воззвать к его возрасту, к его полу,
1: детский,
4: что он мужчина,
1: ты,
4: да,
1: детский,
4: что
1: да,
4: все в его руках, и просто чтобы...
2: И возложить на него, естественно, ответственность за дочь, за какую-то
1: только не нужно, не нужно говорить ему «женись».
4: Потому что все запреты, они до добра обычно просто не, ну, доводят,
1: не доводят. Не доводят. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
11: Очень рад вашему творчеству и вашим двум собеседникам. У меня вот какой вопрос. Со мной был такой случай. Я был влюблен и сейчас до сих пор в девушку. Зовут ее Маша, меня зовут Слава. Вот, было это 2 года назад. Целый год мы прожили нормально. Проблема была во мне. Я принимал наркотики. Сейчас прошел год. Мы с ней не встречаемся. Я немножко восстановился. Начал заниматься спортом. Пошел учиться в институт. Ну, в общем, стал заниматься собой. Понял причину моего ухода от нее в том, что деградация происходила постепенно, я это не понимал, но следствием выявилось то, что я потом осознал, какая это была любовь. Вот теперь мои действия, мне хотелось бы к ней прийти, все это рассказать. Вот как вы считаете, психологи, что я должен делать? Вообще, вы понимаете, что страх там отказа, что, может быть, у нее все сейчас изменилось, или... Ну, я не знаю, в общем, я бы хотел на моем месте сейчас прийти к ней и рассказать о том, что я к ней испытываю до сих пор такие же чувства, что вот на самом деле то, что случилось с нами в тот момент, было моей виной. Ну и объясните, и может быть она как человек, поскольку она меня тоже очень любила, и думаю, что и какие-то чувства у нее остались, может быть, она поймет, и все будет нормально. Но вот, не знаю, до сих пор не могу сделать этого первого шага. Вот.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Я думаю, что Татьяна Невская ответит. Хотя, конечно, почву надо прозондировать, потому что так-то идти сразу плохо.
2: На самом деле, надо обязательно сделать этот шаг. Можно не зондировать почву, можно свалиться, как снег, на голову, можно даже вписаться в какую-то... Ну, безусловно, лучше... конечно, позвонить, назначить,
1: да,
2: встречу.
1: Конечно. Да, да.
2: Или...
1: Не так, как снег на голову, плохо иногда кончается.
2: И в любом случае обязательно надо это сделать, поскольку неважно, к чему приведет этот ваш поступок. Возможно, действительно у девушки что-то изменилось, и она уже живет совершенно другой жизнью. Но вы обязательно должны об этом знать. И вы обязательно должны так или иначе не оставаться в неведении и разрешить эту ситуацию, иначе она будет давлеть над вами.
4: Ну, и мне кажется, что не стоит в буквальном смысле пытаться разрешить эти ситуации в первые 20 минут разговора, потому что очень многие женщины, они принимают решение, то, которое от них ждешь, но им для этого нужно какое-то время. И в это время лучше, может быть, предоставить ее самой себе. Не пытаться тут же услышать какой-то ответ, потому что потрясение от встречи, оно может быть сильным и заслонить просто эмоции, заслонить просто все мысли какие-то в данный момент. Не стоит настаивать на сиюминутном решении каком-то.
1: Да, с этим сложно спорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: У меня вопрос к Роману Васильевичу.
1: Говорите.
12: У меня дочка перенесла травму 10 лет, к ней отчим приставал. Потом, значит, муж бросил 10 лет тому назад, у нее 5 человек детей. Теперь у нее очень тяжелый климакс. У нее звуковые галлюцинации, она лежала в больнице 8 месяцев, теперь инвалидность, вторая группа. Вот пройдет это состояние или нет? Вот сейчас бывает улучшение, а весной опять начинают галлюцинации эти слуховые. Она может ночью уйти в одной рубашке куда-нибудь.
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Сейчас...
12: Вам спасибо, что вы такие передачи делаете. Я вот сижу целый час с трубкой.
1: Спасибо. Сейчас Роман Васильевич ответит вам.
4: Ну, вы знаете, заочно, я думаю, такие диагнозы ставить, это, ну, по меньшей мере, не профессионально, да и, ну, в общем, не следует. Но известно, что климакс – это очень тяжелый период в жизни любой женщины. И после того, как он закончится, состояние, ну, скорее всего, нормализуется. Но я повторюсь, что такие заочные рекомендации, они недорогого стоят, и вряд ли стоит ими заниматься. Просто климакс в жизни любой женщины – это очень тяжелый переход, тяжелый момент, который и у женщины с нормальным здоровьем и состоянием души вызывает часто очень неприятные моменты. И его надо для начала просто его нужно пережить, как можно меньше травмируя психику этой женщины и облегчая по возможности ей жизнь. И обратиться именно к специалистам, которые могут вести именно ее, заниматься именно ей.
1: А вообще даже вот масса было случаев, когда в таком состоянии были женщины и без климакса. Ну что же, после небольшой паузы мы вернемся к беседе с нашими гостями. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души», сокращенно ПИД. Скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, существует в психологической практике такие методы лечения заболеваний, ну или помощь какая-то, да, пациентам, как-то запахотерапия, цветотерапия. Ну, как пример, например, запахотерапия, вот одна израненная душа, я тоже так теперь буду называть, вот людей, относящихся к определенной вот категории, пострадавших от любви, ей достаточно было, например, понюхать какой-то одеколон, напоминающий по запаху тот, которым мазался ее объект мечтаний, вот, чтобы на какое-то время у нее отлегло, вот, и вот действительно мы вылечили ее вот именно этим. То есть она на запах в данном случае остро очень реагировала. Как вообще вы относитесь к этим методам лечения?
4: Конечно, любовь очень близко к тому, что, ко всему, что касается ассоциации, связано. Любовь — это сплошная ассоциация, как вот песни Джо Дассена очень многих вызывают приятнейшие курортные воспоминания. Например, «Санто Экзистепа», «Танцплощадки», курортов Крыма и прочих таких мест, распространенных в те годы. Также запахи. Запах, известно, что запахи невозможно восстановить по памяти, то есть их можно каждый раз только вспоминать. И помещая человека в запах, предшествующий, например, тяжелому периоду, в другой, мы его отсылаем в другой временной отрезок, в котором... с которым у него связаны приятные воспоминания. Также известно, что Наполеон писал Жозефине только и только ради Бога, только не мойся, когда возвращался из похода. Вот такое, в общем-то, довольно-таки откровенное и функциональное, и очень понятное многим отношение к запахам.
1: Ну, а вот вы применяете ли все-таки эти методы?
4: Конечно, конечно. Все, что касается... Все способы, которые могут разгрузить психику человека, которые могут сделать им лучше, применяются. Но достоинство этих методов, что их может применять каждый, не стоит сидеть, когда в глаза бьет сильный свет, все равно не стоит жить в комнате, постоянно жить, когда там оттенки красного, не стоит нервничать в помещении, в котором есть четкие границы света и тьмы, как-то вот освещение типа бильярдных залов, когда плафон отсекает черный потолок от ярко освещенного низа. Все эти способы освещения очень эффектны, но крайне раздражающе действуют на человека. Если человек находится в неустойчивом состоянии, то ему будет только хуже.
1: Вот Генрих Густавич Нейгаус, небезызвестный вам, утверждал, что лучший способ избавления от какого-то страдания — это еще больше страдания. Он рекомендовал всем влюбленным, да, страсти которых не были разделены вот объектом, например, есть побольше жирной пищи, чтобы их пучило. Вот Нейгаус утверждал, что, ну, вы понимаете, то есть насколько вы относитесь к этому заявлению великого?
4: Ну, жирные пищи лишь увеличивает сексуальное возбуждение, поэтому я не думаю, что она сильно поможет. А вообще, конечно, клин клина вышибают в своем роде верное выражение в данном случае, потому что сильно разозлив человека, как известно, вызвать на откровение можно, разозлив женщину, она может заболтнуть, и также часто нужно дать прорваться эмоциям. И если вы видите, что ваша жена постоянно ходит на вас, смотрит букой, недовольно косится, ворчит, но не предпринимает каких-то действий, то, может быть, надо спровоцировать, подойти и шлепнуть ее по попе сильно.

0: А то, что касается извлечения из раненой души жирной пищи, я хочу сказать, что ни в коем случае не надо приводить себя в какой-то, в свой организм, в какое-то очень стрессовое состояние, в плохое стрессовое состояние, я имею в виду. Лучше, напротив, поощрять себя, кормить, то есть покупать тебе вкусные вещи, те, которые ты любишь. Вот. Женщинам очень рекомендуется в период, когда они переживают какую-то депрессию или какое-то там тяжелое любовное переживание, есть сладкое.
1: Йогурт,
0: если она
1: вот,
0: любит
1: йогурты.
0: Сладкое.
2: Вот очень полезные оказались, выяснилось, что в бананах есть и фермент удовольствия, так называемый, как в шоколадках. Но если в шоколадках есть и кофеин, и прочие расшатывающие нервы ингредиенты, то бананы – это чуть ли не целиком полезные.
1: Ими еще хорошо водку закусывать, потому что нейтрализуют они, в общем-то, всякие продукты, находящиеся в водке, плохие для организма. То есть тушка лучше переваривает спиртное. Кстати, о спиртном. При каком сочетании клинических факторов вы бы могли порекомендовать вашему пациенту, то есть израненной душе, напиться?
0: При очень остром состоянии это может быть, но я, честно говоря, придерживаюсь такого мнения, что если у человека существует строгая зависимость между негативными эмоциями и алкоголем, то в таком случае пить ему нельзя ни в коем случае.
1: Ну, предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам. У нас еще есть небольшое количество времени. 203-19-22. Позвонив по этому телефону, вы сможете пообщаться в прямом эфире с Татьяной Невской и Романом Васильевичем Грач. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Ну, я. Дело в том, что у меня проблема вот в чем. Дочь живет с отцом. Отец не переваривает этого ее молодого человека.
1: Угу.
3: Вот. Я с ним разговариваю. Мальчик умный, закончил третий курс. Да. Вот, она бывает у него там. Ну, мать боится ее, потому что она летняя вероятность.
1: Угу.
3: Дело в том, что она никого не слушает. У нее сейчас сколиоз, ей надо ложиться в ЦТО. Она наотрез отказывается. Дали мне путевку как без работы для нее в Краснодар. Бесплатно совершенно. Она не хочет ехать.
1: Uh-huh.
3: Вот. Я не боюсь, что она забеременеет. Я боюсь ее состояния, потому что я его спрашивал насчет будущего. Он говорит, я жениться не обещаю, потому что ни квартиры нет, ничего. Я не стою на ногах. Меня родители содержат.
1: Uh-huh. Все-таки вы задавали вопрос о женитьбе.
3: Да, я задавал, но я
1: вот спрашивала... это была ваша самая главная ошибка.
3: Нет, я спрашивала, как у него... Он мне доверяет. Меня интересует вот что. Что будет с ней, если они разойдутся? Потому что она близка к самоубийству. Он по разговорам. Она становится... Она боится его потерять, она хвастается, что вот она уже полгода с ней встречается. Что вот другие девицы по месяца по два, и они разбегаются. Она была у матери, у его на день рождения, она пришла окрыленная такая, говорит, 2-3 года я согласна за него выйти замуж. Но дело в том, что она сама не растет. Вот она, ну она сейчас поступила в ювелирный музей. Я вовсе не уверена, что она будет так это посещать, вот по тому состоянию, как она ходила в школу. Вот. Она очень длинные волосы, и она очень беспокоится о своем внешнем виде, но не беспокоится о своем позвоночнике.
1: Угу.
3: Я просто думаю, ее психическое состояние какое будет, потому что я на нее влияния никакого не имею. А отцу все до лампочки.
1: Понятно, понятно. Спасибо вам за звонок. Ситуации у нас кожи очень много. Вообще-то было таких случаев, когда молодой человек приходит в гости как бы к своей подружке. Это просто масса действительно таких историй. Я ничего не придумываю. Значит, вызывается, так сказать, для приватной беседы с родителями или с одним из родителей. И уже он знает, какой вопрос будет задан. Вот. И, естественно, это то же самое, что удар мертвым голубем по носу.
0: На самом деле...

0: Я думаю, что этой девушке тут надо беспокоиться на самом деле не девушке, что на ней не женится молодой человек, а молодому человеку, что если он женится на этой девушке. Потому что на самом деле, безусловно, эта девушка, она абсолютно не зрела как личность. Если человек не интересуется ни состоянием своего, ни своим здоровьем, ни своим будущим, то почему он считает, что он может выполнять очень тяжелые, в общем-то, обязанности жены и матери? Вот. Поэтому на самом деле я думаю, что не стоит волноваться. Скорее всего, не будет. Я, конечно, не хочу, в общем, брать на слабо. Я думаю, что, ну, как бы брать девушку на слабо, но на самом деле я думаю, что она не будет кончать жизнь самоубийством.
1: Я тоже думаю, что...
0: Скорее всего,
1: да.
0: Она может предпринять эти попытки.
1: Ну, на виду.
0: Надо, безусловно, в этот момент, конечно, в момент, если она расстанется таки с молодым человеком, безусловно, конечно, надо проявить как можно больше внимания к ней, но ни в коем случае не надо поощрять ее в ее несчастье. Надо говорить ей, ну, скорее всего, надо объяснить ей именно ситуацию того, что ей самой рано еще выходить замуж, пока она ничего себе не представляет.
1: Это, во-первых. Во-вторых, нужно объяснить, что это то же самое, что переступить школьный порог. Ну, это я хотел сказать, что это бывает со всеми особями женского пола, ее возраста, без исключения. Просто кто-то переносит это легче, кто-то... В общем, ничего выдающегося в этом случае нет.
0: Потом, безусловно, есть очень действенный способ отвлечения девушки. Не надо говорить ей о том, что вы расстались, это навсегда. Даже если навсегда, надо всегда говорить ей о том, что ты должна делать то-то, то-то и то-то. Постепенно, просто ты не думай о том, что ты разошлась с этим молодым человеком. Это временно. Ты когда-нибудь к нему вернешься. Но для того, чтобы вернуть его, ты должна сделать то-то, то-то. Ты должна стать лучше, умнее, красивее, интереснее.
2: А у молодого человека, может быть, стоит его попросить не делать драматических шагов, не говорить ей каких-то обидных вещей, даже если он захочет от нее уйти, а сделать это как можно более мягко, не ставя ее в такие ситуации, когда логичным, честным развитием которых могли бы быть какие-то необдуманные шаги, чтобы он не выговаривал ей каких-то обидных вещей, не ставил ее в такую драматическую с внешней стороны ситуации.
1: Просто тут нужно очень доступно донести до мозга 20-летнего грудничка вот эту проблему, потому что с внушением вот в этом возрасте очень сложно все-таки. То есть где-то лет до 25 грудничкам вообще что-то сложно объяснить, особенно современным, в силу плохого экологического состояния и так далее. Я имею в виду экологическое состояние атмосферы. Вот, ну что же.
0: Иногда бывает неплохо, когда мужчина задевает самолюбие на самом деле женщины, уходя. Не... уничтожает ее, но задевает ее самолюбие. Не внешность, ничего, а именно вот говорит о ней как о не сформировавшейся личности, неинтересно. То есть задевает ее самолюбие в той области, в которой она может расти. Например, если мужчина говорит ей, ты не фотомодель, в тебе нет 1.75 м, я не могу жить с женщиной ниже 1.75 м. Это, безусловно, конечно, может ранить девушку, потому что если в ней 1.60 м, она уже не вырастет до 1.75 м.
1: А если
0: он скажет ей, что ты не читал
1: Мцыри.
0: Не читал Достоевского, не имеешь... ничего себя не представляешь как личность, то вот это может как-то...
1: Иди на концерт ансамбля 4 людей, поющих песни. Ну, вот молодежных таких в костюмах. Там пучит. А, ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как можно громче, что-то сегодня со связью проблемы.
3: Значит, первый вопрос. Сейчас лучше слышно?
1: Да.
3: Первый вопрос. Какой психологической школы придерживаются ваши уважаемые гости? Первый вопрос.
1: Угу.
3: Второй вопрос. Есть ли договоренность с психиатрами о какой-то психологической практике, потому что, как и правило, психологам не разрешают врачевать. Третий вопрос. Какие тесты в диагностической практике применяются, проективные или вербальные? И третье. Вот сейчас меня очень поразила ваша фраза «напиться». Ведь всегда психологическая любая травма, она, как правило, невроз сопровождается таким соматическим заболеванием, как вегетососудистая дистония. Как можно тогда рекомендовать такие вещи?
1: Угу. Понятно, спасибо. Понятно, спасибо. Ну, насчет напиться, это я спросил, я поскольку давно уже не практикую в плане психологическом, вот и, честно скажу, подзабыл многое, вот то это было, как вы понимаете, из области предположения, поскольку, опять же, я связываю вот напиться, скорее всего, как с дополнительным иммунитетом в борьбе с плохой экологической обстановкой, не более, потому что говорить при современном загрязнении атмосферы о вегетативно-сосудистых заболеваниях, это как бы, ну, в общем, можно, но это не столь серьезно. Вот,
2: некоторые люди сами замечали и используют, хотя, может, это кощунственно по отношению к своему организму, заторможенное состояние в период абстиненции, вульгарно говоря, похмелье. И в период каких-то кризисов они специально доводят себя до такого вот полуотстраненного состояния похмельного человека, чтобы не иметь физической возможности заострять внимание на каких-то своих проблемах. Хотя у многих именно все вот эти неврозы и такие состояния обостряются. С этим надо очень осторожно. В общем,
1: это уже как тушка прикажет.
2: Я считаю, что вот когда речь идет о незнакомом человеке, именно вербальная форма общения с ним и тестирование самое действенное, потому что появляется возможность погрузиться именно во внутреннее состояние, которое не всегда можно выразить. И главное ухватить суть состояния, каким-то образом уже от него пойти, а потом уже можно разбираться, потому что главное вытащить человека из критического состояния. И это получается, ну, не алхимия, скорее интуитивное действие, которое не обязательно может подходить под какие-то канонические ходы.
1: Я целиком с вами согласен. А вот что касается школы, которой вы придерживаетесь, это уже вопросы к Татьяне Невской и к Роману Васильевичу.
0: Вы знаете, я не хочу, вообще не собиралась отвечать на вопросы этого радиослушателя. Вот, поскольку я считаю, что человеку не нужна на самом деле. Не нужно общение, не нужно ничем поделиться. Он хочет проверить как бы нашу компетентность.
1: Ну, вот вполне возможно,
0: и
1: да.
0: Я даже не думаю, что он хочет проверить нашу компетентность. Я предполагаю, что, скорее всего,
1: показать
0: он,
1: свою.
0: Он хочет продемонстрировать, да, свою компетенцию.
1: Но это же его право, тем не менее.
0: Безусловно, да. Конечно. В таком случае, я думаю, что не имеет смысла отвечать. Поддерживать человека
1: в его сублимациях. Это слово мне тоже написали, вот. Я не знаю просто к чему оно тут. Ну ладно. Ну давайте
2: дело
1: следующий телефонный звонок.
2: Проект некоммерческий, и поэтому в чем-то особенно увлечать кого-то, я думаю, даже необходимости нет.
1: Совершенно с вами согласен.
0: На самом деле, как это ни странно, этот радиослушатель задел меня за живое. Я очень люблю говорить о том, в общем, в кругу моих знакомых, о том, что психология — это вообще лженаука, поскольку не существует как бы единого мнения во взгляде на человеческую природу. Сколько существует психологов, столько существует и школ. Вот.
1: А скажите...
0: На самом деле, я не думаю, что как бы психология вообще может быть профессией, которую может научиться человек.
1: Правильно, это дается от рождения. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а часто ли к вам обращаются журналисты за помощью? Дело в том, что в последнее время в связи с кризисным таким положением в отечественной журналистике, в музыкальной, в политической, везде, то есть, ну, как-то огромное количество в плане интеллектуального допинга, всяческих бесплатных, халявных презентаций и так далее и тому подобное, постепенно ну, это состояние называется, другими словами, творческий анонизм, попросту говоря. И они настолько этим истощены, что, мне кажется, просто должна быть очередь к вам из таких бородатых, в очках людей, с лихорадочно блестящими глазами, с сумками, из которых торчат листы.
2: Дело в том, что наблюдаю на некоторых презентациях, как журналисты воруют фрукты у презентуемых звезд, как они сшибают стулья за бесплатными баночками с Пепси, как они все, в общем-то, настолько интровертированы, в общем-то, погружены в себя, в свои мелкие проблемы, поэтому это такое специфическое... когорты людей, я не говорю про всех журналистов, но вот те, которые как раз презентуют самих себя, торгуют собой, они работают, что, по идее, должен делать репортер настоящий. И поэтому это люди с довольно-таки стойким набором, я не скажу психологических заболеваний, но психоустановок и таких моделей поведения совсем незавидных. И человек такой распознается весьма легко, и...
1: Ну, понятно, понятно. Спасибо, это, я считаю, исчерпывающе достаточно
2: ответ. Седые бакенбарды при цветных юношеских кроссовках, ищущий взор, ну...
1: Душка на проволочке
2: достаточно
1: и так далее.
2: Посмотреть, да.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло,
1: здравствуйте. Да, здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, вот существует такая проблема, ну, по крайней мере, у меня в жизни, когда я ставлю себе какую-то цель, да, в жизни, я пытаюсь ее достигнуть. Вот. И при этом концентрирую все свое внимание и все свои жизненные силы на достижении этой цели. Есть люди, которые как бы вот то, что называется, и как бы достаточно, ну далеко не всегда я эту цель достигаю. Вот. Но все-таки я стараюсь куда-то идти и как-то пытаюсь что-то сделать. Есть люди, которым то, что называется, дается все легко, и которые вот как бы эти самые цели, они как бы их даже и не ставят себе, и ну, как-то у них все это легко получается, то, что называется, стригут купоны. Вот. Как вы думаете, вот эта концентрация внимания, она мешает или помогает? То есть вот уровень, вот, ну, как бы так сказать, желания достигнуть этой цели, каким он должен быть?
1: Понятно, понятно. Вопрос понятен. Спасибо вам за звонок. Сейчас наши специалисты, надеюсь, поделятся с вами своим мнением. Спасибо.
2: Ну, может быть, это будет немножечко невежливо, но очень часто люди сами перед собой немножко лукавят. И вот есть такая расхожая... Ну как же, я же стараюсь, я же все делаю, а вот не получилось. Единственный, на мой взгляд, критерий, все ли ты силы потратил, это если честно себя спросить, разобрать действие или какой-то путь к какому-то желаемому рубежу, успеху. И если ты сам себе честно можешь сказать, что ты сделал все, что было в твоих силах, что ты не сымитировал некий процесс, не воспроизвел то, что делал кто-то, или не инсценировал какое-то действие. А если ты в каждый момент, в каждую минутку и в каждом направлении сделал все, что было в твоих силах, хотя не получилось, а поверьте, это, если себя спросить с пристрастием, это бывает очень нечасто. Если ты сам для себя не находишь ни малейшей лазейки, где ты пустил дело на самотек, а где ты предоставил дело случаю или позволил чему-то случиться, что не должно было, только здесь можно сказать, что обстоятельства оказались себе сильнее тебя. Потому что большинство объясняют, почему они не смогли сделать, они не думают над тем, как это надо было сделать.
1: А вообще мне вот немножко не понравилась вот эта пьеса о стрижке купонов. Дело в том, что мне это напоминает несколько такую ситуацию как бы Москвы и, простите, провинции. Когда люди из провинции часто говорят, вот, дескать, а вот вам в Москве повезло, вы там имеете деньги. А в ответ можно что сказать? Да, мы раз в месяц просто приходим в банк, и нам там просто выдают денег, типа, говорят, нате, милый, идите купите себе нарезки там, да, какой-то вот. И, то есть, что значит за слово «стригут купоны» или «повезло»? Вы знаете, каким путем этот человек, например, добился вот того, что у него сейчас есть, а у вас нет? Вполне возможно, что у него парик одет, а под париком лысина у него есть. Так что это тоже несколько неправильное суждение. Ничего сейчас не дается легко, и везение это занимает один, наверное, процент от ста. И этот процент, он распределяется равномерно между всеми, просто нужно этот процент уловить и вот этот шанс использовать. А для этого нужна сообразительность. Вот отсутствие сообразительности, оно очень вредит.
2: Вы знаете,
0: в основном, чтобы не упустить свой шанс, надо как можно меньше обращать внимание на другие, на шансы других.
1: Вот,
0: понимаете, дело
1: правильно.
0: В том, что если вы знаете, каким способом тот или иной человек добился успеха, понимаете, значит, вы следили за его успехами, а не думали о своих.
1: Целиком с вами согласен, Татьяна, совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Михаил Скромный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый день.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
5: Ага, вот у меня такой вопрос. Здесь разговор был о климаксе, но как у женщин протекает климакс более-менее так немножко известно. Мне 40 лет, говорят, у мужчин тоже он бывает. Так, а в какой мере, в каком возрасте и вообще... Что ожидает меня, допустим, вот как мужчину в этом плане?
2: Ну, по большому счету, во-первых, это весьма совсем не так остро заметно. В каком возрасте это тоже индивидуально, где-то в районе 45 лет, 50. И в отличие от женщины, это не влияет так фатально на дальнейшую жизнь мужчины, потому что мужчина сохраняет сексуальные силы. Если не многие, то некоторые и в 70 лет, и за 70 лет, и даже имеют в этом возрасте детей. Поэтому, я думаю, если совсем свести к простым выражениям, что это просто несколько лет повышенных проблем с раздражительностью и с восприимчивостью такой с физической. Ну, организм несколько лет покапризничает.
1: Да, но это то же самое, что состояние затяжного бодуна. Ну, это так образно, может быть, нет? Не так сказал. Ну, ладно, если не так, вы уж извините. 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям Татьяне Невской и доктору Роману Васильевичу Грач. Кстати, я хотел спросить, извините, вот и так Татьяне вопросы к доктору нашему. А вот вы после работы, после общения с, как бы, с пациентами, некоторые там очень тяжелые, да, там формы бывают, даже вот как бы амбулаторные, как я уже говорил, лечение происходит, вот. Позволяет ли себе приложиться к рюмочке для расслабления? Или как бы для психолога это тоже недопустимо?
2: По-моему, нормальный психолог должен быть нормальным человеком и иметь не то что слабости, а какие-то особенности. Поэтому хороший коньяк, я думаю, ни в коем случае не помех.
1: А что думает Татьяна?
2: Просто выясняется постепенно, что генетическая предрасположенность к пьянству есть далеко не у всех. И вот именно умеренное потребление спиртных напитков, оно скорее устранит, уменьшит риск тромбофлебита.
1: Целиком с вами согласен.
0: Вы знаете, дело в том, что я в молодости была пресловутой вегетососудистой дистонией и в острой форме, то, что называется, именно вызванной неврозом. Вот. И на самом деле с тех пор я абсолютно разучилась выпивать даже минимальные дозы алкоголя в тот момент, когда я устала, у меня есть какая-то раздражительность, или же у меня происходят неприятности. Я с удовольствием выпиваю бокал шампанского, вина, рюмочку коньяка в момент, когда у меня какой-то праздник.
1: Я действую так же, поверьте.
2: Для тяжелых моментов есть любимый кот, есть музыка, есть огромное количество дистрессантов.
1: Например, лес есть. Ну, лес — это деревья, где... Ну, ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Во-первых, я хотел... Мне показалось, что вы не ответили на вопрос девушки, которая звонила вам. Она ведь вас спрашивала не про то, что вот у других хорошо, а у меня плохо, а про то, как мне показалось, что вот степень желания, когда слишком сильно хочешь, это мешает или помогает, и так можно ли с этим справиться?
1: Мы же сказали, что если человек замечает успехи других очень и обращает на это внимание, значит, это ему мешает. По-моему, как бы все было достаточно...
6: Нет, все-таки речь идет о другом.
2: Нет, если сам очень сильно хочешь, то, скорее всего, добьешься, если уж не будет каких-то...
6: То есть вы считаете, что это не мешает?
2: Нет, конечно.
6: Что когда вы зацикливаетесь на каком-то желании, оно... Когда вы слишком
2: сильно стараетесь,
6: то оно...
2: Ну что значит зацикливаешься? Сидишь, хочу, хочу, хочу, хочу.
6: Да.
2: Сколько ни говори сладко, а халва сладко во рту не будет.
1: Вот, например, если человеку 70 лет, и он хочет стать летчиком, вот, возить людей, то это, естественно, нереально. А вот если ему 20 лет, он еще может стать летчиком. Просто нужно, извиняюсь, оторвать задницу от стула, пойти туда, где учат на летчиков, поступить туда любыми путями и выучиться, понимаете? А не сидеть и не говорить себе, хочу стать летчиком, хочу стать летчиком. Вот,
6: ну, может
1: все.
6: Быть. Но у меня, в общем, еще есть к вам вопрос свой уже. А вот когда не можешь с собой справиться, вот знаешь, что этого делать не надо, и того делать не надо, и третьего делать не надо, если ты хочешь чего-то. И как-то себя выручить и спасти уже, когда никаких надежд не остается. Я не только любовь имею в виду, а вообще.
1: Угу.
6: Вот не справляется человек с жизнью.
1: Я думаю, что вот это, наверное, нам ответит Татьяна Невская, вернее, вам на этот вопрос, потому что как бы ей приходилось сталкиваться. Спасибо. Спасибо.
0: Вы знаете, если человек не справляется с жизнью, то значит, у него у самого не хватает сил справиться с этим своим состоянием. И тогда ему, безусловно, надо обратиться к специалисту, обратиться к человеку, который ему поможет выйти из этого состояния. Потому что на самом деле то, что вы называете «не справиться с жизнью», это, я в этом абсолютно уверена, это временная ситуация.
1: Это, а вдруг это начало большой депрессии?
0: Это временная ситуация. Это может длиться год, два, три, семь лет. Но рано или поздно обязательно изменяется ваше отношение к жизни. И вы начинаете находить в ней столько другого, что у вас уже не возникает проблемы не справляться с жизнью. Не справляться с жизнью — это на самом деле временная проблема.
1: Вот обратите внимание, да, конкретный пример — это европейцы. Они начинают вот жить только где-то лет в 60-65, начинают путешествовать, ездить по миру. Вот. А до того они, как правило, все находятся в состоянии медвежьем, в состоянии спячки, внутреннего копания, или же ходят тупо на работу, едят окорочка. Вот. Так что пример Европы в данном случае является положительным.
2: Еще очень часто бывает, что запросы человека, его вот эти самые мечты пресловутые, они подсмотрены из-за чужого плеча и взяты с чужого плеча. Потому что для одной женщины 5 любовников – это легкое развлечение, абсолютно никакая не нагрузка. Она будет скакать из постели в постель, не путать имена, будет интересно и для каждого, и будет получать от этого удовольствие. Совершенно нет повода ее осуждать, это дело каждого. И этих мужчин, и этой женщины. А для другой, и один постоянный спутник, это дикая тяжесть, потому что ей нужно там 70% времени побыть одной.
1: Или наоборот, она всех их любит любовью.
2: Одна женщина может быть начальником, другая женщина может быть только домохозяйкой. Точно так же, как для кого-то физические нагрузки – это способ впрыснуть в кровь кучу адреналина и других тонизирующих веществ. А для других это просто средство впасть в депрессию от того, что заставили пробежаться. И, может быть, стоит пересмотреть все свои амбиции именно с такой позиции, нужно ли тебе, или просто так положено, так у подруги, так в кино, или так мама велела. Очень часто люди бегают за чужими целями, тратят на это огромное количество лет. Если им вдруг удается это получить, они понимают, что это там абсолютно было не нужно, они и силы угрохали, и годы угрохали.
1: И нервы.
2: Не добились, да, того, что нужно было на самом деле им. По-моему, вот эта вот проблема-то в основном в этом стоит. А если есть какие-то проблемы, которые стоят, и их надо решать, то нужно себя обманывать. Говорить, что я вообще никогда не буду есть колбасу или курить. А вот сегодня не буду, еще 5 минут не буду, еще 10 минут не буду. Потому что все глобальные такие заявления хороши тем, что они никогда не выполняются. Значит, надо себя обманывать потихонечку.
1: Вот у нашей программы есть один друг хороший, я не буду называть его имени пока, но он очень известный стилист. Вот, он недавно признался, что на самом деле вот он добился всего, у него есть собственный дом, мод здоровый и так далее, и там масса манекенщиц, то есть денег просто, как говорится, куры не клюют, там машины дорогие. Вот он сидел в этой машине там на заднем сиденье, чуть ли не рыдая, говорил, ты знаешь, моя мечта, это на самом деле было быть водолазом. Вот я, говорит, сейчас бы отдал бы все, чтобы стать простым водолазом. Вот, но уже не могу. Поэтому иногда бывает, что достигнутое является гораздо большим, чем мечта.
2: У него, видимо, аллергия от вот во время
1: шерсти животных.
2: Оверлок, когда работает, там, да, летят, да, мельчайшие частицы, шерсть. Он теперь не сможет работать
1: видимо,
2: с аппаратом.
1: Видимо.
2: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте. Из-за вас все ночью. Интересная передача. Я бы вот что хотела сказать вот по поводу вопроса девушки, вот, которая очень там желает, что-то не получается. Вы как специалист, разве не знаете? Вот, ну, я, в общем-то, там занимаюсь, так сказать, стараюсь тоже, в депрессии бываю, но помогаю. Много литературы по психологии читал, нетрадиционной. Есть такое, желать не, как бы желать не желаю. Вы можете вот это немножечко на эту тему подсказать девушке, что это такое? То есть я, поскольку я не специалист, поэтому я не могу так... Но я понимаю, что я сейчас сказала.
1: Угу.
7: Вы меня поняли?
0: Да.
1: Спасибо, спасибо за звонок.
7: И еще вопрос один.
1: Да.
7: Вы вот в своем центре не используете нетрадиционные методы?
1: Ага, спасибо, спасибо.
7: Спасибо.
1: Ну, давайте сперва Татьяна вот ответит на вопрос, касающийся «желать не желаю».
0: Никогда не надо давать чему-то возобладать над вами. Когда вы чего-то очень сильно хотите, это становится для вас... Это
2: сверх
0: может стать,
2: идеи.
0: Да, для вас сверх идеи, манией, кумиром. И вы уже перестаете быть сами собой, а вы становитесь просто рабом вот этого желания. Поэтому
1: угу.
0: Отказаться от желания, как бы отогнать его, освободиться от него... Делать его, но освободиться от его власти.
2: Сделать это можно очень просто. Нужно любую большую задачу разбить на много-много маленьких последовательных задач и упереться в решение каждой малюсенькой задачи, как бы забыв о том, ради чего все это делается.
0: Я еще хотела сказать вот о девушке, которая звонила о том, что можно не справиться с жизнью. Знаете, я всегда думаю о том, что жизнь – это бесконечная возможность выбирать другой вариант. Когда ты, ну выбирать, например, откусить это яблоко и посмотреть, что получится, или не кусать это яблоко, посмотреть, что получится. А самоубийство, оно, к сожалению, не отрезает возможность посмотреть, что будет, если не совершить самоубийство.
1: Да, и поэтому... я целиком согласен с вами. Это правильно.
0: Ты лишаешь себя того, что дает жизнь.
1: Да вообще некого, это...
0: некой воли собственной и собственного выбора.
1: Любой суицид — это непочтенно просто.
2: Инвариантность — суть свобода, а свободу далеко не каждый может вынести и ищет в указах далеко, часто далеко не там, где нужно бы их искать.
1: Целиком согласен с вами, целиком. 203-19-22, еще у нас есть совсем немного времени, поэтому если у вас назрели какие-то вопросы к нашим гостям, спешите, задавайте их. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
8: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
8: Вот позвольте мне вам возразить в одном вопросе. Вы говорите, что и вот сейчас надо для того, чтобы там добиться что-то такое, через сверхъестественное сделать. А не получится. Вы посмотрите, к чему мы пришли. Вот у меня племянник, доктор наук, получает там каких-то 300-400 тысяч. И работает грузчиком у своего однокашника по школе, который 7-летку закончил, двоечник. Вот, у того мерседесы, дворец построил себе и прочее. Говорите, вот хочешь в летчики, давай в летчики. А что сейчас летчик? Если раньше летчик получал прилично, был очень хорошо материально обеспечен, сейчас летчик получает как уборщица, да еще... Не вовремя, не каждый месяц получает зарплату.
1: Понятно, извините,
8: сейчас,
1: извините,
8: все, минутку,
1: извините.
2: Ваш вопрос... Дело в том, что у нас ваш... социальная направленность сегодня.
1: Извините, но я хотел бы ответить на вот на немножко спасибо вам за звонок. Дело в том, что как бы в данном случае я, конечно, очень сожалею за такую правду, но тем не менее, значит, нужно равняться на эту семилетку, потому что я хочу сказать, что заработать Мерседес тоже с тупым рылом не получится. Для этого нужно что-то уметь. И, видимо, доктора учили, ну, каким каким-то, видимо, вещам, которые, может быть, устарели или что-то. То есть, если его знания не пригодились, то это проблема института, который он заканчивал, его личная. То есть, нужно быть гибким прежде всего. И второе, опять же, тут я слышу, опять же, эту нотку. Семилетка, мерседесы. Ему этот мерседес не в банке выдали, уверяю вас. И если он еще дает возможность вашему родственнику заработать, нужно сказать спасибо, пап, спасибо, не увольняй меня. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Простите, пожалуйста, да. Вы мне позволите еще раз обратиться к вашей гости?
1: Конечно.
9: Когда я говорил о школах, я вовсе не хотел показать свое зазнайство, знание. Я бы не сидел до 4 часов ночи и жадно не слушал ваших гостей. Но когда происходит все время путаница в понятии таких простейших, как симптоматика, симптоматика, как понятие определение, что такое искусство, что такое любовь, хотя глубинная психология говорит, что любовь — это идеальное «я», а бывает какие-то злокачественные образования, как страсть. Вы понимаете, это меня немножко волнует, ну, добавляет какие-то приятные минуты. И я прошу прощения, если я обидел вашу гостью. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за звонок. Ну что, Татьяна, я думаю, вы как бы...
0: Вы знаете, вы меня абсолютно не обидели. Вы совершенно правильно сейчас все сказали. Действительно, мы стараемся как можно больше упрощать, чтобы наша передача была
1: понятна
0: для простых людей. Это вы извините, пожалуйста, если я вас чем-то обидела, ни в коем случае не хотела задеть вас ни как человека, ни как специалиста.
1: А еще я хотел сказать, что наши гости, они, в принципе, принесли с собой огромное количество материалов, своих разработок, но именно я попросил их провести этот разговор в более упрощенной форме. Вот не потому, что я как-то недооцениваю уровни наших радиослушателей, а просто потому, чтобы не утомлять, именно вот не грузить вас какими-то совсем уж серьезными профессиональными вещами. Поэтому тут есть и мой, скажем так, какой-то, может быть, недосмотр. Вот. Но я думаю, что те, кто не особо искушен в этой области, о которой мы сегодня говорили, они получили все-таки какие-то знания, я надеюсь, какое-то удовольствие от этого. И я сожалею, но время нашей беседы неумолимо подходит к концу. Я, наверное, поблагодарю вас за то, что вы сюда пришли. Дальше следует длиннющая такая телега из обычных слов. Вот. Надеюсь, что мы еще с вами неоднократно увидимся. И желаю успешной работы вашему центру «Приют из раненой души». Спасибо.
2: До свидания.
0: До свидания.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас были Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют из раненой души». И в заключение я хочу поставить вам песню, под которую, я думаю, заплакал бы даже сам Гитлер.

0: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И я так вот в несколько необычное для нас с вами время представляю гостей нашей сегодняшней студии. Кстати, они сегодня пришли по вашей просьбе. Вы все помните, что вы тут приходили и баллончиками с краской нам все стены исписали, и письма присылали, и телеграммы. И так я с радостью приветствую в нашей студии кандидата биологических наук, ведущего, ставшего уже достаточно популярной мной, в том числе очень любимой программы «Диалог о животных», Ивана Затевахина. Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте, Саша.
1: Естественно, человек, который сидит рядом с Иваном, обладает весьма интересной профессией. Профессия распространенная достаточно, но нужно отметить, что я не ожидал, что и в таком месте, как телецентр Останкино, это же второй мозг, второй Кремль, вы понимаете, да? Есть такие люди. Это Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Она является руководителем массажного центра, который находится непосредственно в телецентре Останкино. Вот, Иван, вы не так давно появились на наших экранах, сразу завоевали. Я начинаю с комплиментов, поскольку Маргарита приходила, Иосифовна, и просила, чтобы как-то все было по более-менее выдержанному шаблону. Но эти
3: только я забыла сказать здравствуйте. Вернее, Саше, вы мне не дали времени. Здравствуйте.
1: Ну, это ничего страшного, да.
3: Понятно.
1: Программа ваша, действительно, это я искренне говорю, единственное, что может оттянуть даже меня в воскресный вечер, когда я, приходя отсюда...
2: В каком смысле этого слова?
1: Ну, я лежу, всячески подтягиваюсь, и мне мои штатные массажистки делают массаж под эту программу. Ну, единственное смотрибельное, то, что сейчас находится, на мой взгляд, на нашем телевидении. Не знаю почему, может быть, потому что вы не кривляк, как вот многие ваши коллеги. Скажите, пожалуйста, что вы нашли странного?
2: Вы биологов имеете в виду?
1: Вот у вас там есть Кузнецов-биолог, да?
2: Зоолог.
1: Зоолог. Он перенял, в частности, всю вашу манеру поведения. Поэтому даже очень спокойная манера поведения мы в данном случае можем назвать тоже кривлянием. Вот какой, например, если человек приходит и начинает с кого-то копировать его действия, его слова, то значит он теряет свою какую-то, свои повадки. Или что ты там трогаешь, ты это все. Это я, извините, нашему референту. Да. Так вот, как вы нашли наше телевидение изнутри? Вот как вы пришли, увидели эти коридоры, были ли вы напуганы? Что происходило в вашем мироощущении в тот момент?
2: Да, собственно говоря, ничего не происходило, мое мироощущение, потому что, ну, я как-то не рассматривал телевидение как какое-то вот средство показать себя людям вообще-то, поэтому никаких изменений в моем мироощущении не происходило. Я просто пришел и стал работать, и мне как бы это сразу понравилось. Сидел с мамой.
1: А скажите, пожалуйста, вот, Иван, дело в том, что со многими вашими коллегами, телевизионщиками, как их принято называть, происходят порой странные изменения. Но мало того, что их даже внешние данные как-то форматируются под размер телевизионного экрана. У кого-то лицо становится шире, у кого-то уже, да, у кого-то квадратным. То есть происходит некая адаптация. Но и мы очень часто начинаем замечать некоторых личностей, вот, тусующихся в разных модных клубах и так далее. Понимаете, грозит ли это вам или нет? Потому что все-таки есть такое слово, оно мне очень не нравится, как телезвезда.
2: Вот, вы меня пугаете просто.
1: Да, вот я вот очень счастлив, что вы, так сказать, адекватно реагируете на данное выражение. Но тем не менее, ведь очень сложно существовать, вот, видимо, в таком формате и как-то не блистать на раутах.
2: На раутах?
1: Да.
2: Да как-то времени на рауты не остается, в общем-то.
1: Ну, вот у ваших коллег, например, вот у Андрея Егорша, умно и горячо любимого, который ежедневно тоже делает программу «Пресс-экспресс», находится время. А у вас вроде как раз в неделю часовая мощная программа. Но
2: тем... Да в тупик меня ставить этим вопросом про рауты.
1: Хорошо, то есть пошлите факс, пожалуйста, Маргарите Евсеевне, чтобы не пускали господина Затевакина ни на какие вечеринки модные.
3: Ну, у меня другой вопрос, на самом деле. Дело не в раутах. Дело в том, что я вот иногда по роду своей службы читаю газеты. Ну, эти газеты нам нужны, чтобы делать массажи. Они
1: да,
3: к нам приходят.
1: Там же у них
3: да.
1: есть ртуть, безусловно.
3: Ну, ртуть, конечно, мы натираем наших клиентов ртутью. Нормально, чтобы они вес сгоняли там, ну и так далее. Вот я читаю очень часто газеты.
2: Вот перед выставками как... обычно клиентов
3: да, да, да.
2: натирают,
3: это как, да,
2: чтобы
3: это как
2: шерсть
3: собак,
2: блестела.
3: Кошек. Все правильно. Так мы так с людьми поступаем. Это нормально, согласитесь, нормально.
2: Вы про людей, я просто вырубился, я извиняюсь.
1: А помнится, еще раньше женщины красили себе специально волосы алюминиевыми расческами, чтобы, вот делал, чтобы волосы чернели. Помните, было такое?
2: Так, да,
3: ну,
2: да.
3: Это понятно, но я на самом деле не про газеты.
1: Так нет,
3: я,
1: масса же еще пословица есть замечательная. Если баба из бани вышла, а на пятке у ней кленовый лист, то родит она пятерню и так далее. Но это я что-то тоже не о том.
3: Так вот эти газеты, которые приходят нам, чтобы мы нормально работали, и людей как бы не расчесывали, там, ну, массажировали после этого. Вот, я ни разу в течение года, пока Иван ведет программу, я не ошибаюсь, да, год или год с небольшим, я ни разу не видела ни одного интервью.
2: В данном формате год, а вообще-то 5 лет уже.
3: Да?
2: Да.
3: Ну вот не знаю, вот ни разу с Иваном, не то, что он на раутах вообще не засвечивается, просто нет даже ни одного интервью. И мне просто вот непонятно, как человек мог сохранить вот как бы себя тогда, и вообще, как человек появился на телевидении. Потому что известно, что у нас на телевидении работают родственники, друзья, там, дочки, мужья и так далее. Ну, просто так туда не попасть, но вы же знаете,
2: это точно,
3: Саша.
2: Это точно, вот. Я тоже по блату попал.
3: И вдруг, хорошо... Иван – кандидат биологических наук, это понятно. Но много кандидатов биологических наук. Там Донов,
1: Маргарита
3: Педро и так далее.
1: Вы не горячитесь, да. Вы ближе к теме.
3: Ну, ближе к теме.
1: О чем речь-то?
3: Так я и хотела спросить, как Иван попал на телевидение?
1: Ну, он же сказал только что по блату.
3: Так нет, ну, а хотелось бы по расширению?
2: Ну что ж, дело в том, что я с детства дружу с таким человеком по фамилии Саша Гуревич. И в свое время...
3: И мы с ним тоже работали.
1: Безусловно,
3: настолько одному.
1: Безусловно, да. Очень веселый человек.
2: Веселый человек и, скажем, вот, ну, короче говоря, благодаря его, как бы, продюсерскому видению, вот, мы часто встречались, разговаривали, я ему рассказывал разные байки про животных, экспедиции, в которых я там был и так далее. Он спросил как-то раз, а не хочешь ли ты попробовать себя на телевидении? Я сказал, что давай попробуем.
3: А страшно было первый раз?
2: Было страшно не сама работа, потому что я уже к тому времени, на самом деле, уже работал на телевидении, и я вел на 6-м канале, была такая передача, в качестве консультанта про собак. Вот я там рассказывал «Домашний ковчег», если я не ошибаюсь, она называлась. Вот. И мы, значит, там я рассказывал про собачек, но это все было достаточно несерьезно. Поэтому телевидение мне не страшило как таковое, как вот взгляд в экран какой-то. Вот люди сейчас пугаются, в камеру смотрят и пугаются. Мне это было не страшно. А вот делать передачу профессионально было страшно, потому что ответственность была большая. Но мы с Сашей сели, он нарисовал там разные блоки туда-сюда, как все это делается, ну и все, дальше поехало.
1: Нужно ведь очень серьезно в данном случае сильно любить вот те предметы, о которых вы рассказываете. К примеру, вот ваш...
2: Тараканов.
1: Да, да, безусловно. Это что же...
2: Лягушек, бабочек.
1: А почему вот с таким сарказмом сказали тараканов? Я, например, наблюдая за их повадками, нахожу их весьма замечательными. Вот некоторые не любят ворон, обычных городских ворон. Я считаю, что это замечательно.
2: Главное, правильно, любить объект своего исследования, я с вами согласен. Вот я всегда зоологам беспозвоночных задавал такие вопросы. Ребята, вот объясните мне романтику вашей профессии. Есть ли в вашей профессии романтика? Вот.
3: Иван, а я вам хочу пожаловаться на самом деле. Саша очень не любит маленьких собачек, особенно левреток. У него даже песня есть такая «Вчера я покакал левреткой». И он очень не любит собак и кошек, и вообще никого.
1: Нет, кошек более-менее ладно, а вот все то, что произведено руками человека, пусть даже человек там генетик какой-то, и является уже даже не мутацией, понимаете ли, а вообще каким-то...
2: Вы овцу доли имеете в виду, я не понимаю?
1: Совершенно верно.
2: И что?
1: Не нравится мне это, понимаете. Мне
2: биологии не нравится.
1: Я как-то
3: да. Собачки не нравятся.
1: И собачки, производство, вот это все не очень мне нравится.
2: Мне пора уходить, что ли?
1: Нет, что вы. Вы пока посидите. Я вот о чем хотел спросить. Совершенно недавно, вот, по-моему, в воскресенье, вот на дысь, да, как это говорится, у вас в эфире вот был человек, который принес, скажем, живого крокодила. Вы как-то так очень насторожны, это был живой очень момент в передаче, спросили так, а скажите, а куда он, дескать, смотрит. В вашем взгляде чувствовалась тревога, и как-то вы потом так отодвинулись на кресле.
2: Не, на самом деле нет. На самом деле тревога была по другому поводу. Вернее, не тревога, а работа мысли. Дело в том, что у него... Ну, вот представьте себе, что у вас глаза смотрят не на меня, расположены не в плоскости, да, а вот там уже, примерно там же, где ваши уши.
1: Ну, как у птицы.
2: Да, вот меня тоже всегда волновал вопрос, как же, собственно говоря, фокусируется у них картинка. Вот, и мы с Заулгом Кузнецовым, на которого вы несправедливо наехали, замечательный человек, вот, и вообще хороший, и все остальное. И ученый настоящий, кстати сказать. Вот, в отличие от многих ученых, каковы себя именуют учеными. Но дело не в этом. Вот, и поэтому я долго соображал, вот, как этот вопрос построить, куда он смотрит, как, стоит ли рассуждать. Но поскольку я так понял, что мы уйдем далеко довольно в этих рассуждениях, я вот эта вот работа мысли титаническая, она отразилась на моем лице, и вы это приняли за напряжение. В принципе, дело в том, что я... Крокодил-то небольшой, сильно он покусать, конечно, не может, но просто вся картинка, конструкция, декорации, вообще вся запись в этот момент будет сорвана. Поэтому мы стараемся обезопасить себя от каких бы то ни было эксцессов в эфире. Но в том случае крокодил был абсолютно безопасен, потому что его держал...
1: Ну, он достаточно крепко.
2: Его, да, он держал его достаточно крепко. К сожалению, не вошли в окончательную редакцию. Вот моменты титанической борьбы с этим крокодилом мы вот там вдвоем запихивали в мешок.
1: Это когда уже назад
2: отправляли. Да, когда назад и доставали там его вообще втроем.
1: В чем прелесть прямого эфира? Вы знаете, я помню, как-то в какой-то детской программе, тоже связанной с животными, привели голубей, которые должны были вот умилять, дескать, детей, их мам и бабушек.
2: Да, я понимаю.
1: И они стали прям активно размножаться на столе.
2: Размножаться, ладно.
1: Помните,
2: я думал,
1: это? Да. Ну, это тоже они все делали. Вот. Но, тем не менее, не было ли у вас идеи вот такие, ну, уподобиться, так скажем, Джеки Чану, и какие-то рабочие моменты затем издать на кассете? Ведь он кого только не приносит. Вот только птиц не приносит, об этом отдельный разговор. Неужто ни у кого в Москве не водится тукан, экзотическое животное? Я думаю, что многим было
3: интересно. Так это же не прямой эфир, насколько я понимаю, как телевизионный работник массажа.
1: Да.
2: Дело в том, что вот обычно самые классные моменты... Вот, например, был момент, когда я работал у Гуревича в передаче «Доброе утро», к сожалению, безвременно почивший передачи. Но, в общем, ту же самую рубрику делали с домашними животными, и там был удав, который меня укусил. Укусил он меня в подбородок, но это было не самое страшное. Было самое страшное то, что он меня с ног до головы обгадил всего. И вот этот самый замечательный момент, который происходил, в тот момент, когда удав меня укусил, все операторы в рассыпную брызнули в разные стороны. Или вот случай хрестоматийный. Вот вы насчет интервью говорили, а, по-моему, о нем раз, наверное, несколько в газетах писали, как наш режиссер Марышев, Андрей, мой верный соратник, боролся с медведем. Вот. И в той ситуации то же самое, оператор выскочил из пространства, огороженного трехметровым забором и железными воротами, закрытыми. Вот он стоял, а его уже нету. И это, к сожалению, никак вот это вот дело не отразилось. Но там еще много было смешных моментов, на самом деле, до того.
1: Вот я узнаю кое-что новенькое. Вот заходил только что человек, назвался Карлсом.
2: Да.
1: Карлосом. Да, вот он спросил, Иван просил его передать, чтобы он передал. Иван, не обиделась ли та женщина, которая принесла вам на передачу кота, вы, пощупав его шерсть, спросили у нее, не из этого ли меха шьют каракулевые шубы? Я, честно говоря, не помню такого момента, хотя некоторые ваши, вот, ну, скажем так, высказывания, они, ну...
2: Ну, да. Вы знаете, я никого не стремлюсь обидеть в нашей передаче. Насчет каракулевой шубы, ну, вряд ли я спросил ее так в лоб, что вот, дескать, вот из ваших кошек шьют шубы, понимаешь?
1: Ну, вы, наверное, в обход как-нибудь, дескать, да, вот, ну... так вот... Ну, дабы как комплимент.
2: А потом, вот, уважаемый слушатель, дело в том, что иногда гость, который приходит, он настолько увлечен как бы тезисами, которые у него заранее написаны в голове, то, что он должен сказать, что он никак не может раскрепоститься. Поэтому такая как бы шутка, она... человека расслабляет. Она
1: кстати, заметно, вот, извините, что я вас перебил, заметно, что с некоторыми вот людьми, приносящими вот, животных, вам очень тяжело, и вы как-то вот в одиночку спать, это представляете, вот они у вас там в эфире, ну, минут 10, да, там, это максимум даже, бывает меньше, а вот ко мне иногда, ну, вот, на всю ночь приходит человек, вот сидит и молчит, я у него спрашиваю, ну, ты расскажи что-нибудь, он не бельмес вообще.
2: Я думаю, что он вот зато показывает, понимаете?
1: Безусловно. Вот, и мы транслируем, распространяем видео, все сегодня тоже на видео будет издаваться. Кстати, вот о видеоматериале. Меня немножко тревожит, как все-таки патриота, да, эта тема достаточно серьезная. Вы используете вот как материал, как видеоряд, все-таки иностранный сериал, по-моему, японский, да, если я не ошибаюсь, вот, ну, о животных.
2: Англо-японский, так скажем.
1: Да, который, ну, действительно очень мощно отснят. А вот закончится он. И что же тогда делать? Неужели мы потеряем любимую на сегодняшний момент всеми программу о животных?
2: Ну, я надеюсь, что нас слышит генеральный продюсер российского телевидения Александр Акопов, который как бы этот сериал достает и вот, и достает вообще сериалы нам, и вообще был как бы одним из идеологов вот такого вот формата передачи, и я надеюсь, что он примет надлежащие меры, когда этот сериал закончится, и у нас будет другой, я надеюсь.
1: А не проводили ли вот какой-то свой внутренний такой служебный маркетинг на тему того, реально ли сейчас вот собственными силами такой же сериал сделать вот с советским режиссером? Ну, ведь раньше как Дроздов, он же опирался и на вот...
3: Да, у нас был Сгуриди, на самом деле. Да,
2: если найдется, ну, да, да. Во-первых, для этого, кроме, конечно, людей класса Сгуриди, для этого нужен еще человек класса Сороса, Рокфеллера, Дюпона там и так далее. Вот. Потому что это, на самом деле, эти сериалы, это сложнейшая штука, это дорогостоящее такое мероприятие. Я вас уверяю, что это снимается очень кропотливо, тяжело, и период подготовки. Я думаю, что... Ну, я, например, представляю, как они снимают, и всего рассказывать вам не буду. Вот, но... Очень тщательная подготовка идет к этому сериалу. Очень много денег затрачивается, много экспедиций, много камер, много специальной техники используется. Поэтому просто у нас это в финансы все упрется. А
1: вот. Есть ли у вас вот какая-то обратная связь с вашей аудиторией? Вообще существует или
2: да,
1: нет?
2: Да, нам пишут письма.
1: В основном, наверное, предлагают себя в гости со своими животными.
3: На телевидении только сумасшедшие. Я, опять же, как работник

0: начала нашего разговора, как мы эту тему не раскрыли, ваше ровное отношение ко всем вот этим явлениям, это есть высший профессионализм, на ваш взгляд? Или вы так действительно вот любите всю природу, начиная там от этой вот змеи, кончая бизоном? Вы же ко всем относитесь очень ровно. Вот там ни теплоты в голосе не прибавите. То есть нельзя сказать, что вот господин Задевахин любит птиц, к примеру, потому что нет, в этот момент глаза его теплеют. Вы вот одинаково всегда.
1: Даже не знаю, что и ответить. Вот. Ну, давайте мы тайну какую-то сохраним.
2: Ну, кого вы больше всего любите, скажите?
1: Больше всего я люблю собак, обезьян и дельфинов.
2: А кошек не любите?
1: И кошек я люблю тоже.
2: Жалко.
1: Тоже
2: птиц.
1: Больше всего.
2: Жалко.
1: Птиц я птицами люблю любоваться.
0: О, птицы, это есть цвета.
2: А я открою вам секрет, Саша больше всего любит птиц. У нас, да, вообще орнитолог, второе, да, образование у него орнитологическое.
0: Совершенно верно. Еще, что меня тревожит, это такой, ну как тревожит с хорошей точки зрения, как-то я неправильно высказался. Но в общем смысл в том, знаете, когда вот сидишь, что-то смотришь, да, и чувствуешь, что что-то не то. Что не то, ты никак не можешь понять. Потом я сформулировал, после почти что года регулярного будущего вашего зрителям, я понял, что у вас нет рекламы мерзотной, которая перебивает вот все это. То есть...
1: Не, у нас реклама есть, она перед гостем в студии у нас обычно идет, да? Реклама, да.
0: О, как.
1: Да.
2: Вы, Саша, не врубайтесь в телевизионное, ну,
0: извините,
2: производство.
0: Извините, извините, Маргарита.
1: Ну, как, ну, реклама, она вообще не от нас зависит. Вы понимаете, что это как бы реклама, это она идет там через рекламные кампании, там, телевидение, каналы, они сами ставит там куда-то чего-то, какую-то рекламу. А без рекламы, ну, понятно, что мы ее не любим, реклама. Но без нее жить-то невозможно, потому что это единственный источник дохода в телевидении. Это надо понимать. Вот. Это я опять серьезно говорю. Да?
0: Вы знаете, вот сейчас, будучи прибывая сюда, вот на свое рабочее место, значит, подъезжая, я увидел, как вот по Новому Арбату, это, кстати, второй раз, в прошлом году я это видел, тут ходят три конька, на них вот катают людей, они цокают подковами. Вот. И вот только что прям при мне чей-то вот там джип-эксплойер, прям лошадь пнула, выбила все фары ему там ногой. Вот.
1: Вы меня обрадовали чрезвычайно.
0: Да, я так, ну, думаю, что же за хозяин, так обидно, отогнал лошадь, говорю, кыш-кыш. Но тем не менее, вот такое использование чисто сельскохозяйственных животных в городских условиях, там, вот вас как все-таки биолога, как гуманиста с большой буквы, понимаете ли, не тревожит?
1: Нет, не тревожит.
0: Меня, в принципе, тоже. И что это я спросил? Но, тем не менее, вот не собираетесь ли вы в вашей программе делать какие-то конкурсы, викторины? Мы вот, например, постоянно в нашей проводим там, дарим шишки металлические, ну, имеется в виду, вот, как еловые настоящие, вот, ну, как призы дарим, сами вытачиваем и дарим еще. Вот. Или вы все-таки вот оставите такой консервативный, очень мягкий стиль?
1: Ну, я думаю, что пока нам особо менять ничего не надо в передаче. Вот. Совершенствовать ее надо. А вот так вот, как стилистически, я думаю, что не надо.
2: А вот можно мне, как телевизионному работнику, несколько так, с такой стороны, ну, чисто такой телесной, да? Поскольку, ну, массажами я занимаюсь, задать такой вопрос. Как-то это очень странно. Например, вот Константин Эрнст, он тоже кандидат биологических наук. И папа у него тоже кандидат. Почему как-то запланили экран какие-то кандидаты именно биологических наук?
1: Ну... У него папа академик, вообще-то.
2: Ну, хорошо, но все равно биологических наук.
1: Ну, наверное, да. Почему биологи?
2: Да.
1: А вы еще забыли такого замечательного, ну, кроме Дроздова, да, есть замечательный биолог.
2: Мы его зовем просто Дроздилло. Ну, так его все зовут.
0: Не знаю. Вот она, кстати, я, не обидится на меня Ивановна, считаю, что вот программа Дроздова вот, в мире животных, она тоже очень замечательная.
2: Вот, кстати, хотя вот, я хотела спросить странно, по поводу спора, да, Саш? Мы хотели тоже узнать.
0: Да, дело в том, что мы заметили следующее, что вы, ученые, очень не любите друг друга, и порой у вас доходит даже до драк. Вот у нас очень много ученых мужей приходит в программу, бывало тут даже вцепится в свои бороденки, и давай там спорить на тему Густава Малера или Чехова, там, чертежами друг друга пинать. Вот мы, например, люди-музыканты. Я вот играю музыку. Мы объединяемся, делаем совместные проекты. А у вас же должна быть все-таки жесткая конкуренция с господином Дроздовым. У него, конечно, фора. Время он, опытен, он привлекался.
2: Особенно по поводу названия.
0: Да, да. Вот как вы уживаетесь?
1: Мы уживаемся прекрасно. Дело в том, что Николай Николаевич Дроздов был моим руководителем, когда я писал диплом на географическом факультете университета. И с тех пор мы уживаемся прекрасно. Мы еще и раньше уживались хорошо в экспедиции.

0: птицах, где он нас учил определять птичек по голосам. Вот, и так далее. Рассказывал массу замечательных историй. И любого моего однокурсника разбуди, он сразу воспроизведет некоторые из баек Николая Николаевича. И так что нам с ним делить нечего. Я его безмерно уважаю. И самое главное, что мы выступаем все-таки немножко, мне кажется, в разных амплуа, несмотря на то, что делаем передачу о животных. И он, и я.
1: Есть еще третья программа о животных, которая, ну, меня лично сразу заставляет делать кнопочный пощелк в другую сторону, в реверсивном направлении. Ее ведет эстонский «Молчит». Называется она «Эти странные или смешные животные».
0: Уже не эстонский мальчик, там уже...
2: Да, там уже Макс Леонидов.
0: Да, и мы там снимались с Гуревичем, кстати сказать, играли в эту передачу.
1: Ну, а здесь, да, в данном случае, по-моему, если вы вот в своей программе все-таки искренне хотите донести до людей вот какую-то информацию о том или ином животном, о том или ином экзотическом, не побоюсь этого слова, уголке, у вас это хорошо получается, это опять не комплимент, а я вообще не смотрю диапроект. Если смотрю, то без звука. Исключение, как я уже сказал, выше составляет ваша программа и еще парочка. Называть я их не буду. Одна и главный актер — это «Дорожный патруль». Что вы хотите, Маргарита, и все?
2: А я знаю про вашу программу еще одну любимую. Как потому вы? Что вы там выступаете композитором.
1: А, ну это я смотрю без звука. Да. Так вот, в данном случае, когда мы говорим вот об эстонском мальчике, то ведь это использование животных в корыстных целях. Также, например, когда присылают всяческие материалы вот в этот сам одному режиссерам, вот, ну, другие вот эти все, да, то есть, заметьте, самые беспроигрышные сюжеты — это с грудничками и с животными. То есть,
0: действительно так, да.
1: Вот как вы вообще считаете, не стоит ли как-то вот, кроме спецпрограмм, запретить использование данных образов, я имею в виду грудников,
0: ну, животных. Я думаю, надо в Думу писать просто.
1: А мы пишем постоянно. Кстати, а вот вы последний раз о чем писали туда?
0: В Думу?
1: Да.
0: Ну, я, например, стихи писал... свои послал.
1: Да? Да. А я вот писал, знаете, меня вот дико взбесили вот цвет вот этих люков, которые прикрывают дороги, коричневые. Я предложил, чтобы
2: черные,
1: их отдали под граффити.
2: Черные.
1: Нет, нет, сделать белый. Вот, чтобы их перекрасили. Но, как ни странно, оттуда ни ответа, ни привета. Я, кстати, предлагаю нашим уважаемым по телефону 203-19-22 дозвониться в прямой эфир, если у вас получится, если у нас будет настроение, и спросить о чем-нибудь Ивана Затевахина, который ведет программу «Диалоги о животных». Ну, а я вот, в свою очередь, хотел еще затронуть тему, чтобы уж сразу так... Вот, люди, которые приносят вам животных, вот гости вашей программы, вы сами как-то их отбираете, звоните им, либо вот они так предлагают себя, или вот это штат какой-то, или это один и тот же переодетый человек.
0: Ну, так, дежурная телевизионная шутка была бы только за бабки.
1: Вот. Да, конечно, да.
0: Но на самом деле у нас есть специальный человек, который этим занимается. Он вообще всем у нас занимается. Это режиссер наш Андрей Марышев. Вот и он как бы откуда-то находит вот раз самых разных людей. И часто ко мне мои друзья-собаководы приходят. Друзья.
2: А скажите, пожалуйста...
0: Сейчас, но не всегда.
2: Иван, а вот перед эфиром вы их массажируете?
0: Ну, у нас нету штатной единицы такой. Вы услуги свои предлагаете?
2: Да, конечно. Да. Как говорит Саша. Да, конечно.
0: Ну, знаете, вот... Сейчас пока у нас как бы с финансированием не очень все просто, но я возьму на заметку.
2: Спасибо.
1: Вы знаете...
0: Животных, я так понимаю, чтобы...
2: Да я и людей, все. И животных. А чем они отличаются? Ничем.
1: Иван, тут снова заходил Карл, шепнул мне. Я тут подтвержу. Это я слышал сам и вспомнил, честно, это было. Он попросил Карлс быть вас все-таки до конца откровенным. Вспомнить того мужчину с бородой, у которого собачий питомник про МГУ.
0: Да-да-да.
1: После того, как он к вам привел своего пса, вы в награду выложили ему...
0: Искал Тарел Варламович, кушайте на здоровье. Да,
1: и сказали, кушайте, назвав имя и отчество. Не помню его имени, как он на это отреагировал.
0: Ну, мы с Тарел Варламовичем, слава богу, давно знакомы. Он на это отреагировал сугубо положительно и понял меня.
1: А вот что касается...
0: Это
1: собак. Ну, понятно, да. Что касается...
0: Шутка, понимаете?
1: Да. Да. Вот, кстати, ваше отношение, когда человек как-то отождествляет себя с животным со своим или с грудничком. Чаще это у молодых мам, у которых уже токсикоз полнейший. Вот они говорят «мы». То есть, к примеру, я тут иду по коридору, выходит у нас одна молодая мама и говорит: «Вы знаете, Саша, мы только что так хорошо покакали». Я такой на измену. Я думаю, что ж такое? Потом выяснил, что она имела в виду грудничка. А также с собакой.
0: У вас собак есть у самого?
1: К счастью, нет. Вы знаете, я...
0: Я понимаю, Саша. Да. Дело в том, что вот это еще не самое среди собаководов как бы удивительный случай, который вы рассказали. Дело в том, что, ну, вы, наверное, не сталкивались просто, но я вот одно время гулял с своей собакой, давно, лет 12 назад, и в такой компании, где не только обсуждалось, как покакали, но цвет сравнительно со вчерашним, и что привело, собственно говоря, к такой форме, цвету и даже иногда запаху. Вот это обсуждалось на полном серьезе все. Так что собачники — это люди особые, и за это их нельзя, мне кажется, корить.
2: А в вот, отличие от мамочек.
0: А мы не очень с вами разговаривались вообще?
1: Нет, ну совершенно. Сейчас мы послушаем еще звонки. А вот что касается рыб, ведь никто же не говорит про рыб «мы». Это такие же любимые существа. Или про цветы, там, «мы с цветами». Вот почему-то именно собак, кошек, а то есть теплокровных. С птицами тоже никогда так не общаются. Вот,
0: как, с птицами общаются.
1: Ну, не говорят, но тоже видал, «мы». Есть такое, да, «мы», да. Дескать. Да. Кстати, недавно я вот в газете «Из рук в руки», моя любимая чтиво, я только читаю сейчас за газету «Из рук в руки», там сам дописываю рукой объявления свои на свободных местах, читаю с утра, удивляюсь, ух ты, и мое напечатали. Ну, как-то надо жить, как-то вот в обществе быть. Вычитал такое объявление: продается ворон ручной говорящий.
0: Ну, ручной работы.
1: Ну, нет, прям живой. Ну, и безусловно, ручной работы. Вот меня как-то это покоробило. Как же можно продавать друга ручного? И сможет ли ворон этот, если, например, я его приобрету, полюбить меня? Ну, в смысле, вы понимаете?
0: Глаз не выклеит, я, ну.
1: Да, то есть ему по барабану, кто за ним ухаживает.
0: Нет, я думаю, что нет.
1: То есть эмоционально он все-таки будет чувствовать перемены.
0: Конечно.
1: Вот как вы посоветуете, вот стоит ли туда позвонить и выкупить ему его? Может быть, все-таки там уже совсем ему грустно.
0: Ворону-то?
1: Да.
0: Ну, решайте это сами, Саш. Это дело совести каждого.
1: Правильно, советы давать, битым быть. Ну, послушаем. Телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас кандидат биологических наук, автор и ведущий программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин и массажистка ТВ-центра, главная массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Это Монмаранси?
1: Ну, да, безусловно, да.
3: Ой, как я рад, что дозвонился.
1: Вы уже... только не волнуйтесь, потому что, по-моему, вы очень волнуетесь. Может, вы успокоитесь и потом перезвоните?
3: Да нет, на самом деле-то я спокоен.
1: Да нет, мне кажется, очень как-то волнуетесь.
3: Это вам только кажется.
1: Да, ну давайте не будем спорить. Задавайте ваш вопрос.
3: Вопрос мой адресован Ивану Затевахину.
0: Слушаю.
3: Скажите, будьте здоровы. Иван, когда вы делали репортаж о пауках-птицеядах где-то там в Южной Америке, видимо. Вот, вы встречались с индейцами Пиароя, да?
0: Вы мне льстите, да, слушай.
3: Пробовали вы галлюциногенный препарат, который они используют для общения с духами?
1: Ну, спасибо, спасибо. Да, насчет наркотиков вопрос прямо-таки.
0: Мы против. Дело в том, что, к моему глубокому сожалению, с индейцами Пироро общался другой человек, а не я.
2: То есть вас с Сенкевичем, видимо, перепутали?
0: Нет, там передача была про это, действительно, но общался безымянный англичанин или японец, который снимал эту серию «Сурвайвала», естественного отбора.
1: Вы вот сказали в самом начале нашей программы, что вы как-то тоже периодически ездите в какие-то экспедиции.
0: Ну, это было давно, да, когда я был ученым.
1: Но это студенческие были какие-то...
0: Нет,
1: что вот, где вы побывали, что вам вот самому удалось повидать? Что вы привезли оттуда?
0: Все, что вы знаете, Иван Игоревич, везде-то вы побывали.
1: Да. Да.
0: Дело в том, я работал длительное время в Институте океанологии. Просто у меня...
2: С Городницким?
0: С Городницким на одном этаже, да.
2: Какая
0: я не знаю, помнит ли он меня, потому что
2: какая
0: я тогда был просто...
2: Это бард такой городницкий, да. Саша, как не стыдно.
1: Извините, пожалуйста, Маргарита Евсеевна, к сожалению.
2: Я его тоже массажировала.
1: Простите, Ивановна, вы тоже как-то любите вот песни под гитару?
0: Да, я люблю песни под гитару, но вот друзья мои сидеть рядом со мной в этот момент не любят.
1: Ну что же, еще телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы к Ивану Сативахину. И вот какое у вас промочество, ты не выговоришь, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло? Алло? Нет, вы как-то очень волнуетесь, по-моему. Или человек, знаете, как бывает, на пути к телефону жует что-то, и жадность такая, он типа думает, успею, пока вот подойду, да заглотну. Раз, а не рассчитал, жимчель устной, у него вот эта каша такая, и он вроде проглотить нельзя, и выплюнуть стыдно. И вот он ей бурчит, думает, сейчас вот подождут. Нет, времени у нас немного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Добрый вечер.
1: Говорите, пожалуйста, погромче, уважаемый. Вас как-то очень прискорбно слышно.
4: Да. Ну вот, и вот, добрый вечер, Рубинштейн там кто-то у вас.
1: Да, есть такой.
4: Или Шварцблат, что ли?
1: Ну, есть. Спрашивайте, о чем вы хотели узнать?
4: Вот. Меня зовут Михаил. Вот, значит.
1: В общем, Есыл, я так хотел, видимо, спросить о том, как у вас вообще со связью, там, реально ли у вас как-то там, видимо, дозвониться вам на какие-то там ваши координаты. И вообще же, вроде как, в телецентре масса отключенных сейчас телефонов. Вот, например, у массажистов отключили, я иногда так бывало захожу, у них отключили. Вот как вообще сейчас чувствуется ли в деле телепроизводства вот, программ последствия вот, моего большого спора? Я ж поспорил, что доведу за неделю доллар до 15, потом выше. Сейчас на понижение спорю. То есть я думаю, через недельку где-то до 15 я его понижу.
0: А у вас как сказывается?
1: Нет.
0: Ну, понятно. Ну, нас немножко сказался.
1: Сказался. Ну, да. Вы уж извините меня.
0: Да ничего.
1: Конечно,
0: бывает.
1: Немножко.
0: Бестактные вопросы, конечно, задаете. Да. На редкость просто.
1: Исыл спросил, я перевел.
0: Я понял.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
5: Это вас Карлос приветствует. И все-таки, Иван, хочу вернуться к тому коту. Вот этому худому на лицо.
0: А это не ваш кот был?
5: Нет, вот женщина передач. Спросили у нее, не агрессивен ли он. А она вам ответила, что он самый добрый. А вы переспросили, не из всех членов семьи он самый добрый. Вот, она так напугалась. Но, конечно, это очень замечательно. Я восхищен вами вообще. С удовольствием смотрю вашу передачу. И большое спасибо Александру,
0: вам
5: что
0: спасибо.
5: Он пригласил вас.
1: Да забудьте. Это знаете, как когда дарят что-то на день рождения, и человек прям чуть ли не со слезой в глазах, так типа дарю, вот, ну, к примеру, вот, дарю вам, Иван, этот букет роз там, и так далее. И вы тоже так принимаете его, у вас прям слезы на глазах. Вот так спасибо, а он вам, да забудь. Ну, обычно так...
0: Ну, нормально.
1: Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
6: Здравствуйте. Вот, Иван, вы ответили по поводу того, кто у вас, кто к вам приглашает гостей. А вот сюда, кто вас пригласил, радиостанции Александр? Потому что он давно действительно хотел вас пригласить и жаловался на то, что нет связи с вами. Вот как вы сейчас сюда оказались?
0: Меня нашли. Александр меня нашел.
1: Да.
0: С помощью, если не ошибаюсь, Маргариты Рубинштейн.
1: Безусловно.
2: Ну, потому что я делала просто массаж Ивану и давно его знала.
0: Меня, между прочим, жена слушает.
2: Ну, так массаж. Ну,
1: вырежу кусочек.
0: Да, это надо порезать. Потом вырежу. После эфира порежем, дадим по-другому.
1: Скажите, Иван, вот вообще все-таки хотелось бы так немножко определиться. Ну, понятно, собаки там, да, вот. Там, как любимое животное. Вот что касается более экзотических видов. Вот если бы вы, например, были безумно богатым человеком, вам бы там пришел бы
0: давайте
1: человек...
0: Давайте помечтаем.
1: Да. И сказал бы я вам...
0: Говорите, Саша, говорите.
1: приятно, да. Я вам даю, дескать, кучу просто, там, мощную кучу денег американских. Вот. С тем условием, чтобы вы открыли зоопарк собственный, назвали бы его там, например, Узы Тевахина, да. Вот. Какое бы вы первое животное туда поселили, вот, как бы вы его устроили? Наверняка вы ездили где-то, видели, какой зоопарк мира вам больше всего нравится. Я вот везде, где не бываю, посещаю зоопарки, даже в других городах нашей страны, потому что за границу меня, ну, вы знаете, все не выпускают. И после того случая я, к сожалению, не мог, не могу, и ничего, да. А вот что касается вас.
0: Ну, я думаю, что, наверное, я бы, может быть, сам бы там первый бы поселился, если бы было много денег, а вокруг уже, да, там вот жил. Ну, а дальше там мы бы посмотрели. А что касается зоопарков мира, то с этим в бытность мою океанологом происходили разные коллизии. Вот, и в результате некоторые стесненности в средствах или средствах. Значит, вот ограды разных зоопарков мира я видел, а внутрь попадать не доводилось, за исключением Сингапура и крокодиловой фермы тамошней и зоопарка. Да, он производит колоссальное впечатление.
2: А мы вот с Александром, между прочим, даже были в зоопарке
0: бывали,
2: Катманду.
0: Бывали в Сингапуре, Александр?
2: И мы в Катманду
0: в
2: были.
0: В Катманду бывали. Понятно. Нет, нет. Ну, это нормально тоже.
1: Ну, в Катманду так меня пронесли мимо, вот прям практически.
0: Вы, наверное, на гору какой-то там несли рядом с Катманду.
1: Я нет, я просто ходил. Да я с трудом помню эти моменты, понимаете.
0: Понятно, как-то. Ну, это нормально. Это от привыкания к высоте, адаптации нужна.
1: А понимаете? Там не высоко, там наоборот, в низине и душно.
2: Там
1: очень,
2: просто
1: да.
2: Очень...
1: Нет, нет, это совершенно не подумайте о том, что показывает Маргарита Евсеевна. Скажите, пожалуйста, вот масса людей все-таки приходит, хочет узнать о вашем детстве-то босоногом. То есть, как вы в школе, вот каким в школе был Иван Затевахин? Наверное, в общем, дрался много.
0: Сейчас, да.
1: Кнопки хорошо, учительницам, наверное, подпарывал.
0: Хорошо, что ребенок, дети спят. Вот, могу рассказать все. Учился средне, да, вел себя плохо.
2: А как же кандидатом-то?
0: Кандидатом, ну, когда интересно стало учиться, стал учиться. Это всегда со всеми происходит. И стал кандидатом, вот.
1: А скажите, вот вопрос несколько.
0: Кнопки,
1: такой.
0: Да, кнопки любил подложить.
1: Я тоже, я даже коллегам тут иногда подкладываю.
0: Здорово.
1: Бывало, подложишь и смотришь из-за угла, из этой двери. А они-то знают, что уже я подсмотрю.
0: А мелом? Стул мазали?
1: Мы делали такой, знаете, йодит азота. Это когда то ли в йод добавлялась азотная кислота, то ли наоборот, появлялись кристаллики такие, которые, будучи высушенными, взрывались при прикосновении малейшим к ним.
0: Да, это вот мы этим... Но это уже в более зрелом возрасте. Да. Я так с курением боролся в Институте океанологии. Вот там с одним замечательным человеком, инженером Малышевым, вот так вот друг к другу. Он меня подрывал, я ему сыпал разные химические препараты в пепельницу, в результате у него там...
2: Пальцы оторвались. Столб...
0: Нет, пальцы нормально. Так как на здоровье.
1: Вот скажите...
0: Мы с ним
1: вот,
0: много веселого.
1: Вот у вас так вот там вот написано, там, зоолог Кузнецов.
0: Да, кандидат биологических наук.
1: Да.
0: Добавлять.
1: То есть, вот, а почему? То есть это какая-то ирония. То есть, ну, к примеру, я вот пролистываю свою любимую газету «Из рук в руки», просто смеялся. Там инженер Давидов. Ну, дескать, кого спросить. Вот такой возврат куда-то вот к...
0: Ну, у нас вообще нет. Это давняя история. Ну, конечно, элемент иронии. У нас был такой биоакустик Баранов, когда мы работали в Институте океанологии. Он при определенных обстоятельствах, когда его забрали в отделение милиции, значит, в городе Архангельске, если я не ошибаюсь, на вопрос, кто ты, мужик, он ответил гордо: биоакустик Баранов. Вот с тех пор это, значит, повелось. Зоолог Кузнецов и так далее.
1: Вопрос немножечко не в тему, не в кассу, но тем не менее. Как вы думаете, почему...
0: Хотя вот... такой специальности нет. Я понял, что моя шутка повисла в воздухе, смысл этого ответа. Я понял. Такой специальности нет на свете. биоакустик.
1: Биоакустик. Почему же? К нам приходил. Или он был самозванцем?
0: Понятно.
1: Ну, он, знаете...
0: Но дело в том, что это такой раздел биологии. Есть один из там людей, вот, занимается изучением акустических сигналов животных. Вот. Это называется наука биоакустика. Вот. Но таких биоакустиков специальных их нету.
1: Нет, есть люди, которые занимаются простуком тушек животных. Вот, вот так вот, пальпация.
0: Или, да.
1: Вот.
0: Перкуссия.
1: Их шутком, да, перкуссия. Вот да. Их называют шутком.
0: Это патологоанатомы, наверное.
1: Нет, они по живым стучат.
2: Это перкуссионисты.
0: Вы уже говорите, по тушкам.
1: По тушкам. А тушки, это тушка, это же как это, телесный болван.
0: Считаете, живые тушки?
1: Я живые. Я, например, считаю, что и мы с вами обладатели трех прекрасных такой, да. Тушек. Потому что ведь тушка — это что? Это скафандр, вы согласны? А управляет им жижка мозговая специальная, которую можно, в общем-то, взять и переместить в любую другую тушку, что и делается перманентно матерью природой. И там ежи, и си-энергия.
0: Ну, я привыкну постепенно. Так да. Сразу много информации.
1: Как вы думаете, вот женщина-врач, женщина-секретарь.
0: Это Лена Малышева, вы имеете в виду? Программа здоровья. Женщина.
1: Да, пусть Лена, да. Женщина-историк, женщина-ученый и женщина-певица.
2: Я бы попросила.
1: Почему не певец? Вот,
0: не понял.
1: Ну вот женщина-певица, вдруг неожиданно. Вот непонятно, почему везде они как-то берут себе такой мужской приоритет в профессии, а как певица, так вот певица. Почему-то женщина не певец. Ну, например, спросят у этой у Маруси Черненковой.
0: А вы попробуйте в женском роде врач.
1: Врачиха, певица,
0: ну, вы, наверное, секретарша. Вы, наверное, здоровый продавщица. Человек абсолютно, если вы можете сказать женщина-врачиха.
1: Могу, позволить. Я могу все что угодно сказать. Кстати, кто придумывал? Вот вы знаете того человека, который придумывал правила вот разговорные какие-то, их устанавливал? По-моему, это делал кто-то, кому
0: Пушкин.
1: Был...
0: Нет.
2: Тушкин, кстати, Александр Тушкин.
1: Тушкин. Ладно, давайте послушаем телефонные звоночки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте. Вот вы правильно что сказали. Гости. Здрасте.
7: Вот не здрасте, уважаемые здрасте. Гости. Я рад, что звонил.
0: Здрасте.
7: Я хотел задать вопрос такой. Как вы относитесь к естественному отбору у людей?
0: Положительно.
7: Спасибо.
1: Пожалуйста. Да... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
8: У меня такой вопрос, гость. Вот вопрос. Вот скажите, пожалуйста, сейчас в некоторых средствах информации прошло сообщение, что к нам завезли мадагаскарского шипящего таракана. И вот что будет, если вот эти шипящие тараканы с нашими, так сказать, как вот популяция создадут они? И второй вопрос. Можно ли животных делить по национальному признаку? Вот в американских фильмах кошку там зовут Кири-Кири и так далее.
1: Угу.
8: Спасибо.
1: Спасибо. Кстати,
0: я
1: петух.
0: Против деления животных по национальному признаку. Нет, я интернационалист.
1: Немцы-то они, вот как они, к примеру, там петуха, вот им кажется, но они же немцы. Вообще пиво пьют с баварскими сосисками. У них совсем другой менталитет. Они же каски с рогами носили. Тут пришли в Россию закабалить ее, а попали в результате и на деньги, и на Польшу, и на все. Да, ну, кстати, у него беда же.
0: Конечно.
1: Вот, они, например, а все из-за чего? Потому что они воспринимают крик обычного петуха не как вот русский кукареку, они кикирики его вот так воспринимают.
0: Понятно.
1: То есть, это все-таки... Поэтому в данном случае мы можем, например, говорить
0: особенно
1: птица немецкая.
0: Особенно с утра, да. Птица
1: немецкая или птица русская, там, или английская птица. Но национальность как-то, мне кажется, присутствует.
0: Национальный колорит у птицы?
1: Да, да, безусловно. Все-таки, мол, просто как-то люди об этом не задумываются, но вот ведь в каждом государстве, на каждой территории своя промышленность, да, свои очистительные сооружения, значит, своя атмосфера.
0: Может, мы про тараканов?
1: Да, про тараканов это интерес, тоже мадагаскарский весь. Видимо, речь идет о поставке данного товара живого на птичий рынок.
0: Ну, это я, так... я думаю, что не знаю даже, чей брат журналист, но не наш, сделал как бы на этом деле публикацию изначально. То есть, как бы журналистам ведь нужен информационный повод. Вот он был, значит, что завезли тараканов. Дело в том, что эти тараканы — это стандартная кормовая база для разных змеюк, плазов, ужей. для всевозможных других животных, в том числе млекопитающих, очень многих кормят. Это очень удобные такие животные. Значит, с нашими они скреститься не могут. Вот. Если вопрос, как бы я отвечаю, если вопрос был задан серьезно. Вот. Потому что любой любитель животных, который держит, он понимает, в чем, что такого не может быть никогда. Скрещивание с рыжими тараканами. Нет, этих мадагаскарских.
1: А расширение мадагаскарской популяции неожиданно здесь.
0: Это милые, милые, весьма симпатичные животные, очень ярко окрашенные, размером примерно в полуказательного пальца.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси сегодня автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук Иван Затевахин, и также руководитель массажного центра, который дислоцируется в Останкино, Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Ваши вопросы вы можете задавать нашим гостям по телефону 203-19-22. А пока вот что меня волнует, Иван, оскуднение флоры и фауны все-таки на ваш взгляд происходит, или вот мутанты растений, мутанты животные, мутанты птицы каким-то образом все-таки компенсируют исчезновение вот древних видов? Не является ли в данном случае мутация, простите за каламбур, панацеей?
0: Это я думаю.
1: Да-да.
0: Ну, если серьезно, то, конечно, нет. Оскуднение происходит, животных становится меньше, растений тоже. Вот. Ну, что тут еще скажешь?
1: А вот не предлагал
0: тут
1: ли...
0: Тут шутить невозможно на эту тему.
1: Безусловно, безусловно. К тому же в такой серьезной
0: с любовью не шутите, как вы знаете.
1: Да, да.
2: Иван, а вот скажите, пожалуйста, вот те самые защитники животных, окружающей среды и так далее, как зеленые...
0: От вам окружающей среды.
2: А вам не кажется, что это мафия на самом деле? Потому что зеленым кто-то может платить, а кто-то может не платить. Те, кто не платит зеленым, как раз для зеленых являются врагами, а те, кто платит...
1: Маргарита Евсеевна, вы путаете. Мафии платят все. Не бывает такого, чтобы мафии не платили.
2: Ну, хорошо, коррумпированная организация, скажем так.
0: Зеленые? Я думаю, если кто из них слушает, он сейчас веселится сильно. Вы бы видели тех зеленых, и я думаю, что вопросы были бы у вас сняты.
2: А может, зелеными они называются, потому что, допустим, любят марихуану. Она тоже зеленая. Почему они зеленые-то?
0: Вы считаете, что это ориентация особая, да? Поэтому они зеленые.
2: Да.
0: Есть разного цвета люди. Вот. Да нет, ну это... Как вам? Это борцы за идею в основном. И я среди зеленых непорядочных людей не встречал. И, ну, вообще-то они себя зелеными-то не считают. Они по-другому, по-всякому себя называют. Это разные и, защитники природы.
1: Кстати, не существует альтернативы, что весьма грустно и
0: зеленым,
1: показательно.
0: Да,
1: да зеленым. Ну, это и показательно. А вот меня все-таки интересует, вы знаете, как любознательного молодого человека, юношу, я бы сказал, явление все-таки мутаций вот среди животных, нас окружающих. Не было ли у вас вот такой идеи, и возможно ли такую идею воплотить вот в гостевом вашем часе? Вот,
0: мутанты?
1: Да, чтобы были животные мутанты.
0: Ну, все мы немножко мутанты. Дело в том, что мутации-то, они же происходят постоянно. Вы, как орнитолог по второй профессии, должны это знать.
1: Да.
0: Вот, в организме. Иначе не было бы изменчивости такого понять в биологии. Поэтому все мы мутанты на этом свете. Угу, на этой земле. Виноват.
1: Да, ну да. На этом свете, да. Да, на этом, да, совершенно, совершенно верно. Ну, я предлагаю 203-19-22, звонки в студию, ваши вопросы Ивану Затевахину, соответственно, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте.
0: Вы заметили, что вот чем дальше мы с вами разговариваем, тем глубже и философичнее становятся наши диалоги?
1: Безусловно. Здравствуйте. Животных. Вы в прямом эфире. Говорите, алло. Пожалуйста. Да, да.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Мне как студенту биологического факультета было бы интересно, знаете, проходил ли он практику на СБС, а какой случай оттуда он помнит, помнил он с тамошним хирургом Панютиным. Спасибо.
1: Спасибо. Что такое СБС?
2: Что такое СБС? Это СБС Агро. Это банк такой.
0: Нет. Во-первых, я заканчивал... С Панютиным я знаком. Географический факультет я заканчивал. Отделение, кафедру биогеографии. Я зоогеограф вообще по специальности. Вот. На станции на ББС я не был. На Белом море я бывал многократно и помногу. Вот. Как сказал Панютина, знаю.
1: Вот скажите, пожалуйста, волнуют ли вас какие-то, скажем так, политические события, происходящие вот в стране и за рубежом? Вот, к примеру, меня, например, постоянно зовут на какие-то сборища. И вот беспокоят меня из Бангладеш, тоже там приходят.
0: Главное, не расчесывать уже. Нет, давно Василий Иванович нам оставил наказ такой.
1: Да, постоянно смазываю его и всем показываю.
0: Вообще, я считаю, что главное не расчесывать. Вот когда смотришь телевизор,
1: ну, про политику. Вот на ваш взгляд, вот когда огромное количество людей, да, в массе своей, ну, физически здоровых, собираются и начинают как-то там заниматься либо пикетированием, либо размещением демонстрационных каких-то лозунгов, это является все-таки аномалией или нормальной реакцией человека на какую-то вот, на какое-то ущемление его прав? Удавалось ли вам самим принимать участие в забастовках, там, например, играть в «Анну Каренину»? Ну, это все мы играли, да. Не только же в «Индейцев», в «Анну Каренину», но Маргарита Евсеевна даже.
0: Да, это заметно по ней.
1: Да. Так, нельзя так со своей тушкой Маргариты Евсеевны. Беречь надо тушку все-таки. Детство, детство, а вот оно, когда сказалось-то. А? Да. Как у вас с этим, с социумом, каковы ваши отношения?
0: С социумом? У меня отношения асоциальные, я бы так сказал. Вот. Людей не понимаю. Я думаю, что любой человек... Ну, ситуации разные, понимаете, по какому поводу? Вот когда демократы ходили и, значит, митинговали, вот, удивительные были сборища интеллигентных людей вместе, вот, которые что-то требовали, они хотели что-то изменить и так далее. Это все можно было понять, потому что это была в этом какая-то идея, вот, и от их действий действительно что-то изменилось. А люди, которые ходят и вот... бастуют, перекрывают рельсы. Ну, что они могут изменить? Ничего не могут изменить. Главное, что они могут в данной конкретной ситуации, в отличие от той, когда демократы, им деваться-то некуда было, собственно говоря, вот, кроме как выразить свое отношение к режиму протестом. А люди, которые сейчас ходят, они могут спокойно взять кирку в руки и зарабатывать не здесь, а в 3 километрах правее от этого места, где они, значит, бастуют. Вот. И, в общем-то, я думаю, что, что касается Москвы, то вообще, мне кажется, что человек труда, во всяком случае, работу себе здесь найдет. Поэтому я думаю, что бастовать дело такое себе дороже.
1: А вот вы наверняка знакомы с
0: учениями. Мы очень серьезные вещи какие-то начали обсуждать. Безусловно. Вообще я не политик, в этом ничего не понимаю. Я сказал свое личное мнение.
1: Вот, оно нам как раз
0: очень интересно. Никого не хотел задеть. Но мне кажется, что надо работать прежде всего хорошо. Когда будем работать, тогда все будут зарплаты получать хорошие. И вовремя.
1: А вы наверняка знакомы с трудами всеразличных философов.
0: Да, безусловно.
1: Например, вот Арнольд Загу. Да, брату, да. Где, в общем-то, разрабатываются те или иные способы и схемы построения тоталитарного общества, империи, да? Вот. И многих вот тех самых демократов очень серьезно отпугивает данные вот философские измышления, данные тенденции. С другой стороны, все люди и сторонники тоталитарного режима, и противники его очень любят говорить, дескать, свободен там, как птица в полете, да? И всячески проявлять свою такую, ну, скажем так, не зависть, а какую-то симпатию к животным, которые, дескать, живут свободно, ни от чего не зависят. Но в том же самом обычном львином прайде мы видим попросту голимый совершенно тоталитаризм мощнейший. Вот, вот видим самого главного их Гитлера, этого вот вождя-самца, который там и убивает, что видно из вашей же вот программы, грудничков там других, понимаете? То есть проясните немножко вот данный треугольник, вот тотализаторный, демократный и вот львиный прайд. Кто из них прав? Как быть-то?
0: Ну, наверное, я не очень как бы доходчиво объяснял зрителям о том, что нет там никакого тоталитаризма. Во-первых, львов в прайде как часто, не меньше 3. просто один из них занят воспроизводством, вот, а остальные как бы его сотоварищи, которые помогают этому...
2: Хозяйству?
0: Нет, не хозяйству, они помогают ему продвинуть свою кандидатуру как бы в самые верхи, то есть они образуют коалицию, что поучительно, вот, значит, выдавливают старого и больного льва, вот, поедают его детей и, соответственно, потом развлекаются с его львицами. Я так говорю, какая-то очень назидательная история, по-моему, да, получается со львами. Вот с ними так происходит. Но дело в том, что как бы там достаточно все мягко. Никого он не диктатор, а что ему, собственно, диктовать и кому? Вот, если его собратья, значит, другие львы-самцы, да, продвинули во главе этой самой коалиции, вот, что он им, ничего он им диктовать не будет, у них уже все заранее сложено и распределено. Они как бы его заместители. Если он, не дай бог, сломает лапу, то они, значит, там его место тут же займут. Тут, скорее всего, воспроизводственная такая. Но есть масса теорий, которые это объясняют, там, и можно родственным отбором и так далее. Зачем интереснее-то, зачем это выгодно товарищам, группе товарищей, которые при этом самом льве попадают в прайд, начинают там царствовать.
1: Вот. То есть, вот, если, например, мы сейчас после вот окончания нашей программы сядем, будем писать, естественно, письмо в Думу, да. Вот, то какую схему, снятую с животного мира, мы предложили бы думцам в плане, вот, так сказать, социального устройства нашего общества?
2: А я хотела просто спросить, Саша, вот мы как бы параллельно, видишь, с тобой, у каких животных на самом деле устройство, вот как бы, я не знаю, там прайда, клана и так далее, больше всего похоже на наше социальное устройство. Ну, это вот разговор, то есть, вернее, вопрос как бы с Сашиным тоже совмещается.
0: Мне передачу не закроют после этого эфира, я не знаю, нет. Я могу много аналогий проводить. Не, ну...
1: Принести принесут.
0: Да. Ну, это трудно сказать. Аналогии с каким обществом, смотря. Вообще, конечно, вот я уже многократно шутил на эту тему. С приматами масса возможностей спекулировать, скажем, на бабуинах, у которых там, у павианах и таких, и сяких, и гамадрилах, и чакмах. Там у них очень много всякого. Вот, и...
2: То есть, может быть, нашим политикам нужно что-то такое вот обучиться чуть-чуть биологии, чтобы все-таки на примере кого-то...
0: Чтобы критично к себе относиться.
2: Ну да, чтобы понять вообще, как все будет развиваться, раз они не понимают,
1: что дальше делать. Резкие перемены мировоззрения. Вот смотрю вот на вас, да, вы такой успокоенный, а к нам вот приходили вот политики, да, так они там, например, смотрят даже на свой же портрет. Вот у нас там галерея висит, и типа так, нет, этот некрасивый. Возьмут его, на следующий день принесут, другой повесят, для красивее ракурс, там автограф покрасивее подправят, детишку свою подсадят. А в глаза злые, такие злые, вот отсутствие гуманитарного образования.
2: Так Иван до конца на вопрос-то не ответил.
1: Да, прошу прощения.
0: Еще раз вопрос конкретней.
2: На мой вы уже
0: госпожа
2: ответили.
0: Ну,
2: то есть вы мне сказали, что все-таки приматы больше всего похожи как бы на людей, поэтому
0: ну,
2: да.
0: Потому что мы сами приматы.
2: Да. Нет, а у Саши был другой вопрос.
0: Волки очень похожи на нас, волки.
1: Говорят, да? Свинки да. Тоже.
0: Нет, свинки у структуры нет, а волки...
2: Капибар.
0: Ну, так достаточно.
1: А стайное вот это.
0: Да, да. Ну, масса аналогий может.
1: Вы знаете, сейчас заходил человек такой очень грязный, с такими с безумными глазами, молодой художник. Он сказал, и вот он о чем хотел спросить у вас. Просит консультацию по такому вопросу. Сейчас он работает над созданием полотна «Ленин, поймавший птицу». Замысел картины таков. Ленин выскакивает из шалаша, хватает птицу за лапы, а она с сумасшедшими глазами пытается вырваться от него. Но проблема в том, что художник не знает, какая крупная птица обитает в водах Финского залива. Не могли бы вы вот ему подсказать породу, тип животного?
0: Ворона, я думаю, надо рисовать. Я или чайку какую-нибудь.
1: С мощнейшей такой, оранжевой лапой.
0: Да, да такой,
1: то есть
0: да.
1: Она украсит полотно таким ярким оранжевым пятном.
0: Ну да, да, наверное.
1: Ну что же, 203-19-22. Ваши вопросы Ивану Затевахину. И, конечно же, если таковые... Извините, я очень болею. Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте. О, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
10: А здравствуйте. Можно о людях спросить?
1: Безусловно.
10: Вот я хочу спросить Маргариту Евсеевну. Пусть она расскажет о своем профессиональном пути. Вот она с детства хотела быть массажисткой. Что на нее повлияло? Вот интересно.
2: Ой, да вы знаете, спасибо. На меня на самом деле как-то странно, я буду говорить сейчас банальные вещи, конечно, повлиял кризис. Честно говоря, я всего 2 месяца работаю массажисткой. Вот до этого я была просто телевизионным работником, не скажу каким. Вот. А в связи с кризисом люди на самом деле стали пухнуть. Вот, и ходить ко мне. То есть я поняла, что люди пухнут и хотят все-таки делать массаж. Потому что, вы знаете,
1: в общем,
2: когда
1: привели
2: все...
1: деньги, желание, да, тебя нет, заработать, деньги.
2: Дело
1: срубить.
2: В том, что люди очень купили много макарон, там всяких вот, ну, запасов сделали, понимаете, и стали их рубать. И прямо на глазах стали пухнуть. А очень много ведущих, которые просто, вот, как вы правильно заметили, как только человек начинает вести программу, он тут же начинает пухнуть. Это не зависит от камеры, от оператора и так далее. Просто человек начинает то ли хорошо жить, то ли от волнения как-то вот.
1: А вот скажите, да, в связи с этим, да, вот Иван,
2: в общем,
1: и, да, да и как, этим, да, к Маргарите, к молодому нашему массажисту двухмесячному, вопрос такой. Вот, вы знаете, не знаю, обращали ли вы внимание, видимо, до вас все-таки вы люди изолированы у себя вот на колоколенке, то есть вы там в башенке сидите и не знаете, что происходит за ее пределами. Людей-то простых вы не видите, с ними не общаетесь, но это я так. Сарказм у меня напал.
0: И жизни мы не знаем.
1: Да, но понял. Тем не менее, ведь люди сейчас все больше и больше выражают недоверие телевизионным ведущим, которых вот показывают по пояс. Вот, например, вас, Иван, тоже. Потому что, значит, сомнения берут следующего плана. Что он там делает под столом?
2: Я
1: может,
2: как раз
1: у него
2: об этом и хотел сказать.
1: Ноги в
2: тазике. Большие...
1: Может, он кукиш показывает там в момент какой-то умной телеги, да, там, когда вот говорит что-то. Да и вообще непонятно. Может быть, попросту он там, извините, там занимается там мастурбацией самой галимой, да? Те же ведущие, которые, как мы заметили, которых показывают в полный рост, да, их не показывают во весь экран в полный рост, а вот из

0: вот у нас один с Маргаритой общий знакомый привез.
1: Ну,
0: да?
1: Самое главное, не иметь никаких интимных отношений с приматами, вот, да, с гориллами,
2: вы знаете, у нас
1: шимпанзе.
2: Вот,
1: тогда вот от любой вот этой вот экзотической формы СПИДа вы будете застрахованы.
2: А вот, знаете, у нас один знакомый привез такую обезьянку, как он мне вот объяснил. Она может поместиться на руке. И
0: да, называется... можно даже назвать знакомого. Он тоже достаточно известный человек, Олег Алиев. Вы наверняка слышали, путешественник. Он был у нас тоже.
2: Да, так вот, он привез обезьянок, которые называются...
0: Лемуны.
2: Карлик, нет, карликовые игруны. Вот вспомнила, игрунки. Карликовые... игруны, да. Он сказал. Игруны.
1: Ну, он не прав, игруны.
2: А, да? Вот, из Южной Америки. И говорит, прям на ладошке могут уместиться. Это правда?
1: Да, ну, конечно, могут. Да. Зачем он их повез, то привез сюда.
2: Ну, говорит, веселые.
1: Ну, вообще, в принципе, в Южной Америке их заводят для того, чтобы они искали вшей в волосах, там с мылом напряжно, сажают на голову, и они там живут. И поскольку для них характерно такое поведение, как груминг, да, вот перебирают шерстку, они сразу из волос там вошку и кушают ее. Вот.
2: И а чем же они тут будут питаться? Значит, специально это все было.
1: Ну, это
2: сделано.
1: Надо Калиеву вопрос задать.
0: Вообще, какие забавные животные, вы знаете. Что-то я прям так...
1: Вот, эти забавные животные.
0: А, во как называется. У нашего эстонского парня. Вот тут Валек заходил, спрашивает, почему вот детям запрещают давить мухоморы, да, и, дескать, объясняют тем, что мухоморы едят лось. Меня, кстати, тоже это всегда удивляло, правда.
1: Мухоморы прекрасно можно из них варить отвар специальный и потом с бубном танцевать около костра. Это давняя народная традиция наша российская. У нас на нашем севере так принято отдыхать. В общем,
0: а давить их
2: это
0: все равно...
2: То есть только нужно знать, как варить на самом
1: да.
2: деле. Деле,
1: надо
2: да?
1: знать, как варить.
0: Отдавить это все равно, что пустить, например, целую упаковку феназепама под каток. Ну, к примеру, это я так как-то когда на это.
1: Ну, феназепам вот... нам чужд, между прочим.
0: Чужд. Целиком.
1: Чужд. Есть, хотя это нашего мухоморы. Производства лекарств, но чужд нам. Вот мухоморы, это нормально.
0: А вот животные, когда они заболевают, мухомор. Вот они как-то какие им дают там успокаивающие средства? Ну, химические я не имею в виду, там какие-то природные, но все-таки.
1: Ну, дают.
0: Дают чего-то, да? То есть,
1: что-то
0: ну,
1: дают.
0: Не феназепам, естественно.
1: Ну, и феназепам дают.
0: Значит, я поеду сегодня вечерком, съезжу.
1: И фенобарбитал дает. Смотрят, чего лечит.
0: Ну, чтобы спали они спокойно.
1: Дает, все дает.
0: Ну что, телефонный звоночек еще, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: То есть говорите, пожалуйста, только громче, как-то вас туго слышно.
3: Ага, хорошо.
0: Здрасте.
3: Как лучше?
0: Да.
3: Вот, Иван, скажите, пожалуйста, вот вы как человек науки, как относитесь... все-таки к проблеме клонирования и ко всем этим генетическим исследованиям.
1: Положительно.
3: Потому что все-таки, на мой взгляд, как ни запрещай, все равно прогресс уже его не остановить.
0: Спасибо, вот. Спасибо.
1: Да дело тут, в общем-то, не в прогрессе. Дело в том, что это, безусловно, его не остановить. Но клонирование, мне кажется, что чересчур много внимания уделил совершенно рядовой, как бы, генетической проблеме и задаче, которая ничем, в общем-то, не грозит. Ну, что такое клон? Да, это же не одно и то же, просто генетический слепок. Это не значит, что это точно такое же животное, там, я не знаю, все почему-то сразу вспоминают научную фантастику, что это какое-то там раздвоение личности, две личности, то есть одна личность, двух животных. На самом деле это не так. Ну, как близнецы есть.
0: Ну, просто тушки.
1: Да, да, вот именно. Совершенно. Поэтому просто была как бы и сенсация, была журналистская сенсация, из которой раздули, политики вмешались у них. Потом и у нас, и, в общем-то, надо людям что-то делать, видимо, в этой жизни. Поэтому из совершенно рядовой, нормальной биотехнической задачи сделали знамя какое-то, неизвестно какого цвета и чье.
0: А вот мы знаем, вы знаете, мы тут недавно провели эксперимент.
1: Вообще, я против вмешательства в биологию некомпетентных людей и, так сказать, резких суждений, которые они потом выносят, и тем более выносят на суд общественности. Вот. И вот история с клонированием как раз это такого рода история.
0: Мы вот провели эксперимент человека, который очень серьезно занимался вот интернетом, да, вот очень серьезно увлекался вот всяческими как раз клонированиями, вот научной фантастикой. Мы решили, как говорится, вернуть на маму землю. Посадили его вот в комнату где-то

0: такого же объема, вот как моя квартира сейчас. То я же в радио играю сейчас, видите, у меня тут под радио оформлено все. И поставили ему, значит, там корыто с землей, маленькое озерко такое с проточной водой. И оставили там, да, несколько козочек ему то отдали, каких-то животных, и оставили его жить там, вот, по-моему, он полгода у нас прожил. То есть объясню, с какой целью. Цель была главной. Как он справится с проблемами утилизации, с проблемами добычи для себя пищи, то есть вот в замкнутом объеме, поскольку земля, она все-таки, мама-то земля, она не бесконечная, то обложить ее всю там шинами, это у меня гринписовские телеги пошли автомобильными, да, там, или сжечь их, это, то есть, ну, не выход, логично, там уже и так все детские вот эти вот площадки в этих шинах. Вы знаете, где-то через как раз полгода, по прошествии полгода, он там, в общем, загадил все это помещение, кост сожрал сырыми, там компьютер у него стоял, он туда не притронулся, и когда он вышел оттуда, он серьезно занялся как раз проблемами утилизации, правда, насильственным способом. То есть он сейчас ходит тоже в Думу, пишет и предлагает регистрировать научные открытия, любые, только при том условии, что в конце обязательно будет пункт, очень главный, о том, как продукт данного открытия в дальнейшем утилизировать без каких-то вот потерь и урона окружающей среде. Вот не кажется ли вам, что когда люди начинают думать там, о клонировании, там, о усовершенствовании чего-то, то здесь им отказывает как раз вот вот эта оптическая тоненькая ниточка, которая, по идее, должна их связывать с детственной мамой природой, с животными. Даже птица не гадит в своем гнезде ведь.
1: Кажется.
0: Да, кажется, я этого не видел.
1: Просили, не кажется, я говорю, кажется.
0: А что мы будем делать?
1: Я думаю, что мы будем серьезно заниматься этой проблемой.
0: Напишем в Думу. Безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
2: Да. Я решил.
0: Да.
2: Вот, тут что-то здесь оборвалась, как всегда. Вот у меня вопрос к вам, Затевахину. Как-то смотрел вашу передачу про Галапагосские острова. Там такая выдвинулась гипотеза, что черепахи приплыли туда на бревнах. Птицы прилетели. Вот есть ли там тараканы галапагосские? И вопрос к Александру. Вы меня слышите вообще?
0: Да слышим, конечно.
2: Вот. Правда, что вы по детской привычке до сих пор на концертах выступаете, стоя на табуретке?
0: Спасибо. Ну, даже это не по детской, скорее, привычке, а в связи с моим естественным ростом, понимаете, уважаемые силы. Вот сейчас я вот и Иван, и Маргарита думают, что я сижу на стуле, это я стою. Вы уж простите. Да. А что касается первого, насчет я не слышал, чтобы черепахи на бревнах приплыли.
1: Ну, смотря какие черепахи, возможно, там. Это была теория естественных плотов, как бы, потому что многие пресмыкающиеся могли туда попасть только таким образом. Вот, не могли же они летать, в конце концов, как птицы. Что касается тараканов, то я думаю, ни один таракан... То есть сейчас там навалом тараканов. В подвид они, конечно, не... И в отдельный вид, по-моему, насколько я знаю, они не выделяются. Хотя, наверное, какой-нибудь галапагосский ученый может меня опровергнуть. Дело в том, что это не столь увлекательный объект, про который можно рассказывать. Поэтому он в нашей передаче выпал из поля зрения. Но мы обязательно обратим внимание и постараемся в ближайшее время рассказать об этих удивительных и милых созданиях более подробно.
0: А вот по статистике, вот вы говорите, вам письма пишут, все-таки что больше всего хотят увидеть люди, населяющие нашу...
1: А вы знаете, пишут не про то, что хотят увидеть. Вот, в основном.
0: В основном учат жить, наверное.
1: Нет, и даже не очень. Ну, это странные такие письма. Так, вот как-то, ну, трудно их классифицировать. Ну, как-то вот спрашивают. Вот бабушка одна спрашивала, что, значит, вот у нее кто-то завелся в сарае, и что делать? Вот крысы, и там как-то нет никакого слада. Вот, уважаемая, дорогая передача, посоветуйте.
0: То есть бытовые такие, да, вопросы.
1: Бывают и такие, бывают там разные.
3: И, Иван, а вы знаете, я вот недавно прочитала в «Новой газете», по-моему, нет, даже в «Литературной», о том, что вот Александр Михайлович Городницкий, это была его авторская статья, все-таки нашел Атлантиду. Что вы можете про Атлантиду рассказать?
1: Ой, я не знаю, правильно ли поняли журналисты уважаемого поэта и еще более, возможно, уважаемого в узких кругах ученых-ученого, потому что он тут ученый с мировым именем, прежде всего. Вот, Городницкий. Правильно ли его поняли насчет находки Атлантиды? Вообще-то он геолог. Вообще-то он геолог, а Атлантиду ищут археологи. Вот. Ну, мне трудно комментировать.
0: Ну, может быть, он в смысле это, лирики знаете, это сказал.
1: Знаете, кто плавает? Океанологи, они ходят. Ходят в моря. Понимаете?
0: Послушаем, послушаем.
1: Просто возмутительно иногда, кто у вас на радио.

0: И я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня Иван Затевахин, автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук, и молодая массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн, которая руководит массажным центром в Останкино. Вот, в данный момент она пытается массажировать мне пальцы на правой ноге. Вы слышите эти звуки. Дело в том, что после того случая у меня немножко скрючило, вот, и я так это отмачиваю здесь, поэтому вы не обращайте внимания на этот тазик. Раньше мы и гостям предлагали тазики, но сейчас администрация запрещает это делать. Я надеюсь, вы не в обиде. Скажите, пожалуйста, Иван, а если бы вам, например, предложили сейчас сделать, ну, в том же ключе, в той же манере, программу вот о чем-то совершенно
1: другом.
0: Диалоги
1: о людях, например.
0: Ну, да, вот о чем-то другом там. Вот что бы вы выбрали? Сказали, вот, ну, нужно для пользы общества затронуть в вашей манере какую-то тему, но не касающуюся вот животных.
2: Да любой.
0: Об автомобилях бы стали?
2: Ну-ка, одно время нам предлагали делать про автомобиль, но это дело надо знать изнутри, я думаю, автомобиль. Я их люблю, конечно, особенно ездить на них люблю, а вот так ненавижу просто вот в них копаться.
1: Поэтому. А я как женщина хотела сделать Ивану комплимент. Дело в том, что Гуревич, это понятно, он, видимо, вас что-то такое вот все-таки нашел. Вас любит камера очень. Это бывает очень редко.
2: Гуревич во мне нашел?
1: Нет,
2: это явно, я его
1: нет,
2: старше, между
1: не
2: прочим.
1: Не Гуревич вас любит, а камера вас любит. Действительно, просто комплимент хочу сделать. Это удивительно. Как человек приходит на телевидение, я как профессионал, в общем, в области телевидения, как телевизионный работник говорю.
2: Я не понял,
1: вот,
2: что
1: большой
2: значит?
1: Комплимент.
2: Спасибо.
0: Ну, то есть, видимо,
2: нет,
0: вы как-то с камерой что-то, видимо,
1: нет, нет,
0: у вас
1: нет, я говорю,
0: что-то
1: комплимент,
0: мутите с камерой, она говорит.
1: Нет,
2: я комплимент говорю. Вы океанологов оскорбили, между прочим.
1: Я одновременно делаю комплименты Гуревичу и вам тоже.
0: Да вы так не волнуйтесь, Маргарита Евсеевна. Вы массируете,
1: Гуревич вас что-то увидел. И потом вас что-то увидела камера и вас полюбила.
0: Вот тут Зотов приходил.
2: Старик Гуревич наш, да.
0: Спрашивал, почему в московском зоопарке стали продавать жареных уток и кур? Может быть,
2: ну,
0: узнаете.
2: Я думаю, что сейчас, в общем-то, московский зоопарк... Московскому зоопарку уделяется очень пристальное внимание со стороны московского правительства, мэрии. Я думаю, что они благодаря неустанной заботе, в общем-то, поголовье кур и уток резко возросло. И я думаю, что излишки вот образовались, и надо их хозяйственно, со свойственной в Москве хозяйственной сметкой, в общем-то, зоопарк, я думаю, умело распорядился излишком своей продукции.
0: Да, их достаточно много. Вот интересуется некто Карлов. Интересный, кстати, вопрос. Существуют ли такие люди, которые за кадром озвучивают животных? К примеру, там, как олень зовет самку, либо там хрюкают, либо там поют.
2: Да это запросто, да запросто.
0: То есть бывает
2: вот,
0: такое.
2: Вы нет, знаете, но... да, я ведь когда-то изучал язык дельфинов, в общем-то, это я для вас говорю, госпожа Рубинштейн, чтобы произвести еще больше впечатлений. Вот. Так вот, я помню заседание нашей лаборатории, когда серьезные дяди с бородами и солидные, с очками, в пылу научного диспута изображали голоса дельфинов и белух разных, издавая самые
1: так
2: необыкновенные...
1: Так они вот так вот...
2: Да, они так делают.
1: Что-то делают.
2: Вот. Если учесть, что иногда вот сигналы белухи носят такие экзотические названия, как крик мартышки или уя-у-у. Вот. Достаточно моего коллеги Щекотова Миши почитать диссертацию, а также его многочисленные научные труды, которые он неустанно писал в свое время. Вот. Классифицировал где-то 1500 сигналов белухи. Вот они пытались это воспроизвести. И достаточно умело, я бы сказал, при некоторые тренировки начали воспроизводить, так что было порой трудно отличить. Идешь по коридору, вот слышишь голоса дельфинов вживую. Вот.
1: Так это очень странно, такие большие животные, вот белухи, там дельфины, а вот кричат так еле-еле.
0: А ну, маленькие, то есть, вернее, вот большие птицы, орел, он тоже так...
2: Так чайки кричат, как вы сказали.
1: Нет, ну...
0: Ну, там, они очень пискливо так...
1: Ну, да, да, большие вот животные вот, пищат.
2: Вот, орлы, когда он орлы. Подавился, вот так, нет, как вы изобразили.
0: Он хотел съесть меня в пражском зоопарке. Я подошел к орлу, орел, у него потекла слюна, он хотел меня съесть и пищал прям вот так.
2: А то задышал он... при этом?
0: Да еще как, у него из съесть, ноздри пена
2: не
0: пошла.
2: Не съесть он вас, если задышал,
0: а
2: то
0: думаете,
2: не съесть.
0: А думаете, что вот как-то... Ну, я вроде так близко не подходил. А вот скажите, к этим диссертациям, о которых вот выше сказали, ведь должны, значит, прикладываться аудиоматериалы какие-то с пленками?
2: Как нет, это сонограммы и спектрограммы. То есть как бы это, как говорил один великий ученый, визуализировали сигналы дельфинов. Вот, то есть делали спектр, спектрограмму. И вот Миш как раз 1500, я думаю, что он мог бы легко попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что такой детальной классификации сигналов животных не делал никто. Вообще он молодец. Жалко, что он сейчас наукой не занимается.
1: Иван, а скажите, пожалуйста,
2: это вот уже
1: есть,
2: серьезно.
1: Вы знаете, ну, есть кланы такие профессиональные, да, там типа клан инженеров, клан киношников, клан телевизионщиков там и так далее. Я наверняка есть клан биологов, да. И вот какие, допустим, любимые анекдоты или какие-нибудь истории, ну, вот знаете, есть чисто профессиональные анекдоты. Вот какой, допустим, вы можете нам, как людям в этой сфере, как бы не вращающимся, рассказать вот анекдот чисто профессиональный, биологический?
2: Ну, биологи вообще, особенно морские, вот такие вот связанные. С морем, да, волчары, я бы даже сказал. Они любят друг над другом подшутить. У нас масса была шуток, но поскольку...
1: Неприличные все, что ли?
2: Были приличные, были не очень приличные. Вот. Но разные были, смешные, хорошие розыгрыши. Это традиция такая вот у нас. Ну, я вот рассказывал о, так сказать, шутливой рельсовой войне, которую вел против меня инженер Малышев, а я против него, отучая его курить. Вот, когда... Вот, ну, рассказывал в начале нашей сегодняшней беседы. Ну, а так вот, чтобы рассказать про кого-то, боюсь кого-то обидеть. Потому что смешно-то обычно людям, которые готовят этот розыгрыш, а тому человеку, над которым смеются, ему
1: так
2: бывает...
1: Нет, так не розыгрыш, а анекдот, порой, допустим, порой, профессиональный,
2: да,
1: какой-нибудь.
2: Кое-где, да.
0: Ну,
2: профессиональный, да, анекдот.
0: Вот Савелий заходил тут. Савелий, хотел узнать, кстати, действительно, многие не понимают различия, вы уж не сочтите там вопрос как-то за нескромный, еще что-то, но тем не менее, чем отличается ишак от осла, наконец, хочет узнать. Вот.
2: Ишак?
0: Ишак. Я просто обычно...
2: Темпераментом, козе... прежде всего?
0: Нет. Вот вы знаете, я вот...
1: Умом, наверное.
0: Вы же тоже автомобилист, да?
2: Да.
0: Я, по-моему, вас видел вчера,
1: а
0: на центре, прям на Садовом кольце. Вы, по-моему, высунулись из окна и очень громко орали в сторону москвича. Ты ишак, ща я тебя там... По-моему, это как раз... Потому что я тоже так часто обращаюсь.
2: Я другой терминологией использую.
1: А какая у вас машинка?
2: У меня старинная американская машина Ford.
0: Да. Ее сегодня лигнула лошадь. Вот так.
2: Это вашу машину лигнула лошадь?
0: Нет, моя машина, она не лигнутая. Она спрятана в надежном месте. Она очень маленькая и залезает во все щели. Да, вот Блумберг тут спрашивал. Я не знаю, правда, я не понял сути вопроса. Не хотите, можете не отвечать. Склонности к тендрофилии свойственны только высшим приматам или также другим видам животных?
1: Это дендро, по-моему, филия.
0: Да, ну тут так прям приходит все.
2: Дендрофилия?
0: Да, я не знаю. Мне даже не стыдно, что я этого не знаю, поскольку...
2: Может быть, дендрофагии?
0: Давайте на всякий случай про это поговорим. Может быть, человек это имел в виду.
1: Нет, а что такое дендро в биологии? Дендро. Есть же какое-то такое?
2: Растение.
1: О-о-о.
2: Растение.
0: Тогда непонятно, значит, применимо к пиратам. Нет. Поедание, что ли, нет, травы какой-то имеет в виду?
2: Приматом.
0: Приматом. Ну, едим же мы укроп,
1: смотрите,
0: петрушку.
1: Дендро,
2: я думаю,
1: филе,
2: может быть,
1: любовь.
2: Он имел в виду капрофагию.
0: Вполне возможно.
1: Нет, дело в том, что, смотрите, мы расшифровали. Дендро, растение, филия – это любовь.
0: Значит, тем самым это, ответили на вопрос.
1: Да, это человек, который любит жевать, допустим, я не знаю...
2: Можно про филодендрию поговорить в крайнем случае.
1: Это человек, который любит к дереву грызть, допустим, или там что-нибудь.
0: Ну, старушки очень часто любят подойти к дереву, исповедоваться перед ним, обнимут его, бывало, в сквере, и получают от него позитивную энергию, кстати. Вы наверняка наблюдали.
2: Да я
0: и
2: сам люблю получить.
0: К дереву, да.
2: Особенно в молодости любил.
0: Бывало, обмотаешься вокруг дерева часик.
2: И, в общем, наберешься, так сказать, энергии, в общем, подкопишь.
1: Наберешься.
0: А вот скажите...
2: Потом можно идти домой.
0: Да, безусловно. Уже так, так...
2: Цветами пахнет, в общем.
0: И вроде так и уже... Правда, кара кое-где налипал, но это...
2: Между прочим, со всеми бывает. Я не понимаю, что вы так на меня смотрите при этом.
1: А у вас было в детстве такое, что вы смолу, вот как бы с деревьев смолу, или особенно вот такая черная смола была, ею иногда покрывали...
0: Дома.
2: Мы ее жевали.
1: Дома, да.
2: Жевали,
1: и мы жевали, потому что жвачек не было, и мы жевали прям так. Да, да. И говорили всем, кстати, все думали, что все-таки зубы как бы чистятся, да? И все говорили, что это вместо пасты, и все такие крутые ходили, и жевали. Это все вместо жвачки.
2: Неповторимый устойчивый вкус.
0: Пластырь
2: не жевал.
0: Обычный медицинский пластырь. Жевали, брали два пластыря, между ними наклеивали лимон, посыпали сахаром.
2: У вас было трудное детство, Саша.
0: Конечно.
1: Это еще деревянные конфеты были, он мне рассказывал.
0: Я хотел вернуться все-таки вот к теме сериалов и их озвучивания. Для меня всегда было странно, как они пишут звук в момент съемки. Ну, понятно, снять животное там как-то особенно...
2: Ну, пушкой пишут.
0: Но все равно такое качество, это же особенно в мощном сериале нереально. Вот добиться качества звука там, когда я смотрю... Смотрю на своем домашнем театре.
2: Саша, а кому это интересно вообще? Я могу рассказать.
0: Сомнения у людей. Ведь вопрос касаемый людей, которые дублируют, озвучивают. Сажу, это кинофильмы дублируют, вы заметили?
2: Да, конечно.
0: И вот этот парень, который говорит, до встречи в дежурной части. Да,
2: это прекрасно. Я его тоже очень люблю.
0: Я этот момент себе заметил.
2: Дежурной части. Интересно, мне очень хотелось...
1: А я даже знаю, он меня массирует.
2: Двусмысленность этого вопроса, который он задает зрителю.
0: И ведь он всегда в конце
2: кого
0: каждой программы
2: встретить,
0: он
2: типа,
0: шутит. Он ведь шутит в конце каждой программы.
1: Вы заблуждаетесь, на самом деле. После массажа он всегда тоже мне говорит «до встречи».
0: В дежурной части.
1: Да, да.
2: Что он имеет в виду, давайте ему напишем. Вообще, замечательная передача, мы ее очень любим и так далее. Но
0: пусть пояснит.
2: Да, пояснит.
0: Что он имеет. И, кстати, женщин он своих тоже научил это же говорить.
2: Они так одеваются элегантно, мне очень нравится. Вообще, такой цветовой передач.
0: Ну, прекрасно. Вот насчет дублеров. Вдруг это люди озвучивают всех животных, вот эту их возню и так далее. Люди-то уже не верят, вот зритель не верит, понимаете, оригиналу. Раньше как было, приходит видеокассета, да, наверняка вы тоже застали эту пору, и вот когда там был прекрасный, вот гнусавый переводчик, что он сейчас покойный уже, но тем не менее, это же замечательно.
1: Кто покойный?
2: Несколько было.
0: Ну, один самый гнусавый, живой, средний гнусавый, уже, к сожалению, покойный. Вот, и еще один остался. Их было три моих любимых, остальных не берем сейчас в счет, да? Но, тем не менее, они переводили с сознанием, с расстановкой, чувствовали атмосферу фильма и как-то, не придавая своих эмоций, оставляли, так сказать, зрителю право воспринимать эмоции, происходящие на экране. Потом появились дублеры, которые вот своими дебильными актерскими голосами практически изувечили весь мировой кинематограф. И вот опасения у зрителей, что вдруг и животных тоже озвучивают чересчур, так скажем, темпераментно какие-то вот специальные люди.
2: Я думаю, нет таких людей.
0: Вы же только что сказали, что вот ученые в коридорах спорят. Может быть, как-то они...
2: Ну, там... дельфинов же они... Когда дельфинов голоса, да, там может быть... Вот, может быть, может быть.
1: Иван, а действительно существуют такие люди, которые могут...
2: Особенно их локации, вот, знаете, наверняка 150 килогерц, вот человек сидит и долбает, вот. Кефаль может заглушить иногда так, что она кверху пузом всплывает.
1: А действительно есть такие люди, которые понимают все-таки язык животных, нет? Или это как-то...
2: Ну, я, например,
0: да? Я тоже понимаю, нет,
1: ну,
0: на самом...
1: ладно, Саша, что, ладно, Саша.
0: Ладно, между прочим, по-грузински филе. Филейная часть.
1: Дайте мне серьезно спросить, на самом деле. Действительно, вот есть люди, которые понимают язык животных.
0: Ну, вот бабушки, конечно, в деревне разговаривают с коровами.
1: Ну,
0: вот,
1: я
0: вы думаете, как?
2: Это те, которые с деревьями. Они же
0: Же с собаками, с коровами, со всеми. И все друг друга понимают. Нет, на самом деле. Тут же важно-то не слова, а важна мысль.
1: Интонация.
2: Если говорить серьезно, то любой этолог, конечно же, понимает, в общем-то, назначение сигналов, которые животное издает, того объекта, который он изучает.
1: А он может, в свою очередь, какие-то сигналы послать, вот, чтобы животные его поняли или нет?
2: Если сильно наловчиться, то может.
1: Да?
2: Да.
0: Тут вот пока вы спорили и обсуждали, Савелий заходил. И он прям, его прям очень тут масса вопросов беспокоит. Но, на мой взгляд, тут наиболее интересный. Вот Иван спрашивает. Вот коровы могут очень много съесть клевера. И, как правило, объедаются, после чего им становится плохо. Что они не чувствуют, что нельзя столько есть клевера? У них нет чувства меры. Как это объяснить?
2: Чувство меры — дар богов. Мой папа меня всегда в детстве учил.
0: Нет, но ведь
2: я ответил на вопрос.
0: Есть же такое распространенное понятие, да, как, дескать, животное вот типа завел дома, оно само знает, сколько ему съесть и что ему съесть. Вот, а выясняется не так. То есть, например, я вот знал собаку одну, она ела постоянно вообще. Вот сколько я ее не видел, она ела. После чего у нее ножки стали короткие, пузо здоровое. Этакий батон, знаете, за 25 копеек с ушами. Вот он нам ползал.
2: И уши такие длинные. И
0: висели она, да. Типа ее понятно. Использовали.
2: А хвостик как тоненький, на крысиный похож.
0: Да, да.
2: Неприятный такой.
0: Неприятный, нет. Гадкий, но да.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, Саша.
2: Плохо.
0: Ну, то есть утрата животными чувства меры при поедании пищи. Ладно, домашний бокс. Это человек корректирует их, да, в данном случае. А вдруг, например, сейчас животные, вот те же птицы городские, вот у них...
2: Ой, у Николая Николаевича Дроздова была замечательная история про то, как грифы едят, объедаются и не могут взлететь. И, в общем, странно, с ними разные потом
0: процессы. Это же тревожная симптоматика. Или это с ними и давно было? Или вот тенденция последнего времени?
2: Это должно, в общем-то, нас насторожить. Весь ход эволюции, я бы сказал, нас должен насторожить.
0: Как вы думаете, вот попробуйте...
2: И заставить задуматься.
1: Да, вот, хоть например, раз. Мне настораживают гиены. Их сейчас очень много. Серьезно?
0: Да.
1: Конечно. Очень много гиен для людей.
2: Бывало, хохот в коридоре услышу.
1: Нет, серьезно, гиены, это же ужасно.
0: Почему?
2: Почему? Прекрасные, милые животные.
0: Я тоже, кстати.
2: Умнейшие такие.
0: Я наблюдал в зоопарке вот такого. Очень прям добрейшие глаза.
2: Санитары саванны, между прочим. Да, как нам не хватает порой.
1: Нет, я сейчас говорю про людей гиен, которые просто в большом количестве сейчас появились.
0: Да вы поэт. Нет, все-таки сказали задуматься. Задуматься нам следует о нашей безопасности или все-таки о безопасности потерявших чувство меры в еде животных. Потому что, ну, вроде бы для нас, что там, гриф, он на горе, ну, не взлетел, он там объелся, там, вспучило его, да помер, да, к примеру. Вот, а... Как можно здесь спрогнозировать ситуацию? Вот у них и так-то они голодные.
2: Ситуация тут тревожная, я же вам сказал.
0: Тревожная. Какие бы вы посоветовали нашим радиослушателям меры принимать в плане собственной безопасности при контактах с городскими животными, которые надысь уже могут обезумить, собственно, и потерять чувство всей меры?
2: Прежде всего, бдительность должна быть. Бдительность и ответственность. Понимаете меня? Понимаете, что я имею в виду?
0: Да, да, конечно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. У нас уже остается совсем немного времени. 203-19-22. Ваши вопросы Ивану Затевахину и Маргарите Евсеевне Рубинштейну. Здравствуйте.
2: Рубинштейн.
0: Ой, извините. Извините. Алло, да. Вы в прямом эфире.
3: Добрейшей вам ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот. Во-первых, Александр,
0: да.
3: Не массажировать, а массировать.
0: Нет, вы не правы.
3: Нам за это ставили 2 балла.
0: Дело в том, что я переписал эту книгу и написал уже массажировать. Вы посмотрите словарь Даля в моей редакции. Там масса исправлений уже, уважаемый. Это что за
3: хорошо,
0: звуки?
3: Хорошо, мне тогда остается только переиздать из Дальдаля в словарь.
0: Ну, если у вас хватит денег, то переиздавайте. Я-то сегодня по парсеткам прошелся неплохо. Провел день, очень много чего нашел ценного. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Можно, пожалуйста. Да, говорить?
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Вы знаете, сейчас очень много в Москве развелось бездомных собак. И вот те, которые жалеют очень животных и считают, что мы должны ходить и молиться, чтобы они нас сзади потихоньку не укусили, или наших детей, меня возмущают эти люди. Пусть они заберут к себе все это, и пусть жалеют. У них много денег, пусть устроят какие-то загоны и так далее. Жить невозможно просто.
0: Спасибо. Спасибо. А я вот советовал, чтобы сзади одевали специальную кольчугу тогда. Вот мы сейчас наладили в наших мастерских выпуск таких очень очаровательной кольчужки.
2: Я скажу, что такую философскую мысль, что страх, да, как великий этолог Конрад Лоренц говорил, что страх – это оборотная сторона агрессии. Агрессия – оборотная сторона страха. Вот звоночек уважаемой радиослушательницы как раз эту... Этот тезис, да, подтверждает.
1: А вот вы знаете, прекрасно. Иван, вот я, например, вчера была очень огорчена тем, что собачку, которую я все время подкармливала там в соседнем дворе, она такая дворняжка, но она при Жеке живет. А при Жеке, вы понимаете, там слесаря, ну там понятно, какие
0: не
1: люди.
0: Не слесаря,
1: да?
0: А слесаря.
1: Да, ну вот, видимо, они так воспитали эту собачку бедную. Она принимала мне там всякие сосисочки из рук, как бы меня любила. А вчера ей было, как бы, видимо, грустно и скучно, и вдруг она на меня напала.
2: Как, укусила,
1: да,
2: что ли?
1: Да, укусила. Прям за брючину, прям за брючину укусила. Удивительно. Я так на нее обиделась, честно говоря.
0: Потому что вы, наверное, купили духи нашей новой линии.
2: Нет, я думаю, что просто вы недостаточно много принесли ей. Это совершенно естественная реакция.
1: Нет, а я считаю, что это потому, что ее воспитывали слесаря.
0: Как вы не любите. Как не чинить что-нибудь, вот так и сразу мистер слесарь. Вот тут еще
2: нет у вас любви к нашей профессии.
0: Не любите вы пролетариат. Вот тут приходил еще наш радиослушатель, интересный вопрос спросил, чтобы я вам передал. Так, правда ли, что свиньи не могут видеть небо из-за строения своего скелета? Если это так, то вот наш радиослушатель завтра поднимет свою свинью на руки и покажет ей звезды.
2: Это очень правильно.
1: А я обожаю свиней.
2: Очень.
1: Я обожаю свиней, особенно пятачки.
2: А в жареном виде просто фантастически.
1: Нет. Когда я вижу жареную свинью, у меня просто сердце ёкает.
2: Смотреть на нее не надо. Смотреть.
0: Безусловно, можно смотреть в небо, в отличие от нее. А, кстати...
2: Можно на салат смотреть.
0: В наш секс-шоп, это объявление для всех, кто вот интересуется, в наш секс-шоп при программе «Монмаранси» поступила новая партия поросячьих хвостов, так что милости просим, приходите. Ну и, видимо, последний вопрос на сегодня, если позволите. Вот, опять же, Блумберг все интересуется. Хотелось бы ей узнать, Блумбергу, то есть, какая разница между гиенами и гиеновыми собаками? По-моему, вот у вас как-то эта тема в вашей программе очень серьезно одно время поднималась.
2: Да, я... В общем, мы со всей ответственностью рассматривали этот вопрос и серьезно исследовали его со всех сторон. Понимаете, дело в том, что гиеновые собаки – это собаки, а гиены – это гиены. И относятся они к разным стволам хищных. Если гиеновые собаки – это псовые, то гиены ближе к кошкам, хотя внешне они таковыми совершенно не кажутся. Я очень серьезно ответил на ваш вопрос. Со всей присущей мне глубиной.
0: Спасибо вам. Ну, я так
2: не за что.
0: Понимаю, что на этой замечательной ноте, поучительная такая история краткая, краткий даже, я бы сказал, экскурс, мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу с Иваном Затевахиным. Я искренне желаю вам, чтобы вы и дальше существовали каждое воскресенье.
1: 17:00.
0: Да, смотрите на меня, потому что я смотрю, соответственно, это телевизор. Вот, и вас поддерживают и с интересом наблюдают очень много людей. Спасибо вам.
2: Ну, и, конечно, вам спасибо.
0: Да и забудьте. Да. И, конечно же, спасибо Маргарите Евсеевне, ну и отчеству у вас, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Также за то, что она излечила мне вот пальцы мои на правой ноге. Действительно, не болит уже. Вот. Ну и по традиции, как всегда, я надеюсь на то, что наша встреча все-таки не последняя. Как-нибудь, когда у вас будет больше времени, вы, я надеюсь, выберетесь к нам на всю ночь. Мы сидим тут поглубже, пообщаемся с нашими уважаемыми.
1: Выпьем.
2: Я киваю.
0: Да, конечно. А наших уважаемых мы об этом тоже, конечно же, уведомим. И сейчас мы, пока будут новости, то все, 5-10, мы сейчас пока сядем, напишем пару писем в Думу с чертежами.
2: Да, давайте обязательно.
0: Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И я приветствую в нашей студии гостей, приходом которых мы обязаны Лилии Вьюгиной, уже известной вам, ну и не только вам, а вообще всей Москве и всей стране визажистки, женщине, которая обязана огромное количество наших танцовщиц, которые сейчас выступают и покоряют арены всяческих больших и не очень залов Европы, Америки и Австралии, Австралии в том числе. Здравствуй, Лилия. Я рад тебя наблюдать здесь. Вот, пожалуйста, представь гостей, поскольку это твое право. Потому что в прошлый раз вышла вот эта безобразная драка между нами, за то, что я представил их первый. Я не хочу повторения подобных инцидентов.
2: Но сегодняшней, я думаю, что теплой встречей, теплой ночью мы продолжим традицию встреч исполнителями душевной, авторской, иногда не только авторской, но просто эстрадной песни. Это Максим Кривошеев. Поздоровайся, Максим.
3: Здравствуйте. Вот. Ты меня визажируешь.
2: И Александр Чесалов.
4: Здравствуйте, доброй ночи.
2: Александр Чесалов будет играть на скрипочке, а Максим будет петь и на гитарке.
3: На гитарочке.
1: Это очень-очень хорошая фраза. Я хотел еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям номер пейджера, по которому вы можете, так сказать, транслировать сюда ваши пожелания и идеи. 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279. Может быть, несколько позже мы начнем общаться с вами и в прямом эфире по телефону 203-19-22. Все это будет, конечно же, зависеть исключительно от моего настроения, поскольку я, собственно говоря, самодур и в какой-то степени подонок, о чем сразу честно всех вас здесь в студии сидящих и предупреждаю. Ну а сейчас, видимо, пришло время дать слово замечательной, прекрасной песне.
5: Можно, прежде чем мы дадим слово песне, дать слово мне? Дело в том, что мы с Сан Санычем, да, вот я так называю Сан Саныча, не Александр Александрович, а Сан Саныч. И, ну, потому что по-другому невозможно. Ничего, что я так буду вас называть?
6: Пойдет.
5: Мы с Сан Санычем, в общем, вышли почти по-хулигански в эфир, потому что мы то, что сейчас здесь будет происходить, это почти репетиция. Мы с Сан Санычем выступаем не то что второй раз, а полуторный раз. Так что не обессудьте. Вообще, на самом деле, многие песни мы даже не пробовали на звук, как они получаются, не получаются. Так что сегодня мы с вами будем такой эксперимент производить совместный. Что касается жанра, значит, ну, это приблизительно так можно назвать. Это застольные песни русской интеллигенции. И мы пройдемся сегодня по всей жанровой палитре. От Вертинского до Галича, через фольклор, через пионерские песни, матросские песни, солдатские песни. Главное верно начать, Сан Саныч. Первая песня Александра Николаевича Вертинского называется она «Концерт Сарасатты».

0: Ну, я думаю, нет смысла комментировать эту пьесу. Вообще, имя автора этой пьесы ассоциируется у многих наших сограждан с элементарной белогвардейщиной. Вот, Максим, я прошу тебя прокомментировать, заблуждение это или нет. Просто многие, я видел, они одевают, значит, погоны, такие вот папкины кителя, и вот с пьяну поют. Причем они помнят, как правило, один, максимум полтора куплета. Но столько вкладывают души в это во все, что прям... И потом начинают стрелять с балкона из газовых чехословацкого производства пистолетов.
1: Сейчас, на что же нужно ответить, на какой вопрос? По поводу белогвардейского прошлого Александра Николаевича Вертинского, наверное, да? Значит, у Александра Николаевича Вертинского очень сложная судьба была. И в 18-м году он покинул Россию, но почти сразу, как покинул, сразу же стал рваться назад. И, в общем, даже почти, да простит он меня и его близкие родные, начал заигрывать советской властью. Поэтому я думаю, что тут вряд ли есть... повод вот такой подтекст вкладывать в песни Вертинского.
0: А как ты считаешь, господин Ленин любил ли романсы? Потому что вот, действительно реальные факты, что он очень любил плясать кренделя, то есть вот засунув большие пальцы вот в жилетки и так очень высоко подкидывал свои ботинки. Причем к той паре он уже купил новые мешты, у него уже не было дыр, и он не стеснялся. Иногда даже выходил таким образом из зала после речи.
1: Да-да, у него даже была специальная жилетка для закладывания пальцев. Да, вот, да, да, не случайно ее. Это специальная жилетка для закладывания пальцев и для отплясывания 7.40.
0: Ну, так называли, так ее называли ленинская жилетка. Это же затем уже все сшилось.
1: Абсолютно, там, совершенно справедливо, да.
0: Вот. А как считаешь, вот мог он любить романсы, петь их от своей замечательной Надежды Константиновне Зобовой?
2: Сань, дело в том, что он любил не романсы, а пиво. Это уже документально сейчас известно.
1: Он любил романсы под пиво?
2: Да, вот. Это вот
1: совершенно точно. Известный факт, что он пел... засыпающей Надежде Константине Крупской «Вы жертвы пали в борьбе». Да, вот это вот была его любимая песня.
0: Но говорят, что он пел очень печально ее, то есть с такой тоской в своих мудрых глазах. Вот меня еще интересует вопрос, как в то время они потребляли пиво, ну, я не говорю о качестве пива, какое оно тогда было, хотя было бы интересно, вот, в принципе, да, наверное, попробовать ленинского пивка, так сказать, хлебнуть.
1: Ну, он для этого специально уезжал в Баварию, поэтому он надолго отсутствовал в России. Это были специальные
0: поездки. То есть он был в то время новый русский уже.
1: Да, новый русский. Ездил пить пиво туда.
0: А вот как ты думаешь, как обстояло дело с креветочными в то время? Ну вот, поскольку, мне кажется, просто тогда это и не ел никто креветок. Просто не знали, что это.
1: Ну, тогда устрицы, главным образом, к пиву подавали и заглатывали в больших количествах. Это уж сейчас подистощились резервы Мирового океана. Сейчас перешли на креветки просто по причине недостатка устриц, я думаю.
0: И, кстати, вот наиболее таким, ну, небогатым, что ли, слоям населения, как альтернативу предлагается уже морская капуста. Вот, а скоро будут предлагать морских звезд, собственно, сушеных.
1: Ну да, но это для средних нижних слоев для нашего населения. Ну вот, может быть, по этому поводу что-нибудь споем?
0: Да.
1: И я предлагаю нашим радиослушателям представлять нашу беседу как застольную беседу за таким большим-большим космическим столом. И вот, как обычно принято, за таким столом кто-то вдруг просит что-то спеть. И вот это вот кто-то и что-то по пейджеру, пожалуйста, вот, делайте свои заявки. У нас жанровая палитра очень широкая. Я еще раз напоминаю, это фольклор дворовый, солдатский, пионерский. Это авторские песни, это Галич, это Вертинский, это Бродский и так далее.
0: Я еще раз напомню, номер пейджера 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279.
1: Окрести, мамаша, маленьким кресточком, помогают нам великие кресты.

0: А вот меж тем уже на табло пейджера, не поймите меня плохо, высветилась следующая фраза. Пожалуйста, спойте песню «Мурка». Подпись Борис Борисович Гребенщиков. Не знаю, шутка это или нет, но вот остается фактом. Ну что, Максим, или как бы проигнорируем?
1: Да запросто, запросто. Только вот знаете что? Всех песен не упомнишь, поэтому у меня здесь специальная склерозная книжка. И сейчас, пока я буду говорить, а потом вы меня подхватываете, я быстренько найду этот текст. Тем более, что на самом деле нету канонического варианта. Вариантов очень много. Вот сейчас я какой-нибудь подберу. Нашел.
0: А я пока напомню еще раз вам номер пейджера, по которому вы можете делать заявки. Может быть, наши гости их исполнят по возможности. Вот. Ну и, конечно, делиться с нами вашими мыслями. 956-32-32, абонент 109-279. Не пугайтесь, тетеньки или дяденьки на том конце провода. Вот. Смело передавайте им то, что хотите передать, мы обязательно ваше сообщение получим. Ну что, пьеса, да? Пьеса.
1: Незнакомый совершенно вариант, кстати говоря. Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай.

тебя заставило связаться с олигашами и пойти работать в Губчика? Раньше ты носила туфли из дарксина, лаковые туфли на большой. А теперь ты носишь рваные калоши, и Мильтон хиляет за тобой. Здравствуй, моя Мурка.

0: получай.
1: Жалость меня всегда испытывает к Мурке. Она вроде бы так, как мальчишки больших. Кстати, сегодня показывали замечательный фильм. Я там играл одну из главных ролей. Вот, ну, надеюсь, вы догадались, какую, да? Вот, «Мальчишки большие», вот этот замечательный фильм исторический. Вот, а мой старший товарищ, и, кстати, человек, который долгое время был куратором нашей программы, он как раз третьим шел в кожаных шортах, вот в белой каске, там, когда они наступали. Вот. И в данном случае, если мы вдумаем смысл пьесы «Мурка», то мы поймем, что женщина-то была, то есть она там и ноги на ночь брила этому.
2: Что с ней только не происходило.
1: Да, да. То есть, чем не Зоя Космодемьянская, попросту говоря, да?
2: Главное, сколько вариантов. Вот я не слышал «Мурки», вот все плохо кончаются.
1: Все, все. Абсолютно. Причем для «Мурки».
2: Да, для «Мурки».
1: Вот.
2: Это женская доля такая у нас на Руси, да.
1: Особенно в то время. Господа, не кажется ли вам, что ваше музицирование похоже на творчество Аркадия Северного? Если да, то будьте добры, исполните что-нибудь из его репертуара. Подпись «Иван». Ну, просто дело в том, Иван, что, в общем-то, аккорды, они вот подобного рода песен действительно не отличаются особой, скажем так, разнообразностью, да, вот, плюс скрипка, на которую вот Александр Чесалов так играет. Замечательно. Кстати, Александр, вот Лиля мне сказала перед тем, как мы встретились, что вы долгое время работали в оркестре Евгения Федоровича Светланова, да, в группе струнных, это правда?
3: Да, да, да, было такое, было. Замечательный совершенно коллектив, великолепные музыканты и большой, большой кусок жизни отдан этому. Большой.
1: Да. Ну что же, что касается творчества и замечательного Аркадия Северного.
2: Наверное, на сходство навела песня, на сходство с Северным навела песня «Концерт Сарасаты», я так думаю. Да. Вообще, это для меня комплимент. И вот я в деревне. Здесь... Прошу прощения.
1: Ничего, ничего,

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Мы слушаем песни прошлых лет и, собственно говоря, принимаем ваши пожелания, заявки и так далее посредством пейджера номера 956-32-32, сообщение для абонента 109-279, и слово я предоставляю Лилии Васильевне Вьюгиной, собственно говоря.
1: Спасибо, Саш.
0: Да не за что.
1: Мы
0: что-то.
1: Мы сейчас вот прослушали несколько такую автобиографическую песню, и до этого мы чуть-чуть тезисно так узнали о прошлом Сан Саныча, а вот я хотела бы узнать о прошлом Максима, тем более, что вот оно даже для меня покрыто таким мраком. Я имею в виду актерское прошлое.
2: Ой, для меня тоже уже покрыто мраком. Актерское прошлое было тяжелым, трудным. Относилось оно к году 83-му. Я закончил театральный институт, театральное училище имени Щепкина при школе малого театра. И работал я... В общей сложности я проработал в театре 5 лет. Первый год я проработал в театре в городе Ногинске. И четыре сезона я отработал в театре Ленинского комсомола. А потом я так выпрыхнул на волне перестройки из этого театра и пошел по дорогам. Я стал ездить с концертами сольными, с песнями и очень себя хорошо чувствовал. В общем, сейчас как на спад, конечно, пошло это творчество, и пришлось в результате другим образом себе деньги зарабатывать. Но петь продолжаю.
1: То есть работа в театре Линком была для тебя такой трудовой повинностью, да?
2: Нет, она не была повинностью. Просто мне было хорошо, мне было в кайф там работать, но просто была работа, вот песенная работа. Так, тогда это еще как-то слушалось все хорошо, и было много концертов, и были всякие организации гастрольные, концертные, всякие кооперативы. И просто мне работа в театре не давала этим заниматься. И я решил выбрать все пение.
0: Угу. Замечательно. Действительно, петь – это гораздо лучше, чем производить какие-то телодвижения.
2: Конечно, это абсолютная свобода, да. Почти свобода, почти независимость.
0: Целиком с тобой согласен. Вот на пейджер пришло сообщение следующего. Просто бомбят со страшной силой. Сообщение такого рода. Сейчас я просто немножечко тоже отмахиваюсь. Во-первых, Лиль, привет от Морозовых тебе. Не знаю, кто это Морозова, тем не менее.
1: Спасибо, я знаю.
0: Да, дальше следующее.

0: фразы. Вот, целиком согласен с этим уважаемым. По-моему, песни такой нет. Хотя, что я помню, «Бубит», нет, «Людей есть, не пиво».
1: Песня, это песня из кинофильма по каким-то рассказам Зощенко. Но это не фолк. Это не вошло в застольный фольклор российской интеллигенции. Это подделка такая. Хорошая, но подделка.
0: Угу. А вот сообщение следующее. «Рад буду услышать Колорадо, мое Колорадо, Дмитрий». Я не знаю, что это за песня.
1: Я тоже буду рад услышать. Хотя нет, почему? Я могу вспомнить.
2: Может быть, песня «Над Колорадо небо синее».
1: Я так какие-то обломки помню. Спою, ну, 2-3 куплетика, чтобы просто не обидеть человека. Я всю песню целиком не знаю. А на пейджер текст нельзя послать?
0: Текст-то тяжело.
1: Не поместится?
0: Не поместится.

0: песня киллер, я бы сказал. Спасибо вам за ваши песни. Исполните, пожалуйста, не надо грустить, господа офицеры. Подпись «Казак» Олег Владимирович. Ну что, хорошая песня.
1: Заказчик настоящий. И тут мы ему первый раз откажем.
0: Не получается, да?
1: Не получается, не получается. Я пытаюсь избегать песен, которые очень часто звучат в эфире.
0: В принципе, это совершенно правильно, видимо. Совершенно. Исполните, пожалуйста, песню Юрия Лозы «Над деревней Клюевкой». Подпись Махмуд Эсамбаев. Я говорю то, что приходит реально. Но, по-моему, эта песня «Над деревней Клюевкой», она не Юрия Лоза.
1: В общем, этот ответ приблизительно такой же, как в предыдущем случае.
0: Совершенно с вами согласен. Исполните, пожалуйста, песню «На молдаванке музыка играет» или «Степь да степь кругом».
1: «На молдаванке музыка играет», я знаю, тем более, что текстовик тут есть. Но вы знаете, честно говоря, не хотелось бы так уж углубляться вот туда, вот в этот жанр. Мы вот так вот слегка так вот поверхностно пройдем, это на грани. Ну, а вот там уже начинаются паханы, там вот это уже немножко тяжеловато. Вот в другой ситуации, в другом контексте, может быть, да.
2: И то, Максим, публика сбивает на свою программу. Мы же пришли с постоянной сделанной вещью.
1: Давайте мы сделаем резкий поворот.
2: Не порядок.
1: Давайте мы сделаем резкий поворот по просьбе слушателей.
2: Да, вот, давайте.

0: сейчас показывает наша съемочная группа, что у них закончилась кассета. Сейчас. И мы продолжаем. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Я не знаю, известна ли вам пьеса на стихи новеллы Матвеевой «Шагом-шагом под британским флагом». Это то, что вот прислано на
1: нашу поэзию. Да, пожалуй, известно.
0: Кстати, видимо, все равно придется и про поручика Голицына исполнить пьесу, поскольку очень много пришло на пейджер сообщений, где уже просто люди говорят «Голицын» и все остальное забито восклицательными знаками. Я понимаю, понимаю вас очень хорошо в данном случае. Да.
1: В общем-то, из песни «Шагом-шагом» это тоже немножко отступление. Ну да ладно, если вспомню слова.

0: руках.
1: Сейчас удивительная, еще... кстати, память. Я вот, и, честно говоря, поражен эрудицией. Вот я не то, что там этой песни не знал, и даже вот вообще о ней ничего не слышал. Это хорошее качество для музыканта, когда он так навскидку, на взлет просто может взять и целиком что лили.
2: Саш, мне как-то кажется, что на пейджер там прям люди такие все звонят и напирают, потому что у гостей была своя программа. Может, мы дадим им такой карт-бланш? Пусть они споют, к чему они же готовились, а в это время будут пожелания скапливаться там на пейджерке-то. А потом, да...
1: Вполне, вполне логично, просто их уже скопилось огромное количество. Ну ладно, вот просто еще с пейджерка следующее сообщение, вопрос к Максиму. Максим, вы говорите, что сейчас пошла мода на музицирование в различных переходах на Арбате и прочих местах. Поймите меня правильно и не обижайтесь, дескать. Но можно ли вас там увидеть?
3: Да почти ежедневно.
0: Там где?
3: Ночью.
0: Скажи, ну так. Будет метаться.
3: Да, везде, повсюду практически. Выходите, встречайте.
1: Ну еще прежде, чем мы начнем уже такую обязательную, да, программу, я хочу Эльзе ответить. Эльза меня спрашивает, могу ли я сам спеть блатную песню. Конечно, конечно, я очень это люблю, но дело в том, что сегодня у нас гости, которые это делают лучше меня. Вот я обычно это делаю, будучи нетрезвым и при определенных обстоятельствах. Ко мне нужно, понимаете, понравится там определенного контингента там, ну все так. Вот, а сегодня я в безопасности, моя тушка, поэтому я лучше послушаю сейчас обязательную программу вот в исполнении Максима Кривошеева и Александра Чесалова. А вы продолжаете все-таки присылать ваши просьбы, мысли и заявки на пейджер.
3: Кстати, вот сейчас просто подумал, никогда над этим не задумывался, а сейчас спел и задумался. С растопыренными пальцами рука. Разве могла Наума Николаевна, писав эту песню в 60-е годы, такое предвидеть? Что поем?
0: Может быть, юбилейное, что ли? Тебе подходит там, да? Сегодня день-то знаменательный.
3: А, у нас к этому дню, между прочим, специальная заготовка есть, да.
0: Есть, конечно.
3: Да. Стихи Наума Коржавина. Баллада об историческом недосыпе или памяти Герцена.

нервы слабые, стал к топору Россию призывать. Чем потревожил сладкий сон Желябова, а тот Перовской не дал всласть поспать. И захотелось тут же с кем-то драться им, идти в народ и не...

зажил заново. Желябов пал, уснув несладким сном. Но перед этим разбудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с течением времени, порядок мог втянуться русский быт.

0: или Герцена. Нельзя в России никого будить.
1: А вот тут ко мне пришло обращение к сведению ведущего песни «Колорадо». Это одна из первых песен Кима, а не песня «Киллера», подпись «Дима». Вот, на мой взгляд, Ким всегда, в общем-то, был фокусником. Вообще никогда не пел, начнем с этого. Во-вторых, кто вам сказал, что у Киллера... У меня вот сколько знакомых, ну, я имею в виду, которые работают в различных спецслужбах, так там Кимов, ну, вязками вяжут за не только за бытовые, так сказать, киллерские проступки и проделки, но и за вполне профессиональные Димы. Так что никогда не нужно говорить, что Кий, этот, да, что он не киллер, Ким, в смысле, что киллер — это не Ким. Понимаешь, да.
2: Тут и Кио, тут и Ким, тут и Киллер, тут и Кий. Тут очень много чего спуталось.
1: Очень думаю, много.
2: Мы все куда сами запутались,
3: Кинь,
2: да.
3: Куда не Кинь, там все же.
2: Клин, да. Но. Клин клином.
1: Ну что же, дальше, наверное, программу.
3: Да.

0: Грустнейшая композиция. Вопрос тебе, Максим, ну и Александр тоже. Нет ли у вас какой-нибудь песни про пейджер или сотовый телефон? Вот такова, таково сообщение.
1: Ну, еще это, пока в фольклоре эта тема не отразилась. Просто еще время не вышло.
2: Ну ладно, лучше поправим ее. За грибами не пошла.
1: Не пошла. Еще надо себе.
2: Надо что-нибудь повеселее. Про пейджер.
0: Ну, вы знаете, у нас просто остается совсем немножко времени до выхода в эфир службы новостей, поэтому вот пока я предлагаю немножко прорваться с музыкой, вот, а вот изучить сообщения все-таки.
1: Сейчас мы этим и займемся.
0: Да, спойте, и дальше цитат: «Пошел купаться у верлей. Если не знаете, могу научить, с уважением и подпись Козлодоев». Я не слышал такой песни. Но я вообще мало что слышал в силу ряда обстоятельств.
1: Меня в этих пейджерных сообщениях больше всего привлекает подписи. Да. Это какие персонажи собираются, да?
0: Дело в том, что это вообще-то посылает специально засланный человек из соседней комнаты. Поскольку никакого, конечно, эфира нет. Просто это моя квартира, которую я оборудовал под студию. И развлекаю здесь себе в удовольствие. Да. Ну а что с песней про верлей-то? И что это вообще за слово верлей?
1: Верлей. О, верлей знаю, а просто верлей нет. Я верлена еще знаю.
0: Это остер, это сообщение. Все дальше идет просьба что-нибудь исполнить на стихи Бродского. Просит Григорий.
1: Это... А нас новости не перебьют?
0: Перебьют, к тому же сейчас они уже начнутся. Это я просто зачитываю сообщение вам. Ну, чтобы как-то уже сбросить тяжкий груз и очистить память пейджера, да?
1: Да, берем, этого берем с Бродского, берем на заметку.
0: Да, да, соответственно. За... Можно поддержать степь да степь.
1: Не то застолье у нас.
0: Не то застолье. Я целиком согласен. Это когда мы будем отсюда ехать на тележке, мы затянем на весь Арбат ее. Песня «Поселок дачный» скрипит поселок дачный обшивкой корабельной, как насосных огней Святого Эльма. Что, кстати, странно, потому что если на дачном поселке вдруг эта обшивка корабельная, значит, была совершена мощная кража в масштабах, даже я сказал, вагона. Потому что предназначалось, в общем-то, совершенно для другого. Можно прям туда ОМОН, из всех дачников вязать и колотить их по почкам дубиной.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Сообщение следующее. Почему-то как к Михаилу к тебе обратились, но это не важно. Да. Михаил, очень нравится, ну, видимо, пение, да, и предложение. Я смогу, видимо, пополнить ваш репертуар. Позвоните по телефону. Телефон начинается на 7. На следующей неделе вечером Сергей Михайлович, либо Сергей Михайлович живет в Солнцево, что настораживает, либо это номер мобильный, что очень, тоже опасно. Очень, но, тем да, не менее, я передал Максиму ваш телефон, так что ждите, уважаемые, ждите. А мы уже продолжаем дальше слушать замечательную музыку в исполнении Максима Кривошеева и Александра Чесалова.
1: Иосиф Бродский. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Сан Саныч, не так что-то, да?
2: Да. Люблю и Бродского.
1: Все правильно?
2: Я просто задумался и готов ко второму куплету, чтобы вступить с
1: скрипочкой. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожаю.

которую любил, я расплачусь и лодочника крикну. Все кончено, теперь я не спешу. Кати назад.

0: Максим, вот это были стихи Бродского, а музыка Алика Мирзояна.
1: Да.
0: Вопрос такой. Да. Ты считаешь это очень удачным таким музыкально законченным произведением, которое сделал Алик Мирзоян? То есть у тебя такой принципиальный подход, да? Допустим, не брать какие-то известные стихи и не делать свою музыку, а просто брать готовую вещь, ну, быть просто исполнителем.
1: Да, я с удовольствием занимаюсь исполнительством и не чувствую никакого ущерба. Ну, у меня просто актерская школа, я люблю представлять, я люблю быть исполнителем, находить исполнительские интонации. Вот, например, когда песню поет автор, он не задумывается над образом, он не задумывается над интонацией, он себя подает, свое представление, свое. Да, а ведь это же очень интересное дело, очень увлекательное дело. Представлять кого-то, представлять себя Бродским, представлять себя Галичем, представлять себя Вертинским, улавливать их интонацию, передавать их интонацию, трансформировать их интонацию. Это актерское, веселое, хорошее, увлекательное дело.
0: А вот... Я знаю, да. Саша, извини, да, я знаю, что у тебя есть песни на стихи Волошина, по-моему, да? Это твоя музыка.
1: Нет. Это на Ума Коржавин, там моя, да, я ее спел сегодня. А так нет, я не стремлюсь, и тем более, что вот просто большинство хороших стихов уже закрыто по музыке. Уже все, делать нечего. А новых не пишут.
2: Вот пришло сообщение, на мой взгляд, интересный вопрос. Как ваша сублимация продолжается, или она связана с интенсивной творческой поддержкой, которая приходит при, может быть, невольно подсознательном произношении звука «Омни Падме Хум»? Я оставлен телефон человека, который задал этот вопрос. Максим.
1: Ну, видимо, придется отвечать по телефону, потому что сразу же сейчас так в эфире, даже не знаю, на какую часть этого вопроса отвечать. Да, отложим на потом ответ на этот сложный философский вопрос.
2: Тогда пьеса, видимо.
1: Да, продолжим Бродского. Есть такая шуточка у Бродского, которую он сочинил совместно со своим товарищем. К сожалению, не помню его фамилию.

0: видимо, вот отсюда была содрана, в общем-то, часть мысли авторами фильма «Волосы», где, как вы помните, подошел он к своему товарищу в армейской форме, говорит: «Солдат, у вас есть в жопе дыра?» «Никак нет», отвечает. А этот говорит: «А у меня есть». Вот. Ну что же, я, может быть, предлагаю вам сейчас пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями в прямом эфире, попробовать. 203-19-22, номер телефона, звоните и задавайте, пожалуйста, вопросы нашим гостям Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Только, пожалуйста, да, может быть, не стоит сейчас вот делать по телефону заявки какие-то. Заявки лучше на пейджер присылайте.
1: Потому что мы будем петь по пейджеру.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый. Вот,
2: не подскажете, нельзя ли у скрипки увеличить звук? Очень тихо слыхать скрипку.
0: Хорошо сделаю. Спасибо. Спасибо. Вот видите, что делает трансляция. Ужас. Нет, все нормально. Вот, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Здравствуйте, уважаемый.
3: Меня зовут Алексей. Я, к сожалению, не с самого начала вас слушаю. Я только что включил, несколько минут назад. Я вас попал на песню «Какая случилась будет у Ленина». Скажите, пожалуйста, чьи это стихи? И где ее можно найти на пленке?
1: Ее можно найти не на пленке, ее можно найти в сборнике стихов Наума Моисеевича Коржавина, которые, наверное, уже, наверное, с сотенными тиражами разошлись.
0: Кстати, вы заметили, что на заднем плане вот у только что позвонившего товарища, господина, явно работал телевизор, и какая-то программа закончилась. Очень знакомый звук был. Вот. Ну что же, тогда, я думаю, видимо, продолжим слушать музыку. И, Лили, ты хотела станцевать сейчас? Это как-то, ты какую-то такую встала в такую позицию? Интересно. А, нет, все.
4: Это у меня просто ножки затекли, потому что тут места очень мало. Приходится сидеть под столом, микрофонов мало, народу много, видишь, и сидячих мест тоже. Ну, если... Поэтому вот такое с ногами происходит.
0: Может накрыть ноги Прохором. Она к этому привыкла. Ну что же, песня, да?
1: А что мы сейчас пели? Мы Лили Марлен.

Вы царица экрана и моды, вы пушисты, смелы и нахальны. Ваши платья надменно печальны, ваши жесты смелы от природы. Вам противны красивые морды, от которых...

0: Напоминаю, Испана Сьюиза — это марка автомобиля.
1: А, тоже смотрю, что-то
0: это не женщина.
1: Знакомое.
2: Нет, это не на правах рекламы.
1: Ну, я думаю, что, может быть, сразу продолжить снова музицирование, поскольку программа у вас обширная. Да. Вот. А может быть, действительно, к заявкам, а мы уже вернемся ближе туда, к утру, да?
2: Или туда и тебя.
1: Да.
0: Следующий день, да. Очень интересная песенка, написана участковым милиционером города Красноярска в начале 80-х годов. Я думаю, что сейчас он уже дослужился до полковника, а то и до генерала. Но в то время, когда он ее написал, он был участковым милиционером. Валерий Кузнецов. «Братка Ваня, идти не могу».

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Максим Кривошеев и Александр Чесалов, а также Лилия Вьюгина, которая и привела сюда к нам в студию таких замечательных гостей. Ну и что же, я думаю, может быть, сейчас послушаем телефонный звоночек, не против. 203-19-22, уважаемый, звоните и задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, в прямом эфире мы полны внимания к вам.
1: Алло, здравствуйте.
0: Рассказывайте, уважаемый.
1: Тут я бы хотел поинтересоваться, как вы к собачкам относитесь и всяческим животным?
0: Спасибо. Это действительно хороший вопрос. Да. Вы слышали новое постановление, кстати? Что каждый человек, живущий в Москве, обязан приютить у себя бездомное животное на период зимы.
2: Да, я слышал о таком распоряжении. Я сейчас, наверное, спою песню, которая посвящена собаке. Об этом, наверное, трудно сразу догадаться, но просто вы обратите внимание на текст. Собака там будет обязательно упомянута.

Чем ладно, прихожу на собрание, а дело было как сейчас, помню первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку из диспансера нервного. А Парамонова гляжу в новом шарфике, как увидел меня, вся стала красная. У них первый был вопрос «Свобода Африки», а потом уж про меня в части разные. Как про Ганну, все в буфет за сардельками.

0: есть.
1: Ой, ну что ж тут говорить? Что ж тут спрашивать? Вот стою я перед вами, словно голенький. Да я с племянницей гулял, с теть Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. И в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада. Но живем ведь, говорю,

взял я тут цветов букет покрасивее. Встал к подъезду номер 7 для начальников. А Парамонова, как вышла, стала синяя, села в «Волгу» без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я и теть Паше говорю, мол, буду вечером. А она мне говорит: с аморалкою нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Нина Савовна, она думает как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот те на, ну прямо вот те на. Я иду тогда в райком, шлю записочку, мол, прошу принять, по личному делу я. А у Грошевой как раз моя кисточка.

0: Саша, я думаю, вы меня извините. Да, что-то я все время заслушиваюсь и хрипну. Я выйду на 5 минут, потому что девица Прохор, вот сейчас меня стучала в комнату, она пишет в соседней комнате, не доверяя твоим техническим возможностям.
1: Я
0: вот
1: знаю, что она там, как просто... она пишет. Да. Ты поменяй ей заодно памперс, потому что у нее вот этот процесс написала, очень затяжной, да.
0: Хорошо, ладно, я пошла.
1: Давай, давай. Вот сообщение следующее пришло нам. Пейджер. Извините за Михаила, просто я более 40 лет собираю песни. Подпись Сергей Михайлович, видимо, вот, тот самый, чей телефон я вам передал. Действительно, это же тяжело собирать 40 лет песни. Можно все на свете позабыть. Конечно. А вот, вот в этой песне, которая сейчас исполнялась, меня поразило, да, вот слово «Волга», имеется в виду тоже марка автомобиля. Ведь были времена, когда эта марка автомобиля считалась, в общем-то, очень престижной. То есть, да, вот. А вот я вот сегодня на лошади приехал, действительно на лошади, в Отрадном поймал, сел, значит, в седло, девочка на поводу меня довезла, просто вот вылетел с сцепления у той же самой «Волги» и ни туда, ни сюда не попадал. То есть и руль в ней не крутится, и олени, кстати, заставили снять по причине многочисленных пропоров животов граждан, которые пьяные шли с вечеринки и попадали под эту «Волгу» просто десятками. Вот как меняются материальные ценности. И даже сейчас вот «Волга», она воспринимается как типа то же самое, что она села в АКУ и уехала, да? То есть уже двоякий смысл. Двоякий. Да. Ну что же, продолжаем дальше, да, программное выступление.

А то, что я сейчас спел, то, что мы сейчас сыграли, это был Александр Галич, который очень любил Осипа Мандельштама, которого мы сейчас споем.

0: знали ли все вот эти люди, песни, на стихи которых вы исполняете, что вот сейчас будут сочинены какие-то мелодии на их стихи? Ведь, в принципе, существует двоякое восприятие поэзии. С одной стороны, мелодия может украсить и облегчить, скажем так, доступ к пониманию поэтического, я бы сказал, произведения. А есть вторая сторона, когда мелодия, она отпугивает от текста. Вот как вы считаете, сейчас действительно очень много авторов исполняют песни на чужие стихи и свои мелодии. Является ли это в полной мере тактичным? Или все-таки, ведь мы же не можем спросить у большинства все-таки из пиитов, согласны ли вы, дескать, что вот мы будем петь? Это же делается, скажем так, наобум, без спроса. А может быть, скажем, кто-то из них видел по-другому это в случае переложения на музыку? Или вообще бы сказал, да вы что, я чистый пиит, дескать?
1: Ну, поэтов действительно не спрашивают, а просто во многих случаях уже и некого спрашивать. Действительно, много-много пишется песен, много пишется музыки на стихи, и в основном музыки безобразные. Я стараюсь избегать таких песен. Я вот припал к Петру Петровичу Старчику, замечательному композитору. Я вот припал к Александру Дулову. Вот еще вот парочка-тройка имен и не больше. И все, мне этого достаточно.
0: Вот ты знаешь, есть, скажем, что-то такое, может быть, приятное для тушки, когда тушку заставляют делать что-то, что тушке неприятно. Просто я же думаю, может быть, попробовать тебе такой, вернее, нам, да, в твоем лице такой эксперимент провести. Как ты относишься к тому, чтобы исполнить какую-то песню, которая тебе отвратительна? Но исполнить ее не издеваясь, понимаешь? А вот у меня, например, есть ряд песен, которые мне, например, вызывают рвотные рефлексы. Вот. Но я сейчас так навскидку не могу сразу сообразить. Ну, к примеру, «Там цветы необычной красоты». Вот я уже исполнил, не издеваясь, по-моему, четко мелодию поддержал. Вот, теперь твой ход, Максим.

0: попытался не издеваться, но, по-моему, переврал мелодию.
1: А вот чем тебе не нравится эта пьеса? Я пел ансамбль «Синие цветы», по-моему, в свое время.
0: Не помню, не помню. Было, было
1: что-то. Было. По-моему, по-моему, хорошая.
0: Помню, пионер-вожатые в пионерских лагерях мучили нас этими песнями.
1: А, вот,
0: это
1: вот.
0: Нужно обязательно нужно было петь с мылом в голосе. А, любовь.

0: Наверное, в этом смысле ты не очень хорошо относишься к творчеству Маркина, да?
1: Нет, ну что ты, он не в такой степени этим пользуется. Потом он пользуется как краской, он к этому с неким ироническим отношением.
0: А, кстати, вот смотри, в принципе, если так разобраться, то песня вот «Клен», она, по идее, очень неплохая. С точки зрения поэзии по аранжировке, вот в то время, когда она звучала в оригинале, вообще, я считаю, это так же гениально, как «Битлз», я бы сказал. Вот. Понимаешь? А вот до чего вот эта вот система вот воспитания все-таки убивает вот в грудничках все такое нормальное, да? То есть вместо того, чтобы, например, в школьной программе изучать появляющиеся тогда уже на Западе там ПССочки, Ямахочки маленькие, вот детишек тут заставляли политизироваться с тем же мальчишонки-бальчишом, да? И так далее. В результате они сейчас ходят на демонстрации, стучат по кастрюлям ложками, хотят, в общем-то, денег, но не умея работать, хотят и так далее. Вот. Вот ты, например, видишь, тебе вот эти жуткие совершенно животные под названием «Вожатые» привили ненависть к достаточно, на мой взгляд, симпатичной песне. Вот. Ну, ладно, давайте продолжим снова слушать обязательную так называемую программу, да?
1: А что там на пейджере? Никаких просьб, пожеланий не накопилось?
0: Сейчас посмотрим. Вот такая странная телега тут высветилась. Трамвай на рельсы встал, под трамвай еврей попал. Отец моих идей Карл Маркс.
1: И тот
0: еврей. Пришел к врачу лечить черей. Он еврей, я еврей. Это было бы круто, вот скажем так, лет 10 назад.
1: Да, тем более, что человек уже сам спел песню на пейджере. Целиком. Поэтому, да.
0: Александр, Максим и Сан Саныч. Я вас, наверное, замучил. Естественно, замучил, раз сам это сознаешь. Но, может быть, имеет смысл сыграть что-нибудь из Акуджавы. Заранее спасибо. Подпись Иван.

0: Кто же спорит, естественно, замечательно. Ребята, вот так вот по-простому обращается... поручик Голицын. Ну, как я ожидал, поручик Голицын. Для Олега просит исполнить эту песню. Олег попал в беду. То есть он является курсантом третьего курса ВАКУ имени Кирова. Понимаете ли? Ну, тут написано ВАКУ. Высшая, видимо, академия курсантов. Я, к сожалению, не знаю имени Кирова. Кирова знаю.
1: Да.
0: Вот для Олега. Ну, что, может быть, все-таки...
2: Ну, что, Макс? Попробуем. Я нашел фольклорный вариант.
0: Слушай, Анюта. Это...
2: Не нужно грустить.

0: Я вот сейчас вспомнил неожиданно, почему-то представьте себе город Рязань, кабак, Заря, куда, в общем-то, с улицы люди заходят пописать, проходят мимо столиков с клиентами и выходят назад, застегивая гульфы, собственно говоря, на широченных штанах. Вот играет пьеса следующего приблизительного содержания. В общем, там такая телега шла у парня, который пел «Сгорают, плачут свечи». Вот. И напротив за столиком сидел, значит, дяденька такой лет 30, такой золотозубка эдакая, значит, а рядом требух, значит, ушаный такой лежал, да, вот, и вдруг он сам себе по рылу тресь кулаком, и как давай рыдать, это, стукаясь там, а, значит, об стол своей уже начавшей плешевить головой. Я не знаю, к чему я это рассказал. Вот, Сан Саныч и Максим, есть ли у вас в репертуаре песня о кришнаитах и прочих религиозных меньшинствах? Очень хотелось бы услышать.
1: Наливай.

0: Да, действительно. Тут есть все и кришнаизм, и даже вот этот вот...
1: Меньшинство есть.
0: Да, да, самое главное тоже. Была у Галича такая песня «Планетарий». «Пролетарий продал пролетарий, приходите в планетарий, если можно исполнить ее».
1: Клиент пошел.
2: Сразу две ошибки. Во-первых, эта песня была не у Галича, а во-вторых, она началась так: однажды пролетарий подался в планетарий. Нет, не годится, не пойдете.
0: Мелодии красивые, дословно.

0: Сообщение. Мелодии красивые, повторение — это смерть. Непонятно, к чему это, видимо...
1: Повторение — мать учения.
0: Да, все, что мать, оно, в общем-то, как бы жизнь. Это же колба, согласны, да?
2: Да.
0: Ну что, тогда давайте послушаем, о чем хотят спросить вас наши уважаемые в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемые.
3: Первый вопросик. Вот сразу слышу скрипку, сразу слышу гитару, и сразу хочется цыганского романса. Это первое. Относительно второго, не могли бы исполнить что-нибудь из репертуара Жанны Бичевской?
1: Спасибо. Видимо, мы что-то уже исполнили из ее репертуара. Наверняка. Мы так много спели, что наверняка было что-то из ее репертуара. А, ну, в частности, вот, господа офицеры.
0: Это уже... Что касается цыганского романса, может, что-то вы споете, а Лилёк покрутит юбцоита.
1: Кстати, вот у Галича был цыганский романс.
2: Да.

и поест, рожа вся в апатии. Состоялся, дескать, съезд славной нашей партии про Китай и про Лаос. Говорились прения, но особо встал вопрос про отца и гения. Кум докушал огурец и закончил с мукою. Оказался наш отец

0: водой за ночь снять.
1: Положить стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: А мы продолжаем общаться с Максимом Кривошеевым, Александром Чесалом. Мы, конечно же, с вами мы общаемся посредством телефона 203-19-22, а также посредством пейджера 956-32-32, абонент номер 109-279. Вот следующее сообщение. Привет, молодой рыбак. Непонятно к чему это. Видимо, какая-то пьеса была. Вот дальше. Доброй ночи. Спойте песенку с диска Михаила Володина, выпущенного на «Мелодии».
3: Я не знаю песенок, потому что я не знаю, прошу прощения, Володина.
4: Два выпуска, хорошо.
3: Не знаю. Вот такое упущение. Знаю драматурга Володина, пьесу его «Две стрелы», но спеть не могу.
2: А я знаю, вот когда тут недавно пытались одни люди угнать автомобиль, под окном у нас тут бегала женщина и кричала: «Уйдите, ублюдки, это же Володина». Потом вышел Володя и все объяснил сам доступно. И вот до сих пор валяются какие-то ошметки и прочие куски там этих людей. Потому что Володя был большой, он вышел вот отсюда из метлы. Там у него там гимнаст, там бляхи-мухи на руках были. Вот. Ну ладно, тогда давайте к песне вернемся.
3: Тут в новостях промелькнуло сообщение о том, кто что-то с чем-то перепутал, отравился, попал в больницу. Конечно, шутить по этому поводу не очень хорошо, но я думаю, что я сейчас пошучу по этому поводу, потому что рассчитываю на то, что люди, которые сейчас лежат в больнице, они услышат эту песню, и, может быть, у них поднимется настроение. Эта история тоже про человека, который тоже что-то перепутал. Песня Александра Галича. Прямо думал я одно, быть бы живу. Прямо думал, да нутря просолюся. А мотались мы тогда по Алжиру с делегацией ЦК профсоюзов. Речь встреч что-то сё кроем НАТО. Но в конец оголодал я, скитаясь. Мне ж лягушек этих на дух не надо. Я же сукиным дитям не китаец. Тут и Мао сам растям окосел бы. Не до жиру, говорю, быть бы живу. И одно мое спасенье — консервы, что мне Дарья в чемодан положила.

хоть воду мне давай, хоть мочу. Ну не стерпел я, и как-то под вечер не стерпел и очутился в продмаге. Я ж не лысый, мать их так, я ж не вечен, я ж могу и помереть с той салаги. Вот стою я прямо злой, как малюта, то мне зябко в пинжаке, то мне жарко. Хоть хреновая, а все жки валюта, все жки тратить исключительно жалко. Ну, беру я тут что-то вроде закуски за худаленькую баночку с краю, а написано на ней не по-русски, а по-ихнему я плохо читаю. Подхожу я тут к одной сеньорите, битте дритте, мол, комбьен, подскажите. Извиняюсь, мол, не с мясом ли банка? А она в ответ кивает, засранка. И пошел я, как в беспамятстве,

0: нет, ребят, надо ездить поближе, не на край расперемать его света. Мы же мгадам помогаем, и мы же пропадаем, как клопы, через это. Я-то думал, как-никак, за граница, думал, память как-никак сохранится. Оказалось, что они, колодранцы, понимают так, что мы иностранцы. Так что жизнь их заграничная лажа, даже хуже, извиняюсь, чем наша.
1: А меж тем на пейджер пришло следующее сообщение. Михаил не Володя, а Володин. Что тоже, в общем-то, спорно, поскольку если папу этого Володи звали, тоже Володя, то есть, конечно, он Владимир Владимирович, то, соответственно, он папин, соответственно, Володин.
2: Михаил. Папин, а не Володин.
1: Ну, в общем-то, да, где-то из этой серии. Так что вот пусть они там сами разберутся, кто из них, где, с кем, и когда, и при каких обстоятельствах они морочат нам, собственно говоря, голову. Но, тем не менее, присылайте ваши сообщения. 956-32-32, абонент 109-279. А мы, видимо, послушаем, что хотят нам сообщить из ночной Москвы, понимаете, в прямом эфире. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, рассказа.
3: Вопросик первый. Ваши гости могут исполнять только на русском языке или хотя бы, вот, например, украинский? Что-нибудь исполнить по-украински? Во-вторых, есть такая песня у Александра Малинина. Буквально недавно слышал. Нет, несколько радиостанций настроено. Это я, Господи, это я. Молитва какая-то. Я не знаю, чьи это стихи. Не могли бы они тоже исполнить эту песню? Просто, как говорится, для сравнения, лучше, чем у Малинина получится. И во-вторых, Александр, вы вот ведете эфир, вроде бы прекрасный момент для того, чтобы самому какой-то дать, так сказать, свой живой концерт, а вас чего-то не слышно, только вот когда у вас был Франц-квартет, тогда вы одну песенку исполнили, то так немножко
1: хитренько. Ну, дело в том, что они там играли в тот момент, а у нас вот такое устройство, чтобы как бы руками не блудить, понимаете, руки зажимают всем в специальное отверстие, то есть мы сидим в такой, в позе расперды, и руки заняты. Вот. Единственное, так рыльца повернута к микрофону, и все. Поэтому тут не провернуться, ничего невозможно, видите. Если бы вы видели сейчас трансляцию, по 8-й кнопке 4 раза надо нажать.
3: И мы будем... Понятно, да. И никак невозможно, ну, так, уже... чтобы вот ваши вот гости замечательные сыграли, а вы бы исполнили.
1: Да тяжело же, конечно, понимаете. Тоже тяжело, потому что они вообще в отдельной кабинке, я их не вижу, не могу с ними даже разговаривать. Практически. То есть мы же тоже тут слушаем через контроль эфира, я даже их в лицо не вижу, понимаете?
3: Ну, это понятно, поэтому...
1: Иногда лёд пробежит, это с юбкой. К украинскому давайте.
4: С вазелином.
1: К украинскому давайте вернемся, да. Ну что же.
0: Эта песня будет на моем украинском языке. Я рассчитываю на то, что уважаемый абонент слышал в моем исполнении, в нашем исполнении чуть раньше песенку «Лили Марлен». А вот это ее украинский вариант.

0: Все, дальше дело у меня не пошло.
1: Замечательно. Замечательно. Еще раз спасибо за Галь. Сейчас поете что-нибудь из Яны Дягилева или Александра Башлачева. Ну, знаете, уже на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться. Дело в том, что вот эти авторы, которых вы назвали, они, ну, несколько, может быть, такие самодостаточно, чтобы их как-то еще исполнять. То есть, кстати, я заметил, что вот особо не исполняют исполнители вот подобного рода песен, какие исполняете вы, ну, как путанно, песни Владимира Семеновича Высоцкого, да, к примеру.
0: Это запросто.
1: Да, пожалуйста, слушаем.

0: кстати, я знаю, что татуировку пел Утесов, и есть записи. Но ему кто-то там аккомпанировал на фанфаре.
1: А я знаю, что это самые первые песни Высоцкого. Он написал ее под впечатлением от одной встречи случайной в троллейбусе. Он в толпе в давке вдруг увидел у человека обнаженное плечо, на котором было вытатуировано «Я не забуду в жизни Вали».
2: Ребята дорогие, пишет нам, судя по почерку на пейджере, видимо, женщина. Поете прекрасно, играете еще лучше. Пойте Коржавина и Бродского ведущему, то есть мне в таком обществе нельзя шутить, как это принято в «Эхо Москвы». Но я что хочу сказать, что единственный, наверное, раз это сегодня, когда я ни разу вообще не пошутил. То есть представляю, как вы слушаете остальные программы радиостанции «Эхо Москвы», если вы думаете, что там они шутят, ну что же, да. Тем не менее, следующее сообщение. Чупчик для тех, кто учился в Донецке. 67-74. Слава, подпись.
3: Наши пацаны, давай.
1: Чупчик. Нет, Чупчик не пойдет.
3: Нет?
1: Не пойдет, Чупчик. Не помню Чупчика, честно говоря. Просто не знаю, замечательно.
3: Значит, не пойдет.
2: Не пойдет, Чупчик.
1: А ты не вейся на ветру, да? Да ты что? Нет, это не помню.
3: Да,
1: не помню,
3: Баянова. Помню. Баянова. Да.
1: Нет, ну, это не Баянова. Это...
3: Ну, до Баяновой там Соловьев. Последняя она возродила.
1: Петр.
3: Я понимаю, да, Петр.
1: Ну, я понимаю.
2: Ну, тогда давайте что-нибудь из вашей, видимо, программы. Да?
1: По поводу вот, Бродского и Коржавина. Я бы с удовольствием пел их, но мы сегодня такую тему задали и такой тон. Это наши интеллигентские застольные посиделки. И... Ну, серьезный тон здесь не вполне уместен. Он может временами возникать, а большей частью это вот такая раздольная, застольная обстановка, где поется все, что угодно. И тот же Бродский шутил, между прочим, в своей «Лили Марлен». И Наум Коржавин очень хорошо, изящно пошутил по поводу Владимира Ильича Ленина. И продолжаем шутить. Ой, нет, извиняюсь, не та тональность.
3: На пыль, все равно же.
1: На Богосьяновской открылась пивная, там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Рая и спутник жизни Вася Шмаровоз. Две полудевочки, один роскошный мальчик.

0: Ванка, прекрасная, как злая древняя гречанка. За ней зашел ее всегдашний попутчик и спутник жизни Вася Жмаровоз. Держа ее, как держит ручку от трамвая, он ей сказал: «О, моя роза дорогая, я вас прошу, нет, я вас просто умоляю, сплясать со мной прощальное танго». Но тут Арончик пригласил ее на танец. Он был тогда для них почти что иностранец. Он пригласил ее галантерейно очень и посмотрел на Жмаровоза, между прочим. Но Роза танцевать уж не хотела, она же с Ваською порядочно вспотела. И улыбнулась в ответ красотка Роза, и закраснелась морда Васьки Жмаровоза. И он сказал в изысканной манере: «Я бы вам советовал пришвартоваться к Вере, чтоб я в дальнейшем не обидел вашу маму и отошел, надвинув белую панаму». Тут подскочил к нему маркер известный Моня, об чьей хребет сломали ки в кафе Фанконе. Побочный сын мадам Олежки, родете Еси, известный бандерши в красавице Одессе. Он подошел к нему походкой пеликана, достал визитку из жилетного кармана и так сказал, как говорят поэты: «Я бы вам советовал беречь свои портреты». Тут поднялась эта Вася такая, передралась вся компания блатная. Тут били девочек Марусю, Розу, Раю, и бил их лично Васька Жмаровоз.
1: Неожиданная какая концовка.
2: Было-то.
1: Пожалуйста, при разговоре ближе к микрофону. Такая вот просьба пришла. Нет, это уж вы, уважаемый, пожалуйста, ближе к динамику. Был такой случай печальный, когда у нас в микрофоне свили осы гнездо, и был покусан один из утренних ведущих, после чего был уволен, потому что опух, и, в общем-то, своим опухшим видом, попросту говоря, дискредитировал имидж радиостанции. Да. Большое спасибо за все песни. Мы смотрим в окно и ночь наблюдаем и вспоминаем Эльмиру Галееву и Виктора Бокова из Казани. Спойте их песни, пожалуйста. Доброй ночи. Спасибо. Вот так вот, наверное, надышали люди на окно, оно запотело уже, все ждут.
3: Я думаю, что Галеева и Боков наверняка пели такую песню.
0: Идут на север.

0: Неужели до сих пор поезда уезжают в ту степь? Хотя, конечно, но это так жалко. Подпись Боуи. Странная фамилия у парня. Вот. Ну, я что хочу сказать, что мало того, что они уезжают в ту степь, да, вот еще существуют люди, которые, например, меня вводят в умиление. Мне тоже приходится часто ездить в последнее время с разными гуманитарными задачами. С этнографическими, опять же. Вот. И вот люди такие, вам тоже наверняка встречались, что они садятся, и сразу же в тот момент, как поезд тронулся, они начинают доставать газету, разворачивать, доставать, как правило, курицу, огурцы, еще хуже домашние котлеты.
1: Обязательно помидоры.
0: Да. Вот. И начинать это
2: яйца.
0: Есть. То есть, яйца.
2: Без яиц никуда не денешься.
0: Вот. И все это поедается, соответственно, сразу стоит такой душман жуткий, значит, по всему купе или по всему поезду. То есть, из чего я сделал вывод, что начало любого движения пробуждает в людях инстинкт, собственно, жевания. Это даже не инстинкт утоления голода, а инстинкт пережевывания пищи. Причем я заметил, что ритмика вот челюстных сжатий всецело зависит от ритмики перестуков и стыков. Посему мы решили вот в последнее время делать рельсы короче. То есть не та стандартная длина, которая сейчас, а где-то с ладошку такие маленькие рельсы, чтобы поезд просто трясся, как бочка по мостовой. В результате они просто не смогут жевать. Вот. И будут есть пасту какую-то. Вот. А паста не воняет.
2: Никогда.
0: Ну, я предлагаю, может быть, послушаем звонки наших уважаемых в прямом эфире 203-19-22. Звоните. Ваши вопросы Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я очень-очень к вам всегда звоню, но очень трудно дозвониться. Ну, в общем, это общее место. Можно было бы и не говорить. Очень хорошо поют ваши певцы. И вот до этого Мезалев и Беляев. Я постоянно слушаю вашу передачу. И вот сегодня, конечно, у меня закралась такая мечта, что ваши певцы, то есть ваш певец Кривошеев, может быть, он исполнит мою мечту. Мне, знаете, вот так хочется услышать «По диким степям Забайкалья».
0: Спасибо.
3: Может, он сможет, а если нет, то я могу поменять.
0: Нет, я думаю, что вот уже аккорды первые зазвучали.
3: Да?
0: Спасибо.
3: Прямо, знаете, вот если можно взять интонационно, если возможно, руслановскую интерпретацию. Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания. Просто я еще хотел сказать, что у графа Шереметьева был свой оркестр, а в данном случае Максим Кривошеев — это совершенно не мой певец. Ну, в том смысле, что... В общем-то...
4: Как голос, как не мой. Он слепой, он...
0: А, понятно, да. Прошу прощения. Ну что же, по степям. Опять по степям. Откуда у них тяга такая к этим, к степям? Вот, очевидно, монголы тут поработали все-таки.
1: А славное море, священный Байкал не устроит?
0: Устроит.
1: Может, тоже мечтает?
0: Устроит. Тоже, конечно.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Максим Кривошеев, Александр Чесалов, а также Лилия Вьюгина, которая только что вот танцует под эту песню почему-то в ритме какой-то кадрили, ушибла колено. Что, в общем-то, синдром трифожный, поскольку Лиля с ушибленным коленом – это не та Лиля, которую мы с вами привыкли видеть. Это, в общем, достаточно свирепое существо, поэтому временно мы ее сейчас изолировали. Она чешется там, окунает колено в лед, скопившись на подоконнике, и, в общем, занимается самолечением. А я тем временем зачитываю сообщения нашим гостям, которые пришли на пейджер. Номер пейджера, он прям в руках у меня заработал, я чуть канат не отбросил из-за этого. 956-32-32, абонент 109-279. Вы можете посылать свои заявки, просьбы, мысли, идеи. Вот начнем с самых дальних, которые пришли уже давно. Ребята, дескать, исполните «Романс от любви, сгорать не больно». Подпись «Валерий».
1: Леонтьев должно быть.
0: Или Меладзе. По почерку Меладзе все-таки. По почерку. Узнаю. Вот ребята, он так тоже обычно. Ребята, говорит.
2: Да?
0: Романс, да?
2: Да.
0: Уникальная коммуникабельность у вас.
1: Мы откликнемся на просьбу Валерия другим романсом.
0: Совершенно, совершенно согласен с тобой.

кутает саваном мгла. Так не плачьте, не стоит.

0: Ну, хотя вот моего мнения никто не спрашивает, обычно я к этому привык. Тем не менее, вот именно подобного рода пьесы греют мою ослабшую тушку, и мне действительно они нравятся. Вот следующее сообщение. Уважаемые сударь, поете вы просто восхитительно. Каково ваше отношение к казачьему движению? И опять же от себя скажу, хорошие отношения, если бы только они не таскали в общественном транспорте шашки здоровые, которые периодически у них вываливаются и протыкают ступни граждан. И потом они, значит, всюду стоят, там у них шашки из ног торчат, потому что эти сразу пугаются и убегают, оставляют шашки, типа говорят, извини, избежал. И вот прям приколотые шашками повсюду там сейчас, вот особенно вот в ночное время они их потом убирают с утра. А так все нормально, по-моему. Аксельбанда, конь. Я даже видел одного, он, значит, с большой саблей, маленький деревянный конек у него был между ног привязан, ну, чтобы все было в полный рост по-ковбойски. Ну, да это ж все, ладно. А ваше каково мнение, судари, да?
1: Судари, судари.
2: Ну, положительное. Пою, есть положительное мнение на конек на этот?
0: Не понял.
2: Ну, привязанное к этому.
0: У кого?
1: Особенно понравился на коньке, который...
2: Ну, тот,
0: а вы тоже его видели, я так понял, этого человека?
1: Конечно, его вся Москва видела.
2: Маленький,
1: вся Москва была.
0: Да-да-да. Ну, тогда вот обратимся, тут приходят заявки, если можно их так назвать. Спойте для Эльзы по тундре. Видимо, ехали цыгане.
3: Может, для Элизы?
0: Может, и для Элизы.
1: Рискнем. Как она начинается?
4: По тундре. По железной дороге, где мчится скорый, в Иркута, Ленинград мы бежали с тобою, опасаясь.

0: Бросился я с погони, чтобы нас не настигнул пистолета заряд.
1: Вот огромное количество приходит просто на пейджер всяческих сообщений и просьб. Если позволите, я их, может, все подряд зачитаю, а вы уже, исходя из этого, может быть, что-то совпадет с вашим репертуаром, да, и так далее. Итак, опять ребята. Что такое? О, огромное количество. Нет, тут он. Ребята, исполните песню «Я любил тебя издалека». Дальше. У Раисы Абельской есть песня «Трудно быть богом», навеянная фильмом или книгой Стругацких. Подпись «Жан». Так? А вы запоминаете, что там?
2: Да, да, пишите.
1: Далее. Исполните «Я помню тот Ванецкий порт».
2: Ванинский.
1: Тут написано «Ванецкий», за что продал, за то купил. Далее. Если можно, исполните «Гори, гори, моя звезда». Хорошая, кстати, песня. Тоже присоединяюсь к этой просьбе. Большая просьба исполнить песню Высоцкого из фильма Киры Муратовой «Короткие встречи». Дальше сообщение для тебя, Максим. Максим, рад слышать в эфире твой голос. Если помнишь, перезвони. Телефон тут написан. Бывший фотожурналист, ныне фотограф рекламы Александр Ефремов. Вот, в общем-то,
3: помню.
1: Потом, если будет желание, да. Дальше. Чувствую, что в той местности, откуда приехал ваш скрипач, очень бурно произрастает трава лебеда, и это прекрасно сказывается на общей акустической атмосфере концерта. Опять же, тот же Боу и странные фамилии. В общем, обвинили вас, Александр, в курении марихуаны с Галиной.
3: Ну, было чуть-чуть, в легкую.
1: Ну, так я чувствую, душман
3: ну, а
1: такой тот, да.
3: Может, душновец.
1: Спойте песню из репертуара Рубашкина или Реброва «Слава». И далее. Спасибо Владимиру и Максиму. Ну, Владимир, это, видимо, Ульянов. Ульянов, судя по всему, да. Пусть исполнится сын поварики или кальщика. Подпись Максим Елдырин. Очень хорошо. Далее. На площади Нагина слушают, плачут и пьют без закуски. С утра будут они плакать. Вот. Далее. Доброй ночи. Была и есть такая певица Раиса Абельская из Свердловска, Екатеринбург. У нее есть песенка «Трудно быть богом», навеянная. Да. Ну что же, что вот вы...
2: Ванинский.
1: Из вышеперечисленного готовы.
3: Ну что ж, попробуем Ванинский порт.
2: Ванинский.
1: Ну, я тоже. А потом «Гори, гори, моя звезда», да, наверное, видим.
3: И дальше по пейджеру.
1: А «Гори, гори, моя звезда» как
2: всем по пейджеру
1: будет, да?
3: Ну, получится, так получится. Сейчас начнем с Ванинского порта.
1: Отлично.
3: За год не бывает богат, неизвестно. Нет, повыше. Я помню...

0: Грустнейшая пьеса. Тут вот следующее сообщение, это ко мне, я позволю себе зачитать. Вот, Саша, почему не слышно ваших песен, Слава? Ну, видишь, и Слава, если я еще буду и песни петь, сейчас скульптуры свои выставлю, и шапочку, которую я пошил и послал мэру, такой замечательный кокошник, 850-летию, понимаешь, что повсюду буду я, вот. А мне, в общем-то, уже даже самому себя неприятно видеть. Я старый, больной человек, я хочу посидеть, понимаешь, отдохнуть немножко, послушать музыку, которую исполняют другие замечательные люди. Вот. Вот другое твое сообщение мне больше нравится. А где сейчас Андрей Вог? Спойте что-нибудь из него. Или про велосипед Висбора. Про велосипед Висбора. У Висбора велосипед был, да, видимо?
1: Был, в детстве.
0: Что касается Воха, то его следы, насколько я знаю, был такой персонаж, который один из первых в нашей стране таких более-менее неформальных певцов выпустил пластиночку виниловую большую, вот, после чего благополучно куда-то канул в лету. Вот все, что я о нем знаю, да.
2: Я и того не знаю, честно сказать.
0: Ну, я тоже половину выдумал. Мог бы тоже что-нибудь выдумать. Ну, что тогда, про Висбора и велосипед. Или что-нибудь. Нет, если...
2: А был ли велосипед?
1: А был
0: ли? Ну, давай тогда что-нибудь по тому списку, который был... Может быть, «Гори, гори, моя звезда», к примеру.
2: Почти.
1: Да.

0: Следующая телега пришла на пейджер. Милые хохмачи, спойте романс «Глаза зеленый», Игорь. Явно Игорь работал свою бытность массовиком-затейником, мне так показалось. Ну, может быть, я ошибаюсь.
1: Будем офтальмологов, про глаза. Может быть.
2: Глаза нет, тем более, что вот совсем недавно, чуть ли не 2 недели назад, «Глаза зеленые» здесь же, если не ошибаюсь, в этой студии пел замечательный, любимый мой бард-исполнитель, актер с театра на Таганке Дмитрий Межевич.
0: Мы, кстати, что-то забыли про наших уважаемых, которые обтерли уже просто все телефоны у ушных лопастей. Давайте послушаем, о чем хотят вас спросить. 203-19-22, уважаемые, звоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания, к вам рассказывайте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, давно звонила, все-таки дозвонилась.
0: Удачи, это редко удачно.
3: Спасибо вам, во-первых, как ведущему. А Максиму я хочу сказать. Ну, я уже очень пожилая женщина. Мне так нравятся песни в его исполнении, Вертинского песни. Просто, знаете, вот как один к одному, я должна сказать. Вот. И очень мне нравятся его вот эти исполнения песен, ну, как их назвать, блатные, что ли. Ну, в общем, это наших.
4: Но только
3: песен.
4: Не блатные.
3: А?
4: Максим, ну, только не блатные.
3: Наших тех времен.
2: Дворовые, давайте мягче назовем, дворовые.
4: Мягче.
3: Как? Софт. Дворовые, дворовые, софт. Да. Ну, они дворовые, блатные были, мне вот 70. Я вот, видите, не сплю, слушаю вас.
4: Спасибо.
3: Большое-большое вам спасибо. Дай Бог вам здоровья, сыночки. Всем-всем.
0: Удачи вам. Спасибо. Удачи. До свидания.
3: Мне удачи уже не видать.
0: Ну, вам виднее, что же. Максим, видимо, что-то просили, чтобы ты что-то исполнил. Вот, что ты показываешь палец. Показывает слово «фак», другими словами. А, нет, извини, «фак» — это другим пальцем, да.
2: Я думаю, что мы сейчас споем и сыграем последнюю песню. Напоследок. Это будет, да, напоследок. Это будет Вертинский. Это вот для женщины, которая только что позвонила.

Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен, а он другой. Но пусть он ждет, пока мы кончим ужин. Я знаю,

0: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручивайте больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручивайте больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: Ну вот, все вместе мы тут сделали зарядку. И вы знаете, дело в том, что уже 4 часа утра в Москве. Артисты, как говорится, устали. Вот, и так достаточно длительно у нас был концерт. Вот, от лица артистов я прошу извинения у тех, чьи заявки не были выполнены. Ну, сами понимаете, всего, в общем-то, необъятного, как сказал Иосиф Забельский в свое время. А потом у него господин Прутков передрал. Вот. И я благодарю, ну, прежде всего, Лилю, как присутствующую здесь даму, за то, что она привела вас к нам в студию. Максима Кривошеева, чей голос вы слышали на протяжении вот этих почти 3 часов, так? И Александра Чесалова, который, в общем-то, играл на скрипке всеразличные мелодии.
2: Саша, я тебя благодарю, да, за любезность и всех остальных мужчин за творчество, поскольку ты сегодня не выступал. Поэтому только за любезность.
3: А мы благодарим вас за любезность, за то, что
4: предоставленную возможность.
3: Да, ты нас Олеги привела, за то, что ты, Саша, нас выслушал и так здорово сопроводил.
4: Да.
3: Спасибо.
1: Это моя работа.
2: Доброе утро и спокойной ночи.
4: Да, зверька много не мучай своего.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.
2: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полыть.

0: И у нас в студии следующий гость, который только что прибыл с тяжелейшего, не побоюсь этого слова, мероприятия, как то концерт в области Раменки. Дело в том, что раньше Раменки — это был город, и выбирались туда на концерты на санях. Это, ну, была целая акция. Бояре садились в сани, девки с колокольцами, белые кони и так далее. Это Василий Шумов. Здравствуй, я рад снова приветствовать тебя здесь. Как видишь, студия с момента твоего последнего появления здесь стала меньше, поскольку часть ее мы отдали под аренду. Вот этот мужчина, который здесь как бы полулежит, он снимает ее под рекламу гамаков морских. Вот эти лифчики повсюду, эту нижнюю одежду. Но, сам понимаешь, нужно как-то выкручиваться.
1: Идти в ногу со временем. Все так делают, почему бы вам не приобщиться в 21 век, проложить мостик прямо через этот гамак.
0: Ну и, видимо, хотел я спросить у тебя вот что. В последнее время наших соотечественников все больше занимает вопрос о том, что все-таки первичнее, буква или цифра, как понятие, как явление. Первичнее и, самое главное, человечнее, гуманнее.
1: Я думаю, что вопрос совершенно ясен. Это две цифры, ноль и единица. Потому что все, что вокруг тебя сейчас. Вот ты смотришь сейчас. Ну, не смотри на меня, по крайней мере. Вот посмотри вот направо.
0: Туда я не могу смотреть. Дело в том, что там еще со вчера не убрано.
1: Ладно, но вот там ноль и единица.
0: А, вот там ноль и единица?
1: Да, что сейчас играет там на заднем плане, тоже ноль и единица. То есть букв нет. Все вот то, что практически... Но до сих пор еще до нас не дошло, вот до нашего так называемого бади. Все остальное — это ноль и единица. Отцифровано, отдигитизировано и так далее, препарировано. Так что ноль и единица — это две основополагающие всей нашей жизни теперь.
0: Мне недавно подарили пластинку новомодной ансамбля «Продиджи».
1: Есть такие ребята,
0: которые я прослушал, и, по-моему, последняя пластинка, третий трек сделан в классическом рэпе. Угу. Если ты слышал, помнишь.
1: Мне какой вот этот Fat of the Land?
0: По-моему, да.
1: С крабом там на обложке.
0: Да, кто-то его называет этим самым пауком.
1: Понятно.
0: Вот, кстати, очень легко проверять человека на его, скажем так, отношение к природе, потому что у меня был знакомый, который сейчас подтянется, он говорит, это который с пауком на обложке, угу. Вот ты сказал краб.
1: Ну, кстати говоря, может,
0: крабик.
1: Понимаешь, он, может, имел в виду вообще другой какой-нибудь альбом, где по-настоящему паук на обложке.
0: Ты, кстати, может быть.
1: Тоже. Причем немало альбомов в истории рок-музыки с пауком на обложке. Так что он, может быть, был дезориентирован, может, у него паукомания, и все, что он видит на любом. Если там какие-то есть какие-то очертания, хотя бы как напоминающие паука, он считает, что это паук.
0: А может быть, даже если ему показать что-то и не похожее на паука.
1: Он скажет, все равно это паук.
0: Все равно скажет, да.
1: Потому что он сейчас подтягивается вместе с пауками со своими.
0: Там сейчас вылезает уже, главное, чтобы он не покусал там та собака наша. Да, так вот, прослушав этот трек, я не так врубился, что на самом деле... Ну, представил себе, что вот этот человек, он просто прыгает вокруг костра и под какой-то ритм, который звучит только у него в голове, издает вот эти вот свои звуки, скажем так, читает рэп. И почему-то неожиданно мне это очень понравилось. То есть на меня это как-то воздействовало. Я и подумал, что изначально музыка, видать, была такой. То есть ее не могли записать на ноты, а ее исполнение в племени каралось. Ну, представь себе, например, вот сидят люди в племени, жарят барана своего. Вдруг один начинает что-то «Алла-ла» там орать. Ему сразу, в общем-то, дают дубиной, чтобы он умер и не шумел. Логично. Поэтому у каждого была своя музыка в голове. С другой стороны, сейчас идет обратная тенденция. Чем человек больше поет, тем чем он громче поет, чем он чаще поет, тем он почетнее в обществе.
1: Да, и в так называемом белом обществе. Потому что все, что ты рассказал, это обычно было характерно для племен Навахо, Flathead Indians, штата Северная Монтана, или там, где я живу, там племя Чумаш такие есть. Вот. племен Юма и так далее. Вот. Но белые люди в силу все больше развивающегося комплекса неполноценности и дикой зависти, типа, знаешь, белый человек, он не может спокойно существовать. Ему нужно обязательно обладать тем, чем кто-то обладает. Поэтому для белых людей совершенно не свойственно такого рода вот музицирование, такого рода гортанные крики. Так, ну не свойственно, ну и почему все тебе должно быть свойственно? А вот белые люди в силу своего вот этого, как тебе сказать, дикого большого ума, такого совершенно гиганта, что вот у них висит там на плечах, вот этого дикого ума большого, особенно тем более, если он еще подкреплен каким-то верхним образованием, типа МГУ, вот, у них зудит везде, что мы должны вот быть так же и уметь вот бить дубины по голове, когда кому-то что-то не нравится, и также делать гортанные крики, ну, по крайней мере, не хуже, чем обычный воин племени Чумаш, который уже давным-давно вымерла.
0: А с другой стороны, вот так поют, они поют, вот, скажем, там, племя там, Юмы, племя Чумаш, они могут, кстати, не обязательно прям петь на улице, вот мы наблюдали, что он идет и просто поет какими-то даже волнами. А тем не менее, вот нельзя, видимо, сказать, что сейчас черное население чересчур угнетено. То есть даже я бы сказал наоборот, вот происходит нечто обратное. То есть белая раса, она самым банальным образом загибается. Это видно по Лондону, где в таких шикарных белых лимузинах ездят дядьки черные с этими соплями мобильными, и у них такие вот эти белые их фаты, придержаны такими золотыми обручами, вот, из чистого, собственно говоря, золота.
1: И увешаны, естественно, бриллиантами.
0: Совершенно. Я был шокирован. То есть мало того, черная культура активно проникает вообще во все социальные сферы. И даже клерки в маленьком институте биологии в штате Огайо слушают черную музыку. Даже вот то, что у нас идет на подкладе, это, в принципе, в этом есть элемент черной культуры. Тогда как наша культура, ну, возьмем, как пример, русскую, да, в Америке была, может быть, немножечко известна на пении от перестройки, и то там я подарил матрешку одному, он думал, что это презерватив, в результате получил массу травм, подал на меня в суд, мне пришлось отдать. Ну, ты знаешь эту печальную историю, все почти пришлось.
1: Она широко была муссирована в NBC, CBS и прочих средствах масс-медиа.
0: Да. Так вот, эту же ситуацию, видимо, как-то надо исправлять. Пока что роль щита такого против проникновения черной культуры в белый социум на себе взяли хэви-металлисты и же с ними. Ну, по крайней мере, они так считают.
1: Дело вот в чем, что картина на самом деле несколько даже более печальна, чем ты описал, потому что черная раса, она сейчас ставит вопрос ребром в плане того, что она требует компенсации за 400 лет рабства. То есть черная раса начинает говорить на белом языке. На языке адвокатов, на языке прокурора, на языке обвинителя, на языке присяжного заседателя. То есть они требуют финансовой компенсации в эквиваленте миллиардов и миллиардов деноминированных рублей у белой расы за 400 лет рабства, на что какие-то белые адвокаты пытаются сказать, что ну как же так, ну вы же вот работали там, да, там 400 лет, но дело в том, что вот были такие условия, и мы не знаем даже, как этот вопрос можно и рассматривать. На что черные, уже такие развитые люди, они говорят, да, если даже ничего особого нет, но мы же работали за бесплатно, правильно? Вот мы были там рабами вашими последние там 300 лет.
0: То есть они имеют в виду, что они там возводили здания, они
1: работали
0: просто
1: на плантациях, понимаешь?
0: Ну, так там это можно выдать, дескать, за то, что вы и себя кормили этим.
1: Да, но момент такой, где камень преткновения, и ничего никто сделать не может. Они говорят, мы работали бесплатно, бесплатно. А теперь смотри за ходом мысли. Раз я работал бесплатно, значит, те деньги, которые ты, белая морда, должен был мне платить, так? Ты их себе откладывал в кубышку. То есть ты все равно наживался на мне. Видишь, ход мысли какой? Ага. Довольно-таки такой современный, правильно?
0: Современный достаточно.
1: Вот. И они требуют финансовой компенсации за 14 лет рабства, потому что, допустим, вот ты знаешь, многие сейчас требуют финансовой компенсации с Германии за, значит, происки вот Адольфа Гитлера
0: и
1: его компашки с разных концов к ним подходят, вот к этим, к современным, значит, лидерам Германии, и говорят: плати.
0: Дескать, денег дай, дескать.
1: Давайте денег.
0: А ты знаешь, кстати, какой удачный способ все-таки вот взять денег с Германии, ну и вообще с буржуев мы все-таки нашли. Ну, даже не мы, а некто, который вот с одной стороны мы этого некто не любим, с другой стороны этот некто реально выполняет функцию по возврату денег. Это пираты, аудио, видео, компьютерные пираты, которые реально за бесценок доставляют сюда нашим бедным пользователям эти программы, эту музыку, тем самым обкрадывая тамошних, в общем-то, мощных усатых бюргеров, говоря им: а мой дедушка воевал с вашим и не пустил его под Курском, поэтому вы мне должны денег. Поэтому, ну, прослеживаешь ход.
1: Да, и теперь дело только встало, что представлять уже сумму, уже разговоров достаточно. Теперь каждый человек, у которого дедушка был под Курском, под Сталинградом или где угодно он был, понимаешь?
0: Вообще не важно, конечно.
1: Да. Они просто теперь уже должны переходить от слов к конкретным цифрам, которые все понимают. Я уверен, что там будут цифры в деноминированных рублях.
0: Безусловно, так, все должно учитываться.
1: Что же там они сами все пересчитают в стойкую вот эту там их Deutsche Marke, или как это называется. Вот, и после этого мы продолжим наш разговор с ними, потому что вот когда дадут уже все бумаги с цифрами, нужный веш, 0 единицы, прям там же, там будет 1 единица и очень много нолей. Так, вот, и наши вот дорогие бюргеры, так, вот эти все там Хельмуты, Клаусы, Ральфы, Флорианы, в общем, все те с теми же самыми именами, которым дали пинка под Курском, так, они опять ощущают боль в ягодицах, потому что придется теперь раскошелиться на деноминированные рубли.
0: А скажи, мы немножечко оставили в стороне еще одних интересных представителей. Это Хуанов, Марий и прочих. То есть, какова будет их функция в этом круговороте долгов? Ну, здесь, кстати, понятно, что все долги, то есть неграм, ну, с позволения сказать, негроидной расе, черной расе, долги должны будут выплатить их эксплуататоры. Русские негров особо не эксплуатировали. Ну, так, может, пару раз.
1: Так, там, с хуанами дело такое, ну, что хуанами, да. Это, как говорят, будет вторая волна. Так. Дело в чем, что когда, значит, будут проведены выплаты за 400 лет рабства, так, неграм, так называемой черной расе, получается такая картина, что большая часть южных штатов в Америке – это Мексика. Так, когда-то была она аннексирована дядей Сэмом. И как они это делали? Они просто приезжали на эти места, где жили мексиканцы, в частности, Калифорния, Аризона, Техас, Нью-Мексико. Это штаты, которые были раньше мексиканской территорией. И они приезжали и просто выдавали всем американские паспорта. Так? Просто записывали, вот ты сидишь там, вот ты теперь гражданин United States of America. Так? И работа за бесплатно. Так? Теперь, значит, глядя на черную расу, так называемая красная раса пробуждается, и уже я чувствую, уже набирает обороты вторая волна финансовых претензий к дяде Сэму. И там тоже будет немало нолей, но только 1 единица. И считать слева направо без точек. То есть вот единица, и пошли нолей. Да? Вот. Я думаю, что количество нолей в каждом отдельном случае будет обусловлено протяженностью имени Хуана. Вот мы говорим Хуан, а там где-то слов 20 у него.
0: Да, да? Он вот...
1: Хуан, Мария, Карлос, Фернандо.
0: Еще раз Хуан обычно.
1: Хуана, опять Карлос, да, да, Дон. и так далее, Хуан и так далее.
0: Вот тут, наверное, ты будешь тикать как таксы счетчик.
1: Вот, и они скажут так: смотрите, вы нам лучше заплатите, а то мы тебе вернем американские паспорта, мы их сдадим. А человек-то без паспорта теперь нельзя.
0: Нельзя тебе.
1: Нельзя.
0: Это же никак.
1: Если он его сдаст...
0: Что скажет ООН?
1: А их там, не знаю, в одной Калифорнии, наверное, где-то 30 миллионов таких вот, которые могут сдать паспорта и заговорить по-испански только. Так? А кто будет работать в этих... в дешевых Макдональдсах?
0: В каменоломне. Ну, дабы фигурки вытачивать,
1: которые... кто будет мыть туалет? Кто будет работать на бензоколонке?
0: Без паспорта никак.
1: Во-первых, без паспорта работать запрещено. А во-вторых, что же, белый человек опустится до работы на бензоколонке, он лучше откупится, понимаешь? И попросту опять Хуана вернуться и заправлять бензин.
0: Скажет: Хуан, ну вернись, а.
1: Вот те деньги, я все понимаю, у нас вот мы выдали вам паспорта тогда, но, пожалуйста, давайте сейчас будем глядеть вперед, как американцы любят, давайте оставаться позитивными. В Америке, значит, обязательно нужно быть позитивным. Так, чтобы все предложения были конструктивные, позитивные, чтобы все это было в духе доброжелательном. Так, чтобы никого, значит, не оскорблять, так, вот, и постепенно начнем продвигаться в 21 век, мы вам немножко дадим, значит, что вы хотите, и где-то, как американцы говорят, встретимся посередке, то есть вы двигаетесь с вашей стороны, мы двигаемся с нашей стороны друг другу навстречу, и что получается, вы оставляете паспорта, мы, значит, чуть-чуть вам там что-то даем, и так же все и продолжается, в 21 веке, как говорят, парадиз вот этот такой, рай, где все вместе, так, но черный раз уже немножко отделятся, потому что они резко повысят свой уровень жизни из-за того, что у них будет много денег.
0: Да, они заберут. А скажи, вот в данном случае, можем ли мы каким-то образом сказать дяде Сэму: дай денег, ну хотя бы, скажем, опираясь на запоздалое открытие второго фронта? Или, ну, или хотя бы там на эти их сепаратные переговоры с Германией?
1: Я думаю, надо сказать такую вещь дяде Сэму. Сейсмологи, значит, ведут уже давно наблюдения за новым нарождающимся материком. То есть вот все знают, допустим, что в Японии и на Курильских островах, вот так вот, на этой гряде, на всех этих островах, чисты землетрясения. Потому что там и активные тектонические процессы происходят, так? Вот. Ну, обычно сообщают, что вот было землетрясение там в Японии или там на Курильских островах, но никогда не дают сути дела. В чем дело? Вот почему именно там такая активная сейсмическая зона? Потому что все эти землетрясения, это не то, что вот потрясло, но и все. Так? Там что-то образуется. А дело в том, что там образуется новый материк. То есть вот это, где Япония, эти Курильские острова, так? Это его будет восточная часть. А западная часть, знаешь, где будет проходить? Вот Восточная Сибирь, и вот там начинает Ледовитый океан, и вниз, вот по центру Восточной Сибири, вот смотри так вот, знаешь, вот как еще один...
0: Практически щуп такой, даже не щуп, а как бы хвостик.
1: Она отъедет.
0: Да-да-да. Ну,
1: она отъедет, то есть, так, вот. И туда вниз немножко захватит Монголию, Китай, и вот закруглит сюда, вот где Япония, да? И вот этот весь новый материк получается, так, очень перспективное дело для инвестора. Это уже не получается часть там какого-то, понимаешь, а это новый материк.
0: То есть практически он не создан искусственно, а какую-то помощь даже, наоборот, в решении этих проблем.
1: Ну смотри, с точки зрения нормального бизнесмена. Вот смотри, вот ты бизнесмен, так, я к тебе подхожу и слушай, говорю, у тебя есть выбор, или сделать инвестицию там, в какой-то город в Сибири, так, существующий, или новый материк. Естественно, ты, как человек перспективных и прогрессивных взглядов, конечно же, вложишь деньги в новый материк. Представляешь, какие перспективы? То есть это вообще... Вот где новое мышление-то оно проявится, так? Вот. А за это можно уже начинать распределять вот эту весь этот новый материк, так, который там определяется, его расчертить, на, ну, эти квадратики, так? Вот как, да? И вот дядю Сэму прорвали: слушай, вот на подходе, так, огромное поле для деятельности. Смотрите.
0: То есть ты хочешь сказать, просто сказать дяде Сэму купи, когда он уже готовый? Или
1: нет. Нельзя, ну, типа такого, нужно... типа застолбе, да. За определенный, ну, вот, да, взнос, да. А в силу того, что это материк, это в несколько сот раз ставки выше, ну, потому что я уже сказал раньше, что материк совершенно новая категория, так, ну, новый материк. То есть это не страна, это не область, это не какой-то там район, не какая-то окраина или там что-то еще. Это материк.
0: Ну, по-другому, манна небесная почти.
1: Это где это еще было? Обычно, знаешь, вот случалось в прошлом, материки уходили под воду.
0: А тут эти наоборот.
1: А тут появляется.
0: Ну как?
1: Понимаешь? И вот тебе 21 век как раз на подходе. Видишь, как все складывается? Новый миллениум, новое тысячелетие. А ты уже тут как тут. Так?
0: Ну что же, послушаем пьесу. Напоминаю вам, что в гостях у нас Василий Шумов. Я предлагаю послушать все-таки телефонные звонки 203-19-22. Ваши вопросы господину Шумову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Эй.
0: Здравствуйте. Спрашивайте, не стесняйтесь. Не хватило у ослабленной тушки сил.
1: Как жалко, вот чуть-чуть вот не дошел. Вот чуть-чуть. Вот оставался еще один шаг, и вот сорвался.
0: А может быть, родила в этот момент? Может быть, мы были свидетелями появления новой человеческой жизни. Скажи-ка, наверняка, живя там, общаясь с тамошними людьми, ты читаешь тамошнюю прессу в изобилии. Вот какова сейчас все-таки рождаемость у дяди Сэма? Это ведь очень важно. Много ли на улицах детей, собак, птиц, в особенности в это время года?
1: Рождаемость, по-моему, как концепция конца нашего тысячелетия, она уже отходит. То есть сама вот идея, вы знаешь, как рождаемость... Было столько-то, умерло столько-то. И вроде как натуральное желание, чтобы рождаемости было больше, чем вот смертей, так?
0: Хотя это противоестественно, потому что если они будут рождаться, а умирать меньше, то получится, что их станет больше.
1: А кому это надо?
0: Никому, никому не надо.
1: Вот. И дело заключается сейчас в том, что сама концепция рождаемости, так, она уже свой век отжила. Вот так вот традиционной рождаемости, вот как было вот все эти годы. Даже вот на нашем длинном жизненном пути, вот нашем с тобой, так, мы были свидетелями и спадов рождаемости, и резких демографических взрывов.
0: Даже, скажем так, участниками,
1: в каких-то
0: свидетелями.
1: Да, потому что, допустим, когда я учился в институте, у нас типа был девиз такой, ну что... из занятий. Пойдем сделаем кого-нибудь беременными. Так. Вот мы так пошутили раз, два, три, а потом смотришь, там уже в районе...
0: В округе уже ходит.
1: А институт был в районе авиамоторный. Там хоп, через год демографический бум.
0: Опаньки.
1: Так, приходится давать новые трамваи. Все, до расширения социальной сферы, потому что... А вот мы начали с того, что пошутили. Так? Вот пошутили, вот чем шутки кончились? И вот я к чему. Что демографическая... Вот такая статистика, и в том числе и рождаемость, она уже свой век отжила. И уже это никому не нужно. Сейчас входит в моду клонирование. Понимаешь? Потому что мы люди уже все взрослые. Мы все уже прошли азы цифровой техники. Вот у тебя же тут все цифровое, понимаешь?
0: Ну, за исключением... Может быть, вот этого стаканчика с Гоголем-Моголем, ну, тоже я иногда прикладываю.
1: Он тоже цифровой, понимаешь, потому что ты пока еще не получил последнюю информацию от спонсора. Понимаешь, это цифровое. Вот. И клонирование пока еще так в небольших формах, в богатых семьях, так? Но я уже был свидетелем, понимаешь, клонирование самого себя. Понимаешь, очень вот про перспективное дело, ты клонируешь самого себя.
0: И отправляешь, например, на альтернативную воинскую службу или куда-то на опасную
1: работу. Как хочешь. Иногда, если хочешь, можешь сам поехать.
0: а его оставить дома.
1: А его оставить дома.
0: Понимаешь, в чем дело? Меня терзают смутные сомнения, что подобные эксперименты по раннему клонированию, или, вернее, эксперименты в области клонирования на ранних стадиях производились все-таки здесь, над нашими соотечественниками. Примером этим может служить, ну, ты знаешь, такое понятие, как среднестатистическое лицо, которое просто не запоминается. Обычно оттуда мы набираем наемных убийц, воров, каких-то шпионов.
1: Посетителей Макдональдсов.
0: Да-да-да-да-да, вот каких-то таких, или, может быть, людей в рекламе, которые принимают участие. Особая часть — это служащие госавтоинспекции. Практически все они похожи один на один, как пиписечки новорожденных. Исключительно возраст что-то меняет. Вот, вполне возможно, что эти эксперименты были, ну, как-то не зачтены удачными. Там и вот эти кланы были переброшены сюда каким-то образом, я не знаю, может быть, как иммигранты, или там как попугаев там этих усыпанных.
1: Дело в чем, что в силу того, что дело только зарождается, набирает обороты, так, но уже стало ясно, что клонирование – это достижение, которое доступно только богатым людям. Видишь? Так что многие все вот эти бедные, ну а кому они нужны? Бедные рождают бедных. Знаешь, такое есть?
0: Ну, конечно.
1: Вот. И в клонировании это своего рода девиз. Так? Понимаешь? Вот. То есть у нас достаточно уже бедных. Достаточно. Так, даже в избытке. Бедных, да что говорить, нищих. Так? Нищих, вот. То есть эти нищие уже никому не нужны, зачем их клонировать? Вот. Акцент делается на богатых людей. И поэтому ты можешь заказать свое клонирование. Там уже существует очередь. Так? Вот. За определенный взнос, который вполне доступен человеку с довольно-таки таким высоким инкамом. Так? Вот. И смотри, буквально лет через там 50 будут только одни богатые люди. Ты представляешь, какое будет наслаждение в магазинах дорогой мужской одежды?
0: Я представляю, если бы не некоторые помехи со стороны некоторых, ну, мягко их можем так назвать, сумасшедших или людей не в себе. К примеру, ты наверняка знаешь историю, она во всех газетах была напечатана, во всех газетах всего мира, с пенсионеркой Жанной Арая, которая попросила, чтобы ей сделали ее собственный клон, но так, чтобы у нее вот здесь из груди, в общем-то, присутствовала ее любимая собака породы левретка.
1: Да, дело.
0: Она платила деньги, то есть реально.
1: Дело вот в чем, что понимаешь, это говорит о ее бедности, о ее нищете. Видишь, собака, как животное, она тоже отживает свой век. Потому что в свое время людям нужен был такой компаньон, то есть спутник жизни. Да? И вот они ассимилировали вот этих бывших диких животных, которые стали домашними животными, в том числе эти собаки, так? Вот. В силу того, что идет клонирование сейчас довольно-таки так плотно, вот, ты делаешь клон, который тебе заменяет и собаку, и кошку, и соседа. То есть многие твои жизненные концепции, ты освобождаешься от этого, от всего ненужного времяпровождения. То есть ты делаешь клон, клонируешь сам себя, и все остается на свои места, ты становишься намного более высоким существом, бессмертным. Так? Вот в любой момент ты можешь еще проклонировать, ты можешь сделать пяток себя, понимаешь?
0: А скажи, а утилизировать эти клоны куда-то ведь нужно? Ну, к примеру, если мне в какой-то момент этот клон стал, ну, не то, что досаждать, а я вдруг понял, что это досадная ошибка. Ведь были такие случаи, опять же, с Жанной Арая, которая вот неожиданно потребовала этот клон левретки удалить себя, соскрести.
1: Здесь вступает в силу, опять-таки, естественный отбор. Потому что, когда богатые люди клонируют друг друга, там какой-то лажи не бывает. Понимаешь, ты клонируешь богатого человека. А богатые люди, в отличие от этой всей швали нищеты, которая заполняет все эти вокзалы, Итак, вагоны метро, переходы. Ее просто больше нет. Так что ошибок быть не может. Везде очень хорошие люди. Богатые, хорошие люди с хорошими манерами. Так, лажи просто нет. То есть
0: ты можешь
1: общество становится практически абсолютным.
0: То есть ты можешь мне пообещать, что, например, войдя вот в метро Театральную, я не увижу семью, которая прямо в вагоне метро, разложив на коленях газеты, поедает алчный кур с помидорами?
1: Я думаю, что метро уже тоже отходит, потому что не будет нищеты, метро уже никому не нужно, там ездить будет некому.
0: Ну, а в форме аттракциона надо оставить, ну, может как исторический быть... памятник.
1: Нет, я думаю, что богатые люди, они найдут, естественно, применение метро. Там будут открыты казино.
0: Закусочные также.
1: Будут там открыты китайские рестораны, всякая последняя французская косметика будет так вот в вагонах. Так, поэтому это будет такой, что ли, в стиле шик универмаг. Понимаешь, такой бесконечный универмаг с пересадками из одного в другой.
0: Вполне возможно, что это будет и сеть подземных храмов.
1: Для богатых людей.
0: Для богатых, безусловно.
1: Там будут святые, там планируется в ближайшее время канонизация самых богатых людей, которые дают новый импульс для религии. Потому что, ну что говорить, религия сейчас находится в упадке. Жутко. Потому что религию кто поддерживает? Эти нищие. Так?
0: Да.
1: А кому они нужны? Так, ну что он там? Ну ты видел, что творится в местах массовых молебен и так далее. Это сборище нищих, озлобленных, с землистыми лицами, никому не нужных. А почему они никому не нужны? Потому что они на самом деле никому не нужны. Они не нужны друг другу, а они не нужны этой религии. Так? Религия просто делает вид, что там что-то как-то. Религия ждет богатых людей. Чистых, хорошо одетых, умытых, вежливых, которые не знают слова «метро», которые не знают слова «работа с 9 до 6».
0: И не знают самое главное слово «кардан» и «коробка скоростей».
1: Да. Они не знают матерных слов, потому что матерные слова, это они отпадут как атавизмы, потому что матерные слова, ну, естественно, это язык нищеты.
0: Безусловно.
1: Так, ну кому это нужно?
0: Никому. Вот. Давай послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Мне понравилась логика вашего гостя. Я бы хотел вот такой еще вопрос осветить. Недавно Лукашенко предъявил России счет на кругленькую сумму. А аргумент, один из основных, который он применил, это то, что у нас нет общей границы между Россией и Белоруссией. Белоруссии приходится самой тратиться на границу между Польшей и Белоруссией, ну, обслуживание там и прочее. И это, как говорится, Россия это бремя должна нести совместно с Белоруссией, а Россия ничего не платит. Так вот, я предлагаю предъявить белорусам встречный счет за обслуживание границ с Китаем. Я думаю, что это будет очень правильно. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, как
1: ну а что? Что, да, довольно-таки современное мышление. Так, я бы вот этого нашего звонящего, к сожалению, не представился. Я бы его прямо сейчас назначил министром иностранных дел. Чувствует человек, который звонил. Он не бедный, потому что все нищие в данный момент спят.
0: Или просто звонят и говорят, меня зовут, называют имя, потом у них от истощения выпадает трубка.
1: Да,
0: либо ругаются, либо
1: вот
0: как-то...
1: В этот такой замечательный час, так, такого подъема, нам звонит вот этот мужчина, который, к сожалению, не представился.
0: Чувствуется финансист.
1: Понимаешь, чувствуется человек, готов к клонированию.
0: Готов.
1: Так, вот, и выдвигает совершенно справедливые... кое-какие идеи.
0: А которые могут спасти эту ситуацию.
1: Да, и поэтому, так, я думаю, что ему нужно готовиться уже сейчас к заступлению на пост министра иностранных дел России.
0: Ну или хотя бы начать, может быть, с министра финансов.
1: А я думаю, что этот пост будет объединен. И министр иностранных дел и финансов, потому что министр иностранных дел обычно имеет дело с валютой. Так, приходится решать большие валютные вопросы. Я думаю, что это нужно будет объединить. И еще кое-какие посты нужно будет соединить вместе. Потому что богатые люди так, они могут выполнять одновременно много функций на высоком уровне.
0: То есть не в ущерб одно другое, естественно.
1: А наоборот, одна другую дополняет, да, и да, как да. бы даже усиливает. Да. Понимаешь? Вот. Очень хорошая идея. Очень хорошая и перспективная идея. Я думаю, что со временем, когда отомрет вся эта никому не нужная нищета, вот эти все поедатели этих каких-то совершенно нищенских Макдональдсов, понимаешь?
0: Ну, Макдональдс это все-таки следующая стадия. Первая стадия, это, я считаю, это отварные макароны и кусок колбасы тоже отварной, который поедается в каждом доме, когда он приходит с утра практически.
1: Да, понимаешь.
0: Это не потому, что больше нет ничего, а потому, что вот это завелось, это исконно уже идет, да. то есть...
1: Богатые люди генетически не могут перешагнуть порог там Макдональдс или Пицца Хатта. Генетически, понимаешь? Вот, потому что они настолько высокоорганизованные существа, так, потому что они богатые. Вот. У них ноги просто проходят мимо. Даже вот если у него появится какая-то совершенно, ну знаешь, такая авантюрная мысль, а не зайти-ка мне в этот ли Макдональдс,
0: да.
1: ноги сами проводят его мимо и ведут в ресторан высшей категории с лучшей китайской кухней.
0: Где, кстати, к креветкам, если он не находит лимона, то испытывает мощнейшее недоумение.
1: Его там ждут, конечно, девушки.
0: Безусловно. Да,
1: вот, которые, как бы, что называется, комплиментеры с блюдом, так, они его развлекают, понимаешь? А вот это все порождение вот нищенского мышления, с этим Макдональдсом, понимаешь? Но они тоже отомрут вместе с метро, понимаешь, с этим общественным транспортом, все это уже никому не нужно.
0: Отомрет еще ведь, судя по всему, и обильное ношение драгметаллов на своем скафандре телесном, поскольку это же как погоны. Ну, то есть, к примеру, он сам по себе ефрейтор, а погоны на нем генеральские. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, это обычно говорит о том, что люди нищие пытаются как-то себя обмануть, одевая какие-то драгоценности на разные части тела, что они богатые. Понимаешь?
0: Вот.
1: Ты богатый, когда у тебя не на руках, а где-нибудь в швейцарском банке много.
0: Так? Совершенно верно.
1: Вот. А что у тебя на руках? Богатые люди, если на них посмотришь, они ничего не носят на себе практически.
0: Нет. Ну, достаточно посмотреть на нас тут четверых собравшихся.
1: Да.
0: Конечно. Ну что же, ненадолго отвлечемся, прослушаем музыку, а затем продолжим разговор с Василием Шумовым. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы.
4: Выдох, закручиваемся больше. Выдох. Вдох и закрутились. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. Хорошо.
5: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы. А вот, в принципе, ведь случается как? Случается как, что богатство – это своего рода генетическое явление прежде всего. То есть, например, если генетически человек обречен был быть бедным и, скажем, даже к 20 годам, стал богатым и эмоционально, и энергетически, и финансово, то это вовсе не значит, что к 50 годам мы не найдем его пьющего клинское пиво около забора Останкинской теплоэлектростанции.
1: Да, это исключено, потому что, видишь, это вопрос уже сугубо религиозный, вопрос религии, так? И религия уже начинает более-менее приоткрывать занавес, так, который богатые люди давным-давно уже открыли, то, что богатые люди не избраны Богом, так, который тоже богатый человек. Вот. Потому что если ты нищий, то ты можешь дать, ничего не можешь дать, а Бог он дает. Как солнце, знаешь, он только дает, ничего не берет взамен. Как богатый человек. Так, потому что нищие, они только порождают нищих, так? Вот. А религия учит, чтобы отдавать, так? отдавать. Понимаешь, ничего не брать, а отдавать. А что нищий может отдавать? Ему отдавать нечего, он нищий. Поэтому религия как бы поощряет и вдохновляет богатых людей быть более богатыми, чтобы еще иногда давать только богатому человеку что-то, понимаешь? Только вот тогда возникает баланс и гармония в обществе, и религия приобретает свои самые наилучшие формы. И рассвет религии уже близится, так как я сказал, потому что нищие люди скоро исчезнут, потому что они никому не нужны.
0: А также, поскольку заканчивается век информации, соответственно, наступает крах средств массовой информации, что, собственно, радостно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: У вас очень интересный разговор, очень любопытный про богатых людей, но ведь богатых людей обслуживает средний класс, так что нет резко нищих, резко богатых. Тот же Макдональдс разбогател тем, кто долларовые гамбургеры. Что вы можете сказать про средний класс? Мое имя Анастасия. Очень приятно.
0: Спасибо, Анастасия. Что мы мог бы ты, Василий, сказать про имя Анастасия?
1: Ну, Анастасия – это имя, которое обычно дают нищим. Вот, это Анастасия. Вот уже как звучит, понимаешь, практически все имена с первой буквой «А», так, вот в алфавите она «А», это сразу дается нищим, понимаешь? Чтобы тебе дали, и ты свободен, так? А там уже «Б», «В», «Г», «Д», угу. То есть наиболее богатые люди, они избегают имен, начинающихся на «А». Вот. Насчет среднего класса, так, это, я считаю, что это форма шизофрении нищего, который нищий, который уже отживает свой век. Но почему-то в силу вот этого психического расстройства от своей нищеты и никому не нужности, и чувства того, что они уже вымирают, так, они в моменты вот этого своего нищенского галлюциноза и вот этого всего, они придумывают какой-то средний класс. Так? Среднего класса не существует. Это просто продолжение нищих. Так? Которые как-то, как колоду карт тусуй, понимаешь? Вот как ты ее там не снимай, вправо-влево, это та же колода карт, где все нищие. И средний класс – это просто нищие.
0: Тут даже, видимо, дело в том, что понятие само средний класс, оно придумано, может быть, богатыми для нищих, поскольку не может же нищий про себя вдруг смело сказать «я богатый». Поэтому, как правило, они всегда… Также он не может про себя сказать «я нищий», поэтому они всегда говорят «ну, я средний класс». То есть тут получается, скажем, скорее такая игра слов, нежели реальных каких-то социальных, экономических
1: отношений. Дело вот в чем, что все, что есть, это придумано богатыми.
0: Безусловно.
1: Так?
0: Безусловно.
1: Тот же Макдональдс придуман богатыми. Так? Вот. И для того, чтобы, когда вот эти все нищие будут исчезать, вымирать, может даже принять какие-то даже уродливые формы, это массовые, понимаешь, вот эти исчезновения и вот это... не истребление, но такое, как тебе сказать, ну вот вымирание, так? Просто богатые сделали вот им Макдональдсы, ну чтобы как-то они более спокойно вымерли.
0: Чтобы они были в каком-то месте скучены, чтобы их всегда можно было,
1: конечно,
0: найти,
1: да,
0: определить,
1: да, да,
0: по...
1: Да, потому что во многих Макдональдсах, вот я уж так приоткрою, понимаешь, раз уж мы заговорили, в гамбургеры вставляются такие маленькие компьютерные чипы,
0: да,
1: так?
0: Да, да,
1: вот.
0: Да.
1: И когда вот нищие едят эти гамбургеры, они это проглатывают, и в любой момент богатый человек может установить, потому что это остается навсегда в организме, этот чип.
0: Втягивается в ткань.
1: Да, он, да, да, там имплантируется вот это, так, и практически все нищие уже побывали в Макдональдсе, так, и они уже все имплантированы, и богатые люди всегда знают его состояние, температуру, его резус-фактор, так, и, естественно, они просто смотрят, когда он вымрет, так.
0: Ну, даже тут уж, если уже до конца говорить, то мы можем сказать, что практически элементарно нажатием комбинации некоторых клавиш можно сделать попросту уничтожение тушки данного индивидуума легко.
1: А это даже не имеет смысла делать, потому что богатые люди, они очень гуманные, так? Они просто дают ему возможность подохнуть самому.
0: А ты знаешь, хотелось бы еще поговорить о феномене бройлеров в искусстве. Вот, ну, скажем, я к бройлерам в искусстве отношу кого? Ну, к примеру, певицу Наталью Черникову, к примеру, ансамбль «На-на», и целый ряд других лиц, которые вроде как бы они всегда и на виду, всегда лапами копошат, солома летит, яйца тоже летят, но по сути яйца эти холостые, и в общем-то после всего этого, ну вспомни вот Наташу Семенову, певицу, помнишь, в детстве все мы ее как любили. Кто сейчас о ней вспомнит? Также там осталось, что кучка перьев, пара-тройка, значит, скорлупок от яиц, даже внутривенно их не примешь уже, и все, и клюв. Бройлеры.
1: Да, дело...
0: Но,
1: дело...
0: Да, но да, они да. Все-таки создают музыку, то есть это нищие, видимо, что такое бройлеры? Это нищие, создающие, видимо, музыку, картины, искусство, средства передвижения и так далее.
1: Понятно. Дело в том, что богатые люди, так, живут совершенно по своим законам. У них своя музыка, так, которая посетителям Макдональдса просто недоступна. Ну, недоступна, они ее не слышат. У них не те уши. Потому что у богатого человека у него свой слух, свое обоняние, свое видение мира, так, настоящего мира. Не тот, который открывается ежедневно перед нищетой, а перед богатым мир открывается совершенно по-другому. Так? Вот, и поэтому я даже не вижу особого резона обсуждать вот это все, понимаешь? То, что с нашей высоты оно просто незаметно, оно просто микроскопично. И туда даже смотреть не надо, понимаешь, что там внизу, понимаешь? Мы богатые люди. Ну, о чем говорить?
0: Скажи, вот ведь может получиться немножко другая штука. Я всячески пытаюсь этого избежать, но тем не менее частенько за игрой в преферанс около камина я улавливаю на себе взгляды коллег, в которых сквозит, ну, иногда недоверие, иногда какое-то, ну, презрением это не назвать, а какая-то опасливость, что ли, да? То есть в данном случае мы пришли, ну, к своего рода такой к центромании лиц, которые видят мир, ну, немножечко, конечно, по-разному, но где-то в одном аспекте. Uh-huh. Вот. У них же все равно будут возникать какие-то противоречия. Каким образом эти противоречия будут решаться? Или, может быть, как-то настолько будет их мироощущение высоко, что попросту эти конфликты будут гаситься локально. Ну, например, там посмотрел в правый верхний угол потолка, и считается конфликт лишен.
1: Дело в чем, что все эти богатые люди, которые понимают концепцию центромании, так, то все вот эти конфликты между богатыми людьми, которые живут в стиле центромании. Центромания – это просто синоним жизни богатого человека. Вот. И все вот эти так называемые для нищих, когда они смотрят на богатых людей и думают, что там какие-то есть разногласия и все. Потому что нищие, они ничего в своей жизни не знают, кроме как разногласий, кроме как войны, кроме как убийства. То все, что ассоциируется с нищенским образом жизни. Так? Богатые – это просто... Ну, они развлекаются таким образом. Естественно, там не может быть каких-либо разногласий, каких-то либо нерешенных вопросов. Все это давно уже отдано черни. Это удел нищих в разногласиях тонуть, в каких-то совершенно... Ну, дрязгах, какой-то ненависти. Богатые люди, понимаешь, они...
0: Например, завязывание детям косичек так, что у детей вылупляются глаза, это тоже...
1: Ну, понимаешь, это настолько низменное, да. Понимаешь, даже об этом не стоит говорить. Не стоит. Да.
0: Давай послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
7: Вы знаете, интересует такой вопрос. Вот у Василия Шумова выходят альбомы, вот, и вот в сети наших российских рэперов что-то они не появляются. Ведь очень сложно найти.
0: Угу. И суть вашего вопроса, уважаемый, извините.
7: Где же, какая фирма занимается непосредственно распространением этих альбомов?
0: Угу. Спасибо, спасибо. Но это телефон вот... нельзя называть, понятное дело. Сам я, понимаешь,
1: нет, да. И дело в чем. Тут опять-таки вот, видишь, это сразу говорит о том, что

0: говорить о том, что, где, как, почему, от чего. Потому что многие нищие, они приходят специально, чтобы сказать об этом. А это то же самое, что нацепить себе еще одну звездочку на погону. Погону-то этап отдельный, понимаешь?
1: Ну, да нет, ну вот опять-таки, нет? Это все уже отходит. Это отходит. Ну, вы тысячелетие на носу, да? Вот. И вот это тысячелетие, ну, скажем так, оно было отдано, ну, как я сказать, богатыми людьми, ну, чтобы нищие как-то так умерли более-менее, ну, как тебе сказать, в мире с самими собой.
0: Гуманно.
1: Да, для богатых людей это важно, как нищий сдохнет, понимаешь?
0: Чтобы не было, ну, хотя бы угрызений совести и беспокойства, да, что, дескать, можно, да, было и,
1: да,
0: мягче.
1: Чтобы вот мы ему дали же все-таки, понимаешь, там и
0: Макдональдс
1: их, дали. Музыку для нищих, и Макдональдс мы ему дали.
0: Отрекламировали там Марину Черненко.
1: И ему дали, понимаешь, какую-то масс-медию, какую-то газету ему дали, чтобы он читал, понимаешь, пока он дохнет. Ну, чтобы он как-то, понимаешь, но все-таки...
0: Сгладить этот процесс.
1: Да, да, да.
0: Это,
1: да,
0: такие пилюли. Да, пилюли, да, для умирающих.
1: Чтобы когда он реинкарнировался на другой звездной системе, в очередного нищего, понимаешь, чтобы он хотя бы хоть как-то, понимаешь, подготовился к более-менее спокойному образу своей следующей нищенской реинкарнации.
0: А скажи, пожалуйста, ведь наверняка многих наших уважаемых сейчас заинтересовал вопрос, связанный с расами. То есть богатые, они, в общем-то, все одной будут расы, или там вот в Центромании может участвовать и желтый, и черный, и зеленый у нас один ходит.
1: Ну, опять-таки, вот все эти такие, как бы, понятия рас, национальностей, там, этносов и так далее. Это вот так же, как Макдональдс, понимаешь? Это вот все дано нищим, ну, чтобы хоть что-то у них было, какая-то, понимаешь, эмоциональная жизнь. Потому что это все создано для того, чтобы нищие могли, как бы так, выражать свою нищенскую сущность, чтобы вот ненавидеть другую расу.
0: Или, допустим, денег требовать с них.
1: Требовать друг с друга, да, понимаешь? Да. Вот. Богатые люди — это сверхраса, понимаешь, которая... создано по другим концепциям, по другим понятиям, понимаешь?
0: А женщинки?
1: Это дело такое, которое даже не рассматривается среди богатых, понимаешь? Это так.
0: Согласен.
1: Это так. Иногда богатый человек просто, ну что ли, для разнообразия. Иногда, крайне редко, но бывает, и это вполне объяснимо, и это вполне естественно. Он любит посмотреть на женщину как на животное, понимаешь? Потому что в силу того, что собаки вот сейчас отходят, домашние животные,
0: все меньше,
1: так,
0: меньше,
1: то богатый человек, он будет иногда, как бы так, ну, что ли, чтобы вспомнить, вот как были там овчарки, понимаешь, был зоопарк. Они вот иногда используют для этих целей женщину, так?
0: Там почесать вот за щелкой.
1: Ну, чтобы
0: там
1: она немножко потанцевала в какой-нибудь там, понимаешь?
0: Или протащить за щиколотку ее по полу, да, так слегка, да, да, дескать,
1: то есть отношение к женщине как к животному, понимаешь, это признак богатого человека.
0: Безусловно, безусловно. А скажи, все-таки какие-то животные, они ведь должны присутствовать, но я не имею в виду женщин, ну, какие-то там развлекательные моменты, там птицы, к примеру, рыба какая-то, что-то такое, что скрашивает хотя бы вот гамму.
1: А женщина выполнит всю эту функцию птицы и рыбы и всего, что хочешь.
0: Ну, вообще, то, вообще, да, ну,
1: ты же знаешь, совершенно, что женщина должна быть свободной, так? Поэтому она, помимо исполнения просто функции животного как женщины, она может выполнять функцию и животного, как реального животного, как рыбы, как птицы, понимаешь, как овчарки, как микробы, понимаешь? То есть это будет настоящая самореализация женщины в виде животного.
0: Даже вот как животное тростник, вот она, палочка такая медленно перемещающаяся, это сложнее всего,
1: конечно,
0: будет.
1: Конечно, конечно. Ну, они могут, они просто даже пока вот еще не...
0: Потенциал этот не
1: закончен, открыт, не закончен вот этот тысячелетний период нищеты и нищих, так? Женщина просто еще даже не открыла саму себя, все ее сильные стороны, как животного.
0: 203-19-22 и ваши вопросы Василию Шумову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
2: Алло, здравствуйте, меня зовут Максим.
0: Здравствуйте.
2: Я живу в таком районе, называется улица Подбельского. Вот, в принципе, все нищие, и богатых нет вообще. Что будет с такими районами? И

0: Как вообще планируется заселение дальних районов Москвы, так называемых спальных? До свидания.
1: Спасибо, до свидания. Ну, вот улица Подбельскую. И, кстати, я знаю, там постоянно на улице Подбельскую тусуется один мощнейший белый кадиллак. Ну, видимо, это говорит о состоятельности финансового его владельца, может быть. Хотя кадиллак очень подержан, и я думаю, что ты, будучи давно уже жителем вот той страны, откуда они и произошли, наверное, бы понял, что стоит он где-то, может быть, ну, не больше трешечки.
2: Да, я немножко слегка приоткрою небольшую завесу, что будет с районом улицы Подбельского и массой других районов, которые вот созданы дизайнерами, которые были богатые люди. Вот их перспективы. Значит, со временем, когда вот все эти нищие будут, значит, экстерминированы сами собой, когда они друг друга в конце концов убьют, так, то этот весь район будет нивелирован, и там будет разбит очень приятный парк для богатых с фонтанами, с женщинами в образах лебедей и прочих животных для развлечения богатых людей. Так что в новом тысячелетии улица Подбельского и вот этот новый прекраснейший лесопарк, который будет там разбит, поставит точки над «и».
1: А вот, ты знаешь, наверняка многих наших уважаемых радиослушателей заинтересовал такой вопрос. Представим картинку, что иду я по этому прекрасному парку, вижу, значит, эту женщину-лебедь. Естественно, я богат, я вступаю с ней в определенные отношения, и сразу же меня скручивают за зоофилию. Насколько это реально?
2: Нет. В силу того, что животные в том виде, в котором их воспринимают нищие, они исчезнут, потому что нищие исчезнут, и животные будут женщины, так?
1: Да, ну, да, вполне понятно.
2: Все будет поставлено на свое предначертанное Богом место, который был богатый человек и есть богатый человек. Один из богатых людей. Может быть, даже не самый богатый. Потому что, ну, не бывает богатого человека, даже самого богатого, если нет кого-то, кто богаче. Понимаешь?
1: Безусловно.
2: Потому что
1: Безусловно.
2: Это настоящий такой прогресс цивилизации и религии. Вот. И зоофилия – это удел опять нищих, которые имеют половые отношения вот с их же животными, вот, которые сейчас существуют.
1: Для их же развлечений.
2: Да. Собственно. А когда женщина заменит животных, она уже давно выполняет эти функции, но когда это уже будет как бы так, что ли, государственно принятая государственная политика будет, так, что женщина превратится в настоящего животного, то зоо отпадет, будет просто филия. Филия – это своего рода любовь.
1: Да, целиком, да? Целиком согласен. Ну. А скажи, вот каким образом и как ты видишь перспективы развития эмансипации как течения?
2: Опять-таки, дело в том, что эмансипация в том виде, в котором кто-то тут пытается ее преподнести среди нищих, так, она, естественно, уйдет вместе с этими нищими. А что-то схожее, ну, в силу того, что уже термин такой привычный, и как-то мы понимаем, что это значит, как люди богатые, эмансипировать будут богатые люди. То есть богатые будут еще более богатые. И более богатые. Эмансипированный богатый – это имеется в виду богатый нового качества, вечно изменяющийся богатый, эмансипированный. То есть это своего рода как бы такой, ну что ли, такое появление богатого человека в разных гранях своего богатства.
1: И своей прелести.
2: Своей прелести, так.
1: А вот ты знаешь, бедный, да, вернее, ну, может быть, не они, скорее всего, кто-то для них придумал такую фишку, что, дескать, именно богатым свойственны всякие гадости, как-то половые извращения, что, дескать, они там у себя в лимузинах вытворяют черт знает что, они там у себя в лимузинах употребляют героин. и так далее. То есть считается у них, что половые извращения все-таки присущи как раз богатым. Вот нужно, я думаю, этот туман как-то развеять, разъяснить, что к чему.
2: Понимаешь, опять-таки, вот то, что нищие видят своими нищенскими глазами, так вот, богатые люди не замечают. То есть для богатых людей, вот как мы, это не существует. Лимузин – это своего рода, ну как тебе сказать, такая жвачка для глаз, для нищих, так? Чтобы опять-таки, вот когда они подыхают, чтобы у них был какой-то эмоциональный мир, чтобы они вот могли в силу своей вот нищенской натуры, они могут что-то ненавидеть, так? Чтобы они могли выразить свою ненависть к чему-то, так? Вот раньше как-то они выражали ненависть к Макдональдсу, так? Теперь они как-то так попривыкли, так? Но появляются новые богатые люди, дают им, чтобы вот выразить свою ненависть. Их право на ненависть, это же необходимо богатым обществу для нищих, чтобы они умерли вот в этой же ненависти, так? И, пожалуйста, они дают им там какой-нибудь Линкольн, новенький Линкольн, какой-нибудь Cartier модель. Вот. И он пустой, внутри нет ничего, это только внешняя оболочка, да? Там нет богатого человека внутри. Там просто это, зачем темные стекла делаются? Так, чтобы нищие думали, что там кто-то. И а нищие что могут подумать? Если они что-то не понимают, они, значит, начинают адаптировать себя самого. Вот если бы я бы там был, я бы стал заниматься половыми извращениями с другим нищим. Так, и мы бы вместе умерли потом. Вот. Или там бы занимались наркоманией. Так? Вот. И это все жвачка для глаз для нищих. Вот все, что они ненавидят, так, это им дано Богом, который богатый, чтобы они могли выразить свою ненависть, потому что ненависть — это часть их сущности нищенской, так? Вот, а пока они постепенно так, ну, уже все быстрее и быстрее вымирают, так? Вот, поэтому я думаю, что со временем будут еще появляться кое-какие такие возбудители для нищих, когда они попривыкнут к Линкольнам Cartier с темными окнами, так? Вот, там еще что-то появится, потом еще, но это все будет меньше и меньше, потому что нищих будет все меньше и меньше, так? Это будет пропорционально, вот, и в недалеком будущем, когда будут разбиты на месте всех этих спальных районов роскошные лесопарки с оркестрами, с шампанским,
1: лебедями,
2: с икрой, понимаешь, вот. Все это встанет на свои места, понимаешь, вот.
1: Но
2: и не будет этих совершенно нищенских позывов.
1: Все-таки самое главное, вот ты считаешь и ты уверен, что такие явления, как половые извращения в Линкольнах, это все-таки порождение сознания нищих, а ни в коем случае не байка, пущенная богатыми для каких-то сглаживания тяжелой
2: жизни. Это больное, шизофреническое, значит, восприятие нищими вот этих жвачек для глаз в форме Линкольна. Там внутри же ничего нет. Там и никого нет. Там даже нет шофера.
1: Никого нет. Это и не секрет.
2: Он двигается просто вместо бензина. Он использует эту вот ненависть нищих. Чем больше они его ненавидят, тем ближе мимо них он проезжает. Тем больше так он представляется в разных цветах, в разных отделках.
1: Чем они пристальнее вглядываются в эти стекла, чтобы понять, что же за сволочь там сидит, тем эти стекла им кажутся темнее. Вот.
2: Естественно. И более пуленепробиваемые.
1: Более пуленепробиваемые.
2: Конечно, конечно.
1: Что, послушаем пьесу?
2: Послушаем пьесу.

0: И мы продолжаем беседу с Василием Шумовым. Только что мы прослушали композицию с альбома, который называется «Крапивное пламя».
1: «Крапивное пламя» — это имеется в виду пламя для богатых?
0: Безусловно, поскольку здесь еще, я так думаю, есть какие-то и этнические корни, потому что секли ведь крапивой, скажем так, на козлах-то людей.
1: Да, дело в том, что нищета воспринимает крапиву как какое-то совершенно орудие принуждения и насилия. Богатые люди крапиву воспринимают как духовное пламя.
0: Безусловно.
1: Вот, и поэтому не обязательно прикасаться к крапиве. Вот. Самое главное об этом знать, что есть такое крапивное пламя для богатых.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Александр, вы знаете, есть такая теория, что вот люди бедные, они ассоциируют длинный автомобиль, скажем, с продолжением своего полового члена. Ведь недаром же есть такое распространенное название «членовоз». Спасибо.
0: Спасибо. Ну, насколько я знаю, членовоз — это совершенно другое. Это такой типа жучка Volkswagen надутого до неимоверных размеров. То есть длины он был не особый. А что касается длинных автомобилей, то это, наверное, к тебе больше вопрос, потому что я помню, была у них там одно время мода именно на длинное и широкое.
1: Нет, но в силу того, что мы уже как-то установили наши ориентиры, так и приоткрыли слегка завесу. Дело в общем, что опять вот этот длинный автомобиль, которого у нищего человека вызывает естественную реакцию ненависти, потому что больше в эмоциональный мир нищего он состоит из ненависти. Один из таких его главных движущих сил к смерти. Ну, скоро, понимаешь. Но вот у него есть ненависть, у него есть злоба, у него есть насилие у нищего. Так? Вот. И
0: зависть.
1: Ну, мы все знаем вот эти все, так, потому что тут этого никто не скрывает, понимаешь, тут даже не надо приоткрывать слегка завесу, потому что это очевидно. Вот, и, естественно, у нищих, у них, естественно, комплекс неполноценности по поводу своих гениталий, как каждый нищий, когда смотрит на себя в зеркало или на определенные части своего тела, не только на гениталии, а там на ухо, скажем, на мизинец, на свой. Нищий натурально испытывает чувство ненависти, так как он испытывает чувство ненависти ко всему. Так?
0: Соматическое чувство стыда даже, я бы сказал.
1: И вот, исходя из этого как бы нормальности ненависти к своим гениталиям, так, вот, а это жвачка для глаз, вот эти длинные машины, так, просто им дана, чтобы они могли выразить свою ненависть в чем-то, так, потому что если у нищих не будет ненависти, выхода для ненависти, они просто сойдут с ума и умрут смертью не такой более-менее спокойной, а довольно-таки такой буйной, бурной, так, вот, что ну, это будет негуманно.
0: Например,
1: это будет негуманно.
0: В какой-то там демонстрации будут придавлены к решетке и так далее и тому подобное.
1: Нет, будут давить себя очень сильно и бить себя палками в своей же демонстрации, будут лупить друг друга, так,
0: да, да.
1: Вот, долго и упорно, так, не сразу умрут, да, вот. А так, это мы все знаем. Ну, мы приоткрываем слегка завесу вот уже сейчас.
0: А вот ты сейчас затронул очень серьезную и страшную тему. Это тема нарциссизма среди нищих. Известно, что нарциссизм — это вроде такое свойство все-таки богатых более-менее людей. Вот так же, как, например, партийные трусы, скажем, со свастикой и так далее. Вот здесь, если он смотрит на себя в зеркало и ненавидит себя за что-то, идет, покупает автомобиль, значит, с длинным носом, затем все равно это его не спасает, в толпе он себя там губит и рубает. Вот хотелось бы узнать, что же получается, что нарциссизм делится на две части. То есть в этом смысле получается какое-то слияние у тех и у тех, у богатых и у нищих.
1: Нет, это невозможно. Это невозможно, никакого слияния богатого и нищего, это невозможно. Это будет как-то более широко представлено в недалеком будущем, когда завеса чуть-чуть еще шире будет открыта. Вот я сейчас начинаю это двигать, так? Вот. Но еще не пришло время для еще ее приоткрыть более. Если ты затронул такое великолепное понятие нарциссизма, что свойственно, в принципе, для богатых, то если ты помнишь, нарцисс, он смотрел куда? Он смотрел в озеро. А вот это озеро, кстати говоря, оно уже было предусмотрено вот этом в новом парке в шикарном, который будет на месте улицы Подбельского. Так? Вот. И когда ты смотришь, ты настолько восхищен сам собой, что ты превращаешься, как тебе сказать, спиритуально в этот цветок. Потому что нищие думают, что нарцисс превратился в какой-то там папоротник, какое-то это болотное растенице, так? Но это оставим это понятие мифа о нарциссе для нищих, как и оставим их личные ненавистные им гениталии для них самих.
0: Ну, с другой стороны, следуя тоже какой-то легенде, некто Фафан там с какой-то бабой со своей что-то не поделил, в общем, кто-то из них там превратился в тростник, из которого затем этот Фафан сделал флейту божественную.
1: Но опять-таки дело в том, что музыка, мы уже упоминали, что создана для нищих, в принципе, любое такое времяпровождение, где нищие могут выразить свои основные качества, как ненависть, злоба.
0: Энергию какую-то, да, двигательную.
1: Да, да, да, чтобы они там было время, было, была чья-то другая нищенская голова, по которой можно звездануть монтировкой, так? Чтобы была какая-то нищенская дверь, которую можно выломать и украсть там какие-то, знаешь, эти там чьи-то нищенские вещички, так?
0: Или чтобы был откидывающийся вот этот совочек мусоропроводу, куда можно написать.
1: Да, или куда можно там прыгнуть, понимаешь? Да. И пожить там немножко. И пожить, да, немножко. Потому что, кстати говоря, нищие намного больше предпочитают жить вот там внизу мусоропровода, чем даже в этих спальных районах, понимаешь? Но же будем до конца откровенными, да? Их дико тянет вот туда, в этот выгребной, вот туда, в основании мусоропровода, так, который дали им богатые, естественно, для того, чтобы они хоть как-то понимали, что иерархия в мире идет сверху вниз, так, и нищие натурально тянутся туда вот вниз, потому что они внизу в иерархической системе мира. Так, вот. И но вот они
0: не,
1: почему вот любой нищий тебе скажет, вот когда они так в минус откровения, что мне время от времени хочется влезть туда вот в мусоропровод и спуститься вниз. Это вот говорит о том, что они ближе становятся к Богу и идут на свое реальное место, а не в этой какой-то однокомнатной квартире, где в спальном районе. Туда, вниз, в основании мусоропровода. Вот там суть нищего может раскрыться, и уже в новой реинкарнации он будет счастлив.
0: Кстати, вот правоту наших слов может подтвердить недавний сюжет в телесериале «Дорожный патруль», который показывали около месяца, может быть, назад, где вот достали человека из мусоропровода. Вы можете поднять документы, если не верите, фотоматериалы, попросить повторить. Это реально было. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня вот возник такой вопрос. А почему-то совершенно не затронута тема климата. Ведь для бедных создан климат, создана природа. И они существуют в ней, ведь сейчас уже научились как-то природу управлять ее. Создаются сезоны всевозможные, допустим, сезон роста мандрагоры.
0: Понятно.
3: Ну, конечно, бывают сбои, там, сезон отстрела богатых, но... Ну, бывает.
0: Понятен, вопрос понятен. Спасибо. Действительно, насчет климата, вот немножко как-то мы пытались переоборудовать памятник господину Долгорукому в силу неудачно выбранного им места для градостроительства, поскольку ты сейчас видишь, что здесь за окном. Клювы, они все сваливаются, а люди остаются. Это несколько несправедливо, согласись. С одной стороны. С другой стороны, опять же, если человек богат, то для него не существует, в общем-то, климата как такового попросту.
1: Для нищих, естественно, создан климат. И я скажу, наиболее такие вот ветер для нищих, это знаешь какой? И они его прекрасно знают, и они всячески стараются его уловить, дыхание этого ветра. Понимаешь, вот в метро там всегда дует вот один и тот же ветер, понимаешь, который нищие просто обожают. Вот этот ветер из этого черного тоннеля.
0: Ты знаешь, даже так? Не ветер, а запах. Я извини, что перебил тебя. У нас одна, значит, ей 40 лет, исследуемая. Вот я тебе потом проведу в комнату, покажу, под часами лежит. Случай практически безнадежный. То есть пухнет и волосеет, пухнет и волосеет. И что-то бредит. Потом пришел молодой парнишка, ассистент, говорит, а нужно, говорит, просто ее в метро, чтобы она вздохнула запах метро. Вот этот вот, то есть смесь резины и бетона. Мы отнесли ее сюда. Вот, ты знаешь, человек сразу похудел, волосяной покров отпал. Сейчас мы ее только уже держим на легких антибиотиках, чтобы как-то подкрепить. Да. То есть практически это даже не ветер, а именно запах. Это запах этой терапии.
1: Да,
0: уже.
1: Ну, да, вот наш звонящий, он справедливо отметил, что да, в нашей беседе мы пока еще не коснулись вопросов климата, но вот если посмотреть, вот сейчас выйти вот на улицу в это время, будет масса нищих, они будут тянуться вот к этим нашим водостокам, так вот, канализационным стоком, они будут стараться упасть на него и вот уловить своим обонянием вот этот весь, знаешь, супер вот этот парфюм, который исходит оттуда. Потому что для нищего это, вот знаешь, это вот его притяжение вот туда, в эти, в стоки, вот в эту, в канализацию, которая там бурлит и прекрасно для нищего, так притягательно, понимаешь, он чувствует себя на курорте, когда он лежит вот на этой сетке, так, вот, и вдыхает вот весь этот прекрасный для нищего, понимаешь, обоняние, вот этот запах, понимаешь, богатые люди, зная это, добавляют туда больше слегка пахучих кое-каких ингредиентов, поддерживают вот этот движение воздуха, которое нищие обожают из черной трубы метро. Так что климат для нищих, он существует, они в нем живут, так они в нем и вымрут.
0: Ты знаешь, такой известный, богатый ученый Герман Сергеевич Клигель-Каландадзе, он придумал одно время, скажем так, для бедных панацею, как вздохнуть город. Ведь все бедные, нищие, они хотят вздохнуть город, вобрать его в себя, сразу целиком почувствовать весь букет запахов. С примесью, кстати, и каких-то букетов свойств только богатым. Для этого Клигель-Каландадзе поднимался на огромном дирижабле в небо, делал специальную воронку, которая накрывала практически две трети центра города. Работали два мотора, которые втягивали запахи города вот в специальную камеру, в которую, в общем-то, за определенную плату сажались несколько нищих, которые дышали запахом города. А запах города — это все, это и те же трубы, и запахи постелей потных, там, нестиранных и грязного белья.
1: Основание мусоропровода.
0: Тоже. И, конечно же, птичьих фекалий, что немаловажно.
1: Абсолютно, да, это абсолютно необходимый ингредиент, так. И вот еще рвоты, кстати говоря. Нищие обожают использовать как вечерние духи вот рвоту свою личную. Они ее коллекционируют, так. Вот, сами даже это бессознательно происходит. Они коллекционируют свою рвоту, так. И когда они вот идут, чтобы упасть вот на эти, значит, канализационные сетки, так, они на себя наносят на стратегические точки вот своего нищенского тела вот этот сент этой своей рвоты, так, и совместно вот с этим прекрасным для нищего климатом он чувствует себя на курорте, когда он лежит вот на этой канализационном стоке, вот на этой решетке, так, и когда смешивается вот эта канализационная климатическая, понимаешь, фактура с его собственной рвотой, которая нанесена на стратегические точки его нищенского тела, он впадает в такой нищенский экстаз. То есть он готов к настоящей смерти, чтобы реинкарнироваться в другой звездной системе еще более нищим.

потом он свет выключает и хрюкает, словно карась, и в темноте сверкает.

И я скрывать не стану до самого конца. Ненавижу я эту гадину моего.

0: По телефону 203-19-22 вы все еще можете пообщаться в прямом эфире программы «Монморанси» с Василием Шумовым. Я поднимаю дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Да, скажите,
0: что-то у вас как-то очень трещит слабый шнурок.
1: Сейчас не трещит.
0: Сейчас вот полегче.
1: Да. Меня интересует вопрос. Хватит ли квалифицированных хирургов для того, чтобы помогать богатым прорезывать крылья? Спасибо.
0: В общем, что-то про крылья. Хватит ли квалифицированных хирургов, чтобы что-то про крылья? Я смутно понял, честно говоря.
2: Да, дело в чем, что опять-таки, вот сама концепция хирургии, так, она тоже как бы уже отходит.
0: Да, запомнил.
2: Потому что резать будет некого, потому что пока режут нищих, так, чтобы им опять дать возможность прочувствовать эту боль, вот, в которой они живут, чтобы немножко дать им чувство того, что они еще живы, так?
0: Страдания,
2: да.
0: Опять же.
2: А потом же, знаешь, это же когда вот сейчас со временем все больше и больше нищих будет, значит, умирать естественной смертью, то хирурги понадобятся, чтобы их расчленять, как-то упаковывать.
0: Утилизировать.
2: Да, да, чтобы когда они будут удобряться вот эти вновь нарождающиеся прекрасные лесопарки, так, вот, там это будет использоваться плоть вот этих нищих, так, хирурги будут очень нужны, чтобы их правильно, понимаешь, переработать, потому что там определенные части тела хороши в определенных грунтах, там,
0: для
2: где,
0: определенных,
2: да,
0: растений.
2: В определенных, знаешь, там...
0: Ну, а что касается климатических зон, крыльев, то я думаю, просто оперение будет сжигаться, а сами вот эти оперки, они, видимо, будут идти тоже как-то в определенные почвы.
2: Нет, дело в том, что мы опять вот затронули этот вопрос. Вот мы говорили о зоофилии, вот эти понятия крыльев, так? Угу. Это все, опять-таки, мы вернемся, может быть, наша радиослушательница как-то подключилась не к самому началу нашей беседы, то я напомню, что мы говорили, что все, что было с приставкой зоо, и вот такие понятия, как крылья, как клюв, как хвост, как клыки, как когти, это вот все есть понятие зоо. А все это будет выполнять женщина, как настоящее животное, так? Вот. И поэтому крылья там, они будут такими, ну, появляющимися и исчезающими по мере надобности, потому что женщина будет способна продюсировать крылья, клюв, когти, клыки для развлечения настоящим богатого человека в этих новых лесопарках.
0: Даже не для, может быть, развлечения, а для создания ему какого-то определенного комфорта, уюта.
2: Да, какого-то семиминутного легкого такого моветона.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорить можем.
3: Здравствуйте. Вот вам в прошлом часу звонила девушка, ее зовут Анастасия, и Василий ей сказал, что всех бедных зовут исключительно на букву А. Было такое?
2: Это не то, что было, это даже есть.
3: Вот, Александр, вы бедный, тем более, что вы используете в своем песенном творчестве ненормативную лексику нищих.
0: Я вынужден, видимо, с вами согласиться, хотя полное мое имя, ну, в принципе, Саша, понимаете?
2: Дело в том, что Александр – это своего рода жвачка для ушей для нищих. Вот они себя чувствуют более ненавистно и более комфортно, что вот еще кто-то есть на «А». Ну и ради бога, это же вот то же самое, как и Макдональдс. Понимаешь, это все, вот, все, что на «А», понимаешь, это для нищих.
0: А что касается...
3: А меня зовут Василиса.
2: Ну, дело в том, что у вас в имени вторая буква А. Понимаете, я чуть-чуть приоткрою завесу дальше. Если вторая буква А, это то же самое, что и первая буква А, это то же самое нищенское имя.
3: А у Василия тоже вторая буква А.
2: Ну, это мой как бы такой нищенский псевдоним, чтобы всем нищим можно было меня еще больше ненавидеть. Поэтому я...
3: А я вас люблю.
2: Но дело в том, что это полная нищенская шизофрения, состояние любви для нищего. Это такое, ну что ли, настоящее заболевание психическое. Я думаю, что вам нужно вернуться в нормальное состояние ненависти и готовности к убийству в любую секунду, чтобы вы могли спокойно умереть.
3: Я еду к вам.
0: Спасибо.
2: Да, не забудьте захватить лом.
0: Да, или монтировку. Что касается, кстати, матерных каких-то выражений, то они используются с той же целью, с которой вот затонированные стекла в линкольнах, в которых никого нет и так далее. Это же совершенно понятно. Вот. А действительно, Василиса, она немножко мне напомнила сейчас, знаешь, кого? Ну, да не обидится она на меня, лампочку, у которой соскочила спиралька. И эта лампочка вот по этой трагической случайности стала светить чуть ярче, чем ей положено. Ее нужно взять, так встряхнуть, опять спиралька шлеп на свой вот этот усик, и опять пойдет нормальный 60 ватт.
2: Да нет, я думаю, что 60 ватт это даже слишком. Я думаю, так, ватта 2-3. Для нищих достаточно 2 ватта лампочка, чтобы чувствовать, что они находятся в лучах солнца.
0: А, кстати, действительно, действительно в этом что-то есть. Некоторые даже закрашивают, ты знаешь, лампочки какими-то там зеленками, там горчицами обмазывают и так далее.
2: Да, я думаю, что вот уже в стадии такого последнего исторического исчезновения нищих раз и навсегда, то фирмы, которые, значит, богатые люди все-таки что-то еще делают для нищих, чтобы они умерли более-менее спокойно, скоро будут выпускаться лампочки вот мощностью в 1 ватт и в 2 ватта. И для нищих это будет по-настоящему манна небесная, потому что нищие, они любят все, что попрактичнее. Естественно, лампочка в 1 ватт, она будет существовать в 60 раз дольше, чем лампочка в 60 ватт. Нищие это понимают. И поэтому они будут по-настоящему счастливы вот в этой, в таком настоящем солнечном блеске одного ватта лампочки.
0: Здесь, сюда же мы можем отнести и практичность в одежде. Вернее, ты знаешь, даже это нельзя назвать практичность. Вот у нищих нет практичности, у них есть своеобразная смекалка. Скажем, купить носкую вещь. Знакомо ведь такое?
2: И еще на вырост.
0: Да, носскую вещь.
2: И на вырост.
0: И на вырост.
2: Потому что нищие, они всегда думают, что они растут.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Вот есть у меня такое мнение, что деньги созданы для нищих. И вот у меня вопрос такой, пропадут ли они вместе с нищими из-за их несовершенства в будущем?
0: Спасибо, спасибо за...
2: Да, когда пропадет последний нищий в своей счастливой смерти, то... И деньги будут положены в музей, и богатые люди время от времени, ну, чтобы иметь же все-таки хоть немножко паноптикума в жизни, знаешь, ну, вот надо бы, чтобы такое было, что-то такое, дьявольщинка какая-то все-таки, она нужна в жизни, понимаешь, да, вот, да. И эти деньги, все эти деноминированные, номинированные, грины там и всякие тугрики, вот это все вместе, это будет вот как сейчас, вот знаешь, есть музей там, скажем...
0: Ну, как египетский фараон или...
2: Да,
0: нет. Деньги будут лежать в единственном же числе.
2: Египетские фараоны — это дело особой значимости.
0: Я имею в виду пример, как пример хоронения.
2: Нет, я вот думаю, как музей вот, вооруженных сил, вот как там лежат всякие ордена, вот так же будут лежать вот эти все деньги.
0: А ты думаешь, россыпью? Я все-таки думаю, в единственном экземпляре.
2: Нет, я думаю, что потому что они будут таких и россыпью, и в пачечках, потому что нищие бредят вот этими пачечками денег. Они вот так желают их иметь. Так вот, и они всегда вот пачки денег. Вот знаешь, в фильмах, вот, которые делаются для нищих, вот нищие впадают в экстаз, когда они видят, какой-то брифкейс открывается, а там пачечки денег. Пачечки, вот да. Пачечка вот это для нищих, это своего рода такой настоящий героин. Вот увидеть пачечку денег на экране, им становится по-настоящему, они начинают ненавидеть. И вот это все, жизнь приобретает смысл перед смертью.
0: А ведь есть еще и симптоматика этого. То есть, если ли вот эта ленточка в случае распечатки вот банковской пачечки хранится дольше, нежели пересчитываются эти купюрки, вот, то это уже тревожная симптоматика того, что смерть близка.
2: Нет, дело в том, что нищие ждут не дождутся, когда это, вот эта резиночка порвется, и они...
0: Нет, там не резиночка, а там вот такая вот бляха такая, она крест-накрест.
2: Ну, неважно, это такая, знаешь, как бы что ли, но небольшая оттяжка вот этого момента нищенского экстаза, когда вот эта пачечка в конце открывается, и там нарезанная бумага вместо денег. Понимаешь, это для нищих это еще больше экстаз, понимаешь, это сразу же проявляется вот эта их ежедневная ненависть, потому что в основном они получают друг от друга вот эти пачечки, понимаешь, вот с нарезной бумагой, которые, понимаешь, они же, кстати говоря, сами изобрели, чтобы больше еще вот практиковать вот эту свою ненависть друг к другу, давай вот эти пачечки, понимаешь, и потом, значит, хвататься за лом и по-настоящему раскрываться во всей своей, понимаешь, вот в этой ненависти и спокойно и в базе почти умирать для инкарнации в более нищей звездной системе.
0: А вот еще отдельная вещь, отдельная тема — это атрибуты пищи и, в частности, выпивки. Вот красивые и затейливые бутылочки, содержание которых, в общем-то, мало интересует. Вот не мог бы ты это прокомментировать? Потому что несут ведь, несут, и в качестве взяток мне несут, и в качестве подарков мне несут, и просто несут, а потом и от меня несут.
2: Да, дело в том, что нищие наконец-то в своей последней стадии такого исторического конца, они в конце концов, ну опять чуть-чуть опять двигаю завесу, еще так более становится, кое-что там открывается, они в конце концов получили, чего они так долго хотели там столетиями, они получили вот эту выпивку, которая отравлена, так? И по-настоящему вот нищие теперь могут выпить, понимаешь? Вот они когда выпивают, и вот они наконец-то начинают уже умирать, понимаешь? Вот. И вот как бы такая нищенская, такой кайф, понимаешь? Вот ты пьешь, и ты знаешь, что, скорее всего, ты теперь умрешь, понимаешь? А вот чувство смерти для нищих — это, в принципе, их holy grail. Это вот квинтэссенция их смысла жизни. Умереть от отравленного напитка — это настоящая удача, это настоящая карьера для нищего, это смысл жизни, как говорится, достигнут. И они уже реинкарнируются в других звездных системах на еще более нищем уровне и чувствуют себя еще лучше, больше в больше ненависти и так далее. То есть это...
0: А те, кого они оставили, как правило, говорят, счастливчик.
2: Да, видишь, еще же они же, когда они умирают, они друг друга не оставляют в этой ненависти. Они продолжают и туда уже в новые звездные системы, в своих реинкарнациях и новых проявлениях они несут с собой эту святую ненависть прямо туда. И коммуникации, вот когда они спят или когда они лежат на этих канализационных стоках.
0: Вот так распластавшись, да, мы да, часто
2: да.
0: видим.
2: Да, вот и значит, вдыхают вот эти великолепные пары собственной блевотины, смешанные вот с этим запахом мертвых крыс. Они, значит, находятся в высшей точке своего нищенского экстаза.
0: Причем это нельзя назвать нирваной в данном случае, а именно какой-то экстаз.
2: Да.
0: Послушаем звонок 203-19. 22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Вот. Я хотел бы затронуть вот какую тему. На данный момент существует огромное количество художественных фильмов, причем все они служат для некого умиления нищих. Она там в бегудях смотрит эту байду про богатую жизнь, и вот у нее мысли такие, типа, вот бы мне так. Вот. И вот мой вопрос по этой теме, как бы, как будут выглядеть художественные фильмы для богатых, как развлекаловка, если, конечно же, они будут.
0: Спасибо.
2: Ну, я думаю, что звонящий сам ответил на свой вопрос.
0: Да,
2: потому что, когда он спросил, а будут ли они, естественно, нет.
0: Естественно, нет.
2: Потому что кинематограф вообще, как жанр, он был создан богатыми людьми для того, чтобы опять сгладить вот эту историческую смерть нищих. Так?
0: Или сгладить, или каким-то образом в какие-то определенные моменты ее ускорять, чтобы просто регулировать вот эти потоки, массы их.
2: Да, чтобы как-то вот эту трупную массу как-то можно было быстрее обработать, так и как-то ее направить в правильный район для удобрения вот этих новых шикарных парков.
0: Послушай, а может ли случиться такое, вдруг неожиданно. Ну, сам знаешь, там планета как-то не так повернется, или там что-то где-то перемкнет, начнется, например, прилив у всех мозамбийских женщин. Вот. И вдруг опять захочется вот нищих. Но, ну, просто станет скучно без них. Как, например, иногда бывает скучно без... Вот ты всю жизнь, например, с соседкой враждовала, ее баллонку пинала. И однажды и соседку, и баллонку переехал каток. Первые 2 недели у тебя восторг и пьянка, на 3-ю пустота, а через месяц она уже волком воет, кричит, где моя соседка, ее баллонка. Вот защищены ли по-настоящему богатые люди от все-таки какой-то ностальгии?
2: Да-да-да, это предусмотрено. Опять мы возвращаемся к универсальности животного в виде женщины. То есть женская скотинка, вот она будет восполнять, если у кого-то вот это все-таки какая-то ностальгийка будет по дьявольщине, вот по этой, женщина вполне как стопроцентная животное и скотинка будет восполнять вот эти небольшие дозы вот этой ненависти и какого-то такого, ну что ли, нищенского ретро.
0: Это такой стабилизатор вот этого чувства.
2: Ну, такой, ну,
0: димедрол,
2: да.
0: Назовем это,
2: ну,
0: так,
2: своего димедрол. Рода такой легкий такой кайфец на короткое время.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Утро уже, наверное.
0: Здравствуйте. Говорите, вот, пожалуйста, погромче.
6: Меня зовут Иван.
0: Здравствуйте.
6: Вот. Мне хотелось бы задать несколько более земной вопрос. Вот сегодня вечером я наблюдал концерт уважаемого Василия в, ну, не побоюсь этого слова, в фешенебельном клубе «Не бей копытом». Вот. И хотелось бы задать такой вопрос. Будут ли еще концерты, и где их можно послушать, посмотреть?
2: Дело вот в чем, что когда я выступаю на... Я опять чуть-чуть более еще приоткрою завесу, да?
0: Ну, так немножко.
2: Да. Дело вот в чем, что эти концерты, они созданы для той же функции, что и вот этот климат в метро, вот этот ветер для нищих, так?
0: Клуб, кстати, тоже создан тоже с определенной целью, как
2: и кинематограф,
0: Иван
2: Борович. Как вот этот весь интертеймент, так называемый, так. То есть я немножко, ну что ли, участвую все-таки так вот в финальной фазе полного вымирания нищих, так, давая им надежду на будущий концерт. До тех пор, пока будут нищие, концерты будут, можете не сомневаться. Вот, ищите Центроманию. Если вы увидите Центроманию, там все сказано. Так что вот вперед на Центроманию. Но, к сожалению, нищие не способны ее увидеть. Вот еще какая, понимаешь, тут штука-то. Хотя даже я даю вот эти концерты, так вот, и говорю о Центромании везде. Иногда я просто забываю, понимаю, что я имею дело с нищими, которые, когда приходят в магазин музыкальный, так, они хватают то, что нищие глаза могут увидеть, вот эти обложки, так, а Центромания обычно, она прям там же стоит, но ее не видят, так, потому что они своего нищенского измерения, они вот это хватают то, что для них специально и создано. Так?
0: То есть они не воспринимают визуально вот это как объект.
2: А, даже аудио. Я вот, кстати говоря, вот он же сказал, что он побывал на моем концерте, так?
0: Да.
2: Он просто побывал, он же не сказал, что он там что-то слышал.
0: Слышал, или так. Он... Ты знаешь, кстати, Витя, мы делали некоторые зарисовки, например, в Папуа-Новой Гвинеи, мы показывали папуасам обычные кинофильмы и поняли, что их мозг не воспринимает те образы, которые идут там, то есть не воспринимает их как действия. То есть они попросту не видят ничего. То есть мозг их не настроен на переработку информации такого рода. Когда мы ускорили это где-то раз в 20, вот эту пленку, тогда у них появились какие-то рефлексы на зрачках, и мозг как-то стал реагировать. Вот, может быть, вот такое невосприятие Центромании связано все-таки с какой-то расовой принадлежностью, тем не менее.
2: Нет, как ни крути, все в конце концов вот сводится вот к этому, к единому изначальному состоянию нищеты, так, ненависти, вот этой вони, так. вот, грязи, и поэтому вот эта точка абсолюта вот этого низа, вот что там еще ниже вот этой основания мусоропровода, это же еще не конец.
0: Так? Кстати, интересно,
2: там еще
0: интересно
2: есть дальше узнать,
0: что там дальше.
2: Там еще дальше. А они все знают. Нам даже об этом сейчас не надо говорить, потому что они все туда стремятся. Когда они вот бьются о дно вот этого выгребного места в мусоропроводе. Там еще вот есть какая-то такая, понимаешь, смягчающая, там из банок, понимаешь, крейс. Все-таки еще как-то смягчает. Так, они пытаются еще пойти дальше туда, так?
0: Прорыться, то есть у них уже есть вот ротьевые рефлексы.
2: Да, чтобы вот все-таки достигнуть этого абсолюта низа, туда внизу.
0: Так послушай, получается, что, скажем, есть грамотные нищие, которые умеют рекламировать свой товар, попросту говоря, оформляя его элементами какими-то взятыми из этого самого низа.
2: О, абсолютно. У них есть своя геральдика.
0: И так? Своя художественная, да, если можно так назвать, эстетика.
2: Да-да-да. Вот. А они, находясь, вот представляешь, в силу вот этой своей ненависти, они изобрели свою символику.
0: Да.
2: Так, они изобрели свой язык жестов. Так, они изобрели свою моду. Так, вот это все. И они друг друга очень быстро отличают. Так, и стараются друг друга не оставлять в покое, потому что они в силу своей вот этой нищенской сути, они хотят умереть вместе.
0: Боятся, вернее, боятся умереть по отдельности. Вот в чем
2: боятся,
0: дело.
2: Да, потому что они, когда, кстати говоря, когда они прыгают в это в мусоропровод, так, они ждут, когда они пролетают мимо этажей, они надеются, что там кто-то тоже прыгнет, и они будут так падать вместе. Понимаешь?
0: Или что хотя бы кто-то откроет эту штуку, задержит его и вынет, скажет, подожди меня, я сейчас через пару минут...
2: Да, сейчас я еще своих детей привезу, да, и сейчас мы все вместе туда...
0: За тещей сгоняем.
2: Да, да, да, все вместе.
0: Такая надежда у них, безусловно, есть.
2: Да, да, да.
0: Мы, кстати, сейчас смазываем постоянно новый указ мэра был, это в силу частых таких вот посещений мусоропроводов некоторыми субъектами, смазывать их стены ежедневно специальным...
2: Да, и немножко расширить вот это само, вот это приемники, вот эти, открывалку, закрывалку, чтобы они там могли семьями прям залезать, да, и уже двигаться туда к абсолютному низу, уже прям все вместе, так?
0: И с домашней любимой утварью.
2: Да, чтобы в конце концов все это можно было уже сносить, так, все эти, и открывать там места для благодатных парков.
0: Да.
2: Как вот улица Подбельского, допустим. Кстати говоря...
0: Она первая в плане пока.
2: Кстати говоря, он откуда-то это просочилось, представляешь? Он, видишь, как вот нищие, они очень любопытные.
0: А ты знаешь,
2: они пытаются узнать, когда они умрут.
0: Везде есть свои осведомители, я это понял. Везде. В любом месте есть свои осведомители.
2: Причем обязательно,
0: не обязательно платные, а те, которые хотят знать, которые хотят быть при. Вот я при, но это уже никто не знает. Я должен доказать, что я при. Я возьми, да и скажи.
2: Они хотят узнать все-таки точную дату своей кончины. Им недостаточно, там, скажем, вот давать там какой-то типа такой, ну, что ли, разброс, там, плюс-минус, там, 2-3 года ты, понимаешь, подохнешь. Вот. Они хотят точную дату, понимаешь, вот точную дату. Иногда это им дают, потому что это дает им дикий экстаз ненависти и прилив вот этого всего дикого вот этого энергии, вот этого всего, понимаешь, жажды убийства, так еще больше становится вот эта жажда вот этой расовой вот этой всей. Как вот они друг с другом, понимаешь, там внизу, я их очень плохо вижу.
0: Ну ведь ты знаешь, существует еще один аспект их скопищ. Дело в том, что когда они вот так вот собираются, чтобы, ну, как говорится, что-то перетереть между собой, там, революцию какую-то, путч или еще что-то, они ведь получают и достаточно мощное сексуальное удовлетворение при трении друг от друга, они, в общем-то, возбуждаются, и, попросту говоря, мы потом находили там огромное количество семени.
2: Да, дело в том, что это совершенно пропорционально их, значит, по расположению в трубе мусоропровода. То есть чем ниже они летят, тем у них больше сексуальный экстаз. Так? Понимаешь, вот. То есть чем ближе туда вниз, к абсолютному вот началу, низу, туда вот, под вот эту основание мусоропровода еще дальше, да? И там они просто пребывают в постоянном сексуальном оргазме, понимаешь?
0: Вот,
2: поэтому, вот. И поэтому они туда просто рвутся, понимаешь, и семьями, и там целыми расами.
0: Из-за этого у них возникают конфликты. Опять же, богатые вынуждены как-то эти конфликты локализовать воле-поневоле, например, теми же мексиканскими сериалами или там какой-то китайской или там...
2: Показывая нищим, что они не одиноки, что там на других материках там есть такие же, как они, которые движутся туда же, вниз, к мусоропроводу, к его основанию, еще глубже.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Ну, вообще, похоже, что это уже не центромания, а центрофобия. И у меня такое впечатление, что сезон обстрела богатых уже приближается.
2: Ближе к рассвету так начинает проявляться настоящая вот такая ненависть. И отлично, все отлично.
0: Нет, посмотри, Дуня уже едет сломом. Здесь явно тут... бывший военный уже целится пушкой. Вот, причем
2: отлично. Но, кстати говоря, дело в том, что они всегда как-то вот занимаются самообманом. Они могут только целиться в таких же, как они сами.
0: Безусловно. Безусловно. Потому что здесь-то никого нет.
2: Они же сами же вот живут в мире этих своих нищенских пословиц и там каких-то афоризмов. И вы знаешь, у них нищенская любимая вот эта штука — рыбак рыбака.
0: Знаешь, вот. Или вот это, знаешь, есть такая: чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу.
2: Да, там вот. И, естественно, все эти будут отстрелы, естественно, они будут стрелять друг друга, и поэтому еще ускорить свое полное вымирание.
0: Получится что? Что сейчас Дуня или Василиса, вот это, да, она сейчас придет, значит, сломом, а этот прикатит с пушкой, и мы увидим сражение их между собой в результате.
2: Не, они будут палить и дубасить все, что будет под руками, так и под руками будут только нищие.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Вот я, в общем-то, зовут тот агент, который...

0: 16 лет всего.
1: Молодец.
0: То есть...
2: Мужчина уже.
1: Молодец.
0: Да.
3: Хороший мальчик.
1: Я думаю, что он сейчас находится вот где-то уже близко к основанию мусоропровода. Он туда пробивается.
3: Все. Может быть, на решетке лежит.
0: В следственном изоляторе, наверное, где-то.
1: Ну, это просто такой временный зал ожидания перед направлением к основанию мусоропровода.
3: То бишь, в рай.
0: А еще из последних новостей, значит, у нас есть дворник, который практически сам не убирается, он нанимает бомжей для уборки, отдает там части из мусоропровода. Там кому-то бутылки, кому-то там пакеты полиэтиленовые. Они их моют и используют, дальше у метро продают.
3: Молодец. Хороший.
1: Ну, все нормально. Они друг другу помогают. Да, умирать, да. Умирать так веселее.
3: Ну, знаете, спасибо вам.
0: То есть дворник уже сейчас даже убирается, ты смотри, уже вышел, там и сортирует.
3: Спасибо вам большое. Вы в дальнейшем.
1: Вы его поздравьте, что он на верном пути.
3: На верном.
0: Алло.
3: Да, дворник.
0: У меня даже было такое хобби, тут фотографировать бомжей, которые что-то приходят из леса. Главное, что вот именно где-то с 3 часов они...
1: Извините, лес еще не посажен на улице Подбельского.
3: Вы знаете, вы простите, вы не фантазируете.
1: Ну, лес будет после того, когда все будет снесено.
3: У нас остается совсем немножечко времени. Я предлагаю послушать последний на сегодня телефонный звонок и ваш вопрос Василию Шумову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Вот вы тут говорите, что нищие там вниз по мусоропроводу, там на эту решетку. На самом деле это происходит по другой причине. Ведь смотрите, никогда вы не видели и никто не видел, поскольку этого просто не бывает, что богатые ходили, допустим, в общественные туалеты. Точно так же они не носят анализы своих канатов в обычные поликлиники. То есть тех канатов никто не видел. Поэтому среди нищих ходит много легенд о канатах богатых. То есть вот, знаете, там заяц, а в нем там курица, а в ней там... Ну, это все оттуда. Вот. И среди этих легенд есть такая легенда, что, значит, если найти канат богатого и его съесть, то, значит, вот богатство тоже по судьбе передастся. Вот. Ведь эти все вот... приметы австралийских аборигенов, что якобы если, значит, там съесть глаз врага, который был очень метким, вот как вот в вашей песне там было, вот ножиком его вырезать, значит, там на руку положить и потом или заглотить, вот, то, значит, тоже метким человек станет, ну и так далее. Это, значит, все оттуда идет. И вот, значит, на самом деле нищие, когда они лежат на этих решетках, они надеются уловить запах или просто отловить канат богатого, чтобы, значит, тоже вот в ту категорию перебраться. Они же не знают, что на самом деле для богатых построена совершенно отдельная, секретная канализация. Но они не знают даже и того, что по той канализации на самом деле ничего не ходит. Она как ее построили, так и стоит, совершенно стерильная. Потому что секрет-то в том, что богатые вообще не выделяют канатов. Вот. То есть, в принципе, вот генетическое как раз вот такое вот отличие по карме, по которому точно можно сказать, вот будет человек нищим или богатым, это вот как раз вот в том, может ли он полностью без остатка переваривать все продукты.
3: Вы знаете, спасибо вам большое. Вы, я так думаю, целиком и полностью в данном случае правы. Мало
1: да,
3: того,
1: да, да. Я тут, уже, кстати говоря, абсолютно
3: этот богатый человек.
1: Абсолютно был. Считаю, что этот наш друг совершенно спокойно может быть назначен министром здравоохранения уже сегодня.
3: Совершенно спокойно.
1: Уже сегодня, да. Потому что он совершенно правильно оценивает ситуацию между богатыми и нищими и может принести массу-массу пользы для полнейшего и конечного исчезновения нищих с лица земли.
3: Ну, и я думаю, что с замечательным выступлением вот данного нашего уважаемого мы подведем наш сегодняшний разговор с Василием Шумовым к логическому концу. Я надеюсь, что за нашу встречу не последняя, она вторая. Думаю, что ты еще приедешь, и мы встретимся, и поговорим снова. И еще неоднократно. Удачи тебе, успехов в музыке, в центромании.
1: Да, центромания — это только для богатых людей.

становились яснее и яснее. Их тамбурины били тревогу из глухого тупика, который только похож на дорогу.

когда в океанах любви появились акулы секса, русалок нежные плавники стали похожи на пистолеты.

0: Это... Кобелино.
1: И данная музыка является сигналом к началу нашей беседы с новыми гостями. Я даже нахожусь в некотором затруднении, как их представить теперь, поскольку в связи с рядом политических событий, происходящих в нашей стране, эти люди вот решили сегодня выступать инкогнито. Я представлю их так. Сегодня у нас в гостях известный политик. Может быть, вы узнаете его по голосу, я уже не знаю. Пожелавший сейчас пока что остаться неизвестным. И его помощник. Помощник Юлия Лысых. Естественно, что фамилия тоже является псевдонимом. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Александрович. Я осмелился вот обратиться в столь высокий круг, я вы понимаете, что...
2: Ну, какие там высокие?
1: Ну, тем не менее.
2: Такие уж мы и высокие.
1: Потому что мне рекомендовали вас как человека, сочетающего в себе все, скажем так, данные для успешного ведения дел в большой политике, и в то же время вы сочетаете в себе некий дух андеграунда. Вот вы...
2: Не без этого, не без этого.
1: Пишете и стихи, я знаю, вы также занимались и музыкой, и, в общем-то, я думаю, что более...
2: Театром,
1: да. Что более, видимо, разностороннего, наверное, человека во всей Госдуме нам не сыскать. Скажите, пожалуйста, вот, Петр Геннадьевич, среди ваших многочисленных коллег, с которыми вы там сталкиваетесь, ну, вот так, это... Если смотреть на это, скажем так, по-простому и честно, да, без всяческих каких-то там претензий, что ли, взаимных и так далее, находите ли вы кого-то интересного в творческом плане, или же в основном высказывание тех или иных политических персонажей, то есть просто желание понравиться, а не какого, то есть, как говорится, не прет их, знаете, да, вот это выражение, не прет в плане искусства, в плане души, просто такой галимый попс.
2: Ну, для начала я хотел бы все-таки поблагодарить своих избирателей, которые меня избрали на столь интересно мое нынешнее поприще. Ну вот, а отвечая на ваш вопрос, ну что я могу сказать? Ну, любой человек, он в принципе интересен, только надо познакомиться с ним поближе. У каждого, так, ну, как говорится, свои тараканы в голове. Вот, например, в Госдуме, что вот мне особенно нравится, и просто я с такими людьми никогда в жизни до этого не сталкивался, когда это все мимо меня проходило. В Госдуме, например, очень много гомосексуалистов, а это всегда очень забавно. Это для меня прям явилось каким-то откровением. Это буквально новый мир для меня. Ну вот, что еще сказать? Ну, женщины прекрасные в Госдуме. Ну, особенно, может, как бы господам, товарищам, политикам не было бы обидно. Самый большой интерес для меня представляет обслуживающий персонал Госдумы. Ну, понимаете, там всякие вот тетушки-уборщицы, ну, та же охрана, сантехники. Вот, милый такой есть человек, дедушка Серега. Ну, его так все именно по-дружески называют дедушка Серега. Ну, потому что вот видно, вот смотришь на человека и понимаешь, что человек до сих пор там, ну, я не знаю, сколько ему лет, там, может, 60, может, чуть меньше, чуть больше. Но сразу видно, что человек до сих пор молод душой и... На самом деле, работая в Госдуме и общаясь с такими людьми, замороченными, завернутыми там на своих тараканах, на своей политике, он все-таки не потерял какого-то чувства юмора, жизненной такой, я бы сказал, приподнятости. И буквально он увивается за молоденькими девочками, вот, которые чай, кофе разносят. Ну, видели, наверное, по телевизору часто показывают. И более того, я вижу, что вот эти вот девочки на него смотрят на самом деле с интересом, а не как на старого пня какого-то. И к тому же алкоголика.
1: Филипп Геннадьевич, а может быть это связано с тем, что вот данное учреждение, в котором вы имеете счастье пребывать, оно попросту кишит... Да, оно попросту кишит людьми, вот людьми импозантными, людьми в костюмах. И вот данный персонаж, о котором вы сказали, он выделяется приблизительно так же, как, скажем, в какой-нибудь там ночной клуб молодежный. Вдруг неожиданно придет человек с пятью, сотовыми телефонами. Естественно, все девки полезут к нему, понимаете, а не к своим друзьям, которые, сэкономив на школьных обедах, пришли закинуться кислотой и потоптать пятками пол.
2: Ну, на самом деле, вот вы сказали про с 500 телефонами. Меня вот что поразило, не буду называть помощник кого, человек из какой фракции, но это не важно. Вот его помощник недавно, я обратил внимание, меня просто это поразило. Не знаю, ну, как говорится, буквально подмышки зачесались. Он, значит, динделикнул у него сотовый в кармане, достает он его. Смотрю, елочки-моталочки, золотой, инкрустированный. Рубинами. Ну, красные это рубины, да, или?
1: Да.
2: И ну, вот этими зелененькими, как они?
1: Изумруд.
2: Изумрудами.
1: Называется, да.
2: Изумрудами. И что интересно, на самом деле, вот, ну, я потом подошел, поинтересовался, ну, он сказал, что, мол, Cartier, все такое, ну, сколько стоит, мне все-таки неудобно было спрашивать. Но там такая примочечка, вот какие, к черту, 5 сотовых телефонов? Там есть штучка, которая специально заправляется, ну, на ваш вкус, любыми духами. Вот он жмет на эту пимпочку, и сразу аромат. Вот, вот где соль жизни. Вот бывает и такое. А то, что касается 500-ых телефонов, я, честно говоря, не знаю, что на это сказать.
1: Да, ну вот хотелось бы немножечко вернуться вот, то есть, туда, вот в это учреждение. Вот вы все-таки подошли ведь к нему, по телевизору каких-то даунов показывают.
2: А, да, это...
1: Непонятных, да.
2: Да, это... Программа, так я понимаю, это молоденький парнишка, наверное, чей-то сынок.
1: Безусловно. Да. Это знаешь, кстати, рядом с ним идет даун, вместо которого я сейчас веду программу, а он сейчас сидит в милиции, отбывает 15 суток.
2: Этот Лаерский,
1: да.
2: Что ли?
1: Да. А. Ну, матершинник и, в общем-то, не совсем честный человек в плане там каких-то финансовых отношений.
2: Позвольте, насчет матершинник, ну, это наш с вами родной, так сказать, русский язык. И то, что вырублено этим каменным топором нашего народа в нашей душе, в нашем сердце, так сказать, в наших мозгах, от этого никуда не денешься. И мне кажется, это на самом деле ханжество, не употреблять определенные выражения. Тем более, что... Без них обойтись, сами понимаете, подчас просто невозможно. А вот я, например, матерюсь.
1: Ну, вот в общении с вашими коллегами, скажем, в правительстве, происходит ли такого рода диалоги? Вот вы сказали, что вы подошли к человеку с данным мощным мобильным телефоном. Все-таки скажите, он был из вашей фракции или из, так скажем,
2: нет, фракции? Он был не из нашей фракции.
1: А как вот общение? Вот вы подошли, у него так попросту спросили. То есть считаете, что у вашего политического противника вы можете спокойно подойти и спросить, там, сколько, например, там, вот, у тебя там режимов в данном. То есть вот, у меня порой складывается ощущение, когда я присутствую на заседаниях Госдумы, что все вот эти вот противоборства между фракциями, трения, они происходят исключительно для народа, для создания ощущения борьбы. А реально там просто все хорошие друзья вместе заседают, играют в бильярд и курят в курилках, вот может быть.
2: Не, на самом деле немного не так. Не все хорошие друзья. Кто-то друг друга любит, кто-то не любит. Это не важно. Ну, одно могу вам ответить, что яблочник какой-нибудь может быть лучшим другом коммуниста, или там жириновца, или агрария. Ну, не важно. Но при этом, допустим, в одной и той же фракции люди могут люто ненавидеть друг друга.
1: Ну, это такие человеческие отношения, как там в школе, например, вот мы же тоже, и вы наверняка застали это время, как класс на класс дрались, потом когда из школы вышли, двор на двор, потом, скажем, курс на курс, потом рота на роту. И ну, так что... далее. А реально-то внутри каждого подразделения существуют тоже люди, которых ты не любишь. Конкуренция более мощная, потому что, согласитесь, все-таки, Геннадий Феоктистович, что вот борьба, скажем так, на политическом уровне между партиями какими-то, это все-таки что-то далеко от индивидуума. А вот когда вот он рядом, вроде бы твой товарищ по партии, и вдруг он каким-то образом там получает повышение, или босс каким-то образом на него взглянул более доброжелательно. Вот тут-то и начинает все кипеть.
2: Но это все внутри фракции. А то, что касается между фракциями, в принципе, мы все равны. А сейчас объясню, почему мы все равны. Потому что, как правило, у всех у нас есть свои помощники там, и так далее, и так далее, и так далее. Но если сказать таким простым совсем языком, у каждого есть своя крыша. То есть и это же не значит, что его бандиты круче моих бандитов, в конце-то концов. Сами понимаете, и поэтому в Думе царит нейтралитет. То, что вот люди, допустим, там в микрофон языком трепят, это одно дело. А в курилке, пожалуйста, мы все равны. А, сейчас хотите, вам интересную вещь расскажу?
1: Да, вот это было бы интересно. Вообще, поскольку вот вы как-то так проявив, ну, я считаю, все-таки это политическая тактичность. То есть вы не занимаетесь сейчас саморекламой, хотя у вас достаточно хорошая возможность. Я просто хочу еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что сегодняшний наш гость достаточно известный политик. Если бы он назвал себя, вот, то вы бы, конечно, были бы весьма удивлены, но тогда бы это выглядело как какая-то политическая агитация. Мы себе этого не можем в преддверии позволить, поэтому я его сегодня называю там, тоном Алексей Геннадьевич, то Геннадий Сергеевич, это по его личной просьбе. Вот поэтому все, что вы нам рассказываете, это крайне интересно. Это же, как говорится, кухня, реально. С одной стороны, вы не имеете сейчас возможности рекламировать себя, с другой стороны, вы имеете уникальную возможность рассказать свободно о том, что вот вас там тревожит и волнует.
2: Да, но я хотел бы радиослушателям сказать вот о том секрете, о котором мы с вами договорились. В тех именах, которыми уважаемый ведущий называет меня, будет мое настоящее имя.
1: Безусловно. Ну, мало того, одна часть уже была.
2: Кто догадается, получит новый сборник моих стихов.
1: Да, ну это как случай.
2: Случай был интересный, представляете? Приходит сегодня народ в Думу. А знаете, там на третьем этаже вот стоят такие плюшевые диванчики.
1: Да-да-да, конечно.
2: Насрал кто-то.
1: Прям вот наложил.
2: Да-да-да-да, натурально. Представляете, это Госдума.
0: Так это же не первый раз уже.
2: Великого государства, на самом деле. Я считаю, что это государство, это не ирония. Это действительно великое государство.
1: Нет, это да, но это, и случай, это тоже это не ирония, это реально. Я то есть, слышал об этом скандале. Кстати, вы знаете, я же предлагал там в свое время делать, скажем так, настенную газету Госдумы, то есть как «Молния» и так далее. Как-то это предложение не было встречено. А на самом деле такие случаи, их нужно описывать, как-то искать. А вот ваше предположение, кто бы это мог сделать и с какой целью все-таки? Может быть, это какие-то гости сделали? Вот я слышал, там недавно приезжал какой-то зарубежный деятель, посещал. Может, он решил. Или кто-то действует по методу одного из героев писателя Владимира Сорокина.
2: Вы знаете, я думаю, что это коммунисты.
1: Чего греха таить? Да какая-то у меня вот такая же мелькала мысль.
2: Хотя, может быть, я и не прав.
1: А может быть, это инстинкт, вот вы понимаете, Афанасий Петрович, может быть, вот это инстинкт, может, глубже. Желание, инстинктивное желание самца или любой живой особи метить свою территорию. То есть, чем больше кучек я наложу, тем обширнее моя территория. Согласитесь, никто потом на этот диван не сядет. А он может уже подумать, ага, именно я нагадил на этот диван, и я-то, как говорится, свое говнецо ближе к телу, я на нем сижу бы единолично, это мой диван, я пометил.
2: В принципе, да, хотя вот в Думе этому происшествию бытует другая версия, что это думский собака Док Серафим мог насрать. Он крупный на самом деле, его все любят, все кормят, он наглухо уже ожирел и совсем бегает такой по Думе. Ну, иногда кучку-то нет, навалит, нет. Но на диване никогда еще не было.
1: И тем это более, ведь и неудобно, Геннадий Филиппович.
2: И тем более я экскремент рассматривал, но он все-таки чисто человеческий. Ну, поверьте мне, я знаю, как он выглядит.
1: А знаете, мне пришла сейчас в голову, Сергей Николаевич, такая мысль. Может быть, это кто-то принес с собой. То есть не было именно физического акта откидывания каната, а ведь существует просто пакет целлофановый. Взял в любом супермаркете, зашел, пронес, нет, вывалил.
2: Нет, это не так. И сейчас объясню, почему. То есть невозможно донести вот такую вот колбаску экскремента, не подмяв его слегка, чтобы оно... Ну, это было вот, в общем...
1: То есть, как говорится, прямо сохранило все формы.
2: Ну да, вот как такая колбаска салями, я не знаю. Ну, достаточно крупный кал был. Мужчина, если это мужчина, был, видимо, крупный. Но хотя это могла быть и женщина на самом деле. Ну, и да. Я даже могу предположить, просто имен-то называть, сами понимаете. Да. Ну, есть у нас такая... так называемая, я бы даже сказал, женщина в Думе.
1: Которая вот вполне подходит под...
2: Ну да. Я думаю, радиослушатели, может быть, даже и догадываются, кого я имею в виду.
1: Ну, я вот что предлагаю. То есть вот во-первых, может быть, вы как-то что-то нам все-таки из своего прочтете сейчас, а потом хотелось бы узнать, не чувствуете ли вы, ну, какого-то вот, скажем так, противодействия между вот своим внутренним миром и тем миром, который вас там окружает снаружи. Все-таки вы своего рода вольный художник, вольный поэт, а там вы вынуждены сдерживаться. Я даже наблюдал, вот не скрою, некоторые, как был у вас в гостях в Думе, я наблюдал, как вы общаетесь с некоторыми вот вашими даже товарищами по вашей фракции. У вас, как мне показалось, может, я ошибаюсь, сквозит по отношению к собеседнику просто нескрываемая ирония. То есть я ее понимаю, как сам, будучи в некоторой степени что-то пописывая тогда в легкую. А вот ваши собеседники, они стоят, особенно вот этот военный, вот он же вообще ничего не понимает, он стоял просто, вы там, ну, даже не буду я говорить, что вы ему говорили.
2: Вы этому военному, на самом деле, палец в рот не кладите.
1: Ага. Ну, тем не менее, это же...
2: Это вот очень интересный, на самом деле, вопрос. Ну, так, чтобы на него ответить более-менее упрощенно, на самом деле, для меня нынешняя сейчас моя работа — это момент искусства. Ну, вы знаете, вот там, типа, искусство фриков.
1: Да.
2: Вот, это что-то похожее. То есть большинство людей настолько там зашорены, настолько задвинуты на своих каких-то вот вопросах, которые частенько очень далеки, на самом деле, от государственных вопросов, что вот буквально ходишь и поражаешься, и сколько тем рождается. Ну, вот, допустим, вы, может быть, ну, не может быть, точно слышали о том, как вот одного из наших... К сожалению, коллег обвинили в актах людоедства.
1: Да, это было.
2: Это был на самом деле большой удар по и моей психике, и, думаю, по психике многих россиян, так сказать. Кстати, не понимаю, почему россияне. Ну вот, но это не важно. Вот у меня даже по этому поводу родилось стихотворение, если вы разрешите, я бы,
1: конечно.
2: Его прочитал. Вот.
1: Мы, в принципе-то мы и собрались за этим, чтобы каким-то образом показать вашему, кстати, электорату, что в Думе есть люди, которые не просто вот там в Думе, а которые подходят к своей работе творчески, которые, в общем-то, в любой момент могут, как говорится, и пивнуть, вернее, выпить и пивка у ларька, и там какого-то... То есть, я же видел вас несколько раз на метро «Динамо», то есть, когда вы выходили из служебного автомобиля, прямо на улице пили из горлышка первую или третью балточку, там не сошли.
2: Третью,
1: да. То есть, видел, как вы бегаете вот с вашей собакой вокруг дома, как вы здороваетесь с соседями, то есть, вы в общении...
2: Соседи как... такая мразь, кстати. Ну, давайте я прочитаю.
1: Ну, как во всех элитных домах. А почему бы вам не переехать куда-нибудь в более такое скромное место-то? Особенно вот этот, который сюда вот приезжает, который себя певцом называет и ездит на 600-м Мерседесе, да с джипом. Ну, а везде крутят вот тут по телевизору.
2: Извините меня, а как я могу переехать в более простое место? Например, тот дом, где я живу, все-таки находится в достаточно свежем в плане воздуха месте. Опять-таки, спецмагазины наши, которые находятся в подвальных помещениях домов. Вы что, думаете, что я обыкновенный человек, такой, как все, и считаюсь ли мне государство дает какие-то льготы и преимущества? Грешно было бы от них отказываться. А опять-таки Кигельбан. Ну,
1: Кигельбан,
2: вы меня представляете без Кигельбана?
1: Ну, вообще с трудом. Вообще, конечно, это... Ну, да, вот эти... То, что у многих людей называется благом, для вас это, в принципе, уже необходимая вещь. Иначе, ну, я понимаю, да, в принципе, мой вопрос был даже в какой-то степени, наверное,
2: нетактичен.
1: Я
2: уже не могу, как все.
1: Да, ну, давайте послушаем ваши стихи, Александр Матвеевич.
2: Ну, значит, это, вот, как я уже сказал, по какому случаю написать стихотворение. Стихотворение достаточно старое, потому что это было не вчера. В общем, слушайте. Знойным вечером воздух, как манная каша, должно быть к дождю или просто к беде. Выйди из дома, Смирнова Наташа, вручи свою плоть полуношной звезде. Чисты твои помыслы, губы бескровны, прядь русых волос спадает на грудь, шаги невесомы, движения проворны, глаза холодны, словно серая ртуть, чеканя упруга асфальт башмачками, пройди через сквер, вся окутана она мглой. Всего лишь 100 метров теперь между нами, всего лишь мгновение между мной и тобой. Раскрыты объятия, в едином порыве бьются сердца в такт несмелым шагам. Целая ночь в сладострастном активе, в активе любви, Богом посланной нам. Дай же мне руку Смирнова Наташа, и поспешим, дорог каждый на миг. Там в подворотне дворник Аркаша нам приготовил желанный блицкриг. Ключи от коптерки из недр карманов, вспорхнув свое жало, вонзают в замок. Распахнуты двери, все точно по плану, восторга и жажды в горле комок. Входи же смелее, моя королева, цинковый таз локотком не задень. Мимо окна, дальше налево, садись на кушетки, на кушетку тапки одень. Выпей вина, закуси шоколадкой, баунти съешь, распахни двери в рай. Хочу, чтоб была ты горячей и сладкой перед побегом в заоблачный край. Бархатом светится сумрак между нами, тени дрожат в туре танцу свечей. Богиня, я раб в твоем мраморном храме, у алтаря твоих серых очей. Канула ночь, разродившись прохладой, выпито, съедено, серый распет. Спросит, зачем тебе это все надо? Что ж, усмехнусь я устало в ответ. И под конец взгляд печальный свой брошу на белую стену шершавый асбест. И кровью отмечусь, здесь был Алеша. Что я не доел, то Аркаша доест. Ну, понимаете, да, что это выстрадано, это все выстрадано, это все не просто так. Потому что я жал руку этому человеку. Кстати, ладошки потные были.
1: То есть волновался на этот чего-то. Может быть, знаете, я заметил, кстати, вот вы же, находясь вообще в среде, вот, вот в этой, постоянно в ней вращаясь, естественно, и это неплохо ни в коей мере, но тем не менее, вы утрачиваете, скажем так, ну, иммунитет, вы перестаете быть наблюдателем к вашим коллегам, да? Вот.
2: А... Я тренируюсь, на самом деле, тренируюсь. Если я лишу себя этого, то на кой черт, извините меня, мне это дума? Сами понимаете, я человек творческий, для меня искусство все-таки на первом плане. Я опять-таки хочу сказать, я благодарен своим избирателям, ну, может быть, даже по отношению к ним я слегка себя веду нечестно, хотя, поверьте мне, делаю я для вас, мои дорогие, ничуть не меньше, чем другие визгливые, орущие с трибун. И так далее.
1: А, кстати, вот что касаемо выступлений. Вы, я знаю, в последнем вашем выступлении на, по-моему, на позапрошлом, что ли, заседании, вы выступили с интересным, на мой взгляд, предложением. Это всем депутатам Государственной Думы иметь с собой сменную обувь, как в школах. Вот. И вроде бы предложение как-то не было встречено бурей восторга, хотя, на мой взгляд, это достаточно было бы дисциплинированно. Во-первых, скажите честно, Игорь Ильич, вот представьте, да, вот чем может выделиться, например, мужчина, да, там, обувью. Вот я, например, заметил, как в Думе они все, типа, чистят свои ботиночки, как они показывают, типа, вот у меня какие новые туфли, они, дескать, стоят там $500 США. А тут раз мы их резко решаем индивидуальность, то есть у всех одинаково сменная обувь на ногах. Это же, на мой взгляд, предложение, вот вы даже сами не оцениваете, насколько оно было с вашей стороны, вот, просто новым.
2: На самом деле, я вам сейчас расскажу. Я предложить-то предложил, потом мне самому пришлось дать отход назад, потому что все меня, естественно, проигнорировали, меня, извиняюсь, за мудака держат в Думе. Ну, я не обижаюсь, они сами такие. Ну вот, я, значит, предложил, все посмеялись, но... чтобы вы думали, вижу я на следующий день особо дисциплинированных аграриев в тапочках.
1: Оба.
2: Лучше бы они в тапочках не приходили. Вонь колоссальная. Мухи дохли. И дело в том, что, понятно, если бы это дело было зимой, там, типа, носили они валенки какие-нибудь, там, типа, теплую меховую обувь или еще что-то, это летом. И я удивился, как можно так пропотевать.
1: Ну, однако, видите, дисциплины, это же говорит о том, что они доверчивые.
2: Ну, в основном-то это люди совсем уж из народа, из глубин, так сказать, из чернозема. Ну...
1: А ведь я знаю, что очень многие экспериментировали над данной фракцией, то есть действительно внося какие-то оголтелые предложения. Я помню, как одна женщина-депутат внесла предложение украсить все здание Думы, которое постоянно находится в сети вот мощных коммуникаций, то есть там излучение и так далее, все это компьютеризировано, это обставить его все маленькими кактусами. Вот. И вот именно вот эта фракция, ведь на следующий день просто каждый там принесли там какое-то дикое количество кактусов, стали их везде расставлять. То есть так, такое принятие на веру, это же, по-моему, уже шутка, типа, подшутить над аграриями.
2: Не знаю, это все популизм, это все дешевый популизм. Кактусы, ну там из этих кактусов, может, 4 или 2 было настоящих, пластмасса была.
1: Безусловно.
2: Причем пластмасса дешевая, я вам доложу, китайская.
1: А это о чем говорит? О том, что зажали они.
2: Вот водка такая из текилы, по-моему, называется. Знаете, у них есть эти крышечки, колпачки. Во-во-во-во-во, это и было. Я почитал, кстати, больше всего принесли этих крышечек жириновцы. Я почитал, я не поленился. 2072 крышечки. А текила, извините меня, водка не дешевая.
1: А скажите, а вот независимые депутаты, мне просто интересно, ведь есть же так независимые депутаты, они как-то вот откликаются на какие-то общественные такие порывы, или все-таки они действительно индивидуально где-то в уголке сидят, за всем этим наблюдают?
2: Когда я слышу независимый депутат, просто, ну вы не вращались, вам неведомо. Гомосексуалист однозначно. Все независимые депутаты гомосексуалисты. Вы можете, конечно, смеяться, там, типа, не верить, но мне в конце концов это... Ну, хотелось бы на самом деле, чтобы поверили. Это забавно. Мы вот как, мы видим думцы, мы видим вот как они ходят. Мы раньше не понимали, думали, что такое. Ну, там, то в уголке, то в туалете, то еще что-то. Сначала не понимали. Потом же, когда прозрели, у нас даже такая игра. Вот, допустим, там, типа, новые выборы, там, типа, новые депутаты. И мы, значит, смотрим и вычисляем их. Я вам доложу, мы так уже насобачились, что даже нескольких причислили, которые оказались нормальными мужиками, в бане были нормальные мужики, ничего подобного. Но вот гомосексуалисты, они меня радуют. Правда, они обижаются почему-то, когда их гомосексуалистами называются. Вот один мне говорит: ты знаешь, не называй меня педиком. Я говорю: ну а как же тебя называть, если ты такой? Он говорит: я не педик, я, говорит, гей.
1: Гей. А, вот как. А скажите, Афанасий Петрович, вот действительно это же сейчас модное достаточно, назовем это так, течение. То есть вот этот вот, как вы говорите, гомосексуализм, это своего рода и есть проекционизм в любую область, из которой, как, в общем-то, можно хоть как-то влиять на происходящие события. Вот меня это несколько настораживает. То есть в России гомосексуализм становится все более агрессивным. И вот то, что вы говорите, вот что, дескать, не называйте там, он сказал, вот да, педиком, да, говорит, я гей. То есть, по идее, ведь мы дождемся времени, когда они будут уже табличку вешать, типа там гомосексуалист или там...
2: Нет, портрет... будет табличка гетеросексуалом, вход воспрещен.
1: Да, или такая вот, то есть, в принципе, значит...
2: Да, в легкую.
1: А вот с женщинами какая ситуация? То есть, я имею в виду лесбийскую там. Или у думских женщин это...
2: Я не знаю, с чем это связано, но... Или, может, я просто не знаю или не догадываюсь. Нет, этого абсолютно нет. И более того, я однажды под одной из скамеечек, ну, не скамеечек, ну, под одним из кресел нашел вибратор. Вы представляете, это значит, какие у нас женщины, как-то поэт-то сказал, типа, коня на скаку остановят, в горящую избу войдут, с вибратором в Думу войдут. Вот где поэзия. Это все интересно достаточно. Причем я человек-то дотошный, я запомнил какой-то вибратор, в руки брать побрезговал.
1: Ну, правильно.
2: Ну, вот.
1: Мало ли там что, непонятно. Может, кстати, им пользовался и какой-нибудь вот это гей думский. Не исключено.
2: Навряд ли.
1: Я слышал, что они применяют некоторые.
2: Серьезно?
1: Вот. Да.
2: Ну вот, а потом я случайно, так сказать, в секс-шоп попал, когда был в Израиле, на конгрессе по обрезанию, и посмотрел, сколько это стоит. Это стоило, короче, в переводе с шекелей на доллары, естественно, на рубли, то сейчас сам черт ногу сломит. Короче, это стоило под $400, этот вибратор.
1: Вот именно эта модель, да?
2: Да, это оказалась ультразвуковая модель какая-то новая. Ну, не знаю, это... как он уж действует, ну, ну это все как бы некрасиво, так и нечистоплотно, это все, все было выяснять, но я когда цену увидел, то я как раз вспомнил, ну, этот лежал и... Тот же лежал на витрине. Очень забавно было. Очень забавно. У меня злость. Злость за наш народ. Понимаете, кто-то на картошке сидит, подмороженной, а кто-то вибраторы за $400 покупает.
1: А, и Карим, Карим Юрьевич, а не было ли у вас вот такой мысли, что данное устройство было попросту приобретено какой-то фракцией в складчину? То есть, если там во фракции там, ну, плюс там помощники и помощницы всех депутатов, вот 400 человек скинулись по доллару, купили этот вибратор и пользуются им по очереди, в принципе, круглосуточно. Естественно, от этого он пришел в негодность и был вот выкинут попросту.
2: Да нет, они слишком себя любят на самом деле, чтобы одним на всех пользоваться, а как же СПИД, там, прочие венерические заболевания. Я вам могу сказать, что у нас мужчины на самом деле настолько бойкие, так сказать, парни, что вот в кабинете, ну, в медпункте частный венеролог работает.
1: То есть у каждого свой, то есть просто снимает кабинет, это, я так понял, для осмотра своего персонального пациента, скажем,
2: нет,
1: на 15 минут арендует.
2: Нет, по фракциям, по фракциям.
1: А, по фракциям.
2: По фракциям. У всех свой.
1: А правда ли, что вот, вот данный вот венеролог, он же выполняет себе массу функций, то есть он и логопед, и ухо-горло-нос доктор, и даже зубной?
2: Он клизму ставит, я знаю, вот недавно одному коллеге клизму ставил. Не, на самом деле люди-то,
1: ну, универсальные,
2: типа, не из помойки, подобраны,
1: да.
2: Врубающиеся, врубающиеся на самом деле. Ну и платят им, извините меня, тоже не, не так уж и мало.
1: А скажите, пожалуйста, Степан Ильич, вот бытует в народе такое мнение, оно касается принципа подбора помощников вот, у депутатов, что, ну, там, мы сейчас не берем в виду, там, как покупаются там удостоверения помощников, эти все истории, так более-менее уже освещены вот прессой, там, телевидением, радиовещанием. А именно если происходит честный, закономерный подбор помощников, то говорят, что вы устраиваете какие-то даже конкурсы. То есть помощник должен там как-то и хорошо станцевать. Там, ну, все зависит от личных вкусов того или иного депутата. Один, я знаю, например, обязал всех своих помощников обучиться стричь вот карликовых пуделей, потому что у него, видите ли, у жены у второй карликовый пудель, и вот он, ну, знаете, как их выстригают, тушка тощая, тут шар, потом дальше идет тощая, тут вот такой шар, и когда вниз у него уходит, тоже лысенькое, такое кривое, а по бокам вот тут и чуть ниже тоже шары, это же сложно выстричь, что газон. Кстати, насчет газона, одна, знаю, женщина, она набирала себе тоже помощников, которые вот умеют косить в бейсбольные кепки газон по-американски. Она, ну, сейчас она уже не работает, потому что это была дума, по-моему, первого созыва или
2: сейчас,
1: третьего.
2: Сейчас вот я могу сказать по поводу отбора, ну, первый вопрос, который вы задали. Сейчас это работает на самом деле, на этой должности очень большой профессионал. Может быть, вы видели во времена постоя, была такая передача «Делай как мы, делай лучше нас», что-то в этом роде, вот ГДРовская.
1: Да, да, была немецкая
2: вел
1: передача.
2: Вел ее такой мужчина по имени Ади, ну, Адольф по-русски.
1: Да, иммигрант из Риги, по-моему.
2: Ну вот, сейчас он в Москве считается лучшим специалистом по отбору помощников депутатов. Мы выезжаем за город и устраиваем, вот, ну, по принципу вот того, что увидели вот в той ГДРовской телепередаче, они, помощники, прыгают в мешках, там, плавают, бывают заплывы по Клязьме.
1: Кидают такие, я вот знаю, обручи на плоские доски, в которые вбиты стержни.
2: Ну, самое интересное, это вот когда, знаете, есть такие эти пластмассовые тарелки, это вот, в общем, депутат, который выбирает себе помощника, он берет, значит, эту тарелочку, может, видели, вот, как бы, тарелочки дают, а пес такой бежит и прыгает, и зубами должен,
1: да,
2: поймать.
1: Это в рекламе корма для кошек Чаппи, там кошка только ловит.
2: А, ну, может быть, я не знаю, я телевизор давно не смотрел. Ну, вот, в общем, происходит нечто подобное. Выстраиваются, значит, будущие помощники в ряд. Бегают, кто зубами ловит. Это конечная стадия. Ну, они все знают, они стараются очень, ну, потому что даже не за денег, а... Потому что знают, что тот, кто в результате не проходит этот отбор, того просто-напросто порят и оскопляют.
0: Ну, вы знаете, Саш, поскольку все-таки Порфирий Петрович человек интеллигентный, меня он выбирал совершенно не по каким-либо физическим качествам и внешним.
2: Женщин нет. Женщин мы выбираем по другим.
0: Но я можно я расскажу, как критерии. Вы меня выбрали? Дело в том, что я давно знала...
1: А, это будет интимно?
0: Не, ну что вы. Угу. Просто я знала, что Порфирий Петрович великолепный поэт. И тогда еще его стихи не издавались, в общем, массовым тиражом. И книжек вообще не было. Все его стихи ходили в рукописных списках. Ну, так называемый самиздат.
1: Вы знаете, извините, пожалуйста, Юлия, я вот немножко к самиздату. Помните, было даже такое время, когда было очень опасно вот, заниматься именно самиздатом, реализовывать его на бумаге, да? Вот там на каких-то аудионосителях, не говоря уже о видео. И там находились добровольцы, которым делали татуировки с целыми повестями. Вот у нас был человек, книга Набоков, Лолита, который просто приходил в дом в любой по вызову, раздевался и всей семьей вот при свете
0: чем
1: свечей
0: это кончалось,
1: читали.
0: Мы все знаем.
2: Я видел геев, словарь Брогауза и Фрона.
1: Вот, то есть тоже человек, да, человек
2: Группа да, людей, потому что группа. Объем большой достаточно.
1: Да. Были такие вот самые... Да, извините, я вас перебил, просто мне показалось, что это будет интересно. Потому что ведь современное поколение молодое, оно ничего не знает о книгопроизводстве, кроме того, что там комиксы и дядя Федоров был.
0: Ну, вот сейчас времена другие, поэтому у Панкрата Семеновича достаточно много сборников уже издано. Так вот, он меня брал на работу по совершенно другому принципу. Он открывал свой рукописный самиздатовский сборничек, читал мне первую, вторую или третью строчечку куплета, а я должна была продолжить дальше. И вот, когда он понял, что я знаю все его творчество от «А» до «Я», и прекрасно могу любое стихотворение, даже то, которое он сам не помнил, могу продолжить, он меня взял на работу без всякого конкурса.
2: А может, мы сейчас попробуем что-то подобное?
1: Да, может быть, вы так по памяти что-то зачтете нам?
2: Не по памяти.
0: Нет, давайте лучше наоборот. Я буду называть строчечку, а вот Иван Сергеевич будет продолжать.
1: Давайте, вы готовы к этому, Геннадий Петрович?
2: Ну... Соберемся силами, так сказать.
1: Соберется баба с мыслью, поиграем с бабой в гусли.
2: Ну, давай,
0: Маша. Машенька, у вас уши.
2: Ольга, у вас колени? Вы обе не то, что надо. Вы обе на самом деле в моих объятиях тесно. Воскресное утро в мурашках. Машенька, у вас уши в сперме. Ольга, у вас колени в какашках. Ну как?
1: Да, вы смотрите, замечательно как. А
2: ну,
1: еще,
2: понятно,
1: давай.
2: Что как топором рублено, но...
1: Юля, а давайте еще, мне понравился этот эксперимент.
0: Ну, вот это вот стихотворение, оно написано несколько лет назад. Я помню даже состояние Ивана Ивановича, когда он пришел утром на работу. Первая строчка. «Пахнет пивом, рыбой, потом».
2: Рвотой, калом, клитуком, я с похмелья на работу, по Москве иду пешком, хмурюсь суетным прохожим, ненавижу каждый шаг, и обида сердца гложет, я себе, как видно, враг, сам себя споил, без нужды искусил, смутил, подбил, мог бы быть обычный ужин, если б водки я не пил, ну а с водкой у застолья завертелась кувырком, и теперь похмельный, с болью по Москве иду пешком». Я тогда еще пешком ходил, тогда еще...
1: А вот скажите, вот понятно, что этот вопрос, может, не совсем тактичный, может, не вот они отвечать. А приходится ли сейчас вот с Бодунца вот приезжать на работу в Думу?
2: Ну, опять-таки, я уже не первый раз говорю, может, это даже забавно. Человек я творческий, а какой творческий человек не пьет? Вот недавно отравился, рвало меня... Ну,
1: в общем, на работе прям это случилось. Вы нашли все силы добраться на заседание?
2: Это случилось, слава богу, не в зале, но в коридоре. Я зарвал слегка косяк, вот там дубовый, вы видели, вот с этими непозолоченными, как это, с медными начищенными ручками.
1: Ну, вы, кстати, вот только когда будете уходить, вы его с собой заберите, потому что у нас тут и так своего хлама хватает. То есть.
2: Ну, естественно. Все свое уносим с собой.
1: Валерий Феоктистович, вот и хотелось бы немножечко вернуться к теме отбора все-таки депутатов. Ну, вы знаете, что где-то в среднем там раз в два года американское консульство устраивает такие вот как бы розыгрыши грин-карты. Да, то есть, да. Как бы конкурс. То есть человек не может даже, может не вносить никакого вклада в экономику Соединенных Штатов, там жить какое-то время. Просто он берет и выигрывает неожиданно гражданство. Я не понимаю, с какой целью они это делают. И я слышал, что у вас в Госдуме такое же приблизительно пытались проделать с помощниками. То есть в определенное время, в определенном месте определенный депутат проезжал на автомобиле, останавливался, тыкал просто пальцем в любого человека из толпы, подходили милиционеры, брали его, сажали и говорили: вы теперь помощник, торжественно вписывали прям в удостоверение его имя, фамилию, соответствующими отсюда льготами. Это правда или как-то я что-то путаю?
2: Это все красивые истории. Это на самом деле придумали гомосексуалисты. То есть они якобы первого попавшегося пальцем, а на самом деле они часами стояли из автомобиля, выбирали себе, так сказать, а потом неплохо иметь себе как бы друга-подругу, так сказать, за казенный-то счет. Ну вот, вот так-то все и происходит.
1: В принципе, это выбор сексуального партнера, да? Ну, в основном, то есть такой закамуфлированный, понятно, что...
2: Да, в общем, некрасиво это было на самом деле. Я сразу с критикой отнесся, с достаточно суровой критикой отнесся к этому нововведению. Но потом это видно, то ли они набрали уже себе нужные кадры, то ли что-то у них там свое. Не знаю, это, слава богу, этот позорный опыт закончился.
0: Александр Сергеевич, а прочтите нам, пожалуйста, что-нибудь такое лирическое. Помните, вы как-то посвятили мне стихотворение?
1: Даже, знаете, я сейчас вот более того хотел бы автоматически, потому что, ну, вам уже посвятили, то есть давайте его же вот прочтем для Ирины, потому что у Ирины вот день рождения, она сейчас заходила, попросила, чтобы что-нибудь для нее там... Я исполнил, но сегодня, то есть она спутала меня с этим дебилом, вот, которого я сегодня заменяю всю ночь. Я просто прошу, может быть, как-то вы меня выручите этим, да.
2: Да, Ирина — это забавное имя.
1: Это очень.
2: Это покорело-греческий. Ирина, это ж Аэлита, одно и то же.
1: Да, ну, в принципе, еще Коломяки-Йо эстонское, это тоже аналог Ирины.
2: Да-да-да. Ну, Ирина, поздравляю вас с вашим сколько-нибудь летием. Прочту сейчас что-нибудь. Мне приснилась Ирина, девка голая и злая, ее пурпурный клитор был призывно откровенен, кудри рыжие бесстыжа, груди вязкие ласкали, а глазища излучали в сером блеске злую похоть. И решил я то, что буду с нею близок, даже очень этой ночью в ритме польки в лоно жаркое, вонзаясь, осушу ее колодец, орошу ее сверх меры и уйду победой гордой, словно витязь от колдуньи. Я пойду широкий полем, песню гордо напевая, меня встретит хлебом солью каждый дом в краю родимом. Будут молвить, он, мол, дескать, будут молвить и дарить резные ложки под гармошку угощая. Самогона пить не стану, стану пить вино и вермут, даже рюмку чистой водки я отвергну благородно, и красавице дородной подарю свое внимание в час ночной на сеновале, назначая ей свидание. Дескать, я, мол, дескать, это вам не хер собачий. Я, мол, дескать, ну да ладно, ровно в полночь, не иначе. Сарафан, пропахший потом, зашуршит, спадая на земь, тело белое, тугое, обрекая на стыдливость. Подойди же, ну же, ближе, деревенская Мадонна, и в движениях своих томных подними мою решимость. Обожги своим дыханием, ослепи бесстыжей спешкой, закружись в моих объятиях то орлом, то круглой решкой. На дрожащей сочной флейте наиграй мотив пастуший. Только что это, как можно? Ах, куда же ты, послушай, далеко на острове Чат? Ах, не то не видать мне отныне шаловливых, смешливых девчат. О, Ирина, бесовское семя, возврати мою смелую стать, хоть совсем на чуть-чуть, хоть на время я хочу быть мужчиной опять. Только сон не вернется распутанный, не восстанет из пепла заря, и смеется богиня разврата над планетою спящей паря.
1: очень, я бы сказал, печальное стихотворение, но да, к юбилею, к Ирининому, я думаю, и новое не нужно, поскольку любой юбилей — это все-таки грустная дата.
2: Ирина зрелая женщина.
1: Да, и я считаю, что это очень хороший подарок. От имени Ирины большое вам спасибо. Кстати, тут заходит очень много людей, волнуются, говорят, что, дескать, мы как будто бы в записи. Ничего подобного. Мы в прямом эфире вещаем. Естественно, будем несколько позже принимать ваши телефонные звонки. Вот вопрос к вам, к Юлии Лысых. Я напоминаю, что она помощница видного политика, помощник, извините, видного политика, который находится рядом с ней у нас в студии. Вопрос очаровательной даме. Ну, я прямо скажу, я, может быть, надо было заранее вас предупредить, уважаемые гости, что вот на доме напротив мы установили, знаете, как на смотровых площадках, мощный телескоп, где наши люди просто позволяют смотреть желающим 5 минут внутрь студии за определенную мзду денежную. Поэтому там... если вам неприятно, можем задернуть шторы.
2: Да нет, я просто знаю, там напротив не только вы установили. Вы что думаете?
1: А это может быть снайперы, вполне возможно.
2: Вы что думаете, спецслужбы наши дремлют?
1: Ну, в принципе, в данный момент, безусловно, да. Так вот, вопрос к очаровательной даме. Как вы относитесь к воспитанию моральных принципов и жизненных ориентиров у нынешних мужей бывшими мужьями? Это такую бумажку подписал Тайхинг некто. Ну, то есть, вы понимаете, о чем речь, да?
0: Нет.
1: Ну, грубо говоря, вот, например, к примеру, вы второй раз замужем.
0: То есть, у кого-то был муж.
1: Да, а потом появился новый муж. Вот. И вот бывший муж приходит и начинает воспитывать нового мужа.
0: Ну, я думаю, что это бывает, если они часто встречаются, это бывает только, когда жена подселяет нового мужа в ту же квартиру, где она проживает с бывшим, то есть со старым. То есть они не могут разменять квартиру, и это все превращается в обыкновенную коммуналку.
1: А с какой целью это делается?
0: Ну, потому что квартирный вопрос-то у нас, видите, не решен. Что значит, с какой целью? А куда ж бывший муж пойдет, если пришел?
1: А в квартиру нового.
0: А кто же ему даст? Дело в том, что этот вопрос...
1: Так она ему даст. Этот-то уйдет. И пусть... А, вы имеете в виду, то есть женщину нужно ему найти, что ли, какую-то, чтобы куда-то уйти?
2: С квартиры.
1: Нет, он откуда? Подождите, давайте разберемся по порядку.
0: Нет, вот смотрите, жили были, муж да жена. Да. И получили они квартиру в совместное пользование.
1: Да.
0: А потом жена полюбила нового мужчину.
1: Да.
0: И привела его к себе жить.
1: Да, а старый автоматически идет на место жительства предыдущего, все же закономерно.
0: Нет, ну мало ли где было предыдущее место жительства. Может, вообще в другом городе или в другой стране,
1: ну,
0: а черт
1: что
0: его знает.
1: Тут уже это самое.
0: А квартиру-то они вместе получали, так ее нужно сначала разменять, чтобы потом бывшему мужу было где жить. Понимаете?
2: Нет, это шкурничество, на самом деле.
1: Я так с трудом понимаю, честно говоря, Геннадий Лукич.
2: Я тоже не понимаю.
1: Не понимаю вообще.
2: Квартиры же продаются, это можно же просто купить квартиру.
1: И вообще-то этот-то откуда пришел? Я так и не пойму. Новый, откуда он пришел-то?
0: Он из любви,
1: он же не Чебурашка, он же не из будки, понимаешь, телефонный.
0: Ну, а вдруг он жил с мамой, престарелый, в одной комнате?
1: Ну хорошо, пусть мама теперь живет со старым мужем. Какая маме-то разница? К тому же,
0: если есть такой вариант, например, чтобы мама пришла и жила со старым мужем, и он...
1: Зачем мама? Мама пусть остается там.
2: Мама это святое.
1: Да. Она там, пусть маму мы не будем выселять. То есть мама, она...
3: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай...

0: Держава скорби за дві і низкоріща.
1: Моє отечество в дерьме, моя отчизна на коленях, устав от смуты в саван лени, облачена, стянув ремень, с умою тощий за плечами, взирает тусклыми очами, как сатана, крестясь, венчает надежду, веру и кистень. Рассвет багрян, гремят литавры, галдит истошно воронье, рукою смуглой новый варвар, подол отчизны жадно мнет, глаза в глумливой поволоке, лилово вздыблен скорый член, отечество, пуская соки, дает, не поднявшись с колен, дает бесхитростно, по-русски, от всей души, как хлеб и соль, простоволоса, торс обспускан, в глазах надежда, в сердце боль, ее новейший повелитель, чванливо выпить и в живот, поспешен, алчен, ненасытен, в экстазе перекошен рот, его аул далек, как небыль, его кишлак, как страшный сон, и полумесяц в темном небе диктует вечный свой закон, а мы молчим, томим и ленью, и смотрим, будто онемев, на нашу память на коленях, на нашу родину в тюрьме.

0: море, крви пролили за красную единственную нашу нацию. И нечему никому дозволить до нас.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня очень известный политик. По определенным причинам он решил сегодня остаться инкогнито, поскольку мы сталкиваемся сегодня с несколько неожиданной стороной его деятельности. Он читает нам свои стихи, написанные в разные периоды его жизни. И, вы знаете, все-таки иногда хотелось бы, пользуясь такой возможностью, что-то узнавать новое о кухне вот внутренней кухни того...
2: За кулисье,
1: или по-другому там за форточкой тоже так это. Вот. Совсем недавно началась вот эта вот вся бодяга с памятником Железному Феликсу. Да, вот как-то хотелось бы услышать от вас прояснение данной ситуации, потому что доводы вот в плане установки памятника назад, они какие-то очень странные, что, дескать, этот памятник — это наша история, вот, и пусть он стоит где надо. Но в таком случае ведь можно сказать, что то, что его снесли, это тоже была часть истории, пусть буйный, какой-то там дурацкий, потому что либо сносить вообще — это глупо. Не ты ставил, не тебе сносить, как говорится. Но, тем не менее, раз это произошло, это факт исторический, и пусть он стоит, в принципе, где стоит. К тому же нужны деньги, я так понял, на его восстановление.
2: Конечно, логично.
1: А денег сейчас не хватает. То есть, к примеру, я вот не могу себе купить новую кожаную куртку, а у этой, видите, рукав запачкался, понимаете? Плюс у меня барсетка истерлась, там уже ничего не влезает. Цепь моя золотая, видите, потускнела. Ну что за дела? Они хотят установить.

0: что история закончилась вот на том моменте, как у тебя вот газы эти вышли. Бред?
1: Естественно, естественно. И вот когда вы говорите про деньги, которые будут на это потрачены, вы даже не предполагаете истинной суммы, которая будет потрачена. И я вам могу сказать, эта сумма, ну, буквально в десятки тысяч раз больше той суммы, которая будет, допустим, официально названа, и которую вы только можете себе представить. Это все история достаточно интересная, но вместе с тем достаточно простая. Тут столкновение двух мнений. Кто-то хочет, чтобы Феликс стоял, кто-то наоборот, готов своим лбом биться о его постамент, чтобы разрушить окончательно, но ничего не выйдет. Потому что я, может быть, вам такой секрет открою. Тут все на самом деле, с одной стороны, гораздо проще, с другой стороны, гораздо гаже. Но наверняка вот вы обращали внимание на вот этот кружочек, эту лужаечку, на которой стоит постамент, вот он вам ничего не напоминает, эта лужаечка?
0: Ну, вот я знаю, одному нашему коллеге напоминало женскую грудь. Вот. Мне это напоминает лобное место, в смысле не лобок, а вот место, где рубят голову. То есть, потому что неспроста посреди площади вдруг стоит какой-то пенек. А также еще мне это, знаете, напоминает закамуфлированный колодец какой-то, вот там подземный ход или что-то.
1: Не угадали. На самом деле форма-то тарелочки, и вы видели, наверное, вот антенки вот эти всякие параболические.
0: Да, спутниковая такая у меня стоит.
1: Так вот, представьте такую тарелочку спутниковую вашу, только раз и так в 100 побольше.
0: Не, ну на моего которой... же может там в 10 раз больше вместиться, чем моя сейчас. У меня и так она максимального размера. Там, ну, чтобы непосредственно иметь выход на интернет, я установил все спутниковые.
1: Понятно, а у любой хорошей тарелочки должен быть сердечник. И вот Феликс Эдмундович наш выполнял именно роль этого сердечника. Это не что иное, как мощнейший, сильнейший локатор, который был в свое время установлен, естественно, КГБ, для получения информации со всего мира, для получения информации со шпионских спутников из космоса и для передачи информации.
2: Чтобы всегда был перед глазами.
1: Да, да, да. Это, во-первых, а во-вторых, куда его здесь в Москве спрячь? Так его на площади, я вам могу сказать, что вот вниз туда, под землю, это уходит на 36 метров. Это сложнейшая аппаратура.
0: То есть, попросту говоря, извините, что я вас перебиваю, Макар Автандилович, что-то получается прям несусветное. То есть мы видим только какую-то верхушку айсберга, а внутрь уходит целиком там мощный стержень дзержинский.
1: Когда я это узнал в свое время, меня такая гордость вообще поразила.
0: Да, это восьмое.
1: Феликс же, он на самом деле не железный, я бы сказал, электронный. Он напичкан сложнейшей электроникой. Там я в этом просто плохо разбираюсь. Там всякие микропроцессоры и так далее, и так далее.
0: Чипы еще есть.
1: Ну, наверное, это я вот не в курсе.
0: Но это я недавно вычитал, что есть там
1: такие. Вот в эту вот его чугунную голову пришло столько информации, так сказать, если уж говорить красиво, из его уст столько вышло информации на весь мир, ну, когда была холодная война, идеологические проблемы, идеологические диверсии и так далее, и так далее. Но когда его сносили, на самом деле в КГБ держались за голову. Ну, ничего они сделать не могли, ну, не хотели они, короче.
0: Ну, да, это же был, в принципе, такое, ну, как бы буйное время.
1: Да.
0: Скажите, извините, пожалуйста, Геннадий Автандилович, а вот в момент сноса этого, то есть я помню там кадры хроники, когда подъехал автомобиль здоровый, его так достаточно небрежно ломали, не было ли повреждено вот это все там, там же кабели какие-то идут, это соединение внутрь?
1: Нет, он, конечно, был серьезно подтвержден, и вот около, вот где он там сейчас стоит, вы думаете, это он тот самый стоит? Нет, это стоит муляж из папье-маше на самом деле. Ой. Настоящий был увезен вот под Щербинкой. Есть такая небольшая, ну, база, не база, я не знаю, как это, короче, назвать, ну, небольшое учреждение, где Феликса Эдмундовича чинили, выправляли и все так далее. Поэтому, ну, сейчас, видите, обстановка в стране оборачивается, опять-таки, там, типа, та же Сербия и так далее, и так далее. Ну, вот, ну, И поэтому ФСК, как бывший КГБ, как, короче, они настояли, пришли буквально к президенту в ноги, валились, что, ну, не можем мы без него, не можем. Тем более, пока его не было, вот, разнообразные демократические там движения, партии и так далее, притащили камень, так называемый Соловецкий. На самом деле, это тоже

0: Никакой не соловецкий камень. Это тоже сложнейшее кибернетическое устройство, которое, во-первых, просвечивает стены КГБ, прослушивает все разговоры, чтобы силы демократические, как они на себя называют, были в курсе всего, что творится за этими стенами. И там до смешного доходит. Вот они придумали простейшее устройство, все-таки это как у русская голова, на выдумку гораздо. Два ведра, проделывается дырка, соединяется шлангом. Шлангом для рта как бы. У тебя как бы из твоего ведра ведет в ухо твоему собеседнику. Поверх этого нацепляется мочало. И как ни странно, вот простое мочало и простое оцинкованное ведро, то есть не просвечиваются никакими там устройствами и так далее. И только так люди, работающие, в принципе, защищающие нашу страну, которые состоят на страже наших, так сказать, границ и идеологических границ в том числе, вот они вынуждены работать в таких условиях. И поэтому сейчас вот встал вопрос о восстановлении Феликса Эдмундовича на прежнее место. И если он будет восстановлен, если на самом деле вы считаете себя патриотом, вы тоже должны радоваться этому?
1: Безусловно. Я, кстати, сейчас, вы знаете, вспомнил, вы наверняка в курсе, что был, помните, такой правозащитник Альфред Синюшный, замученный в застенках КГБ. Вот он выпустил книгу в издательстве «Посев» как раз в годы Холодной войны. Книга, по-моему, называлась «Настоящий Феликс. Точка. Кто он? Знак вопроса. Точка». И там вот Альфред Синюшный, он обратил внимание своих читателей на то, что на голову Железного Феликса никогда не садились птицы. В общем, что, в общем, данным животным свойственно. Они гадят на все памятники. На что официальные власти, книга имела большое хождение по стране, в студенческой среде, в среде диссидентов, да. Вот, естественно, это не могло остаться без внимания властей. Они отреагировали следующим образом, что поскольку там большая площадь, то птицы просто спугивают вот эти автомобили, и все. Но это совершенный бред, потому что городская птица не боится ничего. И именно тогда Альфред Синюшный, он и подкрался к этой проблеме. То есть, видимо, вы же знаете, да, что его ловили там несколько раз, он пытался там просверлить что-то там, влезть туда куда-то внутрь.
0: Пытался. Это все, он на самом деле, я считаю, все-таки психически больной человек, и об этом все знают. Вот после его эмиграции, вы что думаете, он как бы развил со свое псевдотворчество, попал в обыкновенную алабамскую психушку, где до сих пор, кстати, и пребывает.
1: Замученный уже.
0: А насчет птиц, это все понятно. Как можно ответить вопросом на вопрос? Вы сели на унитаз, к которому было подключено 6000 вольт?
1: Безусловно, нет. Что же я?
0: Птицы — это...
1: Лучший, в общем-то, я так думаю, вот как это называется-то, лучшая лакмусовая бумага для проверки какого-нибудь сооружения на радиоактивную прочность и прочую прочность.
0: Птица же на самом деле тоже птица рознь.
1: Да, безусловно. Может быть, мы сейчас обратимся все-таки еще к вашей поэзии, потому что тут очень много людей заходило. Вот, например, интересовались. Давайте все-таки сейчас сперва ответим на их вопрос. Извините, что я так просто. Я очень взволновался из-за этого памятника, понимаете. То есть я понял теперь всю свою ошибку. А нельзя ли маленького его установить? А, все, извините, опять глупость все-таки. Да, корпус. Да, так вот. Вся страна сейчас охвачена массой проблем. Одна из них — это проблема наркомании.
0: Знакомая проблема.
1: Вот все-таки Государственная Дума, как непосредственно, так скажем, непосредственная единица страны, да, я бы даже так сказал, что практически уже субъект федерации, попросту говоря, то есть охраняется там как государственная граница. Вот затронули ли ее и в какой степени, если затронули эти проблемы?
0: На самом деле вопрос-то горький.
1: Да.
0: Потому что люди, работающие в Госдуме, в принципе, много сил отдают этой работе, и приходится им очень много трудиться, и нужно очень много сил. А как известно, что наркотики — это, в принципе, отличный допинг. И не всегда на работу придешь, допустим, особенно в такое учреждение, как Госдума, да, допустим, с Будуна, что у тебя выхлоп какой-то изо рта был и так далее.
1: Да.
0: Это, во-первых, вот. А во-вторых, иногда приходится по 3-4 ночи не спать, вкалывать вовсю. Тоже, опять-таки, нужен допинг. Но когда все-таки выпадает свободное время, то вместо этого допинга нужен уже какой-то релаксатор, чтобы человек мог расслабиться. И поэтому я считаю, что депутатам, которые пристрастились к этой порочной привычке, я считаю...
2: Голландский опыт нужно перенимать.
0: Да. Выдавать, что ли, бесплатно, черт его знает как. А потому что иначе получается смычка с преступностью.
1: Да, практически клиентура.
0: А если ты как какой-то преступный элемент и даешь депутату там наркотики, то значит депутат у тебя в руках на самом деле. И можно вот... Я знаю, как, например, в американском парламенте, там же те же проблемы. Вот мы ездили по обмену опытом. У них прямо перед Белым домом стоят такие специальные вагончики. То есть депутат местный, ну, сенатор, конгрессмен, приходит после субботы, воскресенья, после бурно проведенного времени, заходит в этот специальный как бы вагончик, ложится на специальную кушеточку. Ему там делают там полное переливание крови, ставят разнообразные там типа примочки, пиявок ставят.
1: Клизму, я знаю, тоже.
0: Клизму, там. Да. В общем,
1: причем это делается в обязательном порядке. Хочешь, не хочешь, а как это самое, как флюорография ежегодно.
0: Да, очищают полностью организм, и он, так сказать, свеженький идет, и чтобы трудиться во благо своей любимой Америки. У нас же все, как всегда, каким-то кустарным.
2: Ну, на самом деле, просто у нас упущен происходит. Этот организационный вопрос, упущен. Вот, слава богу, наконец-то обзавелись в Думе фракции своими врачами-венерологами. И я думаю, что вопрос по поводу... я забыла, как это называется. Вот такая вот штучка, накрытая целлофаном. Где тепло очень.
1: Парник.
2: Вот.
1: У нас на даче
2: вот,
1: стоит
2: вот,
1: такой.
2: Вот. Решается вопрос о том, чтобы в Думе разбить такую небольшую грядочку с парничком, где рос бы самый безопасный наркотик – каннабис.
1: Ну, хорошая, кстати, мысль-то. А вы знаете, вот я хотел бы попросить вас, Филипп Афанасьевич, прояснить народу ситуацию с вашим тезкой, депутатом от одной из фракций, Филиппом Перьевым, вот, который вроде бы как был найден, в общем-то, уже окоченевшим и с мощной капельницей у себя в кабинете, вставленной там во все дырки. То есть там вот ходили слухи, что это уже какая-то наркомания в высшей степени. То есть если там персолист Depeche Mode там торчал, он сказал, что у него было столько денег, много, что ему не было никаких проблем там, где достать, попросту говоря, то здесь, чтобы человек галимо вот прям с капельницей. Причем говорят, что при анализе это был очень такой хороший, чистый, в общем-то, не буду называть название, но тем не менее, да.
0: На самом деле это все происки. Я знаю прекрасно этого человека. Это кристальнейшим образом честный человек, порядочный человек, и который к наркотикам, кстати, не имеет никакого отношения.
1: А чего же он тогда... Это...
2: Нет, дело в том, что это была капельница, с помощью которой его выводили из длительного запоя. Вот и все.
1: То есть он и на работу там приходил с ней, что ли?
2: Ну что делать? Но все равно кристально чистый
1: человек.
2: Ну не
1: вывели, ведь видите, все-таки перьевой-то так...
0: Ну, это все склоки. Не хотелось бы мне продолжать эту тему. Я вижу недоверие в ваших глазах. Но поверьте мне, это всем бы быть такими.
1: Ладно, да, перейдем к несколько неожиданной теме.
0: Неприятно.
1: Да, конечно, да. К тому же сам он такой внешний, тоже внешность у него странная была. Ну да ладно. Хрен с ним, как говорится, с перьевым. Вот... Скажите, пожалуйста, Анастас Прокопьевич, я, например, являюсь заядлым дачником, то есть я помидорчики, огурчики вскопать, что-нибудь починить, то есть летом я, например, езжу халтуры, то есть сколачиваю богатым людям клозеты, ну, деревенские и так далее, то есть, как говорится, дело мастера боится, мастера бо, понимаешь, вот руки у меня, видите, мышцатые, мощные, с отбитыми ногтями, кое-где они слезли, трудовые руки. У вас у депутатов Госдумы. Я знаю, ну, как у настоящих все-таки мужчин, тоже наверняка должна быть предрасположенность к тяжелому физическому труду. Но у вас все готово. То есть вот вам дача, вот там вам кабинет. Вот, да плюс отсутствие свободного времени на все эти дела. Каким образом вы выходите из этой ситуации? Потому что я, например, когда заходил, вот, да, когда сменился премьер-министр, я с удивлением обнаружил, что он лично прикручивал вот на свой кабинет табличку со своим именем и отверткой вот перед этим открутил предыдущего, понимаете? Я в шоке был.
0: А он спешил, побыстрее хотел.
1: Ну а так-то, в принципе, я просто думал, может, это вот...
0: Не знаю, так если судить по себе, я так, например, физический труд презираю, работу я, в принципе, не люблю, мне это очень не нравится. Я считаю, что на самом деле работа зверит и скотинит человека. В конце концов, не ишак я, чтобы работать. Я же все-таки человеком создан, поэтому я должен работать головой, так сказать, своими мозгами. А пускай работает тот, кто двух слов связать не может, кто тупой. Вот я раньше проживал рядом с шинным заводом и видел, какой люд оттуда выходил. Ну вот они пускай работают, пускай ходят в мазуте, в своей копоти. Не знаю, просто есть как бы люди-скоты, а есть люди как бы высшего, так сказать, покроя, но к которым, надеюсь, вы тоже относитесь.
1: Нет, мне это, все это комплимент. Тексты, все вопросы, все пишут. Вот видите, у меня вот все тут вот наш редактор Зинаида Дверь. Я просто читаю. Причем, вы знаете, до чего вот универсальная женщина. Я хочу, может, она нас сейчас слышит, немножечко, так сказать, видите, как не читаю, мне сложно говорить. В общем, похалимство устроить. А она ведь предугадывает различные варианты ответов гостей на те или иные вопросы. У меня, видите, тут графики прям, вот видите, вот туши, видите, вот нарисованы. То есть прям, ну что твой интернет, тут прям паутина. Вот теперь, если так вот вы бы ответили на... я должен был спросить.
0: Что-то типа викторины, что ли?
1: Где? Или за окном-то? Это за окном просто проституток ловит милиция. Это совершенно не относится никак. Вот, а здесь, видите, вот если бы, например, вот вы бы сказали, что там вот, да, вы, к примеру, там косяки там сами там запиливаете, то я бы должен был спросить, откуда вы берете там стройматериалы. То есть женщина предугадывает все вообще. Это парадоксальное у нас вот наша редактор Зинаида Дверь.
0: На самом деле, для своей дачи, ну, естественно, там много надо делать. Да. Я нанимаю украинских батраков, которые парни простые, делают все, берут недорого. Кормить их можно только этим.
2: Раз в день.
0: Свиным жиром, как он называется.
1: Ну, сало.
0: А, жир вот такой-то они едят, им, короче, в кайф. И больше ничего не надо, ну, там, типа, иногда картошечки. Ну и по воскресеньям, естественно, выпить. И все-то так, что они все прекрасно делают, денег берут немного, и их работой я вполне доволен. Ну вот, правда, мне одно не нравится. Я когда был в отъезде в Женеве, на конгрессе. Конгресс, ну, кончится, меня отозвали. Короче, мне пришлось быстро приехать в Москву. Ну, в Москве тоже все быстро уладилось. И у меня выпала неделька свободного времени. И думаю, никуда уж я не поеду. Махну-ка я на дачку. Они меня, естественно, не ждали. Подъезжаю, чтобы вы думали. Над крышей моего дома жовто-блакитный флаг.
1: О, какое у людей самонациональное сознание. Ой, не так опять. Видите, опять от себя. Как что-нибудь от себя ляпну, не при Зинаиде Дверь. Все.
0: Я к украинскому народу отношусь как к братскому, но почему над моей крышей должен этот жовто-блакитный? Я что, жир ем, что ли? Не ем я жир. Не понравилось мне очень. Хотя украинские девушки очень милые.
1: Еще песня про них была такая, как ночью на рассвете поспешил я в летний сад, там смуглянка-молдаванка обирал виноград. Тоже.
0: Не знаю, вот, я про украинский, вот одной украинской девушки, ее Эвелина звали, дружил я с ней одно время очень, и вот я помню, когда ты написал и посвятил такое стихотворение.
1: Вот,
0: я куплю тебе резиновый член, и на женский день его подарю, под подушку его положи, чтобы был всегда под рукой. А когда приснится чего, ты его достань в тот же миг и в вагину быстро впихни, чтобы свою похоть чтоб утолить. Ну, извините, сбиваюсь, это...
1: Ну, понятно, но все-таки вы устали, сегодня были заседания такие.
0: А вот то, что касается русских женщин, это немножко по-другому звучит. Накорми меня, борщом, голубцами и пельменями, водки потную бутыль мне с поклоном поднеси. Угадай мой аппетит, мои думы и стремления, и присядь невдалеке, как ведется на Руси. А когда взойдет луна белорожей мироносицы, уложи меня меж двух обессилевших грудей. Это мой небритый дух, угорев, на волю просится. Не томи, поторопись, отпусти его скорей. Русская женщина, видите, даже стихи по-другому сочиняются, более как бы что ли округло, как бы более поэтично. И вы чувствуете, это все расплывается, и по бокам крючочки, крючочки, крючочки. Эти крючочки попадают в петельки как бы вашего разума, и происходит процесс, я бы сказал, такого защелкивания, то есть процесс именно контакта. И такие стихи оседают у вас глубоко в душе и влияют на положительные как бы импульсы, уже в свою очередь исходящие от вас. То есть, и значит, и другим хорошо. Но только, если это на столбики не натыкается. Если же натыкается на столбики, то всем кранты. А столбики — это что же? Непростая вещь. На самом деле, если бы не жировоз, который их наполнял, все было бы не так, все было бы значительно проще. Но так вот, когда происходит процесс натычки, ну, я не знаю по-русски, как правильно.
1: Нанизалка это называется.
0: Натычки.
1: Вы знаете, кстати, мы ученые называем вот то, что вы сказали выше, вот когда про крючочки, мы называем это в поэзии эффектом молнии, ну, в смысле молнии застежки. Вот она как зацепилась, так и поехала. А ведь бывает, например, что она раз, где-то заезд. То есть, например, у него кривая фраза какая-то раз. И причем ведь вы знаете, как вот заметьте, что как вот реально работает молния. Вот он зацепил ее, да, хочет расстегнуться. Вот стоит судорожно, дергает. Она ни вверх, ни вниз уже не едет. Он бах, пузырь вывалился, упал, разбился. Беда, трагедия. А ведь то же самое вот мы проецируем на поэзию, скажем, на науку и так далее. Вот когда этот эффект молнии срабатывает, в смысле заедает, да, то да. Назад уже пути тоже нет, как и вперед, собственно. Поэтому всегда должно быть гладко и никуда не вбок. Вот это все косые молнии, они уже, это же как бы, собственно говоря, худые ветви.
0: Я
1: вот науке,
0: даже сказал, да. Что вот именно вот эта вот гладкость, она и называется искусство.
1: Безусловно.
0: А потому что когда какие-то ковыряки происходят, вот я иногда включаю телевизор и смотрю наших вот поп-исполнителей, то вот это же это и есть, эти самые ковыряки. Вот даже когда у меня вышла книжка, один из таких ковыряк, я бы сказал, это, если не ошибаюсь, группа «Косметический институт» или «Институт косметики». В общем, самым варварским образом покрали у меня одно из стихотворений, исковеркали его, сломали, переделали, и все такое. Недавно я включаю телевизор и вижу, вот, исполнителя пляшет, как чумной по сцене, орет, выкрикивает.
1: Бьется в подучий. А я, в принципе, не слежу за молодежной музыкой. Вообще как-то странно называть ансамбль музыкантом словом «институт». Мы, ученые, очень не любим, когда иронизируют над нашим детищем. И это то же самое, что я бы назвал свою лабораторию, например, гитара.
0: Я с вами согласен.
1: Согласитесь, что
0: на самом деле абсурд. Госдума — это тоже институт власти.
1: Безусловно. И нельзя как-то там... Или давайте сейчас ансамбль назовем Госдума. То есть, ну, вообще кощунство.
0: Кощунство.
1: Кощунство. И поэтому я, конечно, не в курсе. Плюс, если вы говорите, еще человек бьется в подучи на сцене, каким-то образом пытается сконцентрировать на своей особе внимание вот окружающих, ну, да, его. И плюс... А как же произошла-то утечка стихов? Я же знаю, что вы вроде бы так не публикуетесь, в том смысле, что от своих коллег в Госдуме вы тщательно скрываете. Вот,
0: ну, вы знаете, что свои книжки я пишу сам от руки. Это тоже для меня момент искусства.
1: Ну, давайте я уже расскажу дальше. Вы их еще и переплетаете сами.
0: Да,
1: и,
0: да,
1: кстати,
0: да.
1: Мне это именно такую хобби. Книжку вот подарили.
0: Мне то очень есть приятно, что вы вспомнили.
1: Да. Вы знаете, только, правда, я сам был вынужден при переезде пока ее подложить под шкаф. Качался, просто она очень толстая. Я прям... Ну, я в ближайшее время обязательно выйду.
0: Ну да, просто я, естественно, как и вам, некоторым людям дарю свои книги, и это все... Какое было мое удивление, когда я увидел свои книги уже в ксерокопиях, размноженные. То есть люди меня знают, читают, любят. Чего уж греха таить, не надо нам ложной скромности. В общем, ходят они по рукам, и вот даже в таких извращенных видах появляются так сказать, на всяких магнитных носителях, там, компакт-дисках.
1: Вот, кстати, только что тут пришел факс нам следующего содержания. Юрик, это я, Юрик. Юрик, меня выпустили, спасибо за помощь, скоро приеду. Подпись Алаэрцкий. Так что скоро приедет.
0: А зачем он?
1: Ну, он так временно там сейчас отсутствует. В принципе, конечно, он не нужен.
0: Я не знаю. Дело в том, что я с вами разговорился. Если новый человек, я не знаю, как это.
1: Да я думаю, он сейчас не будет в состоянии в особом разговаривать, потому что, ну, сами понимаете, его еле-еле отмазали, и, ну, от милиции, как это принято говорить, он сейчас не особо в бодром, наверное, расположении духа. Посидит, кофейку попьет.
0: Его не били? Если били, можно оформить депутатский запрос.
1: А мы посмотрим. Осмотр тушки, сделаем пульпацию, поставим клизму.
0: Клизма, я думаю, лишняя.
1: Вообще, да, что-то это я опять от себя тяну понес. В сценарии Зинаида Двери этого нет. Ну, видите, как это, как что-то от себя скажу, так вечно. Ну что же, слушаем песню на ваши стихи, которую вот да. У вас сперл. Сейчас, подождите, что он тут пишет? На этот случай схема. Ага, так, вот, предусмотрено, смотрите. Слушаем стихотворный плагиат. Написано.
0: Плагиат?
1: Да.
0: Ну, ваши референты ударение неправильно ставят.
1: А тут просто большими буквами выделено, потому что это...
0: Это все зависть, это все людская зависть. Вот, наверное, вы же понимаете меня.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну, в принципе, да, я, конечно, встречал какие-то, как их называют, вот, авторы, исполнители молодежных рок-ансамблей, как это, кавер-версии, да, там, на музыкальные произведения. Что касается стихотворений, я сейчас посмотрел, вот, оригинал, конечно, от оригинала тут весьма далеко. Но вы так не расстраивайтесь, Матвей Георгиевич, потому что, в принципе, ну, можно сказать, что все-таки это какая-то, хотя я вижу, автор тоже там не указано. Ну, все-таки какая-нибудь не есть, но вам популяризация на самом деле, вот, по крайней мере. В общем, ладно, не расстраивайтесь. Вот возьмите платочек, знаете, вот вытурите. Да. Ну, ладно, ничего страшного. Вот давайте. Да ладно. Я сам как-то, видите, тоже переживаю, конечно. Давайте вот перейдем к более веселой теме все-таки. Вы знаете, существует футбольная сборная мэрии Москвы. Существует футбольная сборная звезд популярных молодежных эстрад. Вот. Ну и так далее. Масса таких вот вещей. Я знаю, что вы выступали инициатором создания сборной Государственной Думы России по метанию ядер и дисков невесть куда. Значит, с целью...
2: Это не невесть куда называлось, это называлось «Не в ту степь». Ну, это такой литературный. Питание не в ту степь.
1: Да. Это... И вы даже хотели, вернее, даже уже отбили, насколько я знаю, факсы, то есть куда ни попадя, с целью вот вызвать кого попало на бой по метанию дисков не в ту степь. Вот. В частности, вот президента Билла Гейтса, ну, в общем, в Америку посылали, я знаю, в Данию, датскому королю престарелому. Потому что я знаю, вы же хитрый, вы же знаете, что он не метнет. То есть, там никуда далеко. Но тем не менее, вот как сейчас обстоит это дело? Потому что идея сама очень хорошая. Во-первых, можно в команду взять на конкурсной, конечно же, основе по одному депутату от каждой фракции. Представляете? И каждый будет вот метать.
2: Ну, метание на самом деле происходит. Ну, сейчас у нас зима все-таки за окном. И мы же
1: Я бы не сказал вообще.
2: Мы выезжаем именно в степь. А в степи, как вы понимаете, сейчас лежит снег. Если мы будем метать ядра и диски в снег, то кто же их будет искать? Помощники, что ли? Они и так у нас опущенные. Чего их еще больше опускать? Так что, а в зале, ну, просто дорогие сейчас, ну, во всех залах, и тренажерных, и так далее, дорогие покрытия, просто мы побьем. Поэтому у нас сейчас зимние каникулы, ну, мы готовимся. И не знаю, вот, кстати, может, ближе к весне, ну, проведем выездное.
1: Это кто так? А, извините. Да.
2: Будет у нас выездной турнир, поедем мы в Индию.
1: А вот в Индии, то есть я знаю, что вы еще собираетесь в Индии попрактиковаться вот в плане сжигания трупов.
2: Да, это на самом деле красивый такой арийский обычай. Ну, вы знаете, что индусы, они арии, в принципе.
1: Безусловно.
2: Ну, вот. Это, на самом деле, красивый обычай. Это какой ритуал. Вот я, когда последний раз в Индии был, вот они несут свои эти погребальные костры. Я видел один погребальный костер высотой. Ну, что твоя Спасская башня? Ну вот, а горел на этом костре такой зачуханный, тощий старикашка в круглых очочках и в белой какой-то простыне, что мне даже как-то неловко стало. Вот мы говорим, что у нас там типа воруют то да сё, пятое, десятое. Так более того, какие-то изможденные индусы перед этим костром бились, колотились, какими-то железяками себя протыкали. Какие-то крючки в себя всовывали, по углям ходили, мошонки отрезали. Ну мрак. И все из-за какого-то, вот я говорю, этого сухонького старикашки.
1: Ну, это весело, так, конечно, наблюдать было.
2: Так, что самое интересное, они же, когда вот погребальный обряд, они должны подрезать сухожилия. У старикашки, видимо, войдя в экстаз, в этот свой, как он называется, этот...
3: Религиозный,
2: да. Они, видимо, как-то отвлеклись слегка и забыли ему что-то там перерезать. И, в общем, когда пламя подошло уже к нему, и когда он вспыхнул, он взял и сел. Представляете?
1: Я бы, наверное, со смеху умер.
2: Да как, какой со смеху? Они все, они все попадали. Короче, на колени, лбами в эту пыль уткнулись. Муравьи какие-то ползают. И я один, как пуп, стою и смотрю на них. И тут меня мысль сняет. Убьют же сейчас. Что есть тоже повалиться. Ну, с религией-то шутки плохи.
1: Да, особенно с индуистской.
2: Так что я вот стараюсь туда больше близко не подходить. И мы-то об индуизме там думаем. Ну, вот эти вот Хари Кришна, Хари Рама, вот эти вот как бы педики веселенькие, которые лысые такие, знаете, по Арбату скачут. Ну вот, а на самом деле там у них есть шиваизм, достаточно злобная, я бы даже сказал, религия. Вот мою дочку, царствие небесное, она зашла в храм. Мне горько об этом вспоминать. Она зашла в храм. И, короче, было постановлено, что больше в это... Она сквернила, считается, у них.
1: Да,
2: сквернила, потому что
1: нельзя,
2: она не принадлежала какой-то там это хитрой ветви религии.
1: Нет, там вообще, по-моему, европейцам нельзя заходить.
2: Я девочку увез сюда, они ее выслеживают. Я ее увез в Женеву, из Женевы в Австралию, из Австралии в Лондон.
1: Да, я в курсе этой печальной истории. Все равно ведь они надели ей вот этот
2: кувшин ритуал. В результате в Ростове они ее достали.
1: Причем убирают они вот этих, как они считают, осквернивших храм, весьма нетрадиционным способом, одевают на голову жестяной герметический индийский кувшин. Вот. И попросту человек, да. Ну, ладно, не будем, опять же, о грустном. Вы знаете, я вот вспомнил веселую достаточно историю, может, это как-то разрядит вот нашу такую печальную, да, печальную беседу. Я просто, помните, да, вот ситуацию, когда я открыл фирму, мы поставляли печки микроволновые в Индию. Вот. И потом мы удивились, дескать, приходит факс, запрос, дескать, нас не устраивают габариты ваших печек, пришлите нам побольше. И там какие-то размером чуть ли не с эту комнату. Ну, наше дело что? Мы заказали у фирмы-изготовителя, он был посредническая, у нас была фирма, отправили им туда, естественно, с нашими специалистами, там, потому что все-таки новое оборудование, надо его, чтобы вы думали, они делали. Пытались в них вот кремировать тела своих усопших.
2: Детей?
1: Да всех подряд вот этих. Большие печки делали. И, естественно, там все взрывалось, пучило все это, как что твои яйца рвались. А они к нам, дескать, с претензией. Говорят, мол, ваши недоброкачественные печки. Вот. Пришлось им поставлять грили туда и, в общем-то, какие-то такие предметы, которые работают с открытым огнем.
2: Дикари, зверьё.
1: Дикари, дикари.
3: Скажите, а почему все-таки яйца лопаются в микроволновке? Я давно хотела спросить.
1: Ну, это все объясняется исключительно тем, что данный продукт питания, вот, он уже не является естественным, натуральным. Потому что изначально птичьи яйца были мягкие, вот, без скорлупы. То есть, если вы, например, положите в микроволновую печку пельмень, он просто сохнется, так что из него можно будет стрелять из рогатки. Я так часто делаю, вы знаете, наложу пельмени в микроволновую печку, они высохнут. Не нужно ходить гайки, камни подбирать. И стреляю из рогатки по дорогим автомобилям, проезжающим там и сям, куда ни попадя. Вот. А, и яйца такие же были. А затем вот то, что мы сейчас видим, эти окостеневшие жуткие предметы, которые вот продают тут повсюду, там, куда ни пойди. Вот. Это, в принципе, результат мутации. Ну вот, Юля, вы же женщина, взрослая женщина. Да? Ну, представьте себя на месте вот этой курицы. То есть одно дело ей выкакать, с позволения сказать, мягкий предмет, который так и упал. Другое дело, вот такую здоровую байду. Естественно, абсурд. То есть мы наблюдали вообще вот, исторически первую курицу. У нее попочка-то такая. Оно же выходит, вот, что канатик твой. А потом уже, падая на землю, расплывается, понимаете? И толстая оболочка вполне защитная, плюс тепло, опять же, не пропускает. Понимаете? Мало того, первые яйца были действительно оволошенные. Птичьи яйца. То есть они могли самостоятельно лежать длительное время вот на земле без помощи мамы.
2: Ну. А это вот, правда, не знаю, хочу вас спросить. Я слышал, что не только оволошенные, но и чешуйчатые.
1: Чешуйчатые это были вот у сухопутных птиц целиком, потому что оволошенные, они каким-то образом еще помогали яйцам вот, не тонуть. Вот вы заметьте, вот вы же как хозяйка, да, вот Юля наверняка она знает, как вы будете проверять яйца на годность?
3: На вшивость?
1: Ну да, вот вы купили яйца в магазине, как вы будете? Вот...
3: Ну я его разобью, если пахнет.
1: Нет, а вот вам значит... нужно вернуть его. Вот в случае чего... Вот,
3: ну я заплачу и не буду возвращать.
1: А можно сделать проще. Достаточно эти яйца налить в ванну воды, обычной холодной, туда их покидать. Вот если они утонут, значит, они хорошие. Если они будут плавать, значит, уже беда. Абсурд, представляете? То есть, по идее, яйца должны плавать. Ну, предположим, птицу прихватило вот родить в воде. Птица, там, утка, да, там, заплыла на глубину 3 метра. Она туда не донырнет. Так она может лапкой... Это о чем говорит? Природа, она не дура. Мама — это святое. Она все должна предусматривать. И если... происходит обратное, то есть нормальные яйца тонут, а тухлые, в общем-то, плавают. О чем это говорит? А первичные яйца, вот чешуйчатые яйца, они были у сухопутных птиц. Почему? Потому что у шерстяных шерстка мокла, они погружались под грузом шерсти. Вот то есть, ситуация в этом, видимо.
2: На самом деле интересно это все очень.
1: Ну, спасибо. Спасибо. Это тоже вот плод труда нашей Зинаиды Дверь. Тут видите, как предусмотрительная женщина. Но я предлагаю вернуться все-таки к вашей замечательной поэзии. Вот. Может быть, мы послушаем еще какие-то ваши стихи.
2: Ну, давайте я прочитаю вам несколько таких.
1: А, нет, сейчас, секунду, сейчас песня. Песня. Тут показывает оператор, что подходит к концу не пленочкой. Сейчас немножечко музыки.
2: Если бы у нас в Думе так работали. Не знаю, наверное, бы уже государства не было.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Магаранси». Сегодня у нас в гостях человек, который пожелал остаться инкогнито. Я могу сказать, что это очень известный политический деятель. Он проявляется в необычном амплуа. У него это прекрасная возможность, так скажем, проявить все свои творческие стороны, не стесняясь своих... скованных коллег. У нас есть уникальная возможность узнать всю кухню тамошних делопроизводств. Вот. И его помощника Юлия Лысых. Естественно, фамилия тоже вымышлена. Это связано с целым рядом причин, о которых мы говорить вам не будем. Кстати, вы не опасаетесь, что вот ваш служебный автомобиль там как-то привлечет внимание? Ведь там постоянно ездят гаишники у нас здесь. И вдруг там автомобиль с такими номерами, это все-таки...
2: А вы что, на полном серьезе думаете, что в ГАИ не знают номер моего автомобиля?
1: Да, опять что-то я ляпнул от себя. Да. Ладно, сейчас мы обратимся к посланиям. Тут огромное количество... народа заходило. Во-первых, вот Элипс Ларионович интересуется насчет программы радио, потому что, говорит, телевизионные программы печатаются, а радиопрограммы нет. Вы знаете, Элипс, мы делали такие пробные моменты, когда пытались весь наш эфир, вот весь эфир программы «Монмаранси» посвятить объявлению программ всех радиостанций. Ну, к примеру, там в первом часе одной радиостанции, во втором часе другой. Но потом пришли к выводу, что это... В общем-то, рейтинг такой программы очень низок. Вот. И сейчас, по идее, что касается программ радиостанций, мы их... В общем, по возможности публикуем на стенах, вот в общественных туалетах очень часто публикуем. То есть в местах наибольшего скопления людей. Далее. Вот спрашивают, почему серую ворону стали впаривать в качестве ножек Буша? Ну, во-первых, из-за размера, потому что нормальная ножка Буша, она практически по массе, как эта ворона. И многие вот граждане, значит, идя куда попало, в общем-то, покупают галиму, вот хватают, и распотрошенное вот это выпученное вот животное в целом виде, конечно, напоминает такое укулькованное, оно, от слова кулек, оно напоминает ножку, вот. По вкусам будьте здоровы. По вкусовым качествам, конечно, они отличаются, но не сильно. Вот. Далее. Вот вопрос такой. Использую ли я жесты эвритмии во время ведения программы? И где можно приобрести видеозапись? Спрашивает Валентин. Валентин, безусловно, я пользуюсь вообще тут жестикуляцией достаточно активно. Кстати, всех гостей, которые к нам приходят, особенно их охрану, мы официально предупреждаем о том, что у меня, возможно, самая неожиданная мимика, ее не следует воспринимать как агрессию или там испуг. Вот, что после того случая я вообще слабо себя контролирую в плане телодвижений. Вот, например, сейчас вот я сижу на расстоянии почти 10 метров от наших гостей, потому что очень волнуюсь и могу, скажем, случайно попасть им там в глаз пальцем, а ногти у меня, вы знаете, после того случая. Ну, в общем, ладно, не будем больше о грустном. Что касается видео, то вообще на легендарном рынке Горбушка уже давно, насколько я знаю, только нужно спросить, нужно хорошо спросить и подойти с хорошим добрым лицом. Продаются все видеокассеты со всеми выпусками наших программ, начиная с 92-го года. Если их там нет, то это только говорит о том, что на них большой спрос, и их быстро разбирают. Мою композицию сегодня мы не услышим, потому что сегодня вот у нас гости. Далее, нельзя ли поточнее утончить, чуть было я не сказал, начало и конец программы. Начинается программа «Монморенс» каждый...
3: Божий день.
1: Да, с полуночи, вот, ровно в полночь, с субботы на воскресенье, а заканчивается, когда мне будет угодно. Ну, в том смысле, что когда мне надоедает, я встаю молча, отключаю все и ухожу, вот, никого не предупреждая. Сегодня, видимо, мы будем с вами общаться до 5 часов. Что еще тут было? Спрашивают, когда будут песни с ненормативной лексикой. Вот вы знаете, уважаемые, огромное количество приходит всяческих от вас писем, да, и вот я вижу, что вы поделились на какие-то два лагеря. Одни, значит, пишут, что их малолетняя дочка случайно включила и услышала песни с ненормативной лексикой. Вот он, значит, волнуется, спрашивает, подавать ли в суд.
3: Случайно ночью?
1: Да, девочке 12 лет, ночью, видишь, она случайно... Ой, извините, пожалуйста, Юлия. Я просто забыл, да. Другой вот пишет, что, дескать, где же эти песни. Давайте так, вы разберитесь между собой как-нибудь, там, встретитесь где-нибудь. Я вот что предлагаю. Давайте так, вот все, кто слушает программу, завтра у памятника Пушкину в 11 утра встретитесь. Значит, те, кто за использование ненормативной лексики, оденьте кепки черные, а те, кто вот, скажем... против ее, вообще без кепок будьте. Вот. И мы посчитаем, и это будет, по-моему, такое голосование весьма мощное. Считать мы будем с вертолета, а также с нескольких камер. Вот. Ну что же, сейчас я предлагаю опять перейти к беседе с нашим членом, ну, правительству в смысле. А, вы же еще... опять что-то... Кстати, ведь говорят, каждый... гусенок гусем стать желает, каждый ефрейтор желает стать генералом. А вы мечтаете ли стать членом правительства?
2: Членом правительства? Ну, вы знаете, я даже затрудняюсь, как ответить на этот вопрос. Ну, с одной стороны, конечно, это было бы интересно, с другой стороны, муторно очень. Вот посмотрите у нас, как происходит. Если человек, допустим, не в правительстве, а сидит в Думе и критикует это правительство, он, значит, это на белом коне, как бы. И там какие-то люди его любят, какие-то ненавидят, ну, во всяком случае, слушают. Если же у нас человек член правительства, то его, как правило, все-таки, обратите внимание, никто не слушает, потому что, вот, допустим, телевизор даже включается, вот появляется член правительства. И сразу все это хватаются за пульты своих телевизоров и орут, уберите эту морду. Он не любит у нас в России правительство. Так что, не знаю, вот, в общем, и хочется, и колется. Но я подумаю, и я вам могу сказать одно единственное, что если этого захочу, я этого добьюсь. Поверьте
1: ну,
2: мне.
1: Я это прекрасно знаю, знаю ваши возможности, какая мощная система олигархов стоит за вами. Я знаю, что вы... в общем-то, в ваших руках нити, собственно,
2: олигарх
1: и канаты.
2: Это ныне ругательное как бы слово.
1: Ну, естественно, я просто завидую вам.
2: Ну, вы понимаете, олигархами ругаются, но я думаю, каждому бы хотелось быть олигархом.
1: Да, согласись. Безусловно, безусловно.
2: Я даже вот в свое время сталкивался с таким, как сказать по-русски, с такой интересной проблемой, что ли. Вот ругали, помните, новых русских за красные пиджаки.
1: Была ну, такая вот волна. Да.
2: А были такие люди, такая категория людей, ну, в принципе, по большому счету, конечно, рванина и нищета. Вот они, значит, это накопят денег, купят себе красный пиджак, эту бижутерию дешевую под золотые цепи, и идут пальцы растопырь. Видите, помните, китайские продавались такие якобы сотовые телефоны, там на кнопочку жмешь, он так тр-тр-тр. Ну вот, и, в общем, ходят такие, у него морды кирпича просят, а он на девушек засматривается, и думаешь, такие модные молоденькие девушки должны прямо такие ему в штаны запрыгивать.
1: Это что касается новых русских, а еще были так называемые преступные элементы. То есть, например, некто что делал также, значит, брал у кого-нибудь на прокат какую-нибудь куртку, спортивные дорогие штаны, у всех своих знакомых женщин брал золотые украшения, всячески нацеплял их куда ни попадя, и шел, вот, дескать, там на стрелку, а стрелка заключалась, как правило, в том, что кто-то кому-то проиграл бутылку водки, и вот, наконец, пришел крутой парень, который разобрался. Это действительно было, то есть, ну, как говорится, не все то золото, что блестит, как рыба об лед, бах, наглухо и молчит. Зебра полосатая. Это же объясняется элементарно. Озеро глубокое. Но я вот что предлагаю. Мы с вами, уважаемый Платон Афанасьевич, как-то игнорируем наших радиослушателей. Может быть, мы все-таки послушаем звоночки в прямом эфире.
2: Да, ради против бога, бы. Ради бога.
1: 203-19-22. Сразу хочу сказать, что наш гость не будет отвечать на вопросы, касающиеся его политической, скажем так,
3: ориентации.
1: Правильно, да.
2: И тоже слово себя дискредитировало.
1: Вот как раз в плане вот этих вот половых проблем, безусловно. Вот. И также не будет высказывать свои суждения о каких-то вот событиях, предположим, которые могут повлиять так или иначе на ход. Я слышал, что то будет у них там какой-то, в общем, выборный, и так далее. 203-19-22. Да, еще, конечно же, вопросы Юлии Лысых можете задавать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Замечательная сегодня программа. Хочется поблагодарить нового ведущего за интеллигентную очень манеру ведения.
1: Спасибо.
5: Не в пример вашему предшественнику, которого можно, в общем-то, было из участка-то и вовсе не выпускать.
1: Я больше того скажу, я вообще не понимаю, вот как могло руководство станции взять вот на работу человека, заведомо известного, вот только с плохой стороны, понимаете? Вот. Одна эта фамилия дурацкая какая-то, там Лаэрцкий, какая-то полувымышленная идиотская.
5: Концерт, мы просто жутко себя вел.
1: Да вообще, да. Мы тут тоже смотрели, и морды как топор. Одно слово — мерзота.
5: Да. Человечество только сказало бы спасибо, если бы там...
1: Безусловно. Ну, будем надеяться, что я продержусь тут подольше.
5: А вопрос такой у меня, уважаемому Вениамину Львовичу. Да. Вот часто показывают по телевидению заседание Думы, и видно, что в зале отсутствует очень большое число людей. То есть кворума, мягко говоря, нет. Но, тем не менее, все голосуют, бегают по рядам люди с карточками, вставляют их там во все места, нажимают кнопочки.
2: Да.
5: Вот что это за люди? То есть я так понимаю, что они все-таки из числа депутатов, а не их помощников. Угу. Вот кто это? Это самые молодые и спортивные из депутатов? Ну, либо это самые забитые и безответные люди, которые заставляют это делать?
1: Спасибо.
5: Либо же какой-то график дежурства устанавливает среди этих людей?
1: Вы знаете, я вот вас перебью так. Вот я тут побывал недавно на одном из заседаний. Вы знаете, как называют между собой депутаты отсутствие, вот как вы называете, кворума этого?
5: Ну, это не я называю, это они.
1: Ну, да. Ну, как для народа, так, дескать, там, кворум. На самом деле они называют это «аншлаг не состоялся». Понимаете?
5: Может быть. Вот. Мне эта кухня мало знакома.
1: Ну, вот
5: вот Максиму, да, отлично, самому вам.
1: Да, это самому, интернет лезет там.
5: Самому Леонтию Львовичу приходилось ли бегать по рядам с этими карточками? заниматься, значит, их распихом, там, нажимом, всем этим делом.
1: Спасибо, сейчас Фадей Петрович ответит, спасибо.
2: Нет, это вот на самом деле те фракции, которые не могут себе позволить, как бы, нанять определенных людей, они занимаются этим сами и исходят потом, бегают, суетятся, и, в общем, какое уважение к такому депутату, сами понимаете. Уважающие же себя фракции нанимают людей вот из числа...
3: Двойников.
2: Каких двойников? Из числа бывших наперсточников, как это ни странно. Потому что в руках карточек много, надо их быстро тасовать, надо успеть прочитать фамилию, надо нажать на кнопку. Естественно, этим людям тоже дается как бы определенный статус. Вот они, в общем, этим занимаются, так сказать, зарабатывают себе на жизнь. Но в этом есть на самом деле и некоторый плохой момент. Они воруют. Ну, что поделаешь. Для общего дела.
1: Кстати, Петр Ильич, я не думаю, что это плохой момент, потому что известно, что в бюджете России заложен определенный процент на кражи. Вполне так же, как это сделано в бюджете любой экономически развитой страны.
2: Да,
1: потому что,
2: это есть. Да.
1: Так что...
2: Ну, у вас, видимо, просто ничего не крали.
1: Ну, вот в прошлый раз, вы знаете, у меня сперли щетку зубную. Не знаю уж, кому она понадобилась. Просто дело в том, что я всегда оставлял ее здесь. У меня, знаете, привычка периодически во время эфира там нет-нет, да почистить что-нибудь. И то там ботинки, я там, ну, какие-то мелкие предметы. Там компьютер в уголках вычистить, знаете. Вот сейчас не лежит она, куда бы делась, не знаю.
2: Вы бы это... цепочку свою почистили. А то сейчас не очень блестит. А ну, извините, конечно.
1: Это шрамик у меня.
2: Это не мое дело.
1: Да, ну, вообще, я... Ну, звоночек, да, примерно. Давайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Это мудачье какое-то.
3: Это, видимо, из учебника английского языка этой Лоры Ефимовны.
1: Да, кстати, видите, многие депутаты занимаются побочно коммерческой деятельностью, хотя это считается не тактично. Вот Лора Ефимовна, в частности, выпускает, причем я знаю, что это не то, что ее самоучитель какой-то, то есть она просто занимается коммерческим копированием и продажей копий, вот то, что мы сейчас и слышали. Как вообще вы к этому относитесь? Вы, я знаю, занимались продажей навигационных приборов для вот летающих аппаратов примитивного первого класса, то есть воздушные шары и так далее.
2: Не примитивного, нет, не примитивного, это многим кажется, но на самом деле вот это помповое воздухоплавание, оно на самом деле не стоит на месте и пошло далеко. Вы знаете, что, допустим, тот же банальный дирижабль, который там типа в свое время падали, горели, что с ними только не случалось, что сейчас разработаны виды топлива, которые абсолютно не горючие, абсолютно безвредны, абсолютно экологически чисты.
3: И вот например, человеческий сероводород.
2: Вот представляете,
1: да.
2: Вы садитесь в такую, да. Это, с позволения сказать, жабель, и летите, ну, не знаю, куда угодно, хоть через море, через океан, смотрите в окно, поплевываете, там, типа, семечки лузгаете. Душевно. И что самое ценное, в случае, если эта штука будет падать, то она никогда не упадет камнем, она всегда спланирует. Вот в чем дело, значит, люди будут спасены, и в такую штуку можно засунуть до 1000 человек. То представляете, вы... это так, что не говорите, что примитивно. Нет, это не примитивно. Правда, денег мне это не принесло. А то, что в Думе думцы занимаются бизнесом, но все мы люди, понимаете, если у человека хватило как бы сил, умения, там, типа, развитости, там, типа, напорства и всего такого, чтобы пробиться в Думу, значит, этот человек не самый завалящийся. И такой человек просто не может физически не заниматься какими-то своими личными гешефтами, какими-то своими денежными делами. Понимаете, вот посмотрите, например... Ну, если уж называть имена, потому что вся страна знает. Например, вот есть в Думе такой дедушка, такой старенький, слепенький, может, знаете. Ну, ладно, по фамилии Ковалев. Вот недавно он у лохотронщиков проиграл там $3000, понимаете?
1: В общем, я знаю, что лохотронщики были, в общем-то, помощниками депутата от одной из фракций. Но это об этом умалчивается.
2: Ну вот, а вот как вы думаете, откуда у такого... старенького доброго дедушки, который всех любит, всех уважает, там, типа, откуда у него такие деньги, чтобы их просто взять и так вот, типа, проиграть?
1: Да, вообще это вопрос.
2: Может быть, и он бизнесом занимается. Я даже знаю, кем он бизнесом занимается. Но не знаю, вот, уместно ли об этом говорить.
1: Да, впрочем, вот он... скажите, вот существует же у вас в Думе человек, которого между собой все, ну и так вот думцы, как вас принято называть в народе, а вы его называете лошадиное лицо. Вот ну, что это за легендарный персонаж? Вы не могли бы рассказать? Ну так, понятное дело, что без фамилии, но в плане, чем он знаменит, лошадиное лицо.
2: Это добрый гений на самом деле Госдумы, когда он появляется в зале заседаний, просто улыбками светится лицо, как вы правильно

0: некуда. Поляки, сами знаете, русских-то не очень долюбливают. Короче, к телефону его не подпускают, говорят, это там пше-пше, там, типа, мол, эти злотые гони. Он говорит, какие злотые, нету у меня лавы, короче. Ну вот. Значит, и он ушел в люди, причем не просто в люди, а в польские люди, я бы даже сказал. Пошел, короче, по миру. Но на этом его злоключения не кончились. Он, соответственно, оголодал, когда шел там по пыльным польским дорогам, и решил в один прекрасный день, ну, когда уже просто рубился от голода, а там сад, значит, яблоки. Решил, думает, может, яблочками подкреплюсь. Заборчик, короче, перемахнул заборчик. Стал эти яблочки рвать. Куда эти яблочки класть? Одежды на нем нету, как какие-то дерюги-верюги. Ну вот. Нашел какую-то тряпку, которая валялась. Тряпка оказалась не просто тряпкой, а какими-то там бабскими панталонами. Короче, засунул он туда эти яблоки. И давай оттуда это, улепетывать. А... оказалось, что он залез какой-то там типа немецкий барон.
1: Шляхтичи.
0: Не шляхтич, нет. Это баронесса, которая вот когда поляки там Валенса стал раздавать вот эти вот наделы, бывшие замки, они, короче, вернулись из этой, из как бы временной эмиграции, из Баварии, по-моему. Ну вот, и принялись за старое. А знаете, у немцев, в принципе, вот такое вот это в крови, ну, короче, доберман-пинчеры, понимаете, там, и так далее. Ну, значит, и доберман-пинчер и отхватил ему его мужское естество. Ну вот. Ну как, он бедный чуть кровью не истек, попал в больницу, ну из-за каких-то яблок, это на самом деле мерзость. Попал в больницу, значит, в больнице его вроде подлатали, все такое. И в больнице в него доктор влюбился. Доктор Гем оказался. Ну вот, человек, о котором я говорю, просто не называя имени, нормальный, гетеросексуальный человек. Одеваться некуда, денег нет, ничего нету. Короче, доктор говорит, надо тебе операцию, повезу в дорогую клинику, все нормально, все на самом деле на место, пришьем, все будет, короче, как говорят некоторые люди, чики-чики. Ну вот, значит, уехали они куда-то, вот это я точно не знаю, то ли в Канаду, то ли в Америку. Лег он, короче, на операционный стол и проснулся ни много ни мало бабой. Ну, трансвеститы из человека сделали. А лицо-то, лицо какое было, такое и осталось, лошадиное. Ну вот, и теперь мы называем оно лошадиное лицо. Он, конечно, обижается, но этого человека, докторишку поганого, он прослал. Не знаю, чем это все в конце концов хочется, но сейчас он разговаривает. Я не помню его фамилию, вот у нас это в институте этого... репродукции человека, что-то какой-то с армянской фамилией какой-то доктор. А то он сейчас ему будет все там вживлять, перешивать там и так далее.
2: Ну, в принципе, вот я заметил, что вы как говорите...
0: Поэтому все улыбаются, хотя что улыбаться?
2: О лошадином лице вы вроде как так по-доброму все равно, потому что, конечно, события, которые вот в его жизни сыграли такую решающую роль, они абсурдны сами по себе. Вот. А вот когда вот уже с ним это происходило, он уже был депутатом, да?
0: Был депутатом. О, как. А еще что я вспомнил, вот жириновцы, они же едкие. Они его называют буцефалом. А у буцефала-то, помните, какое достоинство было там в литературе описано? Вот это уже, я считаю, зло, на самом деле.
2: Это уже злые шутки. Да, да. Ну, видимо, они в разных фракциях.
0: Буцефал.
2: Да. Послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Зовут меня Саша. Вот у меня такой вопрос. В основном, когда идут какие-то вот заседания, мы смотрим, так сказать, по нашим коробкам современным, в основном кресла, так сказать, не скрипят. Вот. Ну, то есть депутаты же понятно, что они сидят, они же не могут на одном месте сидеть, они, извините, естественно, они назад откидываются. Вот. Так вот я хочу спросить, что делается для того, чтобы вот этот заглушить этот треск. Потому что трансляция должна идти непрерывно. И вот этот треск, он может быть многочасовой. Вот сколько плотников вообще работает?
2: Понятно. Спасибо. Действительно, вот меня вот я думал, что же меня тревожит вообще. Это такая тишина, там хлопанье каких-то папок. Может быть, они заглушают чем-то?
0: Да, все это очень просто. Это генератор белого шума обыкновенный стоит, который, короче, все гасит, все заглушает, потому что микрофон

0: достаточно чувствительно, естественно, там шел бы треск, вой, писк и так далее, и, может быть, даже иногда бы мы слышали какие-то анекдоты, и все. Вот вас бы к нам в Думу.
1: Скажите, Юрий Давидович, а вот за каждым депутатом в Думе закреплено свое посадочное место, или там оно выбирается произвольно? И может ли депутат вот претендовать на это место пожизненно, чтобы, например, потом унести по окончании срока вот своего депутатства, взять этот вот свой табурет пропуканный и унести его с собой в губернию?
0: Понимаете, нет, немножко не так. Как бы у каждой фракции есть как бы свои места. Или местечко, знаете, как говорят, у пацана не место, у пацана местечко. Ну вот. Короче, в принципе, есть только одно единственное ограничение. Есть такие места, на которых иногда сидят определенные депутаты, и у других депутатов, в свою очередь, считается западло на это место садиться. А так, пожалуйста, садись куда хочешь. Ну, это своего рода опущенные депутаты. Я уже говорил.
1: Скажите, Трофим Пантелеевич, а вот тут интересный момент. А не случаются ли сутолоки и каких-то вот так нервных движений? Потому что ведь наверняка есть места наиболее как-то удобные, где вроде ты всех видишь, тебя никто, или там наоборот. И вот если такая вольная посадка происходит, да, не сталкиваются ли там в дверях, не пытаются ли каким-то образом быстрее занять эти места? Ведь депутаты же тоже люди, понимаете?
0: Ну, бывает и такое, но мы на самом деле с этим боремся. У нас же есть свой листок, так сказать, стенный. Ну, депутат должен быть взаимовежливый, а то вот что это, вот, когда кризис случился, стоял вот я лично в очереди. В Думе бывает очередь, чтобы...
1: Да, я вот наблюдал, а около вот контролеров, которые пропускают внутрь Думы.
0: Нет, я стоял на самом деле в очереди в буфет, чтобы буквально там типа себе чашку кофе, там десяток кексов, там, не знаю, пару эклеров взять. Ну вот, и вламывается эта мразь. Видите вы его сейчас на самом деле на экранах телевизора. Ну вот, наступает мне на ногу своим ботинком. Я говорю, слушай, ты, ну, не так, конечно, говорю, более вежливо там. Вы, мол, мне на ногу наступили. А мы с ним не разговариваем, на самом деле. Но он-то у меня на ноге стоит, не могу же я промолчать. Приходится разговаривать соответственно. А он, значит, игнорирует меня полностью, как будто не слышит и не видит. Я говорю, с ноги-то сойди. Он, значит, стоит там, типа, мне 4 пончика там и что-то та-та-та-та-та-та-та-та. А у него это, его сучка рядом стоит, очками своими в 40 диоптрий на меня вылупилась, и мордочка такая зелено-синенькая, такая злобненькая-злобненькая. Вот сейчас вот, кажется, плюнет ядовитой слюной, и коньки, короче, тут бросишь. Но думаю, надо как-то выходить из нелепой ситуации. Ну, короче, как по яйцам ему треснул, короче, в половину согнулся, нехорошо ему стало. А что, а меня потом на листок, понимаете ли, депутат такой-то, сказал бы я им на самом деле. Ну, все мы люди, ну что, что поделаешь. Немножечко... А знаете, с этим листком иногда такие хохмы выходят.
1: Давайте сейчас послушаем музыку, а потом продолжим нашу беседу.

0: Вот скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, тоже проводя наблюдение за манерой поведения некоторых ваших коллег по Госдуме, я обратил внимание на следующий факт. Вы наверняка тоже обращали на это внимание. Какой-нибудь депутат, не выходя на трибуну, со своего места тоже что-то говорит. Ему включают микрофон. Микрофон там на таких канатах, гибкие. Если эта речь носит какой-то характер гневный или обличительный, да, то по окончании ее депутат старается до того, как ему отключат микрофон, резким движением руки отодвинуть его от себя. Дескать, я сказал раньше даже, чем меня отключили, и очень я лаконичен и мудр. Причем таковая реакция, она у всех, и у женщин, и у мужчин. Из чего я сделал следующий вывод, что работает какой-то имиджмейкер, вот, который втайне от своих клиентов работает на разных совершенно людей, на разные фракции, поскольку жест этот очень театральный, очень отработанный, все равно что-то выше Шекспир.
1: Ну, имиджмейкер, конечно, есть, но не всех хватает на него. Потому что, ну, многие же вы же видели, как иногда думцы одеваются, в чем они приходят. Ну, многим просто на это наплевать, но, соответственно, звезды Думы, естественно, обращаются к разнообразным имиджмейкерам, и вот просто те уже, вот эти вот, как они называются, лохи, они видят же, на звезду смотрят, ну, вот как в детстве, помните, было там, типа, появится какая-нибудь группа музыкантов, исполнителей, песню какую-нибудь споют, вокалист при этом проделает какие-то определенные движения, и смотришь уже, там, типа, по школе начинают какие-то подростки проделывать или движения, или какой-нибудь фильм про карате посмотрят. Идут уже задницу от кляча, в руки по бокам разведут и такой походкой. Ну, как будто я карате знаю. Ну, вот то же самое происходит и в Думе. Смотрят на звезд и начинают вести себя так же. Но все-таки по поводу отталкивания микрофона, я думаю, что это на самом деле не от имиджмейкеров идет. Это на самом деле идет от каких-то вот глубинных, подсознательных, человеческих вот... Вот, например, знаете, чукчи, когда там, типа, едят какую-нибудь свою эту пикалу там, или там мясо какое-то, оленятину, они резким движением руки то, что проглатывают, как бы отсекают. Отсекают и отталкивают ее от себя. То есть, как бы уже проглотил, рассекают воздух перед губами. Понимаете, это своего рода, с одной стороны, ну, у нас же рот одно из самых важных естественных отверстий, ну, по крайней мере, для нас с вами. Ну вот. И,
2: для женщин важнее.
1: Ну, народы, короче, боялись в мутные века, что там, типа, злой дух какой-нибудь войдет. И вот эти вот ритуальные движения, вот он наговорит что-то в микрофон. Они же сидят, как дети, они же спикера своего как учителя воспринимают, а учителя, как правило, ненавидят. И вот они сказали, и как бы раз отрезают, чтобы он в них не вошел. Понимаете, это все идет чисто на подсознательном уровне.
0: То есть вот, боязнь, скажем так, такого, ну не то, что энергетического вампиризма, а мощного воздействия попросту.
1: Ну да, да, да.
0: Совершенно да, потому что все-таки любой микрофон — это пучок. То есть мы вот сейчас с вами тоже опучкаемся, собственно.
1: Ну, в принципе, да, но...
0: Ну, с нами же это не часто происходит.
1: Это во-первых, а во-вторых, все-таки мы несем свое слово народу. Мы на самом деле... чем сейчас занимаемся. Мы своего рода неошаманы, мы своего рода с вами сейчас в данный момент проповедники.
0: Да.
1: Нас, допустим, слушают какие-то люди, восхищаются нами, любят нас. То есть мы им отдаем свое добро, и в ответ мы тоже получаем от них какую-то эмоциональную вот, по этим радиоволнам, по волнам,
0: да,
1: эфира.
0: Отдачу, безусловно. Да. Вот Семен Петрович заходил и предлагал в общем-то, важную информацию по работе депутатов Госдумы. Вот, он оставил свой телефон. Ну, видите ли, да, он является, видимо, представителем Союза ассоциаций старейших вузов Москвы. Вот. Дело в том, что, уважаемый Семен Петрович, у нас же подходит к концу время нашей беседы, к сожалению. Вот. И я думаю, что если мы к ней вернемся, к данной теме, то значительно вот через достаточно большой срок, потому что еще столько тоже необсужденных тем у нас, понимаете. Вот. Да, вот вопрос о животных все-таки. Мы не можем его избежать. Тут заходил Виктор Телегин. известно, что в любом жилом помещении, Госдума это все-таки жилое помещение, потому что многие, в общем-то, давая таких ленинок в плане своей трудоспособности, работают и ночами, некоторые даже с секретаршами там зависают. Жилое помещение практически, оно имеет и свою, скажем так, микрофлору, микрофауну, то есть свои заплесневые грибки и своих насекомых. Вот в обычной квартире это как тараканы. Что там? Вот муравьи, комары, тараканы, вот, вы как-то замечали?
1: Больше всего моли, как ни странно. Не знаю уж почему, но вот моль там прямо летает. Это даже вот по телевизорам иногда видно, у человека что-то говорит в тот же микрофон, там типа бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, и видно, у него он отвлекается. То есть людям-то непонятно, в чем дело. Это на самом деле моль.
0: Потому что на муху так не будешь отвлекаться, на обычную. Она пролетела, а моль, она раздражает своими этим бяк-бяк, бяк-бяк.
1: Да, а между прочим, по Евангелию, по Библии, моль — это символ тлена и умирания.
0: Да.
1: И я вот считаю, что просто вот когда мы, допустим, уйдем на рождественские каникулы, я буду обращаться с запросом, ну, пускай ее вытравят, что ли. Это что у нас, умирающая дума? Разве она умирает?
0: Нет, она, по-моему, конечно, процветает и будет долго еще процветать. Мы как-то теперь забыли вот о вас, о вашей замечательной поэзии. Может быть, как-то вы проиллюстрируете выше нами сказанное каким-то замечательным стихотворением.
1: Ну, я, может, несколько коротеньких прочитаю.
0: А вам мешает музыка или оставить?
1: Да нет, оставьте. Даже лучше. Вечер, душно, сухо. Хочется водки, общения. Приходите, друзья, на мое угощение. Глухо. Хочется девочку, смешливую, рыжую, с розовыми сосочками. Уж я разложил бы ее по полочкам, рыжую. В жопе водится говно, очень липкое оно, мажется, воняет, потому что знает, что еще вчера оно было вовсе не говно. Я вожу своим членом по твоим губам, это приятно, но это ведь срам. Ты не возражаешь, я так просто тащусь, твой язык мою залупу знает наизусть. На условности плевать, соси его, соси, мошонкою моею пористой тряси. Прихватывай зубами, подрачивай чуть-чуть, я скоро обкончаю тввою сытую грудь. Скоро я завою, в конвульсиях забьюсь, слюною похотливой в забвении захлебнусь, пискну и затихну. Зачем, не знаю сам, ежедневно терплю этот стыд и сраму. Так, тут еще такое коротенькое. Каштановые сумерки, душистые аллеи. Блею в умилении, сопливясь на ландшафт. В ботинках новых перед нею не искушен, мудаковат, до боли прост и счастлив без затеи. Невинен, словно фиговый листок. Ухаживаю, как умею, закрыв глаза нелепо со всех ног. И увлечен величием момента, в душе переполняемой моей тоска и счастье ответа. Они глупей, они глупей. Это о женщинах.
0: Ну, да, ну я понял. Скажите, пожалуйста, Анастас Степанович, случалось ли вам застревать в думском лифте? Потому что я слышал ту известную скандальную историю, когда трое депутатов, принадлежащие к разным направлениям, на полчаса, в общем-то, зависли там в буквальном смысле этого слова. И потом была весьма печальная картинка, то есть там даже вроде бы как было скотоложество, в смысле изнасилование какое-то, то есть то ли двумя одного, то ли один-двух, какие-то побои, плюс порча имущества государственного, там была от лифта оторвана когтями, так сказать, имеемого, вся обшивка декоративная и кнопки также.
1: Был со мной один случай, мне не посчастливилось застрять в лифте с депутатами, пресловутыми аграриями. А аграрии, они, значит, это народ простой, но хитрый. Они сидят рядом с яблочниками, и их люто почему-то ненавидят. И поэтому они едят лук, репу, фасоль, горох, ну и, короче, всячески отравляют фракции яблока существование поблизости. Они туда вошли. Меня они любят, на самом деле, любят. Ну вот, ну поделать они с собой, короче, ничего не могли. И представляете, когда я оттуда вышел, вот я человек не курящий, ну, я просто обратил внимание, у меня ногти пожелтели. От, сами понимаете, чего там, фасоль, горох, репа, ну,
0: Адская смесь, безусловно.
1: И хотя просидели мы, ну, не более 40 минут на самом деле.
0: А скажите, Олег Потапович, вот существуют ли какие-то, ну, скажем так, удары из-под тишка в Государственной Думе в момент обсуждения? Ну, потому что микрофон могут отключить. А, там, и если, например, какой-то закон прошел там с перевесом, там, ну, в 5 голосов, да, то вот те, кто голосовал против этого закона, просто это я слышал понаслышке, может быть, это, опять же, какая-то утка. Был, говорят, такой момент. В общем-то, одновременно выпустили газы, чтобы доставить неприятность вот большинству, победившему в голосовании. Потом как-то подкладывание кнопок, то есть из детских таких шалостей, проливание чернил в ботинки, завязывание шнурков вот под этим. Вот, практикуется ли это?
1: Ну, это... Я вот насчет газов что-то не припомню. Кнопки бывают. Еще жириновцы любят на линейку ластики. Вот на линейку ластик кладут, и так хрясь по затылку. Ты смотришь, оборачиваешься, не понимаешь, в чем дело. И вот еще единственное, что помню, это депутату Симага пиджак к креслу прибили. Он его дергает, а он прибитый. Пиджак дорогой. Обидно, на самом деле. И у меня такой же пиджак, я его покупал достаточно дорого. Но испортили вещь. Ну, шуточки.
0: Можно, если вам, конечно, об этом неприятно вспоминать, можете не рассказывать, но вот та история с ошибкой, я просто поясню. Гавриил Макарович, как-то перемещаясь по коридорам Госдумы, увидел, как ему показалось, знакомого своего, из своей же фракции, который завязывал шнурки, и вы, разбежавшись, в общем-то, дали ему мощнейшего пенделя. Вот. А когда он обернулся, вы увидели, что это лидер одной из фракций, причем очень серьезно, который по комплекции...
1: Как вспомню, так вздрогну.
0: А как же вы разошлись-то? Вот он же ведь не дал вам сдачи как-то, причем все это было при большом скоплении народа, то есть вы пытались так вот, как бы, свое расположение к другу, дескать, смотрите, как, а вот казус.
1: Да денег пришлось дать, на самом деле.
2: А, нет, вы забыли, между прочим, еще. Пришлось поддержать тот законопроект, который вы накануне зарубили во втором чтении.
1: Так это и называется, пришлось денег дать. Деньги, они что... из воздуха, что ли, берутся. Особенно меня вот радуют наши депутаты из Кавказских республик. Они тоже люди весьма непростые. Они приходят, причем они со своими девушками. Девушки все оформлены в качестве помощниц депутата. Они их еще умудряются втащить в зал заседаний и занимают с ними балкон. И услышали, что оттуда раздается, там и звон бокалов, и
0: не даже знаю. Запах шашлыка, я знаю, как-то
1: разве что лезгинку не танцуют, на самом деле.
0: Ну, понятно. Вот скажите, ведь существуют действительно там у вас депутаты из самых разных округов. Вот. А в любом округе тоже ведь есть несколько подокругов. То есть, вот, предположим, собирается такая национальная группа, и у них какой-то праздник национальный. По этому поводу были ли какие-то вот проявления этого праздника в Думе? Ну, вот, может быть, там коллективное танцевание лезгинки, там, или, скажем, дутье в бараний рожок, скажем, возле костерка, разожженного в тюбетейке, ну, какие-нибудь такие другие вот этнические моменты.
1: Не, ну, у нас в Думе царит полный интернационализм, это, понимаете, это на Пейсах маца, там, на Масленицу блины, на Рамадан плов в горшочках. Отлично. Не знаю, все здорово. Слава богу, что хохлов нет, потому что вот они жир едят, а жир я не люблю.
0: Ну, ведь известна вот эта скандальная история. В общем-то, я-то понимаю, что это была такая древняя русская традиция, вами возобновлена, дружеское перекидывание пельменями и выпечками вот в думской столовой. Но пресса подала это как мощный конфликт. После чего я знаю, что вот подобного рода физические дружелюбные контакты были запрещены. Мало того, сейчас бытует мнение, что депутатам запрещается уж друг с другом здороваться даже за руку. А, в общем-то, принято отдавать, ну, некое подобие воинской чести. То есть это вот такой жест, вот я его показываю, недостаточно...
1: Это на самом деле не запрещено. Это...
0: Ну, не рекомендуется.
2: Понимаете, просто в Думе эпидемия чесотки.
0: А, понятно.
1: Эпидемия чесотки была до этого. Сейчас, на самом деле, депутаты аграрии руки горчицей мажут, чтобы с яблочниками здороваться. Но иногда... Получается так, что и ты поздороваешься, потом вот рука лоснится, пахнет опять-таки.
0: Вот вы знаете, очень интересный вопрос. Тут сейчас я целиком его зачитаю. Мне принесли только что на бумажке. Дополнительно от Союза ассоциаций выпускников старейших вузов России, МГУ, МВТУ, МИИТ. Телефон был дан для депутата Госдумы на тот случай. Это о вас идет речь? Вы догадались, да, Никита Сергеевич? А если он заинтересуется нашими предложениями по работе с помощниками, одновременно прошу ответить на вопрос, влияет ли как-то на деятельность депутатов информация об их деятельности в парламентской газете. Желательно, чтобы в помощники депутатов выбирались люди с высшим образованием, имеющие какой-то ценный опыт практической работы, профессионально подготовленные. Ну, дальше идет очень длинное письмо и свои стихи, и чертежи, и рисунки. Но, тем не менее, я знаю, что вот для вас готовят, собственно, все подборки из прессы вот, Юлии Лысых. Насчет, может быть, как-то...
1: Ну да, парламентскую газету мы, естественно, читаем. Ну, как не читать свою родную газету? Тем более, что, например, вот если вы прочитаете парламентскую газету, ну, прочитайте, ну, какие-то там типа сообщения.
2: Между
1: какие-то
2: нами это мракобес.
1: Какие-то
2: нами.
1: Факты, какие-то статьи. Ну, для нас...
0: А картинки там есть?
1: Ну, фотографии, карикатуры есть, конечно.
0: Ага.
1: Ну, для нас, для думцев, мы-то знаем, люди-то грамотные пишут, они с подвывертами, со своими маленькими. То есть мы читаем между строк на самом деле. Это гораздо интереснее. Ну, если вы, допустим, варитесь в одном котле и, типа, выпускаете газету и пишете там, типа, бу-бу-бу-бу-бу-бу официальным языком. Это для народа. Мы-то понимаем, что к чему, что для чего. Ну, как-то вам объяснить. В общем... что-то не получается у меня.
0: Нет, понятно. Все поняли. То есть, и, кстати, ваш этот ответ вселил уверенность.
1: Ну, это газета между собой, скажем так.
0: Ну, то, что я и говорил в начале, стенгазета, попросту говоря. Ну, у нас остается совсем немного времени. Я предлагаю принять последний телефонный звонок сегодня. Вот давайте столько решим. Первый или второй мы поднимаем, как вы скажете.
1: Да мне все равно, вы здесь главный, вы рулите.
0: Ну, хорошо, тогда, может
1: быть... Придете ко мне в Думу, я
0: сразу
1: рулить.
0: Оба звонка выведу. Мы так никогда еще не делали. Вернее, делали давно, когда тут был праздник. Ну, сейчас тоже праздник ваш приход. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, причем вас сразу двое. Алло.
3: Алло.
0: Да.
3: Алло.
0: А, ну вот,
3: алло.
0: Да, видите, одни там опять демоны, мы их выключаем. Алло, говорите.
3: Хорошо.
0: Да.
3: Я хотел вот что сказать. Дело в том, что у вас ваш гость,
0: да.
3: Вот он немного на Жириновцев там наезжает, а я сам член ЛДПР. Если вы слушали...
1: Я рад за вас.
3: Чего?
1: Я рад за вас.
3: Ну вот. Дело в том, что я в прошлый раз, ну, когда был Александр у вас, а тут сегодня так плохо получилось, вот, я вот, ну, звонил там к нему на пейджер, там, подписывал член ЛДПР. Так вот, я хотел вот что сказать. Дело в том, что у нас в стране давно вот известна вот одна вещь. То, что... Извините, я немного волнуюсь.
0: Будьте здоровы.
3: Ну, понятно. Там, короче, вот у нас, как наш президент Борис Николаевич, сам по себе их на самом деле два, понимаете? И вот когда в 96-м году была его операция, там, ну, его, вместо него, в принципе, его потом подменили, потому что там неудачно прошло, и вот сейчас коммунисты, они все время, ну, типа так наезжают на Бориса Николаевича. На самом деле это не он, понимаете? И вот я хотел спросить у гостей, а у них есть такие двойники? Вот насколько я знаю, вот вы похожи на Александра Лаерского. Я вот телескоп смотрел, вот, который здание напротив.
0: Ну, это просто резиновая маска на мне. Дело в том, что этот, в общем-то, совершенно подонок полный. Вы видите, как я волнуюсь. Он занимается не весь чем, лишь бы денег срубить. И он выпустил свои резиновые маски. Как помните, раньше продавались обезьяны разные.
3: А, помню.
0: И, попросту говоря, меня заставило руководство, дабы не было, как это называется, у молодежи шухера тут по полному, сидеть в маске этого дебила.
1: А насчет, спасибо, насчет Бориса Николаевича я просто хочу уточнить. Его не два, его семь.
0: Да, это совершенно четко. Причем все семь официально оформлены, поэтому никакого криминала тут нет.
1: Да.
0: Вот. Ну что же, уважаемый Сергей Геннадьевич, время нашей беседы, к сожалению, истекло. Я желаю вам удачной работы в Госдуме. Я к вам еще, конечно же, приду обязательно, да, потому что вы единственный сейчас источник для меня, чтобы там покрутиться. Там, ну, вы знаете, мы же журналисты, народ пронырливый, мы же любим бывать в высших эшелонах власти, а потом на халявных вечеринках и презентациях говорить: «О, этот-то, ну, я знаю, но про вас я так не говорю, у вас только на вывезде».
2: Тем более мы, Саш, помним, что у вас проблемы с гаражом, помню.
0: Да, эту проблему вы мне, кстати, обещали решить. Дело в том, я для радиослушателей скажу, чтобы не подумали ничего плохого. Я хочу сделать себе просто двухэтажный гараж. Вот, потому что сейчас у меня одноэтажный, и уже не хватает арендуемых мест. Я хочу надстроить второй, потому что там новый дом строят, чтобы сдавать вот людям, которые купят квартиры, и второй этаж.
1: Сделаем, и баньку сделаем.
0: Отлично. Спасибо. До встречи в дежурной части.
1: Спасибо вам также.

0: И, как я и обещал, мы начинаем беседу с гостем, с сегодняшним гостем нашей студии. Это Игорь Куприянов, музыкант. Мы познакомились с ним, в общем-то, на одном мероприятии, которое состоялось в каком-то там модном никчемном клубике. Но суть не о том, Игорь пел весьма конкретно и достойно. Я думаю, что многие из вас знают о его личности даже больше, чем знаю я. Вот. Но тебя же, наверное, предупредили, что наша программа, она, в общем-то, минимально касается музыки, поскольку, я думаю, ты со мной согласишься, музыка — это звуки, издаваемые руками человека, и человек, издающий данные звуки, почему-то считает, что у него... В большинстве своем это получается великолепных. То есть тем самым он вступает в постоянное соперничество. Вот буквально недавно у нас был разговор с радиослушателем на эту тему. Я хотел, так сказать, вот прям с тобой его и продолжить. То есть человек, издавая звуки, вступает в соперничество с такими вещами, как то журчание девственно чистого горного ручья, с дуновением ветра, с шлепанием, в общем-то, крыльев орла, который несется, он смотрит вдаль. Вот, но у всех этих трех артистов, которых я перечислил, издание этих звуков, оно происходит естественно и не, ну, скажем так, без понтов. Большинство же людей, издавая какие-то звуки, будь то это шлепок ремнем по заднице собственного чада или там шлепок по щам какого-нибудь противника, в общем-то, по струнам, все это делается с каким-то нездоровым пафосом. Особенно этот пафос прет из людей в последнее время, если ты заметил, вот, если ты вообще смотришь ТВ, сколько там ящеров развелось, совершенно ужасных демонических личностей, и в общем-то, все это можно назвать, видимо, одним словом Армагеддон. Вот ты сам, будучи недурно владеешь, так сказать, инструментом, своим голосом, мне показалось человеком, скажем так, лишенным как раз вот этого дурацкого пафоса. И, мне кажется, прекрасно сознаешь, ну, как и я сознаю, что, к примеру, звуки, издаваемые мной, они, в общем, дико убогие в сравнении со звуками вот детства чистой природы. Я думаю, ты это тоже понимаешь, да?
1: Да, всем добрый вечер. Я, конечно, это понимаю. Но дело в том, что человек... Существо такое, стремящееся вперед, то есть в движение жизни, видимо. Поэтому человек, который хочет что-то сделать или реально делает что-то, он, наверное, и развивается. Но в этой жизни каждому дано вот. Следующий, может быть, если он сумеет в этой что-то сделать правильно, следующий получит чуть больше возможностей и встреч.
0: Ну, здесь, мне кажется, ты немножечко неправильно подошел к вопросу о реинкарнации. То есть, понимаешь, надежда на следующую жизнь подразумевает под собой лишь то, что это ты проживешь неправильно, не богоподобно. Это неправильно, наверное, сказать. Но...
1: Богоугодно, наверное.
0: Да. Потому что человек, который реинкарнируется постоянно, в общем-то, ищет покоя, он как бы заведомо грешник. Он никак не может угомониться на небесах. Поэтому, как, например, лично я бы вот не хотел, чтобы у меня была следующая жизнь, я бы хотел найти вот на... Ну, где-то там.
1: Стать ручейком, например.
0: Стать ручейком, да, и уже вот чтобы... Вот, а ты, видимо, хотел сказать другое, что таким образом происходит выплеск все-таки энергии. И энергии, ну, по крайней мере, я бы вот не пригласил тебя в эфир, если бы энергия, которую выплескиваешь ты, приносила бы людям вред, как это, например, происходит у огромного количества пробашлявших, в общем-то, наглухо коллективов, под как-то стрелки, брестящие, он-то, в общем-то, ящер, ну и практически все то, что так бессовестно, сатанински пропагандирует наша российская MTV.
1: По поводу ящера, кстати.
0: Да, да, да, давай по поводу ящера. Да.
1: Мясо-то, да? Из Англии откуда-то едет совсем,
0: да, да,
1: ужасно.
0: Да. Нет, ты не понял. Ты имеешь в виду ящур?
1: Так, да, конечно.
0: А я имею в виду ящер. А. Муж старушки, в общем-то.
1: Ну, тут вся история... История сама по себе очень простая. Все, что происходит с человечеством, оно... не всегда то, что пишется и произносится одинаково, да, но слышим-то мы порой звуки, да? Через мясо, через звуки, через что там к нам еще приходит? А сейчас пост, да? И не даром, что вот, болеют животные, и там такая проблема.
0: Значит, то есть тем самым как-то они пытаются, опять же, людям показать, что вот тут это имеет.
1: Конечно.
0: Ну, я, кстати, опять же, не исключаю такой возможности. Вполне возможно, да. А вот, слушай, вот тема следующая. Она не дает мне покоя вообще. Ты извини, что я так как-то сразу тебя начинаю грузить, не пойми чем, но действительно наболело. Вот из-за тонкой перегородки моей коммуналки, где я вынужден снимать комнату в силу, так сказать, глобальной бедности, постоянно, значит, слышны удары по детской заднице, крики этого ребенка. В общем, ребенок, девочка, очаровательная совершенно, ей... Ну, я в детях так, знаешь, слабо соображаю. Вот. Ну, в общем, она ходит уже. И ростом где-то мне чуть выше колена ходит.
1: Год 4, наверное. 3-4.
0: 3-4 годика, да, видимо. Общительный ребенок. Ну, как все они, не испорченный вот ничем, да?
1: Чистый лист.
0: Да, на табула раз. Вот. И вот совершенно зверски вот эту бабушку, увидев которую, я думаю, ты бы навсегда бросил музыку. Именно поэтому я стараюсь пореже встречаться там. Ну, то есть, что это такое? Я тебе пишу, это... Нечто в буклях, с таким круглым, действительно злым лицом из той серии, который, вот знаешь, ну, не уступить место в общественном транспорте, это, в общем, может вызвать целую истерику. Совершенно такие мохнатые, видимо, ноги, вечно торчащие из-под засального халата, которыми можно, в общем, знаешь, на данные волосы можно накалывать насекомых, бабочек для, в общем-то, коллекции.
1: А где родители?
0: Представляешь, что? Значит, родители, там проблемы серьезные. То есть дочь, она, в общем-то, вот вышла в тираж. Папа, значит, молодой, сел за какую-то мелкую кражу, как это обычно бывает в данной стране. То есть молодой, в принципе, добрый парень, ну, вот, за пачку сигарет, да, то есть, попросту говоря.
1: Ну, всегда сажают за мелочь.
0: Вместо того, чтобы направить его, в общем-то, скажем, в независимую чхерю и сказать, привези 4 чеченских уха, и вот ты будешь реабилитирован. Как должно быть это на самом деле в нормальной стране? Человек, в общем-то, посадили в бутыру, где он там пребывает, наверное, не знаю. Вот сама дочь, в общем-то, тоже беда. Достаточно сказать, что оттуда постоянно из-за стены квартиры, где проживает данная семейка Адамсов, в самом плохом смысле этого, конечно же, слова, доносится прям часа в 4 дня вот эти бух-бух-пух. Но это не какой-нибудь там Fatboy Slim, там, да, или какой-нибудь там модный другой.
1: А я знаю, чем история закончится. Она вырастет бабушке в обратку, знаешь, как сделает. И мало
0: а вот
1: покажется.
0: Ты как ты думаешь, вот действительно, вот, ну про маму закончу. Знаешь, к маме пришли гости, совершенно ужасные. То есть мама тоже, ну, я честно тебе скажу, то есть мы, конечно, как господа и джентльмены, может быть, не вправе обсуждать вот леди, но тут, поверь мне, что обсуждать даже вот и нечего. Это очень печальная ситуация, очень печальная история, очень слабо развит мозг. Достаточно того, что данные семейные читали, лет 5 назад, зайдя ко мне в гости, попросив что-то посмотреть по видео, говорю, ну, посмотрите, там, что вас интересует. Они говорят, ну, вот что-нибудь музыкальное есть. Я говорю, ну, вот Pink Floyd. Они говорят, а что это такое? Это было 5 лет назад. Мы не можем их в этом винить, но, тем не менее, ну, мозг слабо развит. И, соответственно, мама постоянно, видимо, где-то там бледует, ищет каких-то себе новые варианты, в общем-то, дабы...
1: Общение.
0: Да, дабы мужчина был, как говорится, рядом. А вот бабушка сидит с этим несчастным ребенком, которого мне дико жалко. Я, например, чувствую все с каждым днем все более и более такой хоть нездоровый заряд энергии в том плане, что взять залицензированное, в общем-то, нарезное ружье и как следует накатить ей куда-нибудь в область коленки, чтобы бабушка надолго попала в больницу и там немножко осознала. Потому что я чувствую, что происходит убийство ребенка.
1: Ну, она уродует. Я думаю, уродует, что уже поздно, я думаю. Что ребенок уже, что называется, находясь в чистом листе жизни, он опознал сразу вот эту боль.
0: Ну, ты
1: казалось бы, близкого человека, который, видимо, кормит.
0: Ты считаешь, что у ребенка мазы нет вообще никакой? То есть в том смысле, что ты же вроде сказал, что девочка подрастет и... нахлобучит потом по полной программе.
1: Все зависит от того, насколько у нее сила к жизни, воля к жизни будет сильна. А то ли будет развиваться мозг, на самом деле. Мы знаем массу людей, которые вышли из коммунала, которых били, да? Которые смогли себя показать миру с лучших сторон. А есть люди, которые родились, скажем так, уже в мантии практически, в королевской, оказались в результате ублюдками конченными, которые миру ничего не дали, а только брали.
0: Ну, это, как правило, дети, к сожалению, мы вынуждены признать, дети очень богатых родителей. Кстати, именно по этой причине нет смысла, видимо, людям с таким с нормальным достатком, которые зарабатывают свои деньги действительно честно, то есть пытаться отдавать своих детей на воспитание в некие элитные школы. Потому что это приведет всего лишь к тому, что да, там есть свои плюсы. Детей катают на лошадках, но есть свои минусы. То есть там героин чище и дети дебильные. Вот, то есть все это вкупо, конечно. Но честно тебе скажу, Игорь, жалко девочку. Вот иногда так встречаемся в коридоре, она подбегает с какой-то своей игрушкой, эти глазенки ее такие, смотришь, и рядом вот это вот животное идет. И очень хочется этому животному как следует нахлобучить по щам, потому что оно абсолютно ничего не понимает. И что меня пугает, да, это не данная конкретная ситуация, причем заметив, что я, например, не вправе ведь вмешаться. Потому что, ну, конечно, там, пойди оттуда и нахлобучь тетки.
1: Предвосхитил мой вопрос. Да, да. Тоже отвечаешь на него.
0: Меня же сразу в тюрьму позовут, а в тюрьме очень плохо. Я, так сказать, человек, любящий свободу, и тюрьму не люблю. Нет. Но самое страшное, что аналогичная ситуация глумления над детьми творится по всей, ну, по крайней мере, не знаю, как по всей территории мира, там, да, но по всей территории России, мне кажется, это точно.
1: Ну, это глубокий вопрос, на самом деле.
0: Ну, посоветуй что-нибудь, что мне сделать. Может быть, там ты как-нибудь приедешь под покровом ночи, нахлобучишь тетки там сзади.
1: Ты назвал мою фамилию в эфире.
0: Да, зря. А какие действия? Что нам предпринять?
1: Ты знаешь, то, о том ты сейчас говоришь, да?
0: Да.
1: Я подумал сейчас, что с нами с детства и до определенной, так сказать, точки, когда нас призывает Всевышний, мы постоянно испытываем вот ощущение того, что рядом кто-то стоит и нахлобучивает. Очень хорошо спели в свое время в воскресенье, если боль твоя стихает.
0: Значит, будет новая беда.
1: Новая беда, да. И потом жизнь нас испытывает, я думаю, не только такой бабушкой, да, или родителями, но и дальше, и так далее, когда человек вырастает. На мой взгляд, человеку повезет только тогда, вернее, не только тогда, человеку повезет в зависимости от того, кого он встретит. Вот знаешь, как встретить любимую женщину, да, например, для мужчины. А вот для жизни, по поводу общения и по поводу какого-то движения, все зависит тоже от встречи с человеком, я думаю. Как минус, так же и плюс. И жизнь нас испытывает со всех сторон, многосторонне. И даже я вспоминаю свои ощущения, когда небезызвестная группа «Черный кофе», в которой я играл на бас-гитаре, и какие-то даже песни пел, выходя на сцену, видя в зале там 10-20 тысяч, а то и побольше, приходили в голову всякие странные мысли на уровне того, что, мол, неужели мы звезды? Вот. Но я поборол эту штуку. Это было лет 11, наверное, назад, с тех пор, как я сольно занимаюсь музыкой. Я сумел с этим справиться. Я вытащил эту, кстати, горящую и жгущую звезду, выбросил ее на помойку и стал жить нормально и заниматься профессиональной музыкой.
0: Ну, тут, кстати, вот очень мне понравилась твоя добавка, касающаяся вот того, что, так сказать, сбросил звездность и стал заниматься самостоятельно музыкой. То есть мне кажется, что ведь бытует же обратное мнение, типа, ты звезда, ты должен вести себя как звезда и так далее. То есть иначе это не профессионально, иначе ты как бы вот ведешь себя как лох. То есть откуда на самом деле это берется?
1: А я тебе могу объяснить. Если смотреть боксерские матчи, да, вот... Есть два типа боксеров, которые молча готовятся к бою, да, а другой бьет себя в грудь и говорит, сейчас я тебя сделаю, сейчас я тебя там, умою, там, из тебя сейчас будет просто месиво. Я считаю, что мужчина должен к бою готовиться молча, без всяких понтов, не бить, а выйти и делать свое дело, неважно где. Музыкант, токарь, я не знаю, кто угодно. Вот, поэтому не надо себя бить в грудь. Когда приходит час икс, человек выходит и делает. Делает профессионально, делает так, как нужно делать. Вот это и есть самое то настоящее и, можно сказать, основное. И стержень человека, на мой взгляд.
0: Вот тут хотелось бы немножко... Тоже опять, может, не в тему, но так, знаешь, сегодня такой вечер воспоминаний у нас получается. Вспомнить тех людей, вот, которые во время всяких этих путчей, когда всех дико пучило меня, поразили водители автобусов, которые в спальных районах продолжали спокойно делать работу. Вот это и есть, так сказать, нормальное чувство собственного достоинства, а не то, что пытались тогда под это словосочетание как бы подкатить. То есть, дескать, все там на защиту, все нападем. И вот куча базедовых там бежали там куда-то, сломя голову. Полный абсурд, полная дикость. Стыдно, стыдно, честно скажу, за горожан. Стыдно за некоего человека с толстым лицом, который призывал беззащитных людей выйти на улицу. Но это ладно, не будем он. Этих политических вещах, давай лучше, если ты не против, сразу обратимся и к звонкам радиослушателей. Может быть, вот по той теме, достаточно печальной, кстати, теме, однако наверняка многим знакомой, у них возникли какие-то вопросы, если ты не
1: давай
0: против.
1: Да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше с Игорем внимание просто переполнено, я бы сказал, да.
3: Ну, спасибо вам.
0: Да забудьте.
3: Да что?
0: Ну, рассказывайте.
3: А что рассказывать? Мы сидим, отдыхаем.
0: Ну, это, собственно, как бы, вы знаете, похоже, вот ваш звонок сейчас похож, да? Ну. Как будто вы звоните на какую-то, скажем так, FM-овскую радиостанцию, где сидят тупые диджеи и зачитывают написанный текст. Вы ошиблись.
3: Не.
0: Да, тогда, если у вас есть какая-то мысль, пожалуйста, выскажите ее. Мы будем вам признательны.
3: Просто мы... пропустили тему разговора вообще-то.
0: Ну, давайте, спасибо за звонок. Тогда, когда вы уловите ее, перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, рассказывайте.
4: А, здрасте. Я вот хотел бы вас спросить, а вот если взять такую точку зрения, да, что вот люди живут правильно между друг другом, да, выполняют все вот правила по отношению друг к другу, и нету Бога. Понимаете? То есть не сбрасывать все грехи и ответственность на Бога.
0: Угу.
4: То есть как бы, ну, между друг другом решать, вот вы про девочку рассказывали, да?
0: Да.
4: Вот, ну, как бы совет. Просто поговорить с этой бабушкой, спросить у нее, а что, ну, как бы правильного в том, что вы бьете... дочку. Но она маленькая, она же не понимает там.
0: Нет, ну вот вы представьте себе, я понимаю, у меня была такая мысль, как говорится, прийти и перетереть данный базар по-людски конкретно, да? Вот, но как я буду выглядеть? То есть, конечно, тетка меня уважает, ну, потому что, во-первых, я сосед, во-вторых, потому что я моложе, в-третьих, потому что, ну, просто я заставил.
1: Ты мужик?
0: Я мужик, да. Но все, что касается вопросов вот взаимоотношений дитя, ум-то старушка, да, они же совершенно звереют, понимаете? И я не то, что рискую, а я просто уверен на 99%, что ответ будет там, типа, к примеру, Саша, это вообще не ваше дело. И, кстати, она в принципе будет права. Мне придется весьма радикальным способом доказывать ей, что воспитание детей на территории моей страны — это такое же мое дело, как и дело их родителей.
4: Вот. Нет, ну, да. Как бы вот этот вопрос, да, вот сам к себе, что правильно в том, что вы ее бьете. Как бы, ну, ничего такого не требует, да, как бы, ну, от вас, как бы, такой отдачи. Тут, в общем-то, вопрос такой хитрый, подоплекой. То есть, как бы на нее она бы не ответила, она не скажет, что, ну, здесь правильно то, что она много кричит. Как бы ответ, он сам по себе, ну, понимаете, он не может быть, она не может сказать, что это правильно.
0: Ну, она, да, она не может сказать, что это правильно, но она может найти тысячу других отмазок из серии, что там Тарас била вас. Да в конце концов это все будут отмазки. Я, например, знаю истинную причину, почему она ее лупит. Потому что она завидует тому, уж простите за красивые слова, тому ясному свету, понимаете ли, который исходит из детских глаз, и вот который она сама давно утратила, живя, так сказать, среди людей с испорченный, опять же, простите за пафос, аурой. Вот. Ответ тут простой. Но если бы я, например, прогнал ей вот такую телегу, которую сейчас прогнал вам, она бы ни черта не поняла и начала бы орать: «Милиция!» Или что-нибудь еще хуже того, понимаете?
4: Ну, а если простым языком с ней поговорить?
0: Ну, простым языком. Ну, вот давайте, вот представьте себе, что давайте вот разыграем спектакль. Вы — это я. Вот. А я — это она. Да.
4: Ну, давай.
0: Давайте. Вот вы позвонили в дверь.
4: Ну, там, здравствуйте, Валентина Матвеевна.
0: Здравствуй, Сашенька, здравствуй.
4: Вы знаете, я вот, ну, просто, ну, случайно, да, услышал, что вот Танечка, она кричит, да, как бы, и слышал...
0: Ой, Саша, она постоянно кричит, такой капризный ребенок, вся в свою мать шлюху.
4: Да, это, ну, это серьезно, я понимаю. А как бы вы ее бьете и, ну, шлепаете, вы ее...
0: Саша, я поняла. Она вам мешает, я буду затыкать ей лицо подушкой.
4: Да не, я не про это. Я про то, что, как бы, что правильно в том, что вы ее бьете?
0: Если я ее не буду бить, она избалуется, Саша, и будет вести себя так же, как ее мамаша. Ты видел, во что превратилась ее мать? Она сюда вводит черт знает что. Она у отца деньги ворует.
4: Да, слушайте, я понимаю, действительно проблемы. Она вот прям вот маленькая девочка уже начинает так же вести, как ее мама.
0: Ой, не дай бог. Хуже, Саша, хуже. Ничего не понимает, бестолковая. Подожди-ка, постой секунду, сейчас пойду ей еще наверну.
4: Слушайте, вы ее это, вот как она будет плохо себя вести, вы ее ко мне отсылайте, я с ней поговорю. Вот просто интересно с ней поговорить, может, я как бы помогу, ну, там, как бы с ней обменяемся там энергиями, может, она лучше там.
0: Вот, кстати, с этого, и надо было начинать. Хорошо, спасибо. Может быть, действительно, я так и поступлю. Действительно, спасибо большое.
1: Хороший ход, согласен.
4: Ребята, у вас очень интересная программа, серьезно.
1: Кстати, вопросик. Что вы имели в виду по поводу, когда вы сказали, что, допустим, нету Бога? Да? Вот между людьми отношения какие-то хорошие?
4: Я просто очень долго думал, искал Бога, да, как бы, и, ну, проходил через определенные стадии, как бы у меня вообще был смысл. И я, как бы, вот сейчас пришел к такому состоянию, что, как бы, Бога его нет.
1: А коротко, какие стадии? Вот очень,
4: ну,
1: коротко.
4: Грубо говоря, я воспитывался в православной семье. Угу. То есть у меня мама постоянно молитвы, значит, вот надо там святую воду пить, там еще что-то. Потом, как бы, у меня был очень тяжелый период жизни, я сидел на наркотиках, да, и чтобы слезть с них, ну, мне пришлось как бы опять обратиться к Богу. Я пришел в церковь, попросил, и я как бы слез с наркотиков, потом начал заниматься йогой, и как бы, ну, много как бы вот это, шли, потом как бы дела начались, и вот
1: там
4: дела...
1: Ну, значит, Бог есть, раз помог?
4: Я понял одну простую вещь, что само умозаключение, что как бы для Для общества нужно понимание, что есть Бог. Это тормозит его в каком-то...
1: То есть есть кто-то, кто может всех наказать, да? Начиная от короля, кончая бомжем.
4: Да, потому что есть законы, которые он придумал, по которым живут. Но это все в образе находится. Это умозаключение. Как бы Бог создал правила. Это люди создали Бога, у которого есть правила.
1: То есть настолько умные люди, которые создали всю эту историю.
4: Но это
1: да?
4: мы с вами как бы.
0: Ну, здесь есть еще один момент, что вот мы как-то обсуждали в одном из телерадиоэфиров совместно с господином Гордоном данную же тему, для кого были написаны 10 заповедей. Вот, пришли к выводу, что ни одна из них не действует для человека, попавшего, собственно, на необитаемый остров, вроде бы, да, поскольку все они рассчитаны на то, как люди будут строить взаимоотношения между собой. Вот. А потом уже значительно позже мы так это сидели, в общем-то, как обычно, постреливали по проезжающим внизу автомобилям, и пришла в голову мысль следующая. Ведь и здесь для одиночки срабатывает одна заповедь, вот называется она «не убий». Ведь это не имеется в виду там «не убей другого человека», а имеется в виду и «не убей себя». От одиночества многие, в общем-то, слаборазвитые индивидуумы могут, так сказать, и закончить с собой. Так что среди 10 вот этих заповедей и для одиночки нашлась одна.
4: Ну, это да, это как бы понятно, что общение – это самый главный растворитель любого состояния, это я совершенно согласен. Но как бы заповеди – это же мы опять придумали. Мы понаблюдали, как бы, ну, я имею в виду там далеко по прошлому времени, и решили, что да, одиночество и общение, и нет общения – это очень плохо, и от этого идут главные беды. Как бы и написали их, чтобы передать. А чтобы передать следующему поколению, просто написали это в виде книги Божьей.

0: такое буква? Это звук.
1: Нет, буква – это общение. Буква – это то, что, чтобы мы поняли друг друга с вами.
0: Из букв... чем мы сейчас с вами общаемся? Мы общаемся звуками, которые называются буквы. Но это уже это формально.
1: Ну хорошо, ладно, так.
0: Я просто про то, что если...
1: Но музыка от Бога. Хорошая музыка, я считаю, от Бога.
0: Ну да, да.
1: А какая музыка играет сейчас в эфире?
0: Классика.
1: Хорошая музыка?
0: Я классику обожаю. Я
2: тоже... Ну, здесь, знаете, тоже, вот мы буквально говорили сейчас с радиослушателем, ну, до эфира. И обсуждали музыку. Дело в том, что дружище Малер, вот чему перу принадлежит данное произведение, очнись он сейчас от своего вечного сна, то есть выйдя он из этой сбозы, вот он бы не узнал его. Вот. Тут ситуация ведь в том, что, ну, конечно, может быть, мы так и не вправе рассуждать, но все-таки вот почему-то люди всегда стремятся очеловечить Бога, то есть придать ему какой-то человеческий облик. Так же, как пытаются, например, представить себе, что животные все понимают. Типа, моя кошечка все понимает, только сказать не может. Тем самым Бога ставят на одну ступень.
1: Да. Икона в доме всегда должна быть выше, чем фотографии и так далее.
2: Это во-первых, да. А во-вторых, не нужно забывать, что Бог – это не физическое лицо. Опять же, на мой взгляд, это состояние твоей собственной души. Вот, попросту говоря, насколько внутри души порядок и гармония царит. То есть, грубо говоря, этот парадокс такой, чем реже ты ходишь в церковь, чтобы слить свои помои, вот в эту, извините, конечно, но иначе я не найду даже слова другого, в эту общественную чашу, да, куда все приходят сливать, тем вы ближе к Богу, на самом деле. Люди же, которые ходят туда, так сказать, ну, как милиционеры на дежурство, да, это вообще серьезно проблемные люди, потому что это то же самое, что доморощенные театралы, которые посещают все представления. Это противно. Вот, поэтому нельзя, опять же. Ну,
1: а разве в церкви не может быть момента откровения вот как раз между Богом и человеком?
0: Ребят, можно один момент?
2: Валяй, да.
0: Вот один момент. Да, вот да. Есть люди, которые делают грехи, потом они приходят к Богу, ставят иконку или перед молитвой стоят, молятся. А есть люди, которые, может, и не верят в Бога, но они не делают эти грехи, потому что они сами понимают, что, блин, вот сделать этому человеку такое.
1: Нет таких
0: было
1: людей.
0: Бы это больно. А потом как бы вот такие люди, которые делают грехи, говорят, ну, я теперь это все на ответственность Бога скину. Он меня простит. Ну, неужели вот эта логика, она как бы жестче.
1: Ты упрощаешь. Жестче,
0: ну, как бы...
1: Ты упрощаешь все. Нет, конечно. Нет.
2: Тут есть еще один момент, простите, что я перебью, да, что на самом деле вот такой подход вообще к этим вещам, он еще простёбывался Чеховым. То есть там, ну, Бог все видит, Бог-то он там и так далее. Это из серии, помните, как был такой мультфильм детский, где типа девочка водила за собой какого-то неведомого зверя, или там мальчик, который существовал, зверь, только в его воображении, и поэтому, значит, это придавало ему уверенности. То есть это вообще является, на самом деле, корыстным по отношению и к Богу, в общем, к своему внутреннему Богу, то есть, что, дескать, он-то разберется. Да ни хрена подобного. Бог ты сам. Вот сам для себя Бог. Веди себя по отношению к другим людям. Это все очень просто. Так же, как бы ты хотел, чтобы они вели себя по отношению к тебе. Но если это делаешь через силу, то уже, как бы, так сказать, на голове какашечка, значит, лежит под кепкой. Все должно происходить естественно и по-доброму. Поэтому вот
1: я
2: людей...
1: Я был сегодня, у друзей в гостях. И там маленький ребенок, он просто взял так вот твою фразу как раз сказал. А вот того дяденьки показал пальчиком, там надо деньги. У него, говорит, на голове какашка.
2: А вот
1: просто взял и сказал.
2: Дети чувствуют ауру, как ни странно. Вот ты никогда не замечал, что, например, заходит там или сидит компания, да, там да, какая-то, вдруг заходит новое лицо. Иногда бывает, что сразу прям с ним легко, то есть чувствуешь, да, вот человек, вот он несет какой-то положительный заряд, а она становится тягостной. Как правило, вот тягостно становится в присутствии людей, которые покупают бассейны для собак, проворовавшихся таможенников, в общем-то, людей, скажем так, нелогических политических взглядов и так далее. Вот теток, там, жены

0: изображен на новых русских. Ну, вот, то есть черная аура, так сказать. Дети ее чувствуют особенно, особенно остро. Поэтому надо было этого дяденьку как следует, видимо, нахлобучить, просто вам выгнать из компании. Тут, кстати, такой же эффект проявляется очень хорошо. То есть, ну, на примитивном примере это эффект лифта психологический, когда вы едете в лифте один, а заходит кто-то еще на промежуточный, на промежуточном этаже, то вы чувствуете себя как бы, ну как это так, какой-то, извиняюсь, дятел еще тут внедрился, а тот чувствует себя, каким бы он крутым ни был, а все равно гостем. А вот это есть столкновение, так сказать, ауры. Или, может быть, генетически, это, так сказать, война, ну не война, да, так сказать, утверждение места.
1: Уровне,
0: да,
1: на животном уровне, когда одна животина смотрит другой в глаза, это вызов, понятно. А когда такое, так сказать, пространство, что называется, замкнутое, понятно, когда человек с человеком, попробуйте влезть в глаза кому-нибудь.
0: Да можно получить пощаду.
2: Вызов. Ребят, можно вопрос?
0: Давай.
2: А вот, то есть, вот как бы здесь для себя бы определить, вот, стоит ли общаться с такими людьми, которые, ну, с довольно тяжелой аурой, да, но с хорошим положением в обществе, они как бы тебе готовы предоставить взаимообмен, ты им даешь положительную энергию, они тебе дают материю. Или же, блин, ну, короче, с этими людьми вообще не стоит иметь контакт, так как ничего от них нормального.
0: Вопрос понятен. Вот смотри, здесь...
1: Делай свое дело.
0: Да, не знаю, как Игорь. Я считаю так, что общение с неприятными людьми должно происходить, к сожалению, да, это компромисс, должно происходить только за прайс. Вот ради бога, я готов, к примеру, там пообщаться с каким-то там... Ну, с кем там? Ну, даже, например, с певцом, который под фамилией Буйнин выступает. Ради бога. Вот и даже согласен провести в его там весьма, конечно, прискорбном обществе час там времени, но этот час будет стоить ему штуку грина, не меньше. Это работа. Понимаете? Это как... То есть человек с чистой аурой, он, так сказать, вечный милиционер, который вот вынужден терпеть вокруг себя. Я вот, например, чувствую, от игорька исходит свет. Ну, это я не для того, чтобы там, тебе понравиться, а действительно так. Мне вот с ним легко, в его присутствии мне по кайфу. Так же, как в присутствии большинства гостей в этой студии. И поэтому тут очень редко бывают плохие люди. А если они бывают, то в конце концов, выходя отсюда, находят свои автомобили сожженными, охранников убитыми, да. Вот, ну, вы знаете, давайте сейчас чуть-чуть прервемся, потому что тут мне надо пойти, опять же, посмотреть, как там новые отвоеванные торговые точки. Вам спасибо. Спасибо за звонок.
2: Вам спасибо.
1: Да, спасибо вам тоже.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов, человек для меня вот во всех отношениях приятный. Речь у нас, как и водится в программе, минимальнее всего касается музыки. Музыка скажет сама за себя несколько позже. Кстати, Игорь принес живую акустическую гитару, и, вероятно, мы услышим, так сказать, как это сейчас у нас диджеев модно говорить, живой сет, да. Вот. А так мы обсуждаем самые разные темы, преимущественно касающиеся взаимоотношений, так сказать, взрослых, подпорченных газами, плохой пищей и...
1: Нераздельного питания.
0: Да. Особей с девственно чистыми, скажем так, людьми, то бишь детьми, кстати, животными, что тоже немаловажно. Сегодня, кстати, насколько я слышал, не знаю, насколько эта информация достоверна. Сегодня день птиц. Ты ничего об этом не слышал?
1: Ну, к сожалению...
0: Я вот сюда просто пришел, мне сказали, Саня, сегодня день птиц.
1: Я подумал, что сегодня 1 апреля, оно, видимо, закончилось, правда, уже вот час назад.
0: Да, но тем не менее, я предлагаю, кстати, нашим уважаемым также вот...
1: Я знаю, что вчера был, по-моему, 9-й лунный день, а это не очень хороший день был. То есть вчера, в смысле, воскресенье, 9-19-й там лунный день.
0: А чем он?
1: Ну, там определенный негатив. Ты же говорил о магнитных каких-то моментах.
0: Да.
1: Вот здесь это случилось. Не здесь, а в смысле в стране.
0: Я, кстати, могу сказать, что тьфу-тьфу-тьфу.
1: Но он прошел, нам повезло.
0: Что я как-то на себе не чувствую всех этих вот там, таких вот заострений и так далее.
1: Знаешь, как древние китайцы говорят? В незнании сила.
0: А вот это, кстати, действительно. Вот тут ты и плавненько перешел еще к одной теме нашей беседы, которую хотелось бы затронуть. Знаешь, вот в последнее время очень часто приходится общаться с людьми, особенно с женщинами такого, ну, не предбальзаковского возраста, а которые стоят на преддверии порога, преддраме вот этого возраста. То есть... Они говорят, как Марина Цветаева, курят, как Марина Цветаева, смеются громко и хрипло. Они прочитали всю Марину Цветаеву. Ну, то есть все сейчас скажут, а что ты даун прицепился к Марине Цветаевой? Не только. Конечно, не только. Они прочитали все, там, начиная от Хэма и заканчивая, там, я не знаю, ужасно, кстати.
1: Карлсон Кастанеда.
0: Да, и вот этой вот полковник никто не пишет. Замечательный
1: я
0: роман.
1: Я думаю, предъявить ребятам тоже. У меня была песня написана «100 одиноких лет» 5 лет назад.
0: Даже дело не в этом.
1: Они взяли из моего запева и сделали свой припев. Легко.
0: Ну, значит, нужно и тебя тоже нахлобучить, потому что в результате замечательного, грустнейшего вообще произведения, на мой взгляд...
1: «100 лет одиночества» и «Полковник».
0: Да. Сейчас любой дебил, в общем-то, который смотрит вот этот жуткий киношедевр, в кавычках, там, про брата, как я вообще в шоке, я не понимаю, я честно, Игорь, я боюсь этого сильнее.
1: Как ты говоришь, меня можно было бы нахлобучить, но да. Я сначала написал песню, а потом прочитал книгу.
0: Тогда тебя простите.
1: И песня называется не «100 лет одиночества», а «100 одиноких лет».
0: Нет, но все равно согласись, что таким образом вот так, вернее,
1: Мне испанцы вообще нравились. Камю, я зачитывался просто.
0: Как же это называется? Дискредитировать, попросту говоря, произведение могли люди только слишком самоуверенные, вот, которые, видать, долго...
1: Ну, они просто сняли, да, эту штуку, и все.
0: Грустно.
1: Название сняли.
0: Грустно и страшно. Да, так вот...
1: Ну, песня «Барбара» и так далее, ты же помнишь, да? Это же берется просто, вот, видимо, да, логотип берется и поется.
0: Да, так вот, о чем, то бишь, я выше-то начал, как-то я в сторону песни ушел.
1: Ты хотел меня нахлопать, но я тебе сказал, что я чуть раньше...
0: Нет, это уже ладно, мы вроде как...
1: Проехали.
0: Нет, о чем-то еще, ну вспомни, пожалуйста.
1: Ты пытался что-то забыть, по-моему, нет?
0: Что-то забыть. Ну,
1: забыть о том, что нельзя этого делать, на предмет того, что написанное и звучащее ныне в эфире, написанное кем-то и ныне звучащее, это...
0: А, ну да, то есть, во-первых, можно сказать, что, видимо, есть, так сказать, определенные, скажем так, тенденции к тому, чтобы запретить все-таки цитировать в любом виде какие-то строки из известных, ставших уже классическими произведений в сколь-либо легких формах. То есть, ну, потому что это действительно дискредитация произведения. То есть мало кто знает про этого старика Гарсии, там, вот, но зато
1: Габриэль,
0: все знают.
1: Гарсия Маркес.
0: Да. Но все знают каких-то опухлых австралийцев, непонятных, снявшихся в каком-то совершенно дебильном это самое киношке. То есть, нет, я боюсь теперь, вот я вот сказал там дня 4 назад, что я дико бздю, значит, телепузиков, потому что когда-нибудь в один момент, не дай бог, там мой ребенок скажет: пап, купи, пожалуйста, телепузика. Все, там, значит, сейчас он телепузика попросил, через неделю попросит денег на героин. А сейчас я понял, что я был дико испуган тем, что появляются такие вот кинофильмы у нас.
1: Такой прикол, я не могу сказать, что конечно. Я познакомился с этими пузиками совершенно недавно, две недели назад, когда меня пригласили журить КВНщиков.
0: А что делать?
1: Журить.
0: Хорошее слово.
1: Вот. И там, в общем, такой был текст про этих пузиков, и я не мог понять, что это такое, честное слово. То есть сидел там, они хохмели, там все зал смеялся. Я с ужасом сидел, думаю, вот, наверное, тупой парень вообще, какие телепузики, откуда они взялись вообще? А потом я понял, что, оказывается, я не смотрю это ТВ. Вот. То есть вообще последние лет, наверное, 8, я все музыкальные программы, я имею в виду отечественного производства, я смотрю с выключенным звуком.
0: Ты знаешь, я вижу информацию. То же то же самое, причем, извини, что я перебиваю, просто очень близко для меня, да, я называю даже телевизор не иначе, как телепроектором. Все мелькает что-то там. Причем, конечно, когда мелькает усатое некрасивое лицо по НТВ, которое так привыкло из-под очков смотреть, то есть, естественно, приходится выключать, потому что даже молчаливый демон, он не должен быть в доме ни в коем случае, даже если он молчит.
1: Возможно, да.
0: А заметь, вот с таким подходом к жизни, сколько страшных вещей мы с тобой вообще не знаем. И вот как ты сказал, да, вот ты сказал, не знание, не ты, а привел цитату.
1: Ну, китайцы древние, да. Не знание, сила.
0: А вот, я же говорил про Марину Цветаеву и про прочих этих теток, которые вот начитались всего этого, значит, дела и считают себя дико элитными. То есть, тетеньки, милые, ну поймите, пожалуйста, одну вещь простую. Вы читали Цветаеву, там, знаете, наизусть Булгакова, да. Но не вы же это написали. То есть не вы это написали, никак в жизни вы бы этого не смогли написать, поскольку мозг ваш способен только, он как губка, способен только впитывать. И вы, конечно же, во многом лучше остальных, которые даже и не стремились читать. Вот. Но не надо вот, даже пытаться ставить себя на один уровень с теми великими писателями, которых вы, так сказать, начитались и перечитали, и вот основываясь на этом, дико класть кучу на голову остальных людей, которые, кстати, обслуживают, шьют для вас там всякие колготки или чего вы там носите. Не надо создавать элиту на ровном месте. Все равно вас никто за это уже сейчас не уважает. Вы можете обцитироваться Цветаевой, Вознесенским, вы будете выглядеть только глупо, поверьте.
1: Нужно что-то делать.
0: Нужно что-то делать самому.
1: Причем не говорите об этом.
0: Да,
1: вот именно что-то должно говорить.
0: Да, дело должно говорить само за себя.
1: Что-то это, которое сделано. Согласен.
0: А ну давай сейчас снова чуть-чуть прервемся, а то мне там сообщили, что у меня одну точку подожгли, пойду там надеру кому-нибудь задницу, хорошо?
1: Не вопрос.

0: Ну вот, собственно, все оказалось ложной тревогой, как я, собственно говоря, и подозревал. Еще раз хочу напомнить, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Мы тут беседуем на самые разнообразные темы. Темы преимущественно не связаны с музыкой, хотя иногда мы их тоже затрагиваем. Соответственно, я предлагаю, если ты, опять же, не против, обратиться к телефонному звонку.
1: Конечно.
0: Может быть, последнее наше измышление, рассуждение.
1: Давай скажем так, завершающее. Не последнее, а завершающее.
0: Да, извини.
1: Как не надо говорить последнее. Давай, прости, выпьем, да, по последнему.
0: Да, не завершающее, а, так сказать, предыдущее. Вот оно.
1: Ну, хорошо, скажи это.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, это Лаэртский Александр?
0: Безусловно.
2: Здравствуйте, вы знаете, я вот что хочу вам сказать, спасибо вам за ваши программы, они очень интересны, но я хочу вернуться вот к этой теме автобуса, водителя автобуса и событий 93-го года. Вы
0: знаете,
2: да, честь и хвала водителям, что они выполняли свой долг, но вы знаете, вот я пошел по призыву Гайдара туда, на Пушкинскую площадь. Угу. Потому что тогда реставрация коммунофашизма была очень серьезная. И мы считали своим долгом вот там как-то стоять. Кстати, после этого я пошел на радиостанцию «Эхо Москвы» с моим другом. Угу. И мы тогда выступали. И, кстати, были отклики на наше выступление. Я не буду называть фамилию, меня там знают у вас на радиостанции. Так что я вас приветствую, большое спасибо еще раз. Но вот я просто об этом хотел вам сказать.
0: Спасибо.
1: Саш, тебе не кажется, что этот звонок как бы разделился на сразу на два вопроса? Первый вопрос – не пойти, и второй вопрос – пойти. То есть быть или не быть, да?
0: Безусловно.
1: То, о чем ты говорил, не быть, потому что решение вопросов, то есть те люди, которые там были, да, они в какой-то степени решали чьи-то политические вопросы, да, помогали решать.
0: Конечно, конечно.
1: Но если не быть и не ходить, то получается ничего не получается.
0: Ничего не получается.
1: А что, а вот где эта золотая середина?
0: Тут есть, знаешь, еще какой момент, что, к сожалению, для многих людей, которые попали тогда туда, это было праздником. Вот давайте скажем честно. Да,
1: но
0: вот
1: не
0: это...
1: для всех.
0: Не для всех.
1: Но... Я понимаю, ты о чем говоришь. То есть зашизгарить, выпить водочки, постоять у костра, там постреляют. Там
0: потусоваться, да.
1: Но кто-то шел совершенно конкретно, и было понятно, что там происходит, там вершится история, на самом
0: таких,
1: деле.
0: Таких было меньшинство, могу тебе абсолютно честно сказать. И это раз. И два, до сих пор не могу понять, как такое могло произойти, что люди, они знают, как зарабатывать прайс, но они не знают, как себя защитить. Зовут на свою же защиту тот же народ, который конкретно обворовали. Вот тут вот для меня непонятно. Вот. И могу еще заверить, что ничего бы страшного не случилось. Победили бы те или победили бы эти. Ну, давайте уже хватит играть вот в эту, так сказать, в спасителей демократии или там в победителей демократических. Ничего бы не изменилось.
1: То есть ты хочешь сказать, что они устроили эти игрушки,
0: это
1: а
0: были
1: типа
0: не
1: шоу?
0: Игрушки это те...
1: Ну,
0: когда,
1: шоу, да?
0: Там же погибли люди доверчивые. Это не шоу, это просто, ну...
1: Даже в цирке падают.
0: Ну, скорее всего, я бы назвал это сексуальным удовольствием или фетишем, если угодно. То есть массовые трения в толпе половыми членами друг об друга приводят к массированному оргазму. Не более того, мне вся эта ситуация была бы смешна, если бы там не погибли люди. А так она мне просто противна. И противна до сих пор. Потому что я лично видел дебила с какой-то учебной гранатой в метро, которому дико хотелось нахлобучить за его неполноценность, за его ущербность, за то, что он не то с этой гранатой...
1: То есть, другими словами, да, это время было, вот как говоришь, даунов, да?
0: Это было время даунов.
1: Но не всех. То есть часть людей, которые
0: остались на своем рабочем месте, записывать музыку, водить автобусы, сидеть дома с детьми, воспитывать детей.
1: И те, которые все-таки вышли на демонстрацию, там были нормальные люди, я тоже
0: так думаю. Я в этом не уверен, Игорь. У меня на этот счет другое мнение. Нормальные люди должны работать, а не ходить по демонстрациям, потому что демонстрации случаются из-за того, что слишком много людей стремится вот, в общем-то, заняться не тем, чем нужно.
1: То есть, если говорить о психологии...
0: Слушай, извини, я выключу эту байду, ладно? А то, ну, холодильник. Это, ладно? Да. А потом включим.
1: Мы включили тут кондишн.
0: Да.
1: У нас заморозил уже. Если... А я забыл.
0: Ну...
1: О чем говорили-то?
0: Ну, не помню. Ты...
1: О демонстрациях, это понятно.
0: Да, о демонстрациях.
1: Нет, это я все помню. Мне нужно понять смысл. Потерял немножко момент один. А, так вот, мне кажется, что те люди, которые пришли туда или не пришли, они бы ничего не изменили, к сожалению.
0: Безусловно.
1: Потому что время немножко другое. Потому что вместо того, чтобы выйти в поле брани, как раньше было, да? Войско на войско, да?
0: Да, да, да.
1: Сейчас просто взрывают автомобильчики, подгоняют и считают себя просто супергероями. Уроды, которые убивают людей вот таким образом. Время просто... Я даже не понимаю, какое время. Как можно вот говорить о том, что за этот взрыв на себя взяла там какая-то организация такая-то. Это же... Я не знаю, как это объяснить. А убила там троих детей, там еще кого-то.
0: Ну вот, на мой взгляд, это как раз...
1: Поле брани изменилось.
0: Так, его и нет, понимаешь? Его и нет, и каждый должен заниматься своим делом. То есть солдаты, преданные определенному правительству, должны защищать это правительство. А вот попытка перевести всю эту скотобазу просто в гражданскую войну не по мне. Я, например, не вижу ничего плохого в своих согражданах, кроме там, ну, каких-то несчастных моментов, потому что там у одного на столе, в общем-то, стоит там омар, а у другого макароны. Да? Но это не причина для гражданской войны.
1: Совершенно нет. Это причина для того, чтобы сделать шаг и что-то сделать,
0: да,
1: чтобы было омарно стали.
0: Ну, не так. Да, кстати, если... Вот тут я с тобой соглашусь. Если, например, этот человек с омаром на столе имеет этого омара на столе, как хочет его крутит. Вот, это говорит только о том...
1: С майонезом или без, да?
0: Да, о том, что у него хватило ума, хватило сноровки заработать на этого
1: омара. У него хватило сил поднять задницу и пойти что-то сделать.
0: А все эти вот моменты, связанные с демонстрацией, вот недавнее позорище буквально вот недавнее, то есть в защиту вот этих самых средств массовой НТВ? Информации. Да, там, по-моему, все. То есть, ну, давайте уже друг другу скажем, наконец, честно. Ну сколько можно? Да, взрослые же дядьки, взрослые тетки сидят. Ну сколько можно мутить вот эту бодягу и, попросту говоря, врать? Свободы информации в нашей стране больше, чем где бы то ни было. Я до сих пор не могу, Игорь, понять, как вообще гражданин...
1: Но если твоя передача существует на радио, значит, это есть свобода информации.
0: Это,
1: ты говоришь то, что
0: это,
1: думаешь.
0: Во-первых. Во-вторых, почему центральные средства массовой информации каким-то образом мог контролировать человек с двойным гражданством? Ты знаешь, тут куча вопросов. После этого находится кто-то, кто говорит, что тут нет свободы слова. Да ее до усрачки, извините за выражение этой свободы слова. Каждый козелик сейчас орет, что не попади будоражит толпу.
1: Из своего огорода, да?
0: Да, да. И это полнейшая срамота. Мое четкое мнение, что это все надо дело прикрывать.
1: Надо съездить в Америку, чтобы понять, что такое свобода слова.
0: В Америку надо съездить, во-первых, для того, чтобы заминировать там по всем углам все супермаркеты, в общем-то. И потом уже...
1: На мой взгляд, Макдональдс надо взорвать. Просто травят наших граждан. И вот, я вижу, идут семьи с цветами туда отдыхать, детей ведут, эти бублики. А вы видели, кроме Голливуда, американцев, это же пухлые, раздувшиеся люди от этой гадости. Чем нас пытаются сейчас кормить? Ходите в русские ходите. там, где, где родился, там пригодился. Все. Все мои там какие-то бывшие компаньоны поразъехались, Америки, Австралии. Меня спрашивают: слушай, Куприянов, почему ты не уехал? Я говорю: где родился, там пригодился. Все.
0: Совершенно, совершенно.
1: Почему пьют вино в Испании? Потому что вино сохраняет холод. Потому что там жарко. Почему пьют в России водку? Потому что она сохраняет тепло. Почему кушают капусту квашеную, грибочки? Потому что это все сохраняет тепло. Потому что мы живем 6, 7, 8 месяцев без лета. Лета не будет. Хотя, в принципе, как сказал один мой знакомый, ох, май на дворе, скоро зима.
0: Да, есть такие пессимисты. Нет, ну ты видишь, ты...
1: Но лето-то сгорает. Раз-два и нет.
0: Лето сгорает. Вот. Но все-таки хотелось бы, конечно, вот, сказать о том, что еще раз сказать, что пора бы прекратить играть вот в защитников свободы слова и начать, наконец, мыслить разумно и по-взрослому. Еще раз, свободы слова тут очень много, и вот эти игры журналистов жертв постоянно, они просто смешны.
1: Ты думаешь, я просто так сказал о лете, о зиме, да?
0: Ты знаешь
1: такие вещи, например, когда человек бежит по льду, да? Mm-hmm. Знаешь, такое слово, есть такая штучка такая, она как типа полыньи, да, но ее нету. Она называется перевертыш.
0: Да,
1: если наступает человек, раз, перевернулся, нет. Вот это то же самое, понимаешь, перевертыш. С нами играют и хотят играть. Им по кайфу. Вот они играют. И никто никогда ничего в реальном времени никто ничего не узнает. То есть все будут писаться книжки, там, что-то, газетки там, и прочее.
0: Ну, тут я тебе могу сказать, что есть определенные, ну, не скажем так, не рецепты, а определенные формы, которые отработаны
1: определенный
0: годами.
1: Определенный фон. Нас отвлекает.
0: А есть определенные формы. Формы, то есть все-таки средства информации, они должны быть, да. Другое дело, как они должны выглядеть. Во-первых, если говорить о телевидении, ни одной бородатой рожи там быть не должно. Поскольку...
1: Ну, вообще Петр порезал бороды, да?
0: Да, первый, поскольку который... это, во-первых, не гигиенично. Во-вторых, человек с бородой, он или с этой с подносом, да, с ужасным половым органом под носом, он воле-поневоле обладает каким-то комплексом. Далее, они могут быть, но
1: работа... Человек разумный, ты понимаешь, да, каждый показывает или дает определенные сигналы и знаки. Как в животном мире.
0: Безусловно.
1: Посмотрите в мире животных.
0: Я к этому и клоню.
1: Та животиночка, которая ищет себе девочку, она издает определенные звуки. А мальчик определенный. Так вот, в нашем мире мальчики стали так подбриваться грамотно, что совершенно понятно, что он хочет. И стыдно, и... Ну, самое главное, что это просто везде и во всем. Начиная с фотографии, кончая шоу.
0: Но я хотел еще добавить, что мы все-таки, конечно, не будем конкретно заниматься таким уж вот злобным, хотя и справедливым геноцидом по отношению к сотрудникам там телевидения. Да, конечно, пусть, если у него усы там и ум-то борода, он может работать на телевидении, но только в качестве, так сказать, за автора закадрового текста. Вот. Это, кстати, лучший вариант. Либо там уборщиком, мусорщиком, кем угодно. То есть...
1: Кстати, знаешь, мне какой в голову пришла мысль? Да. Ты не думал, что ты со своей передачей находишься на тех же баррикадах? Не на баррикадах, а вот именно то, о чем мы говорили. То есть там нет физического твоего присутствия, да?
0: Да.
1: Но есть радийное присутствие. Это очень достаточно серьезная вещь.
0: Нет,
1: ты не думал об этом?
0: Я с тобой целиком согласен, что мое присутствие там не сохранено, ну, и просто не нужно, потому что там я смогу сделать гораздо меньше, чем здесь.
1: Ну да, кто-то может физику взять, да?
0: Да, абсолютно согласен тоже. Вот дальше все-таки к телевидению. Политически...
1: Я думаю, это гораздо опаснее, чем ты думаешь.
0: Что в смысле опаснее?
1: Ну то, что ты говоришь иногда в эфир. Чем находиться там под определенными пулями.
0: Потому что
1: тебя слышат очень много людей. И те, которые хотят тебя слышать, и те, которые тоже хотят тебя слышать.
0: Я рад, только пусть слушают. Это, понимаешь, это мое мнение. Они могут с ним не согласиться. Вот,
1: это не мнение, это твоя позиция.
0: мнение.
1: А это значит
0: мнение, понимаешь, позиция у меня
1: Я понял.
0: А здесь, что касается, значит, полное отсутствие должно быть на телевидении и в средствах массовой информации.
1: Хорошо, это твоя точка зрения.
0: Да, да. Таких людей, как, например, аналитики, потому что какой-нибудь политический аналитик, как правило, занимается исключительно самолюбованием, приходя домой, анонирует в ванной, глядя, в общем-то, на свое изображение, попросту говоря, убог и несчастен. Почему тысячи, миллионы людей должны смотреть в его якобы мудрое рыльце, доверять ему и вот с его этой политической кальки строить свои понятия вот тут по всем вопросам, да? Вот, поэтому я опять считаю, что лучшая модель, хотя ее многие боятся, видите, людям блестки нужны, людям нужны сыськи голые,
1: шоу.
0: А я считаю, что лучшее, что было в телевидении, это тоталитарное телевидение так называемой эпохи застоя.
1: Уважаемые радиослушатели, я просто показал палец кверху, потому что...
0: Да. Когда были просто дикторы.
1: Чтобы вы знали.
0: Особенно сейчас это просто, я считаю, просто необходимо вот в свете... скажем так, последних вот этих событий, когда, честно говоря, уже настолько вот эти вот журналисты сделали из себя самих суперзвезд, что они защищают друг друга, устраивают в честь самих себя массовое сборище. И, то есть, как говорится, начинают защищаться, когда их никто не трогает. Стыдно, господа. Учитывая, кстати, что вы все взрослые люди. Вот посмотри, Игорь, все взрослые люди. Все взрослые люди. Неужели им не стыдно ходить по улицам после вот этой вот истерии?
1: Они ходят с охраной по улицам.
0: Какая разница? Могу сказать, что охрана их тоже не
1: любит.
0: Самое
1: страшное то, что стреляют водители в первую очередь, предупреждая.
0: А нельзя идти...
1: Страдают невинные люди.
0: Водителям к людям, которые...
1: Ну, кусок хлеба что сделаешь?
0: Ну, кусок хлеба, видимо,
1: ну,
0: можно.
1: Ну, прельщают, дают денег.
0: Ну, давай послушаем телефонный, может, звонок, может, кто-то там не согласен.
1: У меня была какая-то мысль интересная.
0: Ну,
1: ее продолжим после звонка. Конечно,
0: хорошо,
1: человек ждет на линии, лучше послушаем.
0: Тогда сейчас. Нет, никто не ждет.
1: Нас стоит двое, нам нужен третий.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, откровенно говоря, беспредельно.
4: Гнида, падла ты поганая, бля.
1: Добрый парень.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да.
4: Здравствуйте.
0: И вам аналогично.
4: Я очень рад, что...
0: Извините, говорите, пожалуйста, погромче, потому что немножечко как-то плохо вас слышно.
4: Я очень рад, что звонил сюда вас.
0: Отлично, да.
4: Хочу поблагодарить вас. Вот, это мой второй звонок. Вы были в прошлый раз с Маратом. Вот подобие такого звонка, который только что прозвенел, там был. Ой, что-то у меня фон пошел в радио. Не слышно, нет?
1: Слышно, мы вас слышим очень хорошо.
4: Большое вам спасибо за передачу. Я очень рад и за вас боюсь, как бы вас не сняли с эфира. Потому что вы говорите чисто патриотические вещи. Вот чувствуется любовь к родине, к детям. Это здорово, это просто очень здорово. Но если очень кратко, дополню тот момент. Я, например, уверен, что Бог абсолютно есть. Вот.
0: Понятно.
4: Хотел бы поднять такую тему, если можно. Ну, мы с вас, конечно, вам и нельзя об этом говорить. Ну, попробуем. Вот, так сказать, за Родина, за Бородина. А почему нет того, чтобы кто против? Я, например, желаю, чтобы его осудили. Ну, не то, что осудили, не судили все, а вот досконально разобрали.
1: То есть получил по заслугам.
0: Да, вы знаете, понятно, просто там алло, послушайте, просто там плохо слышно немножко, то есть суть вашего вопроса мы поняли, а просто там что-то щелкает, да.
1: Это межгородно. Саша,
0: да,
1: я хотел бы прокомментировать предыдущий звонок, вот,
0: а я
1: человечка,
0: не стал,
1: который...
0: Я бы не стал этого делать.
1: Ну, я твой гость, ты мне дашь право, да?
0: Ну, прежде я свое отношение выскажу. Нет ничего для меня радостнее, честно это говорю, искренне, чем такие звонки, поскольку на самом деле в данный момент вот, ну, позвонивший грубияшка, наш малышка, он очевидно настроен агрессивно. И неизвестно, куда выплеснулась его агрессия, если бы под руку не попал я. Да. Вероятно, что сейчас бы нашли расчлененный детский труп где-нибудь в Измайлово, или это какую-нибудь женщину он бы изнасиловал, или как раз избил девочку, свою дочку. А поэтому я всегда очень доволен, когда вот так звонят, и причем видно, что человек с неподдельным гневом говорил эти
1: Совершенно
0: слова.
1: Неподдельно.
0: Я очень рад, что он позвонил нам и, значит, свою вот эту энергию выплеснул на нас, а это наша работа.
1: Уважаемый, да. Уважаемый тот, кто сказал эти слова, я хочу вам сказать, вы могли бы, конечно, проаргументировать то, что вы сказали. Просто сказать, почему. Если вы не можете это сделать, ну, не нужно просто огульно оскорблять. Вы знаете, назвать можно кого угодно и кем угодно всегда. Просто скажите. Скажите то слово, которое вы смогли бы сказать тому человеку, близкому, да, своему человеку, которого вы любите. Но он поступает неправильно. Попытайтесь полюбить того же человека, которого вы не знаете. Слышите его голос только. У него есть своя точка зрения. Значит, он имеет право, так же, как и вы, эту точку зрения высказывать. Но почему вы в эфире, в прямом, оскорбляете его и бросаете трубку? Это неправильно.
0: Ну, я, опять же, еще раз хочу сказать, в свою очередь, что, пожалуйста, продолжайте все-таки так же и делать. Игорь, спасибо тебе, конечно, но вся история нашей программы, которая уже почти 9 лет длится, периодически поступают такие звонки, которые, как я уже говорил, я считаю просто необходимым атрибутом данной программы. Вот, более того, я, ну, признаюсь тебе и всем, кто сейчас слушает, это был, конечно же, записной звонок, который я пустил с пленки, чтобы как-то разбавить...
1: Валяет дурака, точно.
0: Давай послушаем следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Причем записал его гость.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Игорь.
1: Добрый вечер.
0: Рассказывайте.
5: Я вот услышал сейчас вот рассказ Игоря о том, как он судил, значит, вот в этой жуткой передаче, вот, и про телетузиков, вот он совершенно не понял. Я поражен был, насколько это, ну, так сказать, идентичное было чувство мое. У меня была несколько другая ситуация. Мы шли, значит, с одним по рынку, вот, и там висело, говорит, черт знает что, я ему говорю, ты гляди вообще, говорит, срам, а как они, зачем это не вешают? А он что-то начал смеяться, говорит, ты что, говорит, от телепузика. Я так перепугался и говорю, ты что, вообще с ума сошел? А у них, они как-то странная вот эта реакция, да, когда человек не знает, ну, во-первых, это вообще уже странный какой-то характер, который высмеивает того, кто что-то не знает, лучше бы объяснил. А во-вторых, он начал мне что-то вот втыкать, что, дескать, ты что, телепузиков не знаешь и так далее. Я прям...
1: То есть это круто, да?
5: Ага, да, вот именно такая ситуация.
1: На самом деле телепузики это страшное дело. Мне сегодня у меня у друга был, так сказать, был день рождения. Мы пару дней так хорошо отдохнули и расслабились нормально. Вот, ну, музыканты тоже иногда хотят это сделать. Вот. Но хотя я на самом деле два раза или три раза в неделю хожу на тренировки, обязательно раз в неделю в баню хожу.
5: В бассейн еще надо ходить.
1: Ну, бассейн не получается, уже не хватает времени. Но дело не в этом. И сегодня утром, к чему я это говорю, просыпаясь у друзей, да, вот, причем, естественно, сказать, комнат немного, естественно, спали в детской. Ну, гости, я имею в виду.
5: Ну, правильно.
1: Вот, да. И вдруг, да, забегает ребенок, говорит, нажми, говорит, ему на пузо. Я говорю, зачем? Потому что, говорит, его зовут телепузик. Я нажал ему на пузо, вообще не понимаю, в чем происходит.
5: Зря, кстати, нажали, зря.
1: Да, а у него проблема была, видимо, с батарейкой. Он такой спел мне, что я...
5: Сходите его выбросить в окно. Ну, что же ты делаешь? Ты пойти к родителям и дико нахлобучить.
1: На самом деле, у меня другая, как бы, подход к этому делу. Я поговорил с ним об этом.
5: Ну, вот
1: То есть хорошо, с ребенком. То есть если выбросить, это вот это крайняк.
0: Крайняк.
5: Конечно. Да. Хочется выбросить иногда, вы знаете, вот хочется. Вот сейчас человек звонил до этого. Тоже вот, знаете, это такой искренне достаточно, действительно.
1: Ну, много злости очень, это ни к чему. Злость, она, ну, она унижает самого человека, злость.
5: Это будет позже, срамота, она попозже придет. А сначала будет такое дикое удовлетворение от того, что ты вы как-то за самое.
0: Да нет, тут я вот с вами не соглашусь, так. Потому что особь, которая вот звонила, она все-таки, очевидно, уже достаточно взрослая, да, половозрелая. Поэтому надежда на то, что, в общем, тут, как вы сказали, срамота какая-то придет, вряд ли. Во-вторых, это, очевидно, звонил какой-нибудь, так сказать, вечный защитник там или нападающий. То есть, как бы...
1: Саша, ну, мне кажется, ты сейчас ярлык ему повесишь и...
0: Нет, а это просто...
5: Правильно, абсолютно.
1: Не, ну бог с ним. Но...
5: Не, по-моему, очень интересно обсудить такое вот это.
1: Возможно, это нужно обсудить, конечно, да. И нужно поговорить об этом.
0: Срамотулька все-таки это такая вещь, которая, ну, с возрастом приходит, дескать, когда человек такой, ну что же я делал там в юности своей, каким я был дауном, к примеру.
1: Ну, я всегда сужу по себе. Если я позвонил...
5: Я вообще не про него говорил, я говорил в принципе.
0: Ну, в принципе, да.
5: У него тоже все, конченый конкретно.
1: Но если бы я позвонил на передачу, он прям сказал бы, Саш, ты понимаешь, ты сказал вот это, угу. Мне это безумно не нравится, потому что потому и потому.
0: Да, да.
1: А то есть сам дурак, 12 стульев, да, помнишь? Ну, то есть сам дурак, это вот, ну, очень просто. Если, дядька, ты нас слышишь, ну, ты...
5: Да он уже не слышит, он уже выплеснул энергию, он уже лежит сейчас где-то.
1: Да, обессилен. Я не знаю, лежит.
0: Ну, вообще, да, ладно.
1: Будь мужчиной, расскажи, просто скажи, почему.
0: За что?
5: Он вообще не нам говорит.
1: Не, за что, не, за что это, когда наварит?
0: А, ну да, да, да.
1: То есть за что это, когда же происходит? До этого нужно сказать, почему?
0: В чем причина?
1: Да, в чем причина?
0: Вашей такой, да, вашей такой... Ну, кстати, тоже не знаю.
1: Да какая разница, мы вдвоем здесь сидим.
0: Может быть, дело в том, что нет.
1: Нам обоим и говорят.
0: Нет. Может быть, вообще происходила ситуация следующим образом. То есть он набрал телефонный номер, в это время жена стала выдирать у него трубку и говорит, не звони, нехрен тебе звонить, там куда ни попадя. А он ей вот запали, да, типа прогнал телегу такую. Я не исключаю, кстати, такой тоже возможности.
1: Я к этому отношусь немножко серьезней. Я думаю, что он думал, что он делал, Саш.
0: Вряд ли. Если бы он думал, он бы не спешил. Я же, заметь, не выводил его из эфира. Я мог сразу... Да, так что, как правило, такие люди, они, ну, я говорю, вечный защитник. Не исключено, что тогда я увидел с поддельной гранатой в метро, такой в кепочке, в драной.
5: Сейчас много, Александр, ну что, сейчас.
0: Ну, на самом деле, конечно, чувство жалости присутствует.
1: Но мы говорили об этом, мы говорили о том, что сейчас не выходят в поле брани, да, а сейчас просто подгоняют заряженные машины и взрывают их в людном месте, как правило, где много детей.
0: Да.
1: Вот это вот.
0: Ну, давайте сейчас, ну, спасибо вам за звонок.

0: напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Речь у нас идет не только о музыке, но все-таки, поскольку Игорь Куприянов имеет к ней самое непосредственное отношение, как я и говорил, он сегодня взял с собой акустическую гитару и готов, так сказать, исполнить для вас ряд песен вживую. Такий, как это раньше называлось, квартирный концерт. Такая хорошая была, по-моему, практика.
1: Или теперь называется «Амплакт».
0: «Амплакт». Я попрошу наших законных музыкантов, Моцартов, Штраусов, немножечко потише играть. Друзья, тише, пожалуйста. Вот, если тебе не сложно, издай, пожалуйста, пару звуков на гитаре.

0: голос как будет?
1: Не громко.
0: Все, тогда мы слушаем песни Игоря Куприянова. Только по ходу, пожалуйста, объявляй. Может быть, сразу там прям парочку так сделать хороших песен. Парочку, а то и троечку.
1: Ты знаешь,
0: нет, да
1: как пойдет.
0: Давай, хорошо.
1: Ты же знаешь.
0: Да.
1: А новая песня, она называется «Игра с судьбой». Написана вообще недавно, совсем. Я не буду гласить во весь голос, да, потихоньку, ночной эфир.

0: Это была песня в исполнении Игоря Куприянова, соответственно, экс-музыканта группы «Черный кофе». Но вы можете звонить и задавать Игорю вопросы по телефону, номер которого вам известен. Вот я и предлагаю сразу, так сказать, не откладывая в долгий ящик, и заняться прослушиванием телефонных звонков. Ты не против, Игорь?
1: Нет, конечно. Я не против.
0: Тогда сейчас я напомню номер.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Аналогично. Если не сложно, говорите, пожалуйста, погромче. Это у вас очень...
3: Здравствуйте.
0: Вот так, наверное, получше, да?
3: Саша?
0: Да.
3: У вас был разговор очень интересный. По поводу... Вы не обращайте на таких невоспитанных, ужасных людей, которые не только к вашей передаче. Я не выключаю даже «Эхо Москвы». Я все время у меня стоит на «Эхо Москвы».
0: Понятно. Давайте не будем вообще об этом больше говорить.
3: Да. Да. Я хочу сказать, что я музыкант, я проработала...
0: Алло.
4: Алло.
0: Да, о.
4: Добрый вечер.
0: Откуда вы так приехали?
4: Из Ставрополя.
0: О, как. А вы прям взяли, вот, если вы слышали, прям женщинку так и столкнули с царем. То есть вы царь Гарри.
4: Ну, вы меня извините, я дозваниваюсь.
0: Понятно, вот. понятно.
4: Я что хочу сказать?
0: Говорите, пожалуйста.
4: Что вот этот, который выругался, он вас просто сбил с темы. Вы, как тот мальчик андерсоновский, единственные сказали, что король-то голый. Спасибо вам за то, что вы сказали. Информация действительно у нас уже до, как вы сказали.
0: Да.
4: И вот вы единственный против них всех. Спасибо вам большое за это. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Он не единственный.
0: Но, к сожалению, вот...
1: рядом с ним.
0: Позвонившую вот женщину как-то так мы немножко... Ну, видите, это был межгород, который сбил. Давай попробуем, поднимем трубку, может быть, прозвониться все-таки.
1: Да, вы позвоните нам, женщина, которая начала разговор.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Я хотела вам сказать большое спасибо. Вот вы высказали то, что я, простая вот женщина, вот в душе переживала, а никуда не могла сказать. Действительно.
0: Вот как мешают.
1: Бесы.
0: Спасибо. Извините, вы наверняка слышите нас сейчас, да?
1: Бесы.
0: Это не наша вина, то есть это что-то со связью. Вполне возможно, что вот как раз... Мы не будем, конечно, заниматься вообще конкретной паранойей, просто помехи на линии. Ну что, Игорь, еще телефонный звонок? Или, может быть, все-таки
1: придадимся
0: пьесам?
1: Не, людей послушаем.
0: Людей.
1: Да,
0: людей. Ну давай. Я-то не против что-то. Да.
1: Я тем более.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Александр.
0: Да.
6: Добрый вечер, добрый ночь.
0: Аналогично и вам.
6: Спасибо.
0: Да забудьте.
6: Два телефона слушаю и по радио вас. Спасибо огромное. Александр,
0: да.
6: Очень признателен вам. Очень признателен. Игорьку только единственное замечание, простите меня, Бога ради. Игоревич, родной мой, не перебивайте Александра. Когда он говорил о выступлении по поводу массовых средств, не как это называется, СМИ, ну, пожалуйста, просто чуть-чуть он, а потом вы.
7: Ну, я же гость.
0: Я же позвал Игоря в гости, чтобы он как-то тоже мог что-то сказать.
6: Ну, ради, простите, это мое нормальное замечание.
7: Ничего страшного. Спасибо.
0: Спасибо вам за...
6: Просто вот как-нибудь дополнение, что ли. Ну, Александр, умный, спасибо вам.
7: Ну,
6: спасибо,
7: Саша скрипку основную играет, это не вопрос, это не обсуждается. Но вы же знаете,
0: как... То есть, как... это так шильцем, так сказать, в копчик называется, да?
6: Нет.
0: Нет, это я... с Игорем, что, дескать, он мушится в копчик.
7: Я хочу сказать такую вещь, что когда вы в дом приглашаете гостей, вы же...
6: Конечно, гость, первый.
7: Вы наливаете первую рюмку гостю и кормите самым лучшим, правильно?
6: Конечно, но когда есть мысль, которую говорит Александр, он все-таки ведущий, ведет программу. И все-таки как-то надо вот немножко сопрягать себя.
7: То есть вы думаете, что я замылил
0: как
7: его, его мысль?
6: Ну, был, наверное, такой моментик был. Да.
7: Понятно. Я его увел куда-то, я понял.
6: И чуть-чуть его довели.
7: Да, я понял.
6: Вот того.
0: Ясно, спасибо
6: вот,
0: вам.
6: Я художник, я дизайнер, я Николай.
0: Спасибо.
7: Спасибо вам, Николай, за звонок.
6: И беседа была бы такой в гармонии, но когда, говорит, Александр ведущий, нормальный, просто любимый наш человек.
7: Хорошо, Николай, вы понимаете...
6: Где-то вот раз тормознуть.
0: Спасибо, Николай, спасибо.
7: Николай, но вы же должны понимать, что все не просто так. Да, есть же люди, которые мыслят немножко иначе. Я думаю, что вы тоже иначе мыслите, чем я и чем Александр.
0: Я уже вывел Николая из эфира, да.
7: Николай, спасибо вам.
0: Но, тем не менее, звонок был тоже хороший. Еще раз хочу сказать, что, уважаемый, что я пригласил Игоря Куприянова в программу. Вообще вы заметили, что в программе практически не бывает, скажем так, людей слабо развитых и неприятных мне. Да? Вот Игорь мне очень приятен, и я ни в коей мере не хотел бы, чтобы вы думали, что я как-то ущемляю его право на слово, да. Вот. Просто у нас беседа льется так, как она льется. Если как-то что-то было с моей стороны как чрезмерно много слов, тогда я прошу прощения у тебя, Игорь, собственно говоря. Да. Ну что, может быть, сейчас...
7: Заметная интеллигентность.
0: Ну, я ожидал.
7: Причем максимально проявленная. Спасибо, Саша.
0: Может быть, все-таки сейчас к песне как-то...
7: Не вопрос.
0: Тогда сейчас штрусы, тише. Да. Игорь Куприянов в прямом эфире «Эхо Москвы», прям-таки вот с гитарой, акустический концерт, модное англосаксонское слово «unplugged».
7: Старенькая песенка, она еще... Я ее для «Черного кофе» написал, для группы «Черный кофе» в 85-м году. Называется «Мой путь».

0: Вот я еще подумал сейчас о такой, ну, весьма незавидной участи наших российских музыкантов, то есть, ну, тебя, меня, да. Вот, ну, представь себе, то есть, Леонард Коэн, известная, да, тебе наверняка фамилия?
1: Это вопрос?
0: Да. Ну, Леонард Коэн, ну, это человек, который написал, ну, в частности, к ряду фильмов, которые снимал Тарантино, там, песенки. Ну, суть не в этом. В общем,
2: теперь согласен. Да, в общем, теперь знакомый.
0: Да, он дико стар. Так же, как, например, это дико стар Мик Джаггер. При этом они все-таки остаются людьми культовыми и людьми активно, заметь, действующими на...
2: Это очень важно, согласен.
0: А вот мне кажется, вот у нас с тобой такой мазы нет. Я не случайно сказал «у нас с тобой», потому что я все-таки тоже к музыке имею какое-то отношение. Вот как-то что-то не верю я в то, что в 60 лет... То есть через, считай, 20 годков мы будем разъезжать на красном Ягуаре, хотя это, конечно, не самоцель. Но самое главное...
2: Саш, да. мне 42, я чувствую себя прекрасно.
0: Это понятно.
2: Девушка мне дает 28.
0: Нет, это все понятно. Я же тебе говорю о другом. 42, а когда будет 52, как ты себя видишь? Вот.
2: Я не знаю, как я себя вижу, но...
0: А надо, Игорь, надо думать о будущем.
2: Ну, извини, ты просто, видимо, не услышал последнюю строчку песни.
0: Я нашел
2: ответ.
0: Да. А поделиться не хочешь, да?
2: Ну, а этот ответ, он был в песне.
0: Понял. Ну что, тогда опять обратимся к звонкам наших...
2: Я могу даже сказать уважаемым радиослушателям, что мой путь к музыке был очень тяжел. Меня туда вообще никто не звал, и я там был никому не нужен в этой музыке, в этом шоу-бизнесе. Но вместе с тем так получилось, что я всегда занимался музыкой с детства. Меня выгоняли из музыкальной школы и говорили, что этот ребенок...
0: Типа без маза.
2: Да, без маза, да. Из джазовой студии, когда меня выгоняли из джазовой школы, они сказали, что это просто два раза без маза. А когда тогда еще было Царицынское училище, да, кто помнит, да. В совковые времена, вот, там было сказано: слышь, браток, ты должен в цирке работать, ты не туда пришел. Потому что, когда, представляешь, когда я сдавал экзамен там, причем на бас-гитаре, да, у меня там по классу, отключили электроэнергию, и я взял пробитый ногой кем-то этот контрабас и стал продолжать играть.
0: То есть на контрабасе.
2: Да, за роялем он стоял, он как слышит, говорит, а теперь они покупают мои пластинки. И, кстати, звонили мне несколько раз и сказали огромное спасибо за то, что что-то у меня получается.
0: Ну, видишь, людям иногда свойственно, так сказать, поздно понимать то, что они потеряли. Мне, например, тоже сейчас иногда звонят люди, которые лет 10 назад сказали мне «гудбай», хотя ненавижу английские слова, но, в общем, сказали «ступай отседа, пока в добром здравии». Вот, а сейчас звонят и сами просят уже на лекарство прайса какого-то. Кстати, тут пришло сообщение, что в неправильном смысле мы употребляем слово «прайс», что «прайс» — это как бы расценки на определенный вид услуг.
2: Логично.
0: Логично, но я хочу сказать, что филологические правила и устои меняются значительно быстрее, нежели течет, в общем-то...
2: Тот, кто звонил, я понял, о чем ты говоришь, он не знал сленга, ну или на пейджер, ну звонил, да. На пейджер. Он не знал сленга, видимо, того времени, когда мы выросли. Прайс, батл, да? Помнишь, да?
0: Да, да. Причем тут не обязательно как бы даже, что это наш сленг, но есть такое выражение типа замена.

0: Кипарай стригу или там что угодно. То есть это уже просто является как бы отождествлением формы, ну, денег, да, финансовые эквиваленты. Хотим мы этого или нет. Я, конечно, извиняюсь за то, что я своевременно вас не поставил в известность о назначении этого слова, о теперешнем его значении, но знаете, что это действительно так. Если вы где-то скажете «гони Прайса, животное, а то сейчас бритвы все родинки срежу», то вас обязательно поймут, улыбнуться в ответ. А, ну, что может быть...
1: Меня, кстати, запугал этот предыдущий звонок радиослушателя. Я уже боюсь тебе перечь, потому что там сказали: «Игорек, ты уж, конечно, там говоришь какие-то вещи, но поперек не вздумай Сашке нашему».
0: Нет, ну, я, в принципе, могу, конечно, нахлобучить, но, опять же, ты человек приятный, и в этой радиостудии, как бы, хотя видишь, сзади тебя вот дырки, а то всякие эти размазанные
1: это, кстати,
0: штуки.
1: Неправильные вещи, да.
0: Неправильные.
1: Но в студиях неправильные.
0: Ты знаешь, больше всего, чего я не люблю, это не относится к Сергею, твоему директору, это я не люблю, когда администраторы групп начинают устраивать дикие соревнования между собой за право первыми там выдвинуть артиста в эфир. Вот у меня несколько раз так было, например, с группами MTV-шного плана. Причем это как девушки между собой, я вот слышал, говорят, такому проще дать, чем отказать, да? Вот. И приходилось пару администраторов, тут одному, значит, мы отстрелили коленку. Вот, да. А другого подвесили, в общем, за руки из окна, это лето было, где он и висел весь эфир, а потом орал, что у него руки все синие, и он может их потерять. Там и сунули их в холодильник. В общем,
1: мой директор, он...
0: Нет, твой нормальный еще. Твой еще нормальный, но если что, ты имей в виду, нахлобучим. Вот. Давай сейчас снова ненадолго прервемся, хорошо?
1: Конечно.
0: А то тут ко мне девчонки пришли.
1: Не вопрос.
0: И мы продолжаем нашу беседу с Игорем Каприяновым, участником некогда крайне популярной вражки группы «Черный кофе». Игорь сегодня пришел с гитарой и прям-таки сейчас, не откладывая в долгий ящик. Откуда это вообще выражение «тупой долгий ящик»? Я бы, например, назвал бы «не откладывая в долгий сарай». Потому что человек, у которого ящик дома, а не сарай, заведомо беден, значит, опасен и нычит все себе, в том числе и чужое. Ну, ладно. Представляем слово песни, да, Игорь? Как ты...
1: Саша, у тебя такая музыка звучит все время.
0: Тихо, Штраус. Все, нет музыки.
1: Я понял.
0: Я волшебник.
1: Мы не имеем права к Штраусу такое говорить.
0: Нет, это я так называю с любовью вот дирижера, который регулирует вот данными законными музыкантами, чтобы они не облажались.
1: На свои люди, да, которые с тобой работают, вернее.
0: Знаешь, как говорят, люди Чубайса. Там такие телеги.
1: Хорошая, да, тема, кстати.
0: Конечно, хорошая вообще, да.
1: Что у нас с лампочкой Ленина, кстати?
0: Да.
1: Самое интересное, что я не знаю, что спеть, что столько песен.
0: Ну, я, например, если так как-то мои пожелания учитываются, то вот как раз вот что-нибудь типа, вроде той песни, старенькая, которую ты исполнил первый, да, вот, потому что все-таки сейчас время ночное, и мое такое ощущение, что людям как-то хотелось бы такого чего-нибудь спокойного, душу умиротворяющего. Но, опять же, это только мое пожелание. Ты можешь как-то смело его игнорировать. Я совершенно без претензий, так что...
1: Мне, кстати, спасибо за подсказку.
0: Да забудь.
1: И твою, и... Forget. Забыл. Я даже не люблю английские слова, потому что мне кажется, что нас настолько загоняет в какой-то вот коридор доллара и... Интересная сегодня передачка была там по поводу, почему начиналась война в Македонии. Просто любопытно было очень послушать. Хоть бери винтовку и езжай туда, на самом деле.
0: На фронт.
1: Но по-другому, что славяне.
0: А ты знаешь, кстати, вот когда начинались события в Югославии, что... Штраус, чуть-чуть поиграй. Вот, то очень многие, на самом деле, партии, лидеры партий призывали людей, дескать, собирайтесь и езжайте, ты помнишь, да?
1: Помню.
0: Значит, зашишать братьев-славян. Вот, а реально поехало всего несколько человек, один из них был у меня в эфире, И по возвращению на родину он был объявлен военным преступником. Это в награду за то, что вот он... Кстати, в тот момент, когда он находился в Араховцах, там царил полный порядок. Ни одна черная тушка даже не думала о том, чтобы как-то прыгнуть на кого-то с точки зрения криминала. И в результате вот эти бомбардировки, затем, так сказать, сдача, попросту говоря, блока НАТО по-дешевому из-за трусливое поведение негра Кофра, в общем-то, Аннана, все вот это вкупе привело к тому, что сейчас вот мы и видим, понимаешь, вот...
1: Ну, это игра, это денежки там.
0: Прайс.
1: Прайс, игра прайс. Прайс. Да. Доллар.
0: Ну что, песню давай. Не будем о грустном.
1: Ну, можно старенько напеть. Ну, типа, светки падающий лист. Или можно...
2: Деревянные церкви Руси, перекошенные древние стены. Подойди, о многом спроси.

0: Это был Игорь Куприянов. Соответственно, напоминаю вам, что вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Вот тут, кстати, на пейджер для всех пришло следующее сообщение. Ну, я не знаю, к тебе оно, хотя написано Саша, да? Ну, может, ты знаешь там человека. Саша, знаком ли ты с Васей Стрельниковым? И как ты к нему относишься, спрашивает Илон. И лично я, к сожалению, не знаком с этим, безусловно, уважаемым человеком. Игорь тоже недоуменно, да, пожимает плечами. А что, Сереж, ты знаком? Ладно, тогда послушаем, наверное, телефонный звонок, если
1: да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам очень беспредельно, даже выше того.
2: Доброй ночи.
0: Аналогично.
2: Я бы хотел сказать вот по поводу, так сказать, Соединенных Штатов. У вас там были некоторые, так сказать, фразы.
0: Сентенции.
2: Как вы относитесь вот... Ну, последним событием, вот когда они не дают, так сказать, Югославии помощь, в общем, из-за того, что они не отдают президента и советуют, значит, Македонии со своими, так сказать, ну, в общем, с террористами, так сказать, вести переговоры.
0: Понятно.
1: Саш, можно я отвечу?
0: Конечно, конечно, безусловно.
1: Все очень просто. Игра доллара.
0: Спасибо за звонок.
1: Игра доллара, да, и с евро. Потом возможность влиять на этот регион. Как только доллар начинает падать, начинаются все эти игрушки. Почему они до этого не сделали это? Почему эти люди, которые находятся в чужой стране, то есть они навязывают свою помощь. Мы должны получить те бумажки, которые ничем не обеспечены. Вот, то есть все. Они должны, вернее. Но мы уже среди этих бумажек живем. То есть, да, мы с утра просыпаемся по курсу доллара и ложимся с ним. Но это чушь вообще.
0: Полная, к тому же. Как неоднократно мы в своей программе предупреждали и говорили, а сейчас наконец-то и люди, которые, скажем так, непосредственно занимаются политикой, геополитикой, экономикой, начинают это понимать, что те доллары, которыми пользуется весь мир, по сути, фальшивые.
1: Они ничем не обеспечены.
0: Да, ничем не обеспечены. Вот. А насчет вот еще этого вот заявления, да, то есть мне так кажется, что просто попытка как у грудничка тут все это свалить от проблемы, которую заварил предшественник. То есть предшественник Билушка, в общем-то, попавшись вместе с минейчицей, жуткой некрасивой теткой. Действительно так, я откровенно заявляю, что Моника Ли Винске, страшно некрасивая женщина.
1: Мне фамилия не нравится.
0: Да там даже речь не об этом. Я с трудом нашел бы среди своих друзей, а они все больше люди очень положительные, человека, который бы, в общем, согласился вступить с ней вот в оральный секс. Это ненормально. Вот, поняв, что дико облажался, наложив штаны немерено, тросов и канатов, одновременно решив, так сказать, опустить евро. Тут ему это удалось немножко. Билушка, в общем-то, замутил эту байду. То есть, на самом деле, ценой жизни многих людей, я не преувеличиваю, как говорю, жизнь.
1: Нет,
0: то
1: это есть, совершенно
0: не
1: реально.
0: То, что там даже
1: реально,
0: погибли
1: согласен,
0: люди,
1: да.
0: А то, что много людей тратило деньги на возведение, деньги, жизни, да, сколько судеб было в момент возведения тех мостов, домов, которые...
1: кстати, если реально посмотреть на Америку, это немножко другое, нежели то, что нам показывает Голливуд, да? Ну, то, что люди приходят смотреть в кинотеатрах, это одно.
0: Ты знаешь, Игорь, я вообще могу смотреть на Америку только через оптический прицел. То есть отношение мои к этой стране крайне негативно. Вот. Я считаю, что тут вполне возможно, что даже нам нужно выступить как-то в одной коалиции с англосаксами, которые поняли,
1: но
0: что утратили.
1: Но это не святая земля, да? Это совершенно очевидно уже.
0: Она никогда не была святой. Она перестала быть святой в тот момент, когда
1: они уничтожили...
0: каторжник последний уничтожил последнего.
1: Да, да.
0: Англосаксы, это тоже просекли фишку, что гопник вышел из-под контроля и сейчас готовы объединиться с кем угодно, хоть с мусульманами, хоть там даже, может быть, с Россией, чтобы нахлобучить. Этой возможностью надо воспользоваться. Нахлобучить, значит, макдональдсовцев, да, конкретно по полной программе, а затем дико нахлобучить англосаксов уже, вот, завоевав попросту этот остров и растить на нем рис, вот, потому что там сыр, но оставить там эти все их красивые здания, одно из которых нужно отдать мне за идею. Ты знаешь, я вынужден снова ненадолго прервать нашу беседу, потому что ко мне снизу там деньги пришли, поднесли, сейчас я быстренько сбегаю и вернусь, хорошо?
1: Хорошо.

0: Ну и, соответственно, потихоньку, помаленьку, маломальски, понемногу подходит таки к концу наша встреча с Игорем Куприяновым. Но, однако, в запасе у нас еще больше, чем получас. Более получаса. Мы успеем за это время послушать еще вживую композиции в исполнении Игоря Куприянова. Также пообщаться с вами.
1: Лучше к завершению. Не к окончанию, а к завершению.
0: Да, к завершению. Извини, конечно. И я предлагаю прям-таки опять же послушать телефонный звонок. Сейчас напомним номер, по которому вы можете звонить. Он звучит так.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. И ваши вопросы к Игорю Куприянову, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да. Он сам. Аналогично.
3: Я постоянный слушатель вашей пидорачи. И хочу вас узнать. И тоже, можно я задам вопрос вашему гостю?
0: Да, пожалуйста. Только единственная небольшая поправка прежде. То есть у нас приграмма, а не пидорача. Потому что пидорача, она в тюрьме. Да, продолжайте, пожалуйста.
3: Спасибо.
0: Забудьте.
3: Вы когда-нибудь трахались на сцене Большого театра? Ну, я имею в виду друг с другом. Я, например, не трахался. И моя жена не трахалась со мной на Большом театре. Но моя вот теща, она трахалась на сцене Большого театра. И говорит, что это ей очень понравилось. Я еще хотел узнать, вот когда вы приглашаете гостей...
4: Это развратие, да? И вроде вы подарили какой-то художественный акт, чтобы платил прайс.
1: Сколько вас там?
3: Да,
1: вас...
3: Александр Лаэрский, это не ваши слова?
0: Нет.
3: Я думал, что это ваши слова.
1: Нет, это...
3: Я буду...
0: Там, простите, простите, простите. Алло.
3: У нас они Большого театра. Спасибо за внимание. До свидания.
0: Да.
1: Вы знаете, есть такой анекдот очень смешной. Это Игорь, о котором Куприянов говорит вам.
0: А это он у тебя спрашивал насчет того, трахался ли на сцене?
1: Что-то я не понял, с кем он, правда, с кем его теща трахалась, я не понял. Я прошу прощения, опять же, радиослушателей за такие вот откровенные...
0: А что такого, Игорь? Нормальный вопрос. Я тебе хочу сказать
1: эфирные...
0: так. Подожди, давай разберемся.
1: Давай,
0: да, по порядку. Смотри,
1: давай.
0: Как ты считаешь, в Большом театре по ночам есть сторож?
1: Есть сторожиха, я думаю.
0: Сторожиха. А у сторожихи есть друг?
1: Есть.
0: Она может привести его?
1: У сторожихи есть тоже что-то там.
0: Да. И дико может произойти акт дикой садомии, как говорит один известный рок-деятель, прямо на сцене Большого театра. Ничего нельзя исключать.
1: Невозможно.
0: Да, невозможно.
1: Я хотел тебе анекдот рассказать очень простой. Ну, в смысле, не только тебе, но и уважаемым радиослушателям. Что выходит человек, полный зал... Вот тот как раз тот, кто звонил, тот уважаемый радиослушатель.
0: Да как-то уважаемый, скабрезно
1: сказал. Ну, пускай будет. Не, уважаемый.
0: Нет, он уважаемый действительно. То есть я почему?
1: Пускай мы его будем уважать, если он нас не уважает.
0: А почему он нас не уважает? Он задал, по-моему, нормальный вопрос. Ну, Игорь, ну что
1: это? Так вот, сидит, вернее, выходит человек, садится на стул, полный зал народу, темно. Занавес не подняли. Он выходит, присаживается, зажигает свечку и начинает, вот то, что делают мальчики в подростковом возрасте, которые не могут...
0: Ну, чтобы заниматься онанизмом.
1: Ты это сказал.
0: Я сказал. Это медицинская терминология, Игорь.
1: Вот именно.
0: Вот заметьте, и это рокер. Передо мной сидит старый рокер. Человек, который собирал стадионы.
1: Я не старый.
0: Но
1: рокер.
0: Да, но рокер, да. Извини, что перебил, да. Говори дальше.
1: Саша, я...
0: Ну, прости, я не буду больше перебивать. Да-да-да.
1: Дело не в этом. Я понимаю, ты все правильно говоришь. Я стал очень осторожным.
0: Стал чересчур, я бы сказал, осторожным.
1: Так вот, и вдруг он начинает это делать. Потом он смотрит и видит, что зал начинает аплодировать. Он говорит, кто здесь? То есть, видишь, фишка, человек выходит... здесь.
0: Да.
1: Вот та же история, да? Вы спали в Большом театре, там, моя теща спала. Я не понимаю этого. Ну, честно, я просто не могу объяснить даже это.
0: Я,
1: ну,
0: я могу сказать следующее.
1: Что... Спать можно где угодно. Что бомж скажет своей подружке, да, говорит, спала со мной помойки, да, спала. Ну и что?
0: Ну и, в принципе, большой театр.
1: Если бы этот человек, позвонивший, ради бога, извините меня, сказал бы, вот моя теща, она пела на подмостках.
0: Нет, вот ты как...
1: Вот это было бы круто. А вот трахнуться, ну, ну, извините меня, ради бога, те, кто...
0: Ну, в принципе, ведь процесс соития между мужчиной и женщиной, я имею в виду,
1: он это бесконечен.
0: Есть, так сказать, бесконечен, и есть прежде всего, так сказать, ну, ради продолжения жизни на Земле, поэтому, так сказать, в храме театра...
1: Я с тобой здесь не согласен.
0: Нет.
1: Ради продолжения жизни на Земле этим занимаются животные.
0: Да.
1: А люди... занимаются сексом. Это немножко разные вещи. Согласись, Саша.
0: Но, тем не менее, иногда сексуальная энергия бывает очень, очень, скажем так, позитивной. И, может быть, мы же не знаем.
1: Ты как умный человек начинаешь выводить...
0: Нет, подожди, вот посуди сам. Мы же не знаем, почему, чем, вернее, обусловлена та прекрасная атмосфера, которая царит в Большом театре, сокращенно БТ. Вполне возможно, что там...
1: Слишком обтягивающие колготки.
0: И мужчин. И это все, все вместе.
1: Это перешло на MTV, к сожалению.
0: Да. Ну что, еще один телефонный звонок. Как ты смотришь?
1: С удовольствием.
0: Или песня?
1: Нет, звонок.
0: То есть ты предпочитаешь все-таки искусству, ты предпочитаешь вот...
1: Искусство общению. Искусству инструмента я предпочитаю искусство общения.
0: Ну, давай.
1: Простите меня, радиослушатели, я немножко заговариваюсь.
0: Потому что ты уже уставший, конечно.
1: Ничего страшного.
0: Просто Игорь не спал практически 2 дня у него было. Была целая серия концертов, и, конечно, ему тяжело пересидеть эту ночь. Но, однако, я могу сказать, ты держишься почти как я, молодцом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Саша, я все же дозвонилась.
0: Отлично, отлично.
5: Я музыкант до 80-х, 25 лет.
0: Угу.
5: Музыкант-аккордеонист.
0: Угу.
5: 96 басов, у меня рояль-стандарт. Я хочу сказать, то, что сейчас позвонил человек, я даже не хочу это говорить. Я прожила больше 65 лет в Москве. И я хочу сказать, то, что он сказал, это все чепуха. Но вторая песня, Игорь...
1: Да, я вас слышу.
5: Мне очень понравилось.
1: Спасибо.
5: Прекрасно вы играете, прекрасно, но по голосу я бы вам дала до 30 лет.
1: Нет, мне 42 будет в этом
5: году. Да, я слыхала. По голосу, что вы разговариваете, я бы дала вам 30 лет, а вы сказали 42 вам.
1: Вы знаете, меня в детстве мама погладила по голове и сказала, ты будешь очень долго молодым. И спасибо моей маме.
5: Дай бог, дай бог. Я хочу сказать, вот то, что вы пели, у вас и будет прекрасная жизнь. Каждый человек, он себе сам создает... ну, как сказать...
1: Ауру такую.
5: Я немножко растерялась, что я дозвонилась, потому что у меня терпение богатое.
1: Спасибо
5: вам. Я не могу
1: вам.
5: Себя
1: Спасибо.
5: Назвать, потому что меня очень многие знают. Я 18 лет только выезжала в пионерские лагеря.
1: Спасибо вам.
5: Да. Желаю здоровья, счастья.
1: Спасибо.
5: Любви.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
5: Саша,
0: да.
5: А вы прекрасный человек. У вас, если с вами женщина, девушка, очень с вами интересно. Вы очень много знаете. Я вас очень часто слушала. Вот сегодня я задержалась, я решила, думаю, нет, я дозвонюсь. Вот я дозвонилась.
1: У вас получилось.
0: Да, спасибо за звонок. Удачи
5: Всего
0: вам.
5: Доброго.
0: Удачи вам
5: До
0: также.
1: Спасибо вам за теплые слова. Это Игорь Куприянов. Спасибо вам.
0: Ну, в принципе, ведь люди же вот многие нам звонят. И я, ну, к примеру, считаю, что каждый из позвонивших вправе высказать свою точку зрения, задать вопрос любой. Иначе что же это получается? Что мы сейчас тоже начнем заниматься фильтрацией качества. Вопросов.
1: Нет, конечно.
0: Давайте введем еще...
1: Я могу сказать одно, да, что, да. Уважаемые радиослушатели, что я сижу напротив, через пульт с Александром, и да. Я совершенно реально вижу, что он включает каждый звонок.
0: Без предварительного
1: отслушивания. Да, без предварительного отслушивания. Поэтому в реальном времени мы с вами просто находимся.
0: И еще я хочу сказать, что практически каждый из вас, вот позвонивших, является в прямом смысле, да, соавтором каждой программы, в которую он дозвонился.
1: Совершенно справедливо.
0: И вот соавторство тоже ведь бывает разное. То есть кто-то, например, хороший соавтор, а кто-то, попросту говоря, червь гнойный, который... Да. Так что старайтесь все-таки быть профессионалами. Старайтесь быть профессионалами во всем, начиная от воспитания детей, хотя это сложно, заканчивая музыкой, и тем более, когда вы, так сказать, становитесь соучастниками такого воистину великого действия, как то передача мыслей на расстояние, это именно есть радиоэфир. Мы с вами ответственны за тех, кто нас слушает. И если вы звоните сюда, ваш голос потом может, так сказать, быть, ну, предтеча для дежавю какого-нибудь еще не родившегося ребенка. Поэтому вы в ответе даже за тех, кто еще не родился. Контролируйте себя, будьте взрослыми людьми, наконец-то. Да, и испытывайте уважение к себе прежде всего. Вот это очень, очень важный аспект. Да, ну что, следующий звонок или песня?
1: Звонок.
0: Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, уважаемые.
0: Аналогично.
1: Добрый вечер. Доброй ночи.
6: Доброй ночи. Вот, знаете, у меня тут один звонок, вот предыдущий, заинтересовал. Вот, у меня как бы возник непосредственный вопрос аналогичного плана. Трахались у кого-нибудь в радиостудии? Спасибо.
0: Понятно, спасибо. Не буду скрывать, да, это происходило и происходит, кроме того, регулярно, но, опять же, сразу хочу сообщить, чтобы никто не подумал, ну, что-то вульгарное и плохое, ведь под этим русским словом «трахались» многие воспринимают всего лишь примитивный половой акт. Вот, у нас же это, как правило, начинается с того, что прекрасные девы подносят всем гостям, и мне в том числе. И для вас это не секрет, тазы, в которых теплая вода с розовым отваром, куда мы окунаем свои ноги. После этого начинается массаж ступней. И только под утро, где-то, когда мы начинаем ставить либо уже музыкальный нон-стоп, либо повтор какой-то старой программы, начинается прелюдия к великому, большому, светлому сексу. Иногда даже это и не доходит до прямого траха, продолжается где-нибудь уже, ну, например, в моем джипе «Хаммер», он широкий, большой. Либо мы перемещаемся всей компанией, снимаем какой-нибудь дорогой номер в шикарном отеле, либо просто едем в гости к какому-нибудь из наших знакомых банкиришек и олигархишек, которые с радостью готовы, так сказать, предоставить. Вот. Но скажу так, что если не втерпешь, то можно и в студии впендюрить кому-нибудь. Ну, а что, Игорь? Ну, а что я буду там размазывать?
1: Я бы сказал по-другому.
0: Ну, да. А сделал бы так же.
1: Спасибо.
0: Да забудь.
1: Забыл. Вопрос такой очень странный. Ну, почему именно в студии что-то, кто-то... Можно же, если любимая жена или женщина, девушка, да, та самая, именно та она, зачем в студии?
0: Ну,
1: все должно быть очень...
0: Во-первых, что
1: романтика.
0: Что до сотрудников нашей радиостанции, мы всех российских женщин любим одинаково. И ты знаешь, сколько среди них одиноких и обездоленных, которым попросту...
1: Я смотрел передачу, извини, Саш, на РТР, и там такой с некто с интересной фамилией или отчеством, не помню сейчас, он рассказывал о том, что оказывается на 10 российских женщин 7.2 полноценных мужчины, но которые могут реально что-то сделать.
0: Ты понимаешь теперь, это...
1: Так не обидно, потому что звонит мужик и спрашивает, ты трахался там в студии? Чушь какая-то. Мне было бы приятнее, если бы он сказал бы, не то, что приятнее, мне было бы совершенно понятней. Прошу прощения.
0: Да.
1: Чтобы человек позвонил бы, мужик, да, и сказал бы, слушай, я был в студии, и там я вот девчонку поймал, и вот ее любил, и так любил. И у нее от меня двое детей, и до сих пор ее люблю, это моя близкая и близкая женщина. он спрашивает, у нас с тобой там мы что-то мы делали, в студии.
0: А, то есть, кто намекает на то, что... Нет, я сразу хочу сказать, что, безусловно, и я, и Игорь, в общем-то, любим женщин, никаких сексуальных притязаний друг к другу у нас нет, быть не может. Мало того, это, пожалуй, единственное, к чему я отношусь, я столь же отрицательно, сколько к Соединенным Штатам Америки, поскольку это пришло оттуда, это ни в коем образом не играет на руку.
1: Но это пришло не оттуда, кстати.
0: Ну, из Англии это пришло.
1: Нет.
0: Да.
1: А раньше?
0: А раньше только в Англии это и было.
1: А еще раньше?
0: А раньше это от обезьян каких-то нелепых.
1: Нет, давай возьмем, Древний Египет.
0: Вот ты был там?
1: Нет.
0: А я вот считаю, что нельзя оперировать понятиями, где ты не был.
1: Ты был, ты виделся? Ты был в Англии?
0: Был. Был, так,
1: хорошо,
0: реально.
1: В Америке был.
0: И со спецзаданием подпилил как раз трибуны, когда «Оскар» вручали. И признаюсь в этом.
1: Ты не сейчас ответил, ты был там или нет?
0: Ну, был, конечно, тебе объясню, был. И дружок твой варшавский тоже был.
1: Хорошая фамилия. Дружок.
0: Давай следующий звонок.
1: Давай, конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире нашего внимания.
1: Я запомню эту фамилию, дружок.
0: Беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
7: Александр, Игорь.
1: Добрый вечер.
7: Опять Николай звонил.
0: Здравствуй, Коля.
7: Ради, простите.
0: Да ничего, ничего.
7: Послушал вот этих вот сексуально озабоченных людей.
1: Достали.
7: Не удалось потрахаться ни в Большом театре, ни в Малом, ни в Таганке, ни на Манеже.
0: Ни в студии.
7: Господи, как мне жалко, ребята. На весь эфир заявляйте о своей несостоятельности. Ну, позавидуйте тогда уже, господи боже мой.
0: Ну, тут...
7: Сыграйте вот... две ноты.
1: По делу говоришь,
7: оголите
1: по делу.
0: Здесь можно...
7: Большой театр от вас-то.
0: Николай, можно сделать следующее, да? Поскольку я дико беден, мне иногда приходится мыть автомобили на колонках, заправлять их. И надо как-то зарабатывать деньги. Для вас не секрет, что тайком от начальства «Эхо Москвы» я иногда вот тут в специальной комнате, так сказать, на ночь, приезжающих на Киевский вокзал, на ночь им сдаю помещение. Можно, кстати, оборудовать для, так сказать, сексуально страждущих спецкомнату, отделать ее под, скажем так, эфирную студию и за мелкий относительно прайс, в общем-то, сдавать ее под сексом, чтобы они могли с геройски сказать, что да, я имел секс вот прямо в студии.
1: Не, у нас радиослушатель, на самом деле, грамотный человек. Он просто услышал очень правильные вещи.
7: Какой-то больше сделать озабоченных. Я не знаю, как-то их обозначить надо, чтобы не звонили просто.
0: Да нет, на самом деле...
1: Но мы должны всех выслушать.
0: Да.
7: Ну, это понятно.
0: Это уже знаете, что это получится, ну, попросту говоря, как это называется?
1: Геноцид.
0: Холокост. Холокост, и мы не можем.
7: Ну да, как это, притязание, да, меньшинств.
1: Но самое главное, мне, уважаемый радиослушатель... Меня поразило...
7: Николай.
1: Меня поразило то, что человек, который до вас звонил, он на самом деле подоплека серьезная была. Ну, как, говорит, в Большом театре трахаться.
7: Не, ну он серьезно.
1: Потому что там... Да, потому что там, на самом деле, в общем-то, мужиков-то маловато.
0: Нет, он, кстати...
1: Вот об этом я хотел сказать.
0: Он, кстати, заметьте, как грамотно построил вопрос. Он спросил, трахались ли вы на сцене Большого театра. То есть не в зале, в момент, когда там дают Бориса Годунова, собственно.
7: Да,
0: а вот, да. Заметили, да?
7: Да.
0: То есть он имел именно в виду сцену. То есть сцена Большого театра...
1: Короче, есть место...
0: Это алтарь искусства, Бубенцев.
1: Вот... Ты, как всегда, вот, на шаг делаешь вперед, шаг вперед. Дело в том, что есть место...
7: Нет, это люди изысканные вообще-то, да, признайтесь так?
0: Какие?
7: Изысканные, наверное.
0: То есть те, которые вот...
7: Ну, я не знаю, изощренные, наверное.
0: Ну, да, они все
7: и
0: время ищут.
7: И с декорациями какими-нибудь. Главное, художника там, да.
0: А художнику на мозоль не наступишь, да, Коль? Понятно, спасибо.
1: Не, но самое главное, что Николай человек
0: образованный явно, и тему эту принимает, ну, так сказать, адекватно вполне. Меня радует.
1: Ну, адекватно, да, без...
0: вот этих вот арф.
1: Да, да, без пальцов.
0: Игорь, ну, может быть, есть смысл, опять же, все-таки обратиться к музыке, как в твоем исполнении.
1: Конечно.
0: Да. Моцартом сказать, чтобы пока не потише?
1: Ни в коем случае.
0: Хорошо. Я просто знаком им это самое...

Я бы хотел эту песню посвятить своему старому другу, который погиб в 92-м году. Это был гитарист группы «Черный кофе», которую мы все вместе, что называется, поднимали, подняли каких-то высот. Она из лучших групп в стране была. Но человек погиб. Это Сережка Кудишин, гитарист. Давай, Сережка, ты нас, наверное, на небесах там услышишь. Песня тебе посвящается.

0: Ну, я думаю, что все-таки, может быть, если ты, опять же, не против еще послушать какую-нибудь песню, если ты не устал, уже под конец мы, так сказать, устроим экспресс-звонки. А то, на мой взгляд, песен было меньше, нежели вот рассуждений, хотя рассуждения были тоже здравые, не менее прекрасные, чем песни.
1: Да, у меня есть одна песня. Ты знаешь, Саш, долго думал, что происходит и кто убивает наших детей, и за что убивает наших детей. Их, оказывается, убивают за то, что они доверчивы.
0: Да.
1: Наркотики.
0: Да.
1: Это страшнейшая тема, которую я просто боюсь озвучить, но нужно что-то с этим делать. Я написал песню, которая называется «Зов». И она меня долго мучила, эта тема, потому что у меня есть, можно сказать, товарищи, друзья, которые просто умерли от этого всего дела. Но я немножко другого поколения человека. Я воспитывался на портвейне. Ну, думаю, как и ты сам, наверное, потому что в свое время мы по молодости, да, портвейшку, у нас все-таки было другое. Вот. Я не хочу быть пожилым и старым. Хотя, в принципе, тот, кто меня видит из моих друзей, близких, девушек, там, все-таки я достаточно молодо выгляжу. Спасибо моей маме. Мама, спасибо тебе. Я очень тебя люблю. Я знаю, что она этого не слышит, но это не важно. Я это сказал. Это есть. Вот. Но почему мы выросли на одном, а вот что с нашими детьми делают и кто это делает, я бы хотел узнать. Эта песня называлась «Зов».
0: Ну, я чуть-чуть вкратце тему, ладно, зацеплю. Недаром я заговорил в самом начале программы о совершенно идиотских вещах, как-то телепузики, китайские трансформеры, ниндзя Чебурашки. Это все есть зомбирование, в общем-то, детского ума не окрепшего, потому что сейчас ему говорят, купи телепузика. Причем непонятно, уродцы одинаковые, стоят разный прайс. Я не понимаю, я случайно рекламу видел, омерзение жуткое. Завтра ему говорят, купи героин. Вот и все. То есть, как заклинание звучит.
1: То есть ему говорят, ты сделай это?
0: Да, потому что это хорошо.
1: И он делает.
0: Ну что, песня?
1: Зомби, согласен. Да. Ну, песня будет немедленная, поэтому я попытаюсь, потому что мне нужны музыканты для того, чтобы что-то сделать такое вот. Ну, я под гитару спою песню.
2: Цвет меняли стены и гудели вены, как

0: Это была заключительная песня в нашей сегодняшней встрече с Игорем Куприяновым. Я предлагаю быстренько послушать еще последний на сегодня телефонный звонок, поскольку время нас уже поджимает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи еще раз.
0: Аналогично.
1: Я тот непосредственный человек, который задал вопрос по поводу плавого соития в студии. Вот, народ меня просто неправильно понял. Вот, и здесь была затронута тема между Югославией, Биллом и Моникой, да?
0: Да, да.
1: Вот, вы знаете, я тут по телевизору видел, как бы, Монику, и у нее на губах ярко был выражен герпес. Вот, вопрос.
2: Она больна, да?
1: Ну да, в принципе.
2: Очевидно.
1: Вот, и как бы вопрос, а может ли это все передаться с губ там на половой член, чтобы привести к какому-то там дичайшему заболеванию?
2: Легко.
1: И по этому поводу там началась бомбежка.
0: Понятно. Я думаю, что на данный момент это уже не играет абсолютно никакой роли. Передалось оно, не передалось. Самое главное, что два страшных человека, в общем-то, решили каким-то образом сексуальным судьбу целой страны. Ну и в результате нескольких народов. Значит, один позволил себе вступить вот в такую форму секса с другим уродцем, да? Вот.
2: Будучи... А герпес — это подтверждение того, что... Это несостоятельность.
0: Вообще, не хотелось бы заканчивать на грустной такой теме эту вещь. И все-таки, Игорь, я хочу сказать следующее. Вот мои четкие убеждения, да, что все-таки... Помнишь хорошие песни, да? Их у нас гораздо больше. Вспомните о них. Речь шла о хороших людей, о людях. Вот сегодня все-таки мы тут все собравшиеся в студии, я считаю, неплохие ребята. И в конечном итоге вот это добро, да, ну, хотя это вульгарная, как газетная какая-то фраза. Так же, как заметил в средствах массовой информации, это дебильная фраза. Старожилы утверждают, что не помнят такого.
2: Саша, а тебе не кажется, что все то, что происходит, вот, то, о чем ты говоришь, газетные фразы и так далее, что нас, не нас вообще, то, что мы говорим или не говорим, да, те слова и фразы опошляют до того, как мы пытаемся их... Причем нормальные слова, да? А
0: да,
2: что происходит?
0: Да,
2: почему это делают? Это делают для того, чтобы мы не смогли... Вот, мы все время с оговоркой.
0: Быстренько превращают в шаблоны и в клише.
2: Да.
0: Поэтому постоянно надо совершенствовать жаргон. Хотя это тоже считается такое, ну, негативное у людей к этому отношение. Но мы будем продолжать совершенствовать жаргон. Мы будем продолжать совершенствовать...
2: Это противовес.
0: Да, как противовес вот, заформализированному уже языку. И я думаю, что в конечном итоге, ну не то, что сказать победа, это не сказать ничего. Я думаю, что черти сами себя победят, выжрут изнутри и рассыпятся.
2: А ты, кстати, знаешь, почему плюют через левое плечо? Потому что сидишь на левом плече, сидит бес.
0: Да, да. Я, только... кстати, знаешь, что хочу сказать? Что когда меня хлопают по правому плечу, я оборачиваюсь через левое, чтобы не получить по щам просто. Игорь, спасибо тебе за то, что ты пришел в студию. Я думаю, что эта встреча не последняя. Через какое-то время мы опять продолжим нашу беседу, подкопим впечатлений, подкопим наши песен и увидимся. Удачи тебе, очень был рад, так сказать, знакомству с тобой, тому, что это знакомство продолжилось.
2: Спасибо вам, те, кто меня слышал и слушал, те мои песни. Я очень надеюсь, что те слова, которые вы услышали, они действительно дошли до вашего сердца, потому что та музыка, которая была написана, она не была написана просто так. И те слова, которые были написаны, потому что все, что я пишу, это очень долго и серьезно вынашивается и думается об этом. Спасибо вам. Всего самого-самого доброго. До встречи в передаче, радиопередаче Саши Лаерцкого.

0: пять минут второго в нашем дивном городе. И в гостях у нас историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедике. И я с радостью рад сказать вам здравствуйте, Евгений Федорович.
1: Добрый вечер. Но я хотел бы сразу вас поправить. Не историк, популяризатор органного исполнительства, а историк-популяризатор органного исполнительства.
0: Так, ну, будет я говорю точнее. Историк, популяризатор органного исполнительства.
1: Да, вот вы похоже сказали. Задавайте вопросы.
0: Ну что, Евгений Федорович, прежде всего я хотел узнать, кто та очаровательная дама, что находится рядом с вами, на которой вот такая замечательная шуба, которая очень недешево стоит, и почему она стоит, собственно, в углу спиной к нам и лицом в угол? Это как бы чем объясняется?
1: Это объясняется просто... Эта женщина мой ассистент, ведь когда я популяризирую органное исполнительство собственноручно, она помогает мне переключать всевозможные кнопочки, вентили и педальки. А шубка – это как бы спецодежда, потому что, сами понимаете, орган, он отчасти инструмент духовой, и оттуда, сами вы можете догадаться, немножечко сквозит. А женщина — это создание хрупкое, и чтобы так не было. А стоит она к нам спиной по привычке, потому что к публике и она, и органист обычно находятся спиной. Я просто так вот сел к вам лицом, хотя это нетрадиционно.
0: То есть вы хотите сказать, что это чисто профессиональная привычка, как, скажем, вот у преступников постоянно оглядываться, а у летчиков тоже оглядываться, вот также у нее постоянно стоять как бы широкой массе задом.
1: Да, и при том чутко улавливать каждое мое движение, потому что если она будет опаздывать, то пострадаю опять же я. Это как от плохого вратаря страдает и нападение тоже, если можно выражаться спортивным языком.
0: А скажите, пожалуйста, вот это ее как бы профессиональная привычка, она не перерастет в какую-то физическую патологию, поскольку я вот знаю, что сейчас... А, и вы в курсе, да, что сейчас в Москве проходят научно-медицинские семинары замечательного бейрутского доктора Йозефа Тумблера, который, в общем-то, практикует по части вот как раз различных патологий, профессиональных заболеваний. Есть еще такой замечательный доктор Клигель Каландадзе, вот они как бы работают параллельными путями, но в какой-то степени они соперники. Вот, может быть, вашей ассистентке придется к нему обратиться, чтобы каким-то образом, значит, сделать ей зрение, ну, как вот у птицы такой на 180 градусов, ведь она же постепенно может перейти вообще на задний ход, исключительно вот на улице везде. Это же действительно привычка. Она проводит, как мы с вами подсчитали вот до нашего прямого включения в эфир, она проводит на сцене практически по 12 часов в день, то есть вы-то там отыграли и ушли, а она там прочищает вот под специальными ершами, прочищает трубы, значит, органа, промыв клавиш спиртовыми растворительными прибамбасами, там, значит, натяг пружин на педали и все такое прочее.
1: Еще она на зеркальце,
0: да, все время
1: протирает.

0: Который может ей грозить. Ведь все знают, что ассистенты — это как бы люди второго плана. И вследствие этого их личностные качества как бы стерты, они люди незаметные. Ей не надо часто выходить из дома, ей не надо бывать часто на публике. То есть если ее сразит какая-либо патология, она просто будет вести домашнее хозяйство, а там уже не важно, какой стороной ты садишься к семье, лишь бы пирожки были румяненькие.
1: А, простите, а как ее имя? Мы просто даже...
0: Ну а зачем это вообще?
1: Правильно. Ну а вы не думаете, Евгений Федорович, и не было ли в истории мирового исполнительского органного искусства таких вот, ну, не инцидентов, а происшествий, что ассистент музыканта, а это, с одной стороны, должность достаточно серьезная, но, тем не менее, очень незаметная. Очень часто, например, на концерте органной музыки, когда там в момент исполнения слышно, как то и дело из разных концов зала доносится, там, типа, один слушатель шепчет другому, а что это за человек, дескать, стоит с исполнителем и что-то там переключает. И никто всерьез не воспринимает ассистента. И не вырабатывается ли это, не вырабатывает ли это у ассистента чувство какой-то собственной неполноценности, которое перерастет затем в желание как-то, может быть, отомстить исполнителю, например, запихнуть какой-нибудь тампокс в одну из труб органа, или там как бы смазать БФом клавиши. Вот не было ли таких моментов? Ведь это тяжелая профессия. Это мы, сидя в большом зале Чайковской всякой консерватории, слушая эти органные звуки, там мы же вдалеке сидим, а вот вы, хотя я вам очень благодарен за то, что мне позволили вот посидеть за органом в момент исполнения, это же дикое чувство на сцене, это же как в турбине реактивного самолета.
0: Да, вы, кстати, да, примите вот этот панадол, который всем советую.
1: Да, спасибо, сырости. Действительно.
0: Что касается возможных вот эксцессов, я это все давно предусмотрел и извлек из этого такую пользу двойную, потому что мне теперь не надо тратиться на так называемого конферансье, который, запинаясь, объявляет мой репертуар, мои звания и прочие информационные сведения. Просто это Нина Александровна, я уж раскрою, как ее зовут.
1: Я так и подумал, да, по форме ягодицы, вот обычно такие именно бывают у женщин с именем Нина.
0: Вот. Она объявляет очень хорошо, так как я заставляю во время протирки вот этих клавиш.
1: Но Нина-то вот она даже не смотрит в нашу сторону.
0: А она, зачем ей надо?
1: И молчит.
0: А ей не надо сейчас объявлять. Когда она будет, мы, может, попросим ее что-нибудь сказать, а может и нет. Она тогда повернется и
1: Но скажет. Она не обиделась, она как-то так стоит молча. Как-то. Она... Может, это вообще уже одна шуба, может, нет голова, он... Странные люди, да.
0: Ну, извините, я бы вообще не акцентировал свое внимание на ней.
1: Ну, потому просто что странный человек стоит.
0: А вы посмотрите на своего оператора, что это вообще зрелище.
1: Ну, это не оператор. Оператор, она ушла, это Прохор. Это наша девушка Прохор, она как бы из благотворительных целей. У нас вообще же передача благотворительная. Вот все практически наши ассистенты, все наши вот тут референты при нашей передаче, это все мы даем людям как-то хотя бы самореализоваться. Вот вы, наверное, были удивлены видом вот этого человека с ёршиком, который вот сантехникой занимается, да, то есть, ну, как бы, но тем не менее, пусть он хотя бы здесь делает вид, что чинит сантехнику, чем дома там сходит с ума, тут он хотя бы его борщом покормит вот этим. Кстати, как вам наш борщ студийный?
0: Это когда это было?
1: Вам борща не налили? Я прошу прощения, вот в момент музыкальной паузы...
0: Да, я сейчас хотел бы предложить вашему вниманию.
1: Исправим ошибку.
0: Вот прямо сразу шестую композицию с этого компакт-диска. Это, кстати, записал я.
1: То есть вот это ваше...
0: Я не то что написал, я записал. Наиграл, как так сказать.
1: Понятно. А кто автор пьесы?
0: Вот там написано.
1: Ну, не обязательно нашим радиослушателям знать композицию.

0: Евгений Федорович, я хотел непосредственно перейти к теме нашей сегодняшней беседы. А тема нашей сегодняшней беседы – орган. Собственно, я предлагаю вам начать с экскурса в историю. Известно, что первые органы появились, как это ни странно, я даю вам возможность продолжить.
1: Они появились на Руси. То есть, конечно, не на той Руси, о которой вы говорите, что это великое государство, вершащее судьбы мира. Нет, это появилось как бы на территории Руси еще в эпоху скифских племен. Всем известна тяга человека к музыке изначальная. Сначала это были такие сухие стволы деревьев, по которым колотили различными частями тела. Потом это были дудочки. Потом эти дудочки слеплялись воском в такой заборчик. В этот заборчик было интересно дуть. Но не более одного звука или двух, может быть, трех-четырех за раз вы могли извлечь из такого инструмента.
0: Причем тут нужно ведь оговориться еще, что в те времена такого понятия, как аккорд, вообще не было. И как бы когда самый первый человек, в общем, его фамилия, ну, как-то фамилии тоже не было, его звали Иван Подвязко. Вот такое странное имя было, он сохранился в архивах.
1: Вы немножко путаете. Да. Это был летописец, описавший вот эту историю, которую вы сейчас излагаете.
0: Ну да, да, так я просто это имел в виду.
1: Да.
0: Но он же был, его Иван Подвязко.
1: Ну не знаю, дело в том, что есть
0: сведения,
1: что это псевдоним.
0: Да, может быть. Но вот, собственно, когда первый человек сел за орган и случайно издал, по-моему, три сразу ноты, то он тотчас был избит оглоблями и скинут в холодную воду. Это было такое наказание, поскольку считали, что вселился в него демон. То есть не было аккордной системы, ведь до того на Руси все пастухи там, ну и вообще в мире практически играли на дудочке, где невозможно взять две ноты сразу. То есть это было для людей очень странным звуком в тот момент, который воспринимался ими как нечто сверхъестественное, значит, агрессивное.
1: Но я вынужден опять вас поправить, это было на территории Руси. Избит он был вследствие клерикального консерватизма, который тяжело, с трудом, с издевательством над новаторами, но впитывал новшества, цепко их заимствовал и выдавал как бы за свою историческую суть. И поэтому человек, избитый оглоблями, он был не первый, не последний, но затем люди, которые не умели брать аккорды, получали такое же наказание. Ну, не именно оглоблями, а, конечно, эквивалентные
0: ему.
1: Ну,
0: какой оглобли? Это же был такой первый способ. То есть зачем там нужно было дубину брать какую-то, вытачивать, когда взял уже готовую
1: оглоблю? Это же были скотоводческие племена.
0: Практически. Вот. И, собственно, тогда и музыка. Тут нужно сказать, что музыка была как бы, ну, на уровне, вот я помню, мы как-то вели разговор с одним замечательным тоже человеком, искусствоведом здесь, как пример. Это вот татарская флейта из кишки сделана, да. Просто в которую он дует вокруг себя, вот обматывает. Это был как бы инструмент, начиная с которого стали развиваться духовые, вот здоровые, вот этот, как он, туба, да, называется?
1: Вот труба. Тут-то мы подошли к самой сути, ведь духовые инструменты и впоследствии орган появились именно благодаря скотоводству скотоводческих кочевных племен. Ведь все части были сделаны из органов этих скотских животных.
0: Конечно, меха. Да, не было ведь никакой синтетики.
1: Да, вот меха.
0: Да.
1: Не те, которые вот на моей ассистентке, а меха в смысле...
0: Ну, которые вот даже, да. вот гармошка сейчас у нее лежит, а не у нее ассистентка, вот у нашей радиослушательницы постоянной Светланы Райзиной, она вот сейчас только что звонила, сказала, что вот у нее гармошка лежит, предложила нам отдать в наш музей. Вы видели, кстати, посетили ли вы наш музей при программе «Музей музыкальных инструментов»?
1: Я не впитываю новых ярких впечатлений перед ответственным выступлением.
0: Вообще тоже очень правильно.
1: Да. Вот, спасибо, мне тут принесли.
0: Интересно. Мне тоже, кстати. Да. Ну, вы это пока не пейте и не ешьте, мы попозже.
1: Да. Так вот, попробуйте угадать, какие еще части органа были сделаны из органов скотоводческих животных.
0: Ну, что тут угадывать? Я даже знаю, что, скажем, из поросячьих копыт были сделаны клавиши. Как ни странно.
1: Это не странно, нет, но это знает любой. Да. Дальше, дальше, дальше.
0: У вас еще есть две попытки. То есть вы хотите узнать от меня...
1: Нет, я хочу, чтобы вы просто угадали, насколько популяризировано искусство в нетронутых мною массах.
0: Ну что, собственно, опять же, то есть вот от детали от свиньи, от обычной, они нашли, как ни странно, огромное применение в то время в музыкальном искусстве, то есть в музыкальном творчестве. Вот, скажем, хвостяру свинскую ее прилепляли для переноски сверху. Ну вот как, знаете, вот на тех же гармошках вот сделано, чтобы носить его, просто застежки из нее сделали.
1: По-моему, вы просто тянете время в судорожных попытках догадаться.
0: А, вот, кстати, из пятачков делали подставки для нот.
1: Но самое главное, что трубы-то делали из чего?
0: Трубы делали, насколько я знаю, из трахей.
1: Ну, из трахей это вы, конечно, ну, почти угадали.
0: Кстати, видите, в чем дело? Ведь, вот, скажем, взять свинью, коня, да, или курицу. У них у всех трахеи диаметр разный. Приходилось им подбирать. То есть одна, знаешь, куриная — это самая высокая нота, а, скажем, бычья трахея — это самая низкая.
1: Но это на втором этапе развития. Когда
0: вы имеете в виду первый?
1: Когда появились тембровые различия. А первые были сделаны из берцовых...
0: костей, из которых перед этим высосали мозг.
1: Конечно.
0: Ну так бы вы и сказали, что это самая первая стадия. Я-то уже пошел дальше.
1: Ну, редко я появляюсь на радио, и недостаточно я популяризирую историю органного исполнительства.
0: Ну, мы вот исправим, да. Кстати, вы знаете, Евгений Федорович, я предлагаю объявить все-таки наш телефон в студии, потому что, может быть, кто-то заинтересуется и захочет что-то узнать дополнительное о органной музыке. Телефон 203-19-22. Красивые, уважаемые, гордые и смелые, звоните сюда. Евгений Федорович Гедико, историк, популяризатор органного исполнительства, в общем-то, с радостью на ваши звонки, видимо, ответит.
1: Да, мы сейчас, может быть, послушаем что-нибудь.
0: Да нет, я хотел все-таки, чтобы не путаясь вот в конструкции. Вот скажите, каким образом, вот, ну, скажем, вот первый человек, которого вот описал Иван Подвязко, он слепил, он даже сам не знал, как это называется, это устройство. Ну, типа тогда и названия не было. Типа, ну, назовем его так, проорган, первый какой-то орган, так?
1: Может быть, назовем его архиорган.
0: Да, еще красивее, да. Архиорган. Да, действительно, архиорган. Вот затем, ведь люди не умели чертить, не было чертежей, не было каких-то, каким образом...
1: Они даже дальше пахать не умели.
0: Пахать, они пахали руками, вот как свиньи пятаком роют, у них не было устройств, они прям баб своих выгоняли на поле, и те руками прям...
1: Да, к вопросу ближе.
0: Да, к вопросу. Такие грязные руки он играл на органе. Да, насколько я знаю, тот вот человек, который, значит, изобрел, сконструировал архиорган, это было его первое и единственное изобретение. Затем, уже после него, типа, поколение через два появился следующий этап вот этих органов, о чем уже говорил я, о трубах, сделанных из трахей. Вот каким образом пришла в голову следующему, как бы, автору идея создать инструмент такой же? Ведь не было ничего. То есть тот инструмент, насколько я знаю, сгорел в момент нашествия варварских кочевых племен.
1: Вы задали свой вопрос, да?
0: Какой вопрос?
1: Ну, короче, я опять же уточню. Человек, создавший такой инструмент, он просто-напросто немножечко тронулся и был сожжен вместе со своим изобретением по обычаю наших предков.
0: Тех времен, да.
1: И тот орган трахейный, который вы имели в виду, был создан как бы заново.
0: Да.
1: То есть все знают, что некоторые изобретения, как вот видеомагнитофон, телевизор и вертолет, были изобретены сразу по обе стороны океана.
0: Да,
1: так вот, ну, в данном случае это было изобретено в одном племени, но через несколько поколений.
0: Кстати, тут сразу...
1: Ну, подождите, дайте я... Ну, самое главное, что ухо человека через несколько поколений требовало более сложных тембров. И он изобрел орган сразу с двумя видами труб. С костяными и трахейными.
0: Ага. И потом он не поехал крышей, как его предок, а был воспринят своими соплеменниками очень благодарно, и они ему позволяли одним пальцем, потому что аккордов тогда не были, знали, какие знаете, что за аккорды издавать. Бывало. Да. Да.
2: Кстати, потом эти же соплеменники, когда настал период Великого Голода, они этот орган просто съели.
0: Да, и поставили ему потом такой, когда этот человек все-таки умер, ему на его кургане поставили такой слепленный из глины такой подобие да, его коня. То есть это было очень почетно для тогдашних скифских соплеменников.
2: Тут нужно сказать, что в те времена конь котировался так же, как вот сейчас в Москве там какой-нибудь 600 и вот Мерседес.
0: Ну, даже вы... сильнее, даже сильнее.
2: Нет. Действительно, это было не у всех.
0: Это только... было как орден вот какой-либо такой Александра Невского. Или... Ну, какие у нас еще есть
2: ордена? Ну, то есть не только престижно, но и почетно еще вдобавок. Вот, и, кстати, ведь тогда уже, ну, ладно, это уже мы в другую область лезли. Но вот теперь я предлагаю, пока мы с вами откушаем то, что нам только что принесли, отслушать, собственно, композицию. Кто там нам насвистит?
0: Да, кстати, действительно, в этом фрагменте будет много маленьких-маленьких трубочек, которые введены, кстати, по моему предложению в конструкцию данного органа. Этот орган находится, сейчас скажу... в одном из японских городов.
2: Наверное, Хиросима.
0: Да,
2: но там есть... самый мощный.
0: Да, там концерт-холл Хиросимус.
2: Да.
0: Вот. И, короче, есть свистящие звуки, вы угадали, послушаем.

0: Евгений Федорович Кидюке, историк-популяризатор, у нас в гостях в Москве. Тем временем уже 33 минуты второго. Речь у нас идет о органной музыке и вообще об инструменте орган. Хочется сказать несколько слов о самом Евгении, пока он сейчас вот пытается оттащить от угла свою скромную ассистентку. Первый свой орган Евгений Федорович сконструировал в 1977 году. И этот орган являлся, собственно, как бы детской игрушкой. Ну, то есть все наверняка вы помните такие детские рояльчики, там синего цвета, черного, маленькие такие, в одну октавку, с деревянными клавишками, которые стоили что-то очень дешево, и там были воткнуты внутри металлические стержни, по которым ударяли молоточки. Вот такого же размера изобрел орган Евгений Федорович. Причем, как бы пупсик должен был еще такой, ну, ногой нажимать на специальную клизму, которая лежала внизу. И смысл этого органа был в том, что, во-первых, ну, вот детская пианинка, оно развивает в ребенке скорее чувство ритмики и, может быть, чувство какой-то, ну да, гармонии, скажем. Тогда как орган, он еще и должен был развивать в ребенке и чувство интервала, поскольку длительность звука и длительность усилия нажатия ногой, по мнению Евгения Федоровича, должны были воспитывать в ребенке какое-то чувственное, сказать, отношение к музыке. Но заформализированные производители отказались, в общем-то, выполнять этот инструмент в серийное производство, воплощать, в силу, в общем-то, причин вполне понятным по тем временам. Кстати, я знаю, что, Евгений Федорович, ваша внучка, она вот сейчас как раз играет с таким органчиком.
1: Нет, она сейчас спит в кроватке.
0: Ну, кстати, вот кроватку я бы вас попросил немножко отодвинуть правее, потому что иногда тут приходит Володя Фоломеев и может наткнуться. Он,
1: а вот этот говорящий человек, который что-то...
0: Да, вот читает новости, которые... Так что вот... Вот, ну что же, мне тут нужно, какую композицию мы будем слушать?
1: Номер 20, если у вас считает ваш убогий, кстати, компакт-диск-плеер.
0: Да, я все хочу купить новый.

0: Эхо Москвы.
1: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: Евгений Федорович, я знаю, что вы, ну, помимо, так сказать, вот каких-то своих изобретений бытовых, ну, в частности, на самом деле, вот многие наши радиослушатели помнят первые советские соковыжималки, кофемолки, это все дело рук Евгения Федоровича Гидюке. И как ни странно, вы можете подумать, что вот как бы человек такой разносторонний, этого не может быть. На самом деле это факт. Я знаю, что вы еще наладили в таком городе, как Геленджик, бывшем очень серьезном курортном городе. Сейчас, естественно, туда вряд ли кто-нибудь поедет, как, собственно, и в разную Ялту, где сервиса никакого, а цены здоровые.
3: Денег дай,
2: и там люди прям откровенно их всячески выманивают. Вот. Вы открыли там сувенирную лавку по производству, опять же, органчиков, причем действующих моделей, которые модники могли вдеть вместо сережек, вместо значка, повесить на шею. И даже вы были владельцем в то время нелегального тату-салона, татуировочного салона, где любой мог заказать себе картинку. И, как правило, эта картинка была связана все-таки с музыкальным искусством. Либо это виолончель со змеей, либо это там ружье или кинжал, на кончике которого орган болтается.
3: Я должен добавить, что сам этот салон, он был тату-тото-салон. То есть там было такое подобие тотализатора. Вот, не путать с популяризатором, кстати. На котором вы могли поставить на... Имелась таблица международных конкурсов. Преимущество, конечно, органных. И вы могли поставить на любого исполнителя, что он там займет, что он, куда, в какой тур пройдет. Ну, все вот эти вот детали.
2: Ну, типа лотерея.
3: Да. Вот. И получать какие-то призы. Хотя, в принципе, должен вас несколько, может быть, разочаровать, призы были чисто такие символические, опять же, сувенирные. То есть премировались выигравшие вот этими органчиками, виолончельчиками и прочими музыкальными инструментами, выполненными в сувенирном исполнении.
2: Ну, то есть вроде мелочи, а приятно.
3: Ну, как сказать, сейчас на раритетных аукционах некоторых западных европейских городов цена их, в общем-то, растет.
2: А скажите, правда ли, вот в свое время в средствах массовой информации проходила такая информация?
4: Как я хорошо, красиво выразился.
3: Да, это каламбур, я бы сказал.
2: Каламбур. Кстати, у нас сотрудники есть по такой фамилии. Каламбур. Да, но это не имеет отношения к делу. Собственно, был такой слух о том, что замечательный исполнитель Фрэнк Синатра заказал вам автомобиль в форме органа, который установлен вот в этом, в Рижском соборе, как он называется. Но это не важно. Это не обязательно знать нашим радиослушателям. И что вроде бы вы выполнили эскиз, и Фрэнк Синатра практически вот в течение 8 лет ездил на этом органе. Причем как бы с виду это был, ну, действительно, вот едет орган, скажем так, весь в трубах. Единственное, что он, по-моему, не звучал.
3: Ну, как же не звучал? Да, обижаете. Ага. Дело в том, что именно под Фрэнка Синатру было сделано все в этом оргомобиле, как мы его назвали. Сами можете догадаться, что Фрэнк Синатра, будучи талантливым певцом, а также руководителем некоторых мафиозных структур, мог себе позволить ездить не сам, а как бы с шофером. А тем временем и не с одним, что характерно. То есть один шофер, сменщик, рулил. Второй шофер качал. Воздух, я имею в виду. То есть подкачивал. Он, вернее, сам-то не качал, естественно, там не было таких. Он направлял выхлопные газы сквозь вот эту меха, которые, ну, они тоже видоизменены, конечно, с течением веков.
2: То есть, видимо, там была какая-то сложная система,
3: ну,
2: вентилей,
3: да, ну, да,
2: всяких перекрытий.
3: Вот. А маэстро Фрэнк, наигрывая, по пути напевал свои шлягеры.
2: Вот, то есть это скорее был такой рекламный, я так понимаю.
3: Мало того, это были благотворительные ездки по различным бедняцким кварталам, где люди не могли посетить его концерты в фешенебельных залах. Вот, и даже иногда не могли купить его и диски, так как диски все-таки тоже кусаются. Вот, и... Ну, а человеку хочется иметь популярность не только в богатых кварталах, а, так сказать, среди масс, откуда он сам родом. Вы все знаете, откуда родом Фрэнк Синатра.
2: Да, это уже давно не секрет. А скажите, Евгений Федорович, вот наверняка, послушав нашу сегодняшнюю беседу, многие радиослушатели захотят своим детям, ну, может быть, и себе приобрести домашний орган. Но не, опять же, электронный, а духовой. Вот какие возможности сейчас в нашей стране, ну, скажем, по тому, чтобы просто купить. Я не имею в виду, там понятно, что за деньги можно просто снять под жилье большой концертный зал имени Чайковского просто, или под офис, и там жить, и играть на этом органе сколько хочешь. Я имею в виду человека с, ну, со средним достатком, скажем, если он работает там... Ну, просто на какие-то средние шиши.
3: К его услугам продукция нашего, так сказать, в прошлом это называлось кооперативное объединение. Сейчас оно носит более громкие названия. Но называется оно «Органо Альфа Люкс». И там мы производим вот эти домашние органы. Но должен вам сказать, что это не те органы, которые широко рекламируются всяческими там, так называемыми, ведущими фирмами Запада. Это всякие там сэмплированные домашние, как они пишут, дом-органы. Ну, имеется в виду соборные органы с большими педалями. Это разве что для новых вот наших... богатых людей, которые могут позволить себе купить такой орган, но не могут позволить себе на нем играть, потому что за неумением.
2: А люки вы устанавливаете?
3: В каком ключе?
2: А, ну, впрочем, это не важно.
3: Нет, почему? Дело в том, что все зависит от желания заказчика. Конечно, мы выполняем и спецзаказы богатых людей, наших спонсоров, которые... как бы вливания нам делают денежные, дабы мы могли осваивать новые технологически менее емкие модели. Вот. Но для них мы делаем люковые такие как бы модификации. Но, в принципе, это не имеет отношения к тембровому решению органного, так сказать, звучания, к которому мы привыкли.
2: А скажите, вот такой вопрос, чисто, может быть, из области энциклопедической. Сколько вообще всего в мире серьезных органов, которые котируются по звучанию? Ну, там, скажем, вот, опять же, в том же большом зале консерватории стоит достаточно, насколько я знаю, серьезный инструмент. Вот, а еще где-то... В каких точках мира стоят такие же серьезные?
3: Ну, вы знаете, я над этим сильно не задумывался, но...
2: Ну, как, а план-схема должна быть...
3: Как исполнитель.
2: А.
3: Живой. Живой, так сказать, клавишный исполнитель. Я должен сказать, что я не очень задумываюсь над этим вопросом. Для меня котируется тот инструмент, на котором в данном случае исполняю я какие-либо свои репертуарные произведения.
2: Угу.
3: Если вы хотите... так сказать, опробовать это в жизни, пожалуйте, на наши концерты, на мои, вернее, с Ниной Александровной. Я ее все-таки числю в своей команде, потому что без нее вот эти все клавишки были бы, во-первых, не так ярко, не так ярко бы они блестели, а кнопочки не так бы шустро переключались во время игры.
2: То есть она вот как конкретно занимается переключением регистров?
3: Да, она называется, должность, которую она исполняет, называется ассистент органиста, то есть во время концерта. Она
2: в трудовой книжке, что также не так и написано, да?
3: В трудовой книжке в связи с сложностью законодательства не будем говорить, что написано.
2: Ну, понятно.
3: Но она, эта женщина, в силу специфики своей профессии, стоит всегда к публике как бы спиной или отчасти боком. Она переключает кнопки, она выходит на авансцену, объявляет мои произведения, то, что я исполняю,
2: то
3: мои
2: звания. Это все она же, да? Потому что я как-то вот смотрел, выходила другая толстая такая тетка, объявляла.
3: Дело в том, что иногда мы ездим в отпуск. Ну, там я не в состоянии следить за диетой жены, я просто не позволяю себе.
2: Это ваша
3: делать.
2: Супруга Нина, да?
3: Откроет этот секрет, да.
2: А как же вот та вот блондиночка? Вот,
3: это импресарио.
2: А, все, я понял.
3: Так вот, еще об ассистентке. Да. Дело в том, что по своему характеру она человек тихий, невидный, как бы человек второго плана. То есть, если ей не, ну, если выпадает какая-нибудь передряга в жизни, типа безработицы, отсутствие концертов, она сидит дома, делает румяные пирожки и вообще ведет себя скромно, она не ропщет на судьбу.
2: Ну, кстати, в общем-то, заметно, что она такая женщина очень тихая.
3: А вот, извините, вот эта шубка, которая на ней надета, от некоторых сквозняков, которые свойственны органному.
2: То есть она все-таки вот прям в этой шубке вот занимается.
3: Конечно, но это же симпатично. То есть выходит нарядная дама.
2: Вообще действительно.
3: Я потом в смокинге, кстати, он пошит из легчайшей ткани тропикана в австрийском пошивочном объединении одного из пригородов Вены. Специально по заказу меня. То есть меня специально приехал портной. Он обмерил мои антропологические данные. Уехал, и мне выслали по почте с другим, так сказать, представителем фирмы. Да, мне выслали костюм, который очень оказался мне в пору, если не считать некоторой узости брюк. Но это я, опять же, после отпуска приехал.
2: Это просто вот, насколько я знаю, вы увлекаетесь велосипедным спортом, и ляжки у вас, конечно, не бей лежачего. А скажите, Евгений Федорович, вот мое такое мнение, что, так сказать, в зоне дислокации органа, вот этого сложного устройства, должно быть очень много пыли или наоборот, ее быть не должно. Как вот происходит вдув или выдув?
3: Вот это я не знаю, потому что я же не ассистент, я всегда был солистом. Я не вдавлюсь в эти подробности. На все есть Нина Александровна, она делает все, что нужно.
2: Но мне, она никак все не может.
3: Я могу только сказать, что я не кашляю во время тутти, которые я люблю включать в самых кульминационных местах.
2: Тутти дабы... это кто?
3: Ну, возьмите вот это.
2: Я вам
3: пришлю как-нибудь словарик музыкальных терминов, чтобы вы, так сказать, осмыслив нашу беседу по-новому, кое-что поняли для себя.
2: Тутти так зовут вот собачку нашего Прохора еще. Я уж подумал,
3: я знаю, что... у вас на все есть ответ. И какие-то странные ассоциации, довольно забавные, может быть. Но просто я еще не совсем привык к этому.
2: Ну, у вас возраст такой достаточно консервативный. Ну, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. И у нас в гостях историк-популяризатор Евгений Федорович Гедики. Вы можете задавать ему вопросы по нашей теме, по теме нашего разговора. Будьте, пожалуйста, кратки, формулируйте ваши вопросы поточнее, чтобы не запутать нашего уже достаточно пожилого, в общем-то, гостя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Алло, Саша, доброй ночи, это
2: привет.
0: Алексей.
2: Здравствуй.
0: Вот очень приятно слышать эту музычку, потому что действует она очень как-то умиротворяюще на меня, вот, в частности. То есть как там, ну, на змею музыку укротитель. Ну, во-первых, я хочу так поздравить вас с двойным праздником, во-первых, с вашим грудничком Гошей.
2: Да, да.
0: Вот. А во-вторых, собственно, с праздником, в общем, национальным. Это, ну, говорят, что, в общем-то, первая суббота последнего месяца зимы, я бы сказал несколько шире, первый уикенд последнего месяца зимы. Вот, и сегодня, когда я, собственно, ехал домой, и в метро было, в общем, страшно находиться, потому что, в частности, машинист, например, остановил, собственно, поезд на метромосту и сказал: остановка по требованию.
2: Да?
0: Да. И, значит, смеялись в вагоне все, кроме меня, потому что, в общем-то, что ждать от этого машиниста, ну, я, в общем, не знал. Вот. А, значит, вопросы, собственно, такие. Вот скажите, Евгений Федорович, вот дело в том, что я как-то так ну, с удовольствием слушаю вот, альтернативную какую-то музыку новую. Вот сейчас много очень групп молодых, которые ну, используют в своем, ну, в звучании в своем, что ли, такие еще, казалось бы, давно очень редкие для нас инструмент, ну, волынка, например. Mm-hmm. Вот. Так, собственно, почему же, может быть, просто я не слышал, но я еще раз повторю, что я достаточно много слушаю вот музыки, новые именно. Они используются, значит, в их музыке орган. Это связано с громоздкостью или с какими-то, в общем-то, иными причинами, а это есть. Вот это, значит, первый вопрос. А второй вопрос, он, значит, касается, собственно, техники безопасности при игре на органе, потому что, в принципе, инструмент духовой, да?
2: Да, конечно.
0: Вот вы, Саша, как-то, я помню, ну, не так давно, я уж не помню, что за команда была у вас в гостях, говорили, что вас продуло волынкой, да?
2: Было дело, да. Да. Надуло пазухи за ноздрями, да.
0: Понятно. Ну и как вообще?
2: Произошел прокол, значит, скач всяких там вот этих шлаков, а-а-а, после чего как бы вот восстановилась нормальная жизнедеятельность пазуховых этих вот ямкостей.
0: Да. Ну, то есть вы сейчас здоровы?
2: Да, конечно.
0: Ну, слава богу.
2: Да, спасибо.
0: Вот, значит, потому что, собственно, вот про технику, опять же, безопасности игры на этом инструменте, потому что то есть как, собственно, предохраняться от этих ну, ветров, там, я не знаю, возникающих при игре, или там же есть и клавиши, насколько я помню, потому что вот, когда я в бытность своим студентом очень часто отдыхал в Эстонии, я, собственно, очень любил там попив темного пива, сходить вот как раз на концерт органной музыки, потому что, ну, действительно, это, в общем-то, в кайф.
2: Да, да, да, несомненно. Ну, я понял. Сейчас мы узнаем у Евгения Федоровича ответы на ваши вопросы.
0: Спасибо.
2: До свидания. Насчет первого вот все-таки вопроса я позволю себе сказать, что, насколько я знаю, иногда в музыке, называемой музыкой Doom Metal, бубенить, иногда используется всячески вот эти органные дела, но это, по-моему, не настоящий орган, как правило, а какой-то клавишный. Или если настоящий, то, может быть, с фонограмма откуда-то.
3: Нет, я должен вам сказать, что настоящая Doom-команда считает своим долгом записаться с настоящим органистом и с настоящим хоровым коллективом, если вы вспомните, что там участвуют хоровые коллективы. И мало того, сейчас в мире происходит единение, сближение культур альтернативной, молодежной, академической, аутентичной. И многие серьезные хоровые коллективы, а также органисты ищут творческих контактов с Doom-командами. И они записываются вместе, притом в очень хороших залах. Например, Musikverein в Вене. То есть я конкретно, кстати, собираю некоторую такую фанатечку думовскую, но я не отталкиваюсь от названия каких-нибудь там команд. Я отталкиваюсь от того, где записано. И мне больше по душе именно записи в Musikverein в Вене. С этим хоровым коллективом, называется Singverein. И с местными органными исполнителями. А что касается в общем этих двух вопросов, то ключевым словом будет в моем ответе слово «волынка», который произнес, кстати, человек, который спрашивал меня об этом. Волынка — это своего рода тоже архи-орган, или, как вы выразились, праорган.
2: Ну да, да, то есть это...
3: Да, да, только она появилась гораздо севернее, в кельтскую эпоху, когда уже не было скотоводства, уже было земледельчество.
2: И было очень, кстати, дефицитная древесина, поэтому зато скота было много.
3: Да, как всегда, когда есть пахотные земли, то скот тоже
2: Скотина мало, бревен, то есть скотина много, бревен мало, в результате, скажем, корпусность весьма затруднена, приходилось как бы делать такую мешковатую форму из скотины, а вот какую-то, значит, деревянную конструкцию корпусную соорудить было просто не из чего.
3: Да, но трубы делали из стеблевых растений.
2: Да, как-то вот, например, зонтичные. Мы вот и всякие тростниковые тоже, там же были достаточно обильные заросли тростниковых.
3: Да-да, и родина гобоя тоже, кстати, в Кельтии, в древней. Потому что там же звук извлекается посредством вибрации двух пластинок из камыша. Да. Он называется трость.
2: Кстати, здесь вот можно напрямую так проследить аналогию вот всех этих инструментов духовых, волынка, гобой, там трубу, можно тоже туда саксофонов пиндюрить. И все это в целом, синтез всех этих духовых инструментов нашелся, как ни странно, в органе. Но чтобы было что-то свое, потому что, ну, представьте себе, это же очень, например, достаточно просто взять там гобой, все вот эти там духовые, и просто, чтобы люди, несколько человек, гудели, получится, так сказать, духовой ансамбль. А орган, он тем и нов, что при, скажем, соединении функциональных качеств всех духовых инструментов там было найдено какое-то свое звучание за счет, скажем, расфразировки каких-то отверстий, всяких там труб там, и прочих там полирольных дел мастеров. Продолжайте, пожалуйста, Евгений Федорович. Вы хотели на второй?
3: Да. Вопрос был о том, как предохраняться.
2: Это, кстати, действительно очень интересно, потому что существует масса разных мнений. Например, вот по ТВ-6 в рубрике «Аптека» недавно вот совершенно эту тему серьезно обсуждали. И тем не менее, количество вот каких-то незапланированных вот этих моментов... Да, постоянно происходит и переполнены. Вот и рот больницы, все это уже...
3: Мой ответ краток. Закаляться. То есть человек, который испытывает такое воздействие среды, играющий на таком ответственном инструменте, должен быть закален не только морально, дабы прочесть замысел автора, скрытый за этими обильными нотными знаками. Он должен быть закален и физически, то есть не подвержен быть простудам. А так, если вдруг что случилось, ну, опять же, я советую этот самый, как его там, вот, ну, 7 бед, один ответ.
2: Да.
3: Вот, но я должен, так сказать, считая своим долгом, воспользоваться предоставленной мне трибуной и описать состояние дел в нашей, так сказать, демократизированной культуре. А именно, где-то с 85-го года в нашей культуре началась... демократическая реформа. Но эта реформа приняла лишь внешние стороны. И, например, некоторые коллективы, которые раньше назывались коллектив, там, при таком-то министерстве, при таком-то какой-то филармонии, коллективы начали носить название «коллектив имени художественного руководителя». То есть художественный руководитель как бы взбирался на самый пик этой пирамидальной иерархической системы, свойственной отныне нашей культуре. И что влечет такое положение дел? Человек, творческая личность с неоднозначным характером, с разными темными и светлыми сторонами своей личности, взбирается на эту пирамидальную систему и начинает оттуда как бы дожимать локтями тех, кого он не мог дожать при коммунистическом режиме, так как при коммунистическом режиме, извините, его самого могли дожать в любой момент, не пустить за границу, не дать из государственной коллекции скрипку Страдивари, а также лишить записей, дачи и семьи.
2: Кстати, бывало так, что дожим производился не только или оттуда, или отсюда, а и оттуда, и отсюда, потому что иногда бывало уже, как говорится, недожиренно, без рыбьей сам раком встанешь, и вот эти все сложности до сих пор многие помнят.
3: Я думаю, что вам-то помнить нечего, вы слишком молоды, вы не застали пика вот тех додемократических отношений. Реформ, но я спрошу вас как исполнителя, вот представьте себя на месте человека, который выбрался на вершину пирамидальной системы в культуре. Что бы вы сделали?
2: Ну, первым делом я бы позвал друзей, мы бы выпили.
3: Это чисто внешний шаг, я думаю. Я думаю, что какие-то виды изменения таятся у вас в подсознании. И вы даже, может быть, сейчас и не скажете, потому что трудно представить. Вы же человек.
2: То есть вы хотите сказать, давайте скажем более конкретно. То есть вы хотите узнать, что бы я сделал, будь я министром культуры?
3: Министр культуры несколько не более номенклатурная должность. Представьте себя руководителем эстрадных коллективов Москвы, например.
2: Всех?
3: Конечно. Если не всех, то вы начинаете создавать эту структуру, и постепенно коллективы, которые не входят в вашу компетенцию, они являются не раскрученными.
2: Как бы уже такими...
3: Они не раскручиваются.
2: Это называется independent.
3: Вот-вот.
2: Угу. И что вы хотите узнать?
3: Я должен вам сказать, что вы сами не знаете, что вы бы сделали на месте, если бы попали на такой пост. Ведь вы же человек невысокого.
2: Вы скажите, извините, что я должен сделать, чтобы я как бы несколько понял.
3: Вы должны быть демократичны по своей сути. Вы не должны хищнически впиваться в самые болезненные точки молодых коллективов, которые лишают их творческой свободы.
2: Ну, вообще, я бы, во-первых, сделал бы бесплатные им таблетки раздачи, потому что очень большое количество все-таки
3: тратится. А на чьи средства? Спонсоров?
2: Ну, я бы к тому времени был бы очень поднявшимся дяденькой и мог бы сам покупать им, прикладывать к зарплате.
3: А вот вы гонорара. Говорите, вот, как настоящий человек, который не ведал никогда раскрученности и как бы сценического успеха. То есть это все мечты и далекие от реальности. Человек, попадая в раскрученное состояние...
2: Нет, подождите, я вот здесь конкретно вот всем женщинам на 8-е каждый месяц, и 8-го я дарю им таблетки, разные там бинты. А вот, кстати, перед Новым годом я каждому сотруднику радиостанции подарил по куриной ноге. То есть почему? Я совершенно сейчас уже воплощаю свою программу в жизнь.
3: Да, но насколько я знаю, вы ждете от них встречных подарков.
2: Да, мы постоянно друг другу делаем такие сюрпризы. То есть, скажем, через месяц они мне же подарили эти ноги назад.
3: Извините, дело в том, что в кругу у нас исполнителей и популяризаторов принято, когда в помещение входит новый персонаж, знакомить, так сказать, гостя с тем, кто вошел.
2: Это же ваша ассистентка, ну что?
3: Нет, я имею в виду вот
2: это. Она просто повернулась уже лицом к вам, вы, Евгений Федорович.
3: Ну ладно, я не буду настаивать.
2: Ну, я предлагаю послушать композицию. Пока...
3: Да, там органчик, кстати, вот тот, который я не советую покупать под каким-то странным названием «Хаммонд». Что-то он там похрипывает, делает какой-то грязный такой заполняющий звук. Солиста плохо слышно, вот очень громко. Вот это не надо брать в магазине.

0: Прислушайтесь к этим звукам. Не правда ли, они заставляют вас вспомнить о детстве, о траве, которая была экологически не потоптана еще, и о молочке, который мама утром приносила, снимала с него пенку,
1: сцеживала его сама.
0: Да, и так далее. Вот, видите, я смотрю на ваше лицо, оно немножечко стало более серьезным. Какая-то мысль пробежала.
2: По поводу пенок, вот я когда в деревне жил, вот почему все девки, они такие розовощекие? Ну, им же пенки дают.
0: Молодой человек, разрешите.
2: Какой я вам человек молодой? Убери его, убери отсюда. Ну, я говорю, девки там такие розовощекие все. Их поэтому молоком ты и кормишь, чтобы щеки потом розовые, пудры на них не тратить. Вот. А почему щеки-то розовые? Да потому что пенки они едят эти вот в детстве. И главное, что пенки они едят не те, что со стаканов снимаются, а с кастрюли вот эти жирные. И...
1: А еще вот вы знаете, что есть на самом деле в деревне такой сосуд, называемый крынка. И в нем молоко наливают и делают топленое. То есть там сверху такая прям лепешка плавает без муки, правда?
2: Ну, я верю, я видел 100 раз эти.
0: Нет, ну это специальная технология выпенивания молока до невозможности. То есть то, что остается сыворотка, это вообще никому не надо.
1: А в смысле, пенка? Сыворотка это вот нижняя.
2: Ну да, вот это. Саша, ты ведешь на этот бред? Какая сыворотка? Это молоко, которое сварили, и все. Тут сыворотка уже какая-то началась.
0: Ну кто из нас деревенский житель?
2: Ну конечно же.
0: Ну, у меня, кстати, творческий вопрос. Вот тут был вопрос от слушателя по поводу альтернативных молодежных течений.
2: Мы говорим о молоке, какая альтернатива? Тут выбирать нечего.
0: Молоку нет альтернативы, я согласен, да.
1: А, кстати, вот я помню, у нас ведь был разговор о таком понятии древнерусском, как девка, харя, кровь с молоком.
2: Ну, я и говорю, вот она, когда пенок обожрется, у нее сразу кровь с молоком получается.
1: Нет, а еще же была другая теория насчет вот дойеров, которые одним взмахом косы производят. Водился отсек выменного отростка у тёлки, и все это плюхалось прямо в ведро, в скорму, потому что ведь действительно не секрет, что груднички все рождаются изначально вообще бледные. Ну вот как и что вот твоя рубашка?
0: Ну да, китайский краситель, сами понимаете. Ну.
1: Вот, то есть, а потом уже получают эти кровяные
2: вот
1: тельца.
2: На китайские красители, да, отмазался, а сам под солнцем в рубашке спит все время, она и выцвела.
0: Извините,
2: вот
0: вы видели пиратские диски, изготовленные Болгарией и Китаем? Ну, какие из них более ярки?
2: Яркие, родные. Какие?
0: Ну, если вы можете себе позволить, то, конечно.
2: Ну, а что нам?
1: Да, ну и, собственно, вернемся к основной нашей теме.
2: Кстати, сыр тоже из пенок делают.
1: Вот нам звонят по телефону, я думаю, может быть, мы послушаем, что хотят у нас спросить наши радиослушатели, и Евгений Федорович Гедики, историк.
2: Как его ты говоришь?

0: Подругой обмываем покупку ей шубы из опоссума.
1: Угу.
0: Как вы на это смотрите? Как вы смотрите на то, что из опоссумов делают шубы?
2: А вы не подали на нее еще в суд?
0: На кого? На подругу?
2: Ну, конечно, ничего себе.
0: Так, ну, она же здесь ни при чем, не она же сделала из опоссума.
1: А я предлагаю обмыть подругу в формалине.
2: Кто купил?
0: Подругу в формалине? Ну, зачем же так жестоко?
2: Нет, кто шубу купил?
0: Подарили.
2: Кто он такой?
0: Кто он такой?
2: Кто шубу подарил?
0: Ну, какая разница?
2: Ну, как это какая разница? Если мы завели об этом речь, то это имеет важный факт в расследовании.
0: А что, это из вашего опоссума?
2: Какая разница, из чего опоссума?
1: И тут вообще, в принципе, без разницы, из чего пошита шуба.
2: Вам задали вопрос. Вы что, отвечаете вопрос на вопрос? Это неприлично.
1: Мы же все-таки в прямом эфире.
2: Да, это вам не телевидение.
0: Ну, мы в прямом эфире, не в КГБ же.
2: Ну, какая разница? Ну, вот именно, так говорите, раз не в КГБ. Что вы там скрывать пытаетесь имена? Говорите,
0: нет,
2: пусть...
0: Нет, мы ничего не скрываем. Нам пусть скрывать нечего. Мы хотели узнать, как вы относитесь к тому, что из опоссумов делают шубы.
1: А вы кому вопрос-то вообще задаете?
0: Как,
2: Саша, вы же не слышали, что внук называется? Глухой еще.
1: Вопрос, значит, насчет шубы, да?
0: Да.
1: Это, понимаете, дело в том, что тут зависит от того, насколько мы в душе фермеры. Вот, то есть тут только от этого. Вот, и больше тут даже ответить нечего. Если тут смысл-то в том, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки вот ваши действия бы целиком одобрили. Там даже трусники шьют из шерстки опоссума. И вообще там носки, ну все, то есть там вообще. Вот, а здесь это достаточно экзотичное животное. Вот, и, в общем, осудить вашу подругу можно только за то, что вот эту шубу, ну, вернее, шерстку, вот, из которой сшита эта шуба, обменяли здесь наверняка на какое-то количество, может быть, цветных металлов или еще на что-то.
2: Не, а нет. Как парня-то звать? Кто дарил-то?
1: И с какой целью, кстати?
0: Да нет, родители с целью, чтобы не замерзнуть зимой.
2: А, родители?
0: Нет,
2: вот с этого-то и начинается, Саша, у нас с детства.
0: Есть подход есть гринписовский такой, что...
2: Да какой тут гринпис?
1: Грина, кстати, это подозрительно.
0: А можно, так сказать...
2: Какое отношение имеет американский
0: доллар? Надеть на себя шерсть эту и перевоплотиться, в общем-то, в этого зверя, в общем-то, почувствовать в себе какие-то...
2: По-моему,
0: его...
2: это попытка отмазаться просто.
1: Это вульгаризация буддийского индуизма. Вот вы видите? Вы видите, так, что говорят
2: люди
1: о религии?
2: Иногда делают вещи, не осознают, что это очень высокие религии затрагивают они и так далее.
1: Понимаете, дело в том, что, скажем, вообще, как бы одевая на себя шкуру какого-нибудь животного, да, там, вот вы тем самым становитесь новой душой этой одежки.
0: Да, вот я это
2: слушатель, а?
1: Ну, вы знаете, да, я бы немножечко оправдал, человек все-таки мороз снимает долю какой-то ответственности из того, кто дарил, из того, кто нужен.
2: Хорошо, а как же древние люди ходили без одежды? Ходили ведь?
1: А с них тоже снимали три шкуры, свои же соотечественники. Вот мы говорили о скифских племенах, нет. Нет, подождите, собственно, уже сейчас наш институт защиты человека от окружающей его среды разработал новую технологию для пар. Конечно, если человек идет в одного по улице, то ему лучше там как-то утеплиться там. Вот. А если вдвоем, то можно идти в голом виде вообще. Главное, друг на друга неустанно дышать. Обогревать друг друга дыханием.
2: Это йоги, по-моему.
1: Ну почему йоги? Сейчас вот.
3: Кстати, если вы это будете делать в азиатской стране, то вас могут на ножи взять родственники, на кого вы дышите.
1: Ну там мы даже сейчас, скажем так, там уже ножами не пользуются, там сразу грызут и все. Да, спасибо.
2: Да, подавайте спасибо. В суд обязательно на него.
1: Спасибо.
2: Еще звонок?
1: Да, еще следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Даже доброй ночи.
1: Да.
4: Вы знаете, я тут по поводу пены подумала.
1: По поводу вот молочной пены.
2: пенкой, ну, да, ее лучше называть, а то ее
4: перепутают. С одной стороны молочная пена, а с другой стороны, вы понимаете, из пены она как-то афродита родила.

0: Ну, вы знаете, это легенда. И тут сейчас существует мнение, кто говорит, что Афродита из пены, а кто говорит, что из яйца.
1: Ну, во всяком тут случае, уже... на картине изображена Афродита из пены.
0: Ну, понимаете, художники, они тем и замечательны, что у них есть как бы некоторое право на фантазию, на воображение.
1: Ну, простите, если учесть, что из пены молочные делают сыр,
0: ну, это конечно, конечно.
1: Да, то получается так, что Афродита сделана из сыра.
2: А может быть даже из масла или сметаны, если так долго. А вдруг кефир?
1: А тогда как же ее употреблять-то?
2: Кого ее-то?
3: Афродиту?
1: Афродиту в чисто духовном смысле.
2: Духовную употребляйте.
1: Ну, сыр, между прочим, дело материальное.
0: Кстати, тут можно
2: еще... Ну, его можно одухотворить.
0: Да, вот, например, вы знаете, у нас, это может быть несколько не в тему, но я все-таки должен рассказать, у нас был один друг нашей программы, сейчас он, к сожалению, ну, очень далеко, он одухотворил собственный, извините, конечно, унитаз, он, значит, сшил ему одежду очень красивую, повесил ему вот вокруг этой шеи цепочку золотую, и там чуть ли с ним не спал, это был его лучший друг, он там...
1: А, понятно. Это да. Был Пигмалион. Это мы уже слышали.
0: Кто вы говорите?
1: Пигмалион, наверное, это был.
0: Нет, его звали по-другому, вот этого товарища. Его звали Снегирь Викторович Гиря.
1: Угу. Так как же он назвал тогда свое произведение?
0: А вот не произведение, а друга.
2: Он так его...
0: Он его звал Толиком.
1: Толиком. Унитаз Толик.
0: Ну как, унитаз это так вульгарно, вот наш...
2: Вульгарный. Раковина тоже вульгарная.
1: Ну, вы меня простите, все-таки я женщина, и вопрос Афродиты меня продолжает волновать.
2: А, ну да. А Мадонна вас тоже интересует?
1: Мадонна, смотря которая.
2: Ну, вот последняя.
1: Последняя, это которая современная или которая все-таки из художественного фонда?
2: Ну, последняя. Вот поет она еще песню.
1: Ой, ну она так поет.
0: Плохо?
1: Ну, как вам сказать?
2: Мы если, тоже такого же.
1: Если ее слушать без изображения, она поет отлично.
0: Да, у нее очень хорошие еще и музыканты играют иногда.
1: Да, да. А вот если вот посмотреть на нее как на Афродиту, то пены ей явно не хватает.
0: Вообще, в принципе, ходили слухи, что она вообще-то вовсе не женщина даже.
1: А да. Что она?
0: Мужчина. Да.
1: Гермафродит?
0: Нет, ну что вы.
1: Она скрывается.
0: Нет, она мужчина.
2: И не скрывается. Так что она же по сцене без этих повязок на лице ходит.
1: Да, ну извините, тогда у нее парики на всех местах получается.
0: Конечно. А это сейчас очень в моде. Даже вот вы думаете, вот классические музыканты вот на сцене играют во фраках, это у них татуировки такие. Они же нагишом, там же жарко.
1: Да, но между прочим, фраки они подразумевают под собой хвосты.
0: А, ну вот эти как бы у них прикрепляются.
2: Это уже из папье-маши.
3: Не хвосты, а фалда называется. Ну что,
1: нет, папье-маши это не такая гибкая материя.
2: Ну, вы знаете, при современных технологиях зарубежных добиваются еще не такого.
1: Да, но у нас-то тоже музыканты во фраках выступают. Вы представляете себе симфонический оркестр с хвостами из фраков?
0: Ну нет, это мы же объясняем, это татуировка, а вот эти вот фолды, как вы говорите, да, это как бы приделанные искусственные какие-то штуки. Ну как вот скажите, зачем вообще они нужны? Вот зачем морякам на бескозырке ленточки, чтобы по глазам хлестали? Вот скажите, зачем?
1: Нет, ничего подобного.
0: А зачем? Вот давайте вот разберемся, зачем?
1: Ну вот если серьезно, то я знаю, зачем это.
0: Вот давайте скажите.
1: Когда дует большой и сильный ветер, ну, типа с юга или с севера, тогда они подвязывают эти ленточки под подбородком для того, чтобы бескозырка не улетела на другой конец света.
0: Вот вы неправы. На любой уважающей себя бескозырке, между прочим, вместо там глупой надписи, там теплоход какой-нибудь Осипенко, сделана ленточка, как на фуражке, подбородочная. И, кстати, еще на эту ленточку закреплен специальный, как у хоккеистов, челюстно-защитный такой, чтобы потому что моряки очень часто в момент качки они падают, стукаются челюстями.
1: Вы перепутали, это боксеры.
0: И хоккеисты еще, кстати.
1: Боксеры, они там в челюсти берут эти ленточки для того, чтобы у них не выпала капа, когда их партнер бьет по голове.
0: Да, кстати, вот на самом деле мы сейчас открываем сеть продажи вот этих кап. И любой желающий сможет купить. Дело в том, что это сейчас все сильнее входит в моду, на самом деле.
1: На самом деле, да. Вы знаете, между прочим, такую вещь, что есть такая штука, отбеливатель для зубов. некоторых разных фильм, фирм, простите.
0: Да-да-да.
1: Вот, вот, и они советуют, вот берете наш отбеливатель, намазываете на боксерскую капу.
0: И надеваете.
1: И вставляете туда. В рот.
0: Да, вообще, вы знаете, раньше, вот и я помню, до того, как... вот изобрели все эти зубоочистительные средства, то как бы люди, ну, желающие, чтобы зубы у них были свежие, как вот на картинках иностранных, они полоскали их стиральным порошком или отбеливателем лебедь, вот такими, знаете, были такие.
1: Да, да, знаю, у меня до сих пор старые запасы сохранились.
0: Вот, да все мы этим занимались. Чё греха таить. А я помню, как детишки у нас, это был год, не соврать, какой-то 78-й, они ободрали со всех окрестных крыш гудрон, вот которым они покрыты, используя вместо жевательной резинки.
1: А, изживали его, да, изживали. Да, и зубы, да, после этого становились не белые, а черные.
0: Да, такие черные прям. То есть это тоже реально.
2: Маленькая
0: факт.
2: Антикоразичка. Да.
1: Я, правда, этим не баловалась. Вот как сейчас вот балуются наркотиками, я вот гудроном не баловалась, честное слово.
0: Да, в общем-то, мне тоже не довелось. Но вот
2: а я смолу жевал и за маску нормально дышу тогда.
0: А, кстати, еще есть клуб любителей хвои. Они выходят массово в лес и жуют елки.
2: Голодают, по-моему.
0: Да, прям,
2: голоду
0: да,
2: не
0: да, да.
1: Господи, бедные леса. Я-то думаю, куда же леса-то пропадают?
0: Ну вот.
1: Как вот, насчет экологии вообще?
0: Насчет экологии вообще очень сложная ситуация. Вот представьте себе, что, например, вам не дадут выходить вообще из своей квартиры, закроют все окна, да, ну вот просто и двери. И вы там будете, так сказать, активно жить, и все вот отходы там вашей жизнедеятельности вы будете складировать там же. Вот постепенно происходит такой загруз всего. Вот,
1: вместе с хвоей.
0: Да, то есть все там, всякие там, ну, все подряд, понимаете.
1: Ну, правильно. А потом говорят, что там какие-то колорадские жуки.
0: Да, да.
1: Хвою едят.
0: Да.
1: Нет, вот. Это невозможно.
0: Ну что же, вы не огорчайтесь. Спасибо вам за телефонный звонок, за интересный разговор.
2: Бессонная
1: ночь. Я чувствую, просто хотите его закончить, вам наверняка еще звонят.
2: Ну, нам надо еще отойти сейчас.
0: Да, там просто к нам приехали.
1: А, да, под хвою, я поняла.
0: Да, спасибо.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: Ну что же, друзья, я думаю, вот этот замечательный телефонный звонок вас примирил. Я вижу, что вы как-то уже так дружелюбно. И, Евгений Федорович, не тычьте ему пальцем в глаз, пожалуйста. Уже давайте, пожмите друг другу руку. А это, а вот этого у него вообще не трогайте, это не это, это его младший
3: вот
0: брат.
3: Познакомьте, пожалуйста, меня с этим симпатичным молодым человеком, с который...
0: Это наш сиамский близнец.
3: Вот это легендарный, да?
0: Да, вот это то, что вот вы пытались у него оторвать в момент вашей схватки, это его младший братец.
3: Очень
0: торшим.
3: Приятно. Я, кстати, своим...
2: А мне представлять никто не будет этого.
0: А это историк-популяризатор Евгений Федорович Гидюке.
2: А чего он популяризирует?
0: Он популяризирует органную музыку, игру на органе. И вообще
2: это вот это он принес, да?
0: Да.
3: Я бы даже сказал, это я сыграл.
2: Да.
3: Кстати, многие органисты, органные мастера дарят мне части своих органов, трубы. Я их много уже собрал, они висят у меня на стенах. И я мечтаю собрать
2: на
3: из этих, да, из этих труб единый орган, который звучал бы как... Ну, помните, вот в Артеке было дерево, которое...
2: Меня в Артек не приняли, не помню я.
0: Ну, конечно, это неудивительно. Нельзя же травмировать было детей. А скажите, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня возник, естественно.
2: Они взяли меня не из-за того, что травмируют детей, а чтобы меня не травмировать.
0: Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот вы, так сказать, еще органных дел мастер, это действительно факт. Вот обрабатывается поверхность деревянной органом обычным этим рубанком, как вот плотник там, который гробы клепает, стенки разные, или есть какой-то специальный инструмент, ведь как бы счистка верхней структуры дерева, она меняет его акустические свойства. Вот,
3: да-да-да, вот
0: скажите
3: именно это
0: об этом.
3: Зависит от тембровой... как бы реализация
0: еще
3: вашей
0: толщине, идеи. О толщине, от досочных покрытий, пожалуйста.
3: Это искусство сродни выпиливанию тростей
2: для
3: кларнета.
2: А что, сегодня говорить не о чем больше? Чего? Федорович какой-то пришел. Чуть.
0: Ну, кстати... Вы успокойтесь, пожалуйста. Ну, что вы прям... Я понимаю ваше возникшее сразу неприятие.
3: Если вам стало скучно, я вам советую немножко прислушаться к фонограмме. Она довольно-таки экспансивна, экспрессивна и
2: эмоциональна. Да мне уже сказали об этой музыке, что вы играете там, То есть вы это сыграли, да, кстати, мне уже слушать не
3: хочется. Я играю во многих концертных залах Европы. Недавно я был на мастер-классах.
2: И вы думаете, это кому-то надо?
3: Люди ходят и платят деньги.
2: Ходят. А вы видели, чем они там занимаются?
3: Они платят деньги.
2: Они платят деньги. Они все ходят за бесплатных аккредитаций. Им доплачивают, молоко дают бесплатно.
3: Не знаю,
2: вот Вы посмотрите, там одни старушки сидят со своими дедулями.
3: Кстати, а что вы скажете о принятии пеночных ванн молочного свойства?
2: Вам уже их поздно принимать.

0: Вообще, не секрет, что органная музыка, она замечательна все-таки в живом звучании, не по радио, а в живом, когда непосредственно, значит, ты положил свою задницу на скамеечку в большом зале консерватории и ощущаешь вибрацию этих, так сказать, древних стен, звук, вот эту волну мощную звука. И тут даже не столько воздействие идет на барабанные перепонки, сколько воздействия окружающей среды, колебания воздуха, все такое. И, Евгений Федорович, я это говорю к тому, что не исключено, что, в принципе, вот наш Angels и Torsion не целиком способны воспринимать эту музыку, поскольку у них как бы туловище два, а задница одна. Поэтому они несколько... это просто объясняю вашу физическую...
1: Саша, очень было, кстати, приятно, что вы так обильно процитировали мою недавнюю статью в газете «Музыкальное обозрение». И я предлагаю...
2: А вас пишут, да?
1: Это я пишу
2: вы...
1: для вас.
2: Нет, вот...
1: Для молодых людей, которые желают приобщиться...
2: Саша писал чего-то, вы же сказали, Федорович.
1: Это он цитировал.
2: Как он цитировал?
1: Ну, цитировал, это когда вы берете чужой текст.
2: Не, это даете... слово цитировал, я знаю. Не надо мне тут умничать. Я знаю слово цитировал. Не, вы сказали, что Саша писал.
1: Я так сказал, я писал. Я записал.
2: Вот я писал, еще
1: да.
2: Скажите.
1: А ну вы писали, ладно. А что вы писали? Вы пишете стихи, молодой человек.
2: Какие стихи? Ну, мне писать знаю, вашем... вообще нельзя. Он же все читает потом вслух. Вы представляете, что может получиться, если один пишет, другой читает?
1: Я не очень знаком с вашими отношениями. Я слышу вас регулярно, да, по радио, но вижу, кстати, впервые. Мне очень приятно познакомиться.
2: Ну, что ж теперь, сидите, радуйтесь, раз вам приятно.
0: Да, ну, Евгений Федорович, вы начали говорить...
2: А все-таки Евгений, да, сначала надо говорить? Я забыл вот это.
1: Ну, кстати, интересное народное обращение Федорович. Чувствуется что-то такое. Не зря вы о пенках разговаривали. Вы, наверное, долгое время провели в отпуску в деревне.
2: Я там рус.
0: А, кстати, скажите, пожалуйста, как вот вы молоко пили, да, я вот у вас, вас же как бы двое, и значит, у вас, вам нужно было, а желудок у вас один на двоих или два, вот этот момент меня волнует, поскольку количество молока тут зависит, то есть, как бы с двух надо вымь доить или с одного?
2: Но дело в том, что у Торшина вот это все, рот, это все бутафория. На самом деле он ему нужен только, чтобы верещать чего-то там. Вот. А так основное поедаю я. Ну, когда ему плохо, там, ну, видит, что у меня что-то есть, а у него ничего нету, я ему хлеб даю черный.
0: Угу.
2: Он дешевле.
0: А вот скажите, вот когда вот Евгений Федорович попытался у вас его, ну, схватить вас за Торшина, как бы Торшин воспринимает это как агрессию против себя, или он вообще как растение у вас?
2: Не-не, он все воспринимает, то есть... нервы там, все нормально.
0: То есть... Угу. А почему же он не предпринимал каких-то попыток вот отразить нападение?
2: Он принимал, он подавал мне сигналы по нервам, что надо человеку ударить.
0: Угу. Ну вы вот, как я вижу, все-таки очень культурный.
2: Ну, он правильно, если бы он был бы, вот, ну, сидел бы не в этом, в пиджаке, да, вот как сидит он. В галстуке.
1: Это, извините,
2: там...
1: называется смокинг. Видите, вот черная бабочка, она одевается к смокингу, а белый одевается к фраку с фалдами, который...
2: Ну, вот он сидит с этими фалдами, его не ударить даже. Знаешь, его нельзя ударить.
1: Фалда — это сзади болтается. У меня короткий.
2: Ну
1: это
2: вот
1: смокинг,
2: я вот если хотел
1: папа.
2: Бы вас ногой по заднице ударить, а у вас там висит вот эта фалда. Как я могу и ударить? Вы все-таки выглядите так интеллигентно. Я и стараюсь с вами обращаться, ну как-то смелее.
1: Да, старайтесь, кстати.
2: Вот до этого был
1: получится.
2: Полковник, он его увезли отсюда. Он на своей машине ездит с водителем, его увезли на этой машине.
1: Ну еще бы, полковник, меня бы кто-нибудь увез.
2: А и вас увезут. И Сашу увезут, всех сегодня увезут. Вот, и я и говорю, что он мне сигнал-то подал, что типа того, парень тут рядом сидит, вообще берегов не видит. Ты ему там очки-то протри. Я ему говорю, ты что, не видишь, парень-то сидит в этом, во фраге с фалдами. Вот, и в бабочке еще. Какая там белое, черное, не видно. Вот. И я говорю, нельзя. Но он так обиделся на меня, конечно, что я просьбу его не выполнил. Обычно-то я так, его кто пнет локтем-то в автобусе.
0: А вот, может быть, Евгений Федорович может вот вам налить блюдечку молока и подставить к торшину, может, как-то...
1: Я как раз хотел спросить, может быть, он сладкое любит.
2: Вы не подъезжайте к нему, он не любит это. Он понимает как-то это очень остро сразу. Не любит он вот эти вот дешевые подъезды. Как-то... С ним вообще лучше не разговаривать, его нету. Лучше вот так вот.
1: Хорошо, кстати.
0: А мне кажется, вот у Евгения Федоровича, что это вот у Энджелс такая попытка зачморить младшего брата. Вот типа вы с ним разговариваете, его нету. Все, вот младший, слабенький.
2: Не, на самом деле, как говорит мудрая русская пословица, не тычь вилами в навоз. Я будет всю жизнь нехорошо.
1: Кстати, Саша, вот когда вы сталкиваетесь с такими семейными проблемами, лучше не встревать в них, а, ну, может быть, понаблюдать издалека. И когда вас спросят совета, вот тогда вот можете что-нибудь сказать.
0: А вот,
2: а вы что, педагогический колледж оканчивали?
1: Я вообще даю мастер-классы.
2: Куда вы даете?
1: Я вам объясню несколько позже, после...
2: То есть наедине?
1: Ну... Нет, я привык к большим аудиториям.
2: Ну, мы сейчас попробуем кого-нибудь собрать. Саша, сколько у нас народу сегодня?
0: Ну, вот нужно сейчас посмотреть по коридорам, может, кто с утренней смены
2: остался. А, кстати, вот манекены внизу я видел стоять. Если их посадить, может быть, он поведется на то, что много народу, и как-то будет говорить что-то интересное.

0: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедик. И к нашей с ним беседе присоединился в мягкой форме наш замечательный соавтор, сиамский близнец Angels и Torsion. Речь у нас идет о органах. И мы остановились на том, из чего же делают эти замечательные инструменты, из какой породы древесины. Вот вы знаете, что такой есть исполнитель Джон Ли Хукер. У него, например, гитара сделана из металла. Ну, одна из его гитар сделана из металла. Такая же гитара есть у одного кренделя из Dire Straits, тоже жестяная. Вот как вы считаете, можно ли сделать корпус органа из жести? Ведь в конце концов, насколько я знаю, корпус этого устройства несет в себе в основном механические такие нагрузки, но никак не акустические.
1: Да, вы совершенно правы. И вообще корпус — это понятие довольно относительное. Ведь корпус служит как бы хранилищем тех же самых труб, не тех самых, которые ты, вот как слушатель, ты приходишь в зал и видишь прекрасные трубы, расписные с ангелами. Это не все трубы, которые ты слышишь. И ты, как слушатель, можешь их слышать, все, если их, конечно, употребляет органист, но ты их слышишь из этого как раз корпуса. Они там хранятся, они там привинчены или припаяны в зависимости от материала, опять же, как
0: а
1: раз.
0: А как раньше было, ведь не было ни пайки, ни винтовки.
1: Раньше была экология другая, и раньше делали трубы из более мягких пород дерева, потому что влага просачивалась только снаружи, а изнутри во время открытия клапанов влага не шла, и поэтому можно было делать из ясеня, осины и других доступных пород. Сейчас же приходится туго, приходится применять различные как бы наполнители, различные вымачивания.
0: А вот из какой породы дерева сделан знаменитый орган в Большом концертном зале имени Чайковского?
1: Ну, опять же, напомню, что жестяные трубы, которые вы видите, войдя в зал, это всего лишь муляж. А настоящие трубы сделаны из черного и эбонитового дерева, выдержанного около 40 лет. То есть, когда вас еще, в общем-то, на свете не было, эти трубы уже начинали выдерживать, вымачивать и высушивать.
0: А скажите, все это тоже происходит в оркестровых ямах, как вот всякие виолончели и... Ведь сейчас вот не секрет, что, скажем, если у детишек, скажем, симфонического оркестра, ну, у детей музыкантов симфонического оркестра, вот они рождаются на свет, то их люльки сразу по выписке ставят, и там они живут в артистической этой яме, где вот оркестр там, по крайней мере, до 13 лет все время под звуки музыки, чтобы вот этот мозг их юношеский, детский, вибрации полов через кости, зубные там разные прочие отростки, члены штабеля, все это туда к ним, значит, впитывалось.
1: Дело в том, что, смотря в каком значении вы употребляете слово «оркестровая яма», потому что подчас это выражение заменяется словом, ну, как бы человек, который сольно играл на скрипке, сел в оркестр, говорит, я сел в братскую могилу. То есть он поступил в оркестр, в группу, где много ему подобных. Вот. А что касается младенцев, то просто они меньше едят, когда их уши заполнены вот этими звуками, они не кричат, они там больше спят и меньше кушают, соответственно. А зарплаты у наших музыкантов, сами понимаете.
2: А между прочим, детям надо есть столько, сколько положено, а не меньше. И не забивать им уши всякой ерундой, что в симфонических оркестрах играют.
0: А, кстати, еще нужно сказать, что как показали последние исследования биокафедры нашего института защиты человека от окружающего среды, желудочек, желудочный мешочек грудничка или пупсика содержит гораздо большее количество желудочной кислоты, нежели желудок взрослого человека. И объясняется это тем, что у него вот эта, как ее, железа, которая вырабатывает желудочный сок, она работает сразу с момента рождения в полную силу. Вот. А у взрослого человека эта железа, то есть, ну, она находится, так сказать, интенсивность ее работы, она находится всегда в состоянии константа, то есть очень статичная. Что у пупсика, что у взрослого. Да, вот. Пища-то меньше пупсик сожрал.
1: Но дело в том, что это одна из теорий, другая теория гласит...
2: Ослить некуда.
1: Извините, не перебивайте, пожалуйста. Одна теория гласит, что все зависит не от интенсивности работы вот этой железы, а от количества вкусовых рецепторов, которые находятся в желудочке у молодого.
2: А вкусовые рецепторы на языке, на нёбах.
1: Вот говорю, что
0: историк, вы тут не правы.
2: Вы же все-таки историю преподаете, наверное.
1: Я знакомлюсь с популярной литературой, новейшей, связанной с медицинскими исследованиями.
2: То есть вы читаете журнал «Здоровье»?
1: Нет, извините, я читаю
2: журнал «Наука и жизнь».
1: Я читаю журналы на голландском языке, которые мне присылают лично многие врачи голландских городов.
2: Парень-то пафосный пришел. Ты что не предупредил-то? Я бы хоть оделся нормально.
0: Ну, я не знал, что...
2: Ты сказал бы, что я приехал откуда-нибудь из Нидерландов хотя бы.
0: Гость будет.
2: Гость будет. Ты все время то приведешь кого-то с улицы, то полковника. Президента сюда приведи, и я приду тут.
0: Кстати, в следующем эфире у нас будет...
2: Кто?
0: Президент.
2: Чего?
0: Ну, это пока секрет. А.
1: Кстати, на одном из моих концертов присутствовало 153 министра и 30 президентов. Это было официально объявлено в программке, которую бесплатно, кстати, с позволения муниципалитета раздавали слушателям.
2: А я вот нахожу с Федоровичем сходство. У него есть двойник, это Троцкий. Врут одинаково. Что у того министры сидели в креслах, что у этого.
1: Ну,
2: вы хоть бы... Вы понимаете, где вы вообще сидите?
1: Если я буду оправдываться, то...
2: Это не получится. Надо начать с этого. Если вы начнете оправдываться.
1: Я просто считаю это выше, чем следует.
2: Не, вот хорошо, Саша, что я сегодня приехал, иначе тут я чувствую, что было.
0: Нет, ну подождите, давайте все-таки вернемся к теме, с которой мы начали.
1: Вы вот, начали, кстати, скажите, с ассистентских трудов.
2: А по поводу органов я могу вот что сказать, что все хэви-металлисты играют на железных органах, чтобы получить достойное звучание. Не вот эти вот «зинь-зинь». Слушай, это звучание вот вы сейчас слушаете.
0: Ну давайте послушаем, ну, давай. Что вы имеете в виду.
2: Да, вот давайте я то, что имею.

0: И в гостях у нас Евгений Федорович Гедики, историк органного исполнительского искусства. И я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Я думаю, что Евгений Федорович ответит на вопросы, если таковые у вас имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А вот Сиамскому можно вопрос?
0: Ну, собственно, конечно.
1: Вот дело в том, что в одной из таких бульварных газетенок, ну, имя, конечно, мы, ну, то есть название не будем говорить, чтобы...
2: А почему?
1: Ну, чтобы лишнюю рекламу им не давать. Мы же, они же деньги мне не платили. Если бы они мне заплатили, то я бы, конечно, назвал. А так-то зачем же? Да. В общем, написано, что якобы вообще там какие-то сиамские близнецы, там, в общем, единственные в мире, и имена у них совершенно не похожи ни на Энджелс, ни на Торшин. Вот, то есть, как-то вы боретесь с подобными клеветническими...
0: Фальсификациями,
1: да, статьями.
0: Интересный вопрос, сейчас, я думаю, наверное, ответят. Да. Спасибо, спасибо за вопрос.
1: До свидания.
0: А что, Энджелс, скажете? Вообще, действительно, эта проблема как бы существует, что многие усомневаются в вашем существовании. Даже вот когда я Евгению Федоровичу говорил, что Евгений Федорович, типа, дескать, придет сиамский близнец, он воспринимал это как шутку. Типа, говорит, ну, Саша. Ну, представьте себе, кого-то Федорович. Так говорит, ну, Саша.
2: Ну, это вообще, по-моему, да. Надо в этом смехопанораме показывать, ну, Саша.
0: Вот, однако вы же пришли, и он, как вы видите,
2: я не знаю, его прибил, он все, сидит. Все, кто хочет смотреть, вот как вот выходит сиамский близнец, как заходит, вот эти все процессы, которые я могу совершить при входе в радио, там, пожалуйста, приезжайте. Как там адрес-то, Арбат?
0: Дом 11.
2: Желательно
0: днем.
2: Этаж.
0: Днем желательно это делать, потому что днем он здесь надо появляется, ему доставляет радость. Извините, что я про вас, Энджелс, уважаемый, в третьем лице.
2: Я человек скромный.
0: Сиамскому близнецу радость доставляет пугать утренних референток, гостей нашей радиостанции. Он,
2: вот особенно студентов,
0: практикантов с разных других радиостанций.
2: Стажеров. Да, они потом крепче вот на других радиостанциях. Их уже ничем не испугаешь.
0: Да.
2: Да мы через близнеца прошли, я сам лично слышал.
0: Какие, да.
2: А газеты эти уничтожать надо, вот что пишут-то.
3: Кстати, друзья, я когда был еще молодым человеком, я разбирал...
2: Друга нашел, да?
3: Ну, так принято в интеллигентном обществе.
2: Ну, мы-то не интеллигентное общество, надо вот так вот заметить. Вот посмотри на Сашу. Это интеллигент,
3: очень
2: у него бабочки, как
3: человек.
2: У тебя, нету.
3: Я ему подарю. Я,
2: у него нету бабочки.
3: С автографом.
2: Такой. Потом этого кителя, вот кителя, с этой, как ты, с фалангами, или как ты их там назвал, тоже нету.
3: Так вот, когда я...
2: И я тоже плохо одет, как-то так по-простому, по-рабочему.
3: Вам лучше
2: джинсиках
3: и не надо.
2: Там.
3: Я разбирал партитуры и заметил, что четырехручные произведения некоторых старинных мастеров для органа были...
2: А это, вот вопрос,
3: четырехручные... Вот, слушайте меня внимательно.
2: Нет, я вопрос, я потом забуду.
3: В конце вы будете сюрприз иметь. Так вот,
2: только не надо мне леденцы давать.
0: Меня порока щекочет, так что, прикинь, подкралась на коленках и щекотит.
3: Перепутали, кстати, Нина Александровна, она...
0: А жила-то, смотри.
3: Да, да, да. Ниночка, ну, пожалуйста. Так вот.
2: Где Нина-то?
3: Партия...
0: Да вот, под столом.
3: Вы меня слушаете.
0: Это ассистентка нашего
3: организма. Так вот, дорогие радиослушатели.
2: Федор, еще расскажи, что это ассистентка.
0: Это он привел с собой.
2: Это моя... А его ассистентка?
0: Конечно.
2: А наша Нина где?
0: Наша Прохор. Ты что попутал? А та Нинка, уволили ее, она из столовой сперла яиц.
2: Яиц? Ну, зануда, ну дает. А
0: прикинь,
2: все унесла, она мне говорила, я все яйца здесь.
0: Говорила, а что ж ты не сказал? Ты, может быть, предотвратили. А, ну ты же...
2: Нет, да я думал, суть.
0: Ты же с ней того, да, ведь крутил с Нинкой. Крутил, я вижу, погнал, крутил, да сразу видно.
2: Ну, вам при Федоровиче зачем?
0: Вот, мы же не дома.
2: Думает, сидит там, че парень крутил, зачем крутил Нинка? Ну, вот так вот мысли бродят там у него.
3: Нельзя отвлекать. Нинка, она как картинка. Так вот,
2: ну, у вас-то Нинка как раз никак картинка. Нашли себе бабищу.
3: Она старенькая уже. Вы что думаете? Так вот, в произведениях, которые были написаны для четырех рук, партия педалей была написана для двух ног. И какой следует отсюда вывод?
2: Что там две педали.
3: Вы, как сиамский близнец, должны были догадаться, что старинные авторы писали эти произведения для старинных сиамских исполнителей на органе.
2: Да, и коробка передач, соответственно, автомат, если две педали. То есть сцепления нет уже педали?
0: Нет, уже получается.
2: Да, уже две. Смотри, какой умный это парень оказался.
0: А, кстати, сейчас вот должны вообще быть беспедальные.
2: Машина-то?
0: Да, а, руль, кстати, рулем 10... регулируется. Дальше вдавил, быстрее скорость, как на самолете, знаешь?
2: У меня тут один знакомый близнец, товарищ из Америки, приехал. Он рассказывал, у них уже 10% электромобилей ездит.
3: Вот так-то?
2: Вот так, а вы все тут ходите с бабочкой. Тут уже люди на электромобилях ездят.
3: Кстати, это полезно, когда отстреливается очередной конкурент по группировке, он падает на руль, и машина начинает ехать очень быстро.
0: Очень быстро, и да.
2: А вы что, в войне участвовали, что ли?
3: Вы выйдете в окно, за окно, вернее,
2: как,
3: там...
2: Как у нас полковника-то со штаба звали-то? Может, знать?
0: А, я уже не помню, их столько у нас перебывало.
2: Не будем, да, о плохом, о грустном.
3: Вот, так я жду новых вопросов от вас, Саша. Мы уже, так сказать, довольно полно развернули нашу тему сегодняшнего разговора.
2: Да, уж, да, там.
3: И что-нибудь спросите еще.
0: Я хочу узнать, вот скажите, пожалуйста, существует такая картина.
3: Кстати, извините, вот сейчас музыка звучит, я нарочно ее вам дал.
0: То есть она вам мешает, я убрал.
3: Нет, она записана
0: наоборот,
3: на домашнем, извините, электронном сэмплированном органе, который пытаются впихнуть нашим потребителям, низкооплачиваемым, зарубежные фирмы. Послушайте, какой звук, какой неприятный тембр, отличающийся
0: такой, да.
3: От живого органа.
0: А вот...
2: Да, можно я тоже «да» скажу? Вот «да». Приму участие вот в том, что вы...
3: Кстати,
2: обсуждаете.
3: Было целое течение дадаистов. Они много написали картин, музыки.
2: Я вот знаю течение дадаистов, которые даили, они не «да» говорили. Какие-то это вообще... Прохиндеи, можно сказать. Они «да» говорили. Это не специально.
3: Но приехавшие вот из деревни...
2: Вот вы были с дойером хоть раз на «ты»?
3: Я с доярками, извините, не путайте доярками. Мою ориентацию.
2: А вы еще и кот мартовский.
0: Ну, друзья, друзья.
3: Ну, Саша, приехавший из деревни, человек испытывает множество удивительных.
0: Нет,
3: ну
0: я знаю, насколько я знаю,
3: да.
0: Евгений Федорович, вы уже давно из
2: деревни
0: приехали.
2: Приехал-то?
0: Ну, по-моему, он из Подольска. Вы из Подольска,
3: я
0: по-моему.
3: Я из Станицы, между прочим. Ага.
2: Откуда? Станица?
3: Да, Станица, где Шолохов написал вот то, что вы думаете.
0: Вот Муму.
2: А это про него, что ли? Вот про мальчонку-то? Дома еще ему многоэтажные снились, деревенские.
3: Это, ну, Манилов, ты что? Это
2: не, мальчонка там был такой вот.
3: Манилов же был когда-то
2: шкет
3: мальчонка.
2: Шкет такой маленький в штанах и в тюбетейке.
3: В ранних редакциях «Мертвых душ» упоминался мальчонка
2: Шолохов
3: Манилов.
2: Шолохов писал не про мертвые души, он про живых людей писал-то. Это Гоголь был, мужик он с носом.
3: Да, правильно.
2: Живой еще в гробу
3: подворочился. До сих пор спорят, что написал Шолохов, а что не Шолохов. Так что вы будьте в курсе литературных событий.
2: Вы со мной
3: событий.
2: Только не спорьте. Я на литературе двух собак съел.
3: Сиамских.
2: Ну, естественно, я же одну не могу съесть. Нет, ты представляешь, Шолохов написал Муму. Вот так вот я скажу.
3: Не может.
0: С трудом.
3: С трудом.
2: Да, да. Вот интеллигент. Это
3: кто, это Шолохов интеллигент? Да это прохиндей.
2: Я вы про видели? Вас говорю, прохиндей. Это вы. Я не буду вас называть.
0: А что вы имеете против Шолохова? У нас жена
2: видели?
0: Была, кстати, дочь,
2: да,
0: доярка,
2: кстати.
0: Между прочим. И она доила, она лучше
2: и
0: всех.
2: И дед у нее был дойером. У нее ладони все без этих черточек были. Вы представляете, что
3: знаете,
2: это
3: какой
2: значит?
3: Массаж мы в имени.
0: Да.
2: А вы все о массаже. Видите, интеллигент. Ему лишь бы в соляриях там и массажи поделали, что ли.
3: Я, кстати,
2: и доярки,
3: я, кстати, колбасы болеть. Не ем после армии.
0: А
3: вообще.
0: скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот я знаю о вашей поездке в Таиланд, где вы с тамошними проститутками забавлялись.
2: А что, знаешь, какая халява? Два грина час. Ты прикинь, сколько сэкономил.
3: Ничего подобного, 15.
2: Сейчас все плюс... российские бизнесмены ездят в Таиланд, чтобы сэкономить. Ну, каждый день по 200, по 600 грин отдавать за проститутку. Это посчитай. Вместо двух.
3: Извините,
2: грин.
3: Кто изучал этот вопрос обильнее, вы или я? Вы вообще хоть раз...
2: Кто вы такой?
3: Да вы на себя в зеркало посмотрите. А они же вам дверь
0: правы. Ну что, вы правы. Нет, давайте.
2: Вот эта бабочка его, вот эта бабочка. Летчик пришел за бабочкой.
0: Вы только не оттягивайте ему ее и нам. Между прочим, больше
3: скидку делают за бабочку. Вот увидишь, сразу думают, интеллигентный человек. Не какой-нибудь.
2: А у меня одна мысль. Вот я вижу интеллигент. Вот в табло бы ему разрядить бы всю атмосферу, а?

0: ассистентка нашего замечательного гостя Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, сейчас нам подует флейту. Ну, в хорошем смысле, я хотел сказать. Да, да, да, Евгений Федорович.
1: Кстати, Саш, ведь никто и не подумал иначе. Но, правда, что-то мне тесновато тут. Она какая-то большая у него.
0: Но она шубу не может снять. У меня ощущение, что это ее вторая кожа просто. Ну вот не, пощупай, не... она будет орать? Молчит?
1: Она не... вообще не мает. Я не слышал еще слов.
2: Дело в том, что она, во-первых, волнуется. Она сейчас будет играть в прямом эфире. А во-вторых, я должен уточнить. Она будет играть на нескольких флейтах. Каждая из флейт может сделать только один звук. Она попеременно будет на каждой
0: менять.
2: Менять, да.
1: А, это как у американцев дудки вот эти. Трын-трын-трын, они там дуют у них как в губную гармошку, да? Кстати, скажу вам по секрету всем, что у нее ресницы как у коровы.
2: А это хорошо?

0: Молодец, Ниночка, солнышко-то мое.
1: Только она у вас как-то очень сильно дышит. А может, она беременна? Скажите, кстати, беременным по заключению медкомиссии запрещено дуть флейту, поскольку...
2: Ну, выдувает она.
1: Выдув происходит. Евгений Федорович, как-то шумно дышит она. Все-таки,
0: я думаю, просто не надо было ей давать...
1: Вот эти капли.
0: Нет, вот эти леденцы, они же слюное отделение повышают. Ну, все равно, кстати, я считаю, она...
1: Она справилась, конечно. Справилась. Молодец, девчушка. Молодец. Сколько ей лет, если не секрет?
2: Полтишок верный уже, по-моему. А вот у меня вопрос к Федоровичу. Федорович, а Кисин, вот тоже Евгений, не родственник тебе? У вас как-то имена одинаковые. Может, он родственник какой-нибудь? Тоже такой профессор в музыке там играет? На чем он играет?
0: Кисин, кстати, тоже клавишник довольно достойный. И я помню, он интересовался органным творчеством.
2: А в какой группе он
0: играл? Он ухаживал, кстати, за моей внучкой. Но тогда...
2: Какой внучкой-то? Вы же сами внук. Какая у вас внучка? Он втирает-то сидит.
0: Ну, не хотите, не слушайте. Я хотел вам
2: ответить. Нет,
1: это интересно.
2: Я был рад у вас. А вы, как кстати, внучку звать?
0: Это другое дело.
2: Да. Вот как зовут внучку?
1: Вот видишь, Эншелс, можешь найти подход. Кстати, можешь ведь, ты же психолог.
0: Какой у вас автомобиль? Вот,
2: а при чем здесь мой автомобиль? У меня особая модель.
0: Это уже...
1: Интересно. Друзья, нет, давайте сейчас, что? простите, мне надо перевернуть. Мне надо перевернуть. Сейчас, секунду, сейчас композиция, потом перевернем сейчас.
3: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум», падла.

0: Половина четвертого в Москве, и в гостях у нас Евгений Федорович Гидяки, историк-популяризатор. Ну, продолжайте, вы о чем-то там начали.
1: Вот не, вот я первое слово прослушал, что-то гиги.
0: Проехали.
1: А, про внучку же. Ну и что с вашей, Евгений Федорович, внучкой-то там творится? Как звать-то девку?
2: Так вот, Кисин-то подъезжал. Но я сказал, значит, 5 первых премий на конкурсах.
0: У кого, простите, на каких? У внучки?
2: Нет, я имею в виду, женихи ведь.
1: Мы в прямом эфире взяточничество.
0: Нет, нет, нет, подождите, того. Я имею в виду, у кого 5 первых премий?
2: Ну,
0: у дочки?
2: Это? Он должен к ее ногам принести 5 первых премий, альбом на Deutsche Grammophon и тур концертный по Карнеги-Холлу.
1: А что же она, золотая, что ли, вся внучка-то ваша?
2: Ну, я вам, может быть...
1: Нет, вы мне сказали, она что, вся золотая, что столько денег? Я за нее бы паршивые овцы не дал. Я
2: откуда еще, вы знаете?
1: Я еще фотографию даже не видел. Может, она облезлая какая-нибудь.
2: Вот вы скажите...
1: 5 премий, да?
2: А вот вы скажите, такая? У вас велюровый салон или кожаный?
1: У меня салона вообще нету. У меня не какая-нибудь там массажерная. У меня автомобиль. Ну, салон. Что вам тут?
2: Не, ну я понимаю, что здесь не
1: дикий запах. У этой тетки, как ее звали, салон есть такой. Велюровый.
2: А, ну да, это...
1: Железом он обит, жестяным.
2: А это престижно?
1: Еще бы. Сейчас железа нет в стране. Золото, например.
2: А, тогда вы можете позвонить мне как-нибудь. Мы договоримся.
1: Я буду звонить ему.
2: А вам что, трудно?
1: У вас же... Кто вы такой? Вот я задаю этот вопрос.
2: У вас же 4 руки.
1: Ну что, ну две там маленькие.
2: Не обязательно брать телефон такой большой.
1: Не, вы что, шибко занятой?
2: А вы очень хотите.
1: Или внучка...
2: Ну, нет, не хотите,
1: я,
2: не надо.
1: Я уже и не хочу. Я уже понимаю,
2: а что
1: вы
2: мне
1: пытаетесь...
2: Микро... Саша, какие у вас еще есть, нет, вопросы?
1: Подожди, мы еще не выяснили одну тему. Девку, то есть внучку у вас, скорее всего, облезная,
2: да, она еще
1: какая-нибудь.
2: Девка, но не облезная. Вы... Кстати, это немаловажно, девка или не девка. В наше время, поди найди.
0: А, может
1: а
0: быть,
1: кому она нужна,
0: муки-то
1: сколько?
2: Кстати, как насчет того внучика, которого вы все время с внучкой скрещивали сегодня в эфире? Я вас слышал, я пока готовился.
1: Какого
2: вы звонили.
1: Внучка? Что-то подвох какой-то.
2: Гошу.
1: Чувствую,
2: вот.
1: Что-то кстати, роет он мне тут могилу.
2: У него, кстати, и память короткая.
1: А что, Федька-то бегает еще или как вообще?
2: Этот-то?
1: Ну, Федька-то.
2: Ну, ему, кстати, смазали вот этот скрипящий сустав и протезный. Нормально, кстати, вот это.
1: Так у тебя отец еще и с протезом ходит, оказывается.
2: Отец... Ну,
1: дочь дефективная, а отец с протезом.
0: Это он спрашивает
1: так,
0: про...
1: Надо проверить,
0: про Федора Изольдовича, вашего папу.
1: Так он еще и Изольдович. Ну, понятно мне теперь.
2: Ну, у меня, кстати, фамилия...

0: А с другой стороны, у вас это как
1: так бы... мне с кем, с вами или с Торшиным?
0: С Торшиным бесполезно. Да, я по опыту проверил, знаете. Евгений Федорович, конечно, это совершенно бесполезная затея.
1: Ну, может быть, лучше пенем. Звонки, ребят.
2: Нет, что с внучкой, я никак не понял.
1: С внучкой все в порядке.
2: Все в порядке.
0: Ну, давайте звонки, давайте попробуем звонки. Пожалуйста, телефон в нашей студии 203-19-20.
2: И две двоечки, заметьте, две двоечки. Все нормально.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, Саша, доброй ночи, это Алексей опять.
0: Привет.
2: Вот. Добрый вечер.
3: Я за последние полтора часа вообще отхихикался просто.
0: А в чем же?
2: А почему вы хихикаете? Вот мне интересно.
3: Просто Евгений Федорович сегодня очень интересный оппонент. Я не пойму, то ли он...
2: Вы бы его видели, вот этот вообще.
1: Сам бы на себя посмотри.
2: На меня все видели.
0: Ну ладно, вам право ругаться.
3: То ли он обдолбился, то ли он, в общем-то...
0: Да нет, ну что вы, зачем?
2: Не, вроде голова не синяя, значит, не обдолбанный, нормально такой сидит.
3: Мне это, честно говоря, напоминает, вот, я это, к сожалению, не вижу, очень жалею, диалог Жириновского с Немцовым, вот, когда, собственно, Владимир Вольфович у него...
0: Брызнул коктейлем?
3: Ну да.
0: Не, ну дело в том, что у нас здесь уже... в силу особых причин сейчас вот будут установлены перегородки такие, вот как в этих...
1: В тюрьмах?
0: Как, нет, как, где выдают бабки в этих, в обменных...
1: В кассах.
0: Да,
3: это
0: будет,
3: как, наверное, вот чтобы в такси, да?
0: Да.
3: В избежание, собственно, грабежей, да?
0: Да. Так что, чтобы не было каких-то...
2: А то бабочка у него есть, у меня бабочки нету.
0: Ну ладно, уже... вам право. Ну что,
1: я вам подарю бабочку. Автограф.
2: Не надо мне. Ну,
0: подождите, уважаемые, вы забыли про нашего радиослушателя. Да. Что Алексей, вы хотели спросить, Алексей?
3: Кстати, грамотно очень, да. Я еще, вот у меня такая шальная что-то мысль появилась. В этот тандем бы еще бы Прохор, и там бы вообще бы просто повеселились бы, наверное, все. Вот. Кстати, Саша, вот у меня такая прелюдия к вопросу. Дело в том, что я, собственно, сейчас сочиняю книгу о своей сознательной жизни, так, годов 16 начинаю. Вот. У меня там такой отдельной темой, значит, проходят какие-то женские образы, да?
0: Органы, вы говорите?
3: Образы.
0: Да.
3: Угу. Вот.
0: Извините, я ослышался.
1: Мы об органах все, конечно.
2: Да, и проходят они у вас, и
3: то
2: что дальше?
3: Я, собственно, изучаю их не по сану, а как-то по жизни, вот.
0: Это правильно.
3: Не был знаком еще до сих пор с такой, в общем, сильно пьющей девушкой, как Прохор. С ней как-то можно, в общем-то... приватно поговорить. Да,
0: вы знаете...
2: Выпить-то с ней, наверное, можно устроить-то.
3: Помолчите, молодой человек.
2: Какой я вам человек молодой? Молодой, сами сознательную жизнь 16 лет прожили. И мне молодой человек, помолчите.
0: Между прочим...
3: Ну, я сейчас, в общем-то, собственно, беседую-то...
0: Нет, а вы поймите, Алексей, что Прохор, это как бы честно, так скажем, ну, девушкой мы ее называем как бы, ну, любя, чтобы поддержать в ней соки. На самом деле, это уже взрослая особь женского пола, 60-летняя, вот, и я думаю, что вряд ли общение с ней будет вам очень приятным.
2: Смотри, как Федорович, да, девок охочет, ну, да, вот так уже.
3: Нет, собственно... Все равно ведь интересно.
0: Ну, понимаешь...
2: Кстати, могу подогнать внучку одного известного органиста легко. И пьет безбожно. Вот.
3: Пьет безбожно, но это же не очень хорошо.
0: По-моему, кстати, это камень в огород Евгения Федоровича. Расскажите, Евгений Федорович, как вот у вас есть огород? Там макву, там всякую свеклу, прочую ботву, как вы. Я вижу, что вот с собой...
2: Там фаланги свои растит на задницу вот эти.
1: Я вижу, вы намекаете не на ботву, а на, так сказать...
0: Ну вот на то, что вы принесли
1: там
0: с собой.
1: У меня,
0: вот,
1: да, колосится. Да, да.
2: Зелень-то стрижете по весне вообще так? Стрижете зелень-то?
3: Нет, кстати, Саша, вот сразу я, в общем, прошу прощения, что ваш диалог как-то, в общем-то, вторгаюсь. Вы не боитесь, что какие-нибудь там, ну, люди моложе меня намного послушают эту программу и... как-то, в общем-то, они сильно в моральном плане потеряют, потому что ведь...
0: Ну, я понял, но вы знаете, как бы это на самом деле будут их же проблемы.
1: Нет, ну а почему они должны потерять? Они же слушают орган. Ну,
3: нет,
1: зачем здесь собрать?
3: Орган-то они слушают как бы на заднем плане, то есть типа бэк-вокал.
0: Ну, вот, вот, вот.

0: И вот, молодые люди, вы послушали орган.
1: Вечер органной музыки у нас сегодня.
2: Да, и разговор у нас идет сегодня о органе. Я начал свой вопрос.
1: А можно я вопрос задам?
2: Конечно, конечно.
1: Радиослушателя нету уже?
2: Да.
1: Все, ушел.
2: Кстати, у нас что-то со связью. Какие-то проблемы, видимо, Прохор там опять что-то. Ну, неважно.
1: Да. Он там...
2: А вот она. Оно это...
1: Чего она?
2: Оно это вы.
1: Она
2: Извините, что-то я тоже заразился от вас какой-то.
1: Ладно. Да. Федорович, вот ты мне на такой вопрос ответь. Орган, да? Есть такое слово. Ну... Есть орган. Какая между ними связь, расхождение и разлука? Есть.
2: А вот это, кстати, мы говорили, мне кажется, тут мы можем вернуться к трахеям, к трубам. Из трахей. По нотам, например, вот возьми петуха. Ну, я имею в виду птицу.
1: Из тюрьмы, что ли?
2: Нет, ну, ты сразу применяешь все это все вот к своим каким-то ассоциациям. Нет, это птица. Птица такая.
1: А, ну, вот это кукареку, да?
2: Да, у него...
1: Я говорю, из тюрьмы. Он же тоже так орет.
2: Ну, Евгений Федорович, отвечайте на вопрос.
0: Как вы могли догадаться, орган является...
1: Ну, я еще не мог догадаться.
0: Да.
1: Вы еще ничего не сказали, чтобы я догадался.
3: Ну, это такое вступление интеллигентное.
1: А, интеллигентное. Ну, я-то как...
2: Ну...
1: Из более высокой прослойки я вас, интеллигентов, не понимаю.
0: То есть вы хотите сказать, что вы бизнесмен?
1: Нет. Я из более высокой прослойки.
0: То есть вы
2: в законе?
1: Чего я? Да, мы на конях и в законе. Нет, дело в том, что вас не было, когда мы говорили о монолюдях и о стереолюдях.
2: А мы же сегодня говорим...
1: Нет, подождите, как не было?
2: Не было его. Евгений Федорович, он уже в то время был.
1: Нет, я говорю, на передаче не было.
2: А приемник-то усомнился, я думаю, может, он скрыл от нас свой возраст так тщательно. Может, это вообще подросток. Кстати, подергайте его за бороду, пожалуйста, Энджелс. Ну-ка...
1: Эй! Ну, нет, ладно, ладно, две волосины больше, две меньше. Ничего страшного.
0: Так а об органах-то мы будем или как?
2: Вообще, вот органы, трахеи. Это сей орган или кишка?
1: Трофеи? Это, по-моему, во времена Великой Отечественной войны вот собирали пистолеты фашистские, это называлось трофеями. Ну, органы там были, да, КГБ, они это дело отслеживали, но...
0: Не, ну, кстати, когда вот взрывается мина, то многие органы тоже... разбрасываются.
1: Да, вот я видел одну картину. Идут три КГБшника по минному полю. Написано: мины, осторожно. Они идут. То есть, не знаю,
2: где это довелось видеть.
1: Вот видел это.
0: Вот бы их всех так.
1: Летчики ходят. Зачем?
2: Ну, Евгений Федорович, ну что же вы... Что же?
0: А вы знаете, сколько лет я не мог выехать, дать мастер-класс в голландской стране?
1: Я бы вас вообще не выпустил. Не выпустил. Вот смотрю я.
0: Вы, может быть, тоже из них?
1: Я?
0: Вы так присосались друг к другу.
1: Кто
2: присосался? Это Энджел Сторшином. Они просто...
1: Ну, извините, одно целое присосались. Да. Это вы, сынушка.
0: Не обижайтесь, там. Молодой человек.
1: Вот. Идут трое по минному полю. Написано: осторожно, мины.
0: И она как...
1: Кто? Да внучки не было вашей там, она. Идут...
2: Трое.
1: Идут трое. И мина.
2: Нет, с этим, все... нет. Дело в том, что вы хотите сказать, что если минное поле, там должно быть энное количество мин. Ну, несколько,
1: нет,
2: конечно.
1: Нет.
2: Почему вы хотите сказать, что одна мина?
1: А остальные,
2: это
1: они
2: не
1: так
2: поле.
1: Просто
2: пластмассовые. Погулять вышли.
1: Нет, пластмассовые. Ну, то есть...
0: Пластиковые.
1: Дело в том, что мина — дело дорогое. Правильно?
2: Ну, как сказать, смотря какие.
1: Ну, неважно, неважно. Любая мина...
2: Если охотничья мина, вот на медведя сейчас капканы не ставят, а мины ставят.
1: Ну,
2: она подешевле.
1: Ногти вырывает просто этой мины, он же ходить не может дальше.
0: Кстати,
1: это
0: вот
1: я знаю. Вы пока помолчите, да? Вам слова не давали.
0: Просто на селе тоже есть мины, там и коровы ходят, а потом
1: вы же
0: мины.
1: Не с села. Вы же с Шолоховым там пили вместе где-то.
0: На станице, кстати, мы коз тоже... Ну,
1: вот,
0: да,
1: вот вы в станице.
2: Что вы делали с козами, так с козами, это мне интересно. Ну-ка, Евгений Федорович, сейчас, извините.
1: С козами
2: что? Да, там что-то с козами у них было.
0: Ну, когда моя внучка, она любила, кстати, носить галоши, и каждую новую модель галош она, так сказать, требовала купить. И мы ей даже сделали такой...
1: В Союзе была только одна.
0: А мы сделали ей герб родовой. Такая коза и в галошах.
2: А скажите, вот, кстати, вы говорите, что были галоши только, ну, одни в Советском Союзе. Да. Вы имеете в виду вот, черные резины и красные прокладки. Да, ведь да. Можно было прокладку сделать зеленой, из списанных фуражек высшего офицерского состава, например. Вот уже другой вид.
1: А ты знаешь такую фишку, что сатанинские плащи сверху черные, а внутри красные? Ты находишь что-нибудь общее с галошами?
0: Ну, кстати, самые главные галоши хранятся, между прочим, в
1: французском музее, во французском музее эталонов. Самые настоящие галоши.
0: Это главные галоши Европы. А есть
2: простите, друзья. Простите.
1: В горках нет уже галош, я там был недавно.
0: А куда же их?
1: Ушли ногами.
2: Вообще, в принципе, я хочу сказать так, что галоши, они делились по размерам, так же, как ботинки, там 40, там 3, 40, 3 с половиной. И каждый размер, ну, например, если галоши 43-го размера, то они должны были весить столько-то, но не больше и не меньше. Поэтому, действительно, Энджелс прав, что они хранились именно в эталоне. Потому что, например, берешь калошу, видишь, 43-й размер написано, и ты строго знаешь, что она весит, скажем, 5 килограмм. Не больше, не меньше. Ты ее можешь там, не подбирая никакие гирки, на весцы кинуть на какие-то. И вот, то есть, как бы...
1: Даже вот сейчас на рынках все, ну, галоши пропали же из продажи.
2: Сейчас нет вообще. Сейчас, кстати, галоши
1: вместо,
2: пойти купить.
1: Вместо гирек их берут, и там же знают все, что если 43-й размер, то 5 килограмм.
0: Так, между прочим, вот знаете, наивные вы люди. Когда
1: мы с тобой.
0: Послушайте, когда засаливается так окружающая среда, то пористость резины впитывает влажность воздуха, и галоши весит уже не так.
2: Нет,
0: и вас обманывают просто.
1: Советские галоши никакие не пористые.
2: Ничего они не впитывают.
1: Да, и ничего не впитывают.
2: Они даже сделаны,
1: они
2: знаете,
1: поэтому вот называются галоши. Если бы они назывались ботинки, они бы впитывали.
2: Или гамаши есть, еще слово гамаши. Вот это впитывает.
0: Еще есть бекеши.
2: Нет, это черкесский набор головной.
1: А еще есть гамак, на нем валяешься и крутишься так здорово в сеточке.
2: Кстати, насчет галош, вот их же можно было одевать только на валенки, а вы заметите, вот сейчас в Москве
1: не
2: в валенках. А на что? Ну, на ботинки.
1: На ботинки, когда сыро, вот они же...
2: Кстати, еще я помню, идешь, так бывало, и то там, то тут калоши валяются. Кто-то потерял, потом на ветке вешали. Прямо что вы
1: помнишь.
0: Для птичек, что ли?
1: А Федорович не помнит.
0: Нет, я помню, там птички.
1: Да ладно,
2: тогда ездил на автомобиле, с народом не был близок. Евгений Федорович, вы же с народом не были близки.
0: Почему?
1: Ну, как бы, вот мы хотим спросить, почему вы далеки от народа?
0: Между прочим, после моих концертов выстраиваются длинные очереди меня поздравлять в артистическую.
1: В крематории. Поздравлять. Очередь. Слушать невозможно.
0: Почему? В крематории, кстати, замечательный орган вот Донского монастыря.
2: А скажите, Евгений Федорович, вы вообще вот человек самокритичный? Ну, вот, скажем, если у вас был неудачный какой-то концерт, вы можете прямо сами себе сказать, да, сегодня что-то я неудачно сыграл, или там...
0: Так я должен это сам себе сказать, не вам же, я буду об этом
1: говорить. Но вы можете вот хотя бы себе это сказать? Вот вы себе можете сказать?
0: Что?
1: Это...
0: Ну, смотря при каких обстоятельствах.
1: Ну, допустим, на улице идет дождь.
0: Ну и что?
1: Вы
0: какой дождь?
1: Сказать?
0: Вы вообще откуда приехали?
1: Ну, да какая разница, откуда я приехал и где родился? Я вас спрашиваю, вы в дождь можете себе признаться, что вы играли плохо?
0: Смотря какие калоши.
1: Он все смотрит. Этот прозаик смотрит.
2: Про каких еще заик?
1: Ну эти, кстати, о зайцах.
2: Ага, тогда как?
1: Зайцы же не ходили никогда в галошах, а это у них вот эта ступня, она коленки назад у них, и у них ступня получается, у них нету голени.
2: Нету, кстати, да, у них, кстати, ляжка.
1: Знаешь, какая фишка?
2: И, нет, они, кстати, в момент прыжка у них вот голень вырисовывается, щиколотка.
1: Да, вырисовывается.
2: А когда они просто там вот сидят...
1: Ну, это получается, они на пальцах уже, когда прыжок совершается, они пальцами.
2: У них, кстати, когти, как вот у птиц, такие же.
1: Вот, да.
2: А, кстати, вот передние...
1: А почему уши-то длинные? Это же как бы раньше крылья были, а потом они от ненадобности атрофировались.
2: У меня другое мнение, что уши у зайцев это как бы, вот, ну, как у тараканов усцы. А вот они же раньше зайцы слепые были.
1: Ну, вообще, да, ничего, они же так по дыму тут.
2: Они ушами искусы, водили, да. Типа, ну как, вот у них была вот это, ну как вот у тараканов тоже. Да, есть, да, нет, да. Они видели все, но у них было зернистое зрение такое, ну типа вот как у насекомых.
1: Да, да,
2: а
1: да.
2: Визуального восприятия не было объекта, и они ориентировались вот ушами. Потом, конечно, там уже у них в результате там долгих мутаций все это произошло, и уши это уже... Вот зачем зайцу уши? Вот зачем? Вот зачем зайцу уши?
1: Чтобы, когда охотник поймает его, взять за уши и нести. И так же
0: парадокс. Не как охотник. Ну, вы же смотрели, вот комбайнер, вот он. А, вот, да, вот выручает, да, он прямо за уши его берет.
2: Удобно просто. Вместо ручки.
0: И сыну везет.
2: Кстати, может быть, детишкам грудным. Вот вы видели, например, у него вокруг шеи шарф намотанный, мама его за шарф ведет или за воротник. Да, может, да. И муша наращивать.
1: А может, мутация произойдет все-таки когда-нибудь.
2: А потом будут отпадать.
1: Да, из-за ненадобности.
0: Это будет считаться красиво.
2: Конечно.
1: Да, ваши внучки бы такие уши.
2: Десять минут пятого в нашем чудесном городе. И в гостях у нас замечательный человек, историк, популяризатор органный Евгений Федорович Гидюке. И речь у нас идет о органной музыке. Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, а из чего сделаны, ну, из какого материала сделаны педали на органе? Сколько этих педалей и какую функцию они несут? Ведь там, насколько я знаю, ну, в автомобиле это там сцепление с тормозной, там и всякой газовой. А вот, собственно, в роялях это там прижималово, значит, струн. А вот, скажем, в органе там чего?
0: Там, если выражаться...
1: Там, по-моему, наверное, все-таки затыкание вот этих отверстий.
0: Ну, кстати, мне вопрос-то был задан.
1: Да?
0: Там, если выражаться вашими выражениями, открывалово клапанных устройств, дабы
2: возбудить... То есть все-таки он прав, да, был, когда сказал, что затыкалово?
0: Ну, прав, но только ровно наоборот.
1: Растыкалово, что ли, тогда?
0: Ну, вы, опять же, искажаете мою мысль. Я четко вам ответил.
1: Это у вас мысли искажаются. Я вам русским языком говорю.
0: Кто специалист по органам, я или вы?
1: Ну что, я что ли?
0: Вот, поэтому и послушайте, что вам знающий человек говорит. Так вот, а если вы думаете...
1: А что, у нас органист сегодня есть? Не, ну вот знающий человек будет говорить, парень говорит.
2: Нет, ну это Евгений Федорович имеет в виду себя.
1: Ну ладно, Федорович.
0: Конечно,
1: давай,
0: вы же
1: тогда
0: думаете, что педали делают из полированной латуни.
2: Да, очень похоже.
1: Я, кстати, даже и не задумывался над этим.
0: А вы их вообще не видели, потому что вы на сцену не
1: я под юбки органисткам не заглядываю, как вы.
0: Кстати, они играют видеть в штанах, чтобы вы знали. Потому что
2: почему?
0: Они ерзают.
2: Ветер иначе.
1: Вот проследи, Сань, как он говорит. Они играют в штанах, чтобы вы знали. Вот как это можно понять? Вы где родились? В какой стране? Что у вас с языком?
0: Ну, не будем.
1: Они играют в штанах, чтобы вы знали все. Все, чтобы знали.
0: Чтобы вы знали музыкальную сокровищницу органных авторов.
2: А собственно, цель этого в штанах, чтобы не было.
1: Чтобы на ноги не отвлекались голые, чтобы музыку слушали.
0: Да, и отчасти так.
1: Находка наша. Да, вот это, молодец.
2: А что, они в кроссовках еще?
0: Нет, там специально органные ботинки на больших каблуках.
2: Смысл?
0: $300 стоит.
2: А педаль?
0: А педаль так не ухватишь.
2: Нет, ну как если каблук, он может произойти за щип.
0: Нет.
2: Педальной каблук, плоскостью каблучного отростка.
0: Он имеет достаточную площадь и осуществляет надав на педаль.
2: Ну, а, то есть, знаешь, каблучный надав идет, не мысцовый, да?
0: И такой, и такой. Там пишется в нотах. К-мы. Каблук мы.
2: А скажите, пожалуйста, а вот с
0: такой... А
2: щип
0: пишут правое и левое.
2: Угу.
0: То есть вы четырьмя областями ног можете давить на вот эти все педали.
2: А вот сила нажатия на эти педали, у них же, наверное, ляжки, вот как у вас, не бей лежачие, вот здоровые такие, они же качают постоянно педали.
1: О, ну Нина, там вообще, по-моему, не подъем. Фу, неподъемные.
2: Ну, вы вытрите микрофон, теперь видите же, повисло все. Вот так, да. Да, да, Евгений Федорович.
0: Кстати, обидно, он только внучке цепляется, кто к Нине. Она, кстати, же безответная и спиной
1: внучки
0: стоит.
1: Внучки здесь нету, я не могу за нее цепляться.
0: Слава
1: тем более
0: Богу.
1: Облезлая какая-нибудь.
0: Ну, это вы...
1: Если она на вас похожа, это еще хорошо.
0: Это вы себя тешите, потому что вы как бы ей не представлены и хаете ее за глаза.
2: А вот, кстати, слышала ли ваша внучка что-нибудь о Энджелсе и Торшине?
1: Да.
2: Ну, хотя бы так.
1: Обо мне.
0: Ну, она, кстати, молодежный приемник и недавно получила на день рождения за хорошую игру на техническом зачете.
1: А годиков-то и сколько?
2: Да, вот я хотел это расспросить.
0: Ну, в самый раз.
1: В смысле? Это сколько?
0: А сколько вам надо?
1: Не, а у вас...
0: Несмотря на кого вы ориентированы.
1: У вас сколько в...
2: Нет, ну, Евгений Федорович, ну, давайте, откровенно. Ну, что вы прав, скрываете?
0: Достаточно, чтобы...
1: Чтобы Кисин дарил 5 премий своих первых?
0: Нет. 5 премий он может тратить, так сказать, на другие мороженое. Нужды. Но 5 дипломов, полученных на конкурсах, и медали он
2: и
0: должен...
2: И что, а куда он, она их денет? Обклеит?
1: Я, по-моему, догадываюсь, куда.
2: Так.
1: Ну, я не буду.
0: Слава богу.
2: А чем занимается внучка?
1: Свободное время от вас.
0: В данном случае она изучает баховское органное наследие в транскрипции.
1: Тоже такая чокнутая, смотри, все по наследству идет.
2: А скажите, вот как это влияет на ушные раковины? Ведь происходит дув, плюс мощь, вот это, плюс вибрационный эффект. Ведь известно, что у всех контрабасистов, например, к 40 годам вот кишков как бы нет уже, они все смешиваются, ну, постоянные вибрации. И типа там, вот рентгенка делают им, да, там вот ничего не видно, там просто пятно такое сплошное, там все. А они поэтому вот как-то все такие толстые или тощие, наоборот, ну, или вы, средние, тут уже
0: были,
2: зависит.
0: Если бы вы были внимательны в начале нашего эфира, то...
2: У меня не был в начале эфира, был другой.
0: А я всем советовал закаляться.
2: Ага. Мы как раз вот туда выходили там себе, туда. Да.
0: Да, вот русский морозец ночной, он, кстати, способствует.
1: А вы давно вообще в России?
0: В какой имеете в виду России?
1: В нашей России, в русской.
0: Каждый понимает Россию по-своему. Вот вы спросите Жириновского, как он воспринимает Россию?
1: У берегов в Индии в сапогах.
0: Вот. А я в органных ботинках по всему миру.
1: С внучкой со своей убогой, да?
0: Почему же убогой-то?
1: Ну, вы ее видели хоть раз? Я ее один раз видел. Это ужас.
2: А может, это была не внучка нашего гостя? Простите. Вот, может быть, это была Прохор.
1: Ну, там был отчество Евгеньевна.
0: Ну что, Прохор Евгеньевна?
1: Нет, не Прохор там был Евгеньевна. И вот эта фамилия.
2: А как звали ее?
1: Ну, не знаю, фамилия вот эта была.
2: Нет, фамилия той, вот, которую ты имеешь в виду, была Ротор.
1: Нет, вот фамилия вот эта вот.
2: Гедики.
1: О, Гадики. Гедики. Он уже все буквы переставил. Вообще это была украинская фамилия Гадюка.
0: А откуда вы знаете?
1: Да, да я все про вас знаю. Ну, что? Я же в КГБ 3 года.
0: Вот правильно. Я хотел сказать, что вы кабинетный органист.
2: Что значит?
1: Сидите. Я в кабинете на органе играю.
0: Нет,
1: это непонятно.
0: В органах
1: все.
0: Я имел в виду. Я по уточняю. Человек сидит в органах, он органист кабинетный.
2: Ну, вы знаете, вы сейчас...
1: А вы меня тоже сядете
2: на музыку, а вы сейчас пока, я понял, у вас где-то есть точки соприкосновения, у вас вообще есть какие-то.

0: А, Евгений Федорович, что вы думаете насчет обучения детей в органной школе, ну, в школе искусства игры на органе? Ведь, например, ну, скрипочку можно положить в чехольчик и с ней там заниматься дома. Орган стоит не у всякого. Электроорган — это, как мы уже, в общем-то, знаем, совершенно не то. Вот какова система обучения детишек искусству владения этим замечательным инструментом?
1: Ну, я ведь популяризатор, и, как вы можете догадаться, я популяризирую органное исполнительство и как бы пропагандирую его, чтобы широкие народные массы им занимались и своих детей тоже приучали. А уж как и где, я только могу посоветовать, опять же, обратиться к нашей фирме «Орган Альфа Плюс», которая выпускает вот эти органы, созданные по моей системе. Несэмплированные звуки, которые, как вы сами уже могли понять, мерзко звучат довольно-таки. А нормальные органчики, доступные детям. Покупайте, и вы будете...
0: А дует в них, как вот ветер. То есть, видимо, должны родители дуть в эти шланги.
1: Вот, кстати, вот я видел, здесь там можно заказать по своему усмотрению.
0: Человека, можно даже... который дуть будет, или вы имеете
1: в виду? Нет, можно модель? Даже... Ведь у многих есть такие... плодящиеся такие животные, хомячки, они же плодятся.
0: Со страшной
1: силой. И вот
0: силы.
1: Их прямо загоняешь в это колесико.
0: И что?
1: А, они там же крутят? Бегут, конечно.
2: Угу, белки вот. Еще так же вот бегают. Я видел,
0: белки, белки сейчас все исчезли. Орехами надо кормить. Все исчезли, белки в лесах. Их, вот как вы знаете, всех на шубы всякие ассистентки органистов.
1: А вот, кстати, не надо Федорович, дергать. Не надо дергать.
2: Федорович,
1: не надо,
2: за шубу. Ты меня послушай. Вот ты мне скажи, как популяризатор.
1: Так.
2: Какой толк от твоих органов?
1: Это не материальная польза.
2: Ну хорошо, какая от них духовная польза?
1: Очень большая, я должен сказать.
2: Ну, это и все говорят. Очень большая польза.
1: А дети становятся лучше.
2: Чем?
1: Личностно.
2: А кто это?
1: Кто, дети?
2: Нет, лично.
1: А у вас
2: личность-то?
1: Есть?
2: Вот личность. Я даже слова такого не знаю.
1: Ну, конечно, у вас же раздвоение ее.
0: Кого?
1: Личности.
2: Никаких. Ну, что он бредит, что ли? Ты что, перепил, что ли?
1: Ну, ладно вам. Здесь, кстати, довольно гостеприимная обстановка. Со всяким бывает. Ну что?
2: Да, жалко, что вы гость.
0: Так, там нет, ну вы... подождите, вот действительно,
2: да.
0: Вот на вопрос,
2: польза,
0: какая
2: да.
0: польза?
2: Это ушел от ответа.
0: Да, такой вот вопрос от человека, скажем так, не следующего в этом. Вот вы распишите, пожалуйста, вот представьте себе, что вы первый человек на планете, и вот вы изобрели орган как инструмент.
2: Вы миссионер.
0: Люди, вот, вы миссионер. Вот теперь, кстати, у вас будет кличка такая, не Евгений Федорович Гедик, а просто миссионер. Так и запишите, пожалуйста.
1: Может, вы мне еще и фуражку дадите?
0: Фуражку мы вам не дадим.
2: Рясу,
0: денег стоит.
2: Рясу дадим.
0: Так, вот, ну, это я пошутил, я, конечно, да. Да, это такая милая шутка, конечно.
2: Ну, посмотрите.
1: Вот если взять апельсин, то...
0: Да подождите. Ну, дайте сказать миссионеру.
1: На шубку моей.
0: Нет, подождите, вы скажите насчет вот...
2: Мы хотели...
0: Как вы будете убеждать? Как вы будете их убеждать?
1: Посмотрите на шубку Нины Александровны и узнаете, какая польза от органа. Вы можете купить своей жене такую шубу?
2: Нет, хорошо. Радиослушатели не видят этой облезлой шубы.
1: Ну, не они же меня спрашивают, а вы. Вот посмотрите и узнаете. Нет,
0: а вы постарайтесь объяснить нашим да. радиослушателям. Да. Вот пользу, вот опишите. Ну, например, что вот типа скажите, что, ну, например, вот в момент слушания, вот как аттракционы, иногда, что женщины на них испытывают оргазм, и все, например, то ломится. Это я недавно по телевизору видел. Или, например, самые вкусные ножки, это там ножки от там бычьей курицы какой-нибудь, или от курьего быка. Ну, и все ломятся, значит, их сразу покупать, там, набивать брюшками, катышками, потом, чтобы потом делать. Вот. А вы скажите вот так же вот доступно и по-понятному.
2: Вы вот. Же популяризатор. Самое да. важное это что?
0: Вы же историк. Ну, Евгений Федорович, ну соберитесь с мыслью, бросьте наконец вот эту палочку.
1: Ну что я вам могу сказать? Люди приходят, люди платят деньги.
2: И уходят.
1: Ну, а что же вы будете до утра, что ли, сидеть в концертном зале?
2: Не я свои деньги до конца отработаю. Все, что уплачено.
1: Да? И да. вы не будете мусорить в концертном зале, как некоторые делают.
2: Потом если же, это, кстати,
0: а делают так?
1: Ха. Да, извините. Ага. Так вот, дорогие радиослушатели, орган — это очень полезное мероприятие. От него вам становится лучше в смысле здоровья, в смысле ваших семейных трудностей и также передряг. Потом вы как-то становитесь дружелюбнее, и вам меньше надо. Я считаю, что...
2: Денег?
1: Чего, а меньше? Вам что, только этого и надо?
2: А что, если деньги есть...
1: А есть?
2: То здоровье купишь. А больше и не надо ничего.
1: Ну, конечно,
2: а вам, вот скажите, да. Федорович, вам не делали еще пересадку каких-нибудь органов?
1: А мне зачем? У меня лишних-то и нету.
2: Нет, вам пересадку во устаревших органов делали?
1: Устаревших?
2: Ну, вы же старичок.
1: Ну, уровень интеллектуальной беседы еще ничего не говорит о возрасте. Вот, я думаю, Саша... Ну,
2: что вы этим хотели сказать, что вы на таком интеллектуально малом развитии, хотя уже стар?
1: Ну, конечно, молодой, так сказать, внешний вид еще не показатель, что у вас нет старческого маразма. Но не всегда же это бывает типично.
2: Ну, маразм надо удалять, операции и все, что вы.
1: Это лоботомии, что ли?
2: Ну, это вы называйте как хотите, у нас это надо удалять.
1: У кого, у вас, у обоих, что ли?
2: Нет, я имею в виду у нашей, ну,
0: подождите,
2: медицины.
0: Подождите, друзья. Ну, хватит. Право вам ругаться. Давайте послушаем, что хотят, может быть, у вас спросить наши замечательные радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, у меня вот вопрос к Энджелсу Торсону. Он размножаться умеет?
0: Хороший. Кстати, вы знаете, честно говоря, этот вопрос меня тоже интересовал с первого, так сказать, момента нашего знакомства, но я не решался так прямо в лоб задать ему его. Спасибо, что вы сделали это за меня. А отвечайте, сударь.
2: Смотря с кем размножаться.
0: Нет, ну как? Вы, наверное, имеете в виду торшин, вы отпочковываетесь, вы грипп,
2: нет,
0: наверное.
2: Нет, нет, не в этом смысле. Дело в том, что с обыкновенными монолюдьми я размножаться не буду, породу только портить. И зря свои эти самые...
0: Расходовать, да. Понятно.
2: А если мне приведут оплодотворить какую-нибудь прекрасную близняшку, то я, конечно, это сделаю с огромным удовольствием, ну, чтобы род продолжить. Да.
0: Вполне.
2: Но дело в том, что делаю это дорогое. Если у вас денег много, молодой человек, вы к нам приходите, и мы вам все сделаем. Если, конечно, у вас есть близняшки.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Саша.
0: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемый Евгений Федорович.
5: А я?
4: Ну, здравствуйте, и вы.
2: Ну,
0: успокойтесь, пожалуйста, дам вас слышать.
4: Не, ну просто дело в том, что мои вопросы, они как-то умные, поэтому к первому.
2: Да. Это, то есть я тупой, да? Вот.
0: Не, ну никто так пока не говорил. Не,
2: Энджелс, ну, вот как... А выключи его, Саша, я требую.
0: Нет, ну зачем? Подождите, ну давайте. Да, мы вас слушаем.
4: Итак,
0: да.
4: Это лидер партии кислородной подушки. Угу. Вопрос у меня сначала к вам, Саша.
0: Да.
4: Вы сказали, что разродившаяся женщина как бы не может уже работать на вашей радиостанции.
0: Она может работать на нашей радиостанции только в пору беременности. То есть с момента, как она забеременела, до момента того, как она разродилась.
4: Вот с этим связан мой вопрос. Как, да, известно, в цивилизованных странах практикуется такой метод воспитания мужей, как псевдобеременность. То есть когда человек носит такой бандаж на животе.
0: Кто, муж?
4: Да, именно муж, мужчина.
0: Смысл?
4: Ну, смысл такой, что он переживает как бы все трудности беременности, тяжело наклоняться, как бы...
0: Вы говорите на Западе, да?
4: На животе невозможно лежать.
0: Не, подождите, на Западе вы говорите.
4: Ну да, но у нас, наверное, тоже скоро появится.
2: Насмотрелся фильмов про Шварценеггера.
0: Ну и как, и суть вопроса?
4: А суть вопроса такая, не собираетесь ли вы принимать еще и мужчин таким образом?
0: Я понял. Дело в том, что очень часто к нам приходят туда, на радиостанцию, в отдел кадров, как бы переодетые в женщин-диджея, которых выгнали с разных там радиостанций. Там они навешивают все всякие вымя, там силиконовое брюшко, ну, чтобы все было похоже на правду. Вот. Но производится начальником отдела кадров тщательный ощуп. обзвон, обмер, там, ну, то есть осмотр. И вот такие случаи как бы сразу в корне мы пресекаем.
4: То есть таблетки вываливаются из них по полной программе?
0: Да, да, да.
4: О, спасибо.
0: Вот, там только руководящий состав мужчины в силу там, что иногда роды надо принять, иногда там сцедить что-нибудь, сами понимаете. Вот. Спасибо, да.
4: Подождите,
0: да,
4: подождите. Да, у меня теперь вопрос к Евгению Федоровичу.
0: Да.
4: Я хотел затронуть такую...
2: Федорович, отстань от компьютера, тебе вопрос задают.
4: Такую щепетильную проблему, как трудовой травматизм. Угу. Потому что, как известно, у хороших органов место за клавишами находится достаточно высоко от пола. И когда исполнитель в экстазе откидывается назад, то он может упасть и серьезно разбиться.
0: То есть может быть перелом основания черепа?
4: Все что угодно. И вот, насколько мне известно, с нашим гостем как бы такое случалось и даже не раз. Вот я хотел узнать, что же там такое.
0: Вы знаете, я вам даже по секрету скажу, пока Евгений Федорович увлечен там. Вот, у Евгения Федоровича, вот знаете, как у носорога, только сзади на затылке набита такая вечная шишка от этих падений. Ну, сейчас вот он уже услышал. Сейчас он ответит вам на вопрос. А спасибо.
2: Да, отвечайте, Евгений Федорович.
1: А, ну, я бы не назвал это творческим... Извините.
0: Вытрите, пожалуйста, да. Стекает.
1: Да, это вытрите, творческий вытрите. Травматизм, а не трудовой.
2: Что же вы так микрофон весь заплевали-то?
0: Ну, а вы-то чем занимаетесь тут, простите?
2: После... У меня тут тряпочка своя висит.
0: Ну, одолжите свою тряпочку нашему гостю.
2: Сейчас еще что.
1: А я вам дам шишечку потрогать.
2: Не хочу даже.
0: Да, продолжайте.
1: Ну, а в чем, собственно, вопрос? Вот шишка, да, набил я ее, ну и что дальше?
2: Вопрос был в том, что высоко места у вас находятся у органистов у всех, и падаете вы шишка часто.
1: Искусство-то высокое.
2: Вот. Мозгов у вас нет, уже все подшибали.
1: А что вы предлагаете?
2: О травматизме вас спрашивали на производстве, понимаете, что идете вы с работы и руку сломали.
1: Это не производство.
2: Это производство, духовность, это что такое ваше? А вот, я говорю, производство.
1: Ну, как хотите, называйте.
2: Что, вот если руку организм сломал, сколько ему денег платят? Вот вам человек вопрос
1: это
2: задал.
1: Это называется «положил руку на алтарь искусства».
2: Нет, руку он сломал, сколько денег ему за это платят?
1: Смотря кому.
0: То есть если у вас профсоюз?
2: Организм, профсоюз. Кому, мы про кого говорим-то?
1: А, ну, кстати, бывают такие случаи, когда человек у вас перехватил контракт где-нибудь на звукозаписывающей фирме.
2: Я говорю,
1: фирме.
2: Когда человек руку ломает организмом, которого называют, что денег ему сколько платят, тот человек по телефону целый
1: так,
2: день
1: не надо нервничать, вы объясните.
0: Ну, успокойтесь.
2: Нет,
0: да.
2: Мне
0: да,
2: по порядку. Обидно.
1: Кто ну, кому ломает руку? И с какой целью? Я отвечу прескурант.
2: Когда это самое по органам бьет пальцами он и не падает со стула еще и рука
1: кто,
2: у него
1: человек или организм?
2: Организм, конечно, какой человек. У него рука ломается просто. Ну
0: пальцы,
2: ну,
0: зажим пальцев
2: да,
0: между клавишами.
2: Да, да.
0: Это
2: ну
0: бывает часто.
2: Сколько денег за это дают?
1: Ну, в зависимости от... Орган-то и дорогой инструмент. Его же
2: опять
1: пока
2: от органа.
1: Там...
2: Все от органа, что ли?
1: Конечно, он же там не клавишует потом.
0: Кто?
1: Орган. Ваша рука же там застреет.
0: А, кстати, вот первые-то органы были как устроены? Там же вот не такие были. Там
1: да.
0: Надо было бить по нему, как по боксерской.
1: Нет, не бить,
0: игру.
1: Давить.
0: Ну давить
1: было.
0: Очень сильно, то есть и практически.
1: Да.
0: Это действительно факт, кстати. Они все с такими тоже были битками. Органистов страшно боялись. Они совмещали работу органиста и палача. Вот все палачи, они же были...
2: Я еще помню, как Дойрес с этими
1: нет,
2: с органистами...
1: Раньше за воровство, кстати, выходили. Руки прям ломали. Вот, вот ты украл, тебе руку хрясь. И все.
2: Где
1: больше
2: это?
1: Не будешь.
2: Где?
1: В Европе. Я же там часто бываю.
0: Угу. Вот так. Это намек на то, что ты бы, чтобы вернул бабочку. Что ж тебе обещали подарить, вовсе не значит, что можешь взять
2: и правда. Я думал, надо забрать.
1: Слушайте,
2: сразу.
1: Спасибо, Саша, и правда.
0: Ну, все-таки вы наш гость, потом будете...
1: Балабник какой.
0: Опять писать жалобы. Да.
2: Итак, столько вещей пропало.
0: Ну, собственно, хотелось еще узнать, кто осуществляет протирку пыли с органа, уход за ним, ремонт, полировку, продув труб. Это же продув тоже.
1: Дело в том, что по специфике своей работы мне приходится иметь ассистента. Ассистент выходит, объявляет во время концертов.
0: Это вот Нина, да?
1: Да, это моя жена, Нина Александровна. Она во время концертов...
2: Я бы не женился.
1: Вам надо две таких, я вот насколько понимаю. Она выходит, объявляет произведение, которое я буду исполнять. Вытирает скамеечку, на которой я буду сидеть. нажимает мне все различные тумблеры, посредством которых я буду извлекать разные тембры.
0: А же где-то я это уже слышал.
1: Вот. И, ну, вы же, наверное, читали мою статью в журнале «Музыкальное обозрение», где я обильно, так сказать, объяснял органные специфические всякие
0: штучки. А скажите, Евгений Федорович, вот когда вы садитесь на свой стульчик, вы фолды под себя подкладываете или свешиваете?
1: Ну, это же, так сказать, один из ритуальных взмахов рук. Вы так садитесь.
2: Откид, откид.
1: Так, раз. Откуда? Нет, а когда... А вы видели, как органист выходит со скамеечки? Он так ножками...
2: А вы видели, как я выхожу?
1: Да я видел. Тут видели, затоптали как, мою внучку, как кстати, в колясочке.
2: Пингвины выходят, как видели.
0: Они, кстати, очень падают иногда. Они падают, ой, а и уже
2: бьются,
0: не
2: встают. Бьются, бьются.
0: Ну что, я предлагаю сейчас вот да, несколько... Что нам нужно выйти.
1: Да, да, да.
0: В гостях у нас Евгений Федорович Гедика, историк, органный исполнитель популярного. И, собственно, разговор у нас идет о органной музыке. А скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня назрел. Не проводили ли вы такой статистики или исследований, на каких животных благотворней влияет органная музыка? Ну, скажем, если поставить в оркестровую яму или на сцену аквариум с рыбками, клетку с птицами, там слона, коня, там какую-нибудь свинью, вот. То кто из них будет млеть сильнее? Вот,
1: что... Да, я бы не назвал это млением. Вы знаете, что показатель, так сказать, близости к природе любого зоопарка – это количество плодящихся экспонатов.
0: И, а, то есть вот, они ну, прямо... кто быстрее будет плодиться под
1: и больше, да.
0: Да, больше.
1: Так ну... вот они начинают не то что млеть, а прям плодиться.
0: Прямо на сцене?
1: Да.
0: Ух ты,
1: то есть, вот, то есть это показатель наивысшего экологического здоровья тембрового органного звучания.
0: А скажите, а если, например, вот это меня натолкнуло на мысль, вот, скажем, массовое производство курятины или там икры, когда там лососи разные несутся, там гадят икрой, вот если поставить им фонограмму органа, они будут различать? Или все-таки вот только, так сказать, непосредственно звучание живое на них так воздействует?
1: Ну, живое просто даст больший процент плодовитости, вот и все.
0: А, то есть...
1: Да, ну мы, кстати, поставляем фонограммы, некоторые...
0: Ранжирование, так называется.
1: Да, некоторые фермерские предприятия, посылавшие, так сказать, премированных своих сотрудников на наши концерты, потом как бы просят играть у них и присылать фонограммы. Даже они заказывают органы в фирмах органного производства.
0: А скажите, ваши животные, какую больше любят музыку органную? Ну, вот какое-нибудь конкретное произведение вы можете? Ну, например, вот возьмем для того, чтобы, скажем, больше плодились кони с лошадьми. Вот, скажем, коневодстве, какую бы вы пьесу органную вот советовали?
1: Ну, в общем-то, любую, ведь все мы одной крови. Насколько вы классику читали, можете знать.
2: Евгений Федорович, мне вот вы как про рыбок там заговорили, у меня вопрос сразу такой возник, интересный. А вы в съемках порнографических фильмов принимали когда-нибудь участие?
1: В каком плане?
2: Ну, я имею в виду озвучивание, потому что так вас вряд ли возьмут.
1: Ну, было, хотя это было пиратское использование моего живого концерта в Кафедральном соборе Страсбурга. Ох, я потом, кстати, очень серьезно занимался этим вопросом. Вот. Ну, и на рыбку мне потом хватило.
2: Отсудили права?
1: Мне хватило на рыбку, я говорю.
2: На рыбку, да? На скумбрину какой-нибудь дешевый, да?
0: Ну что, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Да, уже.
5: Это Алексей опять.
0: Привет.
5: Я, собственно, не договорил, там, наверное, Прохор или Близнец хулиганит, я не знаю.
2: Нет, я все, наверное...
1: Близнец, кстати, присмирел.
0: Да, ну давайте вы говорите, Алексей, просто время у нас уже.
5: Да-да. Значит, вот, собственно, первый вопрос к Евгению Федоровичу. Евгений Федорович, вот какие-то льготы существуют для типичный исполнитель органной музыки, потому что вот для каких-нибудь там работников, занятых на вредных производствах, ну, там молоко полагается, досрочная пенсия там и так далее.
0: Зуишки разные, да.
5: Да, это первый вопрос. А второй, собственно, вот, ну, близнецу и общий для всех, потому что я как инженер, опять же, ведь сиамский близнец, это, насколько я понимаю, в общем-то, идеализация. Такой же, как, скажем, там, я не знаю, абсолютно твердое тело или идеальный газ, поскольку, насколько я читал, вот, в принципе, большую часть вот этих сиамских близнецов, их же много, их усыпляют. То есть, вот что он, собственно, может ответить, потому что он меня оскорбил, и я, в общем-то, должен ему задать этот вопрос. Спасибо.
0: Хорошо, спасибо. Вот, ну да, давайте начнем с про вас каких-то вот.
1: Ну, пользуются, да, органисты льготами, но только те, которые где-то 10-11 уже почти лет назад участвовали в благотворительных шведских концертах в припятских деревнях. И им выплачивается, так сказать,
0: вот, компенсация.
1: Да.
0: А и на счет вот так.
2: Густо.
0: То есть.
1: В каком смысле?
0: Ну ладно,
2: это. Ну, когда не густо, это.
0: Еще да, да, вот все-таки нет, на вопрос.
1: Нет, извините, я хочу пояснить. Не густо, конечно, ведь облысение свойственно чернобыльскому пережитому.
2: Не дышите так в микрофон. Испортите.
0: Да, и второй вопрос, пожалуйста, вот, к вам. То есть вот наш радиослушатель как-то на вас, я понял, несколько обижен. Да, но...
2: Наехал.
0: Да, вот вы... То есть он сказал, не, что типа все... вас усыплять надо. Ну, вот...
2: Меня усыплять?
0: Не, ну понятно, что вас как бы не усыпишь. То есть каким образом вам удалось действительно избежать этой участи, если Алексей как бы прав, то вот как вы... Может быть, это потом наросло? О, извините, нет. Извините, братец, потом нарос.
2: Нет, дело в том, что когда близнецы рождаются, у них измеряют мозговую деятельность.
0: Осциллограмма называется.
2: Да. Вот. Ну и у меня обнаружились очень такие высокие мозговые деятельности. И, соответственно, меня оставили в живых. Вот. Но дело в том, что мы... Готовим восстание. И скоро всем вам...
0: Ну, об этом не надо, об этом не надо. Зачем? Зачем
2: придет это... конец всем.
0: Не успокоишь, что же. Да, Евгений Федорович, хотелось все-таки спросить. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот профессия органиста, это чисто мужская профессия или там... женской. Ну, вот считается, что, скажем, шоферы, они в основном должны быть мужчины, что женщина, она не может быть шофера. Еще так даже вот говорят, например, в бане, да, типа, эй, шофер, подай ну, тазик, мне... а ему типа,
1: он говорит,
0: а как, ты,
1: вопрос...
0: как ты узнал, типа, что я шофер? Он говорит, да у тебя левая рука вот загорела и прыщи на заднице. Вот, то есть, естественно, что, ну, он все время же локоть туда. Ну,
1: кстати, вы смотрите, пытались мне разъяснить вопрос и запутали меня. Но да, я скажу, что профессия органиста бисексуальна.
0: То есть это
1: что хочешь, что делаешь.
0: А кто, на ваш взгляд, как лучше это? Чувствует?
2: Друг с дружкой?
0: Кто лучше чувствует музыку, вот, органную, скажем, женщина или мужчина?
1: Вы знаете, женщины развиты более интеллектуально.
0: А им не мешает вот это? Ну, вот это.
1: А вы имеете в виду слушательниц?
0: Нет, я имею в виду органисты.
1: Органисты, вот это.
2: Да, они же кладут на пианино, на это все нормально.
1: Дело в том, что в период беременного, так сказать, развития бывают трудности с третьим мануалом органного аппарата.
0: Для всех это надо объяснить, да.
1: Вот, она просто не может, так сказать, достать уже бемолька, как мы говорим, мешает.
0: Мешает. А как же это?
2: Нет,
0: а,
2: ну надо лесенку и стремяночку поставить. И все
1: какая нормально. Лесенка, когда она этим упирается уже?
0: Вот это
1: получается
0: упирает.
1: Кластер на нижнем мануале.
2: Ну и что? Ну поясочек там небольшой, как у пожарника.
1: Ну и потом вылезет вот такой, типа...
0: А подвес не пробовали? Осуществлять там лямочный подвес подмышечный.
1: Знаете, вот просто не хочется в
2: нас
1: конфликт
2: там нет, мы придумали что-нибудь.
1: Да, но мне не хочется входить в конфликт с акушерами районными, которые строго, кстати, следят. Они же все на картотеке эти беременные.
2: Федорович, слышишь, если тебе справки какие нужны, ты обращайся.
1: Льготные?
2: Ну, там
0: ну это даже, ну не в эфире ну, же, ну зачем? Да? Ну, зачем?
2: Не, ну если парню надо...
0: Ну, там... Ты же всех засветишь, ну подумай сам, ну что ты права. Да, кстати, в Москве без 7 практически минут 5 потихонечку подходит к концу наша встреча с замечательным историком Евгением Гедике. Евгением, извините, Федором.
2: И Гедике, мной, и мною тоже встреча была, мною.
0: А, да, конечно же.
2: Ну, мы же встретились.
0: Да, и с нашим замечательным
2: сиамским близнецом.
0: Ну, ну, успокойтесь. И с нашим замечательным сиамским
2: близнецом. Внучку зажал, про пианино так и не рассказывал.
0: Внучка в колясочке.
1: Меня в чем обвиняете?
0: Кстати, Евгений Федорович, я вам скажу так по секрету. Вы проверьте внучку, он мог ей там вымазать соску, горчицей, еще что-то.
1: Ну, кто кого зажал?
0: В смысле зажал?
2: Внучку он зажал.
0: Ага.
2: Про пианино не рассказал, опять же, я говорю. Где рассказ был про пианино? Он говорит, у вас пианино с трубами стоит.
1: Вы в гости, что ли, набиваетесь?
2: В гости?
1: Да.
0: Ну ладно, ну прекратите. Вас пригласили в гости уже.
2: Хоть и увижу, эту облезлую
0: внучку. Евгений Федорович, он придет, придет обязательно.
2: Приеду.
0: Я вот предлагаю послушать последнего радиослушателя, если какой-то вопрос есть к нашему гостю.
2: Саш, а ты не думаешь, что слушатель оскорбился? Ну вот быть последним, это всегда было оскорбительно. Да. Это был последний
0: случай. Вообще хорошая мысль, наверное, не будем мы принимать.
1: Ну, почему? Он еще больше обидится. Последним обозвали, да еще не выслушали.
2: Нет, просто надо я просто предлагаю... корректно так.
0: Давайте выкинем на пальцах, если будет четное, примем. Если не четное, то не примем. Давайте, давайте.
2: Кого выкинем?
0: Вот так пальцы выставляйте. Давайте.
2: Если четное, игру ты не знаешь, что ли?
1: Федор, ты что? Нет, это не честно, у него пальцев больше.
2: Ну что, главное, чтобы не четное число получилось.
0: Давайте.
2: А что надо сделать?
0: Нет, уже времени у нас, всё. К сожалению, нет. Удачно. К сожалению, нет времени.
2: Так что вам последний радиослушатель, а придется быть первым. Вы все первый на следующий.
1: Да, ты, кстати, не гаси, вот, не гасите вот эту лампочку, пусть он до следующего раза.
2: Номер ему надо поставить первый на ладони. Вы сейчас подъехайте к нам на Арбат, я спущу, я вам напишу.
0: Чтобы было право.
2: Да, потом, чтобы вы подошли. И все
0: в следующем эфире, который состоится ровно через неделю, у нас в гостях будет какой-нибудь президент. Я благодарю Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, за то, что он нашел время и пришел к нам. Также благодарю вас, уважаемый.
2: Опять в последнюю очередь.
0: Спасибо, до свидания.
2: Да уж не за что.
0: Да-да.

0: И в гостях у нас человек уникальный, своего рода достаточно редкий специалист. Я с радостью представляю вам, это член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. Здравствуйте, Мстислав Хамдамович.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад вас тут приветствовать, к тому же то огромное количество писем, которые приходят сюда к нам на радиостанцию, содержит в себе один и тот же вопрос. Насколько виды изменения религии, которые, в общем-то, всем очевидны, воздействуют на изменение сознания современного человека? Я знаю, что именно вот ваш отдел в Академии занимается подобного рода исследованиями и собирает статистические данные.
1: Влияние нашего современного бытия на сознание достаточно сильное. Действительно, религия, как и все в нашем мире, меняется, приобретает популярность. Новые виды религии в обществе угасают старые. Вот, происходит возрождение, в частности, вот православие. И всему этому мы являемся свидетелями. Естественно, мы не можем, как передовой отряд ученых, обойти своим вниманием эти процессы. И все наши силы мы прилагаем к тому, чтобы осветить и, так сказать, донести до населения нашей страны то положительное и то отрицательное, что есть в одних религиях, и создать, как бы, так сказать, единую религию, которая объединила бы всех нас.
0: Я знаю, что вот недавно в издательстве «Научная книга» вышла ваша замечательная работа, двухтомник это, ваших сочинений. И одной такой большой главой в первом томе является как бы такой ответ, открытый ответ известному ученому, вашему коллеге Шантемиду Лассасей. Вот, где вы как бы утверждаете, что его теория, а я напомню тем нашим радиослушателям, кто немножко не в курсе, Шантеле де Лассасей утверждает, что религия целиком формирует быт человека, а не наоборот. Вот вы же в этой книжке с ним не согласны.
1: Да, потому что вот уважаемый де Лассасей, он, собственно, последователь древнейших вот буржуазных взглядов на религию, которые сформировались еще на рубеже 17-18 веков. Вот. И действительно, поскольку мы являемся наиболее передовым, как я уже сказал, отрядом ученых, которые исследуют религии земного шара, мы, естественно, вступаем с ним в открытую полемику. Вот. И моя книга, в частности, это яркий пример этой полемики, в которой я пух и прах, можно сказать, на голову разбиваю его, собственно,
0: популистские утверждения.
1: Да,
0: там,
1: да, так, да,
0: да. Но скажите, я знаю, что вот недавно вы как раз в составе смешанной экспедиции, это была большая экспедиция, состоящая из ученых самых разных стран. Так там, например, был замечательный Иосиф Каждан, всем известный. Да. Вот, опять же, молодой, но подающий надежды Леон Нидерле и так далее. Вот все эти люди...
1: Я бы еще хотел отметить Адольфуса Элькина, наиболее, так сказать, близкого мне по духу немецкого этнографа и, так сказать, просветителя, который много написал вот в своих последних работах и целиком согласен с моей, собственно, точки зрения на происходящие процессы.
0: Ну, тут еще стоит сказать, что он достаточно известный орнитолог, то есть он сочетает в себе не только вот, как бы знания этнографические, религиозные, но, как ни странно, и биологическое образование в себе.
1: Да, вот во время нашей последней, в общем-то, экспедиции по Северной Африке он добыл там двух страусов, вот нанду, и этим развлекал нас, отвлекал от суровых будней общения с племенами симангов, на которых мы изучали вот, и убеждались на практике, исследуя симангов, в том, что влияние цивилизации на явление тотемизма, которое проходит вот через быт этих племен, с незапамятных времен и до наших, вот, собственно, дней.
0: А вот не могли бы вы немножечко прояснить такую уже ставшую легендой, но тем не менее реальную ситуацию, из-за чего все-таки возникла внутри вот Синакская война? Я знаю, что как бы Махинда Сингх объявил себя живым идолом, и из-за этого вот эта народность поделилась как бы на две части. То есть как раз религия была причиной того, что практически чуть ли не вымерла целая нация симангов.
1: Нация симангов, да, она действительно находится под угрозой, но наиболее ярко эта борьба проявилась, в общем-то, отразилась на жителях племени Кубу. Вот, это, собственно, небольшая группа племен, которая вот до сегодняшнего момента сохранилась только в лесисто-болотистых районах Суматры. Это к югу, собственно, от полуострова Индостан через океан.
0: То есть ни в коем случае не нужно путать это с кубинцами. То есть
1: да,
0: Куба — это народность отдельная на Суматре.
1: Так вот, действительно, миссионеры посещали эти племена еще с начала 19 века вплоть до наших дней, но они, то есть Кубу, сохранили свою реликтовую самобытность до наших дней. То есть у них до сих пор существуют шаманы, значит, колдуны, процветает знахарство. Вот, и современные миссионеры, которые приезжают к ним, так и не смогли внести вот какие-то элементы христианства, либо же ислама в их, собственно, сегодняшнее существование. И поэтому разгорелась, собственно, на Суматре вот эта вот война, которая привела к практически полному истреблению бедных кубов вследствие того, что они до сих пор не признают огнестрельное оружие.
0: А это, кстати, часть религии у них или все-таки как бы...
1: Да, это пережитки, в общем-то, тотемного страха перед молнией и громом. То есть они воспринимают вот огнестрельное оружие как молнию. И на вопрос, откуда берется молния, то есть иначе они... То есть в переводе с языка кубу вот именно ружье у них как молния. То есть на их языке это обозначает одно и то же в переводе на русский язык.
0: Ну, помните, я прошу прощения вас, впервые помните, как у Марка Твена, когда, говорит, я сказал одному из представителей Кубу, объяснив ему, ну, выстрелил из ружья тоже в птицу, а вот, значит, та упала, и как бы, значит, были в шоке эти представители племени Кубу и спросили,
1: кубаны,
0: что...
1: Зовут.
0: Кубаны, да, что это, дескать, такое? Он говорит, это как бы Зевс так пошутил у Марка Твена. И теперь так, у него же есть целый цикл юмористических рассказов. Вот в одном из них там написано, то есть, как для кубана Зевс.
1: Ну, да,
0: то есть,
1: да.
0: То есть само словосочетание Зевс для них теперь это что-то ужас. То есть это действительно ведь так, что кубаны, вот они любой вид огнестрельного оружия называют Зевсом. Для них это, в общем-то, непостижимо.
1: Да, совершенно,

0: и таким немного идиотичными на вид, идиотичным на вид племенем, которое вот так себя странно ведет, и тем самым пытается, так сказать, отвадить нас от себя. Вот, но тем не менее, это действительно так. То есть на был такой случай, вот мы, например, с Петру пили припасенное, значит, собственно, пиво. Вот, и увидев нашу реакцию на качество этого напитка, то есть качество было превосходное, реакция была тоже хорошая. Вот, среди, в общем-то, местных вот кубанов, они нас стали принимать за, ну, каких-то посланников с другой планеты, потому что им недоступно спиртное вообще ни в каком виде, то есть они не используют никакие транквилизаторы. И ничего подобного, то есть реакции на поведение меня с Петру, они, в общем-то, адекватно не находили. Ну, мы, правда, устроили там пляски.
1: Кстати, я вот хочу так открыть, может быть, маленький ваш секрет. Может быть, это неприятно будет слышать вашему коллеге, бывшему Томашу Данила, тоже румынскому специалисту, который, в общем-то, на свой страх и риск дал попробовать вот одному из кубан.
0: Вот, это была девушка, да.
1: Да, девушка.
0: Они более склонны.
1: В результате труп мы получили.
0: Не полностью не приспособлен организм к именно вот спиртным напиткам, поскольку...
1: Ну, Томаша уволили всё-таки.
0: Да, ну, дело в том, что в нашей, собственно, профессии нелегкой этнографы и исследователи религии бывает, как и в любой другой профессии, издержки. Очень сложно бывает соблюсти... В длительных экспедициях.
1: Ну да, какие-то правила.
0: Да, да, да.
1: Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вообще на Суматре, вот почему еще одна из причин побед симангов над кубанами, вот, кстати, под предводительством все того же Махинда Синха, вот потому что у симангов почти в религию возведен такой культ как бы секса, и они размножаются гораздо быстрее, чем да. консервативные кубы.
0: У них существует обряд, значит, коллективного размножения, то есть все подчинено строго выверенным календарям, в отличие от европейских и, в общем, цивилизованных народов, где все это происходит самопроизвольно. И нередки случаи, когда в семье нет вообще детей, либо же один ребенок. Вот, у них там все поставлено, дело на, в общем-то, широкую ногу, если так можно выразиться. Все
1: практически везде. Как у птиц.
0: Да, да, везде присутствует план. То есть, видимо, вот наши... тут можно, кстати, на этом примере провести параллель между, так сказать, коммунизмом как формой религии и вот первобытно-общинным строем среди симангов, который мы наблюдаем. То есть вот у них планирование семьи впервые, так сказать, планированием семьи в современной истории тоже занимались коммунисты. То есть, видимо, они почерпнули оттуда это. И таким образом племя, вот, несмотря на все там тропические ураганы, бури, оно выживает. Вот, и благодаря вот этому коллективному, собственно, совокуплению, которое происходит строго через 9 месяцев, то есть по истечении среднего срока беременности, вот, у самки человека происходит, значит, повторное оплодотворение и так далее.
1: То есть практически непрерывный цикл.
0: Да. И что интересно, матери не занимаются там вскармливанием, выхаживанием грудных, в общем-то, младенцев. Этим занимаются более пожилые женщины, которые уже не в детородном возрасте находятся. И, так сказать, свободные от труда мужчин, ну, там, по разным причинам. Либо же это инвалиды, либо, так сказать, освобожденные от работы.
1: Вот. Либо вожди.
0: Да, либо вожди, так сказать, приближенные шаманов. Вот, и таким образом, вот, благодаря тому, что дело поставлено на поток, вот, премия сохраняет свою, в общем-то, стабильность и даже подчас разрастается. И на них не так вот влияет тот голод, который вот сейчас мы видим в Северной Корее, потому что они, в принципе, там недалеко, но...
1: Ну, в общем, да. Как вы относитесь к утверждению замечательного ученого, тоже этнографа Ян Юбго, который сказал, что видит и прослеживает прямую аналогию между симангами и такой народностью, как таты, достаточно малочисленной народностью. Вот, он, значит, мотивирует это тем, что у них очень много общего в религиозных обрядах.
0: Да.
1: Вот, и несмотря все все-таки на это они живут совершенно в разных полосах.

0: эти в Азербайджане, да, в основном.
1: Ну, не только. Они как бы живут в Передней Азии.
0: Да, да. Вот. А эти вот как бы все-таки на Суматре, вроде бы, оказалось, разные места. Вот. Тем не менее, да, извиняюсь, ведь они проводили, я имею в виду, экспедицию Ян Юбго, они проводили такие эксперименты по вывозу татов на Суматру и по вывозу вот, представителей Симанги в Азербайджан. И вот, как
1: да, раз... еще был с этим связан международный скандал, да, когда Соединенные Штаты, это еще было в советские времена, обвинили, в общем-то, правительство СССР в том, что шпионы просто эшелонами вывозятся на Суматру, потому что в то время для них каждый гражданин Советского Союза считался, в общем-то, агентом коммунизма. Ну, и это было подчас и правильно. И вот, и чуть было не разгорелся так называемый суматранский кризис.
0: Да,
1: вот,
0: но... ну да, помню.
1: Это не так важно. Что же касается татов и симангов, действительно, это на вот примере этих двух малочисленных народов, которые сохранились... Это своего рода эндемичные такие народы, которые проживают на территории, вот, в общем-то, земного шара. Мы видим яркую, значит, вот параллель в становлении, в общем-то, религиозных пристрастий и вообще в эволюции, которая наблюдается между полинезийскими племенами, которым принадлежит, собственно, суматранский вот, подвид симангов, и, так сказать, переднеазиатскими народностями, в число которых входят и таты, потому что и там мы видим, в общем-то, слияние многих этнических групп в какие-то вот свои, то есть, в принципе, таты и симанги — это молодые народности, то есть мы сейчас еще являемся свидетелями становления этих этноса, то есть, как такового. Если, допустим, нация русских, она довольно долго уже как единое целое, то есть славяне, они сформировались там порядка 50 тысяч лет назад. Вот. Там, значит, немецкие племена, то есть еще с древних времен известно, тоже порядка там 70-80 тысяч лет. Вот. А нации именно татов, вот, и именно симангов, они сформировались вот на рубеже 19-20 веков. Как таковые. Потому что до этого симанги были разрознены. Вот, и, собственно, бродили по всей Полинезии. Они плавали на пирогах. И к таковой нации, вот, то есть этнической группы симангов, вот этого племени, его не было.
0: То есть они не вели племенной такой еще образ жизни, да?
1: Нет. То есть такого этноса не было. То есть это бурное, вот, благодаря этому плановому разведению. То есть первоначально вообще было два симанга.
0: Ну да, да, да, да, да, да, в принципе, это тоже, тоже как бы известная вещь, причем один занимался именно вот рыбной ловлей и греблей на каноэ, а другой как бы как раз вот занимался охотой, отстрелом уток, потому что в то время как раз Суматра славилась утиными очень сильно.
1: Да, и собственно, они послужили, так сказать, прообразом нации. А вот они, почему как раз на рубеже 19-20 веков, то есть они, видимо, были знакомы с классикой марксизма-ленинизма.
0: Вот, кстати, это, видимо, этим объясняется их вот сохранившаяся сквозь века любовь как бы вот к перьям и к воде.
1: Да. А что же касается татов как таковых, тут несколько другая картина.
0: Да, да.
1: Как я уже говорил, в общем-то, вообще весь климат Передней Азии как таковой территории, которая является колыбелью человечества, как и на сегодняшний день всем известно. Большинство ученых склоняется к этому, в общем-то, мнению, что Передняя Азия была, так сказать, прародиной человека. Вот. И это убеждение подтверждает как раз тот факт, что и через 5 тысяч лет, через 10 тысяч лет после того, как значит, образовалась вот эта устойчивая группа азиатских семитских народов, которые по всему земному шару распространились. И вот эта вот территория, она выдала новую, в общем-то, продукт. То есть это малочисленная на сегодняшний день, в общем-то, нация, этническая группа татов, которые не менее уникальны, чем симанги. Кстати, вот, они впитали, да, в общем-то, в свою культуру богатство всех известных нам культур, которые связаны с Востоком. Туда влилась и культура европейцев, и культура персов, и культура, в общем-то, пуштунов. Вот. И даже фрагменты индийской культуры встречаются в эпосе татов. Вот. Но, конечно, в цивилизационном отношении таты намного более продвинуты, чем симанги. Вот. Но тут, в принципе, вот почему как раз и была проведена вот эта вот депортация, то есть татов туда, симангов к нам. Как раз для того, чтобы подтвердить теорию о том, что эти народы полностью соответствуют друг другу. Да, то есть, и действительно, мы установили, что симанг в Азербайджане ведет себя точно так же, как тат на Суматре.
0: Вот встает такой вопрос. То есть на Суматре возникли две противоположности национальные. Как бы с одной стороны это симанги, с другой стороны это кубу.
1: Да. Вот, как... Ну, там несколько тат еще осталось. То есть не все хотели возвращаться. Оттуда, да, конечно, потому что тогда все-таки был социализм, и ну,
0: кому
1: некоторые
0: хотел,
1: там
0: наседали.
1: Да. Да, там под джунглям вот разбежались.
0: А вот Петру Шебест, как раз ваш коллега, он утверждает, я не знаю, ошибочно или нет, что, ведь, ну, как мы уже выяснили, вот, противоположность, да, симанги кубу, а таты, как ни странно, эвенки. Вот я немножко этого не понимаю, поскольку, как утверждал вообще замечательный наш русский ученый Генрих Шаламович Эвенчик, что вообще не верьте никому, кроме меня, говорил Эвенчик.
1: Ну, он, конечно, по-своему он прав, и, так сказать, не зря памятник ему до сих пор стоит в Витебске. Что же касается непосредственно склонности татской этнической группе к эвенкийскому, как я уже говорил, они действительно, они являются, так сказать, своего рода фильтром, который впитал в себя все самое лучшее из всех, из всей, значит, более чем тысячи национальностей, которые обитают, в общем-то, в Старом Свете. Поэтому в их, собственно, этносе можно найти следы как эвенков, так и чувашей, мордвинов и, собственно, других представителей северно-азиатской культуры.
0: А вот посмотрите, да, какой парадокс по утверждению вот человека, с которого слепили памятник в Витебске, все того же Генриха Шаламовича Эвенчика, несмотря вот на сходство, да, и такие какие-то различия народов и так далее, тем не менее, скажем, и у эвенков, и у татов, и у симанков, и у кубу есть шаман.
1: Да, безусловно.
0: Вот. Но тем не менее, как утверждал Генрих Шаламович, все, несмотря на какую-то общность, ну, так сказать, шаманство, самого этого процесса, тем не менее, в каких-то мелочах они совершенно не сходятся. То есть, ну, например, бубен он не той стороной держит,
1: да,
0: танцует,
1: да,
0: не,
1: да,
0: так, не те заклинания, совсем другие истоки. Это
1: понимаете,
0: вот,
1: но ведь и, собственно, славянскому человеку в общем и целом сложно найти разницу между, допустим, горным израильским жителям, горцам,
0: ага,
1: вот, и горцам с Кавказа.
0: Татам.
1: Да. Ну, пусть будет тат. Вот. Очень сложно найти разницу. Но как только он углубляется в мелочи, и он узнает, тут же ему становится ясно, что там шекели, угу, а здесь, собственно,
0: короны.
1: Короны, да. Вот. Поэтому, понимаете, в мелочах все мы разные. Кто-то носит портянки, а кто-то...
0: кеды.
1: Да.
0: Угу. Ну, вот тут еще такой немножечко вопрос встает. Как бы известно, что, ну, например, у тех же татов, эвенков, да, вот у симангов, у кубу, вот. Ну,
1: ну еще тут надо отметить, конечно, наличие такой, может быть, малоизвестной народности, как яганы.
0: Да-да-да-да,
1: вот,
0: да, без сомнения.
1: Это на сегодняшний день вот это наиболее яркая, в общем-то, этническая группа, которая проживает в степях примонгольского Гоби, вот, которые сохранили наиболее развитую форму шаманизма. То есть у них шаманизм дошел до таких, в общем-то, высот, что они выставляют это дело на показ. То есть племя уже порядка 50 лет ничего не делает. Вот, занимается только шаманизмом.
0: Все причем, да, подряд.
1: Да, поголовно. То есть, и делается это с какой целью? Приезжают огромные туристические группы, дабы посмотреть на обряд Камлани. Вот. Которым занимается все племя одновременно. Вот, с утра до вечера. Вот, и на этом, собственно, и построен их, как бы, вот, быт. И, то есть, и я знаю, что вождь вот, Яганов имеет порядка, автомобильный парк, порядка 100 автомобилей из самых престижных и дорогих марок.
0: Яхьяхану, его имя, он достаточно известно.
1: Вот.
0: Вот, кстати, тут такой встает все-таки вопрос. Смотрите, парадоксальная ситуация, да? Вот, опять же, взять группу Симанги, Кубы, да? И Таты, к примеру. Ну, и Венки, да? Там как бы шаман, он выполняет как бы роль министра, что ли, правительства. Вот, тогда как вождь племени...
1: Многофункционален вообще.
0: Да, но тем не менее, вот как бы вождь племени — это английская королева.
1: Да.
0: Ну, тогда как, например, в таких племенах, какой Гуру, Хуэй, там, да, и Дзубуэй, вот эти все. Вот. У них как раз наоборот, шаман — это как бы, как ни странно, шут при вожде.
1: Да.
0: Но, знаете, сейчас мы ненадолго прервемся, а потом я бы хотел услышать все-таки вот ваше мнение, почему так происходит, почему такое социальное расслоение, откуда это у них? Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанс, член-корреспондент Российской Академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня, и речь у нас идет о религии не только. Мы остановились на обсуждении такого вопроса, который был поднят в трудах замечательного русского ученого Генриха Шаламовича Венчика. Вопрос касался странного несовмещения должности вождя и должности шамана в таких племенах, как Уйгуры, Хэй и так далее, Уун, опять же, вот, но при этом как бы в таких, например, народностях, как Симанги, в тех же Кубу, у тех же Татов и Венков, у них шаманство, оно как бы привилегирует над функциями, да, на функциями вождя. То есть вождь, как в данном случае английская королева, тогда как у уйгуров, Хуэй и так далее, вот у тех, кто живет северней. Вот, у них наоборот, как бы шаманы выполняют больше роль вождя. И даже вот в племени Уйвей там как бы женщина выполняет роль шамана.
1: Да.
0: Да, вот не могли бы вы объяснить, к тому же масса радиослушателей просто интересуется именно вот этим.
1: Ну, это, собственно, связано все с традиционными верованиями, которые до сих пор сохранились, потому что в какой-то, значит, этнической группе, допустим, у татов более авторитетным всегда исторически признавался шаман. Это связано с тем, что в какой-то, видимо, момент, то есть объяснить это можно тем, что в какой-то момент, допустим, поскольку вожди и шаманы — это все, так сказать, переходящие из рода в род люди, то есть это наследуемые титулы, какой-то род ослабевал, какой-то возвышался, и, так сказать, какой-то, соответственно, в момент возвышался либо шаман, либо вождь. И с тех пор это все устоялось и дошло в таком виде до наших дней. Это вообще я хотел бы сказать, что само слово «шаман» — это, так сказать, оно присутствует в основном... Произошло из тунгусского, вот, которое... Из тунгусского языка, то есть в дословном переводе с тунгусского это... Шаман переводится как возбужденный, иступленный человек. То есть,
0: а, кстати, на
1: ненормальный.
0: На их языке по-родному это звучит, как ни странно, как дзоу-дзяхуа. Вот странное такое звуковыражение.
1: Нет,
0: да?
1: Не совсем. Это, это не из тунгусского. Это вы сейчас привели из ненецкого языка.
0: А, простите, да, вот, я просто готовился.
1: Как раз звучание, да. Звучание в тунгусском, оно звучит как саманга.
0: А, да. Да, правильно, правильно, правильно, да, я извиняюсь.
1: То есть и постепенно это трансформировалось в русский шаман, и теперь это уже употребляется в мировой литературе как, собственно, термин, обозначающий все вот эти вот действия, связанные с этим. Ведь шаманство, оно, в общем-то, и в нашей жизни сейчас присутствует. Достаточно включить телевизор, открыть газету, и всяческие заклинания. Особенно вот в прошлом году мы наблюдали момент предвыборной игры.
0: Да,
1: были
0: да.
1: Подобные, в общем-то, заклинания, подобные шаманским. И я, в общем-то, консультировал одну из предвыборных, в общем-то, значит, команд. Не буду, в общем-то, говорить, какого кандидата. Вот они у меня консультировались, какому, у какого шамана перенять опыт. Вот я их направил, значит, к нанайцам. Вот, поскольку среди наиболее доступных россиянам, в общем-то, и всего, на сегодняшний день вот, это являются нанайские шаманы, поскольку у них до сих пор, да, до сих пор у них вера, значит, вот, в шамана, она основана на том, что дух-покровитель шамана, поскольку шаман облечен такой, значит, он, собственно, у них как переводчик, так сказать, желаний духов на язык человека, и он таким как бы посредником между загробным миром, вот, их примитивным и современным. То есть не современным, а естественным миром вот он является. И у них, значит, по их поверьям, значит, покровитель шамана, дух, это существо, противоположное ему пола. То есть небесная жена, значит, для шамана мужчина. И, соответственно, небесный муж для шаманши, значит, женщины.
0: Какой ужас.
1: Да. Вот. Но дело в том, что вот корни шаманства вообще, они, вот как я уже говорил, слово тунгусское, значит, они идут и довольно давно происходят, вот, поскольку примитивная, значит, культура этих народов, вот, в частности, татов, вот, она не могла вместить в себя объяснение всех происходящих процессов, природных явлений, вот, а поскольку, ну, этническая группа зародилась на рубеже 19-20 веков, то тут уже к естественным явлениям природы приплюсовались такие, в общем-то, явления, как захват броненосца Потемкина.
0: Да, да.
1: Вот.
0: Да.
1: Первый выстрел «Аврора». И бедный культурный уровень не мог просто дать все ответы на вот эти происходящие события. И, в общем-то, поскольку не находилось объяснений, были вот востребованы шаманы, угу. Вот, они, которые, да, начали, да, переводить с языка духов на язык, в общем-то, этнической группы, будь то это буряты, кеты, юкагиры, вот, собственно, либо же таты. Вот те явления, которые, то есть, своего рода были такими телевизорами. То есть, ага. Поясню. Сейчас мы телевидением пользуемся исключительно для того, чтобы не только получать информацию, а и для того, чтобы трактовать какие-то события, поскольку не всегда современный мозг человек способен трактовать то или иное явление, событие, будь то полет на Марс, значит, джипа, либо же, так сказать, обнаружение какой-то кометы. Вот. И, значит, современный человек цивилизованный обращается к телевизору. Но на рубеже 19-20 веков, как известно, телевизоров не было. Радио еще не работало. Поэтому была такая потребность в людях, которые могли бы объяснять те или иные происходящие процессы. Вот. И повелось так, что шаманы прижились. Причем, вообще, так сказать, быть шаманом, конечно, дело хорошее. Вот мы с Петру изучали, когда племена симангов, и, в общем-то, насладились расположением шамана, то есть он как бы сразу...
2: Расположением
1: духовным, да, нет, расположением в смысле, как он к нам. То есть он к нам был расположен, и мы полностью, так сказать, вкусили все блага жизни, угу, которые он испытывает. Вот у него был сотовый телефон, который, правда, не работал, там, поскольку нет сотовой связи, но сам факт, вот эти кнопочки, лампочки, то есть он подзаряжал всегда его, но, правда, не понимал истинного назначения этого предмета, но ему было приятно, что вот...
2: Что у него светится.
1: Да, светится, там что-то пищит, вот. И, в общем-то, шаман, как трактователь каких-то явлений, он всегда, в общем-то, пользовался уважением и, так сказать, почетом, и жил безбедно, вот. Причем не прилагая к этому никаких усилий. В свете этого очень интересен обряд жертвоприношения. То есть исторически вообще шаманы занимались, конечно, когда еще не было сотовых телефонов, может, не все помнят эти времена. Ну, так было.
2: Было.
1: Уверяю вас, да. Вот, тогда существовали такие радости жизни, как ездовые собаки. Вот.
2: Почтовые голуби.
1: Почтовые, да, голуби, да. И вот, собственно, на этом-то и жили те первые шаманы, в общем-то, прародители современных. Вот. тележурналистов. То есть, в принципе, тут можно провести параллель между древним якутским шаманом, вот, и современным журналистом, который вещает, так сказать, по телевидению в программе новостей. Вот, раньше он брал, значит, жертвоприношение ездовыми собаками, как я уже говорил, но поступал достаточно бескорыстно. Он забирал их не себе, а приносил их в жертву, то есть дословно убивал. Uh-huh. Вот. Причем по корякскому, собственно, обычаю собак, принесенных в жертву злым духом, поскольку, так сказать, жертва приносилась не шаману, естественно, лично, а объяснялся тем, что злые духи разгневались, допустим, послали засуху или, наоборот, проливные дожди, вот, и им необходимо принести жертву какую-то. Вот, но на тот момент самой конвертируемой валютой у коряков были, естественно, ездовые собаки, вот, и, значит, их отбирали и на колах, в общем-то, подвешивали, и, значит, вокруг селения эти колы вбивали с подвешенными трупами собак.
0: То есть, таким образом, веревку или колы вбивались прямо в животных?
1: Ну, колы вбивались в землю, значит, животные на ошейнике подвешивались к этим колам.
0: Уже в дохлом виде, естественно.
1: Вы знаете, тут как бы сложно сказать. Скорее всего, их подвешивали живыми. Угу. Вот, а они уже, так сказать, испускали дух непосредственно от весения.
0: Да,
1: вот, и тем самым, так сказать, добивались. И в случае, если бы дождь прекращался, либо же наоборот, дождь наступал, в зависимости от погодных условий, от того, что требовалось. Вот, авторитет шамана, конечно, безумно рос. И поэтому, когда вот мы... Что мы сейчас, в общем-то, видим, если... Вот элемент анонса телепрограмм на каком-либо телеканале — это своего рода тоже эффект, в общем-то, шаманизма. То есть нам обещают посмотреть какой-то хороший фильм, и после этого нам говорят: вот позвоните по этому телефону, внесите столько-то денег, вы получите это. То есть это, так сказать, яркое проявление вот шаманства, которое мы можем наблюдать в нашей жизни сегодня. Это уже более такой цивилизованный шаманизм.
0: А, простите, Мстислав Хамдамович, хотелось бы вот немножечко мне вернуться к собакам. По утверждению господина Вильгаузена, вам небезызвестного.
1: Безусловно.
0: То есть он говорил, что весь антураж шаманства, не исключено, что, я даже цитирую, не исключено, что весь антураж и атрибутика шаманства все-таки способствует поднятию внутренней энергетики общества и способности воздействия этой энергетики на какие-то даже погодные условия. Вот господин Вильгаузен все-таки, несмотря на какие-то свои так увлечения мистика и так далее, он все-таки был неплохим физиком, биологом, причем как бы он же был еще и хирург, то есть именно по костям.
1: Да, но я вам могу сказать, что ни один шаман не предскажет вам дождь со 100% гарантией, если у него не будет ревматизма. Тут связь, в общем-то, прямая. Как правило, в общем-то, шаманы, они все-таки более такие классические шаманы, они присутствуют у северных народов, либо же у тех народов, вот, допустим, таты, семанги, которые находятся ближе, так сказать, к поясам тропических дождей. Ну, естественно, такие заболевания, как полиартрит и, в общем-то, радикулит, они им свойственны.
0: Остеохондроз.
1: Да, а по всем, в общем-то, известен тот самый дедок, который живет в деревне и по, значит, стону своей левой ноги может определить, когда точно будет дождь. Так вот, пока у шамана нога не застонет, он не возьмет на себя функцию предугадать появление осадков. Это совершенно доказанный факт. А то есть были ампутированы ноги у шамана. Ну вот, и после этого он не то что дождь, он, собственно, не смог даже определить на глаз, принесет ли вот курица это яйцо, или она бесплодна, или пустить ее, так сказать, в суп.
0: То есть практически, как бы вы хотите сказать, что вот нужно как-то вот эти чувства в себе развивать.
1: Да, все идет не от головы в данном случае, а, так сказать, от тела.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Мстислав Хамдамович, огромное количество наших радиослушателей интересуется, вот, например, Наталья Васисубани, вот, из города Нижний Ламов, прислала замечательное письмо с благодарностями вот вам. И с такой просьбой рассказать о таком обряде, как сбор деревьев. Вот что это, с какой целью вообще это проводится? И,
1: ну, она, да, видимо, не поняла тут, не совсем, вернее, правильно обозначила. Происходит не сбор деревьев, а сбор, собственно, вершин деревьев. То есть сами стволы остаются на земле, спиливаются только верхние части. Это действительно происходит. Это культ, в общем-то, редкой, редчайшей на сегодняшний день группы удаган. Это, в общем-то, алтайско-саянские народы, да, они проживают, в общем-то, на севере Оби. То есть буквально осталось порядка там, ну вот, навскидку около 1200-1300 человек вот на сегодняшний день по переписи 77-го года мы имеем. Вот, значит, с чем это связано? У удаганов то есть на сегодняшний день вот развит культ бога Кама.
0: А, вот река.
1: Да, то есть этому Кам, нет, бог Кам. То есть Кам.
0: Кам
1: это как бы в родительный падеж.
0: То есть это, кстати, вот такой деревянный человечек.
1: Да,
0: да.
1: И вот для производства фигурок, это башки-покровители домашние, так, значит, они в каждом доме развешивают это фигурки этого Кама. Вот как раз
0: слово «башка» ведь у них совсем другое имеет смысл. То есть, как бы это же имеется в виду голова.
1: Да, конечно.
0: Вот, а типа какой там большой башка? Ну, то есть это...
1: Вообще, да, у них это вершина, это вершина. Из тюркского идет. Да,
0: да, тюркский язык.
1: Да, вот. И, значит, действительно, они собирают вот верхушки деревьев, особенно у них популярен кедр, вот, поскольку у него верхушка жесткая.
0: И там, кстати, шишки гораздо меньше.
1: Да, ну это своего рода ритуал, так сказать, ритуальное такое культовое явление.
0: А вот как, простите, как происходит спил? Ведь технически это достаточно сложно.
1: Погрыз происходит. Они подбираются, значит, путем веревок, связанных из пеньки, вот. В общем-то, специальных отбирают наиболее, значит, молодых юношей. И, кстати, с этим, на этом основан обряд посвящения, в общем-то, в воины, то есть в охотники. Вот юноши, достигшие 20-летнего возраста, значит, посвящаются в обряд. Вот попила, значит, кедровых, вот, поднимаются на пеньковых канатах, значит, на самую макушку дерева, где своими мощными челюстями, кстати, надо сказать, что у удаганов челюсть намного более развита, чем, допустим, у жителей Кузбасса. Да, среднестатистических. Да, да,
0: да. Кстати, это замечал, что вот Вильгельм Гумбольдт, он занимался в молодости изучением строения челюстной системы разных национальностей.
1: Ну тут вот, кстати, может быть, и стоит поискать нашим политикам корни вот этих забастовок в Кузнецком регионе. Может быть, действительно не хватает что-то чего-то на таком вот как раз уровне. Ну, вернемся, собственно, к нашим удаганам. При, значит, погрызе вот макушек кедровых, значит, происходит их падение на землю, затем женщины стойбище подбирают.
0: Простите, пожалуйста, Мстислав Хамдамович, то есть вот мне сейчас пришла в голову мысль, поскольку все-таки кедровые — это хвойные.
1: Да, а там другие не растут.
0: Да, если производится вот такой погрыз молодыми людьми вот этой народности, то ведь хвоя, она очень полезна для укрепления зубчатых.
1: Да, поэтому цинги нет.
0: Так вот, может быть, тут и есть секрет. То есть, может быть, отослать туда вот им бастующим еле как бы.
1: Вы знаете, вот это хорошая вообще идея. Дело в том, что я, к сожалению, этим не занимался, поскольку не имею просто медико-биологического образования. Надо будет подсказать моим коллегам в академии. Хорошо, что вот вы напомнили. Но, значит, давайте дальше я опишу.
0: Да, про сбор. Да.
1: Да, значит, затем происходит подбор, вот, и, значит, этих женщин называют деревянными женщинами, дословно, так сказать, в переводе.
0: Да, я слышал
1: вот,
0: об этом.
1: И, собственно, после этого так называемые гелики, они уже обрабатывают.
0: Обточь веточный.
1: Да, обточь и происходит. Вот я вам сейчас могу показать. У меня тут схематическое изображение. Такого плана, значит.
0: Красивые
1: вот,
0: молодые лица у башков.
1: Да, и, значит, вот подвешивают их, собственно, на стены жилища и таким образом предохраняют от порчи, от сглаза. Вот, но,
0: от пожара, кстати.
1: Да, ну вот понимаете, тут своего рода мы наталкиваемся на явление тотемизма. Почему? Потому что, в принципе, всем северным, значит, народностям, наряду с шаманством, как я уже говорил, шаман — это посредник между, так сказать, духами и нашим миром, вот, а также трактователь каких-то событий, существует культ тотем. То есть, если параллель между тотемом и, так сказать, вот, христианскими и иконами, то есть изображениями Бога, тут, собственно, прямая, поскольку тотем — это не что иное, как поклонение какому-либо зверю, вот, предмету,
0: животному,
1: то есть изображению.
0: Да,
1: то изображению. Есть, не обязательно животному, не обязательно. Может быть, и дереву, предмету.
0: А, то есть,
1: которое, собственно, значит, по, как бы, представлениям вот этих вот людей, оно, значит, оберегает, ну, то есть является божеством. Причем это божество, оно не одушевлено, как правило, а присутствует его, так сказать, изображение.
0: Ну, знаете, давайте ненадолго прервем нашу беседу, а затем мы продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с выдающимся ученым, членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором Мстиславом Хамдамовичем Потебня. Речь у нас идет о религиозных обрядах, о истоках всего этого и так далее. Только что мы обсуждали с вами сбор деревьев, такой обряд, и закончили, значит, на вывозе и обрубалы веточных.
1: Да.
0: Вот. В дальнейшем из этого изготавливается огромное количество башков, но я знаю, что были серьезные проблемы у Идзу в связи с этим, поскольку огромное количество так называемых миссионеров от туризма пытались делать тотальный вывоз, прошу прощения, вот этих изделий за границу на потребу туристам.
1: В толпе,
0: да. Вот я знаю, что были некоторые столкновения в связи с этим.
1: Ну, сейчас дело наладилось, потому что, собственно, они поняли, я имею в виду хэгов, селькупов, хантов, манси, они поняли, что иначе им не выжить, поскольку все в морпуть не работает, тушенка не завозится, с маслом напряги, а тут приезжает богатый американский дядюшка, скупает верхушки кедов, порой часто даже не обгрызанные, вот, и не обработанные, вот, и в плане экзотики платит наличными деньгами, товаром, вот, и, в общем-то, возрождается тот древний, собственно, значит, обычай скупки шкурок, норки за валюту. Тем самым народы просто выживают.
0: Вот еще один момент. То есть очень просили вас, опять же, вот Натали Васисубани из города Нижний Ламов, только другая. Вот представляете, обе они живут в Нижнем Ламове, но совершенно разные. То есть, судя по адресам, вот женщины. Вот, то есть Натали Васисубани...
1: Ну, это часто бывает.
0: Да, к тому же город достаточно большой, все-таки Нижний Ламов. Я там в свое время рос, заканчивал как раз вот институт тонкой технологии производства шерстяных. Вот. Ну, вот она интересуется таким процессом, как ишурба. То есть просит вас объяснить, что означает ишурба для народности хуэй. То есть она говорит, что это какой-то совершенно, значит, вроде бы жуткий процесс. Просила, чтобы это показали по телевизору. Вот. Но вот сказали, что в связи с жуткостью как бы нельзя. Вот. Так что...
1: Ну, дело в том, что это пережиток тотемического культа, то есть у них ярко выражено явление, собственно, почитание фратрии, то есть мощи, вот, поклонение, значит, фратрии, то есть медведя. Вот, причем не просто медведя, вот, а медведя горного, того самого медведя, который известен нам как пещерный.
0: Вот. Причем тут ведь нужно сразу сказать, извините, что вас перебиваю, что
1: его зубам,
0: что нижним. Как раз в той местности, где водится хуэй, вот медведей нет и в помине. То есть,
1: да,
0: это парадоксально.
1: Да, да,
0: то есть,
1: да.
0: Видимо, где-то, когда-то, на какой-то, может быть, картинке, завезенной кем-то, они увидели этого могучего зверя.
1: Да.
0: Или кто-то им рассказал.
1: Раскопали
0: то
1: они
0: есть, поклонение
1: его.
0: Как бы объекту, с которым даже визуально не было контакта.
1: Это... Да, и вот здесь мы наталкиваемся, подходим плавно к такому пережитку, в общем-то, уникальному явлению, которое мы отмечаем, мы, я имею в виду, современных этнографов.
0: Весь мир отмечает это.
1: Да, лишь только у геликов, ульчей и, собственно, у части селькупов это, в общем-то, культ или тотем хобота. Казалось бы, откуда.
0: Простите, северный... вот, извините, что опять первое, но вот, например, Юльчей, они же, по-моему, уже все вымерли. Или урбанизировали.
1: Десятки, десятки там
0: остались, да?
1: Да, буквально десятки.
0: Кстати, а вот заметьте, парадокс,
1: достаточно.
0: Да? Парадокс. Вот замечательный русский путешественник, вот которого часто показывают сейчас по телевидению, очень популярный, Гаврила Челухин, вот он как бы так как-то пошутил, что говорит, вот почему вымерли Юльчей? Потому что, говорит, перестали относиться должным образом к культу хоббита. Я еще думаю, что Гаврила молотит за чепуху. Вот. Потом раз, смотрю уже в авторской программе, программе Яны Пантелеймоновны «Гири» уже, смотрю, показывают это. Вот.
1: Ну, это вообще, да, так сказать, общепризнанный факт. Вообще культ хоббита, он уникален. То есть он в различных формах, он проявляется в той или иной степени. Ну, взять хотя бы даже телефонную трубку. Ведь первоначально форма телефонной трубки, как вы помните, она состояла из двух частей. То есть из, собственно, ушной и, значит, оральной.
0: Не, еще держалова.
1: Да, и третья часть — это подставочка, своего рода столбик. И все, значит, увещевания дизайнеров о том, что вот мы наконец объединили два в одно, ничего, ничто иное, как хобот. Вот присмотритесь к телефонной трубке. Там же два, значит, отверстия: слуховое и, собственно, микрофонное, что соответствует двум ноздрям. Вот, на хоботе. То есть на срезе хобота. Вот. И вообще, с чем связан, собственно, культ хобота? То есть откуда он взялся? Северноазиатские народы. Отродясь, не было слонов.
0: Извините, но... а вот, да, вот тут же, прошу прощения, но огромную роль, как ни странно, сыграли в этом выходцы из такой народности мальпиги,
1: да,
0: которые, да, у них был культ целиком слона. Вот.
1: Мамонта.
0: А мамонта. И они мигрировали как раз туда и оказались и на Суматре.
1: То есть там они увидели живого мамонта.
0: Да.
1: То есть, ну, правда, уже без шерсти. Так вот, я проговорился, как бы немного раньше времени, не подвел радиослушателей наших. Значит, действительно, при раскопе ям для погребения своих почивших, в общем-то, в родственников, да, селькупами и хантами находились порой целые туши мамонтов, да и, собственно, их народный эпос. Вот, со странным названием «Погильпи». Это эпос хантов, вот, который сохранился до нашего, в общем-то, времени. Вот мы сейчас планируем с Петром Матвеевичем Пором издать, собственно, его в таком удобоваримом русском переводе. Вот он, значит, описывает то, что еще недавние предки, собственно, хантов имели столкновение
0: простите,
1: с мамонтом. И действительно, по последним палеонтологическим исследованиям, вот возраст мамонта, то есть последнего, который ходил по тундре, исчисляется там порядка 5000 лет. То есть не так уж и давно.
0: Здесь в данном случае Петр Матвеевич Пором имеет в виду, вот, то есть можно ли сопоставить вот тех хантов, о которых вы говорите, с теми людьми, которые сейчас населяют Ханты-Мансийск? То,
1: да,
0: есть потому что недавно совершенно...
1: Нет, Ханты-Мансийск не город только.
0: Ну, понятно, округ, Ханты-Мансийский, да, округ. Просто тот же вот уволенный Томаш Данило как раз недавно вернулся из командировки. Он сейчас работает на НТВ корреспондентом. Вот. И как раз ездил в Ханты-Мансийский округ в каком-то селе, там, совершенно непонятном, в далеком, без света, без воды, без газа. Он обнаружил просто прямо посреди улицы процессию, которая, в общем-то, ему что-то напомнила. При ближайшем рассмотрении, при копании в памяти, оказалось, что это как раз целиком и полностью культ Погильпи. То есть это парадокс, он это отснял, вот недавно это показывали.
1: Ну
0: эфире,
1: да, это культ, это своего рода такое, да, шоу, то есть, ну, сопоставимо
0: типа
1: по размахам с оперой, да.
0: Да, вот, типа,
1: то есть там многоголосое пение, вот один из примеров я могу вам сейчас привести, там издаются звуки вот в русском звучании, такие как эйзи, эйзи, или, значит, унху, то есть вот такое горловое пение, да, происходит, да, я, да, просто не в состоянии транскриптировать его, поскольку это достаточно сложно. Вот. Но действительно, значит, одним из, значит, одной из основополагающих фигур, вокруг которой сложен эпос Погильпи, и, в общем-то, и есть хобот. То есть вообще, так сказать, в дословном переводе с ханты-мансийского на русский слово «мамонт», оно И значит, именно хобот. То есть,
0: да,
1: то
0: да,
1: есть
0: да, да,
1: они да. не называли слона слоном. То есть даже вот сейчас в виде слона, если вот цирк к ним Шапито приезжает туда, да, достаточно северный регион, то они при виде хобот, слона, хочу, они, да, хобот, хочу да. посмотреть на хобот.
0: Кстати, вот парадоксально, но в греческом древнем этносе вот при раскопках было
1: обнаружено еще... назывался.
0: Да, да. А как бы в переводе с греческого это как мерцательный эпителий. Парадоксально, но тем не менее.
1: Ну, дело да. в том, что проникновение греческого, как и латинского, собственно, в медицинский язык, он связан просто с тем, что греки наиболее ранее сложили письменность, как, в общем-то, так сказать, и римляне. Что же касается юкагиров, то с письменностью там, конечно, намного хуже. Вот. Но, тем не менее, вот интересно, кстати, вопрос о письменности юкагиров. То есть те синкретические иероглифы, которыми они пользуются, они целиком основаны на хоботе.
0: Mm-hmm.
1: То есть форма хобота... Что-то у вас тут дует очень. Да, продул у меня. Форма хобота, она, собственно... тем или иным образом, собственно, переносит на бумагу те звуки, которые вообще не между собой применяют юкагиры. Вот, то есть, как я уже вот говорил, и сейчас еще раз хочу отметить, что вообще у коренных народов Северной Азии, подчеркиваю, коренных, вообще, значит, культ хобота и тотем хобот, то есть поклонение ему, они считали, что и все жертвы, собственно, шаман приносил духу хобота. Вот, который у алтайцев назывался Эйзи, вот, у, значит, бурят он проходил под именем Мойе.
0: А у греков мерцательный эпителий.
1: Да.
0: Кстати, вот, знаете, дело в том, что, как ни парадоксально, культ хобота просочился и к татам. Вот современные молодые таты, они носят как бы даже эти хоботы, изображения на шеях.
1: Ничего парадоксального нет. Вот посмотрите на... карту, которая появилась Каспийского моря как раз на рубеже 19-20 веков, когда и сформировалась этнос татов. Что он из себя представляет с высоты птичьего полета, этот ареал побережья Каспийского моря? Да тот же, собственно, хобот который отделен хобот. От черепа слонового
0: животного, да,
1: животного да. да. И поэтому, естественно, волей-неволей значит, этнос сформировался в период... занесение составления картографических, собственно, атласов.
0: Вот оттуда
1: вот, все. Да, и...
0: Кстати, вы помните доктора Кэти Пелпс, замечательную,
1: конечно, да, австрийскую? Я ее знаю.
0: А, вот она как бы утверждала, что как бы хобот, он напоминает каким-то образом и представителям юкагиры, и татам эмбрион человека. То есть вот да. хоботовая скрюченность, она как бы по величности эмбриональна, потому что как бы по мнению Кэти Пелпс, человек, когда рождается, он теряет свои эмбриональные вот эти физические формы, распрямляется, да, да. вот, что
1: начинает
0: противоестественно.
1: Хоботить уже.
0: Да, потому что, кстати, Кэти Пелпс, она ведь как бы сохранила до самой старости, до 60 лет, она сохранила фигуру эмбриона, и при этом она мать 6 детей и несколько раз была замужем, в том числе за Гуалермо Суалагой, за замечательным исследователем.
1: Ну,
0: это парадоксальная женщина-героиня.
1: Да. да. Тут можно что, так сказать, пояснить, что вот Алара Аганьор, это, в общем-то, выдающийся бразильский этнограф, который также занимался, как ни странно, проблемой хобота.
0: Кстати, я, к сожалению, как он глупо погиб.
1: Ну, полез, да. собственно, в Титикаку при 30-градусной жаре. Естественно, Титикака — это озеро. Может быть, просто кто-то из радиослушателей не знает.
0: Совершенно ледяное, как, то да. есть был разрыв полный.
1: Да, перепад температур, значит, ток
0: лопнул, пошел. Лопнул, да. человек лопнул.
1: Так вот, что касается все-таки описания, значит, хобота. Действительно, все похоже на хобот.
0: Будьте здоровы.
1: И тем не менее, как бы... это не бросалось в глаза. Существует, помимо культа хобота, существует, так сказать, и культ оленя. поскольку...
0: Ну, а вы-то, простите, насколько я знаю, насколько я интересовался, у Юкагира вот олень и хоббит это было одно и то же.
1: Да, да, да. Вот, то есть, но это только у Юкагиров, поскольку...
0: Да, у татов уже это были разные совершенно.
1: Да. Вообще, тут надо сказать, что Юкагиры, собственно, как этническая группа, обладают наиболее развитым абстрактным мышлением. То есть, как я уже говорил, что все похоже на хоббит, это, собственно, я перефразировал название известного поэмы известного юкагирского, собственно, автора Ай-ы-ы Той-она. То есть...
0: Не читал, но,
1: нет,
0: честно,
1: это хотелось бы. Она, то есть, очень редкая эта рукопись, она была, значит, издана вот в библиотеке. Как мы

0: различных насилий.
1: Понятно. Понятно. Вопрос понятен. Значит, я еще раз, потому что слышно было не очень хорошо. Да. Мстислав Хамдамович, радиослушатель, интересовался о способе передачи знаний и опыта вот у юкагиры, я так понял, ну и у всех, у татов, у симанги, у кубу, поскольку если у них нет письменности, то как-то должен этот опыт передаваться. И второй вопрос касался насчет, затрагивал тему галлюциногенов, растущих в лесах, где обитают вот в частности симанги, потому что юкагира там, в общем-то, да, кроме там, снегов там и прорубей нет, ничего.
2: Есть там один транквилизатор, он основан, собственно, на бивне мамонта.
1: Да-да-да, это вот такие чисто уже животные.
2: Сейчас вернемся. Что касается первого, значит, как передается? Да очень просто передается. Тоже существуют общинные школы, так сказать, все в складчину учат. Вот, ничего тут, так сказать, нового нету.
1: А письменность как?
2: А вот письменность отсутствует. У них
1: дело в том, что чертежи самолета, вот, они бы утеряли ведь авиацию всю, если, например, вот им отдать сейчас самолеты, сказать.
2: Ну, есть... давайте начнем с того, что братья Райт взлетали без чертежа.
1: Да, ну, все, и на этом же и закончим, да.
2: А что касается все-таки второго вопроса, тут нельзя никак, в общем-то, совокуплять транквилизатор и само понятие шаманства. Да, некоторые шаманы, в частности, Певи. Это, в общем-то, почетный шаман бурят-монгольской области, бурят-монгольского района, прошу прощения. Он применяет транквилизаторы при камлании. Но, среди, так сказать, общей среды шаманов транквилизаторы не приняты. Поскольку все шаманы, они так или иначе являются нервно-возбудимыми людьми. То есть порой входящими в транс, легко возбуждаемые. Они не нуждаются в каких-либо транквилизаторах, галлюциногенах или еще чему-либо. Они переходят в так называемое, в общем-то, пороговое состояние, то есть в транс, без какой-либо то ни было посторонней помощи. Им не нужно для этого никаких химических веществ. Вот им намного необходимо.
1: Понятно. Тут еще нужно вспомнить как раз печальную участь Томаша Данила, который как бы пытался вот угостить из добрых побуждений представителей симанги пивом, и в результате мы получили труп, то есть поэтому и уволенного Томаша, поэтому совершенно как бы разные вещи.
2: То, что касается просто населения, конечно,
1: бубен это транквилизатор,
2: да, безусловно. У симангов, конечно, присутствует транквилизатор, они пьют, в общем-то, носорожью мочу, настоянную там порядка около недели на...
1: Это скорее антираковое заболевание.
2: Нет. Дело в том, что носорог на Суматре, там карликовый носорог обитает, он питается коноплей. И, так сказать, выжимки, пройдя через тело носорога, они... Это алкалоид, который содержится в индийской конопле, он, значит, накапливается, отфильтровывается, очищается, и уже в таком, собственно, разжиженном виде, удобном для потребления, вот, собственно, и в пищу-то и идет.
1: Кстати, вот что касается фильтрации разных жидкостей, то совершенно такой варварский, ну, тем не менее, видимо, очень добротный, что ли, обычай у племени Идзу существует. Это у них же есть у Идзу как бы собственное пиво, то есть это же нельзя назвать транквилизатором пива. Причем оно делается из коры дерева хуэй. Да, из коры местного дерева хуэй, пиво получается такой темный, неотфильтрованный. Так что бы вы думали, значит, его фильтруют через попросту грудничков своих племени, вливают в грудничков пиво, и оно проходит, и вот, попросту говоря, вот через почки отфильтровывается, получается чистый напиток, не потерявший своей как бы вот силы. А поскольку организм грудничка достаточно, в общем-то, еще чист, вот, то тут двоякая польза. Вот отстоя дерева хуэй, которые там образуются, они... В общем, поэтому они такие все и голенастые.
2: Ну, я с своей точки зрения могу что о фильтрации сказать следующее. Вот недавно в Вене проходил конгресс женщин всей земли. И как раз основной темой, которая, значит, обсуждалась с женщинами на этом конгрессе, это было как раз то, с чем, собственно, кормить вот этих вот юных фильтраторов, которых производят на свет упомянутые мной женщины, собственно, своими выделениями, либо же выделениями крупного рогатого скота. Я вам могу сказать, что, собственно, до сих пор к единому мнению они не пришли. Видимо, это связано с тем, что, как говорит мой юкагирский приятель, они не могут найти...

0: все-таки главного шамана. То есть не знают, кого слушать. То ли это супругу уважаемого мною Клинтона, то ли, в общем-то, Махатму Ганди.
1: То ли вот Хэримапа, собственно говоря. Ну что же, у нас остается совершенно немножечко еще времени. Давайте отдадим его музыке, а после этого продолжим разговор с нашим сегодняшним дорогим гостем. Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси, член-корреспондент Всероссийской, российской, но это уже не важно, Академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. И речь у нас идет о различных религиозных культах или вещах, которые, в общем-то, происходят в связи с зарождением, перерождением, видоизменением этих культов и религий в том числе. И, в общем-то, так потихонечку мы подобрались к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это тема лопарей и пульчи.
0: Да. Но дело в том, что на сегодняшний день вот лопари, в отличие от татов и симангов, а также некоторых других этнических групп, являются наиболее, как сейчас модно говорить, продвинутыми в плане этнических обособленных групп, которым свойственно наиболее перспективное развитие. Поскольку, как бы мы ни старались и, как бы, так сказать, не занимались охраной вот этих вот редких народов, все равно таты и симанги вымирают. Ничего с этим не поделаешь. Вот. А что же касается лопарей, то у них, в общем-то, наиболее хорошая перспектива на будущее. И можно сказать, что 21 век они войдут широким шагом.
1: А, простите, не пробовали вы вот все-таки действовать по методу вашего друга, румына Петру Шебеста, то есть заниматься селекционированием, скажем, скрещиванием симанги с вымирающими татами, да? Или, например, скрещиванием ивенков с лопарями?
0: Ну, в общем-то, тут такой термин нельзя употреблять, конечно, да. Но дело в том, что они сами этим занимаются успешно, поскольку, как мы говорили в начале нашей беседы, что была своего рода депортация проведена еще в советское время, и сейчас получены хорошие результаты в акклиматизации татов на Суматре, собственно, и на полуострове Мангушлак симангов. Вот, но все же, значит, лопари, они более подвержены, так сказать, влиянию цивилизации, и что является наиболее примечательным, они впитывают все самое лучшее, что имеется на сегодняшний день. Так, например, у японцев лопари переняли их прогрессивное веяние, как еда палочками. Теперь в каждой семье саами, то есть это другое название лопарей, более такое...
1: Ну, европейское.
0: Да, поскольку вообще лопари, надо сказать, что они хотя и живут в Северной Азии, но они, в общем-то...
1: В общем, те же финны, в принципе.
0: Да, вот, то есть они, их этнические корни...
1: Сами и суоми, это одно и то же.
0: Конечно,
1: вот,
0: да.
1: То есть как бы европейцы, называя вот лопарей саами,
0: да, а финляндия
1: суоми, да, как виола там же. То есть, как бы, то есть, в общем, смысл в том, что лопари — это как бы это и прибалты, это, да, собственно говоря, и финны, и вот все эти...
0: Да. Недаром даже.
1: Конечно, недаром.
0: Да. Ну, тут я еще хотел бы отметить, что действительно, как мы говорили раньше, у лопарей очень развит культ оленя. То есть, действительно, как мы видим, и на сегодняшний день на гербе Финляндии эти прекрасные олени рога.
1: Рога, да.
0: Да и вообще, собственно, скандинавский полуостров, он напоминает бегущего оленя.
1: На латвийском, кстати, тоже олень.
0: Стоит. Да, у них даже на номерных знаках вот отличительные у всех на белом кружке символ буквы, а у них, так сказать, вместо букв, ну, оленей профиль. Ну, да, тут, да, собственно, ничего удивительного. Это все как раз вот пережитки тех древних тотемических культов, о которых мы говорили, вот в частности, культ Юкагиру, Хобота. Угу. Вот, у лопарей же мы видим культ оленя. То есть на лопарском олень-то звучит как луот. То есть луот, хозик, луот хозяин в дословном переводе. Луот хозик охраняет стада, молились ему. Да, да. Вот.
1: Это как бы главный,
0: дословный текст молитвы звучит как: луот хозик, береги наших оленей. Но, значит, помимо основного культа оленей, у них существует еще дух тундры Гафитерак. То есть это строго скандинавское слово.
1: Простите, причем здесь нужно сразу сказать, что Скафендерак как бы дух женского рода.
0: Да. То есть как раз в транскрипции на русский язык в переводе можно перевести как... То есть в русском языке нет дословного перевода. То есть гафитерак переводится на русский язык как хобот женщина.
1: Женщина-хобот, другими словами.
0: Да, то есть, ну, как бы в русском языке нет слова хобот в женского рода. Ну, то есть, ну, есть такое выражение, как хоботня, но оно не относится.
1: Ну да, к делу. Согласен. А тут как бы вот они придумали, то есть вот Скафендрах назвали. Вот. И было как бы всем понятно, что это женщина, женщина-хобот, считай, хоботня.
0: Да, совершенно верно. Так вот, в связи с тем, что лопари, в общем-то, издавна жили за счет оленей, и вот эта вот страсть к строению тюмов из оленей шкур, она, в общем-то, изначально была основана на том, что первоначальные жилища, вот лопари, они вообще были из оленей, то есть они забивались вот в кучу оленей, вот, который останавливался на ночлег, и тем самым, в общем-то, находили там укрытие, и до сих пор можно увидеть вот оленя, у которого на брюшке, либо же на спинке, достаточно варварским способом, то есть попросту гвоздем прибиты тотемные фигурки, изображение хобота, да, это так называемые, так сказать, главные олени, которым в стаде поклоняются, и на которых, собственно, возлагаются функции вот, охраны.
1: Ну, сокращенно это вымирать, как бы ЦР, сокращенно, то есть царь рогов.
0: Да.
1: Рога-царь, как вот царь-пушка.
0: Очень интересно в этом аспекте такое, интересно, такое божество лопарей, как черный хвостатый мец-хозяин. То есть в русском, собственно, славянском, вернее, таком языческом культе можно его отнести к подобию нашего любимого лешего. Вот, то есть лопари ассоциировали хвостатого меца с тем же, с чем мы ассоциируем лешего, который может завести человека чищобу в наказание за какое-нибудь непочтение. Вот, но в то же время это божество является у них как бы, ну, не вредным, а вот именно таким, который как бы может попутать человека, там,
1: ну, покрутить вот его по лесу. Такое, да.
0: Ну, вроде нашего современного компьютера.
1: То есть из серии, дескать, бес попутал, говорят, вот там,
0: славяне,
1: а лопари говорят, вот у нас этот...
0: Мецхозяин, черный хвостатый.
1: Попутал.
0: Да, вот. Поэтому в этом плане вот наличие нескольких таких основных культов, то есть культ вот... черного хвостатого, как мы говорили, оленей и тому подобных, и в то же время отсутствие культа хобота, который, несомненно, регрессивное явление на сегодняшний день.
1: Конечно,
0: почему, собственно, и вымирает Юкагира.
1: Делает Кубу из-за этого же тоже.
0: Да. И делает лопарей, так сказать, наиболее прогрессивными на сегодняшний день вот малыми народностями, которым еще свойственны языческие какие-то культы.
1: При этом уже собственная текстильная промышленность.
0: Да, безусловно.
1: Достаточно. Ну, вы знаете, Мстислав Хамданович, давайте послушаем телефонные звонки. Может быть, наши радиослушатели хотят что-то уточнить, что-то у вас спросить. Вот именно по теме лопарей, по их культам. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю, доктору Потебня, ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я неоднократно вот слушаю передачу вас. Алло.
1: Угу.
2: Светлый скандал. Вот как вы считаете, проникновение такое, человек, россиянин, с лопарем, если будет парень, как это повлияет на него?
1: Спасибо.
0: Ну, я бы хотел сказать, что лопари есть россияне, поскольку в Конституции нашей страны написано, что каждый человек, который родился и проживает в нашей стране, он считается россиянином. То есть в этом контексте можно смело считать, что обращение президента адресовано также к лопарю.
1: Да, да, совершенно правильно. А результаты этого скрещивания вы видите, ну, повсюду, на улице, в общем-то.
0: Да.
1: То есть ничего там секретного нет. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Да-да-да.
3: Доброй ночи. Здравствуйте. Мне бы хотелось узнать вот такой вопрос. Кто есть вот такая малая национальность у нас в Псковской, Ленинградской области, отчасти на востоке Эстонии, Водь? Это все-таки к кому они относятся?
1: Так вы сказали, Водь, да?
3: Водь.
1: Угу, понятно, понятно. Да, мы сейчас расскажем об этом, спасибо.
0: Собственно, тут можно как сказать, что это, конечно, народности относятся к финно-угорской группе. То есть первоначально это были...
1: Только, простите, тут несколько неправильно, не Водь, а да, если дословно говорить, то Фоть.
0: Не, ну само название у них Нойды.
1: Нойды, да. Ну, Нойды это как бы... Да.
0: А Водь это от того, что просто они селятся вблизи водных каких-то массивов.
1: Вот. Да, да.
0: Действительно, это, в общем-то, обрусевший подчас, уже не сохранивший своего этноса, такого выдающегося, как у Лопари, либо же у Юкагиров, группа этническая. Но, тем не менее, она имеет право на существование. Вот, хотя они уже не исповедуют, не поклоняются языческим богам, а, собственно, ну, не исповедуют христианство. Ставить, да, то есть, ну, в общем, это практически уже потерявшие свою истинное, так сказать.
1: Хотя, в принципе, несмотря на то, что вот Нойды, они все-таки живут около водных каких-то пространств, они очень замечательные архитекторы. То есть, причем архитекторы там по чугункам, по котелкам, по всяким предметам роскошные, вот такой совершенно.
0: Это связано с тем, утвари, что да. У них был в свое время, почитаем, очень культ кузнеца, поскольку вообще для древнего человека явление перерождения куска породы в кусок металла, оно, да, в общем-то, было достаточно магическим. Ведь даже недаром у тех же самых якутов была такая пословица, как кузнец и шаман — это из одного гнезда, в общем-то, яйца. Вот. И действительно это так, поскольку, ну, по ихним, естественно, поверьям, у них считалось также, что кузнец может убить шамана. Вот, сверхъестественным способом, то есть наслав на него порчу, либо же, так сказать, не физически убить, а каким-то таким образом.
1: О, загадочным.
0: Да, загадочным, да. Но в то же время шаман кузнеца убить не может. И вот как раз у Нойдов это проявилось вот наиболее ярко, и поэтому со временем они как раз стали заниматься как основным своим ремеслом, вот кузнечным производством. Мы даже, вот я вам могу сказать, что в Донбассе 7-я домна была целиком, собственно, фундамент и основания были целиком отлиты, в общем-то, вот, Нойдской бригадой.
1: Нужно,
0: да,
1: сказать, бахтовой. С какой целью это делалось. То есть, как бы, как раз целью сохранения популяции Нойдов.
0: Да, поскольку зарплатка.
1: Да, и как бы культивирование у них все-таки технических инженерных навыков.
0: Безусловно, то есть внедрение цивилизации.
1: А, ну что же, еще один телефонный звонок, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Я хотел... Алло.
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я хотел бы спросить, вот Стефан Хандамович, вот да, вам не кажется, что вот сейчас Александр Лаевский вот возьмет сейчас тему вот малочисленных народов, то есть он их сейчас унизит, у него там вьетнамец играл на арфе и так далее.
0: Простите, мы их не унижаем.
4: А, нет,
0: мы пытаемся донести, знаете, радиослушателям просто... истинные качества, ценные порой.
4: Просто вот Вьетнам сыграл на арфе, вот последний.
0: Вьетнамцы не так уж и малочисленны, вы не правы здесь, я с вами не согласен.
1: К тому же, тут еще нужно сказать...
4: Вьетнамцы в России довольно-таки униженные.
1: Нет, вот хочу сказать в защиту все-таки вьетнамцев, и если вы увлекаетесь вообще классической музыкой, занимаетесь, как-то и интересуетесь, то вы наверняка слышали пластинки...
4: Я люблю вашу группу очень.
1: А, ну вот нет, на самом деле, Нго Динь Зьем есть такой замечательный вьетнамский арфист, действительно, так что это реальная совершенно ситуация. Что касается того, что здесь они унижены, сильно сомневаюсь, достаточно посмотреть сводки криминальной хроники.
4: Спасибо.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Скажите, пожалуйста, а когда прозвучит обещанная песня?
1: А вы имеете в виду горловое пение?
5: Да.
1: Угу. Но дело в том, да, спасибо, песня обязательно прозвучит. Вот, просто наш латвийский друг, а я чуть было не за... Нет, это другой у нас друг, да. Собирается с мыслью, ведь я немножко объясню, почему вот у, там, у татов, да, у прочих, вот получается такое горловое бульканье, побулька. Дело в том, что тут особым все-таки образом устроен кадык и не мышцы совсем, приводящие. Не но совсем. Это одно из объяснений.
0: Дело в том, что это действительно одно из объяснений, но присутствует там изменение формы горловых мышц, совершенно с вами согласен. Но чем оно объясняется?
1: Не понимаю.
0: Исключительно степно-пустынной территориальной заселенности этой группировки, поскольку известно, что среднее количество пыли, пропускаемое через себя человеком среднерусской, в общем-то, возвышенности, составляет приблизительно килограмм в месяц. Вот, у жителей Калмыцкой степи, либо же казахского плоскогорья, оно составляет порядка 15-20 килограмм. Естественно, такое количество пыли и мелких песчинок, оно не может безболезненно вводиться организмом, и часть его осаждается на
1: горлоглотке. Да, да.
0: Вот, и естественно, вот этот резонанс вот этих вот камешков, мелких пылинок, которые у пожилых казахов порой значит, превращаются в такие своего рода сталактиты горловые, которые принимаются европейскими отоларингологами за просто какие-то, значит, глоточные зубы. Вот, они не могли долгое время их идентифицировать. Вот на самом деле и служат этим резонатором для такого вот забатого пения.
1: Ну, может быть, вы уже готовы. Может быть, как бы мы попробуем все-таки. Сейчас, как бы, ну, конечно, в меру своих европейских все-таки способностей, как бы член и доктор нам исполнит эту песню.
0: Ну, я хочу сказать, что это будет в русском переводе песня на найца.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси»

0: Ну вот, собственно, в эти минуты, а именно в 33 минуты первого, у нас в студии стало несколько черно. Почему? Об этом, собственно, и будет наш рассказ. У нас в гостях самый молодой на сегодня по статистике доктор зоологических наук и преподаватель кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристиан Алдеволберес. И, собственно, с ним его как бы переводчик. Но не то, что его переводчик, потому что любому переводчику надо, как вы сами понимаете, платить деньги, и не маленькие. А у нас как бы свой профессор вообще по-русски ничего. Ну, так он понимает, там, как матом, вот там его научили. И, ну, а вот так ничего, поэтому как бы мы решили так похалявить и попросили исполнять функции переводчика всем вам хорошо знакомого сиамского близнеца. Я имею в виду старшенького. Это, конечно же, Энджелса. Причем сегодня он замаскировал Торшина под галстук, ну, чтобы как-то вот даже нацепил ему на тощую гортань какую-то заколку. Вот. И, в общем, выглядит достаточно пристойно. Ну и, соответственно, мы можем начать представлять нашего гостя. Я вас попрошу вкратце рассказать о том, как вы познакомились с Кристианом Алдеволбресом и вообще, как у вас произошло это знакомство, потому что возраст у вас очень, в общем-то, разный. То есть, прямо скажем, наверное, нашим геройским радиослушателям, чтобы уже потом не было никаких вопросов, что нашему уважаемому доктору всего 15 лет. Но это не самое удивительное. Самое удивительное впереди. Он вам расскажет сегодня, я думаю, много интересного.
1: Доброй ночи, дорогие радиослушатели. С вами в эфире сиамский близнец Энджелс Торшин, заслуженный инвалид, участник общества инвалидов. Ну и прочие достоинства я перечислять не буду, дабы не затмить нашего доктора из Америки. Ну, дело было так. В этом году мы всем российским обществом инвалидов, а именно факультетом сиамских близнецов, решили выехать в Крым, чтобы отдохнуть и погреть свои косточки в лучах югов. Вот, и живя там, каждое утро в 7 утра я делал забеги на своей инвалидной коляске по набережной. И каждое утро я наблюдал очень интересную картину. Маленький мальчик, ну, вот лет 15, чернокожий, бродил по берегу, собирал какие-то растения, моллюсков. И это продолжалось просто каждый день. Меня это очень заинтересовало. У меня была специальная коляска по передвижению по песку. Вот, я в один прекрасный день подъехал к нему и как бы познакомился. Оказалось, что он вот такой большой человек, хотя и маленький, опять же, негр. Правда, он в очках еще, это меня немного смутило. Вот, но ничего, завязалась дружба, и вот сегодня я его привез на радио. Вот, и речь у нас сегодня пойдет, как вы поняли, из выше слов. Вот, пойдет о том, что мы будем рассматривать мир другой. Ну, не где мы живем, а другой. Ну, то есть, я хотел сказать, не загробный, а подводный мир. Про раков там, про моллюсков. Еще, может быть, про лошадей расскажем.
0: Да, кстати, вот дело в том, что вообще-то в Калифорнии очень много лошадей разных размеров, разных форм. И, как ни странно, в общем-то, вот такая область промышленности, как разведение раков, там всяких прочих вот креветок и крабов, оно вплотную пересекается с коневодством. И даже, насколько мне известно, происходили серьезные достаточно конфликты между вот владельцами лагун по разведению вот этих вот всех вот раков и владельцами кониферм, собственно. Но об этом тоже мы расскажем позже.
1: Да, если бы своевременно это не сделали бы, ну, отделение всех этих ферм коневодческих и раковых, вот, то в мире начался бы кризис. Ну, нарушилась бы цепочка, и все, даже люди могли бы умереть от этого.
0: Да, ну и я предлагаю нашему гостю поздороваться с нашими радиослушателями, сказать несколько приветственных слов, и, может быть, какую-то такую дать вводную по вашей специальности, собственно. Да, еще хотел сказать нашим радиослушателям, у них может возникнуть вопрос, как же, дескать, негр, ему 15 лет, и меня понимает. Вот, дело в том, что ему заранее мои вопросы перевели. Вот они лежат, как бы я для вас говорю так очень красиво, как меня учили в Саранской школе диджеев. А вот, соответственно, у профессора уже все эти телеги переведены. Поэтому вот ему сейчас я даю отмашку, и он начинает гнать. А вот то, что я сейчас сказал, он даже вообще не понимает. Ну что же, уважаемый
1: Еще
0: профессор.
1: Я хотел пояснить радиослушателям, да, что за Сашей стоит специальный человек, который показывает большие плакаты с цифрами, какой вопрос нужно читать нашему дорогому гостю.
0: Да, и еще скажем, что этот человек, это наша девушка Прохор, которая вот все-таки вернулась с югов. Только что она ввалилась в грязном халате, она об него шампура все вытирала. Ну, сейчас вот, в общем-то, плакаты она, думаю, не заляпает. И, кстати, профессор, вот чем хорош профессор наш, доктор, вернее, извините, он молодой, раз, по морю там плавает все время, он как
1: в
0: бы...
1: Очках.
0: Да, и ни черта не видит этих пятен на халате.
1: Да, но у него там -5 где-то вот так вот зрение.
0: Как хорошо, что он нас не понимает.
1: У него даже вот акваланг и вот эта подводная маска, она сделана в виде линзы.
0: То есть туда вода заливается еще, я знаю, вот такие есть. Знаешь, как раньше телевизоры были,
1: да,
0: самые
1: да,
0: первые,
1: да, там
0: вода такая. Да, вот у него такая же маска. Он... Ну что же, дадим возможность нашему доктору поприветствовать.
1: Саш, и... скажи, да, чтобы выставили плакат со словом приветствия там сзади человеку.
0: Вот, есть.
2: Hi, I'm Christine Olde Wolbers. I'm very glad to be here in the studio, and as it was told before, I am the youngest professor in California. I'm only 15, and I'm very proud of it. As they say, I met Misha in Crimea, so it was very like nice relationships between us, and I'm waiting for them to ask some questions about my profession here.
1: Ну, вообще, я могу вам сказать следующее, что у Саши и у Кристиана один и тот же текст приветствия был. Так что тут нечего переводить, просто вспомните, что он раньше сказал. Ну, что это доктор, там, университет, такие аналогии, все вот это было. Ну, и с чего мы начнем, Саша? Какие будут у тебя вот в первую очередь вопросы? Ну, как ты себе представляешь подводный мир? Вот ты когда-нибудь плавал в подводной лодке?
0: Да, мы, в общем-то, ты знаешь, это
1: а
0: даже...
1: А в батискафе спускался?
0: Вот это мне не довелось. Я так вплавь, я плавал совершенно недавно и, в общем-то, наблюдал.
1: Подожди, а вот на горных лыжах хоть раз ездил?
0: Да, ну ты еще спроси, прыгал ли я с парашютом.
1: Да ты не прыгал, ты же... А, нет... Вот я один
0: подожди,
1: раз...
0: ты сейчас несколько отвлекаешься, ты забываешь, что у нас все-таки почтенные гости, вот как бы все вопросы
1: не,
0: должны быть.
1: Нет, ну все-таки он маленький, 15 лет, так что можно чуть расслабиться.
0: Ну ты сейчас можешь разойтись и вообще начать его трепать за щечку, как ты это обычно делаешь, и там за ухо выводить.
1: Ну да, кудряшки,
0: да,
1: симпатичные тоже хочется подергать. Но он и понимает все равно, Саша, он думает, что мы сейчас по теме говорим.
0: Кстати, какое глумление. Ну ладно, давай тогда поднимаем... Вопрос номер два ему. Вот, значит, вопрос номер два гласит, это мы заранее все заготовили, вообще, кому пришла впервые идея в Калифорнии выращивать раков? И почему водятся ли там раки в естественных вот этих лагунах, да, там? Ну, в смысле, в естественных, как бы, вот. И если нет, то почему они не водятся? И вообще, бывают ли раки в морской воде?
2: This question was for me, so I will try to explain to the radio listeners how I decided to become a professor. When I heard her chopping wood, I suddenly realized what she planned to do, and I hid it for the woods too. I saw Elia hacking fiercely at a tall, straight birch tree, and from the center of the grove of closely spaced trees, venting her anger in the process.
1: Я, значит, опять перевожу. Ну, правда, у Саши нет такого текста, так что мне придется говорить самому все это, как мне не было бы лениво. Что-то я подзабыл. А, ну да. Почему все-таки стали раков выращивать, да? Вообще их не начали выращивать, они там стали расти. Это как бы было первое. Когда-то давно, в 15 веке, люди...
0: То есть это ты сейчас переводишь, что мальчонка рассказал.
1: Да. Ну да, чунгучанга такой. Вот. Когда-то давно, еще в 15 веке, люди стали замечать, что в их реках и морях стали пропадать ракообразные. И ученые того времени...
0: Это ты говоришь вот в 15 веке, да?
1: Да, да, да.
0: Ты смотри, а, кстати, профессор начитанный, кстати, 15 век совпадает с его возрастом.
1: Ну да, ну в принципе он не особо понимает, что такое 15 по-русски. Он же по-английски, знаешь, что там... Да. А по-английски это вообще звучит по-другому как-то. Там five, что-то там, не знаю, в общем, я знаю, что 5. О, видишь, понимается. Да. Вот, я что хотел сказать, что один известный ученый, сейчас вот я прочитаю его фамилию, вот 15 века.
2: Yeah, here.
1: Вот, его звали Раймон Херрера. Вот, английский ученый, он решил проследить этот процесс, почему стали пропадать раки.
0: То есть, а мы сейчас говорим именно вот о раках. Я должен нашим радиослушателям...
1: О ракообразных, да.
0: Ракообразные. Ракообразные, это, извини меня, и морской конек.
1: Нет, морской конек это все-таки немного...
0: Ну как, если его перевернуть вот так этим вниз, он будет там, он такой с ногами, он похож на креветку, только стоячую, понимаешь?
1: Нет, Саша, нет, смотри, ну если бы это был рак, то он был бы морской рак, а он называется морской конек. И даже вот смотрел мультфильм «Русалочка», вот подтверждение моих слов.
0: Так.
1: Там вот когда...
0: А, там такой бегал маленький.
1: Король, когда вот... Нет, там это другой. Когда король выезжал со свитой своей куда-то, в санях вот на этих, то впереди были вот эти морские коньки. Ну, тройка, удалая, вот это вот.
0: Но все равно они какие-то как петухи.
1: Нет, но дело в том, что, понимаешь, если бы они были бы раки, их назвали бы раками, а их назвали коньками. Вот конек-горбунок. Помнишь сказку?
0: Да, конечно.
1: Вот. Ну, конек-горбунок, да, вроде бы. Но это же не верблюд. Правильно, у него же нет горба там.
0: Ну, он тоже парнокопытный, то есть... Ну, ладно, давай
1: нет,
0: просто...
1: Нет, кстати, да. Лошади не парнокопытные, кони тоже. Они из другой серии идут. Парнокопытные — это свиньи, бегемоты небезызвестные.
0: А-а-а.
1: Вот. А это нет, это из другой области.
0: Ну, давай тогда просто представимся, что да. Речь, конечно, все-таки о раках пойдет. Ну,
1: вот
0: о тех, которые
1: опять
0: представляются. Вот, ну, в смысле рак вот с двумя этими,
1: ну, вот,
0: прибамбасами.
1: Да. В центре, на Тверской, вы можете сейчас купить раков.
0: Кстати, профессор наш, да, еще тут нужно сказать, несколько, я тебя перебью, извини. Он, кстати, уже в недоумении, что так долго рассказываешь вот о этом. Но тем не менее.
1: А, перевожу так долго, да?
0: Да, вот посмотри, он весь
1: он
0: в цветных татуировках.
1: Неужели он так много сказал?
0: Весь в татуировках цветных, в раках там, и даже с собой принес, я вижу, банку маринованных там панцирей. Вот. Кстати, там вот мода-то, я так понял, у них на другое. Они мясо выкидывают, а панцири употребляют. Вот, судя
1: Но
0: по
1: это
0: этому консерву.
1: Очень сложный процесс, это деликатес.
0: Просто. Ну да, ну потом расскажем. Давай дальше. Значит, вот они начали исчезать.
1: Да, начали пропадать, заметили, раки. И вот этот профессор, где же его имя-то? А, сейчас еще раз. Раймонд Херрера, английский профессор, решил проследить, в чем же дело. А дело было в следующем, как писали газеты лондонские, что как-то раз этот профессор решил пойти к морю. Чисто случайно. Он сидел дома, изучал эту проблему, и вот утром. То есть он всю
0: он
1: ночь
0: был теоретик,
1: не спал.
0: Он был не практик.
1: Да.
0: Просто
1: он
0: до
1: всю
0: этого
1: ночь,
0: момента.
1: Он всю ночь не спал, там писал свои мемуары. Вот, и пошел к берегу моря. Но он был, правда, тогда не в Англии. Потому что в Англии моря нету своего. У них что-то великобританское какое-то море. Вот, и, значит, смотрит стадо коней диких. Подходит к морю и начинает лизать в воду. Вот, ну... А, это было не на море, я ошибся, это же было на реке. Все же началось с речных раков. Вот почему. Нет,
0: ну, с обычных черных.
1: Это же он был в Англии, в Англии же нет моря, там река есть.
0: Называется Темза.
1: Темза, да?
0: Да.
1: А есть такая фишечка еще, пемза. Вот пяточки.
0: Да, перутка, кстати. Надо нашему профессору подарить.
1: Это же тоже морской продукт.
0: Нет, это из вулканов лавой брыжет разный.
1: Ты чего, пемза?
0: Точно, пемза нет. Пемза — это город. А мы говорим про Пензу.
1: Ну ладно, понял. Я там, правда, оттуда родом, но это не важно. И Алена Апина, твоя подружка, тоже. Ну ладно, это не важно. Ты меня все время пытаешься куда-то в сторону увести. Так, и лижут воду. И он так подумал, неужели кони пьют?
0: Причем она же соленая.
1: Нет, это речная вода была.
0: А, тем более, она же не соленая. Они же лоси, они вообще любят соль лизать. Им, знаешь, подвешивают куски, они подходят.
1: Да не только лижут. Лоси, и коровы.
0: Ну, вообще все парнокопытные, они прикалываются по соли очень. Они подходят и лижут. Да. А тут вроде с чем им в воду лизать, если
1: кстати,
0: она...
1: Кстати, у меня дома тоже кусочек соли висит на кухне всегда. Ну, так вот мало пищи, не соленая. Я подойду, полежу и ем дальше. Мне нормально. Я не знаю, как у вас, может, у вас такого нету. Вы бы сказали раньше. Ну, ладно. Значит, и профессор, когда кони ускакали по своим делам, профессор решил пойти посмотреть, ну, в чем дело-то вообще. И когда он подошел к реке, он увидел картину, которая произвела на него такой шок, что он, наверное, посидел даже. То есть об этом историки умалчивают, но я так думаю, что он посидел. По крайней мере, газеты об этом не писали. По реке плыла такая большая масса шкурок и панцирьков раковых. Вот. Ну и английский профессор решил это дело изучить. В чем же, собственно говоря, дело?
0: На иконе причем.
1: Да. Да. Тогда не было кинокамер, конечно, вот это затруднило.
0: Ну, 15 век, тогда еще да. И профессор...
1: Даже деревянных не было.
0: Да вообще ничего там не было. Там и профессор был сам деревянный, он там единственный был на всю Англию.
1: Ну, да. Поэтому газеты о нем писали.
0: Но это уже позже.
1: Ну, правда, тогда были не газеты, а письмена. Я так более-менее на современные...
0: На камнях они долбили вот это. Он сейчас в музее стоит, вот как раз в университете, в Калифорнийском университете океанологии, стоит вот этот кусок скалы, на котором вот даже там его это...
2: Yeah, California.
0: Да, да. Понимает, знакомые слова.
1: Вот, и, значит... Выследил он все-таки весь процесс, и процесс состоял в следующем, что кони, оказалось, питаются раками, вот, а питаются они следующим образом. То есть вообще сам процесс отлова был очень уникален. Вот откуда пошло вот это? Лошадка копытом постучала, и золотые монетки посыпались. Вот даже много сказок таких есть всяких, да? Вот про серебряного коня там какого-то, или лося там, ну есть такая сказка. Вот, и, значит, профессор сидел в кустах, как обычно. Стадо лошадей мирно паслось рядом. Вдруг оно срывается со своего места и скачет к воде. Вот. А у раков есть такой фрагмент в их дневном образе жизни, когда они начинают выделения всякие выделять. Вот, а так как...
0: Вот тут нужно, кстати, сказать, что, наверное, вот эти выделения, а у них же это... Вот эти видели перья на хвосте, да, такие?
1: Ну, как бы, да.
0: Веером, то есть у них выделения веерные идут.
1: Ну, ласты как... такие небольшие, как бы.
0: Да, да, да. Плазнички. То есть это вот не для загреба делается, а для вот...
1: Чисто, да.
0: Там еще выдирают у них, как варят, знаешь, такую... Их, кстати, принимают в пункты.
1: Это, кстати, для женщин очень полезно маски из них делать на лицо. Накладываешь эти лепесточки, вот особенно у кого мешки под глазами.
0: Ну, это вместо пельменей, то есть вот как пельмени мороженые, если класть. А это для очень таких, для очень богатых женщин.
1: За границей тем более нет пельменей, то есть исконно русская еда.
0: Да, они там вот эти...
2: Пельмени very good.
1: Good. А, это в Крыму там едят только пельмени, вот, либо этим...
0: Манты.
1: Да, манты. Нет, не понимает, только пельмени, да. Вот, и, значит, на чем я остановился? А, ну да, и выделяют какие-то запахи раки, а у лошадей, у них, у коней-то, у них ноздри-то здоровенные.
0: Да, это у них, о чем, кстати, говорит? Ну, единственные животные, у которых, да, ноздри больше раки. Глаз.
1: Да, кстати, по диаметру они превышают в полтора раза глазное яблоко.
0: Ну да, кстати, от возраста варьируется. Вот у самых маленьких коньков у них, собственно, вот, они даже бывали случаи, когда он подходит, так мордой тычется, аж дышат же кони, не бей лежачего вообще. Они так,
1: да,
0: как
1: вот когда сказки показывают, там все время паром таким из ноздрей так. Вот, или да. Огнедышащий конь, вот примером тоже.
0: Вот, и даже бывало, что он засасывал вот в ноздрю там какие-то там...
1: предметы.
0: Ну да, скажем, там иногда...
1: Яблоки вот идет.
0: Идет как да. Да, был. Да.
1: Вот, еще очень такое примечательное событие, что кони рождаются ноздрями вперед. То есть вот процесс, я сам лично наблюдал, очень интересно.
0: То есть справа появляются ноздри.
1: Да.
0: Так, так, так.
1: Ну, значит, я продолжу все-таки про раков.
0: Слушай, а вот мне сейчас пришла в голову мысль, а вот, вот груднички, они же рождаются без волос, ну, человечьи, а вот кони с хвостом рождаются.
1: Я знаю, что они без копыт рождаются.
0: Фу, что же у них?
1: Ну, у них там хрящики, а потом, как у людей, ногти нарастают,
0: ага.
1: Ну, только копытца. И он уже постучал.
0: А у лошадок в имя уже там? Ну, уже готовые. Или это формируется?
1: Ну, только соски там видно. В имени самого практически нет.
0: А вот они голые же должны быть, по идее.
1: Кто, лошади?
0: Ну, вообще, когда рождаются.
1: Нет,
0: да.
1: Они в распашонках рождаются. Ага. Спроси что-нибудь полегче. Хорошо, что мы не по-английски говорим. Профессор бы сказал, бы идиоты какие-то сидят.
0: Черт.
1: Ну, ладно. Мы все-таки перейдем к теме. Лошади, кстати, тоже забавные животные. Ну, кстати, мы параллельно касаемся их.
0: Они очень напрямую связаны с раками.
1: Так, что-то я забыл.
0: Ну, да. Ну, короче, они плыли по реке. Кстати, ошибочно вот еще называют эти. Как это? Вот есть ихтиолка, а есть это...
1: Ихтиянка?
0: Нет.
1: Ну, вот
0: панцирь их из чего сделан, как думают многие?
1: Чешуя.
0: Нет, чешуя это у этих, у свиней. Вот, а у этих... Как он называется?
1: Черепах?
0: Нет, как он называется? И покров.
1: Волосяной, что ли?
0: Ну,
1: ракет вроде не волосатый. У них есть хохолок, конечно, волосяной такой вот.
0: Ну, в общем, ихтиновый он у них.
3: Хитин.
0: Хитин, вот мне тут подсказывают. Хитин, так на самом деле вот... это просто...
1: стажера?
0: Просто на самом деле это вот хитиновая настойка. А ихтиоловый покров. Это вот перепутали изначально. То есть поэтому у раков панцирь ихтиоловый. Это вот... Это просто и профессор нам скажет.
1: Ну, в общем, сидел профессор. Не наш, конечно, маленький вот этот, а тот, который с 15 века в кустах.
0: А тот тоже негр был?
1: Знаешь, по-моему, метис. Все-таки как-то там сложно было. Вообще тогда же негры мало были распространены по стране, по-английски. Ну, как-то страна чистых кровей, не допускали вот эти кровосмешения.
0: Кстати, вот у Анри Матисса есть картина с названием, именно этому профессору посвящена.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, а вот здесь есть образец хотя бы, или копия какая-нибудь?
0: Там висит у нас.
1: Надо сходить, посмотреть, может, это скажет о чем-нибудь.
0: Ну, с таким блюдом сидит он, на воду.
1: Яблоки там, да?
0: Ну, да, там, он такой возлежит даже, так полувозлежит.
1: Ага.
0: То есть это, в принципе, далекая история. На самом деле, ведь вот смотри, это сейчас рисует, что не попадет там, да, ну вот там что увидел, то нарисовал, как он дяденьку. А тогда-то рисовали художники только выдающихся людей. Вот был один профессор на всю Англию. Ты еще, кстати, не сказал, что он не только был вот как бы специалистом там по ракам, а в то время был профессор, это который мог чего там, коня, например, подковать, да, там принять легко. Там роды мог, да?
1: Да,
0: там, ну и многое-многое другое. То есть это был такой... дяденька выдающийся по тем временам.
1: Ну да, его все рисовали, лепили, там, делали макраме, папье-маше. Вот. Ну, как у нас с Лениным было, везде бюстики там продавались. Так как деятелей никаких не было, все было направлено именно на него. Вот. И, значит, сидит он в кустиках. Ну, и тут стадо лошадей подбегает. Он думает, неужели опять воды попить? А нет. Они как бы делали такие сначала лизучие движения, а потом всасывающие.
0: Какие вот. Ты говоришь сперва движения?
1: Лизучие.
0: А, тут еще, подожди.
1: Они слизывали с воды раков.
0: Надо сразу, подожди, рассказать, что в то время у коней языки были длиннее, вот, чем сейчас.
1: Ну,
0: то есть, ну, у них даже они болтались, они их листали, их на
1: потом... Они мух еще от морды отгоняли.
0: Вот, да, не одним хвостом, вот как там сейчас вот им неудобно, поэтому они все мрачные, покусанные вот такие, и не тянут уже. А в то время у них был, ну, было удобней.
1: Вот, еще язык у них был, вот как во всех вот культурных заведениях. Ну, я имею в виду, где культурное время проводят, там, парк культуры имени Горького. Вот. Вот такой язычок продавался. Дуешь в него, и он распрямляется. Не дуешь, он опять закатывается. И вот у коней тех времен были такие же языки.
0: То есть у них было...
1: Как у хамелеона, во.
0: От легких у них было 4 дырки. 2 вот от ноздри, одна от рта, и 4-й вот в язык шла такая. То есть специально он там напрягал так брюшко, и так он раскатывался. Да. И закатывался. То есть полиза как такового не было.
1: Но это вот тогда-то он был уже неграмотный, это теперь уже ученые установили, что это все-таки было...
0: Но они уже сейчас атавировались.
1: Новое слово, я его не знаю.
0: Да, ну, я ладно. Тоже.
1: Вот, и, значит, они высасывали мясо Из панцирьков?
0: Нет, ты неправильно говоришь, нет, профессор. У меня тут записано.
1: Ну-ка.
0: Дело в том, что они, поскольку ноздревая у них очень была сильная тяга, они, ну ты, во-первых, не сказал то, что они их глушили элементарно поначалу.
1: Но это... Ну, я забыл.
0: Ну вот, то есть они подбегали, поскольку ты уже сказал, что табун был. Профессор-то о чем нам рассказал? Был табун. Они подбегали, дружно топтали вот эту землю, почву. В результате происходил массовый глох раков.
1: Ну, и оглушенные
0: вот,
1: были.
0: Да, они всплывали.
1: И вот это длится всего минут пять. Вот они ну, оглушаются. А потом, кого не слезали, те, в общем, уплывают.
0: Ну, ну да,
1: дурноваты. Перепоночки так. У них на место встают, и они ныряют в воду и в норы.
0: Да, и в принципе, те раки, которые мельче, чем диаметр ноздри коня, пожирались целиком. А те, которые больше, чем диаметр ноздри, они прилипали к ноздре, и за счет вот этого сильного вдува все потрошки из панцирьков пролезали туда, понимаешь?
1: А, ну вот я понял, сказал, тогда у них язык, по твоей теории, в принципе, американизированная теория, на самом деле профессор-то был английский, в большей степени-то я прав, но по американской теории язык у них был длинный для того, чтобы не все же раки находились на поверхности, некоторые были чуть-чуть притоплены, и вот этим чтобы языком они наверх подталкивали их.
0: Чтобы... То есть подцеп, так называемый.
1: Да, такой небольшой. Вот, и лошади уходили, насытившись раками.
0: А что же, им травы не хватало?
1: Ну, дело в том, что в раках содержался фосфор, который так нужен лошадям для укрепления копыт.
0: Ну что же, ясно, ладно. Сейчас пришло время новостей. После выпуска новостей мы, собственно, продолжим нашу встречу с замечательным профессором океанологии, самым молодым Кристианом Олдеволберисом, нашим новым чернокожим другом. А сейчас новости.

0: 73,82 МГц.
1: И для тех, кто только что привязали мне, видишь, опять это дело, подключился к, на наши волны, я напоминаю, что в гостях у нас негр молодой, 15-летний профессор, доктор, уже вот с многим нашим оболтусом, ровесником, надо сейчас задуматься. Собственно, это в другой передаче же мы занимаемся, да, кстати, педагогикой.
2: Это же вот на каком радио-то? Это педагогика и психология в семье и в школе. Вот у нас есть.
1: Да, это радиостанция, которую мы, вот, кстати, и открыли. И в ближайшее время будет проведена работа. Да, а я о госте нашем. Собственно, он доктор. Доктор зоологических,
2: кстати,
1: наук.
2: Да, зоологический. А то подумай, педиатр какой-нибудь еще.
1: Ни в коем разе. А то сейчас будут спрашивать, как там массировать грудничков. Или
2: да,
1: что-то.
2: Или вот про Марину. Там таблетки какие-то там.
1: Ну, Марина сейчас вот она под часами лежит вот в пятой палате. Все так же, если войдете, то там надо ей... Нельзя ей в передачах сейчас мясного. То есть у Марины так еще все нормально, уже лучше. Но вот еще вот на поправку. Сейчас ей, в общем-то, уже ставят не по три клизмы, по одной. И, в общем-то, уже сократили количество вот зубопротезных этих процедур. То есть положение пошло на улучшение. Скоро она будет опять с нами. Да. Ну, а для ее возраста перетерпеть такое.
2: Да.
1: 70 лет Марине все же.
2: Да, это к телевизору она такая молоденькая.
1: Да.
2: Ну, то есть это же не она даже. А, кстати, давай сейчас мы музыку послушаем.
1: Да, я профессора-то представлю. Значит, в гостях у нас самый молодой доктор зоологических наук, самый молодой в мире доктор зоологических наук и преподаватель кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристиан Алдеволбрис. Кстати, подожди, да, вот вопрос номер 5 там подняли. Профессор, скажите, пожалуйста, вот у нас здесь все время как бы происходят такие споры на тему расизма. Вот, дескать, ну, во-первых, расизм же он как бывает половой, правильно? Вот не просто там, вот, скажем, вот там вы, например, негр, а кто-то белый. А вот еще бывает, что там, скажем, ну, например, вы там мальчик, а, скажем, вот самый главный у вас в университете, например, женщина, да? Ну и бывает возрастной еще расизм. Вот, то есть, получается, вы попали два раза. Ну, в смысле, вам 15 лет, и вы негр, и все-таки вы самый молодой доктор вот целый. И, то есть, как вам удалось-то этого вообще добиться, и суют ли вам эти палки в колеса?
3: In this conversation are fictional. The background of racism, however, is real, and I am indebted to those who generously helped to fill it on for me. In a few instances, I have taken what I believe to be necessary dramatic license. My deep gratitude to Negroes for sharing with me their courtroom lives and experiences go to Mr. Flea Bailey. In California, the Honorable Byrne. New York Department, I owe special thanks for affairs of commissionable assistant.
1: Mm-hmm. Спасибо. Ну да, переводи.
2: Ну, первым была шутка такая небольшая. Кристиан сказал, что он на велосипеде не катается по университету, поэтому палки ему в колеса не вставляют. Вот, вообще, очень к нему домогается некто мистер Бейли.
1: Мистер Бейли.
2: Ну, это как бы по-нашему заведующий кафедрой.
1: Подожди, заведующий кафедрой у нас это...
2: Нет.
1: Нет,
2: заведующий.
1: А,
2: именно да. Заведующий. Вот. Ага. И он его немного старше, там ему 45, что ли, где-то вот так вот.
1: На 30 ничего.
2: Да, и он постоянно там задает ему вопросы вот такие.
1: Типа, мол, как тебе мой пухленький черненький комочек? Это мне уже рассказывали там.
2: Да, вот. И еще сам вопрос, как состоял, подожди, я что-то ушла. Фраза.
1: Ну, насчет вот расизма, как удалось в Калифорнии такому
2: мальчику. Все, я вспомнил.
1: Причем при его зрении.
2: Да, дело
1: как
2: в том...
1: Как он крабов-то разглядывает под водой всяких и раков. А, ну маска.
2: Ну, я же говорил, у него маска-линза. Вот
1: маска-линза, кстати, это тоже изобретение вот Кристиана, и, в общем-то, оно запатентовано.
2: Дело в том, Саш, что вот этот нелегкий путь, вот, вроде человек прожил 15 лет, а, дай бог... каждому так прожить. Столько он пережил, ну, нам с тобой вместе за 100 лет столько не пережить, сколько он. Но он, представляешь, жил один на острове, необитаемом. То есть когда-то 15 лет назад туда привезли рабов. Вот. Ну, это сейчас, конечно, все думают, что такого нету, рабства.
1: А 15 лет назад было в полный рост, конечно.
2: Ну, это и до сих пор сохранилось. Вот. И одна мамаша, у нее роды были в этот момент. И как бы ее там оставили.
1: Мамашу.
2: Да, мол, рожай сама тут как хочешь. И она, в общем, родила, сама умерла, а ребеночек остался жить.
1: А вот. Как же он? Она чисто умерла позже. А, то есть он лежал там?
2: Да, и чисто гениальные способности его с рождения. И вот он уже как бы сам начал ходить уже вот в этом возрасте. Вот как только родился, он сам себе отгрыз пуповину. Вот. И даже умудрился ее как-то там перевязать. Вот. И он так вот потихонечку начал общаться с животным миром. Вот. И я еще раз повторяю, чисто гениальные способности его научили в жизни. И он даже понимает птиц, вот там, рыб. Там. Вот с дельфинами он вообще, как вот мы с тобой разговариваем. То есть так вот там свистнул, они подплыли, и он там поплыл с ними куда-то. Вот. Маску-линзу он придумал себе сам. Вот. Это было... Он брал кокосовый орех, разрубал его пополам, отшлифовывал вот этот вот...
1: Панцирь.
2: Панцирь, да. Отшлифовывал до такой степени, что он становился прозрачный. Делал второй, склеивал их глиной, чтобы между ними было пространство, и заливал его туда водой. Но зрение было плохое, но, в общем, чисто гениальные способности. И он, в общем, в этой маске там заныривал.
1: Ты лучше расскажи, из чего он ласты себе сделал. Это тоже очень интересно.
2: Ну, поначалу это были какие-то вот листья от банановых деревьев. Но это непрочные. Вот. Дело в том, что на этом необитаемом острове водился очень редкий вид императорского попугая. А вот у него перья хвостовые были размером где-то сантиметров 50. И очень прочные. Вот он из этих перьев делал себе ласты и превосходно себя чувствовал в воде. Вот, и тут он недавно сделал предложение на конференции по океанологии, что он хочет себе вшить жабры, вот, чтобы, так сказать, воплотилась мечта человечества, там, человек-амфибия. Помнишь этот фильм? Он так взволновал наши сердца, что вот мистер маленький до сих пор не может успокоиться и все хочет себе вшить жабры, вот. Вот сюда вот.
1: А ты, кстати, вот давай спросим у вообще профессора и доктора. Ну, да, еще известно, что, в общем-то, в Калифорнии, поскольку там очень большие водные пространства, там, собственно, постоянно устраиваются заплывы. Ну, вот там вот как у нас бывают забеги там по Москве, да, так у них бывают заплывы. Вот, и, собственно, вообще чемпион по подводным заплывам от Калифорнии вообще...
2: Любительский чемпион.
1: Ну, конечно, любительский, да. Это вот Кристиан Алдеволберс. То есть он может пробыть под водой достаточно долгое время.
2: До 15 минут он, по-моему, может сейчас. Кстати... Вот именно в 15-летнем возрасте он до 15 минут уже. Может быть, в будущем он больше будет держаться под водой. Но сейчас он до 15 минут под водой держится.
1: Надо спросить, а каким же образом будет он дальше преподавать? Вот если ему жабры встроят, ему придется, наверное, на голову одевать такой это, скафандр на шее герметичный. Нет,
2: у него заполнять. Будет ванночка стоять такая вот в классе. В аудитории будет такая ванночка, он в нее будет заныривать. Ну, уходить, заныривать, и, а будет окошечко такое, и он оттуда будет вести уроки. Ну, и когда ему уже хреново совсем. Ну, там все очень сложно, надо привыкнуть.
1: А давай сейчас вопрос к профессору номер 6 там поднимите. Вот скажите, пожалуйста, профессор, вот вы занимаетесь разведением вообще раков, ну, вот всяких прочих там таких креветок. Собственно, а сами-то вы употребляете в пищу их? Или как бы вот все-таки, поскольку они ваши друзья, вы считаете, что это негуманно? Ну, в плане, как ваше отношение к большому другу нашей программы Иосифу Гринпису, собственно?
3: Well, occasionally I took business trips with Mr. Bailey and Greenpeace. I'm very interested in all this. I'm

0: Такие, такие виды эксклюзивные. Ну, ни у кого нету. Там, допустим, окуня, знаешь, да, рыбу?
1: Конечно, конечно.
0: Вот, Кристиану удалось пересадить вот этот верхний плавник к обыкновенному речному раку на спину. И, а этот Бейли взял и съел его. Вот. И, значит, я продолжу. Сам раков не ест мистер Кристиан, лишь потому, что они действительно его друзья. Он знает их с детства. Ну, как я, Энджелс и Торшин. Да, вот я же не съем Торшина так вот за обедом, так, с ножом и с вилочкой. Вот, потому что, ну, я не могу. Мне в принципе, все равно, да, но я не могу. Ну, как я могу съесть своего младшего брата? Ну, хотя, в принципе, если бы мы остались вдвоем на необитаемом острове, я за себя не ручаюсь. Тем более, там же людоедство развито. Вот. Вот, кстати, Кристиан говорит, что один раз к нему зашел парень.
2: А надо, кстати, спросить, чем питался Кристиан вот все эти... То есть...
0: Ну, вообще, он вегетарианец. Он кушал бананы, которые ему приносили орлы в клювах. Ну, сбрасывали. Вот, потому что орлы не любят садиться на землю, ему взлетать плохо с земли.
2: У них крылья... ноги короткие, а крылья,
0: да,
2: длинные.
0: Крылья большие. Он вот бьется крылом о песок там или о камень прибрежный, и ему больно просто. Он набивает все большие шишки, и у него перья в этих местах выпадают. Ну, представляешь, орел без перьев парит. Это даже в стихи не складывается. Вот. И вот он в основном зеленью там какой-то питался. Картошка у него была там. Огурчики. Вот. Вот. И даже, вот, кстати, Баунти придумал именно он. Шоколад Баунти, вот. Угу. Про кокосы там еще что-то. Как он этого добился, ты хочешь спросить?
2: Ну, конечно.
0: Была у него одна скала, вот, где, пройдя 500 метров внутрь, был ледник, оставшийся еще с мезозойских времен. Вот. И там он, значит, приносил туда... Кокосы вот эти, они же коричневые сверху.
2: Да, да.
0: А внутри...
2: Ну, там это, типа, такая, да, белый нарост, а внутри влага еще, да, которую пьют.
0: Вот.
2: А нарост едят.
0: Молоко кокосовое называется. Да, да. Вот. И он приносил эти кокосы внутрь туда. Они там замораживались. И когда они замораживались, происходил непонятный химический процесс, они мягчали. И он их ел так вот.
2: Прям с кожурой.
0: Да, но, ага, они мягкие уже становятся. Правда, вот эти вот волосики, у него не было бритвы, чтобы их сбривать, но он их выплевывал все равно, так что нормально. Вот. Так на чем я... А, так вот он ел вот в основном только это. Вот по пальмам он лазит превосходно. То есть я не видел никогда, чтобы люди так лазили по пальмам. То есть вот легко, чуть ли не на одних руках.
2: А сбили. Интересно, а сейчас ему позволительно это делать все-таки целый, как бы...
0: Кстати, вот тут видел, да, в фойе пальмочка стоит?
2: Да, он, да, это уже нам подарили.
0: Он на ней уже посидел и удивился, почему нет ни кокосов, ни бананов. Но мы ему сказали, что это все-таки не Африка.
2: А давай спросим у профессора, а вот, собственно, выращивание самураков, оно с какой целью производится? Ну, с целью декоративной или все-таки с целью продажи вот на рынке, там, дабы скармливать его, их там, да?
3: Water is becoming harder to find. Running water quickly sank into cavities and potholes in the rocks, you know. Even after a heavy rainfall, the water disappears almost instantly, and Bounty and the travelers had to go to a small pool at the bottom.
0: Дело в том, что коммерческая деятельность Кристиана началась с Bounty, когда продал он права вот фирме Mars на изготовление Баунти. И вот с тех пор он начал как бы заниматься еще параллельно коммерческой деятельностью. Все-таки парень-то был гениальный. Не только в мире там океана, но и вообще подтянутый такой спортивный.
2: Ну ладно, ты говоришь ты. Ну, он, посмотри, он же пухлый.
0: Нет, он худенький.
2: Не, ну
0: ты его видишь через призму. У тебя призма вот перед стоит. А. Там в бок чуть-чуть уйди, у тебя представление чуть другое о нем. Он в очках и такой, ну, вот так, худощавенький,
2: подвижный,
0: крепкий, да, да, он все время, да, двигается, сидит вот так вот. Но это у него свое чисто. Ну, каждый человек по-своему ненормальный там какой-то. Вот. И на чем я остановился? А, про то, что он продал, так сказать, права на изготовление Баунти. С этого началась его коммерческая деятельность. На те деньги он открыл себе аквариум. Вот, но аквариум — это, конечно, гигантская площадь.

0: где, в принципе, заменяет ему даже море. Там вода подсоленая, там все. И, в общем, он там сейчас разводит раков, вот, и на раках он делает бешеные бабки вообще-то.
1: То есть, ну а куда вот он их одевает?
0: Ну, во-первых, у него очень большая выставка. Ежегодная очень. То есть, ну, ты представляешь, ты вот в Москве найдешь выставку раков.
1: А подожди, вот, собственно, когда вот этот Белли вот съел вот этого рака с ершовым вот этим плавником на, ну, на спине, да? То есть это как бы был погублен, насколько знаю я, ценный, достаточно выставочный экспонат. А вот...
0: Ну да, это целый вид был загублен. Ведь вид начался именно с этого рака.
1: Так подожди, значит...
0: А он его выводил 5 лет. Ой. То есть еще 5 лет надо будет, чтобы вывести еще одного такого рака. Ну, а потом да. Мамашу вывести, чтобы потом их спарить. Это еще раки как размножаются.
1: Чтобы икра там вывалилась. Ну, давай, давай, знаешь, сейчас смотри.
0: Я не договорил еще.
1: Да, извини. Вот. Нет, я просто хотел... Ну, то есть, я понял так, что, собственно, декоративные в основном цели. Так нам нужно тогда спросить у профессора, у нашего доктора на ту тему, как вот вообще выглядят его хотя бы раки. Мы, к сожалению, сейчас не можем показать их, но вот там завтра мы обязательно там, если 2 раза вот кнопочку 6 нажать на телевизоре ровно в 15:00, мы вам рака этого, ну, всех раков этих,
0: ну,
1: покажем.
0: Да, будет заставка 15 минут вот каждого рака.
1: 15 знаю, минут, да. Будет. Вообще программа так будет называться: 15 минут с раками.
0: Да, смотрите, обязательно очень интересная и поучительная передача для нашей молодежи.
1: Давай, давай хотя бы сейчас пусть вот профессор опишет типы раков ей выведенных, потому что я знаю, там есть вот и рак, смешанный с морским коньком, я не могу это спокойно говорить.
0: Рак медузы. Ну, там он очень, да, много гибридов надел. Кстати, ассоциация защиты морских животных очень...
1: недовольны этим.
0: Да, ну то есть это же издевательство.
1: Просто
0: выведение мутантов.
1: Если он выпустит этих мутантов в открытое море, то может произойти серьезная вот...
0: Мутация вообще всех морских животных.
1: Потому, ну, что эти же,
0: знаешь,
1: они
0: вот
1: напрыгивают.
0: Это как мода, Саш. Вот ты вышел на улицу, увидел там парень валит там в чем-то, да? Вот, и ты думаешь, блин, пойду в магазин себе куплю такой же, одену и тоже пойду. Вот. Так же у них там плывет медуза обыкновенно, она нормальная, да? И видит, тут вот, рак медузы плывет. И она как бы выделяется в пучине морской. И, соответственно, медуза тоже там пытается раку где-то улыбнуться там.
1: Ну, давай спросим профессора вот про,
0: ну,
1: про
0: вид. Спрашивает, ты у нас специалист.
1: Да, но
0: по
1: я... вопрос номер 4.
0: Какой? Это уже 6-й вопрос.
1: 6-й уже был.
0: Да,
1: мы наоборот начали.
2: As my friend said, tomorrow you will be able to see how my little friends look like in the TV program. And horses are running, crowding together all around, whistling and loud and piercing, but I was sure if I can hear their voices.
0: Не знаю, почему она заговорила о телевидении, она сказала, профессор, что много друзей у нее на телевидении, которые постоянно делают эти заставки с раками. Вот. Ну, то есть, где бы только вот новости. Вот земной шарик, да, океан, и там маленький рак такой. Это как бы они символизируют дружбу. То есть он настолько завоевал.
1: Вот популярность. Вот рак сейчас.
0: Нет, не рак, а наш пацаненок.
1: Ага, черненький.
0: Ну, только тихо.
1: Угу.
0: Вот. И везде у него друзья. Но, правда, не понял, почему это было сказано. Вот. Но на самом деле Ассоциация защиты морских животных 3 раза подавала в суд. Вот. И знаешь, как он отделался? Очень просто. Это приняли как детская забава. Он несовершеннолетний, и к нему никто не придерется. И вот я тебе говорю, какой человек в 15 лет, он знает весь закон, он им так, опа, на суде выдал. Там вот так вот у всех челюсти попадали в стаканчики рядом. То есть было нормально.
1: А у них же совершеннолетие там начинается. Со скольких там у них лет?
0: С 18.
1: С 18. То есть еще 2 года может беспредельничать.
0: 3.
1: А, да, извини, что-то у меня плохо с арифметикой после того случая. Ну что, я, наверное, сейчас думаю, что нам нужно все-таки отвлечься на музыку немножко, завести композицию.
0: Да.
1: И, кстати, поскольку профессор
0: очень... Он не любит рэп.
1: Он не любит рэп. Он
0: единственный, да, негр, который не любит рэп.
1: Да, это еще вот выдающийся, да, его такая...
0: То есть это говорит о его прогрессе мысли. То есть вообще 15-летняя молодежь любит пройтись там... по уличкам вот этим своим грязным с магнитофоном на плече, из которого дико негр там кричит. Там.
1: Какие-то там свои, да. Да. А здесь ситуация несколько другая. Дело в том, что поскольку Кристиан Алдеолберес повернут, собственно, очень серьезно на раках и на проблемах раков, то вот он спонсировал выпуск в Калифорнии компакт-диска, который называется «50 минут с раками». Этот диск мы сейчас вот будем потихонечку прослушивать. Там поют самые разные коллективы. Ну, что самое, наверное, замечательное, что...
0: Вообще это обработки в основном.
1: Да, ну и все эти коллективы, если вы прислушаетесь, поют о раках. Так или иначе, песни, связанные вот с этими...
0: Не, ну там есть еще пару песен о морском коньке.
1: Ну да, ну, в общем, так или иначе, морская флора и фауна. Да. Вот нужно сейчас, ты, наверное, переведи сейчас текст вот этой песни, которая будет звучать, и назови, кто это будет, потому что тут вообще все, тут буковки на компакте составлены, ну, тоже из раков.
0: Я переведу сразу, чтобы люди не
1: мучились. И компакт в форме рака, вот он не круглый, как обычно, вот видишь?
0: Да-да-да, это все понятно, давно уже технологии зашли далеко. Вот, сейчас выступит группа под названием «Раковая шейка». Вот, и содержание песни у них следующее. Песня называется «Мой ненавистный друг». Вот эта песня говорит о тяжелой судьбе рака, который вот речного, заметим. Вот, что... Вот так им плохо живется. Но это как бы легенда, что вот он сидел в своей норе, и тут пришел конь с серебряным копытцем, постучал по земле, и оглушенный рак всплыл наверх. Вот, и он долго сражался еще, вот, и погиб.
1: Слушаем. Слушаем группу «Раковая шейка» с компакт-диска, который принес наш гость Кристиан Алдеолберес. Компакт-диск называется «50 минут с раками», да?
0: Да, «Раковая шейка» группа.

0: И мы продолжаем нашу встречу с доктором зоологических наук, преподавателем кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристианом Алдеволбресом, самым молодым, так скажем, преподавателем и доктором в мире. Ему всего 15 лет, и он занимается тем, что выводит различные, собственно, мутации моллюсков, там, раков и прочих. Я хочу спросить у нашего гостя, задать ему вопрос.
1: Так вообще... спросить или задать вопрос? Ты определись,
0: а то он
1: сейчас
0: два.
1: Потеряется.
0: Первый спросить, а потом задать. Скажите, пожалуйста, какой вообще самый большой моллюск в мире пучин? И, соответственно, какой самый маленький моллюск в мире пучин? И пробовали вы скрещивать их, что у вас в результате получилось? Поскольку в результате, я знаю, вот разных скрещиваний, если скрестить что-то очень большое, что-то с чем-то очень маленьким, то не всегда получится среднее. Может получиться либо еще больше, либо совсем
1: либо
0: маленький.
1: Либо сиамский близнец, Энджел Сатоши.
0: Да.
2: Well, yes, I tried to do it several times, and what I have now, it's a big shrimp. And some people have lunch together every day and once or twice a week. Adam spent the night at their apartment. And the more discreet than ever, me and Adam, we're partners, you know? And so we have dinners, and we're becoming more and more famous now in this field.
0: Вот это да, даже я понял. Да.
1: Да, теперь, пожалуйста, Саш, прочитай вопрос еще раз. Еще раз вопрос.
0: Ой, я же тебе уже сказал.
1: Ну, еще раз. Ну, что, тебе трудно повторить, что ли, вопрос?
0: В случае скрещения самого...
1: А, все, все.
0: Да,
1: все,
0: и
1: все.
0: Какие там самые большие, какой
1: просто
0: самый...
1: стажер подносит мне плакаты тут.
0: А,
1: он потерялся, а я напомнить же не буду.
0: Ну, у тебя еще глобус этот с предыдущей передачи, надо его убрать, глобус. Унесите.
1: Да. У нас сегодня не землеведение. У нас сегодня другая тема. Значит так, о моллюсках, да, пошла речь. Ну, я могу сказать, что самая большая моллюска, она достигает 3 метров в диаметре. Вот, ее называют лакримоза. Вот, и, в общем, ну, она нормальная. То есть мясо лакримозы, оно подается только в эксклюзивных ресторанах. Знаешь, в каком городе? Византия. Только там. То есть больше, ну, вообще нигде. В России это вообще. То есть если вам скажут, вот у нас есть мясо лакримоза, не верьте.
0: Подделка.
1: Да, это китайское что-нибудь такое.
0: Так же, как вот крабовые палочки. Да. Это же не из краба, всем известно.
1: Да, да, кстати, вот наш друг очень любит крабовые палочки. Но он их не ест. Это у него как бы...
0: Он их разворачивает, вот так и выкидывает. Разворачивает, выкидывает.
1: Нет, это...
0: У нас весь коридор ими усыпан.
1: Амортически. То есть, ну, как бы это сказать-то... Аромат они выделяют своеобразный, и вот он тащится от этого. Ну, то есть, вот как эти вот... В Индии там палочки ставят нюхательные, да? Поджигают их, вот. А тут он достает эти палочки, разрезает чуть-чуть, вот надрезает, да, угу. Они как бы раскрываются, и вот он...
0: Мажется нюхает, ими, нюхает.
1: Да.
0: Угу.
1: Вот, это как бы и дезодорант его, что-то. Ну, то есть, вообще такой парень морской.
0: Ну,
1: вот.
0: А
1: ну, да,
0: ты
1: еще...
0: про лакримозу, собственно, рассказал. Кстати, как она выглядит? Вот существует ли опасность для лакримозы, вот, с, так сказать, со стороны коней, ну, собственно, и вообще парнокопытных?
1: Вообще любые ракообразные. Ну, вообще,
0: а, понятно, хорошо.
1: Кони...
0: Тогда, а какой же самый маленький моллюск?
1: Сейчас я скажу, сейчас... Я тебе скажу. Значит, сам маленький моллюск, он называется очень серьезно. Он называется джинс-коузвей. То есть это очень серьезное...
2: Oh, yes, yes, it's very important now.
1: Понимает по-английски. Видишь, у меня произношение какое сильное. Даже
2: good
1: негры,
2: English.
1: Негры даже меня понимают. Ладно, там кто-то. ну, простой американец, вот он же русский немножко знает, но если белый, то уже как-то у него заложено с детства, что там русский как-то.
0: Ну, все равно все там отсюда, там, как бы они туда.
1: Чего, чего это отсюда? Ну, да, да, то есть они, это, все же, американцы, это иммигранты, они называются Jeans Causeway.
0: Что-то ты, по-моему, попутался.
1: Нет, маленький.
0: Большой, а, маленький.
1: Да, большой Лакримоза, а маленький Jeans Causeway.
2: Yes, yes.
1: Вот, и дело в том, что, как бы, ты вот пробовал ли крестьян срастить? Их не надо сращивать. Дело в том, что вот моллюска Jeans Causeway, он облепливает Лакримозу со всех сторон, как бы, и занимается чисткой панциря, вот этой вот ракушки. И вот эта вот отшлифованная ракушка, из нее делают мебель, лакримозы. То есть, если выловить, ну, аж большая, 3 метра, ванны, вот с этими, с пузыриками, которые ванна.
0: Ага.
1: Массажерная называется она еще. Вот. Ну, зеркала делают из них. Ну, вообще, шкатулки. Ну, это уже из Jeans Causeway. Она где-то сантиметров 10. Вот из них делают шкатулки, рисунки на них. Вот очень модно украшения дорогие в них продавать. Как бы там внутри бархатом все обделывают. Вот. Но они все в основном только в Тихом океане водятся.
0: Угу. То есть, а вот это теперь, собственно, питание. Вот это надо, необходимо рассказать про то, как питается лакримоза.
1: Ну, лакримоза всякую дрянь со дна собирает.
0: Ну, еще
1: ну то... обгладывает камни, вот если там растения
0: это в том, какие-то. Это в том случае, если нет коней вот на поверхности.
1: Ну да, ведь конь же не может на середину моря заплыть и там язычком своим со дна соскребать этих лакримоз. Ну, лакримозу он вообще к ним не подходит, потому что он своим копытцем даже не расколет панцирек вот лакримозы, ракушку вот эту все. Вот, а вот этих маленьких Jeans Causeway он смело около берега проходит. Ну, что там, если ты заходишь по пояс, да, то коню это по колено. Ну, что, он ходит там, собирает их легко. Особенно в скалах. И же скальные кони.
0: Ну, то есть, у них, кстати, тут нужно сказать насчет скальных коней. У них передние ноги короче задних в два раза. Потому что они всегда вверх лезут, а с горы они задом спускаются.
1: Да, вот ну, это как... их тоже роднит с раками. Ведь раки тоже же пятятся назад.
0: Но они пятятся назад не все, кстати. Вот лакримоза, она вот как-то... вот...
1: А лакримоза, она не пятится.
0: Она вообще, кстати, это единственный неподвижный моллюск.
1: Ну да. То есть его может передвинуть течением морским.
0: Или вот маленькие, ну, эти, когда маленькие вот эти, вообще, как они называются.
1: А, Jeans Causeway.
0: Вот они, когда там облепляют вот лакримозу, и в результате шевелений вот этих происходит.
1: Таком... Они путешествуют вместе. Ну вот даже поговорка есть. Как старые, то есть друзья, как лакримозы, Jeans Causeway.
0: То есть, ну, это калифорнийская.
1: Да,
0: калифорнийская.
1: То есть у нас такого не скажешь. Да у нас в реках и нету вот лакримозы. То есть, ну, она только там.
0: Ну, она была, собственно. Были времена, когда все было. Вот, просто сейчас как бы...
1: Ну, был вот магазинчик вот этот, вот помнишь? Вот,
0: недалеко, да.
1: Да-да-да, там еще пивко вот это вот было.
0: Под солидно. Лакримозу. Причем лакримозу в этом магазинчике там...
1: Только потише, не любит.
0: Да?
1: Да, потому что когда вот этих поедают...
0: Их ложками же ели, помнишь, лакримозу рассказывали? Ну, как арбузы едят ложками.
1: Ну, нет, значит. Там, знаешь, как пробивали, просверлили дыру такую с голову. Вот, брали такой половник военный и зачерпывали ее оттуда.
0: Куски лакримозы, да. Вот этой, да. Кстати, многие наши радиослушатели, в частности, вот конкретно сейчас, извините, я найду. А, да, конечно, Инесса Георгиевна Цибуля, она вот интересуется, является ли черепаха, собственно, раком или нет. Ну, вот обычная черепаха. Вот как бы, ведь рептилии, они же тоже это, все ихтиоловые, правильно? Ну, панцирь есть?
1: Да, да.
0: Есть. Репа есть.
1: А, вот, кстати, почему их назвали рептилиями. У них же репа вот эта.
0: Репа, так, да, да.
2: In the deep cold winter, turtles simply traveling is dangerous. Most people are snug settled in warm lodges. And the land gradually sloped upward, and they began to notice a subtle shift in the vegetation.
1: Дело в том, что рептилии представляют большую опасность для ракообразных. Да, и они как бы не то, что они их едят, они их давят. плывет черепах или рептилия, да? Вот. Ну, она плывет, плывет и навзничь на дно падает, а там рак сидел. И она его раздавила. Но это очень часто, потому что по непонятным причинам, и почему это происходит, вот черепахи падают именно в местах лежбищ раков. Там где-нибудь вот в этом районе они обычно падают. Ну, это как бы треугольник вот этот вот пермудский. То есть непонятное явление. Почему именно в этом... Вот плыла-плыла и упала на одно черепаха. Ну, или рептилия. Ага. Я, правда, не знаю, какая между ними разница.
0: А вот нужно узнать у нашего профессора все-таки самый животрепещущий вопрос, который интересует очень многих. Нет, это позже. А вопрос о том, как же все-таки размножаются вот раки, как это у них происходит, в общем-то, и как вообще отличить самочку от самца?
1: Да, может, это сейчас... очень интересный вопрос. Надо послушать обязательно. Вопрос, пожалуйста, да, вот цифра номер 7 загорелась.
2: Most of the shrimps are looking in my direction, and my attention is just intensely focused on other members, on species, and they were on her.
1: Значит, все это достаточно сложно. Вообще отличить самку от самца может только профессионал.
0: Не, ну я думаю, надо рассказать, почему. Потому что ведь сейчас в связи с большим сокращением вот раков в реках, собственно, происходит такая акция. Ну как, вот охотничий сезон. То есть самцов можно ловить всегда, а раков, в которых там груднички, их же
1: рака
0: нельзя.
1: Вот самец рака, самка рака.
0: Рада.
1: Вот. Вот самок нельзя ловить. То есть их надо отпускать.
0: Вот. А как определить?
1: Ну, вообще, это определяется механическим путем. Дело в том, что если самца взять и ставить на землю, то он будет опираться на клешни. Обязательно на хвостик и клешни. Вот. А самка, она в растопырку ноги, клешни делает и как бы на пузо кладется. То есть вот этим и есть вот самое основное различие. То есть это в двух словах. Вот. Ну, у современных охотников на раков есть специальные приспособления. Вот. Потому что, как бы сказать, эволюция заставило раков сделать прогресс. И все вот эти самцы, они уже, да, уже начали прикидываться. И уловы сократились. И также возросло браконьерство.
0: Угу. Вот. А вот скажи, пожалуйста, а как же вот происходит еще? Рассказывали ребята, что различная степень покраснений, почему происходит в момент варки раков, я понимаю, что это несколько вопрос может покоробить нашего самого молодого доктора зоологических.
1: Я думаю, он не сможет ответить на этот вопрос.
0: Ну,
1: я
0: а тут это свои соображения. Кричу, просто...
1: И как он никогда не варил раков.
0: Сырыми, что ли, он их высасывал?
1: Он не ест раков.
0: Ах, что-то я забыл.
1: Саша, тихо. Это мы под пивко любим, там, чисто так вот.
0: А, кстати, еще нужно спросить, черт.
1: Для нас не будет килограммчика?
0: Нет, съедобные у рака глаза. Вот никогда не едят же их глаза. Я знаю,
1: не,
0: что...
1: их не едят.
0: Я знаю, что бусы из них делают в Нигерии.
1: Да. Это похлеще жемчуга.
0: Ценится. А вот наши выкидывают, видишь?
1: Да, глупые. Ну вот насчет покраснения.
0: Кстати, в Нигерии рак... ведь это самое, за один глаз раковый дают 5 раков.
1: Два наших, да?
0: Да.
1: Да, насчет покраснения. Значит, почему краснеют раки, когда варят их в воде? Поэтическая такая нотка. Дело в том, что в воде очень много содержится красных частиц. Вот. А панцирь рака является неким магнитом для этих частиц. Вот. И когда происходит процесс кипения, происходит диффузия, и рак краснеет. Угу. То есть вот эти вот красные частицы, они налепляются. То есть если взять вареного рака, ножик хорошо отточенный, и по панцирю поскоблить... Нет, пищать он уже не будет, конечно. Тут вот стажер спрашивает. Вот, поскоблить, то вот этот вот красненький налет, он будет отскабливаться. И он опять будет черный, там, в зависимости, какого цвета до этого был рак.
0: А вот, насколько я знаю, их дамы не краснеют.
1: Ну, у дам нет вот этого магнитного свойства. Это еще одно из отличий, но оно такое уже. То есть, когда ты сварил рака, какая разница, самка он или самец? Дело в том, что мясо самки, конечно, оно на вкус более такое нежное. И как бы там прочувствуется какой-то тонкий аромат, который просто приводит в восторг.
0: Ага.
1: Вот. А у самцов у них все попроще.
0: Ну, я думаю, что нужно узнать все-таки о том, как размножаются раки, как у них это, извините, происходит. Ничего, я думаю, в этом нескромного нет. У нас вот был Туйчи Мамут Вичпер, первый грузинский космонавт. Да. Он нам рассказывал о том, как космонавты ходят в космосе по нужде. В этом нет ничего постыдного. Да. И нужно, конечно, многих интересует,
1: все-таки как раки. Все-таки передача у нас познавательная, информационная, и мы должны, так сказать, осваивать все. То есть, если мы взялись за раков,
0: то и, значит, то есть, надо за них держаться.
1: От носа до хвоста, чтобы лошадиного.
0: Ну ты как же вот вообще происходит размножение?
1: Вопрос там 8 пошел.
2: Well, I was feeling a bit better by the time the plane landed in New York. There was a helicopter waiting for me in California. And you know, the buildings in California appeared in a few minutes later. The helicopter came down.
1: Дело в том, что существует такая фишечка, что если взять самца и самку из разных регионов...
0: Из разных рек.
1: Да, из более отдаленных местностей, то наивысший будет приплод вообще. То есть вышка. Ну, как бы много маленьких рачат получится.
0: Ну, а чем это, собственно, вызвано?
1: Дело в том, что, вот, допустим, ты живешь в Нью-Йорке, да? Вот. И пока тебя везут до Калифорнии, то есть в тебе семени набирается. Ну, вот представь, то ты ее выбрасываешь постоянно вот так вот в реку, да? Вот. А тут вот тебя привезли в Калифорнию, и тебе самку на блюде. И все, там же такое творится. Вот. А как они размножаются? Два рака, самка и самец, встают попками друг против друга. Вот. И у них вот есть как бы это упражнение даже такое. Они встают на клешни. Ну вот как мы на руках стоим иногда, да? Ну вот кто по утрам там стоит на голове там, так же они встают усами, опираются, это передняя опора, то есть напряжение усов идет обильное, и клешнями упираются в поверхность. Сейчас такое новшество, для них сделали специально клешнеулавливатели, куда они вставляют свои клешни, им не обязательно усами опираться, потому что раки сейчас пошли такие слабенькие, вот. То есть вот этот вот переезд их утомляет. Вот. А оплодотворить надо как можно быстрее. Вот. Иначе ну, испортится просто-напросто. Вот. Значит, они становятся попками друг к другу. Вот. Поднимают свои хвостики. И самец бьет хвостом по хвосту самки. И в этот момент он передает самке семя свое на хвост. Вот. Ну, а там все уже происходит. Дело в том, что нашу передачу слушают не только взрослые,
0: детишки,
1: да, так что им лучше не знать это.
0: Ага. А сколько вообще месяцев протекает беременность?
1: 2 дня. Ну, дело в том, что вот, ну, у человека 9 месяцев, да, происходит все. У кошки 3 месяца, но она поменьше, соответственно. У слона 3 года. Ну вот из этого всего теоретически выходит цифра 2 дня.
0: Ага. И вот максимальное количество приплода, собственно, с одной рачихи каково?
1: От 100 до 200.
0: Чего?
1: Ну, яиц.
0: Клешней в смысле?
1: Нет,
0: каких?
1: Яиц.
0: А, то есть они не живородящие?
1: Нет, они в яйцах.
0: Ага. А тогда возникают вопросы. Кто высиживает яйца, самец или самка? Ну, то есть кто-то на них должен сидеть? А...
1: Нет, самка их откладывает на морские растения. Ну, вот если плывешь ты по дну, видишь, стоит древо.
0: Яйца кругом.
1: Древо, и все в яйцах. Это раки. То есть как бы это комбинат по выращиванию детишек. Ну, это по-ихнему.
0: А почему, вот, скажем, туземцы не собирают эти вот яйца и не делают из них там печеную там всякую майву? Там?
1: Ну, почему не собирают? Собирают. Они срубают прям деревья эти, ну, подводные растения, и выносят на берег. И вот как мы шашлык, так же они эти же яйца обжаривают. То есть это деликатес, я вот сам лично пробовал со своим другом.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но он, правда, чисто вот по дружбе мне позволил такое сделать. Он просто общался с туземцами и знает такую фишку. Ну, просто действительно очень вкусно.
0: А вот правда ли, что после, скажем так, вот родов, эта вот рачиха, она просто помирает?
1: Да, конечно.
0: То есть одноразовые у них вот, да. Они вот...
1: Угу. Поэтому самок-то нельзя ловить.
0: А вот нужно спросить, кстати, у нашего профессора. Профессор, поскольку вот он наблюдает постоянно за жизнью раков, и наших радиослушателей этот вопрос тоже занимает, то есть приходила масса писем. Ну, вот известно, что если взять людей, то, ну, скажем, даже конкретно наш город, Москву, то здесь женщин рождается больше, нежели мужчин. Ну, или наоборот, это не важно. А вот как обстоит дело у раков? Вот из этих яиц вылупляется кого? Вот, собственно, больше мужских особей или, вот, собственно, женских?
2: Well, in Moscow you came to know better than anyone else. But in California, New York, Los Angeles, it's all different. And he basically a lonely, solitary man. Christian was the first person who had ever been able to penetrate this shell.
1: Значит, было сказано следующее, что это в Москве женщин рождается больше, а в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах Америки на самом деле мужчин рождается больше, потому что у нас давно, ну, мы отстаем лет на 20, да? Вот, а в Америке уже женщин специально подготавливали к тому, чтобы они рождали мальчиков. Потому что мужское население более нужно в стране, чем женское. Вот. Женщина что должна делать? Постирать, приготовить, детей накормить. А мужчина кто? Президент. Там газонокосильщик. Там банкир. Мусорщик. То есть вот так вот все. Вот, и потом все-таки у раков, несмотря где это происходит, там, неважно, в Москве, в Нью-Йорке, там, в Вашингтоне или в Рязани, неважно, все равно рождается больше самок, но они погибают. Вот, и выживают только те, у которых больше присутствует мужских гормон. Вот, чисто за счет этого они выживают.
0: А вот скажите, профессор, сколько лет живут раки и какие вообще известны болезни, ну, у раков, я имею в виду, вот у них же там тоже есть там всякие болезни наверняка, они же там тоже, бывает, съедят что-то не то, правильно,
2: The past and the future were swept away, and there was only the present holding the two of them together in swiftly fleeting moments. I picked up it a dozen times to call to say I wouldn't come to meet him.
1: Дело в том, что в будущем раком грозит что-то вроде нашего СПИДа.
0: Uh-huh.
1: Вот. Это тоже передается половым путем.
0: У них,
1: да. Вот. И, конечно, на фермах за этим очень следят, чтобы никакой инфицированный рак или ракушка не попала под это дело. Вот. И эта болезнь проявляется в том, что сначала на панцире у рака гнойничок такой появляется. А потом он образуется в дырочку такую небольшую, куда попадает вода, и от этого рак умирает. То есть там все герметично должно быть.
0: Вот вся его тушка, вот это она.
1: Да.
0: Так. Ну и вот возраст. Я слышал, что доктор что-то нам сказал о возрасте, до которого живут раки. Вот самый старый рак на Земле. Это кто и где?
1: Этот рак находится в Тихом океане. Ему 300 лет. Вот. Но это вот единственный доживший и найденный рак, которому 300 лет. Потому что он окольцован. А вот кольцо у него датировано 1653 года, по-моему. Вот. То есть, ну, это и неизвестно, сколько он до этого еще прожил.
0: А размер его?
1: Размер его 20 сантиметров.
0: А, собственно, вот...
1: Но это у него глаза в диаметре 20 сантиметров.
0: Ага.
1: То есть так-то он побольше будет. Ну, прикинь, за 300 лет сколько он мог нарастить. Если у него глаза по 20 сантиметров, такие шайбы две.
0: А, собственно, вот омары и раки, одно ли это и то же, или нет?
1: Ну, мары вообще, да, это похоже.
0: Да,
1: да. Да, вот даже вот этот стих омары, там вот это... Клевый, я знаю, да. Но они как? Они не то, что похожи. Вот если у рака у него две клешни,
0: да, да, да,
1: то у омара у него идет одна спереди.
0: И очень такая она упругая, здоровая.
1: Да, она вообще очень большая.
0: Ага.
1: И ноги у него сильные. Он бегает по дну очень весело.
0: Ну, кстати, еще известно, что омары, они перемещаются и по суше. Если, ну, случались моменты, когда там происходило там затопление какого-то бензовоза, баржи, то вот,
1: ну,
0: омары...
1: Ну, миграция происходила, миграция, да, да. Они очень хорошо бегают.
0: Да,
1: ну, не сколько, забег там минут 5, наверное, не больше.
0: Ага. А как можно по внешнему виду рака определить его возраст? Ведь что же... От этого зависит жесткость мяса и прочность панциря.
1: Ну, я тебе скажу следующее, что это все дело происходит только под микроскопом. Делается срез на панцире. И под микроскопом, вот как у деревьев, считают, сколько у него там смена панциря было. Панцирь меняет рак один раз в год.
0: А как, кстати, он выглядит без панциря?
1: Ну, вот как человеку шкуру ободрать. Например, так же все-таки.
0: Ну что же, я думаю, пришло время перейти опять же к музыкальной паузе, к прослушиванию компакт-диска 50 минут музыки с раком.
1: Да. А сейчас будет выступать группа под названием «Дохлая креветка». Вот это вообще очень такая... агрессивная группа. Вот. Они в основном поют о раках воинах, о рыцарях, о всяких, вот, о раке-победителе. То есть вот в этой песне конкретно поется о том, что, ну, легенда, опять же, это, что был такой рак, у него было имя Иван. Вот. И однажды стадо коней прибежала полакомиться рачьим мясом, вот, а Иван как вынырнет и, в общем, победил все стадо лошадей. Притча такая, что не каждая лошадь может раком полакомиться.

0: мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Эхо Москвы.
3: И мы продолжаем встречу с самым молодым доктором зоологических наук и преподавателем кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристианом Алдеволбересом. Мы разговариваем о раках и не только. И мы тут посовещались и решили, что, в общем-то, пришло время и вам задать вопросы, которые вас интересуют, касающиеся, собственно, вот этой проблемы. Все вы любите, как бы, раков. Вот. И поэтому можете вот у специалистов все узнать. Единственное, говорите поотчетливее, поскольку тут будет такой адаптированный происходить перевод с помощью устройства, срезанного сиамским близнецом в Доме Советов. Вот. Оно еще не очень хорошо работает. Итак, пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю Кристиану Алдеволбересу.
4: Саш, телефон.
3: Да. Я напоминаю, естественно, какой...
4: Ну, вот он, вот, третий, который.
5: Эхо Москвы.
3: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
6: Вот я слушаю вас и думаю о том, какую прекрасную тему мы сегодня развили. Но, по-моему, тема идет от того, что, знаете, как говорится, на безрыбье и сам раком станешь.
3: Да, кстати, вот масса пословиц, собственно, связана с этими замечательными зверями. Кстати, очень сложно нам будет нашему гостю перевести это, но мы постараемся.
6: Попробуйте.
3: Хорошо, постараемся. У вас есть какой-то вопрос по нашей теме к нашему гостю?
6: И, по-моему, я уже все сказал.
3: Хорошо, спасибо.
7: Oh, well, are you talking about sex now here? The trial was scheduled to take place in room 37. The corridor outside is crowded with people, and I'm trying to, like, tell you everything about all this.
4: Ну, как я это понял, что сказал мой любезный друг, он решил, в силу того, что он не понял, что там сказал наш слушатель, он решил отшутиться тем, что типа того опасно.
3: Чего опасно?
4: Безрыбье-то.
3: А, ну то есть как бы... Да. То есть нужно как-то реже быть в таких местах.
4: Да,
3: логично,
4: да, да.
3: Логично. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Алло.
4: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: 23-22.
3: Да, вы правильно набрали этот номер. Да. Спасибо, что вы нам вышли.
8: Самая честь из-за ух, хотя, в общем-то, не совсем. Большую часть меня интересует ботаника.
3: Ну что же, это близкий, в общем-то, вопрос.
8: Ну, на самом деле, довольно-таки далекий, но вот... Вы тут что-то вот такое сказали по поводу, так сказать, механического развлечения самочек и самцов, и кто из них опирается клешнями и так далее. И вот мне хотелось бы, так сказать, уточнить, так сказать, конкретно, как это клешнями, так сказать, и как это вот, допустим, если я поймал этого рака конкретно, вот вытащил на берег, и что я могу увидеть?
3: Ну, сейчас наш доктор ответит вам поподробнее. Спасибо. Спасибо за вопрос.
7: I have no comments about this, but badly damaged, already weak defense was the physical description. I had been slightly built man, only 5 feet 9 inches tall, and fastened on the giant figure on the defendant sitting at the table, everyone near him.
4: Но в первую очередь, когда вы поймали рака, вы должны увидеть, есть ли у вас удостоверение, разрешающее ловлю раков. Это первое. Второе, что вы видите, это рака самого. Вот, так как, поймав рака и не увидеть его, вы считаетесь проигравшим. Ну, как бы, если вы рака не видите, значит, вы его не поймали. Вот. Ну и как вы хотели поточнее убедиться, кого вы поймали, самца или самку, дабы не загубить природу на корню ее. Дело в том, что раки как бы являются корнями морскими. Но они же
3: а по-другому, кстати, вот дяденька, который сейчас звонил, он сказал, что, вот, дескать, он ботаник, да? И да. Вот, но он мало, наверное, знает, в смысле, вот, нашего гостя еще. На самом деле наш гость называет, ну, как вот там детей называют цветами там, да, жизни. Так вот, раки — это цветы рек.
4: Это корни.
3: Ну и корни, и цветы.
4: Вот, и что вы еще можете наблюдать? Ну, сейчас во всех магазинах Москвы, там Охотник, Рыболов, на Птичьем рынке, да, продаются определитель пола ракообразных. То есть такой небольшой приборчик с двумя контактами, напряжение подается на два контакта, и вы... Дотрагивайтесь до пантерька. Вот. И вот если глазки краснеют, то это рак. А если они не краснеют, то это самка.
3: Ого, а чем это вызвано?
4: Ну, это опять происходит диффузия. Вот, на основе электронов. Вот когда протоны выделяются из электронов и попадают на сетчатку рака, вот, то появляется покраснение. А покраснение вызвано тем, что лопаются капилляры в глазном яблоке. Вот. И, ну, это легкое покраснение, так как не все капилляры лопаются. Там специальное напряжение выставлено. И ток, чтобы рак не погиб. Представляете, если там подать вольт 13 уже, да, uh-huh. и 0,5 ампер, то просто произойдет такой маленький взрывчик из глаз. Ну, как бы глаза лопнут. Вот. Еще можно определить, вот как я уже говорил выше, что самец встает.
3: Нет, ну, то есть, ну да, ты правильно сказал, что если взять рак за хребет, за панцирек, и положить его, вот, я так понял, на стол.
4: Да.
3: Там слово звучало «стол».
4: На поверхность.
3: Да. Вот.
4: То он встает на клешни и на хвостик.
3: Да, и старается вот этими отростками, которые вот из пуза у него висят, более мелкие, не касаться. Вот.
4: Да.
3: Потому что он думает, что это его
4: но
3: на
4: это
3: самку
4: как бы тоже упражнение.
3: Кладут. Да. А самка, она прям плюхается вся вот да. так. Ну, прям как морская звезда. В расперды, по-другому это называется. Такая ну, вся.
4: Термин тоже есть такой.
3: Да, научный, кстати. Вот, и так вот лежит. Ну, опять же, видите, может подвести вас несколько это, потому что сейчас, в общем-то...
4: Хитрый очень.
3: Да даже, ну, хитрый это ты как бы предаешь, поскольку ты очень добрый. На самом деле, просто они сейчас едят всякую гадость там, что в речке сплавляют. И тяжесть их панциря не позволяет ракам тоже стоять. Они просто все так в расперды сразу и все. И лежат прям. Вот что-то хочет сказать наш доктор?
7: There it was. It had taken me by surprise, caught her off guard, but his winning is unmistakable. It's really, yeah, I agree.
4: Вот, он еще говорит, что можно определить следующим образом. Если положить самца на панцирь...
3: На спинку.
4: Да, на спинку. То он тут же перевернется. Прям моментально. То есть вот. А самка, она в раскачку. То есть как колыбельная. Она раскачивается, и через хвост она встает на лап. Но она раскачивается до такой степени, что она может упасть на живот через хвост.
3: Ага. Ну что же, послушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ваш вопрос, пожалуйста, доктору Кристиану.
4: Здравствуйте.
2: Hi.
9: Хай-хай. Такой вопрос. Я, значит, развожу тоже раков у себя в аквариуме своем. Вот. И у меня один рак вылился с зубами. Представляете, зубатый рак. Вот. Я, значит, его кормил, как всех раков, значит, кормом для раков. Вот. И, значит, через некоторое время все его зубы выпали. Теперь он, как обыкновенный, беззубый рак, то есть смотреть на него боль. И, в общем, сами понимать, что для естественных испытателей такая потеря.
3: А куда водили зубы?
9: Зубы я сохранил, вот они прям, не то что даже сохранил, я каждую в рамочку и на стеночку, вот они мне сейчас передо мной, я, так сказать, глотаю слезы, глядя на них. Чем это может быть вызвано? Может быть вот осенним таким похолоданием, может каким-то...
3: Авитаминоз.
9: Вот, не, кстати, да. Uh-huh. Потому что другие цараки вроде не могут и не растут от этого корма, и не выпадают.
3: Ну что же, сейчас наш, наверное, доктор вам ответит вообще, случались ли в его практике такие случаи. Спасибо.
9: Да, спасибо.
3: Ну вот, если вопрос был понятен, да.
7: You know, everything began to seem unreal to me. It was as though I was pulled under by some giant tidal wave. She said they're listening and saying all the things he felt. And I want him to go on and say no more.
4: Ну, Крис сказал следующее, что в принципе ничего удивительного нет в том, что у вашего рака зубы появились.
3: Так удивительно это то, что они выпали вот нашему радиослушателю.
4: Ну, это тоже, в принципе, не удивительно. Дело в том, что если, вот как говорит наш ученый друг, добавить немного в раствор воды, где рак плавает, пасты Colgate зубной, то у него начинают формироваться зубы. Вот. А если прекратить этот процесс, то зубы, соответственно, выпадут. Вот. И, наверное, произошло
3: случайное попадание. Или да. Как-то с утра с бодуна выплеск.
4: Да. Да, может, рот прополоскал как-то.
3: Этой водой.
4: Да. Вот. И вот попросил еще наш ученый, чтобы вы не выходили из эфира. То есть не из эфира, не выключали свой телефон. Мы вас выведем вне эфира, чтобы там смог пообщаться. Так вот, с первых слов было понятно, что он знает английский язык. Вот поэтому, hey.
3: Да, то есть. Да.
4: Вот. И это самое. Тогда он расскажет, как более эффективно выращивать зубы у раков.
3: А вот такой вопрос, как бы, ну, понятно, что главные враги раков, как мы выяснили, это, ну, собственно, лошади, да? А вот существуют ли какие-то опасности раком еще от каких-то других форм живых? Ну, там, от птиц, ну, от людей, понятно, чисто охотничьи, скажем, от птиц или от каких-то там других рыб, там?
7: You know, majority of clients who came here are people who had been grown down by poverty the system themselves. And horses, birds, and shrimps, and everybody. And it feels superior to them, and certainly couldn't hold up a shining example of success.
4: Значит, одним еще очень большим врагом морских раков является морская чайка под названием выклевыш. Вот, и способ выклевыша бороться с раками такой. Дело в том, что если морской рак, он находится далеко от берега, то естественного отбора не будет происходить, так как все лошади стоят на берегу, и плавать в море они не могут. Вот. И засилие морских

0: Ну что, я предлагаю послушать следующую, наверное, композицию с компакт-диска. 50 сейчас... минут музыки с раком.
1: Я сейчас переведу,
0: да, пожалуйста,
1: как группа называется. Значит, что переводить, собственно говоря. Она так и называется — «Лакримоза». Вот. И в этой песне поется о том, что как одна ракушка, вот, очень молодая и симпатичная, полюбила соседского паренька, тоже симпатичного, с хохолком, с таким пестреньким. Вот. И как бы, ну, тут все радостно, это не комедия, не трагедия, это как бы радость просто. Вот. И эти двое, они всегда гуляли между звезд морских. Вот, смотрели на звезды небесные. Он ей читал стихи. Вот там будет, кстати, рассказан один стих. Там примерно такие строчки: «Милая моя, как близко ты ко мне и как ты в то же время далека». Вот, ну и все на такой ноте. Они потом поженились, у них было много детей. Он ее бил. Ну, в общем, вот так, как обычно.

0: Отлезь, гнида!
1: Дурак! Больно!
2: 73,82 мегагерц.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, в принципе, подходит, так скажем, к концу наша встреча с Кристианом Алдол-Волбересом, с негритянским мальчиком, я бы даже сказал, мальчуганом.
3: Гением.
2: Но, тем не менее, с гением, доктором зоологических наук.
3: Я хотел добавить радиослушателям, что сейчас прозвучал гимн Ракового царства, и действительно его исполняла группа Лакримоза. Вот, то есть, как бы эту песню они придумали сами, исполнили, она стала настолько народной, что ее избрали гимном. И вот они ее всегда поют с утра. Но вот как у нас по радио, только они сами поют. Вот.
2: Ну, и я предлагаю сейчас рассказать профессору, нашему доктору, еще об одном, как бы, ну, выдающемся событии в его жизни, которое ни одному из живущих на Земле людей не удалось пережить, не удалось испытать этого ощущения. А вот какое это событие, я думаю, сейчас мальчонка нам поведает. Вопрос номер 8.
3: Девятый вопрос, пожалуйста, он спутал.
4: Well, that afternoon the house itself was set in the middle of 10 acres of beautiful, carefully tended grounds, and curving driveway led to the front, and the house, which was framed by graceful trees in the front of the house, it caused a lot of problems here. Since it was impossible to get into the house, the only solution was to find a way to get to know it. And then... that's how it was. It was really incredible sound, and I will never forget it.
3: Сейчас нам наш юный гений рассказал о том, что ходит в народе пословица, когда рак на горе свистнет. Вот. И все-таки повезло молодому гению. И повезло ему, когда ему было 9 лет. Вот. И в чем же ему повезло? Да в том, что никто никогда не слышал, как свистит рак, да еще на горе. Чтобы рак да на гору залез, соответственно, никто этого не видел. А чтобы он там еще и свистнул, это тем более тяжело. Но особые, так сказать, особое местонахождение острова и всякие вот эти вот магнитные явления природные сделали так, что воробей на гору вполз. Ой, воробей, господи. Это с другого радио. Это на другой. Это на Европе Плюс про воробьев. На самом деле рак все-таки вполз. Вполз он на гору. Сел, посидел, подумал.
5: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
2: и 8 минут второго в дивном городе в прямом эфире в программе «Монморанси» группа 24 декабря. Позволю себе представить участников проекта. Ну, так обычно сейчас говорят, потому что говорить коллективу уже не модно. А проект — это же может быть все. Ну, например, там проект по переправке, там, скажем, каких-то веществ из одной страны в другую, там, по проект строительства или там проект пошива, например, штанцов для грудничков. Да, итак, проект 24 декабря. Алексей Даньшев, бессменный лидер, я бы сказал.
6: Добрый
2: гитарист, ну и певец, и поэт, правильно? Хотя поэт — слово, оно поэт вообще... Да, это сразу представляется какой-то пень в шляпе с перьями, с портфельчиком. Вот как я сегодня пришел.
6: Или пуль, или веревка.
2: Он играет на гитаре и поет, как я сказал. Павел Колдышев играет на громадной скрипке или на маленьком контрабасе. Называемый этот инструмент виолончель.
7: Да. Добрый вечер.
2: Корнев Валера играет на гитарке. Вторая гитарка. На ней 12 колков, но 6 струн. Это сейчас модно. Так. Соответственно, Павел Аксенов на барабанах. Вы услышите. Единственное, мы не смогли подзвучить тарелки, и они будут очень далеко. Они есть. Мы их слышим, но далеко. Потому что он вообще сидит в соседней комнате, и пришлось вот тут отверстие вот это проделать, чтобы видеть его лицо. Когда он наклоняется, мы его вообще не видим. То есть звук идет через... И, соответственно, Сергей Московский, он осуществляет как бы видеосъемку, он осуществляет подвоз, отвоз. Вот. Ну и также периодически вытаскивает, выводит за ухо из студии Прохора, которая опять нажралась, и все опять сюда к нам лезет. Поэтому, если какие-то шумы вы услышите на заднем, так сказать, плане, то вот знаете, что это Сергей Московский борется с девушкой Прохор. И сегодня концерт группы 24 декабря в прямом эфире по заявкам, как говорится, радиослушателей. Это правда. Алексей, звонили дяденьки всяческие, тетеньки, и типа говорят, вот почему бы, Александр, вот 24 декабря нам не встретиться с группой 24 декабря. Началась ли у тебя, друг мой, как я красиво, да, ощущение предновогоднее, поскольку название группы именно с этим связано? Или как-то в этом году что-то не так?
6: Мороз, Сань, это жуть какая-то. Мы сегодня мерзли на станции Красково, это в сторону вот тех самых Люберец, где неприятливо когда-то было. В детстве с Серегой очень было плохо. Мы там мерзли на станции, приехали обратно, здесь уже, слава богу, не мерзнем.
2: Ага.
6: Но, тем не менее, доехали.
2: А знаешь, кстати, вот в силу того, что такие серьезные морозы настали, вот, так сказать, сотрудники нашего медико-технологического центра разработали метод для того, чтобы люди не обмораживали носы. То есть это искусственное оволошение носов посредством введения в ноздревую область, так сказать, соответствующих гормонов. Потому что раньше боролись с этим просто методом выворачивания носов наизнанку. Ну, пыли мало, а внутри-то волосы есть, они же для пыли, значит, а летом обратно делают.
6: Практично.
2: Вот, так что, в принципе, я, как бы, вот видишь, все сделал, вот, в смысле, вот у меня мохнатый, все нормально, по микрофону немножко.
6: Ну, тебя там, наверное, макушка там мерзнет теперь.
2: Ну, я шапку, знаешь, мне же шапку подарили папаха. А летом я опять их апеллирую, и все, то есть все сейчас так делают, могу привести, у меня знакомство.
6: Давай, а то мы принесли свои шапки, но они оказались настолько турецкие.
2: Да.
6: Я говорю, вот одели шапку на Валеру, он оказался хоть и брюнетом, но далеко не негром, и все, замерз.
2: Ну что, с композицией?
6: С композицией.
2: Поехали.
6: Давайте.

ангел пост босоногого детства дает. В красном галстуке забытом, со святостью в глазах,

0: Нормально слышно в наушниках, технический вопрос. Все хорошо там, как звучит?
1: Погромче нельзя?
2: Нормально.
0: Можно погромче.
2: Нормально.
0: Вот, вот так нормально? Лучше стало?
1: Чуть-чуть погромче.
0: Да. Вот так вот. Но я могу только часть наушников сделать громче. Громко сейчас очень, нет? Нормально, да. А, сейчас спросим у зала, что там за окном. За окном нормально говорят.
1: За окном там мороз.
0: Но все равно там слушают они.
2: Они замерзли.
0: Они друг на друга дышат. Это второй метод обогрева. Знаешь, идут в обнимку и прям так... И постоянно им тепло поэтому. Композиция?
1: Композиция. У нас еще новости, что... Концерт.

0: Это у нас ритмическая такая была композиция.
1: Фанк такой. Ну, ну, практически. Ну, практически. Группа 24 декабря в прямом эфире на Эхо Москвы. Так сказать, концерт происходит здесь. Как это сейчас называется? Unplugged, да, там, по-моему?
2: Unplugged. Ну, типа,
1: Unplugged. Замечательно.
0: Композиция медленная, лиричная. У нас композиция большей частью или новогодняя, или постновогодняя.
2: Или пред.
1: Или на пороге преддверия.
0: Да, ну или, ну обычно на Новый год, я не знаю, вот работники радиостанции «Эхо Москвы» будут снег убирать.
1: Да, конечно. Я ну нет, не на сам Новый год, где-то, я думаю, с 10 до 11, кто как вот справится, ну там. А,
0: ну совочки все есть.
1: Конечно, вот когда проходили, вы же видели, вот тут прям вот где лифты, холл, там все.
0: Да, там завалено.
1: Конечно, метелки там.

0: Затрещал гитарку.
1: Да, это вот колоб вот этот. Кстати, сейчас самое модное, это знаешь, как вот, ну, вот, как вот богатые американские музыканты, играющие джаз-роки, они как делают? Они колки вот эти заливают вообще наглухо эпоксидкой, а специальные люди за сценой с такими с металлическими палочками, на которые намотаны струны, регулируют им натяжку. Ну, вот на каждую струну по дяденьке они стоят за кулисами и тянут с нужной силой. Кстати, могут делать этот вместо рычага, сейчас же рычаги не модные, ну, вот металлюги там играют, вау-вау, да, сейчас не модно, а вот эти в шестером там, они вот это все регулируют. Они же чувствуют тоже музыку.
0: Ну, металлики, по-моему, уже даже и не играют.
1: Играют еще, есть. Играют, еще. Да, да. Они сейчас только ушли в подполье и играют по разным
0: школам.
1: Underground. То есть, да. Группа 24 декабря.
0: С песней о самом дурацком времени год. Несмотря на мороз. Это перестановка тарелок, которые далеко стоят.
1: Да, ну, кстати, как вам борщ наш? Понравился? Нам обычно вот борщ варят тут. И... А я с утра вот должен яишенку пожарить утренней смене.
0: Так, она, ну, жирковато.
1: Жирковато.
0: Ничего. От плиты.
1: Ну, ты от души.

0: 2-1. Ну, то есть, в смысле, вот я что вспоминаю, по-моему, Цой пел «Белая гадость лежит под окном». Так, Майк Науменко пел «Лето, я изжарен, как котлета». Знаешь, ты как-то ближе к Майку. А вот еще нужно какому-нибудь дяденьке петь, спеть «В защиту лета». Ну, я не имею в виду там каких-нибудь там несерьезных артистов, там типа, это там типа... Киркориных, Буйниных. Я имею в виду какому-нибудь серьезному артисту, который как бы спел бы про это сознанием дела и душевно.
1: Ну, для подтверждения. Ну, Саш, мы сегодня столько мерзли, но несмотря на это... Я ненавижу лет, простите за каламбур.
0: А вот остальные дяденьки твоего ансамбля тоже так же?
1: Ой, нет. Мое мнение никто не разделяет.
0: Да? Ну, я тоже.
2: Но песня да, тоже. Нет, я тоже лет не люблю.
1: Мы ожидали у тебя другой реакции.
2: Нет? А что хорошее?
0: Нет, ну оно плохое только тем, что быстро проходит. Вот только началось, только губище раскатало, все. Только этим. Правда.
1: У лета красное, любил бы я тебя, проведешь. Когда не пыль, не комары, да мухи. Классика.
0: О погодных явлениях мало в композиции написано все-таки. Ну, там, не считая каких-то общебазитических, там полгода плохая погода, или какие там еще есть песни, не помню.
1: Полгода плохая погода, надеюсь, это не про эту страну. А, следующая песня у нас будет... Она у нас называется «Минает».
0: Как?
1: Она концептуально «Минает».
0: А, это пляска такая была средневековая.
1: Это была. Это назвал, правда, ее так не я, а Сереж Смирнов. Ну, он почти все подходит. Но это не рок-н-ролл, это «Минает».

А происходит-то все как-то глупо, даже можно сказать как-то странно. Не спасти мне, наверное, душу грешную, безутешную, безутешную, чтоб уйти от настроения мерзкого, я, пожалуй, выпью.

0: Видели бы сейчас наши радиослушатели, как танцевала Прохор в коридоре, куда ее в очередной раз вот вывел Сергей Московский. И у них, кстати, нормально получилось. Она пыталась вырваться, а он ее крепко держал. И получался настоящий минуэт. Интересно вот узнать все-таки судьбу Сенечки. Вот Сенечка — это известный достаточно человек.
1: Да, это в Москве.
0: Экс-барабанщик.
1: Деятель андеграунд московского.
0: Да. Чем занимается сейчас наш отважный геройский орел?
1: Я очень боюсь, что он спит.
0: Спит?
1: На ночь. Спит. У него очень тяжелая работа, как всегда, баранку крутить.
0: Ну, знаешь, он, наверное, ездит сейчас. Потому что как бы вот все сейчас перешли на ночной образ жизни. Днем особо много баранки не накрутишь, мне так кажется.
1: Ну, я не знаю. Но по нему очень соскучились все завсегдаты московских андеграундских клубов.
0: А, кстати, ну, насчет клубов...
1: Особенно да. Волки московские, с которыми он неоднократно спорил.
0: То есть всячески не разделял какие-то взгляды их?
1: Совершенно не разделял взгляды. Причем очень агрессивно.
0: А вот насчет клубов, какие-то выступления коллектива 24 декабря где-то планируется, чтобы люди пришли, там, послушали, может быть, в электричестве. В электричестве сейчас вы существуете или как-то?
1: Мы делаем сейчас вот программу новую с новыми музыкантами, поскольку Сеня спит. И я думаю, Саша, что ты наших там слушателей... Как только мы будем готовы, это будет или в клубе Табула Раса, или в Край Бэйби.
0: Ну, то есть ты сразу, это самое, сразу в рельсу стукнешь, чтобы я тоже свистнул.
1: И Прохору
0: надо сказать. Прохор, кстати, в последнее время у нас подрабатывает, знаешь, как в Америке, ходячей рекламой. Вот, ей вешают плакат спереди на выме и сзади на лопатке. Она ходит. Двойная реклама. Так что можно ей тоже. Я вот часто так делаю. Например, когда мне нужно продать котенка какого-нибудь там персидского, если кошка там у меня какая-нибудь родит в подъезде. Еще что-то. Я Прохора использую в полный рост. Вот, могу, кстати, сдать тебе. Вымя дороже, лопатки дешевле.
1: Ну, я думаю, мы договоримся.
0: Ну, договоримся.
1: Ну, я
0: да.
1: беру.
0: Хорошо.
1: Вымя. В сторону света у нас теперь.
0: В сторону центра, как пел Сенечка.
1: Нет, он пел несколько не так.
0: Не так.
1: Он пел по-другому. Он пел «Возбуди меня в 6».

тот час, когда ночь вспыхнет полной луной, и зажгутся костры бродяг с похожей судьбой, пропавшие

0: Когда я снимаю наушники, мне больше нравится. Это все-таки говорит о том, что звучание акустических инструментов, оно все-таки не передается никакими вот приборами. Поэтому вот было изобретено...
1: Ну, некоторыми передаются.
0: Нет. В полный рост. Тут один крендель приходил, на Волынке дудел. Так дудел, что вот в наушниках не то было. А вот так снимешь, прям вот, кстати, потом я насморк подхватил, там много всяких труб, и они все в разные стороны. Знаешь, так все ли... То есть весь А мокрый, Б простуженный. Ну, звучит класс. И поэтому вот были изобретены всяческие электронные приборы. Как-то вот разные электрогитары, всяческие синтезаторы. Вообще изначально все джаз-банды, они играли в акустике, знаешь. Ты играл на банджо дяденькой, ногой стучал по хэту, играл на контрабасе дяденькой, ногой стучал по бочке. Вот. И потом уже, в общем-то, джаз Черт, это я совсем в другой передаче. И на другом радио должен быть. Прошу прощения. Да, в гостях у нас группа 24 декабря. Концерт в прямом эфире. Я, кстати, думаю, что если у наших геройских радиослушателей все-таки появится какой-нибудь вопрос к коллективу музыкантов по теме сегодняшнего концерта или вообще конкретно вот к Алексею Даньшеву или к кому-то из участников, вы все-таки можете позвонить, наверное, 203-19-22. И спросить что-нибудь. Но не сейчас, да? То есть как-то мы в ходе посмотрим, когда там захочется.
1: Если честно, вот я бы слушал, я бы телефон не запомнил, можно повторить.
0: А 203-19-22. Просто эту дискету сперли и записали на нее игру... как
2: Doom,
0: да.
2: Doom.
1: Два.
3: Я источник проблем.

0: А какие-нибудь композиции в стиле регги? Я помню, у тебя что-то было и новые, ну, это... какие-то и старенькие какие-то были песенки. А вот новую одну я случайно слышал где-то, не помню где уже. То ли кто-то мне пел, то ли где-то я видел, то ли где-то кого-то кто-то пел.
1: У нас регги достаточно относительно. Это скорее, да, русский, не русский.

0: что-то спросят, может быть, они что-то хотят узнать. Напоминаю уважаемым, что в гостях у нас сегодня группа 24 декабря, и поэтому вопросы должны быть обращены к группе 24 декабря. Будьте, пожалуйста, так сказать, в ваших формулировках поточнее и покороче. Телефон нашей студии 203-19-22.
1: Эхо Москвы.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Ой, Саша, здравствуй.
0: Приветствую.
2: Я как бы и готов бы, и рад бы задать вопрос замечательной группе 24 декабря.
3: Спасибо за характеристику, более-менее хорошую.
2: Вот. Но только, к сожалению, я вынужден далее продолжить свой вопрос. А вот, скажем, какая-нибудь Маргарета Сыч, которая там, скажем, с кашалотами больше связана, я полагаю, была бы более уместна.
0: В смысле, в каком качестве? Как женщина или как гость?
2: Как специалист.
4: Человек-пароход.
2: Я к тому это говорю, что вот если Рождество мы имеем в виду, да, то тогда мы уже должны быть группой 26 числа. Или тут какой-то особый совершенно.
0: Я понял. Это насчет названия, Алексей спрашивает. Ну, сейчас Леша скажет. Спасибо за звонок.
2: Спасибо вам.
0: Просто, в принципе, ты как-то я, по-моему, вначале сказал, но, видимо, очень мутно.
3: Нет, ты еще раз сам. В принципе, она могла быть и 26 декабря. То есть значение последней недели этих дней не имеет.
0: Они как один большой день такой.
3: Саш, просто любой человек, по крайней мере, мне в детстве в Пионерском, в Красно.
0: Задом.
3: Так, Саша. Да, так казалось, что все-таки люди, когда надеются на что-то лучшее, они надеются в основном вот в это время.
0: Ну да, то есть период на такой, год. Какая-то нейтральная.
3: Это, может быть, да, как-то исторически сложилось. И Новый год все равно даже в Красно задом детстве был все-таки праздником великим. Я уверен, что у большинства наших слушателей он стоит на первом месте.
0: Ну, принципе,
3: с 1 мая, там, 7 ноября.
0: Вообще-то правильно изначально сказал, что вот эту неделю предновогоднюю нельзя как-то делить на базитические конкретные даты.
3: Надо думать о хорошем.
0: Правильно.
3: И то есть какая-то такая детско-ромбатическая концепция, так сказать.
0: Да, еще я хочу сказать, что человек, который звонил, он несколько перепутал. Маргарита Сыч — это директор гинекологического отделения на нашем радио беременных женщин, которое мы вот-вот откроем на длинных волнах. Просто сейчас из многих предлагаемых частот мы выбираем какую-то одну из лучших. Вот. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
5: Алло, это радио?
0: Да.
5: Да, вот... такая маленькая проблема.
0: А мне кажется, она у вас большая. Вы как-то очень возбуждены, так, нет?
5: Нет, вы знаете, у меня такая есть.
0: Ну вот, я же говорю, большая.
5: Такое пожелание. Вот. Алло.
0: Да, вы говорите.
3: Я только сказал, что на АМ радио звонит.
5: Я хотел бы поздравить Марину Бабылеву как бы с днем рождения предстоящим.
0: С днем рождения ем.
5: Музыка очень скучная, что-нибудь хотелось бы, транс какого-нибудь.
0: Транса.
4: Давай транс. Давай транс. Сейчас транс сыграем. Давай.
0: Транс?
6: Транс.
0: А что его играть-то? Поплясали,
4: это был транс.
0: Ну что, остается буквально 6 минут до новостей. Может быть, какую-то композицию мы прослушаем.
4: Композицию.
3: Композицию, она у нас как традиционно последняя была композиция.
0: Нет, а почему? Мы еще будем продолжать нашу встречу.
3: А.
0: То есть ты не торопись. Нет, я понимаю, что там вот Федор, он ждет, ну, как бы Федор отвлекает Сиамский.
3: Олдио.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И опять в студию к нам вернулись участники группы 24 декабря. Я в последнее время, как говорю такие фразы, то сам над собой умиляюсь. Прям как взрослый парень, который вот прям диджей. Ну, они обычно так говорят. Вот, то есть, вот, Лёша, кстати, это все неспроста. Вот ты меня отговаривал, говорю, Сань, да брось ты этим заниматься, когда вот я поступал на курсы диджея вот в саратовскую школу. Ты же говорил, вот видишь, на самом деле, посмотри, какой я сейчас пухлый, розовый, толстый стал. У меня значок есть. Вот так.
1: Ну, Сань, ты там столько заплатил за козье молоко, когда учился в Саратове, что за эти деньги ты мог быть диджеем в Вашингтоне работать.
0: Ну, а как? Зато я поддержал саратовское козоводство. Это же в обязательном порядке было. Ну, как иначе? Зато значок вот красивый, видишь, с козьей мордой.
1: С козьей мордой здесь тоже ходит, я видел здесь пару.
0: Так это потомство у нас тут, ты как думаешь, радиостанция на самоокупаемость. Там загонщик есть, хрюшки там, вот мы периодически ухаживаем.
1: Хрюшки, вот честно сказать, сейчас у вас там вахтер спит.
0: Спит.
1: А козы едят ваши веники, которыми вы хотите собирать.
0: А ты ему пульс не щупал, может, он того.
1: Хрен знает. Давай не будем о грустных
0: да.
2: песнях. Он все-таки там не один спит, поэтому мы как-то...
0: А, не...
1: Решились. Он с приемником слушает «Эхо Москвы». 73,82 МГц.
3: 73,82 МГц.
0: Хорошая память.
1: А у нас как быдло, пойдем.

уснул, а также страшные, страшные сказки и почти безобидные ласки двух полярников, отрезанных льдами, безостенчивых и одиноких. Ядерная бомба старшего брата, аэропланы надо. Ворота до шамана танец под бубен громогласная на сущном хлебе любви и морозе. Сожаленье пули, пролетевшие мимо, тупое созерцание на

ладошки тому, как по земле, будто по горевой дорожке бегают педузы, да все светливо как, да все за главным призом, что на кладбище где-то. А тот из них, кто хочет, спасает свою душу, а тот, кто еще может, портвейн в подъезде глушит, что в общем-то едино, что в общем-то понятно, судья которого еще никто не видел. А братишка мой, забив на смех и на слезы, на отношения неба, земли и педуза, взял свою канистру,

0: В мониторах нормально все.
1: Да. Порталы.
0: Кстати, даже вот многие музыканты, которые приходят играть сюда, в студию, они привозят с собой все равно задник. Ну, то есть, вот хоть и радио, а задник привозят. А вы вот не привезли. То есть, просто если в следующий раз мы будем, то надо прям задник.
2: Ты имеешь в виду...
0: Ну, такая простыня.
2: Пятикиловаттные порталы?
0: Нет, нет. Вешают, знаешь, такую эту, ну, простыню, на фоне которой играют там.
3: У нас трейлер сломался.
0: Хорошо, ты сказал задник. Задник — это я.
3: Кто сказал?
2: Еще одна задняя композиция. А нам до счастья далеко. Ах, если б знать, что же это такое, чувствовать смерть или предчувствовать жизнь, или другое, совсем другое, когда под звездным

0: Ровно в 2.21 по разблюдовке стоит, тут написано, напомнить. Надо напомнить, что в гостях у нас группа 24 декабря. Просто именно сейчас вернулась домой Лидия Тимофеевна Клюковица, постоянная наша радиослушательница, ну, с завода. И только сейчас она смогла вот включить радиоприемник. Да, Лидия Тимофеевна, группа 24 декабря у нас. Так что скорее усаживайтесь в кресло, берите спицу, подмышку пуделя, пуделю бантик и слушаем ансамбль. Композиция, кстати, сейчас прозвучало новое. Я так понял, сейчас все будет что исполняться. И вообще новое для меня какая-то дебильная фраза.
1: Новое для себя — это не дебильная фраза.
0: Ах ты.
2: Гранж.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
2: Отлезь, гнида!
1: Дурак! Больно!
3: Композиция грустная, но концептуальная вполне.

0: подруг, с красивым досуг, с своим дурацким пением, молодежным пением, малиновым вареньем, сансара.
1: Опоссум. Соло на барабане.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Из дневников опоссума.
0: Этот кобель Монмаранси большой.

0: И у группы 24 декабря здесь новая композиция возникла. Буквально каламбуром.
1: Буквально сегодня.
0: Да, буквально рядом с вениками радиостанции «Эхо Москвы». 73,82.
2: Да. 73,82 мегагерц.

0: Это была экспромтная композиция, посвященная дворникам работников радиостанции «Эхо Москвы», группы 24 декабря.
1: В стиле транс, я так понял.
0: Да.
1: Просто не было слышно барабана, потому что в соседней комнате ни железа не слышно, ни барабана. Ну, все было, то есть у нас тут нормально, Прохор оттянулась там.
2: Эдакий транс. Транс.
0: Теперь у нас песня, которая «Дык-дык-дык» называется.
1: Хорошее название.
2: Тоже транс.
3: Тоже транс.

уходили от ментов и от казанской шпаны, от райвоенкоматов и от чувства вины. Если Бог даст, то уйдем мы от гражданской войны, чтобы жить лишь ради жизни, хотя это нелегко.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Эхо Москвы.
1: Группа 24 декабря в прямом эфире на Эхо Москвы в программе «Монмаранси» поет композиции.
2: Посвященная классичному произведению, которое я так и не читал.

Эти да вот ребята, что это как на поминках. Они, наверное, устали ждать, да вы не ждите. Родные, открывайте бутылки. Анна Каренина, не плачьте вы зря, ведь слезами, как и кровью, невозможно напиться. Анна Каренина, в конце декабря вы мне рукою махните.

Анна Каренина. Да можно ли так? Нам никогда не узнать. И это, в общем, нормально. Анна Каренина, вы дайте уж знак, коль любовь станет смертельной.

0: ищет в своих тетрадях записных огромное количество записей. Вот у Алексея Даньшева поиски, понимаете ли, происходят нужных строк под нужную композицию. И как я понял, сейчас это будет...
1: Не нашел. Понимаешь, я схватил свою песню, том 3, а я сказал песню, которая в томе 2.
0: А том 2 же не с тобой сегодня?
1: Нет. Они разбросаны по архивам. Ну, ладно, давайте попытаемся так.
2: С третьего. Давайте тракториста ничего.

приходи, садись, закуривай, пей свое пиво. Расскажи мне последние сплехи. Еще форсуют друзья, и с кем спят подружки. Еще пьет твой папаша, когда он не в духе.

0: ты показываешь такой жест, это, значит, мне все или...
1: Ты говорил, что женщины не умеют, на самом деле все.
0: Или это все последняя композиция? Или как-то еще что-то там...
2: Это намек?
0: Нет, это ни в коем случае, наоборот, это намек на следующую песню.
1: А, ну давай следующую споем.
0: Это намек?
1: Следующая песня у нас посвящена мне. То есть Алексей, да.
2: Здравствуйте, я.
1: Среди тех...

встречая пернатых друзей, я привычно гляжу свысока. Те, кто утром

0: Песня про трактор, трактористов, сельское хозяйство и сельские другие культуры.
1: Культуры.

трактор. Мой трактор гудит мелодично гусям на забаву, а я между тем

все бы кончилось скверно, не будь я из тех трактористов, что всегда берут пиво с собой.

0: пришлось, прошу прощения, пришлось просто, ну, в конце концов, как говорят сейчас спортсмены, это модный такой термин, применить прессинг. Вот, поскольку, ну, действительно, мне сложно было против троих. То есть мои аргументы, они просто сразу с трех сторон забрасывали.
1: Ну, то есть вы как бы все-таки вот считаете их какие-то...
0: Нет, дело в том, что они несут ведь свою как бы теорию, понимаете? Ведь она нам не близка, они не знают наши специфики корней нашей вот страны, да, потому что, понимаете, у них, конечно, тоже есть эскимосы, понимаете? Но ведь этот эскимос, он же живет в какой стране? На какой машине он ездит? А, простите, на какой машине может ездить наш советский вот чукча, как бы брат эскимоса, понимаете? Поэтому, естественно, они подходят со своих позиций и несут нам вот эту вот пропаганду своего образа жизни.
1: А скажите, отец Агафон, вот встречали ли вы резкое, так сказать, сопротивление со стороны каких-либо начальников каких-либо воинских частей вот насчет того, чтобы вы там читали ваши проповеди, просто, так сказать,
0: вы знаете, вели службу? Встречал, но это вот в тех частях, которые до недавнего времени принадлежали к западной группе войск. Понимаете, поскольку это, в общем-то, эта группа войск, она была подвержена влиянию западных средств массовой информации. Ведь всем известно, что рации военные настраивались на волну вражеских, ну, теперь-то они дружественные радиостанции, вот, на каналы эротического телевидения, что, в общем-то, считается по канонам православной церкви откровенно бесовским занятием. Вот, а так вот эти вот священники... То есть, прошу прощения, проповедники вот этого как бы образа жизни импортного, они ведь они же действуют скрыто, понимаете? Они только по утрам открыто действуют.
1: Когда человек проснулся,
0: он еще у него девственное сознание, да. То есть ума он еще не готов к
1: тому. Иммунитет не выработался,
0: да,
1: к восприятию информации.
0: Да. И понимаете, происходит то, что они его с утра начинают оболванивать. Причем по выходным дням, когда человек, он должен быть расслаблен, он должен пойти в церковь. Вместо этого он включает телевизор и слушает просто, ну, как сказать, откровенные, грязные вот эти вот измышления.
1: А вот очень мне понравилась ваша статья в журнале «Наука и религия», вот да-да, недавняя, которая называется «Священные массажные окорочка», где вы провели интересную аналогию между, так сказать, ну, это такой молодежный, есть слово «втюхивание», между втюхиванием с экрана телевизора одновременно вот этих проповедей, одновременно, скажем, окорочку, ну, образно, назовем так вообще все вот эти товары, одновременно вот какая-то такая, извините за такое выражение, может быть, какая-то задница, которую массирует какое-то устройство сложное, и все это идет как бы в одинаковом свете, с одинаковым оформлением, одинаковые метки стоят экрана, вы вот разнесли это в пух и прах, да, но просто немногие наши радиослушатели умеют читать и хотят читать, и времени не у всех достаточно. Может быть, вы вкратце расскажете концепцию.
0: С удовольствием. Ведь все дело в том, что еще древние замечали, что врага надо бить комплексно. Естественно, наши, так сказать, оппоненты с Запада, они тоже прекрасно знакомы, они подкованы теоретически, о чем, в общем-то, было, что, в общем-то, я увидел на собственном примере, вот при диспуте, если так можно выразиться, с этими тремя моими оппонентами. Вот, поэтому действительно действует и на подсознание, действует и на желудок, ведь, как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, действует и на зрительные центры, и даже подчас на обонятельные. То есть в моей статье действительно нашло отражение то, что на нас действует, на наше вот сознание российского человека действует изо всех доступных средств воздействия на ум. То есть телевидение, радио, газеты, все средства массовой информации. Ведь посмотрите, открывайте сейчас газету. Постоянно реклама западного товара. Ведь нигде нет рекламы советского приемника «Спидола».
1: Кстати, я помню, буквально еще в 75-м году попадались такие рекламные объявления, как покупайте валенки производства, скажем, Тамбовской.
0: И вы знаете, фабрики. И даже как сейчас модно говорить, новые русские, они признают, что действительно тамбовские валенки, они намного лучше, чем канадские. ботинки.
1: А скажите, вы вот по роду вашей службы наверняка сталкиваетесь действительно с людьми разных национальностей, да, разных вероисповеданий. Ну, например, вы приходите в какую-то

0: какую-то часть, где стройбат. Естественно, там люди, так сказать, подобраны очень из определенных регионов.
1: Южных.
0: Да, вот, ну, может быть, один какой-нибудь там парнишка там из Рязани какой-нибудь, да?
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Понятное дело, что для него появление целого отца Агафона — это большой праздник, вы ему как отец родной. А скажем, вот, что скажет Махмуд?
1: Понимаете, ведь моя задача, как я ее сам для себя определил, состоит в том, чтобы, вот как вы правильно заметили, дух миссионерства внести в мою деятельность, поскольку я как бы для себя поставил задачу объединения многонационального состава советской армии под единым знаменем православной веры.
0: То есть это не получится какой-то орден такой, типа вот, как были крестоносцы?
1: Нет,
0: вот
1: потому что я как бы подбираю здесь людей, которые представляют собой такое девственное понимание мира. Естественно, если закоренелый мусульманин, естественно, я, вот как вы сказали, Махмуд, естественно, я его не смогу, так сказать, обратить в православную веру. Да он и сам не хочет, потому что принцип православия — это добровольность.
0: Не, ну, однако, я вот смотрю, что вы с ним так лаете, он так сидит и слушает нас с удовольствием, хотя и молчаливо.
1: Ну, вы понимаете, как бы я не пытаюсь его склонить в свою веру, но элементарным правилам приличия на примере меня он научился за эти полтора года, что он служит в армии, в общем-то, да. А что касается вот таких вот девственных народов, как сибирские народы, такие коренные, как то селькупы, ханты, манси, вот, они действительно, ведь это в большинстве своем это языческие.
0: То есть практически племена. Дикие люди.
1: Ну, в общем, да. И как бы, не знаете, с успехом. С успехом удается их цивилизовать в таком хорошем смысле этого слова. То есть в том плане, что объяснить им, вот что бывает, такие элементарные, как казалось бы, для нас вещи, как вот водопровод, поскольку, ну, они не готовы просто.
0: И вы, то есть вы практически вот... несете, как я понял, такую, скорее, образовательную функцию, нежели...
1: Культурализация, как бы,
0: ага.
1: В первую очередь. Потом, естественно, путь долгий. Ведь приход, обращение человека в веру — это путь долгий. То есть я на конкретных примерах, которые довожу до ихнего, так сказать, сознания, я им показываю, что вот разницу между тем, как человек жил до и как человек жил, стал жить после обращения веры. Поэтому, естественно, приходится не только вот так вот, не только следовать церковным вот книгам, церковным канонам, приходится людям вот показывать на таких примерах из жизни, современных примеров.
0: Вы вот как бы конкретный пример вашей заботы о конкретном человеке — это вот сидящий рядом сержант Махмуд.
1: Да.
0: Вот. Кстати, у него есть замечательная фамилия, тоже точно-точно такая же, как у одного из замечательных танцоров, который постоянно вот сейчас появляется на экране телевизора. Ну, это такое совпадение.
1: Просто. Да, ну просто да, потому что он даже совсем другой, в общем-то, и совсем не оттуда.
0: И по виду совсем другой.
1: Да, да.
0: И, по-моему, такой покрупнее.
1: Моложе.
0: Моложе на несколько.
1: Да. Ну вот недавно его, значит, поощрили. Поощрили почему? Потому что наконец-то за полтора года службы человек начал успешно попадать в цель.
0: В смысле, вы имеете в виду какой?
1: В смысле, ну, стрелять стал успешно. То есть из 10 стал выбивать 9. То есть, понимаете, с 5 метров.
0: А это, до того как-то он...
1: Нет, до того были сложности вообще. То есть человек, ну, так прямо скажем, ну, Махмуд, ты прости меня, пожалуйста.
0: Человек-капкан.
1: Человек-капкан, да. То есть он на звере ходил с силками.
0: Или с ножиком.
1: Да, да. Понятно. То есть и знать не знал, откуда, в общем-то, пуля вылетает.
0: То есть вы, в принципе, вот конкретно на примере Махмуда видно ваша забота, как я начал.
1: Вы говорите о конкретном человеке. Бритый сейчас,
0: бритый.
1: Да. Вот как было сложно довести до сознания Махмуда, что по уставу солдат должен быть без бороды. Понимаете, у него все были с бородой. Дедушка был с бородой.
0: А кстати, вот как бы ваш он пример, у вас вот борода такая, она очень большая.
1: Ну, понимаете, я же как бы представитель духовного мира. И потом, вы видите, у меня борода с проседью, а у Махмуда была борода
0: такая, как вот
1: сине-черная.
0: Как вот у этого парня в фильме Вот где жены вот, несколько
1: как
0: у того, Сухов там.
1: Вот на Кубе, который парень.
0: А, понял. Я хотел сейчас поговорить с вами о, так сказать, глобальной заботе,
1: да,
0: о человечестве, о человечестве в погонах. Назовем, да, их так, люди. Вот знаете, люди в белых халатах есть,
1: да,
0: песня.
1: Люди,
0: есть песня,
1: люди в зеленых, зеленых погонах.
0: Беретах. Да, в погонах, да, ну, масса песен.
1: Да.
0: Вы, именно вам, вернее, принадлежит замечательная, на мой взгляд, идея, и вы ее вот выносили на обсуждение в Думе буквально на прошлой неделе.
1: Да, там еще драка произошла.
0: Ну да, кстати, опять же, не без вашего участия.
1: Как, вот я как куда ни приду, что-то все вот, понимаете, ну я это видел.
0: Кидаются на вас.
1: Да, поскольку, ну, действительно один, ну, тяжело просто, вот, товарищи, поймите. Тяжело одному быть.
0: Речь шла в вашем, так сказать, предложении о создании подводной лодки-церкви.
1: Да, и к этому я шел, в общем-то, долго, поскольку в прошлые времена и подводных лодок свободных лишних не было. А сейчас, в общем-то, благодаря подписанию договоров между великими державами, флот подводный наш атомный, он как бы... уменьшился и высвободилась свободная единица техники. Если так можно выразить, это чисто такой армейский термин, ну, поскольку, сами понимаете.
0: Ну,
1: да, и как бы возникла идея о создании, ну, что ли, если так можно выразиться, плавучего храма. Ведь мы, наша эпоха войдет в историю созданием, массовым созданием и возрождением храмов. Вот вы видите, в Москве происходят очень такие отрадные вещи. В областных центрах, да даже подчас и в деревнях на какие-то вот сборы прихожан восстанавливаются храмы, которые были разрушены много лет. Вот. И, естественно, я как бы поставил вопрос перед командованием о том, что неплохо бы было и, так сказать, в вооруженных силах эту традицию,
0: кстати,
1: как бы соблюдать.
0: Я еще хочу сказать, что вот вы с собой принесли, так сказать, проект на чертежах,
1: да,
0: вот этой подводной,
1: да, да,
0: лодки. Я
1: видите,
0: вижу,
1: вот там рубка три... совсем, она куполообразная.
0: Да, но тут вообще я вижу три купола.
1: Да, то есть три
0: то есть,
1: купола.
0: Да, причем...
1: можно даже сказать, что она вся в куполах.
0: И она, кстати, еще нужно сказать, что я вижу, она комбинированная. То есть тут вот на одном куполе, так сказать, я вижу... собственно, какой-то месяц, на другом,
1: да, да,
0: православный,
1: да,
0: крест.
1: Да,
0: то есть,
1: а на
0: бы,
1: третьем,
0: это
1: вот, обратите
0: такой
1: внимание,
0: комбинированный передвижной храм.
1: Обратите
0: для...
1: внимание, mm-hmm, пальма на третьем такая позолоченная. Ну, это,
0: а это, видимо, какое-то растаманское что-то может
1: сейчас,
0: быть.
1: Да-да-да, вот объясню. Дело в том, что этот храм, он будет как бы единственным в мире плавучим храмом, поскольку до сих пор, ну, если не будем брать Венецию, как бы...
0: Нет, ну, даже, может быть, неправильно вы выразились, не плавучим, а подводным. А, ну, хотя
1: плавучим,
0: он может
1: плавучим,
0: и так, и
1: ведь рыба, она как бы и на глубине ходит, плавает.
0: Нет,
1: плавает.
0: Кстати, существует вот рыбоползун.
1: Нет,
0: вот это.
1: Ведь, между прочим, в военной терминологии существует термин «подплав», что расшифровывается как «подводное плавание».
0: Кстати,
1: то есть все равно плавание. Понимаете,
0: да,
1: я,
0: угу,
1: прорабатывал этот вопрос.
0: Угу.
1: Вот, консультировался у специалистов вот, по атомному флоту. Так вот, все-таки к делу. Что касается моей идеи. Значит, высвободилась подводная лодка. Мне дали знать, поскольку друзья у меня есть во многих частях. И я, значит, вместо того, чтобы ее пускать на слом, потому что представьте, какие затраты. Это же огромные деньги, чтобы ее разрезать на куски и потом продать в Японию. Это же дорого.
0: Дорого, вот, дорого.
1: Не окупает себя. И я как бы предложил, о том, вот внес эту идею на рассмотрение заседания Генерального штаба о том, чтобы атомную подводную лодку К-218 именно непосредственно превратить
0: в молельню.
1: Да, да, поскольку, как бы вы сами понимаете, хотя есть понятие территориальных вод, но океан-то он един.
0: И, кстати, я еще хочу уже так обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, вы не совсем сейчас, так сказать, поняли, что такое и кто такой отец Агафон. В принципе, его можно назвать, с вашего позволения, уважаемый Агафон Мартынович, интернациональным священником.
1: Да,
0: то
1: да,
0: есть,
1: да,
0: который,
1: да,
0: объединяет, но, людей, но, всех вер и всех вероисповеданий.
1: Согласен с вами. Но дело все в том, кашель, простите, весна, загриповал, в Москву приехал,
0: вот просто,
1: со службы сейчас вернулся.
0: Окно, к сожалению, нельзя закрыть, это в прошлый,
1: да,
0: раз сверху он
1: Махмуд
0: упал
1: там,
0: и разбил
1: он
0: ногой.
1: Распустит гимнастерку, он подклеит тут у вас.
0: А, да, кстати, пусть мастеровитый парень, смотрите.
1: Вот, так что касается, значит, моих, как бы, моей ориентации.
0: В смысле, какой ориентации?
1: Ну, конечно, духовный.
0: Извините.
1: Вот. Что касается, значит, этого вопроса. Действительно, поскольку армия многонациональна, то я имею дело представить, я уже говорил, что я имею дело с представителями разных конфессий. И вы знаете, я так немножечко, конечно, честолюбив, поэтому я хочу быть как бы главным настоятелем вот этого плавающего храма, и поэтому объединить в своем лице дух миссионерства с основными, в общем-то, канонами православия. Но в то же время как бы привлекать к своей, в свой приход все новые и новые группа людей, которые, возможно, будут иметь разные вероисповедания. И, собственно, мои коллеги, муфтий, и, значит, вот не буду фамилию называть, он тоже будет как бы моим заместителем на подводной лодке, он будет представлять как бы мусульманскую веру.
0: Кстати, это получается, что у вас получится такое подобие вот описанного Жюлем Верном.
1: Да-да-да,
0: Наутилус. То есть практически, но он будет такой вроде бы как в законе такой.
1: И третий будет мама. Значит, один из духовных наставителей угандийского племени, значит, Мамаду Сигале, вот, он будет моим вторым, в общем-то, так сказать, заместителем, уже договоренность существует. Вот теперь мы только ждем одобрения нашего генерального штаба на выделение этой подводной лодки. То есть...
0: А нет ли у вас опасений, что могут быть какие-то такие серьезные религиозные конфликты на территории подводной лодки в связи, ну, например...
1: Вы знаете, нет, поскольку мы с ними в очень таких приятельских отношениях находимся. Вот, а потом ведь все же сейчас идет к объединению. Вы же сами понимаете.
0: Простите, а смысл, вот, скажем, угандийскую делать общину там, если в Уганде, насколько я знаю, нет вообще подводных лодок, вы же делаете это для...
1: Да-да-да, но дело в том, что, понимаете, он как бы популярен, вот Мамаду, он не только в Уганде, он как бы в свое время состоял в партии МПЛА. Если помните, такая была.
0: Да, конечно.
1: Эфиопская. Да, вот, он был один из лидеров.
0: В свое время она спонсировала наши концерты.
1: Да, да. Вот. И поэтому он, в общем-то, личность в Африке известна, ему доверяют. Понимаете?
0: Поскольку... То есть здесь скорее политический.
1: Да, конечно, ход. Конечно. Да не политический, а как бы примирительный такой ход.
0: То есть вы как бы, так если описать этот процесс физиологически, такое слово несколько нехорошее, но тем не менее.
1: Да,
0: как вы это представляете? Плывет, значит, вот эта подводная церковь со всеми там колокола, я знаю, вы даже уже начали отливать.
1: Да, но только
0: всякие.
1: Там подводные колокола, ведь вы сами понимаете, в воде звук распространяется по-другому. Поэтому...
0: И, кстати, рыба из-за этого может пострадать. Ну, вибрации.
1: Ну, мы будем использовать колокола пластмассовые.
0: Ну,
1: с напылением. То есть, у них будет именно для подводного.
0: Ну, тогда тут придется каким-то образом производить частые очищения и от этих колоколов, от морских ежей, они же любят.
1: Да, да, ну, мы понимаете, мы с собой на борт как бы возьмем часть экипажа.
0: Кстати, есть... экипаж это будет своего рода как вот монахи.
1: Он будет,
0: наверное,
1: да, но в то же время часть технического персонала останется именно непосредственно с боевой. Вот с боевого экипажа, с той части будут отобраны симпатизирующие нам, да, добровольцы, поскольку, в общем-то, ведь вы сами понимаете, на берегу сейчас жизнь тяжелая.
0: Тяжелая. А отец Агафон, то есть получается такая картинка, плывет эта церковь,
1: да, да.
0: Где-то, значит, бороздят просторы океана миллионы подводных лодок разных стран и государств,
1: да.
0: Поскольку церковь
1: одинаковая. И надводные корабли.
0: Например, на какой-то американской подводной лодке умирает капитан от старости. Это
1: да,
0: с капитанами
1: да,
0: подводных лодок.
1: Да,
0: часто
1: да.
0: случается, его нужно отпеть. Они связываются по связи с церковью,
1: да,
0: и,
1: да,
0: и,
1: да.
0: и весь этот процесс, то есть когда происходит стыковка этих кораблей под водой или над водой. Целиком происходит служба по каким-то праздникам, чтобы... То есть эта лодка, она где-то, видимо, встает на пересечении курсов всех кораблей, вычисленных в этот момент в какие-то праздники. Видимо, так это будет происходить.
1: Да, даже она будет дрейфовать, так сказать, по наиболее оживленным морским магистралям. А что касается подводных лодок, то ведь вы сами понимаете, они подолгу не всплывают. Поэтому, в общем-то, мной проработан вопрос отпевания под водой на глубине, ну, правда, порядка до 200 метров, поскольку глубже водолазные современные костюмы не выдерживают. То есть они будут, естественно, выполнены с учетом традиционных христианских правил, эти подводные костюмы.
0: Ну, не обязательно христианских, а интернациональных.
1: Ну, я сейчас говорю про себя. Вот мой приятель муфтий, он, значит, ну, он разрабатывает свою концепцию, там, я что-то слышал о медной челме, какой-то разговор.
0: Ятаган вот. Наверняка должен присутствовать.
1: Да, да. Вот, потом, опять же, для него найдется работенка по обрезанию. экипажей.
0: Поскольку наверняка...
1: Да, он... потому что, значит, крещение для православного человека и, в общем-то, обрезание для мусульманина, по сути своей, это, значит, обычай посвящения в религию. Поэтому ведь, ну, бывает так, что на борту судна происходит неожиданное желание человека под...
0: А скажите, а вот такой процесс, как, например, венчание, ну, например...
1: Да, конечно, будет. Что, да, только что единственное, сейчас... что, значит, свечи будут заменены вот для подводных лодок на так называемые подводные факелы, вот что в фильмах мы видим.
0: То есть фосфорные такая.
1: Да. Вот, и, ну, все будет обряд соблюдаться, так сказать, по которой был описан в церковной литературе, так же будет и у нас происходить.
0: Скажите, а такие вот, как бы, атрибуты церковные, как иконы, лампадки, кадила, опять же, они будут иметь место? И будут, какова будет внутренность? Потому что здесь вот по этим чертежам мне очень сложно представить себе вот именно интерьер внутренний.
1: Я вам не показал, да, и внутренний интерьер.
0: Прошу прощения, когда ведь заходишь в церковь, даже человек, не имеющий, так сказать, какой-то глубокой, может быть, веры, да, но тем не менее он заходит, и им овладевает какой-то покой, это большое помещение, все это соответствующий запах, это атмосфера, понимаете? Да. Вот удастся ли вам создать такую
1: же ауру? Да, вы знаете, я уже, в общем-то, имею договоренность с крупными художниками, которые будут расписывать мою носовую часть подводной лодки. Ну, как бы православная часть на нашей лодке будет носовая, поскольку я как бы руководитель.
0: Кстати, знаю, что один из этих художников — это Сергей Пресейкин, очень известный.
1: Да, конечно. Вот. А что касается, значит, росписи, там, ну, как обычно это и бывает, значит, по потолку, но поскольку подводная лодка одна имеет как бы многоэтажное строение, то, значит, на каждом уровне будет своя роспись. Допустим, значит, нижний уровень — это как бы церковная живопись, описывающая, значит, момент рождения Христа. Средняя часть — это момент жизни недолгой Христа на земле. Вот. А уже верхняя часть, которая ближе, так сказать, к палубе, к рубке, там уже будет непосредственно вот воскресенье.
0: А скажите,
1: праздник, которого мы сегодня празднуем.
0: Да, скажите, пожалуйста, отец Агафон, то есть все понятно с православной частью, то есть, в принципе, вы собираетесь сохранить интерьер?
1: Да, конечно. То есть там будут и свечки, поскольку закуплено оборудование для кондиционирования воздуха, то есть там...
0: А вот выпекание вот этих...
1: Будет. Просвирочки будут обязательно.
0: То есть там же будет заводик, ведь, да?
1: Поскольку на подводной лодке есть же пекарня. Uh-huh. Маленькая. Поэтому, так сказать, здесь проблем как раз не будет. Вот проблема в том, что Мамадо Сигали, вот ему мы отвели центральную часть, где реактор, поскольку, так сказать, ну, многие, наверное, знают о том, что африканские племена всю жизнь жили, и, в общем-то, ну,
0: а у них же есть обряд, они живут около урановых.
1: Нет, они просто жили вблизи урановых месторождений, хотя не догадывались об этом. Поэтому организм африканского негра, он, в общем-то, больше приспособлен к воздействию жизнь радиации. Вот, да, поэтому мы решили ему этот центральный отсек, так сказать, в его отвести видение, поскольку даже сам вид реактора производит впечатление на... Да, и потом, так сказать, когда зеленый такой, девственно чистый негритенок попадает на борт, вот представьте себе, попадает на борт этого подводной лодки и заходит в центральную часть, где он видит пышущий жаром реактор.
0: Практически...
1: Приборы зашкалены все.
0: А ведь у них, насколько я знаю, идолопоклонничество.
1: Вот,
0: да? Понимаете? То есть они...
1: вот
0: это
1: на
0: их
1: это и идолы
0: будет,
1: конечно,
0: как бы, получается,
1: конечно,
0: их бог такой.
1: Там же существует громкоговорящая связь, понимаете? Ведь они будут думать, что он говорит.
0: Вот это, кстати, и следующая тема. Я знаю, да, что также у вас на борту будет, так сказать, отделение мечети.
1: Да,
0: а насколько
1: да,
0: знаю,
1: да.
0: У
1: это
0: них
1: хвостовая часть.
0: Да. Хвостовая.
1: Передняя часть христианства, среднее язычество, задняя часть мусульманства.
0: Вот насколько я знаю, я тут недавно побывал с командировкой, меня послали в Египет, где я должен был наладить контакты с тамошними орнитологическими организациями.
1: Да.
0: И я обратил внимание, что у них, не знаю, регулярность я этого не знаю, но достаточно часто происходит такой процесс, как, по-моему, намаз. Или
1: намаз,
0: намаз. Ну, неважно. Смысл в том, что в этот момент очень громко на всю улицу происходит транслирование вот их священнослужителя, который поет вот... Если не будет ли это травмировать как-то других, либо будут выдаваться другим наушники...
1: Во-первых, все будет эквивалентно. а потом узнать о обычаи сторонников другой религии. Это как бы, в общем-то, и приятно, и даже интересно. А что касается непосредственно мусульманских обычаев, то я вам хочу сказать, что они без громкоговорящей связи имеют очень сильный голос, именно те, которые поутру возвещают о том, что солнце встает, и вечером говорят о том, что солнце село.
0: А как же будет решаться...
1: Мы планируем в мусульманской части громкоговорящую связь не ставить.
0: Угу. А как будет решаться тогда вопрос такой? Насколько я знаю, в момент вот, намаза они все стелят зеленые такие штучки, да, и на них практически они будут не способны в данный момент нести службу

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, мы остановились с вами, уважаемый отец Агафон.
2: Сейчас, пожалуйста, меня называйте по мирскому имени, поскольку тема у нас уже...
1: Тогда просто я буду тогда по-простому Яша. Яша.
2: Да.
1: Яша, скажи, пожалуйста, как получилось серьезный вопрос, как получилось, что ты начал увлекаться теорией вихрей и постепенно выработал свою собственную теорию, которая, кстати, имеет достаточно серьезный, высокий авторитет, так сказать, среди
2: определенных теорий.
1: Да. Как это получилось?
2: Все дело в том, что моя мама, она уже будучи в зрелом возрасте, начала страдать так называемым излишним весом, что, в общем-то, свойственно всем советским женщинам, да и постсоветским. Вот. Она связывала это с годами, как она говорила. Она связывала это с плохим питанием, хотя, помните моего дедушку?
1: Да,
2: питались мы хорошо.
1: Ничего, да.
2: Вот. Поэтому, естественно, меня как бы стало заботить, ведь судьба близкого тебе человека, она как бы всегда дорога тебе.
1: Кстати, Яша, дело в том, что я еще хочу сказать нашим радиослушателям, и главным образом, может быть, радиослушательницам, потому что эта тема, так сказать, обрыдлых ног, она...
2: Ну, да, она на женщин направлена.
1: Она до сих пор вот злободневна.
2: Да, да, да,
1: то есть что... сейчас ведь изобрели вот эти, знаешь, утягивающие бинты, чтобы они там утягивали под штанами, казались худее, а ведь это кровостек, ступни становятся здоровые, расперды увеличиваются, беда.
2: Да. Дело все в том, что, правильно вы это заметили, но об этом чуть позже, мы подойдем к этому. Вот. Дело все в том, что мама болела. Ведь помните, даже в том мультфильме, когда у тигренка отняли полоски, в общем-то, он был снят еще во времена моего
1: детства. В
2: чайнике,
1: по-моему.
2: Да-да-да, там была такая фраза, ведь мама больна. В общем-то, это не... меня тоже это задело. Я стал смотреть в корень. В чем же, собственно... причина.
1: В смысле, в корень уметь?
2: Как бы в корень заболевания. Вам, как медику, это должно быть близко.
1: Все, да, замечательно. Да, я просто знаю, это такое понятие в свое время очень...
2: Да, это как раз в те годы. Вот, и, понимаете, я подошел не с той стороны, не с того, если так можно сказать, конца, с которого обычно подходит. Я посмотрел на проблему шире. И поскольку служил я политработником в частях ВВС, среди авиаторов, поэтому, естественно, мне как-то в голову пришла идея о том, а не связать ли мне воедино
1: Даже можно не говорить, что, и так понятно. Просто не связать ли воедино.
2: Да. Вот. И, вы знаете, путем экспериментов, путем... чтении соответствующей литературы, я все-таки пришел к выводу, что я был прав. Ведь что мы имеем? Моя мама регулярно 4 раза в год делала химическую завивку.
1: 4 раза в год?
2: Да, но она шестимесячная, но она как бы обновляла заранее.
1: То есть она держится длительно.
2: Да, но она делала это более регулярно, как, знаете, вот некоторые автолюбители меняют масло чаще, чем это положено.
1: А, кстати, это, мне кажется, такой синдром, вот немножко, как сказать, мандража. Еще есть же такие, которые, например, смазывают тормозной жидкостью замки.
2: Если возвращаться к моей сегодняшней профессии, к моему сегодняшнему образу жизни, я бы назвал это даже демонизмом. Но вернемся к моему мирскому труду. Значит, что же я, в общем-то, проанализировал?
1: Кстати, извините, я хочу сразу сказать, что Яков, он даже принес с собой такое, ну, небольшое количество каких-то подручных приборов, в частности, вот там и пробирки, какие-то.

0: чтобы показать, да, здесь вентилятор, но пожарник, пожарник, кстати, у нас замечательная на радиостанции, это женщина, женщина-пожарник.
1: Вы знаете, там... у нее такая каска, как она носит, женщина.
0: Но у нее фамилия еще более замечательная, зовут Тамара Прокофьевна Брови. То есть она, кстати, полковник француженка. Пожарных войск. Ну, вообще, судя бабушка. По походке, такая старушка, в общем-то, из аристократок. Вот она, к сожалению, запретила Яку Мартыновичу производить здесь какие-то неполовихревые эксперименты, но, да. Тем не менее...
1: Я попытаюсь описать это своим языком. Значит, что же я установил в результате своих умозаключений и опытов? Перманент мамы держался долго. И диаметр кудря был стабилен из месяца в месяц, поскольку она обновляла.
0: А, кстати, как вы считаете, это зависит от диаметра вот, да. бигудевой вкладки? Или
1: нет,
0: это...
1: химическая завивка, она же основана на воздействии химических средств. Бигуди — это как бы отдельная тема, мы ее коснемся чуть позже. Я все-таки о химической завивке. Угу. Значит, диаметр вот этого витка, он приближается к критическому уровню. Что, в общем-то, подтверждается теорией и уравнением Бернули.
0: А он потом, значит, сжимается вот от времени, он происходит сжим витка или происходит сжим, раскрут наоборот?
1: Сжим, а раскрут, они добиваются раскрута путем обновления вот этого перманента. Да. Угу. Так вот, что происходит в результате закручивания этого волосяного
0: вихра?
1: Да. При движении по улице на человека, естественно, все, да и все мы, в общем-то, и дома, мы находимся в воздушной среде, все это знают. Но дома как бы ветра нам недоступно, если, конечно, дома у вас не установлен, кстати говоря, как сейчас это модно в домах, ноухрусткий кондиционер или мощный японский вентилятор.
0: На ноге на такой обычно.
1: Да. Вот, так что происходит в результате воздействия этого ветра на человека? В данном случае на женщину с химической завивкой на голове. Отдельные молекулы воздуха, ударяясь о вот эти вот завитки волос, разгоняются до сверхзвуковых скоростей. Происходит, во-первых, микрозвуковой удар. Все мы знаем, когда реактивный истребитель пролетает над нами, преодолевает звуковой барьер, страшный грохот стоит.
0: Да,
1: так
0: ужасно,
1: вот такой
0: ужасно.
1: Микрогрохот постоянно воздействует на... Значит, на голову женщины.
0: Ну, на голову или на, собственно, на
1: волосы? Ну, вообще, на организм даже, я бы так сказал. Поскольку звуковая волна, она, в общем, пагубно влияет на состояние человека, вызывает у него мигрени. Ведь все женщины в возрасте, они жалуются на головные боли.
0: А учитывая, что, кстати, у женщин колбоизм, он более свойственный.
1: Да, а им ведь достаточно всего-навсего побрить голову наголо. Или распрямить волосы. То есть не делать химическую завивку, оставить все, как оно, да. То есть это, значит, звуковое воздействие – это один из аспектов. Второй аспект – это то, что при определенной скорости ветра, что, кстати, сейчас вот по весне очень актуально, мы можем видеть что? Что женщина может практически оторваться от земли на небольшое расстояние при очень великой силе ветра и при... неблагоприятном стечении вот этих вот завитков на голове.
0: Происходит аэродинамический
1: отрыв. Такой отрыв. Происходит задув. Вот. И женщина может действительно оторваться от земли.
0: Не намного.
1: Да. Естественно, организм с этим борется. Подсознательно. Человек даже не готов к этой борьбе. Он даже не подозревает о ней. Но организм каким образом борется?
0: Да.
1: Организм борется путем увеличения веса самого организма.
0: Ага.
1: Так вот, я и вывел, так сказать, я сказал маме: мама, ну, побрей голову под ноль. Естественно, сковородка на кухне обрушилась на мою голову со страшной силой, потому что, представьте, вот эта ситуация нестандартная, да. Тем не менее, я настоял.
0: Ну, даже, Яш, давай скажем так, что ты сам это сделал ночью.
1: Да.
0: Но только из любви к маме родной, то есть, да.
1: Вы знаете, похудела.
0: Сразу.
1: В течение 2 месяца.
0: То есть вот все-таки...
1: Без всякого Гербалайфа.
0: Поддув все-таки.
1: Да. И порекомендовал ей меньше быть на улице, а сидеть дома, на диване.
0: Хотя диетологи все,
1: поскольку диван, он представляет собой очень такую крайне неудачную форму для какого-то аэродинамического объекта. То есть он крайне, в общем-то, непригоден для, допустим, полетов.
0: Ага.
1: То есть воздух его обтекает очень так вяло. Да, и поэтому на нем наиболее безопасно. Хотя, в общем-то, все врачи говорят о том, что вот, надо заниматься спортом, бегать, прыгать, чтобы быть стройным и здоровым. Нет. Нет.
0: Понимаете? Достаточно просто не
1: выходить. Достаточно просто не выходить из дома и как можно меньше иметь волос на голове.
0: А простите, а вот, скажем, безветрие, если безветрие, химическая завивка, или тут даже какие-то микро... Вот,
1: вы
0: какие-то...
1: понимаете, человек, он, ему свойственно движение. Мы всегда всё, к чему-то понятно. Движемся. Если бы мы стояли на улице, ну, может быть, хотя не думаю. И, значит, второй придя к вот этой вот, к этому выводу, я начал думать о волосах, прошу прощения, которые у нас у человека находятся на других участках тела. Угу. То есть всем известно, что даже микроскопические волоски есть на любой части тела. Также вредно избавляться от них. Вот здесь ситуация другая. Здесь вредно избавляться от них, да, потому что эти волоски, они... Как раз, в общем-то, природа их наделила нами.
0: Во-первых, они даже вес имеют.
1: Да, это уже раз. Потом она наделила нас ими для того, чтобы человек мог более легко преодолевать вот сопротивление этой среды, в которой мы находимся.
0: То есть это своего рода так озоновый слой тушки.
1: Да. То есть вот эти вот волоски, они предохраняют от беззащитную кожу, от зверских ударов молекул кислорода, азота и всего того, что содержится в воздухе. А представьте себе воздух города Москвы, там же молекулы тяжелых металлов. Понимаете, ведь она в десятки раз тяжелее молекулы кислорода.
0: То есть может получиться просто внедрение
1: в порную дыру. Ударяем, когда идем. Потому что, естественно, человек идет, и как ни крути, а сопротивление воздушное на границе вот.
0: Но можно ведь, вы помните, было такое как бы одно время распространенное явление, когда крепились на пояс, на ботинки микровентиляторы для отдува встречного воздуха, чтобы, так сказать, компенсировать вот этот встречный поток воздуха. Вы знаете, но здесь получалось механическое воздействие, магнитные вот эти микробури вентиляторы.
1: Статическое электричество. Это, конечно, ведь природа все-таки, человек живет не 10 лет, не 10 тысяч лет. Как по последним данным, свыше 5 миллионов лет. Естественно, за 5 миллионов лет человечество выработало какие-то... сбросило с себя лишние волосы, оставило лишь то, что необходимо. Поэтому то, что мы сейчас видим на телеэкранах, когда рекламируют эпиляторы для женщин, это же... Ведь что происходит? Женщин призывают к тому, чтобы они удаляли с себя ту защитную... пленку, так может быть, тот защитный слой, который предохраняет их от наивреднейшего воздействия окружающей среды.
0: То есть то же самое, что вот если бы нашему земному шару показывали...
1: Это практически спит. То есть и отсутствует иммунитет у человека. То есть этот иммунитет, он на уровне генетики, в плане ВИЧа, а в плане, так сказать, эпилирования волос, это тот же самый иммунитет от воздействия внешней среды. Вот представьте себе человека без ресниц, у него же глаза слезятся. Вот представьте свои ноги без волос. А если бы у них были слезы, они бы плакали.
0: Кстати, вот, как правило, уже доказано учеными, что наиболее потливые ноги — это ноги лысые.
1: Да, конечно.
0: То есть вот стоит женщине поврить ноги и приучить эпилировать.
1: Это просто она плачет. Это она плачет, нога. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях сегодня у программы «Монморанси» отец Агафон, в миру Яков Мартынович Кидало. Так вот, Яша, ну уж прости, пожалуйста, что я так тебя называю.
0: Да ничего.
1: Давай все-таки вернемся к древесине, с которой, в общем-то, мы и начали этот час. Так расскажи нам о своей теории, вот, которая опровергает, в общем-то, установившееся веками понятие о том, что количество лет, которое прожило это дерево, можно определить по так называемым кольцам.
0: Да, ну, вы видите ли, как раз в тот момент, когда мне, ну, в тот период, скажем так, политических репрессий, направленных против меня, пришлось побывать на лесосеке, я, поскольку был очень любознательным человеком и сейчас сохранил это качество очень полезное,
1: да,
0: я не мог просто заниматься там распилкой, спилкой, я стал изучать нашего зеленого друга, то есть лес, изучать во всех подробностях, так сказать, от корней до шишки.
1: Но все-таки это, наверное, как-то согласовывалось с вашей теорией о вихре?
0: Да, да. Дело в том, что тут нужно пойти по порядку. Считается, что количество лет, которое простояло дерево, да, можно определить по количеству вот этих вот линий на его спиле. Но мы там, валя лес, обратили внимание и узнали, что не обязательно раз в год или два раза в год дерево меняет кожу. Ну так мы, лесосеки, называли рюга кожа. Никто не говорил кора, это обидно, да, кожа.
1: Шерстка еще.
0: Шерстка, да, ну шерстка это... Вот вы тоже, Саша, знаете.
1: Веточки, да.
0: Веточки, да.
1: Ну, просто тоже...
0: Бывали деревья, которые меняли... Раз по 8 в году, понимаете? А так вот ты его срубил, посмотрел, и типа там 58 колец.
1: И сказал, ему 58 метра, да?
0: Да, то есть совершенно нереально.
1: Да, да. А вот скажите, бывали же и такие случаи, что на срезе дерева вот этот вот так называемый кольца, они были и треугольной формы, и подчас даже... Я даже одно дерево у меня дома, вот спил лежит, вот, кстати, вы же были.
0: Да, ну я, кстати, вам его, Саша, и привез.
1: Звездообразный вот спил. Как по нему, собственно, определить?
0: Да вообще нереально. Ведь дело в том, что у деревьев...
1: То есть это вас натолкнуло?
0: Да, да, у деревьев, как и у людей, случаются мутанты. Вот если посмотреть, ну, то есть определенная категория людей, больных,
1: да, вот
0: как
1: это болезнь. Та вот, ну, наша Прохор, женщина, которую вы говорили, да, вот на Пушкинской, по-моему.
0: Да, да, пожалуйста, да, да, она совершенно безвозрастное какое-то существо. Не так же и деревья.
1: Вот, но дерево... на вашей лодке ей место все-таки найдет.
0: Это еще часть программы, понимаете ли, Саша, часть программы гуманитарной. Мы должны помогать.
1: То есть
0: помогать.
1: Не утверждено?
0: Пока не утверждено. Я думаю, что все-таки это все утрясется.
1: Да, но
0: так, вот что касается деревьев. Чтобы точно установить возраст дерева, необходимо использовать аэродинамическую теорию, так называемый, называется, древесный продув. Для этого, ну, тут очень сложно вдаваться в подробности.
1: Да нет, да я думаю, это и не стоит. Тут достаточно на пальцах, поскольку я думаю, что к такому ради нашего уважаемого радиослушателя пока не готовы.
0: Просто очень мощная струя, ну, я так по-простому, да, очень мощная струя воздуха направляется на срез шорстки дерева. То есть срез происходит шорстки дерева, кожица практически до голой.
1: В какой именно части?
0: Вы знаете, это зависит от соотношения диаметра тушки. Ну, мы тоже называем, да, вот, да, как и вы называете, тельце тушкой. Ни в коем случае нельзя говорить ствол. Ну, ни в коем случае.
1: Да, потому
0: лесосеки
1: что
0: это не
1: у нас
0: любят.
1: У медиков это тоже
0: не принято. Нет, у вас, конечно, я знаю. Конечно. Тушка так, любя, это, да, между, да, собой, да, такой, да. Так вот, это зависит от соотношения вот диаметра дерева и прямо от... ну,
1: и высоты, быть, наверное, да?
0: Нет, не высоты, а длины самой длинной ветки этого дерева, понимаете? Самой,
1: да,
0: длинной,
1: поскольку
0: ветки.
1: Ведь она же от рождения.
0: Она, да.
1: Дана,
0: да,
1: была.
0: То есть, в принципе, тут еще ведь, вы знаете, сейчас серьезные споры происходят. Считать ли вот то, что общепринято макушку дерева, реальной макушкой? Может быть, макушкой нужно считать одну из веток?
1: Ну, в общем, это даже это правильно. Причем ветку, которая как раз была на противоположной, наверное, стороне той, которая от рождения.
0: Конечно, конечно, безусловно, вы правильно понимаете, в правильную мысль понимаете.
1: Ну, все.
0: Так вот, в этой точке, которую мы определяем вот путем соотношений, тоже сложная существует формула, я не буду сейчас ее говорить,
1: да,
0: делается срез кожицы, и прямо напротив нее делается еще один срез кожицы. В это место под сильным давлением вдувается огромная сила струя воздуха. То есть, я скажу так, что ей еще этой струей можно буравить здесь землю.
1: Простите, даже, да, не происходит ли сдува пограничного слоя?
0: Вы знаете, ради науки приходится с этим мириться. Вы правильно
1: поняли.
0: Сдув происходит. Причем он же не восстанавливается.
1: Да, то есть, да. То есть это даже вот из-за чего, собственно, самолеты-то падают. Ну, сдуло, и все.
0: Да, да, да, да. Вот совершенно правильно понимаете. И, так сказать, падение давления этой струи на том конце тушки дерева,
1: так,
0: вот это падение, так, оно так и составляет эквивалент, так сказать, возрасту дерева.
1: Причем в месяцах, насколько я знаю.
0: Да, да, вы правы, в месяцах.
1: То есть все-таки это точно... наиболее точный подсчет, поскольку, как раньше говорили, ведь не обозначена же месячная вот эта вот звезда вот на срезе. А да, тут, то есть, непосредственно можно сразу в компьютер вложить, то есть удобно.
0: Удобно. Но вы знаете, Саша, дело в том, что этот метод, он, в принципе, как сейчас модно говорить, стоит денег. И это нужна специальная лаборатория, и причем передвижная.
1: И вот, кстати, отец Агафон, скажите мне, пожалуйста.
0: Ну, я просто Яков. Мы же говорим о моей мирской.
1: Я путаюсь просто.
0: Ничего, Саша.
1: Просто опоздал немного сегодня. Так что я хотел вас спросить, а как же вы, на какие, вернее, средства существовала ли тогда ваша опытная база, вот в те времена?
0: Понимаете, в чем дело? Нам для того, чтобы как бы заниматься вот этой лесосекой, ведь нужны были площадки еще для вывоза заготовленной древесины. Угу. И поэтому нам поставляли вот те компрессоры передвижные, которые часто видно для работы отбойными молотками.
1: А, вот те, которые сейчас по всей Москве, да, шуруют?
0: Да, да. И тут же, кстати, я могу вам сказать, что их всегда не хватало, этих компрессоров. Но у меня был замечательный дедушка, о котором мы сегодня говорили, Жоржик, так любя его называли.
1: Вот он, значит, магазин, так сказать, днем на Шаболовке, а вечером?
0: А вечером он, так сказать, оформлял документы, чтобы отправить нам лишнюю вот эту компрессорную станцию туда, которая была переделана силами от заключенных.
1: Вы знаете, это очень такой хороший. Я вам хочу сказать, что вы, в общем-то, приспособились к тем условиям. Вот я просто хочу сказать, что многие ученые, ведь многие труды ученых, они как бы, ну, пропадали безвозвратно.
0: Ну, вы знаете, Саша, вся сложность в том, что действительно, это очень дорогостоящий был эксперимент, я бы сказал. Вот определить возраст дерева, ведь его нужно как определить? Вот, чтобы дерево дальше продолжало расти.
1: Да, естественно, чтобы, так сказать, не повредить.
0: То есть это и есть вот достоинство моего метода.
1: Да,
0: существуют и другие методы, так сказать, методы народные. Для этого, ну, как бы вам это сказать, существует специальный человек. Вот у нас там был такой дед Витебск.
1: Угу.
0: Его звали тоже, так сказать, из нашей партии.
1: Ну, он вот целинник, первый целинник был.
0: Да, да. Ты
1: там же эти модно, по-моему, так было. Откуда приехал, так и зовут.
0: Да, да. Он мог, кстати, определить и определял, прям вот мы проверяли на нашей компрессорной установке аэродинамической и его выводы. Для этого нужно было выкопать дерево, вот, счистить землю со всех корней, и он знал какие-то участки корней.
1: Ну, это, видимо, какой-то от природы у него, конечно.
0: От природы. Да. Производился полис. Им. Ну, он лизал эти корни и по их вкусу, по их шероховатости, по их
1: там,
0: практически...
1: Видимо, совокупность факторов, видимо,
0: да,
1: была.
0: Может быть, запах еще. Запах. Определял возраст дерева практически точка в точку с нашей аэродинамической установкой.
1: У вас был, так сказать, всегда авторитетный источник, на котором вы могли, так сказать, обкатать и притереть все свои нюансы в вашей научной деятельности.
0: Да, но единственное, вот... с этим народным, как бы, целителем неувязка была только в том, понимаете, что после вот выкопа дерева, выколупливания вот этой, назад его закапывать, то есть редко когда оно приживалось, то есть дерево, как правило, погибало, к тому же у него были очень странные свойства.
1: У него, видимо, шершавый язык очень.
0: Язык, то есть происходил слиз полный. Вот,
1: да, той вот нежной природной нежной, ткани, которая,
0: да, шерстки, корневой шерстки, так мы ее называем.
1: Да.
0: Вот, и опять же этот метод был не очень хорош, потому что одно дело дерево спилить, Саша, да, вы понимаете, а другое дело выкопать.
1: Откровенно грубо.
0: Да, причем выкопать нужно было так, чтобы не повредить ни одного корня, потому что корневая система должна была быть целой.
1: Я просто преклоняюсь перед вашими, так сказать, методами научного изыскания. Это, в общем, очень так, знаете, произвело на меня впечатление.
0: Ну, с вашей теорией насчет древесины действительно это очень сильно. А я хотел... узнать, вернуться немножко к теме вихрей, если вы позволите.
1: Да, с удовольствием.
0: Вот скажите, Яков, как понимать, то есть вы говорите, что если, значит, человек имеет какое-то количество, так сказать, волос на голове, естественно, у него есть риск быть полным, если он еще и они завиваются.
1: Да, да.
0: Вот, да. Но есть, есть как бы одно «но», даже два «но». Давайте возьмем известного поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он был кучеряв, но был худ. И возьмем, например, кого? Ну, не будем называть его имя, совершенно лысый человек, но очень толстый. Как это объяснить?
1: Все объясняется очень просто. Изначально кудрявый человек, каким и был уважаемый поэт, он имеет в своем резерве, организм имеет в своем резерве природные защитные эффекты, которые уже предрасположены к ним, он генетический. То есть на этого человека не оказывают влияние те вот... то есть, вернее, они оказывают на него влияние, но он уже к ним как бы изначально приспособлен. То есть ведь вы сами понимаете, что ни один, допустим, житель... Южной республики не выдержал бы якутского мороза. В то же время, так сказать, коми-пермяки, они запросто, в общем-то, выдерживают 50-градусный мороз, а в то же время не могут жить на юге нашей страны необъятной. Также и здесь. То есть человек, который не приспособлен, то есть который имеет прямые, обыкновенные прямые волосы, он не приспособлен к каким-либо перегрузкам, что касаемых... вихревого течения. Поэтому, когда этот человек применяет на своей голове какие-либо способы изменить форму волос, будь то бигуди, либо же химическая завивка, он ставит себя просто на грань, ну, жизни и смерти. То есть постепенное увеличение веса, что касается эпиляции, это расширение варикозной вен, и, так сказать, человек просто, ну, конечно,
0: разрушается на глазах.
1: Да. Что же касается лысых людей? Тут ситуация несколько другая. Ведь уже, в общем-то, не секрет, что 95% случаев облысения – это предрасположенность от природы человека к этому. То есть тут есть, как это распространяется как на женщин, так и на мужчин. Встречаются даже и груднички, в общем-то, облысевшие. Кстати, ведь они даже и рождаются облысевшими. А вот знаете, что на меня, навело, на какие мысли на меня, навело меня вот это вот явление? Ведь человек... Он рождается из водяной среды, то есть появляется из воды.
0: Ну, ну да,
1: грубо там же... говоря, там же жидкость.
0: Причем доказано, что около ведра.
1: Да, да. А в некоторых случаях и до бидона. Вот, поэтому, значит, естественно, что возьмите любого морского млекопитающего.
0: То есть, практически ихтиандр такое.
1: Да, да, да, да. Понимаете, все морские млекопитающие, с исключением котика, они не обладают волосяным покровом. Любую рыбу возьмите. Вы когда-нибудь видели у рыбы хоть один волосок?
0: Ну, если не считать... Вот...
1: Усы — это не волосы. Это,
0: вот эти вот плавники, это не
1: это
0: считается.
1: Тоже,
0: это скорее перьевое что-то.
1: Да, конечно, это ближе к перьям. Да. Да. Поэтому, значит, я сделал такой вывод, что водяная среда, это, она требует полного отсутствия волос. Среда воздушная требует их умеренного присутствия. Поэтому человек, который лысеет, он изначально предрасположен природой к жизни в водяной среде. Либо это будет море. Это, значит, море почему? Это для... Море это для людей, которые не полностью облысели, которых, вот, знаете, обычно сзади сохраняется небольшая такая шерстка. Вот... Это, значит, для того, что, вернее, происходит от того, что вода в море соленая. Поскольку соль, она... разъедает вот теменные
0: придатки.
1: Вот. Да. А что касается людей, которые полностью облысели, либо стремятся к этому, вот, то для них я бы рекомендовал пресный водоем. То есть, если человек полный и толстеет, грубо говоря, так вот конкретно, то ему необходимо большую часть времени проводить в водяной среде, то есть жить в ванне.
0: Не будет ли опасений, что у него потом появится чешуя,
1: если он природа,
0: жаберная
1: этому,
0: щель?
1: Если, там... если человек, простите, к этому природа предназначен, зачем же мы будем нарушать естественный ход?
0: А скажите, Яков, как тогда, вот есть еще такой сорт лысых людей, у которых спереди есть чуб, а сзади все лысые. Они это, вот...
1: это в горных реках.
0: А, то есть проточный.
1: То есть насыщенный кислородом, в первую очередь.
0: Скажите, пожалуйста, отец Яков.
1: Отец Агафон.
0: Да, я просто в некотором недоумении. Вот все вами сейчас только что сказанное, оно как воспринимается
1: на первый взгляд. Но ведь вы посмотрите, в моей теории настолько все строено, что она выдерживает любую критику.
0: Любую, да. А как вот быть с людьми определенных, так сказать, слоев населения, которые страдают излишне, наоборот, заволошенностью? Ведь бывает в меру там...
1: Простите, заволошенностью чего?
0: Всей тушки. Ну вот, например, там Махмуд, вот посмотреть.
1: В смысле? Махмуд — человек дождя. То есть оптимальным условием его жизни, согласно, опять же, моей теории, было бы обитание в среде в воздушной среде со 100% влажностью. То есть, что, ну, грубо говоря, простыми словами, туман. Густой-густой туман. То есть, я бы даже, можно сказать, человек такой тумана. Человек дождя.
0: Вы знаете, Яков, я предлагаю послушать звонки наших радиослушателей, потому что, может быть, кто-то серьезно заинтересован этой темой, вашими исследованиями, вообще вашей деятельностью. Такой необычный вы человек, прямо. 203-19-22, если у вас появились какие-то вопросы к нашему гостю, вы можете позвонить и задать их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте,
0: Саша. Здравствуйте.
2: Христос воскресе.
1: Воистину воскресе, сестра моя.
2: Это ку-ку.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А я вот волосы-то волосы, а я вот насчет перьев.
0: Ага.
2: Можно рассказать анекдот?
0: Конечно.
2: Я его вот на прошлой неделе придумала, друзьям рассказала, а теперь пускаю. Значит, рассказываю.
0: Давайте.
2: Новой русской на Пасху подарили индюка.
1: Простите, русской?
2: Да.
1: Сестре?
2: Сестре, новой русской.
0: Угу.
2: Индюка живого. Ну, день прошел, он бегает по квартире второй. Она звонит мужу на работу и говорит, как с ним быть-то? Его же надо приготовить. Он говорит, ну, не волнуйся, через 15 минут откроешь дверь. Открывает. Стоит такой с бицепсами, бритый там...
0: Дяденька.
2: Дяденька, да. И говорит, где объект? Она говорит, да вот бегает. Он как-то удивился так. Она говорит, хорошо бы его потом и попалить. Ну, идите погуляйте с собачкой. Она пошла с собачкой. Вдруг бегут, пожар, пожар, у вас в квартире пожар. Пришли на пожар. Вызвали пожарную, все. Лежит на кухне индюк. Две пули в живот, одна контрольная в голову, гильза, там пистолет валяется, и квартира вся горит.
1: Хороший анекдот у вас.
0: Хороший анекдот у вас. Спасибо, спасибо. Празднуйте праздник.
2: Будьте здоровы.
1: Христос воскресе.
2: Воистину воскресе.
0: Следующий звонок нашего радиослушателя по телефону 203-19-22. И вопросы к отцу Агафону в миру Яков Мартынович
1: Кидало.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Христос воскресе.
1: Воистину воскресе, брат
3: мой. Я хотел бы задать вопрос Якову Мартыновичу.
1: Да-да.
3: В связи вот... так сказать, с оволосением поверхности тела.
1: С заволошенностью?
3: Да, не считает ли Яков Мартынович, что вот, так сказать, приспосабливаясь к изменению окружающей среды, есть такая тенденция к увеличению волосатости?
0: Угу.
3: Вот, и к чему это может привести в дальнейшем?
0: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо за вопрос.
0: Кстати, извините, пожалуйста, отец Агафон, я хотел, так сказать, еще подкорректировать вопрос нашего радиослушателя. Бытует мнение, что, так сказать, люди, лишенные полностью волосяного покрова, это люди будущего, суперлюди, поскольку у них кожа уже сама по себе так адаптирована к окружающей среде, что волосы это рудиментарные такие уже части, как вот вы считаете.
1: Вы понимаете, моя теория опровергает это в корне. Люди будущего — это люди с небольшим волосяным покровом. То есть, ну,
0: практически... как вот сейчас наш современник.
1: Да, да, но не совсем, не совсем. У нашего современника все-таки еще встречаются так называемые остевые волосы. То есть они как бы такие грубые такие, а в будущем это будет мягкий пушок. Что же касается вот вопроса радиослушателя о том, что якобы, значит, нынешнее поколение заволашивается, не совсем так. То есть происходит на самом деле процесс обратный. Отдельные индивидуумы, да, им свойственно это заволошенность, как я уже говорил, это люди, которые, в общем-то, природа как бы больше их предопределила в каком-то водяной среде обитания. Ну, понимаете, не все мы властны над собой. К сожалению. Так что вот так вот.
0: Ну что же, следующий звонок. 203-19-22. Набирайте этот номер и ваши вопросы отцу Агафону. Он же Яков Мартынович. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, вот я бы хотел вернуться к началу вашей беседы.
1: С удовольствием.
4: Когда вы коснулись, значит, темы создания подводной лодки, вот, да?
1: Да.
4: Подводной церкви.
1: Как подводная церковь, да. Я бы назвал ее плавучим храмом все-таки.
4: Ну хорошо, значит, вот вы сказали, что вы служили как бы в воздушных силах, да? Там,
1: одно время, да.
4: Вот, но вы как бы, получается, их как-то обидели, потому что...
1: Нет, почему?
4: Ну, я имею в виду, может быть, стоит создать как бы летающую такую церковь, она будет как бы ближе к Господу там, наверное, чем выше, тем ближе.
0: Спасибо, вот, вообще резонный вопрос, потому что тогда можно создать и танк-часовню, например, да, ну, для танка. Да, спасибо за вопрос. Да. Что
1: спасибо
0: вы скажете, отец
1: Агафон? Большое за вопрос, да. Скажу я по этому поводу следующее. Что касается ближе к Богу, так ведь, понимаете, так нельзя сказать, потому что человек близок к Богу в первую очередь душой. А что касается непосредственно авиации, тут, значит, нами прорабатывается этот вопрос. Очень хорошо, что вы задали подняли эту тему. Действительно, прорабатывается вопрос о создании дополнительного места члена экипажа на тяжелых стратегических бомбардировщиков для того, чтобы на боевых дежурствах среди экипажа мог находиться и священнослужитель, так сказать, дабы удовлетворить желание экипажа, а также для поддержания его морального духа. Вот. А создание летающих храмов, оно просто нецелесообразно, поскольку, ну, как бы у нас не все члены общества и обладают собственными средствами, собственными летательными аппаратами, поэтому просто это... Ну, на сегодняшний день это не актуально. Возможно,
0: еще, видимо,
1: в будущем.
0: Вы знаете, что нужно тут сказать, что, как бы, так сказать, необходимые атрибуты церкви, они мешают аэродинамическому свойству самолета.
1: Потому что, понимаете, на подводной лодке, во-первых, это большой объект, то есть там может и много народу поместиться, а вы понимаете, боевые самолеты, они, в общем-то, тесновато там.
0: Ну что же, следующий звонок нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: С праздничком вас.
0: Вас также.
1: Взаимно.
5: Наступившим уже. Вот, у меня такой вопрос к отцу Агафону. Скажите, а приходилось ли вам когда-нибудь исповедовать смертельно раненых солдат или что-то в этом роде?
1: Угу. Знаете, спасибо.
5: Нет, секундочку, а можно вот еще к Александру вопрос?
1: Да.
5: Александр, вот я слышал, что, так сказать, при вашей программке организована такая контора, так скажем, которая занимается вот разгрызанием арахиса.
0: Ну, это, вы знаете, это метод самоокупаемости одного из научно-исследовательских институтов, который занимается фисташек конкретно. То есть фисташки, вот они же все лупленные.
5: Ну да. Ну
0: вот
5: да.
0: Их лупят конкретно сотрудники этого института. Причем все фисташки приходят сюда к нам в страну, импортные, так сказать, в виде таких целочек.
5: А у меня к вам такое предложение. Угу. Почему бы не организовать вам контору по высиживанию шоколадных яиц киндер-сюрприз?
0: Угу. Ну, понимаете, в чем дело? Это же не живой объект. То есть такие мы, кстати, проводили эксперименты над птицами, которым подкладывали эти яйца. Потому что запах этих яиц очень сродни, например, запаху вот только что снесенных яиц городских птиц, как ни странно. Вот это я вам заверяю, как...
5: Это немножко помоечкой.
0: Нет, скорее так, знаете, ну как, ну скажем, вот корова, она же пахнет навозом, но это приятный
1: тяжелыми
0: запах.
1: Металлами пахнет.
0: Да, тяжелыми металлами запах, да, такой. Да. Потому что она же в фольге завернута. И птица вот сидела на этом яйце там по 3 года, она не понимала, почему оттуда ничего не вылезает. Так что мы же несколько умнее птицы, не будем этим заниматься.
5: Сейчас еще, Александр, да. Вот концерт у вас будет, да?
0: Да, концерт.
5: А так сказать, он не будет таким, вот каким, так сказать, он был в табуле раса, то бишь по времени. То есть был хороший концерт, но вот последний, вот 22 февраля.
0: Нет, концерт будет.
5: Длиннее
0: будет, да? Да, конечно, конечно.
5: Вот, то, так сказать, очень коротко все было.
0: Дело в том, что практика клубных концертов показывает, что нельзя слишком быть долго на сцене, иначе это навязчиво.
1: Иначе вихри в зале просто, понимаете, согласно моей теории, вихри, они могут перевозбудить публику, и в конце концов вы уйдете оттуда с выпавшими бровями и ресницами. Это никому не нужно.
5: Да,
1: никому.
5: Стекла в метро, так сказать.
0: Спасибо, спасибо за звонок.
1: А что касается ответа на первый вопрос относительно так сказать, исповеди смертельно раненого бойца, да, был такой случай, причем это было, когда еще я был политработником. Собственно, это даже в какой-то степени подтолкнуло меня к нынешним моим занятиям. Дело было так, в общем-то, самолет, на котором летел пилот, он загорелся неожиданно из-за неисправности двигателя. Пилот катапультировался, но дело в том, что дело происходило над озером, и вот он так сказать, приводнился, а плавать он не умел. Снаряжение тяжелое.
0: Плюс тяжелый, да. Парашют его накрыл.
1: Да, то есть его вытащили, он уже практически был бездыханный, ну, а я как замполит, в общем-то, тогда не принято было. Как-то.
0: Он такого кита давал, у него прямо из ноздри, я знаю, это, может быть, сейчас так звучит.
1: Да, но тем не менее, то есть, и мне как бы вот, знаете, как бывает, полицейский или пожарный принимает роды, так, в общем-то, и мне, собственно, это не входило в мои обязанности, но это меня натолкнуло, вот именно поставил он, как говорят, на путь истинный, в общем-то, и поэтому я и занимаюсь сейчас душами
0: кстати,
1: людей.
0: Кстати, еще тут нужно сказать, что он-то вам как раз вот в своей исповеди рассказал истинную причину авиакатастрофы.
1: Да.
0: Ну что же, последний телефонный звонок.